этим. Я продаю рекламу на Первом канале. Минута стоит 50 тысяч долларов. Но если вы заплатите сразу за 10 минут, 100 тысяч я вам верну. И надо понимать, что эти деньги возвращаются не владельцу компании, а его представителю. И возвращаются деньги наличкой. В этом случае ты имеешь в лице представителя компании друга, который кровно заинтересован в том, чтобы его компания давала рекламу только на твоем канале. Такая же история происходит и с менеджерами компаний, организующими вечеринки. Подобные агентства, назовите их как хотите, сутенеры, спекулянты, посредники, зарабатывают на разнице между суммой, которую готовы заплатить за тебя заказчики, и той, что берешь ты. Чем больше остается у них, тем больше они заинтересованы в том, чтобы работал именно ты, а не кто-то другой. Вы тоже можете выиграть, потому что работаете на перспективу. Во-первых, у вас становится больше заказов, а во-вторых, клиент усвоил, что вы стоите определенную сумму. И в следующий раз, если он лично выйдет на вас, и если вы потрудились дать ему свой телефон, объявляйте именно эту цифру, уже не давая отката посредникам. Шаг вперед, два шага назад. А теперь о гонорарах. Если когда-то вы играли за 100 долларов, но иногда в честь больших праздников вам платили больше, и в гонорарах ваших была неразбериха, то со временем, с увеличением доходов, цифры надо привести в порядок. Ставки должны быть стабильными, плюс-минус 10%. Зависит часто от дня недели или от важности праздника. Тогда вы уже заявляете своим покупателям, что не падаете ниже определенной планки, и времена, когда вы играли за 100 долларов всю ночь, давно прошли. Он, испытывая к вам уважение, все же старается сломать вас на меньшую сумму. Не поддавайтесь, даже если сегодня вам эти 100 долларов ужас как нужны. Раз вы всем назвали свою цену, держите ее. У профессионалов ставки стабильны. Если солжете своим заказчикам насчет гонорара, сильно рискуете. Ложь, касаемая денег, неприемлема. Если вы с кого-то взяли меньше обычной ставки, ваш следующий клиент будет обозлен, узнав об этом. Факт, что вчера вы работали за сотню, а сегодня именно у него запросили 1500 долларов, вызовет агрессию. Вы, конечно, надеялись, что он не узнает, но судьба повернулась против вас. Ваши заказчики оказались друзьями. Они встретились и поболтали. Сколько ты ему заплатил? Дурак, что ли? Он у меня позавчера за копейки работал. И вы попали. Пусть даже вы очень нравитесь своему заказчику, и он с удовольствием отдал бы крупную сумму и даже накинул бы сверху, тем не менее, для бизнесменов всегда дело чести заплатить меньше. Им невыносима мысль, что их обдурили. Никто не хочет чувствовать себя обманутым и думать, что его поимели, развели или кинули. Так что ваша маленькая ложь может положить начало большому концу. Поэтому ставьте для себя планку, ниже которой вы не работаете никогда. И вперед! Я живу только по такому принципу. Есть сумма, меньше которой не беру. Конечно, еще есть друзья, и они просят поработать для них подешевле. Денег с друзей не возьмешь. Если это настоящий друг, то в таких случаях лучше отработать бесплатно, чем взять символическую сумму. Надо понимать, что информация всегда просочится за пределы вечеринки. Никакой, даже самый близкий друг, который вам клянется и божится, что никому не скажет, сколько он вам заплатил, тут же, едва вы отойдете, направо и налево расскажет, во сколько вы ему обошлись. Еще более болтливы менеджеры, которые вас приглашают на работу. Такой менеджер хочет быть другом всем артистам, он для всех рубаха парень. И хотя он вначале мнется, когда его теребишь насчет расценок, интересно же узнать, кто сколько получил, он в итоге, по большому секрету, всех сдает. Я, например, когда приезжаю на концерты, сразу спрашиваю, кто и сколько из артистов получил. Для меня очень важно быть самым дорогим. А раз он сдает всех, то наверняка точно так же сливает информацию о вас. Причем никого не будет волновать, сколько вы работали. Может, всего-то 5 минут или спели одну песню. Можете не сомневаться, что про 5 минут и одну песню тут же забудут. А вот сумма, которую вы получили, разлетится повсюду и останется в голове. Трахтенберг приезжал за 100 долларов. Трахтенберг приезжал за 50 долларов. Трахтенберг приезжал за 500 долларов. И вы начинаете проклинать всех и, самое главное, себя за то, что взяли такие деньги. Кстати, поэтому в шоу-бизнесе есть понятие «выход».
Именно выход стоит денег, а сколько времени ты стоишь на сцене, неважно. Конечно, с ростом популярности гонорар нужно повышать. Когда я переехал в Москву, удвоил концертную ставку. Правда, заказов не было вообще. Я сидел в нервном состоянии, но при редких звонках все равно отказывался сбрасывать стоимость. Я переехал в Москву, и значит, возврата к прошлому нет. К тому же, если тебя вызывают люди, то они богатые люди. Правда, есть исключения, когда цену можно и скинуть. Если тебя вызывают поработать в клубе для обычной публики, купившей билеты, надо все взвесить и рассчитать, чтобы понять, где, на какой сумме находится предел, больше которого заказчики заплатить не могут. И если ты перегнул палку и зарядил нереальную для этого заведения цифру, клуб вынужден будет отказаться. Как бы тебя ни любили в этом городе. Ведь организаторы платят тебе не собственные деньги, они собирают их со входа, чтобы рассчитаться с тобой. Но поставить в городе Урюпинске цену на билет в $100, как в Москве, они не могут. Сумма, которую артист заломил, может для них оказаться совершенно неподъемной. И в таких случаях, конечно, нужно скинуть стоимость своего выхода или работать со входа. То есть сколько билетов купят, столько денег вы и получите. Впрочем, немало российских звезд, не научившись в школе считать или переоценивая свою популярность, отправляются на подобные гастроли выступать перед пустыми залами. Мало того, что ничего не зарабатывают, так еще и слухи о том, что на их выступление никто не пришел, губительно сказываются на их карьере. Одну нашу очень популярную певицу даже прозвали нейтронной бомбой шоу-бизнеса. Когда она выходит петь, в зале работает звуковая аппаратура, потрясающий свет, только нет ни одной живой души. Невозможность реально оценить и подсчитать возможный доход и его предел может привести вас к краху, даже если ваш проект супер популярен. Мне лично рассказывала Татьяна Милконова, хозяйка ресторана «Бато Ивр» на Рублевке, где по пятницам работает Comedy Club, что каждый раз они приезжают с новой программой. Каждый. И это замечательно. Только их ведь 12 человек, и каждый делает по 2 номера. По 3-4 минуты. Всего действо на сцене идет около 1,5 часов. За свою программу они получают $7000. То, что может собрать зал на 100 мест, если билеты по $100. И они почти все проданы. Что-то должен заработать и ресторан. Из 7000, что получают ребята, какую-то часть, уверен, не самую маленькую, забирает их продюсер. Великий человек, который все это придумал и всех их собрал. Он важнейшее лицо для коллектива, и именно он умеет раскрутить, а затем продать шоу за максимальную цену. Итак, суперзвезды сегодня имеют свой карман 5-6 тысяч, которые надо поделить на 12 рыл. А ведь это мало. А ведь они так популярны. А ведь у них самих крышу сносит от того, как они популярны. И очень скоро, а может так уже и случилось, они запросят гонорары побольше. А больше никак. Такое шоу не может идти на стадионах. Этот жанр хорош в небольших помещениях. Поднять цену на вход в это самое помещение тоже практически нереально. Много ли у нас людей, которые готовы регулярно покупать билеты за $200, $300, $400? Что им делать? Ну, предполагаю, что кого-нибудь позовут выступать отдельно. Он клюнет на возможность заработка и свалит. Но только он привык работать 6 минут, а программу на пару часов еще надо сделать и обкатать. Он позовет к себе кого-нибудь из приятелей, и произойдет раскол. Труппа развалится на 2, а то и 3-4 коллектива. А дальше, возможно, этим труппкам предстоит превратиться в труппики. Как команда в 12 человек, они всем интересны и способны регулярно обновлять репертуар. Но пятерым, особенно троим, будет тяжко. И оставшимся тоже придется несладко. И постепенно шутки станут все более натянутыми и притянутыми за уши. А где брать новые, когда программы так нереально удлинятся? А если останутся в прежнем составе, ничего не заработают за свою звездную карьеру. И в этом беда всех больших коллективов. Конечно, всех артистов приглашают на разные халтуры, пьянки, гулянки, как в Москве, так и по всей матушке России, и даже в дальние и не очень зарубежье. Да только вызвать большой коллектив мало кто способен. А извините, райдер, об этом позже, то есть денежки на дорогу, проживание и прожирание, да еще и плюс гонорар каждому. Уверен, ребята не настолько богаты, насколько популярны. Что ж, такой путь имеет право на существование. Но только не в нашем случае. Ведь вы хотите стать звездой? Утром деньги, вечером стулья.
Итак, продолжаем о бабках. Предположим, вы соблюли, в смысле, выполнили все условия. Вы работаете один, и потому вас зовут на халтуры в далекие города совершенно спокойно. Вы не действуете на зрительный зал, как нейтронная бомба, умеете считать и трезво оценивать свою популярность. И первые ваши выступления прошли прекрасно. Вы можете быть собой довольны, если, конечно, заранее позаботились о том, чтобы получить за них гонорар. Нет! Вам сказали, что выдадут после программы? Да. Но нельзя же быть таким наивным. Вот теперь вам предстоит настоящая борьба. Выбивание своих кровных. Я в ней участвовал пару раз и больше не ввязываюсь, поскольку понял, никогда нельзя работать в кредит. Гонорар надо брать вперед. И только получив бабосы, можно начинать что-то делать. Надо помнить два постулата. Первый. Ничто так не вселяет веру в человека, как стопроцентная предоплата. И второй. Ничто не ценится так дешево, как уже оказанная услуга. Получить бабки после того, как вы уже отработали, очень трудно и почти что невозможно. Поверьте на слово, что как только наступает пора рассчитаться, даже у очень порядочных с виду людей нередко возникают проблемы. Заболеет кассир, потеряется ключ от сейфа, в офисе начнется пожар, в городе землетрясение, в стране разруха, а в мире экономический и экологический кризис, усугубленный птичьим гриппом, коровьим бешенством и обезьяньей чесоткой и так далее и тому подобное. И вообще, киса, зачем вам деньги? Давай лучше выпьем. Может, девочек хотите? Нет? Мальчиков? Тоже нет? Короче, вас не поймешь. Короче, вы попали. Так что скажите заказчикам еще перед своим приездом, что у вас есть правило брать весь гонорар полностью вперед, что без денег у вас пропадает кураж, слух и голос. А кроме того, вдруг вам позвонят другие заказчики, способные заплатить моментально, а не потом когда-нибудь, а сейчас. И, кстати, ехать никуда не нужно. Была у меня одна вечеринка в Питере в уже несуществующем клубе. Тогда должны были выступать Володя Бухиник со своей модной коллекцией, группа «Манго-манго» и я в качестве ведущего. Денег нам заранее не дали, пообещав, что выдадут перед выходом на сцену. Но и перед выходом не дали, пообещав, что рассчитаются после программы. Мы все дружно, то есть разом, отказались и попросили «капусту сейчас же или уходим». Арт-директор куда-то сбегал, потом вернулся и сказал «половину сейчас, вторую через месяц». Артисты начали собираться. Он опять убежал и, вернувшись, облагодетельствовал. «Половину сейчас, другую через неделю». Народ ломанулся к выходу. Деньги все-таки заплатили, но программа началась с опозданием на 2,5 часа. Но заметьте, несколько часов — это не месяц. Так что истина не нова. Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Теперь следующий пункт, то есть вторая ловушка, на которую часто попадаются начинающие артисты, да и не только они. Фраза «У меня есть помещение и публика. У вас талант. Если мы объединимся в едином порыве, сольемся в экстазе, то вместе заработаем кучу бабла. Мы завтра дадим рекламу, начнем продавать билеты, а когда набьем полный мешок деньжищами, поделим его пополам». Вы получите гораздо больше, чем стоит ваш обычный выход. И ля-ля-ля, тру-ля-ля. Если вам такое говорят, не верьте. Не покупайтесь на сумму большую. Никто не даст артисту сверх того, что он стоит в данный момент. Никто не станет делить прибыль. Это все разводки. Кроме того, работать в толпе всегда сложно. Всегда нужно помнить, что где-то в цепочке граждан, решивших вместе заработать денег, может найтись слабое звено, и весь ваш труд отправится на помойку. Так однажды я приехал в город, где все вроде было чудесно, и владелец клуба, и его менеджер, и только совсем малозначительный персонаж, бедный студент, который должен был развесить афиши по городу, сплоховал. Он чисто случайно, когда вышел их клеить, встретил друга и с ним нажрался. Потом уснул и ни черта не сделал. По его мнению, он имел право на выходной. Он и так каждый день вешает афиши. Все заборы в бумаге. Ну, не расклеишь один разок, поди не заметят. И действительно, мой приезд не заметили. Народ не пришел в клуб. В итоге не было выручки. Рассчитаться со мной заказчиком было нечем.
и положение уже никак не исправить, хотя и артист не виноват, и принимающая сторона старалась, но одна махонькая неувязочка испортила большое дело. А как-то я приехал работать в далекий-далекий город, а там убили какого-то влиятельного человека из той самой компании, что пригласила меня. «Извини, друг, праздник отменился», — сообщили мне. «Конечно, жалко их товарища, но я-то здесь при чем? Я прилетел к ним в пятницу. Помимо них, у меня были два интересных предложения, от которых отказался, так как здесь предлагали больше. И вот сижу на бабах, что неправильно. Ведь никто из артистов не знает, как долго он будет на высоте, как долго будет хорошая тяга. Поэтому нельзя вставать в цепочку незнакомых тебе, да, собственно говоря, и знакомых людей, и зависеть от случая. Моей вины нет ни в чьей-то смерти, ни в чьем-то алкоголизме, ни даже в чьей-то жадности. Мне не интересно, у кого какие обстоятельства. Чтобы выжить в шоу-бизнесе, отношения там должны быть такие же четкие, как и в обычном бизнесе. Товар, деньги, навар. Со своей стороны, я готов вернуть все денежки, если концерт сорвется по моей вине. Тем более, что ситуация, когда кидает артист, редкая. Ведь артиста разыскать нетрудно, если он решит кого-нибудь обмануть. Профессия-то публичная, и все об этом прекрасно знают. Поэтому и не боятся давать деньги вперед. Хотя я часто люблю подшутить над мелкими сотрудниками богатых заказчиков, которым гонорары артистов кажутся баснословными. Звонит мне чья-нибудь девочка-секретарша из Урюпинска и уточняет, на какой машине меня завтра встречать с самолета. Что? С какого самолета? Ну вы же завтра к нам должны прилететь. Я? К вам? А вы кто? Ах! Выдыхает она так, словно это был ее последний вдох. Я слышу, как у нее перехватывает дыхание, и словно даже чувствую, что она покрывается холодным потом от вселенского ужаса. Да пошутил я. Дружеские разводы. Перечислить все ловушки, в которые может попасть артист в поисках заработка, наверное, просто невозможно. Вот, кажется, и поклонники состоятельные у тебя уже есть, и на тусовке постоянно зовут, а денег в карманах все не прибавляется и не прибавляется. Странно, да? Я долго завоевывал популярность среди богатых людей, дабы иметь постоянных заказчиков. И некоторые стали таковыми, но некоторые стали пользоваться этим. Среди олигархов немало людей неплохих, которые честно платят артисту за его труд, но немало и других, которым доставляет удовольствие развести его как лоха. И сразу ведь не поймешь, кто есть кто. Многим олигархам живется очень-очень скучно. Как в песне Бориса Гребенщикова. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. И бабам их живется скучно. Как в другой песне того же Бориса Борисовича. А женщины те, что могли быть как сестры, красят лаком рабочую плоскость ногтей и во всем, что движется, видят соперниц, хотя утверждают, что видят бледей. Такие люди с пафосом справляют свои дни рождения и праздники. Но день рождения, как и Новый год, только раз в году. А что делать в обычные уикенды? Не устраивать же что-то помпезное в честь первой пятницы на этой неделе. Хотя они и понимают, что когда соберутся, сдохнут от скуки, если не будет человека, который будет их веселить. И тогда начинают играть в дружбу с артистами. Он кричит вам, какие вы охуенные друзья. На самом деле, ему просто надо, чтобы кто-то сделал им весело. Скучающей душе хочется веселья. Для олигарха нормальная вещь, когда он видит человека, который интересен, начать использовать его как игрушку. И артиста начинают таскать по всем пьянкам, зная, что все равно будешь работать. Рассказывать за столом анекдоты, веселые истории из жизни, сплетни и всячески всех веселить или петь. Но уже бесплатно, ведь вы практически друзья. Но только какие вы друзья, если у него есть деньги, а ты артист. А раз так, тебе необходимо этим зарабатывать на жизнь. Но друзья все-таки вроде как святое. Тем более, что он собирается подарить тебе свою старую машину, когда купит новую. Только однажды у тебя наступают трудные времена, и ты звонишь другу попросить денег. Ну, очень нужно. Всего на пару недель. 15 тысяч долларов. Это вознаграждение агентству, которое продало тебе квартиру. Ты был уверен, что вознаграждение уже вошло в ее стоимость, что оказалось глубоким заблуждением. И агентство задерживает оформление, а ты в подвешенном и нервном состоянии. А твой друг
начинает рассказывать тебе, что сейчас сдает какие-то отчеты, и у него вообще трудные времена. Причем ты знаешь, что в выходные он потратил на походы по ресторанам около 30 тысяч. 15 для него вообще не деньги, тем более, что ты берешь их в долг.

Умляется он. А у меня вот есть BMW семерка, 87-го лохматого года. Не побрезгуешь на такой ездить? Нет. Ну так завтра приезжай и забирай. Восклицает он, довольный произведенным эффектом. На завтра он не берет трубку. Послезавтра трубку снимает секретарша и говорит, что он уехал. Послезавтра у него еще какие-то важные дела, мешающие ответить на звонок. Потом, когда вы случайно где-нибудь сталкиваетесь, он сообщает, что машина ему дорога как память. В ней он первый раз что-то там сделал. Давай потом как-нибудь забегай. Мы, кстати, обмываем мой новый Бентли. Заходи, выпьем. Нет уж, спасибо. Для меня такая дружба — пройденный этап. Также я завязал с практикой «требуем продолжения банкета». Я считаю, раз требуете, то доплачивайте. И потому, после того, как оговоренное время закончилось, стараюсь потихоньку отчалить к выходу. Народ-то заведен. Им-то хорошо. Они-то кричат: «Рома, а давай еще продолжаем!» И пребывают в полном убеждении, что раз им кайфово, то и меня тоже штырит. Только меня не прет. Ведь я-то на работе. И у меня сегодня нет никакого праздника, кроме как заработать побольше. Но коли он себя не оправдывает и за продолжение не доплачивают, я все равно тихо сбегаю. А еще часто многим артистам приходится слышать: «Приходи ко мне на день рождения, я тебя так жду, мы тебя все здесь любим», что переводится как «Приходи, поработай для меня и моих друзей бесплатно». Обычно вежливо отказываюсь. «Спасибо за приглашение. Я бы рад, но в этот день работаю». «Ну приходи перед работой, хоть на полтора часа приди, зажги, народ». Интересно, он что думает, будто я с какого-то голодного острова примчусь в ресторан ради халявной жрачки и как Данка с криком «Что сделаю я для людей?» вырву из груди свое сердце и освещу им путь к низменному веселью. Им, то есть всем этим абсолютно чужим мне гостям. И будет артисту кайфово, и будет ему хорошо. А мне хорошо не будет. Пьянка, как я сказал, для меня работа. И хотелось бы, чтобы это понимали и платили за нее соответственно, как за работу. Но, к счастью, не все богатые люди таковы. К некоторым своим постоянным заказчикам я готов ездить бесплатно, потому что знаю, случись какая проблема, всегда помогут. Но такие люди еще и адекватны, и каждый раз что-нибудь дарят. Даже когда им от меня ничего не надо, зовут на свадьбы, дни рождения детей, а я сижу на такой свадьбе среди гостей и недоумеваю. А почему ведущим позвали Пельша? Я бы мог провести. Зачем? Сиди, отдыхай. Мы понимаем, что он ведет плохо. Ну да ладно, что ты будешь работать на моей свадьбе? Ты же друг. Ну конечно, никто из нас не заблуждается по поводу этой дружбы. Потому что у них есть деньги, а я просто артист, которому всегда нужно попасть свой среди своих. Еще, пожалуй, к мастерству зарабатывания денег можно отнести и умение выбирать нужную публику. Хотя, как правило, не артист выбирает публику, а она его, но что-то сделать все-таки можно и даже нужно. Если ты видишь, что тебя с интересом слушает и андеграунд, и богатые люди, то лучше работать на богатых. Дело тут даже не в снобизме. Просто ты не сможешь в одном зале соединить и тех, и других, потому что произойдет конфликт верхов и низов. И лучше выбрать верхи, по крайней мере, с их деньгами ты не пропадешь. Но селекция — это серьезный труд и риск. Она проводится поэтапно. Например, надо поставить такую цену на билеты, чтобы приходили только состоятельные люди. Правда, придется каждый раз переживать, что они могут не прийти, и что, может, ты не прав, и что, может, стоит снизить планку, и тогда народ повалит. Сомнения буквально гложут, но моя практика показывает, что стоит им поддаться, как ты пойдешь по наклонной прямиком к коммерческому краху. Потому что андеграунд — это, конечно, здорово, и во времена моей юности были, наверное, мыслящие хиппи, но сейчас там в основном одно говно. Приходя на дешевую пьянку, можно легко получить в морду по самым нелепым причинам. Потому что еврей, потому что матюкнулся перед дамами, и причем ты-то матюкнулся, рассказывая анекдот, где матерное слово является ключевым, а скотина, которая хочет показаться более вежливой, чем ты, встает в полный рост и начинает орать через зал. «Ах ты, гондон и бледюга! Ах ты!» — вырезан цензурой. «Как ты смеешь при всех материться, пидорас!» Думаю, комментарии излишни,
И, возможно, чтобы иметь право ходить в обносках и приходить на вечеринки, нарядившись полным поцом, надо перед этим...

0: походить и в дорогих костюмах, а уж потом добровольно от них отказаться. Но если ты куришь приму, мечтая о дорогих сигаретах, ты не являешься моим зрителем. Если нет денег ни на что, трудно понять, действительно ли честно ты выбрал путь андеграунда. Если же ты куришь беломор не от безденежья, а потому что он тебе нравится, совсем другое дело. У тебя хватило образования и ума, чтобы разбогатеть и не кичиться этим. А мой юмор, выше среднего, лучше доходит до людей образованных и поэтому состоятельных. По этой же самой причине цены на билет в мой клуб велики. К тому же и я, выступая перед состоятельными людьми, не хочу чувствовать себя беднотой. Я хочу иметь возможность спокойно смотреть им глаза в глаза. Тогда и будет битва интеллектов, разговор уважаемых людей на равных. Дабы не было такого, что бедный кривляется перед богатыми, как в песне Ленинграда. «А я тут перед вами кривляюсь и танцую, играю на гитаре, пою, блядь, ну и хули, а денег-то нам платят, как кот наплакал, такой вот шоу-бизнес, ебаный мазафака!» Таких некомфортных для всех ситуаций нужно избегать. Порой бывает, что бесплатно приглашаю в свой клуб, куда вход стоит $100, разных материально необеспеченных людей, но что-то хорошее из этого выходит редко. Пришел как-то мальчик, который помогал мне переодеваться на показе мод, где я принимал участие. Напившись на халяву, юноша стал творить черт знает что. Провалил аукцион, во время которого я продаю один эксклюзивный фильмец. Гости обычно готовы выложить за него немаленькие деньги, а мальчик, думая, что все здесь игра, выкрикивал цену больше всех. В итоге он победил соперников, только платить не стал. Мелкий пакостник никогда не бывал на аукционах и даже не слышал о правилах, принятых там. Скотина! Ну что с него возьмешь? Уж точно не те 500 УЕ, коих я из-за него лишился. Еще как-то приезжал на программу один клоун, который мне когда-то помогал в работе. То ли микрофоны подносил, то ли реквизиты расставлял. Весь вечер вел себя как король, типа он мой лучший друг, с которым мы вместе начинали. Потом еще выпил пойло подороже, его окончательно переклинило и решил не оплачивать свой счет. И случай самых последних, разозливший весь коллектив моего клуба. Приехали ребята из далекого города, где я когда-то работал на дне рождения их начальника. Я ребят встретил радостно. Ведь та вечеринка была одной из лучших за мою карьеру. Если бы только знал, что в отсутствие шефа они совсем другие, и если в своем городе при руководстве сидели, поджав хвосты, то без присмотра оторвались по полной. Орали во весь голос, мешая слушать другим. Унизили всех, кого только могли. Я изумился. Начальник-то у них интеллигентнейший человек. Зато они, когда хотят почувствовать себя начальниками, начинают быковать. А нормальные гости, возможно, более высокие по своему положению, чем эти орущие и пенющие идиоты, пришедшие в тот вечер в клуб посмотреть шоу, морщились и не понимали, что это за воинствующее быдло сидит рядом. Таким людям не место в моем заведении, даже за деньги. Я часто участвую в богемных веселухах и вижу, что многие парни и бабы готовы продать душу, только чтобы попасть на вечеринку. Но они там и народное тело, как прилипалы. И своим присутствием только портят праздник. В качестве совета могу порекомендовать следующее. Если вы устроитель гулянки, то этих пиявок на вечеринку не пускайте. Испортят праздник, и на вас останется весь негатив, ибо люди не склонны анализировать, почему было некомфортно. Плохо и плохо. Но вы-то теперь уже знаете, как устранить причины. А если вы только работаете на вечеринке, то не все ли вам равно, получилась она или нет? К вам претензий нет? Нет. До свидания. Постоянная работа или «Ах, кабаре, кабаре, кабаре». Сказать точно, где постелить соломку, очень сложно. Особенно, если человек занимается чем-то необычным. Ему и тяжелее вдвойне, и легче вдвойне. Тяжело, потому что он первый и не понимает цену того, что делает. Сравнить-то не с кем. Зато люди, осознавшие всю возможную прибыль его проекта, всегда готовы наживаться на неведении. Но можно утешить себя тем, что за одного битого двух небитых дают. А легко, потому что именно у него больше шансов стать пионером. Ведь он реализовал то, чего еще никто не делал. А лавры всегда получает первый. Остальных впоследствии станут сравнивать с тобой. Они могут быть лучше тебя, Но ты уже снял все сливки. Последний же из тех, кто включается в игру, вообще все теряет. Более того, он еще и становится виновным во всех грехах предшественников. На своих программах я люблю цитировать Беранже, сказавшего, что жизнь подобна собачьей упряжке. Если ты не лидер, картина никогда не меняется. И, возможно, если я сейчас расскажу, как искал себя в искусстве, как искал работу и как потом искал возможность свалить с этой работы живым, это вам что-то даст. Конечно, если моя биография вам до фонаря, можете эту главу и не читать. Ну, а о многих вещах в самом начале карьеры я даже не догадывался. Мне просто надо было чем-то заниматься. А делать всегда лучше то, что ты умеешь и любишь. Что я умел? Звезды сложились так, что еще с детства я учился быть душой компании. Было трудно, судьба мне препятствовала, роста я был крошечного, водку пить меня не звали, бабы не давали, спортивных достижений за мной не числилось. Но зато я понял важную вещь. Я умею рассказывать анекдоты, потому что люблю их, слушаю везде, тогда еще не было печатных сборников, и запоминаю в любых количествах. И к тому же, это мне действительно нравится». У всех, наверное, так. Только кто-то увидел шахматы в 5 лет, и его не оттащить. Кто-то нажал на клавишу компьютера, и с тех пор от него не отходит. Мой сын встает в 6 утра и садится играть на аккордеоне. А я так ни за что не садился за фортепиано, пока мне не давали рубль. Каждый делает то, что ему нравится. И только тогда он находит свое лицо. Если только его лицо не слеплено продюсером, но тут отдельная тема для беседы. И возможно, что другой работы, кроме как в клубе, судьба мне не уготовила. Прошли годы, и я научился неординарно мыслить, был весел и находчив, и, ко всему прочему, знал кучу анекдотов, которыми мог проиллюстрировать любую мысль, пусть даже самую дебильную. Более того, я мог указать человеку его место при помощи тех же самых анекдотов. Многие заявляют, что тут типа сложного? Стоять на сцене и травить анекдоты, или «да мы и сами с усами тоже умеем материться». Хочется для начала посоветовать посетить мое выступление. Судить о Трахтенберге по телевидению и радио так же глупо, как учить дзюдо по самоучителю, пусть даже и написанному самим Путиным. Травля анекдотов один за другим – полная безвкусица. Анекдот может существовать только в гордом одиночестве и быть только иллюстрацией какой-то мысли, например, афоризма. А мудрые мысли, используемые мною, взяты из классики. Прежде чем заявлять, что я со сцену несу ахинею, подумайте, а вдруг за фразой стоит всеми признанный автор, а вовсе не мое творчество. Женщина есть извращенная форма существования материи. Это Гегель. Между прочим, всем мы дрочим, Бродский. И так далее. А если я и использую мат, так еще народ заметил, что из песни слов не выкинешь. И главное, чтобы слова твои были точны и остры. Мат — это только форма. В какой-то момент своей жизни, после армии, института, поездок по турецким рынкам и немецким кабакам, я уже являлся готовым к конферансье. Дайте мне труппу, и будет вам шоу. Но труппы не было. Да и меня, собственно, никуда не звали. Тогда я решил мыслить от противного. Если у меня нет труппы, может быть, я могу вписаться в уже готовое шоу? И я начал поиски. Но клубы тогда делились на 2 типа. Или стриптиз, или дискотека. Были еще рестораны, где я изредка работал в качестве тамады, но на постоянную работу все равно не звали. А я ведь уже говорил, как важно иметь именно ее. И вдруг однажды мне подфартило. Меня пригласили провести тату-конвенцию в новый, только что открывшийся бар. Именно там кто-то из гостей послал меня по матери. И именно в этот момент, отвечая ему изысканной матерной тирадой, меня осенила мысль, что ведь мат может стать фишкой. Потому что народ прекратил жевать, пить и выпал в осадок. По окончании программы, пытаясь удержать удачу за хвост, я предложил свои услуги хозяину того самого бара, заявив, что, во-первых, я режиссер, во-вторых, у меня есть идеи, а в-третьих... Он послал меня по матери, заявив, что никакое шоу ему не нужно. У него просто маленький бар. Ну, может быть, маленькое шоу. Совсем-совсем маленькое. Очень-очень низкобюджетное. Я и 4 стриптизерши. Максимум 2, заявил хозяин. Ну, хорошо, 2 и я. Им по $30, мне 200. Им по 20, тебе 30. Им по 25, мне 100. Им по 25, тебе 50. и такси до дома. По рукам. Приходи послезавтра и покажи, что ты умеешь. А бабы? Бабы будут. С этого, пожалуй, все и началось. То, что я предложил, было ново и практически гениально, и что, наверное, сыграло главную роль, очень дешево. Через неделю вход в бар сделали платный. Еще через две удвоили цену за билет. А еще через месяц утроили. Буквально через два месяца в клуб стало не попасть. Если вы думаете, что я сразу озолотился, ничего подобного. Да, у меня был серьезный опыт работы в торговле, и я умел продавать и покупать товар, но как продать конферансье в ассортименте, я не знал. Меня взяли, я имел постоянную работу, и уже только это мне казалось счастьем. Я не решался ставить хозяину жестких условий. Я понимал только одно – сейчас можно раскрутиться. Приглашал журналистов, чтобы они что-то писали о моей работе, отдавал им бесплатный ужин, который полагался мне. Они что-то писали, иногда в тему, иногда мимо, но жизнь в искусстве все равно понемногу начинала налаживаться. Хотя в личной жизни времена были очень тяжелые. У меня только родился ребенок, денег не хватало, и случалось, что жена приходила ко мне на работу, и свой ужин я тогда отдавал ей. Вот так часто все и начинается, практически с нуля и из ничего. Но и это ничего тоже можно пустить в дело. Однажды шоумен и ведущий программы «Парад парадов» и по совместительству преподаватель Института культуры Владимир Леншин спросил нас, студентов: «А скажите-ка мне, у кого из вас есть концертный костюм?» Курс тяжело вздохнул. «Но откуда концертные костюмы у студентов? Чтобы купить что-то нужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное, а для того, чтобы иметь ненужное, надо его сначала купить, а денег у нас нет». «Все ясно. Вы просто не представляете себе, что такое концертный костюм. Он на самом деле есть у каждого. Откройте шкаф, возьмите любые брюки, потом пиджак, который не сочетается с этим костюмом, затем наденьте ботинки, не подходящие ни к костюму, ни к брюкам, и хорошо бы еще шляпку посмешнее. Одолжите у пожилых родственников. Часто из таких подручных средств, из того, что вы сумеете найти, и создается костюм для сцены. Главное — это идея. В Голливуде платят деньги за идею. Самая правильная мысль — делать шоу из подручных средств. Программа поначалу была стандартной, хотя и не повторялась. Я произносил монолог, потом выходила баба, она танцевала, я молчал, она уходила, я говорил. Формула успеха на тот момент выглядела так. Один Трахтенберг плюс две бабы равняется 4,5 часам высокорентабельного шоу, приносящего хозяину $500 прибыли в день только с билетов. А ведь люди при этом еще и по-зверски пили и по-скотски жрали. Народу прибавлялось, а на сцене мы по-прежнему скакали втроем. Меня же постоянно посещала навязчивая идея сделать настоящее кабаре, как в фильме Уфоса, произведшем в свое время неизгладимое впечатление на мою подростковую душу. Концертные номера и мастерство конферансье буквально потрясли. К концу фильма ленинградский школьник точно знал, чем хочет заниматься. Сделать в родном городе такое же заведение. И спустя много лет я вернулся к своей мечте. Для начала предложил хозяину добавить еще двоих танцовщиц. Надо сказать, что деньги уже не играли большой роли для него, и он благосклонно разрешил взять еще парочку. Нас стало пятеро. А я все мучительнее размышлял, чем же еще можно разбавить программу. Эврика! Конкурсы! Так, между делом, я стал играть со зрителями. Кто выпьет больше пива, кто быстрее перекатит апельсин из одной штанины в другую и так далее. Это еще не являлось настоящим кабаре, но и переставало быть обычным стриптизом. Я продолжал нововведение. В частности, поняв, что на сцене получается два разных шоу, танцевально-стриптизное и матерно-разговорное, решил все объединить в одно. Теперь я не уходил, когда бабы танцевали, а оставался комментировать происходящее для публики. В своих монологах я говорил о наболевшем. Представляете? Она мне не дала. И программа приобрела целостность и реалистичность. И вот тут хозяин приволок еще откуда-то йога и фокусника. Их обоих я тоже взял в оборот, и мы стали единым организмом под чутким руководством мозга, то есть меня. Ну а как же мечта, можете спросить вы, как же фильм «Кабаре»? У нас, знаете ли, тоже все шло красиво, но до этого уровня мы, конечно, не дотягивали. К сожалению, когда начинаешь заниматься делом вплотную, то понимаешь, что сделать грандиозную программу в маленьком клубе нереально. Уровень киношных танцовщиц очень высок. Чтобы танцевать как в фильме, надо учиться лет 20. Живой оркестр из стебущихся жирных бабищ – нереализуемая фантазия. Конферансье подобного уровня стоит кучу денег, а кабаре – это всегда маленькие, от силы человек на 70 залы. Чтобы окупать такое шоу, билеты должны стоить целое состояние. Так что идея полностью утопична. Если, конечно, только нет мирового кризиса, безработицы и конкуренции. Смертельной конкуренции за кусок хлеба. Кабаре существовало всегда и будет существовать еще долгие годы. Только не в таком прилизанном, глянцево-киношном варианте, а в усеченной и удешевленной форме. Кино — это миф, клуб — это жизнь. Жизнь суровая и, к сожалению, реальная. В фильме тебя убивают, а ты жив. А в жизни публика не пришла — и ты банкрот. Рассчитать бюджет кабаре очень легко. В зале не может быть больше 150 мест, а у тебя вообще только 50. Билет должен стоить порядка $100, но все 100% зрителей не придут. Придет половина, и у тебя будет $2500, из которых ты можешь пустить на оплату шоу 50%. Ведь у тебя еще остаются официантки, бармены, повара, уборщицы и аренда помещения. Берешь 5 танцовщиц, это $250, парочку оригинальников, это еще 250, оркестр еще 500 и 250 ведущему. Если цена соответствует качеству, получится неплохо. Если артисты говно, ты пролетаешь. Первый концерт может стать последним. Если повезло, и кто-то из вышеперечисленных работничков оказался молодым, еще не открытым дарованием, ты обогатишься. Но это вариант для Москвы. В провинции нужно исходить из 500 рублей за билет. 500 на 25 получается 12 500 рублей, то есть около $450. Что это означает? Только то, что ни приличной программы, ни денег вы не получите. Конечно, в принципе, может случиться чудо, и соберется у вас толпа единомышленников, которые будут работать на голом энтузиазме, и тогда даже в Крыжополе вы сумеете прославиться, потом поедете на гастроли в районный центр, потом по союзным республикам, затем Москва, и вы богаты, но поверьте моему опыту, на этом долгом пути ваши звезды покинут ваше созвездие, и в Москву вы приедете с одной голой идеей, за которую платят деньги только в Голливуде. Заниматься кабаре, безусловно, интересно, так как это маленький, к тому же мобильный театр. А театр интересен сам по себе, ведь он живой, и несмотря на то, что пьеса одна и та же, каждый день там все происходит иначе. Сегодня актер так расставил акценты, завтра по-другому, в зависимости от настроения и от публики. Театр — это энергетическая вещь. Но мне лично всегда хотелось заниматься театром не драматическим, а таким, знаете ли, облегченным. Что я и делаю. Понимая, что юмор – дело серьезное. В кабаре только видимость легкости. На самом деле это серьезный труд, и что самое обидное, не все здесь зависит от ведущего. Здесь все завязано на импровизации. И если среди артистов кто-то напился, кто-то подрался, кого-то бросил муж, кто-то ушел от жены к другому мужчине, то программе хана. Сегодняшней программе. А завтра? Завтра будут взлеты и падения. Кабаре – вещь непредсказуемая. Итак, пусть и в таком не до конца идеальном варианте, но место моей постоянной дислокации постепенно становилось самым модным местом в городе. В Питере был моден интеллектуальный юмор, и Трахтенберг стал в нем апофигеем, героическим фетишем города-героя. Туристам говорили, что днем нужно посетить Эрмитаж, а вечером пойти послушать Трахтенберга. Стиль моей программы, впрочем, и любой другой, подразумевает, что и атмосфера в клубе должна ему соответствовать. И кухня, и интерьер, и персонал, поскольку на сцене все называется своими именами. То есть жопа жопой, а морда мордой, и никак иначе. Но и с залом все должно быть в гармонии. Ни дорогой хрусталь, ни французская кухня с ее сложными, вычурными наземными названиями не прокатят. Названия блюд тоже являются продолжением программы. Мясные рулетики должны называться хуйнюшками, форель — пиздекляусом, суп бодягой и так далее и тому подобное. И, конечно, было бы дико, если бы эти блюдища подавали вышколенные официантки в строгой униформе с именами Елизавета, Анастасия. Одеты они должны быть тоже по-простецки, и звать их должны так же. Стопарик, жопа, грымза, лапоть. А уж какие имена, такие и девки. Вот поэтому, когда человек приходит в мое заведение, его удивляет все. Он окунулся в атмосферу юности, когда он с мятой трешкой в кармане приходил в ресторан, а халдей ему говорил: «Ну что будем пить? Самое дешевое? Пиво и водку?» А сейчас он может себе позволить все заведения, но иногда ему хочется хамства лайт. По отношению к нему, конечно. И, конечно же, на уровне игры. Ты такой же, как и я. Мы такие же, как и ты. Ты к нам пришел. Если ты не дашь нам денег, то кто даст? Хочешь сказать, что у меня день прошел зря? Наверное, сменится пара поколений, и такое кабаре не будет пользоваться спросом. Пока что оно существует за счет ностальгии. Мы все начинали с низов. Политики и олигархи когда-то совсем недавно были бедными студентами и учеными. А ненормативная лексика — это язык, на котором говорили все как в школе, так и во дворе. На сегодняшний момент я являюсь единственным шоуменом, у которого есть свое клубное шоу. Остальные этого не могут. Поэтому так и ненавидят меня все эти дроботенки и христенки. Они работают 10-минутный номер и не знают, что делать дальше. Ездят на концерты компаниями, берут 20 человек, и каждый выходит на 10 минут. За концерт дают 20 тысяч, значит, у каждого только по 1000 и выйдет. Заказчикам куда проще взять за десятку одного смешномена, болтающего 2-3 часа, еще пяток стриптизерок, и на тебе шоу. А вот теперь вернемся от творческой части вопроса к материальной. Как я уже говорил, заведение стало самым модным местом в городе, и люди ломились на программу. А мне пока что никак не приходила мысль о том, что главное звено в происходящем — это я. Хозяин маленького бара, который когда-то не хотел меня брать, он вообще не знал, зачем нужен конферансье, стал выдвигать себя как идейный вдохновитель творческого процесса. Единственное, что он делал творчески, это врал. Он рассказывал истории, что видел подобные шоу в Германии и решил сделать у себя. А Трахтенберг? Ну, он просто нанятый мальчик. Замени одного Трахтенберга другим, и нифига же и не изменится в славной концепции, придуманной им. Спустя пару лет я уже получил диплом Nightlife Award за лучшее клубное шоу, но пенки со всего этого снимал только владелец клуба. В какой-то момент он стал понимать, что курица, несущая золотые яйца, может свалить, и тут же предложил подписать контракт. «А не подпишешь — уволю», — заявил он. Перспектива остаться без постоянной работы меня очень пугала. Времени на размышления в поисках нового места он мне, конечно же, не дал, а то бы я себе что-нибудь нашел, и я сам защелкнул на себе наручники. Ситуация была сложная. Будь я музыкантом, работу найти намного легче. Певцу или трубачу не нужно делать клуб под себя, как-то нужно мне. Отработав 6 лет и поняв, что промедление смерти подобно, сожрут, переварят и высрут, оплатив неустойку, указанную в контракте до последнего цента, свалил в Москву. Питерский клуб продолжал работать. Люди еще некоторое время приходили туда по старой памяти, ведь там по-прежнему оставались и танцовщицы с поставленными мною веселыми номерами, и артисты оригинальных жанров, и даже ведущие, косящие по Трахтенберга, но где-то через полгода... Да мало ли в этой стране клубов с танцующими голыми бабами. В Москве сотни. Мало ли артистов оригинальных жанров. Пройдитесь хоть по Арбату в выходной. И разных ведущих. На любую пьянку и свадьбу вы можете выбирать из десятка претендентов. Так что самое модное заведение очень скоро вылетело в трубу. Светлая ему память. От ошибок никто не застрахован. Неушлый антрепренерчик, который стремится подмять под себя артиста, не сам артист. Я уже не особенно переживаю, что прошло, то ушло. У всего, знаете ли, есть свои плюсы и минусы. Вот, например, я первым стал материться на сцене. Тогда я понимал, что если не начну делать то, что никто не делает, умру от голода. Это была работа — стать неприличным. Был хлеб. И сейчас он есть даже с маслом, только обратного пути нет. я автоматически стал неприличным и назад в приличное общество вряд ли вернусь. Знаете, память у людей особенная. Как в том анекдоте. Сидит мужик и плачет. Его спрашивают: «Ты чего?» Он говорит: «Я в этом городе построил 100 домов, но никто меня не называет домостроителем. Я построил 10 мостов, но никто не называет меня мостостроителем. А стоило мне один раз по пьяни трахнуть козу, так что, наверное, меня никогда не будет на сцене ГКЗ «Россия». Там будет Галкин, Фоменко, Пельш. Меня никогда. Но зато ко мне в клуб приходят люди и смеются. А это очень много. Есть еврейский сборник Агада, толкование Талмуда путем притч. И там рассказано, как к одному раввину явился пророк в образе человека и сказал: «Пойдем, я покажу тебе праведников в этом городе». «У нас нет праведников». «Ну как же нет? Смотри». И он повел его на базарную площадь. Но там были шуты, лицедеи, которые кривлялись на улице. И пророк сказал: «Неважно, каким способом они веселят народ». Но человек смеется. А когда он смеется, ему хочется жить и творить. Поэтому те, кто приносит радость другим, практически праведники. Они помогают выживать, принося радость в жизнь. Свой среди чужих. Если, прочтя предыдущую главу, вы вдруг осознали, что продаваться самостоятельно занятие трудное и неблагодарное, что искать своих зрителей или заказчиков и разводить их на деньги вам сложно, что вы человек искусства, далекий от торговли, у вас один путь – найти продюсера. То есть человека, представляющего ваши интересы, который среди чужих вам людей будет своим. Вопросу отношений продюсера и артиста столь много места уделяет современная пресса, что останавливаться на нем долго не стоит. Лучше рассказать, как зарабатывать самому, ведь об этом все молчат. Отношения их почти всегда заканчиваются серьезным скандалом из-за невозможности определить, кто кому больше должен. Продюсеры придумывают артистам имя, образ, вкладывают деньги и 100% уверены, что артисты им благодарны и всю жизнь будут целовать им ноги. А пашущие артисты имеют свое мнение на сей счет. Но сначала, к счастью, ты, артист, получаешь приличные, как тебе кажется, деньги. А продюсер имеет денег больше, но зато он решает такие проблемы, которые тебе не по плечу. Только проходит год, два, ты становишься все популярнее и знаменитее. За концерты тебе платят все больше и больше, но деньги оседают в кармане продюсера. А ты кукуешь на прежней ставке. И постепенно в тебе растет возмущение. Но как же так? Тебе кажется, что ты самая главная звезда, а все остальные просто сволочи и на тебе зарабатывают. И ты кричишь: «Отдайте мои деньги!» На что продюсер сообщает: «Отдай сначала мои. Я вложил в твою раскрутку $1 000 000, плюс еще огромный геморрой, а получил пока только 400 тысяч. Я пытаюсь вернуть вложенное, а ты уже давно зарабатываешь». «Ничего не знаю, здесь главный я, а если я не главный, то ухожу в самостоятельное плавание». И тут продюсер сообщает, что ты можешь валить куда угодно, только не имеешь права использовать имя, которое он тебе придумал, образ, то есть свои зеленые волосы, которые тебе придумали стилисты, и костюмы, которые тебе придумали модельеры, песни, которые бодро распевал последних пару лет, ибо за все платил он. Записи тебе тоже не принадлежат. Их продали звукозаписывающим компаниям, и ты уходишь со своим родным именем, под которым никто тебя не знает, родным цветом волос, в родных драных джинсах и понимаешь, что все ушло в небытие. Слава, поклонницы, концерты — все прошло, и артист исчез. Его больше нет. Остается, правда, один выход — пойти работать на завод, так как снова петь ты не можешь. Ну на что ты купишь себе песни и снимешь клипы? Все это сложная история, и надо понимать, если ложишься под продюсера, он тебя имеет. Нужно для начала грамотно составить контракт, понимая, что можешь остаться вообще ни с чем, и лично для себя расставить акценты, понять, что именно хочешь – славы или денег. Это часто не пересекается. Если ты хочешь нормально зарабатывать, не обязательно быть артистом. Можно стать и знаменитым парикмахером, и известным продюсером, и хорошим бизнесменом. Они все сейчас могут быть звездами. И если тебе повезет, и ты станешь лучшим в своей области, тоже придешь к своей цели. Стань богатым и знаменитым, только изменив немного путь. Но если ты твердо решил, что хочешь стать именно артистом, тогда придумай, что же будет тебе приносить деньги. Основная работа точно не будет. Телевидение, куда берут актеров и певцов в качестве ведущих. Но там зарплата сейчас у средней звезды 5-6 тысяч долларов в месяц. Можно ли купить на эти деньги квартиру в Москве? Да. Спустя 5-6 лет жесткой экономии, если одеваться в секонд-хенде, обедать на халявных тусовках, а отдыхать у бабушки в деревне. И главное, скрывать правду от журналистов. Звезда, вызывающая у публики жалость, уже не звезда. Будете врать про свою прекрасную жизнь, что сейчас и происходит повсеместно. Ведь врут в шоу-бизнесе все. Рассказывают, что деньги на клипы заработали сами, что машины, которые взяли у знакомых на выходные, принадлежат им, что костюмы и бриллианты, взятые на прокат, им подарил любовник или любовница и так далее. А на самом деле в нашем шоу-бизнесе сейчас не так много ярких звезд именно из-за нехватки денег. Раскрутка стоит около миллиона долларов. Хорошо, если у твоего мужа миллионов дофига. Одним больше, одним меньше. А если тебе, как любовнице, подарили миллион, и он у тебя всего один, ты уже начнешь думать, стоит ли его вкладывать в карьеру певицы, чтобы получить эфемерную славу. Может, лучше купить квартиру, машину, шубку, да и жить себе спокойно. Выбор — тонкая материя. И нельзя сказать однозначно, как лучше поступить. Некоторые, правда, раскручиваются и без денег. Например, я. Начав работать в маленьком питерском клубе, постепенно приобрел популярность среди жителей города, а затем и среди москвичей. Это уже потом появилось шоу на радио, за ним телевидение и всероссийская известность, или группа «Ленинград». Они начинали с выпуска альбома. Их не поддерживали реклама и радио, ведь крутить на радио матерные песни невозможно. Но их слушали люди. Музыка звучала из каждого пивного ларька, и они стали популярны. На радио стали придумывать, как бы им тоже начать ставить эти песни, раз народу нравится. И они сами искали пути, заглушая матерные словечки, и просили группу записать радиоверсии без мата. Но это другой путь, сложный, когда люди действительно создают произведения искусства. Группа «Ума Турман» не была известна широкой публике до их знакомства с продюсером. А следовательно, и до того, как вышел фильм «Ночной дозор», и до появления клипа, и до того, как все были заинтересованы в его раскрутке. Но они долго шли к славе, долго жили впроголодь, долго навязывали сами себя слушателям, и неизвестно, протянете ли так же долго и вы. Спать или не спать? Вот в чем вопрос. К Равину приходит женщина и говорит: «У меня гуляет муж. Ребе, что мне делать?» Равин задумался, потом сообщил: «Ровно в полночь отрежьте у него локон волос с виска, посолите его, поперчите, окуните в бензин, прочитайте над ним молитву 3 раза и закопайте под дверью в полнолуние. И что, поможет?» «Ну, не повредит». Вот этой фразой «не повредит» я и хотел бы ответить всем певичкам, размышляющим на тему «Ах, ложиться мне в постель к продюсеру или нет?» Они еще размышляют, когда все более умные и трезвые люди знают, что нужно делать. Даже танцовщица из моего клуба, услышав, что сегодня писал главу под названием «Надо ли спать с продюсером», развеселились и сказали, что тема для дураков. Честнее назвать главу «Можно ли стать звездой, не переспав с продюсером?» То есть даже они понимают, что почем. Я неохотно верю в то, что разговор идет именно так. «Ты со мной переспи, и я буду заниматься твоей карьерой». Все иначе. Просто понравилась девушка, и ты решаешь ей помочь. Но ты любишь свое дело, любишь свою работу, и значит, ты будешь подбирать баб по тому же принципу. То есть таких, кому ты можешь доверить часть своего любимого дела. Соответственно, девушка ему действительно нравится. Он же верит, что она может стать звездой, готов вкладывать в нее время и деньги. Его интерес искренний. Поэтому наверняка со временем он захочет с ней переспать. И вот тут баба, на которую он тратится и на которую рассчитывает, начинает вопить: «Ах, ты хотел со мной переспать! Ах, все было ради этого! Ах, я не такая!» Представьте его мужскую реакцию после такой фразы. «Женщина мне не дает, значит, она считает себя выше меня. Я ей, значит, не подхожу по каким-то там параметрам. Она, значит, мною брезгует и считает, что я недостоин ее. В смысле, я не мужчина ее мечты, а говно». Так на кой черт я пытаюсь ее облагодействовать? Значит, я жирный, волосатый колобок, а она вся офигенная, и я, значит, ее мизинца даже не достоин. Ну так пускай, сука, сама теперь доказывает всем, что она звезда. Без меня. Ну а как ему думать иначе? Если тетка не понимает, что ты замечательный и не спит с тобой, чего ради ты с ней работаешь? Конечно, спать или нет, надо решать для себя, и должно быть единение. Правда, все равно мужчина гораздо охотнее популяризирует ту, с которой спит. Он же искренне верит, что она самая лучшая. И если она и вправду таковой является, и если на ней можно заработать денег, ей не предлагают секс открыто и нагло. Ну и потом, девушка же должна с кем-то трахаться. А если место в ее спальне не занято, почему бы ей не переспать со своим другом-продюсером? Это же не навредит. Правда, и самой предлагать не стоит. Продюсер часто пугается таких дел. Он же тоже не голодный, и возможность выбора у него всегда есть. Зато постель, если ты не сама предложила, часто выводит на уровень лучшей подруги. В этом случае, даже если он увидит, что ничего у тебя не получается, все равно бросит затею не сразу. Он еще будет пытаться что-то сделать. Не умеешь петь? Ну, может, для подтанцовки сгодишься, или еще какую-нибудь работу найдет. Ведь это бизнес, где важны доверие.
1: Еще кувшин рассолу просит. И вдруг письмо служанка вносит. Он распечатал, прочитал, конец в штанах мгновенно встал. Недолго Женя себя мучил раздумьем тягостным. И вновь, так как покой ему наскучил, вином в нем заиграла кровь. Решил, сегодня к вечеру сию Татьяну отдеру. День пролетел, как миг единый, и вот Онегин уж идет на место, в тот старинный парк, где уж его Татьяна ждет. Минуты две они молчали, и думал Женя, ну, держись. Он молвил ей, вы мне писали, и гаркнул вдруг, а ну, ложись! Орех могучий и суровый стыдливо ветви отводил, когда Онегин член багровый из плена брюк освободил. От ласк Онегина небрежных Татьяна как в бреду была, в шушане платьев белоснежных свою невинность пролила. Ну а невинность — это, братцы, воистину и смех, и грех. Хоть если глубже разобраться, сперва разгрызть, чтоб съесть орех. Я грыз орехи сколько мог, теперь увольте, извините. Я целок больше не ломок. Ну а пока здесь без идиллий Онегин Таню отдолбал, и мы давайте вместе с ними скорее поспешим на бал. О, бал давно уже в разгаре, и в зале жмутся пара к паре, и член мужчин уж напряжен на баб всех, кроме личных жен. Да и примерные супруги в отместку брачному кольцу, кружась с партнером в бальном круге, к чужому тянутся к концу. В соседней комнате, смотри-ка, на скатерти зеленой, тихо, и за портьерою в углу ебут кого-то на полу. Лакеи быстрые снуют, в бильярдной там уже блюют. Везде летят бутылок пробки. Татьяна, опосля поёбки, наверх тихонько поднялась, закрыла дверь и улеглась. В сортир бежит Евгений сходу, имел он за собою моду усталость ебли душем снять, что нам не вредно перенять. Затем к столу бегом он мчится, и надо же беде случиться, Владимир с Ольгой за столом, а член, естественно, колом. Он подошел походкой чинной, целует руку ей легко. «Здорово, Вова, друг старинный! Жуан, пили бокал Клико!» Сперва Клико одну бутылку, потом Зубровку не одну, и через час уже мотало друзей, как листья на ветру. А за бутылкою особой Онегин плюнул вверх икрой, назвал он Ленского разъебой, а Ольгу саную дырой. Владимир, поблевав немного, чего-то стал орать в пылу, но бровь свою насупив строго, спросил Онегин: «Поебал он?» Хозяину, что бегал рядом, сказал: «А ты иди посы!» Попал случайно в Ольгу взглядом и снять решил с нее трусы. Сбежались гости. Наш Кутила, чтобы толпа не подходила, карманный вынул пистолет, толпы простыл мгновенно след. А он, могуче строен, смел, ее меж рюмок поимел. Потом побил зеркал немножко, прожег сигару и диван, на площадь выйдя крикнул: «Прошка, гони скорее домой, болван!» Метельный вихрь во тьме кружится, в усадьбе светится окно. Владимир Ленский не ложится, хоть спать пора уже давно. Он в голове полухмельной был занят мыслью одной, и под метельный ураган дуэльный чистил свой наган. «Онегин, сука, блять, зараза, разъеба, пидор и говно! Лишь солнце, будем драться сразу! Дуэль до смерти! Решено!» За лупой красное солнце встало. Во рту с похмелья стыд и срам. Онегин встал, протер ебало и выпил водки 200 грамм. Звонит. Слуга к нему вбегает, рубашку-галстук предлагает, на шею вяжет черный бант, дверь настежь. Входит секундант. «Не стану приводить слова, не дав ему пизды едва», сказал Онегин, что придет. «У мельницы пусть, сука, ждет». Поляна белым снегом крыта. Да, все здесь будет шито-крыто. «Мой секундант», — сказал Евгений. «Вот он, мой друг, месье Шартрёз». И вот друзья без рассуждений становятся между берез. «Мириться? Нахуй эти штуки! Наганы взять прошу я в руки!» Онегин молча скинул плед и также поднял пистолет. Он на врага глядит сквозь мушку. Владимир тоже поднял пушку и не куда-нибудь, а в глаз наводит дуло, пидорас. Минжа Евгения хватило, мелькнула мысль. Убьет мудила. Но погоди, дружок, дай срок. И первым свой нажал курок. Упал Владимир, взгляд уж мутный, как будто полон сладких грез, и после паузы минутной: «Пиздец», сказал месье Шартрёз. На этом я хочу закончить без заключения сей роман, и не судите очень строго. Пока, друзья. Шерше ля фам.

нет. Точит лобзики под багет гробовщик. Топ-топ-топ провожает.

0: пивного завода приходят друзья к жене своего друга и говорят: вы знаете, ваш муж утонул в чане с пивом. Она говорит: блядь, надеюсь, он недолго мучился. Не, он говорит, пару раз еще вылезал поссать.
1: Я встретил девушку одну, в любви признался ей. Ее глаза, блеснув как нож, вдруг врезались в меня. Сказала девушка: ты врешь и тратишь время зря. Лишь дуры верят в святость слов, что сказаны в ночи. Для дуры речь свою готовь, а прежде отыщи. В ответ на девичьи слова я снял с плеча ружье, и, ничего не говоря, я выстрелил в нее, ни стона из ее груди. Ёж, козлик и зайчишка, да косолапый мишка, решили больше не бухать, решили нахуй завязать. И впрямь от этого бухала одно разбитое ебало, то геморрой, то простатит, и вечно голову мутит. А то еще менты сатрапы за спину заломают лапы, и вытрезвители на сутках как ебанут. Потом в желудках кровавый студень на спирту, да сухость постная во рту. Вот так решили и зашились. Конечно, жены удивились, ведь только в состоянии хмеля мужья чего-нибудь хотели. А что предпримет организм, когда уснет алкоголизм? И вот промчались 2 недели. Друзья собрались на лужок, пришли и аккуратно сели на травку жопами в кружок. В костюмах, вымыты, побриты, с торпедой в задницах, зашиты. Подсев бочком сосед к соседу, тихонько завели беседу. Культурно начали пиздеть козел, еж, заяц и медведь. Медведь взял слово первым. Братва! Когда-то спермы мне на всю ночь хватало, трещало аж ебало, а как на днях зашился, совсем переменился. Вогнать медведицы пытался, а вместо хуя только слизь. Полночи поднимать старался, но похуй, хоть ты обдрочись. «Да, ситуация пиздец», — промолвил заяц в пьянках спец. «Я помню раньше, как въебу броженого варенья, и так зайчиху отъебу до полупосиненья. Свой хуй осиновым колом засуну ей по почке. Она хватает воздух ртом и рвется на кусочки. А нынче, ебаный ты в рот, как ни дрочи, а не встает. Вся эта трезвая стызя, что мед грибному супу. Поверьте, в рот вогнать нельзя отвисшую залупу. Зайчиха, хули толку? Вчера съебала к волку». «Да, мужики, теперь хуйня», — козел в базар вписался. «Вы посмотрите на меня, я чуть не обосрался. Так нету силы больше жить, и не ебаться, и не пить. Лишиться можно так ума», — рыдал козел, как пидор. «Ну как ебаться без бухла? Подайте водки литр. Свой хуй неделю я дрочил, копыта полностью сточил». Тут в разговор вмешался еж и подогрел тусовку. «Все это фирменный пиздеж от пьянства кодировка. Какая радость не бухать, когда не можешь отъебать!» Сердился еж, кипел слюной, перебирал колючки. «Все эти бабы до одной отъявленные сучки! А мы такие мудаки, мы молодость загубим! Так что решайте, мужики, что делать дальше будем!» Хуй не встает, и час настал свой поднимать потенциал самим. Здесь бабы ни при чем, у них свое влечение. Мы сами выход подберем, определим решение. Но чтоб была сноровка, нужна нам тренировка. Посовещавшись так, друзья закончили про пьянку. Одежду скинули с себя и вышли на полянку. Командовать решил всем еж. А как? Ежа не наебешь. Он положил козла на спину, козел копытище задрал. Такую мерзкую картину давно я, братцы, не видал. Подвел медведя. Как попало, ему очко разворотил и на козлиное ебало медведя жопой усадил. Потом взял зайца аккуратно, зайчонка малость поразмял и объяснил ему понятно, чтоб тот у козлика сосал. Так, всех расставив по местам, пошел прикладываться сам. Стал еж отсасывать у зайца, глотая мутную слюну, а сам подставил яйца под нос медведю-лизуну. Вот замечательный квартет друг другу делает минет. Но что-то только не выходит. Чего-то явно стопорит, и хуй в товарища не входит. Все потому, что не стоит, не поднимается, не хочет. Как ни стараются друзья, они и ртом друг другу дрочат, еблом по жопе, только зря. Устали, шкуры запотели, хуи свисают по мордам, и получается на деле, что без спиртного ебля срам. Не выдержал вначале заяц, стряхнув говно с отвисшей

0: И ты, признаться, сраный еж, не очень здорово сосешь. Короче, чтоб хуи поднять, нам позы надо поменять. Увидев это мозгоебство, еж, потерявший руководство, дабы вернуть авторитет, заметил: сам-то ты минет, козлу ебашил, чуть не сгрыз. Бедняга аж ебалом скис. А что до перемены мест, то тут я с зайцем вместе. Уж коли нахуй ты залез, то не пизди о чести. Козел за спором наблюдал и молча жопою вонял. И вот уже наоборот. Козел залез на Мишку и прямо в рот ему сует свою кривую шишку. Еж дрочит. Дрочит у козла, медведь взял у зайчары, тут вроде как и масть пошла, но не встают болтяры. Они боком и спиной, ебальником и сракой дрочили даже не рукой, наждачную бумагой. Решили попердеть слегка, чтоб сво не возбудиться. Побздели, сморщились. Бля, понятно, не годится. Потом и этак, блять, и так не получается никак. Присели звери на пеньки, еловые с позором, взглянули на свои хуйки и разрыдались хором. Ебись он в рот, такой рассказ, пропала молодость у нас. Тут мимо пробегал олень с огромным толстым хуем. Не понял? Вроде кончен день, а мы сидим горюем. Пора ебало заливать и баб недрюченных ебать. Тут с видом грустным и печальным медведь оленю говорит: какая может быть ебальня, когда точила не стоит? И не поймем никак мы сами, что за хуйня случилась с нами. Олень рогами покачал, с расстройством в зайца плюнув, березу хуем покачал и говорит, подумав: ведь вы, ребята, алкаши, и как тут не поете, тогда вы только хороши, когда стакан въебете. А хули толку красный свой хуй дрочить напрасно? Сказал такую речь олень и хуй свой положил на пень. Медведь, козел, колючий еж, да заяц косорожий, олени слушали пиздеж и понимали тоже, что с этой трезвости ебать одни сплошные беды, и побежали вырезать из задницы торпеды. Мораль одна. Коль ты алкаш и захотел ебаться, стакан, пожалуйста, въебашь, чтоб впредь не облажаться. Ведь жизнь нас учит с юных лет, сильней стакана хуя нет.
1: Мужик приходит в публичный дом, ему говорит: вы знаете, сейчас все женщины заняты, у нас есть одна 5-летняя девочка, если хотите. Он думает: ну, блядь, ебаться хочется, а делать нехуй. Да вот как я девочке хуй такой достану? Взял его бантиком, завязал, лег в постель, заходит девочка, он одеяло откидывает. Девочка такая: нихуя себе, 5 лет живу, 3 года, ебусь, такого не видел. Встречаются 2 школьных друга. Один дегустатор на ликероводочном заводе, другой могильщик. Ну, могильщик спрашивает у дегустатора: как жизнь? Говорит: охуенно, каждый день бухаю, бля, домой трезвый, бля, уже 20 лет не приходил. А у тебя как? И у меня, говорит, тоже, бля, бывают чудеса. Вот, например, сегодня артиста хоронили. На бис 3 раза выкапывали. В камере сидят зэки и знакомятся, приходят новые, они спрашивают: ты кто такой? Он говорит: могильщик. А за что посадили? Он говорит: да хранили нового русского. Такой, зубы бриллиантовые, на пальцах перстни, одет шикарно, гроб, блядь, мореный дуб с золотыми ручками. Я подумал, блядь, один раз раскопаю, на всю нахуй жизнь хватит. Ночью прихожу на кладбище с лопатой, раскопал, крышечку открыл, только за перстень потянул. А он мне в нос корочку, говорит: контрольное захоронение. Сидит украинская семья за обедом. Сын читает книжку и говорит: мамцу, дивись, яко слово смешно, педераст. Що це за слово яко? Мать говорит: ну це якой чоловік, якой урод. Тут муж говорит:

Галю, ты что, взбесилась, что ли? Урод — это миньет, а это у жопу. Муж, жена и двое их детей сидят за столом и обедают. Мать наклоняется к уху отца и говорит: слушай, ебаться хочу. Он говорит: ну ты поднимайся наверх, а я за тобой. Мать такая: ой, говорит, что-то я устала, пойду-ка я вздремну. Раз по лесенке на второй этаж. Отец говорит: так, вы тут ешьте, а я посмотрю, что эта мать решила не доедать-то. Раз, поднимается наверх. Меньшой такой говорит: нахуй тоже не буду это говно жрать. Пойду-ка почитаю книжку. Поднимается на второй этаж, потом стрелой слетает вниз, садится и начинает хуячить, блять. Старший говорит: что случилось-то? Говорит: а там папка тех, кто не доедает, в жопу ебет. Мать подготавливает свою дочь перед первой брачной ночью и говорит: дорогушенька, мужчины любят, когда в женщине есть какая-то загадка. Поэтому полностью никогда не раздевайся и всегда будешь желанна для своего супруга. Проходит 2 года. Муж обращается к жене и говорит: дорогая, скажи, пожалуйста, а у вас в роду ненормальных не было? Она говорит: нет, а почему ты спрашиваешь? Он говорит: блядь, 2 года с тобой живем, ты все время ложишься спать в сапогах. Брокерская контора. Все приходят к 6 утра и хуячат до позднего вечера. И только один в 2 часа дня встает, прощается со всеми и уходит. Целую неделю они никак не могли понять, в чем дело. В пятницу он пришел тоже к 6 утра, ровно 2 часа со всеми попрощался, собирается уходить. Его друзья останавливают и говорят: так, мы что-то не поняли. Ты что, бля, крыша, что ли, съехала? Он говорит: ребят, извините, я же в отпуске. 98-й год. После кризиса. 2-й день. Брокеры на бирже. Ходят, еле передвигают ноги. Один подходит к окну и говорит: снег падает. Тишина в зале. Потом голос: продавайте! Продавайте!

к новому русскому подходит директор бассейна и говорит: мы, к сожалению, вынуждены вас больше не пускать в наш бассейн. У нас приличное место. То говорит: почему это? Он говорит: потому что вы ссыте в бассейн. Он говорит: так, блядь, все ссут. Он говорит: да, но вы один с вышки. Тихая украинская ночь. Восьмилетний сынок просыпается и кричит: мамцу, вареников хочу. Она говорит: да откуда же я тебе посреди ночи вареников-то достану? Он говорит: а откуда, откуда? А сами шлямкаете, аж сметана брызжет.

0: Открылся в городе Герой Ереване публичный дом для женщин. Ну, женщина решила попробовать, денег мало, смотрит, там разблюдовка. То есть, там инженеры, какие-то врачи, артисты. У них есть только $10. Она говорит, что я могу за $10? И говорит, ну, вот есть у нас один доктор технических наук. Его такой маленького, плюгаренького, в шляпке он раздевается, так ебет ее еле-еле. Она говорит, я буду жаловаться, дайте сюда хозяина. Приходит хозяин, говорит, что надо? Она говорит, блядь, ну это профнепригодный человек, вы что? Он даже $10 не отработал. Говорит, дорогушенька, а что вы хотели за $10? Не дальнобойщика же? В городе Герой Ереване открылся публичный дом для женщин. Пятиэтажный. Женщина поднимается на первый этаж. Там написано «маленькие и толстые». Они на второй этаж. Там написано «длинные и худые». Они на третий этаж, там написано «длинные и толстые». Они на четвертый этаж, там написано «длинные, толстые, кривые, в пупырышках». Они на пятый этаж поднимаются, там табличка. «Какого же хуя вам еще надо?» Мужик приехал в Нью-Йорк, не знает, как ему провести вечер, обращается к товарищам, те говорят, тут, знаешь, есть один замечательный бордель, там есть чудная девочка, зовут Нинель. Очень рекомендуем. Он говорит, ну, надо попробовать. Приходит туда, говорит, мне Нинель. Им говорит, пожалуйста. Поднимается в комнату, действительно такая симпатичная тетка. Он говорит, Нинель, я хотел бы, чтобы вы отсосали у меня. Она говорит, $5000. Он говорит, ты что, ебанул? Ну, где-то такие цены-то видала, блядь, 5000. Она говорит, если тебе не понравится, я тебе деньги отдам обратно. Он говорит, ну, коль так, давай. Дело-то ему просто потрясающий миньет. Он просто затащился, блядь. На следующий день опять бежит туда и говорит, Нинель. Ему выводит Нинель. Он говорит, теперь я хотел бы вас выебать в жопу. Она говорит, $10000. Он говорит, да ты ебнулась, блядь, вчера 5. Она говорит, 5 миньетов, жопа 10. Не понравится, верну деньги обратно. Он говорит, ну, давай. Засадил, блядь, ему так понравилось, просто восхищение. На следующий день прибегает и говорит, теперь бы я хотел вас... спереди поиметь. Она говорит, пойдем к окну. Пока ты видишь сеть заправок? Он говорит, да. Это все мое. Все заработало ртом, так сказать. Он говорит, теперь видишь, вот отель Хилтон, вся моя сеть по всему миру. Все это заработало жопой. Вот, говорит, видишь Манхэттен, да? Он говорит, да. Тоже был бы моим, если бы у меня была пизда вместо хуя. Транссексуал после операции в больнице заходит в туалет, расстегивает штаны, смотрит вниз и говорит, блядь, память-то девичья. У Рубиновича спрашивают, какая его самая большая беда. Он говорит, вы понимаете, я никак не могу определиться и получать удовольствие от жизни. Дело в том, что я чай люблю с сахаром. В гостях я кладу 3, дома 1 ложечку, а люблю с 2. Пираты захватили пассажирский лайнер и говорят так, все бабы нахуй с корабля, а мужики вас будем ебать, бля. Баба говорит, ну что, что, разве мужиков ебут? Мужики расстегивают штаны, говорят, еще как ебут, бля. Манька, чего у тебя? Манька, вафлю хочешь? Не хочу. Почему? А ты опять наебешь. В прошлый раз спросил, хочу ли я счастья, а выебал в жопу. Парень снял девчонку, всю ночь старался над ней, как только мог. С утра только забрезжил свет, он видит на стене огромных размеров фотографию мужчины с охуенными бицепсами, с переломанным носом, ушами. Он говорит, это кто, муж? Она говорит, да нет, не ссы, нет у меня мужа. Он говорит, кто, любовник? Она говорит, да нет, не любовник. Он говорит, брат, да? Она говорит, да не... Не брат, да успокойся. Это я до операции. Значит, прапорщик Голожопенко идет через проходную с тачкой, полный говна. Его ловит майор и говорит, что спиздил прапорщик? Он говорит, ничего. Тот говорит, ну ладно, иди. На следующий день идет, останавливает его подполковник, говорит, Голожопенко, иди сюда, что спиздил? Он говорит, да ничего. что везешь там, говно, говорит. Тот говорит, ну ладно, иди. На следующий день его ловит генерал, говорит, Голожопенко, иди сюда, а что спиздил? Говорит, да ничего не спиздил. Ну что везешь, говно. Генерал засучивает рукава и начинает копаться в говне. Блин, так-сяк. Говорит, странно, действительно, говно. Езжай. Тот выезжает за ворота, стряхивает говно в кучу. И говорит, что спиздил, что спиздил? Тачку спиздил. Кстати, ходят слухи, что будет изменена форма у прапорщиков. У них будет один погон железный, чтобы удобнее мешки таскать. И вместо одной портупеи будет две, чтобы брюхо не вываливало. Верблюжонок обращается к своему папе. Говорит, папа, а почему у нас такие мозолистые вот копыта? Тот говорит, сынок, чтобы мы могли ходить по песку раскаленным. Говорит, понял, понял. Говорит, папа, а почему у нас такие мозолистые губы? Это же, сынок, чтобы мы могли жрать верблюжью колючку. Понял? Говорит, понял. Говорит, папа, а зачем нам горбы? Он говорит, чтобы мы могли две недели не пить. Понял? Понял. Мне одно только, папа, непонятно. Нахуя нам такой тюнинг в саратовском зоопарке? Новый русский купил машину, приводит друзей смотреть. Машина вся из золота, перламутровые отражатели, стекло кварцевое. Друзья говорят, ёб твою мать, может прокатимся? Он говорит, не, я на ней не езжу. Он говорит, что, бережешь? Он говорит, да не, бензин очень много жрет. Новый русский купил себе золотой телевизор. Друзья собираются, говорят, ну включи, давай посмотрим. Он говорит, не, ребята, этот телевизор не для того, чтобы показывать, а для того, чтобы на него смотреть. Новый русский пригласил к себе друзей на новоселье. Те гуляют, смотрят, вдруг видят рельсы. Они говорят, что такое? Ну, говорит, далеко нахуй, блядь. Большая квартира, далеко ходить между комнатами. Я трамвай тут провел. Ему говорят, и что, помогает? Говорит, да не, все равно, когда в туалет хочется, все равно приходится такси ловить, блядь. Приходит мужик, устраивается в колхоз пиздец коммунизма. Хозяин говорит, блядь, а что вы умеете делать? Он говорит, я понимаю языки животных. Тот говорит, да ладно. Он говорит, точно. Говорит, ну пойдем проверим. Заходит в коровник. Корова. Директор говорит, что она сказала? Говорит, она сказала, что из нее доят каждый день по 12 литров молока, а вам сдают только 6, остальное разбавляют водой. Нихуя себе, дояркам пизды дали, пошли в свинарник. Свинья лежит такая. Он говорит, что она говорит? Она говорит, что опросилась 6 поросятами, двух спиздил сторож. Дали пизды сторожу, пошли обмывать, так сказать, прием на работу. Подходит к домику директора, там козочка такая рядом с домом. Директор говорит, да не верь ты ей, это было один раз, да и то по пьяни. Уезжая в командировку, муж для того, чтобы жена ему не изменяла, изобрел ей робота. Назвал его Боря. И говорит, значит, жена, как захочешь трахать, скажи, Боря, давай. Поняла она, блядь, поняла. Только муж за порог, она разделся, говорит, Боря, давай. Тот на нее напрыгнул и ебет ее, блядь, во все щели. И заебал ее уже, а не знает, как отключить. Стучит в стенку, говорит, Галя! Та говорит, чего? Говорит, ебаться хочешь? Говорит, хочу. Скажи, Боря, давай. Она, Боря, давай. Боря, хуякс, и ебет уже, блядь, соседку. Муж доезжает до аэропорта и вспоминает, что забыл сказать жене, как отключается робот. Он ловит тачку, говорит, свободен? Тот говорит, свободен. Куда ехать-то? Говорит, на Черную речку. Не, говорит, на Черную речку не поеду, там Боря. Жена будет мужем. Он говорит, вставай, скотина, ты обосрался. Он говорит, дорогая, мне приснился страшный сон. Я иду по парапету 14 этажа, вдруг срываюсь и лечу, и лечу. Жена говорит, бля, я бы, наверное, умерла со страху. Он говорит, видишь, а я же мужчина, я просто обосрался. Мужик срывается с 14 этажа, летит вниз, где-то на 10-м его хватает рука, и говорит, в рот возьмешь? Он говорит, нет. Рука отпускает, он летит дальше, на 7-м этаже его другая рука. Хуякс, жопу дашь? Он говорит, да что вы? Рука отпускает, он летит, на 4-м этаже его хватает рука, он кричит, и в жопу дам, и в рот возьму. Голос из-за окна, ёб твою мать, тут выпить не с кем, а тут только пидоры летают. Муж уставший приходит домой с работы. Жене говорит: слушай, я заебался, я спать. Значит, будет хоккей, разбудишь меня, ясно? И к стенке и храпит. Жене хочется ебаться. Она его будет. Он говорит: что уже, хоккей? Она говорит: не, ебаться хочу. Он говорит: не нахуй, бля, будет хоккей, разбудишь. Она ходит, мается, бля, не знает, что, бля, делать, бля. Опять его будет. Он говорит: что, хоккей уже? Она говорит: не, я ебаться хочу. Он говорит: блин, сука, нахуй, что разбудишь, бля, пиздец. Хоккей будешь, блядь, разбудила? Жена выходит на балкон и кричит: ёб твою мать, да есть ли в этом доме настоящие мужики? Голос с верхнего этажа: а что, бля, пиво привезли? Две соседки коммунальной квартиры ругаются между собой. Одна другой спрашивает: дорогушенька, а ты знаешь, в чем разница между туалетной бумагой и шторами? Та говорит: нет. А, бля, так значит, это ты. В одной коммунальной квартире все время кто-то пачкал дверь в туалет говном. После долгих совещаний дали пизды еврею-профессору. Только он один после туалета мыл руки. Девушка, зачем вы курите? Я пытаюсь убить в себе лошадь. Женщина приходит к врачу и говорит: доктор, у меня жопа лошадиная. Доктор что-то пишет. Она говорит: доктор, вы выписываете мне лекарства? Он говорит: нет, разрешение срать на улице. Доктор, меня все игнорируют. Следующий. Два повара на кухне смотрят через раздаточное окно в зал. Один другому говорит: Вася, Вася, смотри, он это ест. Постоянному клиенту подходит официант, говорит: что будете кушать? Тот говорит: слушай, меня всегда другой официант обслуживал. Говорит: да, я знаю, он проиграл мне вас в карты. В дверь к Мюллеру постучали. Мюллер открывает дверь. На пороге стоит мужик в шапке-ушанке на лыжах. И говорит: слоны идут на север. Мюллер говорит: слоны идут нахуй, Штирлиц живет ножом выше. Новый русский приходит в ресторан и говорит: официант, иди сюда. Лягушачьи ножки есть? Он говорит: есть. Спрыгай на кухню, принеси мне кофе. Новый русский приходит в ресторан, говорит: у вас есть что-нибудь такое экзотическое? Говорит: да, есть, говорит, моллюски. Он говорит: неси. Тот приносит тарелку, там моллюски лежат. Он говорит: слушай, как есть ты их? Он говорит: ну как, вы делаете дырочку в скорлупе и сосете. Понятно? Тот проковырял дырочку, сосется, нихуя. Он смотрит в эту дырочку, там сидит такой моллюск в кепке. И говорит: блядь, ты не отвлекайся, соси, соси. Мужик купил на рынке ведро грецких орехов. Один расколол — он пустой. Второй расколол — пустой. Третий расколол — пустой, бля. Все орехи переколол, бля, все пустые. Последний расколол — там такой червяк в кепке. Говорит: обидно, да? Два червя в Лондоне вылезают из земли, смотрят, там скопление народу. Один спрашивает: что здесь происходит? Второй говорит: по-моему, похороны принцессы Дианы. Он говорит: а, опять презентация. Говорил, кстати, отец принцессе Диане: не закончишь бледовать, кончишь свою жизнь под мостом с каким-нибудь, бля, грязным арабом. Бас-гитарист приходит на репетицию с бутылкой водки в кармане. Музыкант говорит: ты что, ебанулся, что ли? Ты пришел на репетицию с водкой? Он говорит: нет, на пьянку с гитарой, блин. Солист забыл как-то слова песни. Первый куплет спел, второй не помнит. Там музыкант играет, он подходит к ритм-гитаристу и говорит: слушай, какие слова-то? Говорит: иди нахуй, я не знаю, блядь. Подходит к барабанщику, говорит: какие? Говорит: слушай, не сбивай меня с ритма. Подходит к басисту, говорит: помнишь слова второго куплета? Он говорит: да. Какие? Он говорит: до, соль, до, соль. Группа собралась на концерт, вышли на сцену, смотрят, нет бас-гитариста. Они думают: ну что делать, блядь? Надо играть. отделение первое отыграли. Сидят, хуёво все прошло, сидят они вот в гримерке, курят, пьют. Заходит бас-гитарист, говорит: блядь, ребята, смотрел на вас из зала, блядь, хуёво, блядь, вы играете. Два альпиниста лезут по крутому склону, один срывается, второй ему кричит: Вася, ты там не ушибся? Ты говорит: нет, я еще лечу. Мужик сидит дома, звонок в дверь. Он открывает, на пороге такой зеленый мужик. Он говорит: ты кто? Он говорит: я пиздец. Он говорит: ну и что? И все. Милиционер звонит в дверь наркоманского притона. Открывает самый главный наркоман. Говорит: что надо? Он говорит: ну соседи жалуются, что у вас тут тряпками палеными пахнет. Смех слышен. Что вы тут делаете? Он говорит: тряпки жжем, смеемся. Звонок в квартиру наркомана. Говорит: Васю можно? Вася умер. Кладут трубку. Через 5 минут опять звонок. Васю можно? Ему отвечает: Вася умер. Опять кладут трубку. Через 5 минут звонок. Васю можно? Блять, молодой человек, я же вам сказал, Вася умер. Говорит: я что-то не пойму. Он что, за маком не пойдет, да? Хоронят наркомана. Сидят гости, плачущая мать. Встает один из его друзей и говорит: ну, короче, горько. Ему хуяк с подзатыльника. Говорит: ты что, сука, делаешь, бля? Парня в армию провожают. Это, блядь, горько. Похороны наркомана. Стоит гроб с телом. Рядом друзья, соратники, наркоманы сидят печальные. Мать причитает: ой, и куда ж тебя сейчас понесут-то? Там нет ни телевизора, ни друзей, ни денег, ничего там нет. Один говорит: я что-то не понял, вы что, ко мне домой несутся? Комната с ободранными обоями, с покосившимися шкафами. На диване лежит старушка, на полу лежит наркоман с газетой, с таблицей, и проверяет лотерейные билеты. Бабка говорит: ну чего, чего там? Говорит: чего, чего? Телевизор, бля, проиграли, бля. Парень накурился, приходит домой, на кухню пробирается. Открывает кастрюлю с борщом и начинает прямо из кастрюли хуящить. Мать неслышно заходит на кухню, включает свет, говорит: Васенька, ты бы хоть в тарелочку налил. Он говорит: кто укуренный? Я укуренный! За жопой бежит, бля, хуй. Жопа от него, хуй за ней. Жопа от него, он за ней. Жопа раз в лес забежала, бля, превратилась в птичку, сидит на дереве. Хуй подходит к дереву, говорит: эй, птица, ёпта! Ты жопу не видела? Жопа головой кивает. М-м-м. Он говорит: а ты точно не видел? Говорит: м-м-м. Он говорит: ну-ка, что ты молчишь-то? Ты скажи что-нибудь. Лось с бодуна просыпается. Хуёво ему. Он идет к ручью, начинает пить. В этот момент выбегает охотник, прицелится, хуяк ему в одно яйцо. Тот стоит, пьет. Хуяк с другое яйцо попал. Лось пьет и думает: бля, вот я все пью, а мне все хуже и хуже.
1: Чилась ли ты на ночь Дездемона? О, да. Но твой горшочек пуст. Я писала в бутылку. Умришь, несчастная, я только что попил оттуда. Раунд первый. Душить бывших любовниц в наше время, к сожалению, нельзя. Но жажда мести и современным отеллам не дает покоя. Только не имея возможности для средневекового размаха, она, увы, мельчает. Поэтому, обменявшись первыми пробными ударами, то есть обосрав друг друга перед всеми нашими знакомыми, мы с Киской затаились. Ни я про нее не слышал, ни она про меня. И это к лучшему, так как у меня сложилась ситуация, которой не было никогда в жизни. Мне впервые пришлось снять комнату. Не потому, что совсем обнищал, а потому, что в квартире, которую я купил, никак не заканчивался ремонт. И там жили строители. А за квартиру, которую я снимал, хозяин взвинтил цену до небес. И вот тогда я пошел на принцип. Решил, платить не буду. А пару недель где-нибудь перекантуюсь. И я стал жить у бабки рок-н-ролльщицы, еженедельно надевающей на себя рюкзак, туристическую ветровку и отъезжавшей в поход. Я же оставался в комнате ее сына, моего водителя, куда мы перетащили все мои вещи со снимаемой квартиры. Они лежали сваленные в огромную кучу посреди комнаты, создавая живописный непроходимый пейзаж. А в углу всегда горел светильник, под которым выращивался куст марихуаны. Я как будто превратился в иногороднего студента. Раунд второй. И вот как-то случайно до меня стали доходить слухи, что на своей новой работе махнорылая киска усиленно продвигает мои творческие проекты, выдавая их за свои, и при этом пытается рассорить меня со всеми моими предполагаемыми работодателями. И тогда в свое веселое жилище я пригласил знакомую мне, и главное киске, журналистку. «А не напечатать ли нам статейку?» — предложил я ей по телефону. Про то, как от меня съезжала бывшая любовница и заодно вывезла кучу моих вещей. «Напечатать, опубликовать и заработать денежек», — согласилась та, обсудила тему с редактором и приехала. Гадостную эту статью я задумал с замечательной целью — плохого человека напугать и сделать путем раскаяния лучше. Но почему я должен чувствовать себя неспокойно, а она будет сидеть и радоваться? Она сделала мне и моей семье кучу гадостей и должна хотя бы немного пострадать, но должна понять, что поступила неправильно. Это было задачей минимум. Задачей максимум было желание заставить ее выкупить эту статью. Одна из центральных газет предложила мне за нее $4000, а деньги тогда были очень нужны. Выкупить ей было на что. Ну, хотя бы каким-нибудь из моих подарков. Было бы совсем неплохо, если бы она вернула хоть что-то. Как я уже говорил, мы дарим подарки женщине за ее верность. А когда до меня доходили одна за одной косвенные улики ее измен, я злился на ее ложь и хотел наказать. А то, что она сперла в придачу и свои подарки, мне казалось просто верхом неприличия. А один негативный поступок ведет за собой череду других. Она должна была нервничать, чувствовать себя униженной и оскорбленной, приползти и умолять оказать ей великую милость, дать заплатить за то, что статья не прошла в печать. Ведь киска работала в сфере шоу-бизнеса, и после этого ее обязательно бы вышвырнули с работы. И неизвестно, устроилась бы она хоть где-нибудь в Москве. Думаете, это мелко? Недостойно, не по-мужски? Да никто себя не ведет достойно в состоянии разрыва с человеком, которого, как им казалось, любили. Все названивают, унижаются, ходят на коленях, жестоко мстят любимому, а то и себе. Назло маме отморожу уши. Но главное, скрывают это ото всех. Думают, что это такой позор, который не должны видеть друзья и родственники. Они-то, друзья, по их словам, расставались всегда достойно. Угу, хочется верить. В статье написана чистая правда, причем отредактированная так, что уцепиться за слова и подать в суд киска не могла. Каждый факт подтвержден документальными свидетельствами. Статью привожу полностью с небольшими купюрами. Заголовок на обложке. Такая-то обворовала шоумена Трахтенберга. Известный теле- и радиоведущий Роман Трахтенберг недавно пострадал от своей бывшей сожительницы, неизвестной актрисы НН. Съезжая с его квартиры, девушка, помимо подаренных ей Трахтенбергом драгоценностей, прихватила и имущество Романа на довольно круглую сумму. Заголовок. «Делили фалоимитаторы». Этот день в ОВД «Беговой» запомнят надолго. Даже в ситуации, неприятной для каждого, ограбления и разрыва отношений с сексуальным партнером, Роман Трахтенберг устроил целое шоу. Впрочем, милиционеры говорят, что девушка сама его вынудила, и что он еще достаточно мягко поступил с ней. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили Романа Львовича. «Она съезжала с квартиры, когда меня не было дома, и случайно зайти, как тот кретин муж, вернувшийся из командировки, не мог, так как в это время вел шоу в своем клубе. Вернулся я домой в 3 утра, а там...» Что, как у Пастернака? Ее уход был как побег, везде следы погрома. Нет, погрома не было. Как, впрочем, не было и еще ряда вещей. Ну, то, что она забрала вещи, которые сама мне дарила, меня покоробило, но ладно. Хотя среди этих вещей были и 33 золотых червонца, подаренных мне ею, и которыми я очень гордился, как самым дорогим подарком, сделанным мне женщиной. Ой, а сколько же они стоили? Каждый по 125 долларов. Я это знаю потому, что сам хотел их купить. Они же продаются в любом отделении Сбербанка. А что, неизвестные актрисы так много зарабатывают? Ну, ведь она жила и одевалась за мой счет, и поэтому откладывала всю свою зарплату полностью. Но червонцы за украденное я не считал. Подарила, забрала — ее дело. Хотя, если бы ей действительно нужны были деньги, могла бы просто попросить. В этот момент я был на мели, но есть друзья, которые всегда бы выручили. А что кроме червонцев? Так, ерунда. Мелочь, сувениры. Ну, во-первых, они очень дорогие. А во-вторых, я из каждой страны, где бываю, что-нибудь привожу. Для меня это очень важно. Понимаете, это память. А допекло меня то, что она забрала чайник, продукты из холодильника, мое средство от выпадения волос и даже бутылку саке, подаренную мне коллегой, уехавшим в Японию. И бутылку зубровки, которую сама привезла мне из Польши. Но я ее тоже не считал. А ей-то зачем средства от выпадения волос? Проблемы? Ну, не знаю. Я позвонил ей и попросил вернуть награбленное, сказав, что иначе вызову милицию. В ответ она послала меня на 3 буквы. И я позвонил по 02 и обрисовал ситуацию. Сказал, что жил с девушкой 1.5 года, и что она меня обворовала. В службе 02 все звонки записываются. Так что можете проверить. Приехала оперативная группа и попросила предъявить чеки. Конечно, на все чеков нет, на сувениры хотя бы, но на чайник, музыкальный центр, напольные весы, компьютер и так далее должны быть. Полез искать? Нету. И тут я понял, что любовница серьезно готовилась к отъезду. Милиционеров факт исчезновения документов поразил настолько, что они сказали: «Ну и стерва». Но я так не считал. Думал, это просто какая-то ошибка. Ну, состояние аффекта, что ли. Оперуполномоченный спросил: чего вы хотите? Ее посадить, так как это хищение в особо крупных размерах, или просто вернуть украденное? Не судите и не судимы будете, вспомнил я и сказал: отдайте мне мое, а жизнь ее сама накажет. Так как телефонный аппарат она тоже вывезла, переговоры опера с ней велись по моему мобильнику. Говорили 3 часа. Так как у нее была истерика. Знаете, плачет киска в коридоре, у нее большое горе. Злые люди, бедные киски, не дают украсть сосиски. Девочка доказывала, что купила все это сама, в том числе и сувениры, даже продающиеся в тех странах, где она и не была. В результате добычу она все-таки вернула со словами типа: кровное отдает, нажитое, непосильным трудом. Милиционеры в ответ только усмехнулись. У них сложилось правильное впечатление, что не я, а она жила за мой счет. Кстати, пришла она не одна, а с каким-то военным, красивым, здоровенным, и требовала написать расписку, что я не буду угрожать ей физической расправой и не буду освещать эти события в СМИ. И вы дали ей эту расписку? Сначала не хотел, так как я не монстр, но она сама стала бросаться на меня с кулаками. И я подумал, если она судит других по себе, напишу, но в полном объеме. Как это? Ну, как было, так и написал. Гражданка такая-то вернула украденные ею у меня вещи в полном объеме, за что я обязуюсь, как она настаивала, не угрожать ей физической расправой и не освещать эти события в СМИ. После написания бумаги я попросил вернуть ключи от квартиры. Она кинула их мне в лицо, попутно пнув ногой музыкальный центр, сказав, что у нее здесь еще остались вещи. Я сказал: забирай! И вспомнил, что действительно в ящике под нашим ложем любви кое-что осталось. Собрав в охапку фалоимитаторы, я совершил ей в лицо ответный бросок этими предметами. Зал замер. Такого поворота событий зрители не ожидали. Девушка тоже опешила. Вышла из оцепенения 10 секунд, и против всякой логики прокричала: «Все знают, что он пидорас! Это его вибраторы!» Мощный милицейский хохот потряс стены квартиры. Заголовок: «Пригрел на сердце змею». Может, вы ее обижали? И все это лишь компенсация, на которую женщина в некоторых случаях имеет право. Компенсация? За что? За то, что вывел ее в свет? За то, что возил ее за границу? Таиланд, ЮАР, в Египет на дайвинг-сафари, Индию, Китай, причем бизнес-классом. За то, что накупил ей шмоток на $1000. За то, что дал ей возможность сыграть на большой сцене. За то, что кормил в дорогих ресторанах. За то, что давал деньги на элитные салоны красоты. За то, что оплачивал ее счета. Я ее любил. И ради нее ушел из семьи, от жены и сына. Мы с ней жили мирно целых 2 года. И все это время я пытался сделать из нее звезду. Вы? А зачем? Ну, хотелось попробовать себя в новом качестве продюсера и помочь человеку, который тебе не безразличен. Первая наша встреча произошла в Питере. Столкнувшись с ней, я, по всей видимости, увидел то, чего в ней не было. Перспективную девушку, только что закончившую театральный институт, и у которой все было впереди, и с которой можно лепить звезду. И вот тогда я решил, что, может быть, во мне умер великий промоутер. Но сначала, следуя законам жанра, я решил с ней переспать. Согласилась она, как ни странно, очень быстро. Все произошло в дешевой гостинице. Потом была сауна, а дальше... Я снял ей квартиру в Питере, куда приезжал каждый день, вернее, каждую ночь после работы. Потом мы съездили с ней за границу. Там она рассказала мне о всех своих бывших мужчинах. В ее послужном списке я был 9-м. Но женщину в ней, по ее словам, разбудил именно я. Я действительно старался. Секс в туалете на работе, в туалетах аэропортов. Она хотела в туалете авиалайнера, но я постеснялся. В кинотеатре на заднем ряду. Заголовок. «Ты будешь верить своим бесстыжим глазам или моим честным словам?» Потом она меня заразила нехорошей болезнью. Я не хотел этому верить, тем более, что она клялась и божилась, что ни разу мне не изменяла. Врач подверг это высказывание серьезному сомнению. Но я хотел верить девушке и верил. Потом мы уехали в Москву и стали жить вместе, хотя все мои друзья были в шоке и спрашивали, как я мог променять свою обалденную жену на какую-то девку. Тем временем в карьере моей любовницы произошли изменения. Раньше она работала со мной, а теперь напарника ей сменили. И тут у руководства возникли сомнения в талантах девочки. То есть я-то по-прежнему считал, что она звезда, а вот начальство думало иначе. Когда она работала со мной, я был ведущим, а она ведомой, то есть легко заменяемой фигурой. Но, к сожалению, это стало окончательно ясно только когда нас разделили. У них с новым партнером по работе постоянно были стычки из-за отсутствия профессионализма, вдруг обнаружившегося у моей протеже. Народ вокруг смеялся над этой ситуацией, а я переживал и пытался научить девочку уму-разуму. Но теперь она уже сама считала себя звездой и слушать никого не хотела. В итоге с этим проектом ей пришлось распрощаться, а в другие тоже не взяли. Подзаголовок. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. До меня постоянно доходили слухи о ее изменах и даже о том, что у нее есть постоянный любовник. Я не хотел этому верить и расставаться. Но было еще одно обстоятельство – ее постоянные беспричинные истерики и смены настроения, свидетелями которых становились как мои друзья, так и коллеги. Иногда она, шутя, говорила мне, что у нее маниакально-депрессивный психоз, и я думал, что это действительно шутка. Но потом вдруг понял, что живу с тяжело больным человеком. Тогда я предложил расстаться. Она в слезы. Вышло довольно натурально. Меня опять развели. Через некоторое время ситуация повторилась, и я опять указал ей на дверь. Она не уходила, мотивируя тем, что ей не на что снять квартиру. Хотя я точно знал, что у нее есть около $10,000, я все же дал ей денег заплатить за первый месяц. Но она все равно не уходила. Когда я получил подтверждение своим смутным догадкам о ее любовниках, я перестал заниматься с ней любовью, а через некоторое время и разговаривать. Она ушла спать в другую комнату, чего до этого ни разу в жизни не было. А через день я уехал на гастроли. Вернувшись домой, я увидел собранные чемоданы, сумки и пошел на работу. Встретились мы уже в присутствии милиции. По скриптум. Я вернулся к жене. Эта святая женщина все поняла и простила. Я купил ей дом, на сей раз в Москве на Рублевке. К сожалению, ввиду ограниченности в средствах, в кредит на 10 лет. Ребенок пойдет учиться в московскую школу. Я понял, что любовь – это когда простая лягушка кажется тебе царевной. Но не это самое страшное. Самое обидное, что я все-таки ее любил. Такой слезливый финал мне нравился. Она должна была понять, какое сокровище потеряла. Расставаться с мерзавцами ведь не жалко, а я вон какой. Кстати, к утру, когда мы с журналюгой закончили это эпическое творение, я был необычайно бодр. Лучшего способа избавиться от влюбленности у меня еще не было. Журналистка, правда, засыпала и пыталась вздремнуть, сидя прямо на полу и прижавшись к батарее. Здорово получилось, да? Скажи. Я, видимо, был перевозбужден и перечитывал все снова и снова. Я не понимаю, ты хочешь, чтобы это было напечатано или нет? Вяло реагировала та. Я уже не знал, хочу, не хочу. Самое главное ведь уже случилось. Мне стало намного легче. Отпустила. И пусть киска меня обворовала, и немало позора принесло это общение с представителями правопорядка, хотя они явно получили удовольствие от того, что хоть какой-то к прошмандовке жизнь прижала хвост. Но теперь она была у меня в руках. Ее карьера, которую я сам, как влюбленный идиот, строил, могла, благодаря мне же, полететь в тартарары. Но все же сомнения остались. Статья могла сослужить как хорошую службу, так и плохую. С одной стороны, киску как воровку точно бы выставили, с другой, это могло сделать ей рекламу. Какая-то там никому неизвестная девка сразу получала известность. Ух ты, кинула самого Трахтенберга. А Ромка-то хоть и кандидат наук, но и шаг. Пути шоу-бизнеса чрезвычайно неисповедимы. Но как ни крути, какую-то точку надо было в этом деле поставить. Раунд третий. Не для себя же мы всю ночь сочиняли этот пасквиль. Тем более вскоре оказалось, что так просто использовать в своих целях журналюк довольно трудно. Я понял, что теперь еще одна баба нудит над ухом и требует окончательного решения. И тут само провидение поворачивается против киски. Статью ждали и деньги приготовили, но я все решил. Публиковать не будем. «А как же мой гонорар?» — возмутилась Шелкоперка. «Я тебе заплачу». «Тогда плати вдвойне», — проскрипела вымогательница. «Хорошо, но тогда ты встретишься с киской и дашь ей это прочесть», — созрело в моей голове решение. «Только не говори, что мы колеблемся, печатать или нет. Скажи просто, что тебе нужны ее комментарии по поводу всей этой истории». «Да не нужны они мне, если ты не хочешь это печатать». «Ну а ты встретись с ней в японском ресторане, я все оплачу». «В ресторане?» Настроение журналюги явно пошло на улучшение. Затея приобретала смысл. «Ну, если в ресторане, то, пожалуй, встречусь». И она начала звонить киске. Только что-то у них все не срасталось. То где-то задерживалась журналистка, то киска с головой уходила в работу. Она, оставшись одна в съемной квартире, должна была шевелиться в поисках заработка и поэтому активно продвигала на работе новые проекты. Тоже, впрочем, украденные у меня. «А знаешь что?» — предложил я работнику пера и топора по телефону. «Ты зайди в мой клуб, там есть один человек, который после нашего разрыва с киской дружит с ней за моей спиной и даже, по слухам, некоторое время с ней жил. Ты сделай вид, что зашла поесть, и нечаянно забудь на столе текст интервью». «Ну ладно», — голосом перекормленного бегемота согласилась она и сделала все как нужно. «Я уверен на все 100, что киски нечаянно утерянный текст немедленно прочли по телефону. Однако она мне так и не отзвонилась. Не знаю, то ли моя последняя фраза о том, что я ее любил, привела их к мысли, что я не стану делать такую подлость, то ли ей было плевать на репутацию, не знаю. Лучшие друзья девушки — бриллианты», — усиленно напоминала мне воинствующая писака. «Вы, Роман Львович, может, не догадываетесь, но заработать на такие украшения одинокой девушке в Москве довольно трудно. Практически невозможно. Я не знаю ни одной бабы, которая выкупала бы репутацию бриллиантами. Вы размечтались? У бледей сдачи не бывает. Словом, я понял, что ничего на этом не заработаю. Более того, эта история только добавляет материального ущерба. Но, впрочем, черт с ним. Не жалко. Зато какая психотерапия, когда уверен, что не только ты сходил с ума, а заставил попсиховать и своего противника. За все в этой жизни человек должен заплатить». Раунд четвертый. Мы, впрочем, все равно встретились с киской. Примерно спустя полгода. Она позвонила, когда я ехал с чужого дня рождения, где работал и, соответственно, пил. Она начала наезжать на меня. Кричала в трубку, что у нее ничего в работе не получается, так как я ее постоянно обсираю и мешаю ей продвигать честно украденные у меня идеи. Видимо, алкоголь дал мне в голову, и я предложил встретиться и все это обсудить. Она согласилась. Киска за это время умудрилась сильно поправиться и определиться в своих желаниях. Понять, с кем можно просто бескорыстно развлекаться, а с кого можно за это сосать денег. «Давай будем встречаться, если хочешь», — предложила она. «Только жить я буду у себя, а ты у себя». Я прикинул, что при таком раскладе именно мне, видимо, придется оплачивать ее квартиру, куда она будет приводить парней. Будет-будет. Иначе скажите, зачем ей отдельная квартира? Нет, дорогая, я так не встречаюсь с девушками. Или мы вместе живем, и ты больше ни с кем не спишь, или извини. Предложение заставило ее глубоко задуматься. Такая жизнь рушила ее планы. А где и когда ей встречаться с режиссерами? Где будет тот диванчик, на котором распределяются роли? Я одна, мне никто не нужен. Это ты потаскун, а я просто хочу спокойно, как овощ, жить одна и ждать прекрасного принца. А может, ты замуж за меня хочешь? Догадался я. Давай поженимся. Хорошо, заявила киска. Поверила. Обалдеть. Только ты мне за это. Купишь двухкомнатную квартиру на чистых прудах и машину. Хорошо, поженимся, и я тебе потом куплю. Нет, сначала квартира, потом женитьба. Идет. Только заключим брачный контракт. Прожили совместно 5 лет, квартира твоя. 5? Нет, это много. 2 года. Я тогда еще по-прежнему буду молода. Ты сейчас уже не молодуха. Пошел вон! Захочешь жениться, сделай предложение красиво. Цветы, дорогой подарок. Наутро, проскинув мозгами, я решил, что дальше игру продолжать не стоит. Я ее разоблачил и, так как всегда во всем был честен, позвонил ей и послал подальше. Дальше была поездка в Санкт-Петербург к жене. Надо заметить, что с момента исчезновения киски из моей жизни я все пытался вернуться назад к родной, к семье. И даже в статье написал, что жена простила меня, но это прощение все еще было очень зыбким. Она колебалась. А тут и вовсе со мной почти перестали разговаривать. Путем нечеловеческих усилий я выяснил, что киска, этот кот-ученый, позвонила ей и сообщила, что я приходил свататься и предлагал золотые горы. Но она, как честная, молодая и красивая девушка, не могла бы выйти замуж без любви и отказала. Рассказав об этом, жена добавила от себя, что я гнида и предатель. Безусловно, в кошачьем переложении я таким и являлся. Но теперь у меня в голове застряла мысль о том, что киска хочет отрезать мне пути к отступлению и вернуть к себе. Последний раунд. Я звоню киске и сообщаю ей, что все, что у меня было, оставил жене и сейчас абсолютно без денег. Что, кстати, абсолютная правда. И поэтому уже просто не могу купить ей ни квартиру, ни машину. Она гробовым голосом отвечает, что все как всегда. Одним все, а другим ничего. Затем очень долго несет какую-то пургу об угнетавшей ее со мной бытовухе, о том, что она молодая и красивая девушка, и ей хочется тусоваться, а не готовить обеды, о том, что у нас разные интересы, о том, что я гондон, а она граф Монте-Кристо, и в очередной раз предлагает просто встречаться. Итак, круг замкнулся. Сомнений не осталось. Актриска снова споткнулась, и зрители увидели ее без маски. Публика покинула зал. Жене я отдал все, что у меня было. На эти деньги можно безбедно прожить до конца жизни. Я, конечно, очень надеялся и надеюсь, что она вернется ко мне и простит. И теперь, когда у нее нет от меня материальной зависимости... На деревне мор и голод, по дворам гуляет холод, на пизде морозом лед, дед старуху не ебет. Не встает колун у деда без хорошего обеда, нет былой ебливой мочи, не ебет он и не дрочит. Не дымят печные трубы, всюду срань, говно и трупы. И блуждает смертный запах человечины во врагах. Крыс по норам отловили, на котлеты порубили, накрутили пирожки, да запучило кишки. Всю неделю шкуры срали и рубать их перестали. В общем, мрачная картина. Не орет нигде скотина, только стоны да пердеж. Загрустила молодежь. Нечем ей теперь заняться. Молодежь пошла ебаться. И на зависть старикам разбежались по дворам. На деревне мор и голод. По дворам гуляет холод. На пизде морозом лед. Дед старуху не ебет. Не встает колун у деда без хорошего обеда. Нет былой ебливой мочи, не ебет он и не дрочит. Не дымят печные трубы, всюду срань, говно и трупы. И блуждает смертный запах человечины во врагах. Крыс по норам отловили, на котлеты порубили, накрутили пирожки, да запучило кишки. Всю неделю шкуры срали и рубать их перестали. В общем, мрачная картина. Не орет нигде скотина, только стоны да пердеж. Загрустила молодежь. Нечем ей теперь заняться. Молодежь пошла ебаться. И на зависть старикам разбежались по дворам.
2: Как бы мне хотелось увидеть вашу грудь, но хотя бы одну, я вам 500 рублей дам.
3: Хорошо.
2: Ой, как красиво. А не могли бы вы, мне даже неловко просить, ну, хоть половину попы показать? Я вам 1000 рублей дам.
3: Ну, ладно.
2: Ух ты! Девушка, а если вы мне лобок покажете, я вам $400 дам.
3: Давайте покажу.
2: О, вот это да! Девушка, и предлагать так неловко. А сколько бы вы взяли за секс?
3: Девушка, пожимая плечами.
2: Ну, как обычно, $20. Итак, киска практически исчезла из моей жизни. Но я решил, что стоит еще раз намеренно вернуть читателя немного назад в тот тяжелый для меня момент. Итак, она, наконец, исчезла. Но чего я тогда никак не мог ожидать, что вместе с нею из моей квартиры исчезнет еще внушительная часть моих вещей. А она не побрезговала забрать даже чайник, телефонный аппарат и продукты из холодильника. Но это все были мелочи. Она конфисковала подарки, которые сама мне дарила, и подарки, которые мне дарили другие люди. И что, как я уже сказал, меня просто взбесило, она сперла и мои личные вещи. Новые нераспакованные галстуки и новый мужской бумажник. То есть эта тварь уже думала о том, что будет дарить своим новым любовникам. Я даже не сразу смог оценить в полном объеме, сколько именно дорогих штучек она забрала, потому что тупо ходил по дому, испытывая шок. Нет. Погодите, ну не может такого быть. Она же девочка из интеллигентной семьи. Но оказалось, что быть может все. Баба всегда стремится прийти к вам в дом с рюкзачком, а уйти с тележкой, груженной чемоданами. А еще бы хорошо все увезти это на своей машине, которую вы ей непременно подарите, потому что она вся такая прекрасная и молодая. Но раз уж не срослось, то хотя бы воспользоваться вашим личным шофером, что киска и сделала. Я знал, что он возьмется помогать. Сам попросил его об этом. Но я ведь и предположить не мог, что ему придется совершить целых 3 поездки между ее квартирой и моей, чтобы перевезти все шмотки. За один раз они просто не помещались в легковой машине. Когда он, наконец, закончил, уже в поту и пене таскать чемодан, то спросил, а деньги? И это не входит в мои обязанности.
3: Деньги?
2: Она удивилась, наверное, поняв, что пришли те времена, когда ей самой придется везде платить за себя. Но решила как можно сильнее отдалить их. «Деньги Роман отдаст. До свидания». И дверь перед ним захлопнулась. Но буквально через 10 минут она ему снова набрала и испуганным голосом доложила, что случайно забрала мой ноутбук, который нужно срочно вернуть. На самом деле... Она сразу после переезда отзвонилась одному нашему общему товарищу и стала хвастаться, чем разжилась. Когда она дошла до компьютера, приятель с уверенностью в голосе сказал, «Он тебя убьет. Я бы тоже за компьютер тебя замочил. У него же там все. Документы, фотографии, книги, информация». И вот тогда она испугалась. По-настоящему. Когда позже я добивался от нее ответа на вопрос, но почему ты забрала то, что тебе не принадлежало, она, как создание полностью уверенной в своей правоте и даже удивляясь немного моей глупости, ответила, что я человек богатый и еще себе заработаю, а ей это все нужнее. Но это же мое! Никак не мог понять я такой логики. Ах, ну купи себе еще, разве это трудно?
3: А почему я должен покупать, если это мое? Если у кого-то сейчас родилось ощущение, что я был жадной сволочью, и девочка хотела хоть что-то взять взамен за бесцельно проведенные со мной годы, он ошибается. Она ушла с кучей тряпок, купленных мною для нее за огромную кучу денег, и в бриллиантах, которые стоили как квартира. Я ведь уже сказал, что она появилась в моей жизни в очень славный момент — появление первых больших денег и возможности, не задумываясь, их тратить. Что же касается способов, которыми бабы разводят нас на траты и чуют, что вот-вот сейчас-сейчас он начнет раскошеливаться по-крупному, то они достойны отдельной главы. Расскажу на своем опыте. Когда мы только начинали встречаться, киска отказывалась от подарков. «Нет-нет, мне не нужно от тебя ничего. Я же просто тебя люблю. Просто так, бескорыстно. Кстати, это всегда очень приятно, если тетка вас просто любит. Но отсутствие у нее денег постоянно начинает рождать какие-то неудобства для тебя. Например, она живет в очень удаленном районе, ей далеко мотаться к тебе, и ты снимаешь ей квартиру в центре. У нее есть мобильник, но он постоянно глючит от старости, и ты не знаешь, как ее найти. Тебе это надоедает, да еще приближается какой-то праздник, и ты говоришь, давай я тебе куплю телефон в подарок на праздник. А любимая говорит, почему в подарок на праздник? Он мне уже давно нужен. Давай ты купишь его сейчас, а в подарок что-нибудь другое. Несколько удивившись, однако логика тут есть, покупаешь телефон. Но купить дешевый рука не поднимается. Берешь дорогой. Ты же не бедный человек. Держи марку. Потом тебе нужно вывести ее в свет, а оказывается, что ей нечего надеть. У большинства девочек в этой стране в гардеробе нет вечерней.

0: необходимость. Делаешь это в какой-то степени для себя. Одеваешь и совсем не задумываешься о том, что раздевать ее может кто-то посторонний. И совсем не можешь уловить тот момент, когда оказываешься в положении барана, который за все платит. Девчушка очень быстро привыкает к хорошему. За пару лет наших отношений киска пришла к тому, что считала за подарки только бриллианты. А одежда, еда, тур, поездки бизнес-классом в дорогие экзотические страны – все это было как бы само собой разумеющимся. Это не подарки. Это часть жизни. Виновата ли она в этом? Наверное, нет. Скорее всего, я сам виноват. Сам ее разбаловал. Старался подтянуть ее под определенный уровень жизни. А дальше жизнь непредсказуема. Даже олигархи попадают в тюрьмы и теряют состояние. А у людей, зарабатывающих на жизнь своим трудом, она и вовсе нередко идет волнами. Спады бывают. По независящим от вас причинам. И вот накануне новогодней ночи, в которую впервые в жизни не работал, я сказал киске, что куплю ей подарок попозже. Она, привыкшая регулярно получать дорогущие подарки, сделала обиженную мордочку, ощетинила усы и спросила: «Как это? У меня нет больше денег, ты же знаешь». «Но ведь все-таки Новый год!» — дуется она. «Я же через неделю везу тебя в Индию отдыхать. На что мы там будем жить? На что мы там будем жрать? И чем ты недовольна? Когда и с кем ты еще туда попадешь? А вернемся, тоже надо на что-то жить». «Да, но ведь Новый год!» И она начинает размазывать по лицу слезы и сопли. А ты, как дурак, ее утешаешь. Хотя послушал бы, кто этот разговор. Девочка, которая год назад работала за $200 в месяц, почувствовала себя миллионершей. Дешевые подарки ее теперь оскорбляют. Она от них отказывается, говоря: «Раз так, ладно, тогда вообще ничего не надо». И ты думаешь: «Ну и хуй ты с ним!» И идешь, и покупаешь ей, как последний идиот, норковый жакет. Потом бегаешь по друзьям, берешь у них в долг. Но тебе не удается отдать этот долг, потому что девочке опять что-то нужно. На самом деле ей нужно получить компенсацию за каждый прожитый с тобой день. Она все стремится свести именно к этому. Ей абсолютно плевать и на тебя, и на перспективы вашей совместной жизни. Это пылесос, всасывающий в себя все, что можно и что нельзя. И для нее каждый день как последний. Откуси как можно больше, проглоти не прожевывая. Это ее девиз. И ты не столько даже жалеешь деньги, сколько устаешь. Ты не видишь, как строить жизнь с этим созданием. Ну, например, ты покупаешь квартиру, затеваешь в ней ремонт, выбираешь дорогую мебель, чтобы купить один раз и навсегда, находишь в магазине шкаф, понимаешь, что деньги на него практически есть, но не хватает какой-то тысячи долларов. А вечером с тобой рядом садится киска и начинает плакаться, что ей нужны, например, сапожки. «Ну, у тебя же есть сапожки, дорогая». Чуть не со стоном произносишь ты.
1: «Да, но у меня только черные, белые, синие и красные. А в магазине теперь продаются и зеленые. Таких у меня нет».
0: «А тебе очень срочно нужны зеленые?
1: Давай вначале купим шкаф, а потом сапожки».
0: Она начинает хлюпать носом и бешено крутить хвостом. Один вечер ты это терпишь. На второй вечер ты опять мечтаешь о хорошем шкафе и думаешь: «Дай-ка перезайму денег у приятеля, чтобы шкаф этот купить, а то никогда не куплю». Звонишь ему, и тут киска, услышав разговор, снова подсаживается и начинает хныкать на тему, как трудно живется без зеленых сапожек. «Но, дорогая, сапожки стоят $600. Такие деньги я всегда найду. Теперь у меня собралась сумма на шкаф. Это важнее. Его надо купить, пока я их не растратил». У нее уже истерика. А ей 5 раз насрать, какая у тебя будет квартира, хотя она сама и будет здесь жить. Ей надо что-то, что она всегда легко и быстро в случае расставания сможет унести с собой. Шкаф не вынесешь. Я злюсь. И в итоге понимаю, что уже проще купить, чем объяснить, почему не сегодня. Да еще какие-то $600. Черт с ними. И ты идешь в магазин и видишь, что сапожки стоят в несколько раз дороже.
1: А еще к ним обязательно нужно купить сумочку и шарфик, подходящий по цвету. Непременно сейчас же. В других местах такого нет и не будет.
0: И ты стоишь в этом магазине. Раз пришел, надо платить.

0: понимаешь, что тебя развели. Раз киска давно их присмотрела, значит, и примеривала, и цену знала, и вообще твой шкаф накрывается медным тазом. Плюнув на все это, а зачем себя травмировать, ты живешь дальше. Но проходит совсем немного времени, и у тебя опять набирается сумма, почти достаточная для покупки шкафа. Ты уже собираешься поехать в магазин оформлять покупку, как вечером садится киска. И все по новой. Карусель, карусель, карусель, карусель, карусель. Если бы киски вели себя так сразу, с первых дней знакомства, мужчине легко было бы ориентироваться, кто есть кто. Но они достаточно хитры. Ты не можешь воспринимать как проститутку девочку, которая живет с тобой, которая работает и чего-то зарабатывает. Ты какое-то время честно веришь, что просто до зарезу ей нужны зеленые сапожки. И только со временем начинаешь понимать, какая из баб сосала из тебя соки, а какая тебя действительно любила. Но помогала всегда только жена. Помню, читал, как один известный поэт просил руки у дамы. Она сказала: «Встаньте с колен, не протирайте наши брюки». Вот так же ведет себя жена. Она твой друг и партнер, работает на семью и на перспективу. А киски, даже если на них жениться, все равно будут требовать с тебя зеленые сапожки. Самое нелепое, когда предлагаешь киске расстаться, она выдает: «Ты купил жене квартиру, когда уходил от нее, а мне?» «Да тебе-то за что?» «А я и за что?» Интересный вопрос о распределении материальных ценностей. Стоит его осветить для всех остальных кисок. Мы начали жить с женой, когда были студентами. Денег тогда ни у кого не было и в помине. Не было квартиры, не было возможности сразу двоим делать артистическую карьеру. И поэтому карьерой занимался только я. А она, талантливая актриса, помогала подняться мне, при этом поставив крест на своей карьере. Мы вместе съели пуд говна, прошли огонь, воду и медные трубы. Вместе пришли ко времени, когда уже можно позволить себе все, что угодно. Когда появились деньги, я стал постоянно предлагать: «Давай купим тебе новое платье». «Платьев мне пока хватает. Давай лучше подкопим и купим еще одну квартиру. Будем сдавать в старости. Деньги будут». Она не думает о том, как меня развести на бабки. У нее другая задача – сделать, чтобы в жизни не было провалов. Ведь жизнь состоит из полос, как зебра. Черная, белая, черная, а в конце жопа. Зебра кончилась, но с женой ты гораздо реже рискуешь оказаться в этом славном месте. Она видит черные полосы и старается их обойти. Она предпочтет исключить из своего гардероба зелено-красные сапожки, пусть будет все серым, зато стабильным. И во времена, когда я не мог найти работу, работала она. И не складывала все заработанные деньги в свой карман, как это делала киска. Поэтому я ей и купил квартиру, содержал ее и своего сына. А киски, они не могут этого понять. Но почему? Может, у них в голове все по-другому устроено? Ведь почему, понимает даже мой сын. То есть я совсем не хотел, чтобы он это понимал. Мы с женой скрывали от него, как живем. Он знал только, что папа работает в Москве, а на выходные возвращается домой. Месяцев через 8 сын стал догадываться, что что-то не так. А в один прекрасный день, когда он был у бабушки, та не доглядела, и он увидел сюжет по телевизору, где рассказывалось, что я живу в Москве с такой-то девушкой. Я изо всех сил тянул киску в телевизор, во все СМИ, да и вообще куда угодно. У ребенка была истерика. Немного придя в себя, он стал звонить маме. «А почему папа живет с этой девушкой?» — всхлипывала трубка. «Она ведь даже некрасивая». Ну что ему можно ответить? Жена позвонила мне и предложила все объяснить самому. Я позвонил и разъяснил ребенку, что все это вранье. Это же шоу-бизнес, сынок. Ты разве не знаешь, что там все сочиняют про себя разные небылицы? Мы тоже с мамой сочиняем. Ну что ты? Кажется, он не очень мне поверил, но через какое-то время успокоился и даже простил меня. А Ленке сказал: «Мама, не надо папу трогать. Пусть он поживет с этой тетенькой, а потом, когда у папы деньги закончатся, и она от него уйдет, он придет к нам, и мы его простим». И это 10-летний ребенок. Так что, думаю, логика жизни всем понятна. Прощаясь с киской, я отстегнул ей денег ровно столько, чтобы оплатить съемную квартиру за первый месяц. И то только для того, чтобы поскорее от нее избавиться. Именно поэтому Я понимаю, почему она капризничала и цеплялась. Не в любви дело. Просто сложно уйти из хорошей квартиры в халупу, которую ты сможешь снять, рассчитывая только на себя. И одна уже не сможешь ужинать в ресторанах и одеваться в хороших магазинах. А это жутко. Ко всему хорошему, как было уже сказано, быстро привыкаешь. Наученный этим горьким опытом, стараюсь подсказать коллегам-мужчинам. Не надо торопить процесс привыкания каждой новой своей бабы к хорошему. Напротив, надо сдерживать его как можно дольше. Хотя и трудно, но нужно. Ведь это, как ни банально звучит, единственный показатель искренности ее чувств. Как только ты начинаешь дарить подарки, тебя сразу же начинают терзать сомнения. А вот теперь, что ее интересует больше, ты или деньги? Но, кстати, бабы это знают и этим пользуются. Вначале говорят «мне не нужны подарки», и, не принимая их, доводят мужика до исступления. Часто фраза «мне не нужны подарки» обозначает, что ей нужно все. Чего там твои подарки, когда она редкое животное и хочет попасть в Красную книгу, в твой паспорт, и имеет право на половину всего твоего имущества? Знаете, было бы не жалко, если бы баба того стоила. Я, уходя, оставил жене все. За верность. Верность. Вот за что женщине дарят подарки. Ты уверен, что это твоя баба. Что она любого отошьет и не продаст. Она предана тебе, и за это ничего не жалко. А когда наоборот, когда понимаешь, что ты ее одевал как куклу ради того, чтобы на нее другие активнее заглядывались, хочется перегрызть ей глотку. В таких ситуациях все по-разному поступают. Мне нравится, как сделал один достойный человек, поймав постоянную любовницу с мужиком в постели. Он не стал душить ее, как Отелло, рискуя попасть в тюрьму. Он ей устроил перерасчет. Значит так, дорогая, мы вместе 3 года. За это время я подарил тебе квартиру, сумма такая-то, машину, сумма такая-то, сводил 10 раз за границу, стоимость путевок такая-то, подарил драгоценностей на такую-то сумму, и того я потратил на тебя, $1000. Я дарил тебе это, полагая, что ты живешь только со мной и любишь только меня. Сейчас я вижу, что это не так. И раз ты гуляешь, значит, ты шлюха. Шлюхам нужно платить деньги. Мы встречались 2 раза в неделю. Трахаешься ты хорошо. Поэтому за секс считаю по максимуму $300. В неделю 600. В году 52 недели. За 3 года набежало 600 на 52 и на 3 года 93 600. Это твои деньги. Также можешь оставить себе украшения. Это твои подарки. Остальное мне верни. С тебя еще столько-то тысяч долларов. Конечно, она не могла вернуть все. Да и не очень-то хотела. Поэтому понадобились бандиты. Они сумели отнять у красавицы все. Незадачливый любовник, правда, назад не получил ничего, но он и не жалел об этом. Главное — свершить справедливый суд. Ведь когда платишь за ее любовь, а это подразумевает верность, так это одно. А когда баба не верна, у мужика полное ощущение, что он переплатил, потому как продажная любовь имеет небольшую стоимость. К сожалению, когда ты объясняешь деточке, что почем, она не хочет с тобой соглашаться. У нее свой взгляд на события и на твое место в ее жизни, и на твои вещи, которые надо справедливо поделить между вами. Что она и делает, когда тебя нет дома. И ты, вернувшись в голые...
1: Для того, чтобы жена ему не изменяла, изобрел ей робота. Назвал его Боря. И говорит, значит, жена, как захочешь трахать, скажи, Боря, давай. Поняла она, блядь, поняла. Только муж за порог, она... разделся, говорит, Боря, давай. Тот на нее напрыгнул и ебет ее, блядь, во все щели. И заебал ее уже, а не знает, как отключить. Стучится в стенку, говорит, Галя! Та говорит, чего? Говорит, ебаться хочешь? Говорит, хочу. Скажи, Боря, давай. Она, Боря, давай. Боря, хуякс, и ебет уже, блядь, соседку. Муж доезжает до аэропорта и вспоминает, что забыл сказать жене, как отключается робот. Он ловит тачку, говорит, свободен? Тот говорит, свободен. Куда ехать-то? На Черную речку. Не, говорит, на Черную речку не поеду, там Боря. сбоку 600 врезается Запорожец, оттуда вылезают 4 амбала, из Запорожца вылезает старенький дедушка и говорит: так, ребята, бля, вы притормозили, я в вас врезался, поэтому вы должны мне 3 штуки баков. Они говорят: дед, ты что, ёбнулся? Говорит: звоните старшему. Они набирают телефон. Говорит: хорошо, мы отдаем тебе 4 штуки баков. Он говорит: нет, вы же сразу не отдали, блядь. Теперь чирик. Они опять позвонили. Говорит: хорошо, будь тебе чирик. Говорит: нет, вот у вас, вижу, 2 тёлки сидят на заднем сиденье. Тёлок ко мне в машину. Они говорят: дед, ты ебанулся, бля. Он говорит: давайте, давайте, бля, без разговоров. Они позвонили, передают трубку деду. Дед берет трубку, из трубки голос: папа, ёб твою мать, блядь. Мама тебя полчаса назад за хлебом послала, а ты хуйнёй здесь занимаешься. В жопу 600-м вылезается горбатый Запорожец, из Мерседеса вылезают амбалы, из Запорожца вылезает старенький дедушка. И говорит: дед, блядь, ты попал на деньги. Он говорит: у меня нету денег. Он говорит: блядь, дети есть? Он говорит: есть, сын. Он говорит: сын чем занимается? Он говорит: начальник птицефабрики. Он говорит: блядь, звони сыну, пускай деньги привозят. Тот набирает номер. Сейчас приедет. Через 5 минут приезжает несколько милицейских машин, блядь, вылезают оттуда люди в масках с автоматами, кладут 4, блядь, на землю, пиздят их как только можно, забирают все, что есть. Старший подходит к деду, снимает маску, говорит: папа, сколько раз тебе говорить? Не начальник птицефабрики, а начальник отряда «Беркута», блядь. Трое новых русских беседуют. Один говорит: блядь, вот у меня дочка заказала платье своей Барби у Кардена. Второй говорит: это хуйня. Вот у меня жена, блядь, она, блядь, решила сделать, блядь, себе пуговицы, блядь, чтобы они были все бриллиантовые. Ну, короче, блядь, заказал, блядь, в каждые часы, блядь, у Шарон Константина. То есть, говорит, хуйня. Я вот для своей тещи смирительную рубашку прямо у Кащенко заказывал. Новые русские сидят в бане, ебут баб, пьют водку, вдруг звонит телефон. Один подходит, берет трубочку и говорит: да, дорогая, слушайте. Она говорит: я хочу купить шубу. Ну, ты знаешь, где взять деньги? В тумбочке возьми там. Она говорит: да, я знаю. Кладет трубку. Через 5 минут опять звонит звонок. Она говорит: дорогой, я тут присмотрела охуенную машину. Ты знаешь, где деньги взять? Возьми. Она говорит: спасибо, дорогой. Еще через 10 минут опять звонок. Дорогой, мне тут подвернулось охуенное колье за 500 тысяч долларов. Он говорит: дорогая, ты знаешь, где деньги взять? Она говорит: да, спасибо, дорогой. Он говорит: пацаны, чья труба-то звонила?

Посмотрим правде в глаза. Вы все ругаетесь и еще как. Не нужно этого делать. В русском языке дохуя пиздатых слов. Берите пример с меня. Я лично матом не ругаюсь. Я матом разговариваю. Пока.

на дальней станции сойду. Трава поповая, здесь все мое, здесь все, что нужно мне, и вдаль пойду, ничем, ничем не беспокоясь.

0: ними, путями неизбитыми, прошит ментаритами простор. Оправдан риск мужества, космическая музыка вплывает в деловой наш разговор.
1: Пятый, я шестой, как слышишь?
0: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не нужна. Если кто такое, где у нас порой что-то, где-то как-то, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи. Не снится нам суровый меч закона,

где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. В полночь зайцы траву на поляне косили и при этом напевали.

что-то шепчут в тумане у поганых болот. Чьи-то тени встают, зайцы нюхают клей, зайцы токсикоманят, и под

0: товарищ не захлебнулся рвотной массой блевотины. Читая истории, кто-то скажет: «Да сколько же можно? И там пили, и тут пили. Да вы просто алкоголики». Но не совсем алкоголики. Ну, а если алкоголики, то не все. Но пьем много. Некоторые, конечно, не выдерживают и спиваются. Большинство артистов прошли через это или проходят. Человек начинает работать, и все ему наливают, не задумываясь, что у каждого своя предрасположенность к алкоголю. Сначала выпивают для смелости. Немного. И только перед выходом на сцену. Потом полтинник перед превращается в пол-литра во время. Затем в литр до, плюс литр на, плюс полтора литра после сцены. Потом уже разогреваться перед концертом начинают с утра, и к вечеру выходит петь, держась исключительно за гитару, как, например, солист группы «Сплин» Саша Васильев, который однажды даже не заметил, что перед сценой сидят именинник с супругой. Он просто раздвинул их и поднялся на стол, пройдя по белой скатерти, как по красной ковровой дорожке, на сцену. Гости только вздыхали, понимая, что, к сожалению, рок-н-ролл жив. К несчастью, Саша еще и стал вдруг говорить неприличные вещи – отчего охранники все-таки стянули легенду русского рока со сцены и, по слухам, слегка дали пару раз по роже. Но не избили, а так, в целях воспитания. Другим, не менее знаменитым героем алкогольных хроник является Женя Осин. Когда он приезжал куда-либо выступать, его встречали с поезда администраторы. Потом под руки провожали в номер, запирали на ключ и давали указание тетеньке на этаже не выпускать героя оттуда ни под каким предлогом. Захочет поесть, пусть принесут в номер. И все же вечером он выходил на сцену, и первая песня звучала так. «Плачет девочка в автомате, ля-ля-ля-ля-ля-ля, лицо вся в слезах и губной помаде, и ля-ля-ля-ля-ля, лицо, о, и ля-ля-ля-ля-ля». Ну, в антракте ему давали понюхать нашатыря, и вроде бы он приходил в себя. Бить его не били. Он же никого не оскорблял и ничего плохого не делал. Ну, напился человек. Тем более, что это были обычные корпоративные вечеринки. И тем более, что я был немногим лучше. Рок-н-ролл-то все-таки жив. Когда работаешь на пьянке, почему-то задача каждого гостя — напоить ведущего. И надо или вообще не пить, или пить с каждым, иначе кто-нибудь обидится. Если уж пить совсем не хочется, я использую неизменно действующую отмазку. Говорю всем, что лечусь. Пью антибиотики, 24 дня пройдет, и снова пить начну обязательно. Подобная откровенность всегда подкупает, и мужики уверены, что такими вещами не шутят. «Ну ты даешь! А она кто?» «Не помню. Пьян был». «Ну лечись, лечись. Телефон доктора дашь?» «Конечно. Запишите мобильный, питерский и московский. И тогда все тебя уважают». А не пью я, потому что на это есть свои причины. Ведь на пьяную голову мы творим самые разные страшные вещи. Проматываем кучу денег в казино, покупаем проституток, которые нас обворовывают, ссоримся с лучшими друзьями или работодателями, пытаемся трахнуть чужую жену и вообще творим вещи, за которые потом приходится извиняться всю жизнь. А иногда мы просираем и саму жизнь в искусстве. Как это случилось, например, с моим коллегой. Костя Капитан или просранная карьера. «Эй, девушка, еще водки и колы!» «Костенька, ну тебе уже хватит!» «Шо? Перечить? Ты знаешь, сука, свое место! Клиент всегда прав!» «Костенька, я не официантка. Я жена Трахтенберга. Ты находишься у нас в гостях, не в ресторане, в квартире».
1: «А нахуй! Нахуй тогда здесь скатерть?»
0: Костя дергает за скатерть, и мы с супругой еле успеваем схватить ее за другой край, чтобы не грохнулись на пол стаканы и тарелки. Это финал. А если рассказывать все сначала, получится долгая и поучительная история. Я уже 2 месяца работал в клубе «Хали-Гали». 4 дня в неделю. Через месяц клуб стал наполняться на 3/4. Еще через неделю люди стали приходить в дни, когда шоу не было, и требовать развлекухи. Вот тогда хозяин и задумался о том, чтобы программа в клубе шла все 7 дней в неделю и дал объявление о вакансии ведущего. Через несколько дней отзвонился пьяный персонаж и спросил: «Сколько платят?» Ему ответили вопросом на вопрос: «А вы работать-то умеете?» В ответ послышалось убедительное «Ёпт!». Наш человек решил руководство и пригласил его на собеседование со мной. Он пришел с опозданием. То есть он так опоздал, что я уже был на сцене. А через 4 часа, когда я победоносно завершил выступление и спустился в зал, его уже не было. То есть он по-прежнему сидел в той же самой позе и в том же самом месте, но общаться с ним было уже невозможно. Он превратился в стену плача, которую можно потрогать и сказать все, что угодно, и попросить все, что угодно, но слышит тебя или нет, Бог его знает. Встречу перенесли на завтра, но он не пришел. Послезавтра его тоже не было, он проявился лишь через неделю. Мы даже с ним переговорили перед программой, а после он опять спал. И еще через 5 дней он сообщил мне по телефону, что готов попробоваться. Других кандидатур не наблюдалось, и так как на безрыбье и сам раком станешь, мы решили, что попытка не пытка, правильно я говорю, товарищ Жуков, и пригласили его на экзамен. Я объяснил, что от него требуется 10-минутный вступительный монолог, в котором он объяснит, кто он, что он, зачем он, а также, что можно и чего нельзя делать в этом заведении. Он пришел слегка датый, в приподнятом настроении, гордо посматривая на собравшуюся в зале публику. Программа еще не началась, но люди сидели в предвкушении чуда. Попросив его объявить, он взял микрофон и, всадив полташку на ход ноги, поднялся на сцену и довольно профессионально продержался 10-минутный раунд. Я положительно высказался хозяину насчет перспектив его работы и, оставив их вдвоем обсуждать деловую часть контракта, отправился навстречу к сегодняшней славе и успеху. После программы я узнал, что главным условием приема Константина на работу была трезвость на сцене. Костя снова исчез на некоторое время, мотивируя тем, что ему нужно еще допить 3 дня, а потом он подошьется. Да и программу нужно написать. Через месяц он сказал, что готов, и шоу в клубе теперь стало функционировать 7 дней в неделю. Я выпивал на работе, зная меру. Догонялся после, а следовательно играл в казино, шлялся по бабам, устраивал пьяные оргии. А он был приличным всегда и везде. Не пьющим, но не очень успешным ведущим. Через год закончилась подшивка, и он ушел в отпуск на 2 недели. Через неделю позвонил мне и сказал, что находится в Египте с одной стороны, а с другой, что не может больше там находиться, потому что арабы, сидящие на корточках, как бабуины, мерещатся ему из каждого угла. «Костя, что тебе надо? Время как-никак 4:30». «Денег!» «Сколько?» «Штуку! Максимум 1,5, но лучше 2». «Костя, зачем тебе в Египте деньги?» «На баб! Дашь?» «На баб дам». С утра я отправился в турагентство, через которое он уехал, и передал для него деньги. Через неделю он вернулся. Дыша 2-недельным перегаром и рассказывая легенды о том, что теперь он снова подшился и больше пить никогда в жизни не будет. Пил он, впрочем, еще 2 недели, пока я был на отдыхе, так как заменить его было некем. С моим возвращением его положили под капельницу на 3 дня, потом подшили, и через неделю он вышел на службу. 4 месяца он работал с энтузиазмом. Нужно было отдавать долги. Денег он, по всей видимости, занял не только у меня. Но на 5-й месяц Костя загрустил. А еще через 3 расшился. Он решил пить, но в меру. И поначалу администраторы даже не замечали, что он приходит на работу бухой. Но постепенно доза увеличивалась, и алкогольная нахлобучка становилась все больше и больше заметна и администраторам, и стриптизеркам, и даже самому распьянющему зрителю. Фраза из зала «А че это у вас ведущий-то пьяный?» положила конец вольному капитановскому поведению. Его снова подшили. Он превратился в скучающего на чужом празднике жизни артиста-функционера. Все понимали, это временно. Беда заключалась в том, что это понимал и он сам. В отличие от нас, он точно знал, когда это снова начнется. Не удивлюсь, если у него был календарик наподобие дембельского, в котором он прокалывал дырочки, считая, сколько же дней осталось до приказа, то есть до окончания подшивки. Все закончилось в августе, спустя 3 года после начала его успешной карьеры. Публика к тому времени уже привыкла к нему, и даже появились свои поклонники, то есть которые приходили на него, считая, что капитан понятнее и доступнее, нежели заумный Трахтенберг. Он уехал в отпуск, из которого вернулся с опозданием на 2 недели. Еще неделю он скрывался от желающих его подшить администраторов, потом был пойман и с позором прикован к батарее в собственной квартире, ибо для того, чтобы подшить человека, он должен как минимум 3 дня не пить. Домашний арест продлился 2 недели, так как в тот момент, когда охранник засыпал, он умудрялся послать гонца за бутылочкой отвратительного пойла. Гонцы эти вначале находились на другом конце телефонного провода, потом, когда охранники это просекли и отключили телефон, он находил гонцов среди синяков во дворе и передавал им деньги в окно, благо жил на первом этаже. Потом через это же окно он совершил побег из Шоушенка, но был пойман через пару дней и водворен на место. Я, работающий бессменно в течение последних 35 дней, вздохнул с облегчением. И через неделю, когда Костя, оштрафованный, подшитый и злой на весь мир, вышел на службу, умчался на заграничный курорт. Вернувшись, вышел на службу, а Костя попросил выйти вместо него на пару дней, потому как тяжело с непривычки столько работать. Отбомбив свою и его смену, созвонился с ним и, убедившись, насколько это возможно по телефону, что все в порядке, уехал на гастроли. 3 сентября 2000 года, в воскресенье, я был в Самаре. А Костя неизвестно где. То есть он был в Питере, но на работу не пришел. То есть он не позвонил и не сказал, что не придет, а люди его ждали. Следующая партия зрителей также безуспешно ждала его в понедельник. Во вторник я вышел на работу, а Костя был с помпой уволен. У меня нашлось еще 2 учеников. Хозяин пытался привлечь на работу парочку звезд, предлагая им гонорар в 2 раза превышающий мой, о чем я узнал и подал заявление об уходе. Мне в 3 раза повысили зарплату, я собрался в Москву, об этом узнало начальство, мне дали пизды, я остался, но за зарплату в 2 раза выше предыдущей, а где был Костя? Ха! Доходили слухи, что он там или сям завалил по пьянке программу. Я купил 1 квартиру, потом еще 1. Затем мне по пьянке подарили пентхаус. Я купил машину, потом ее продал, купил 2, завел любовницу, потом 2. А Костя по пьянке все заваливал и заваливал программы. В конце концов, я твердо и окончательно решил покончить с хамством хозяина и перебраться в Москву. Никогда не забывая о тех, с кем начинал, позвонил Косте. Найти его оказалось несложно. Денег на съемную квартиру у него уже не было, и он вернулся к маме. Договорились о встрече на следующий день. Костя попросил позвонить ему в 14:00 и разбудить. Я позвонил, он сообщил, что сейчас примет ванну, выпьет чашечку какао с молоком и будет у меня 2 часа. Приехал он около 9, теплый до невозможности, и с порога потребовал рюмку водки и хвост селедки. Налив ему рюмку, но не давая в руки, я стал объяснять капитану, которого развозило в тепле, суть происходящего. Слушай меня внимательно. Я уезжаю, и клуб пропадет. У хозяина остается единственное верное средство спасти заведение — вернуть тебя на работу. Если ты будешь пить, естественно, ничего не получится. Но у тебя есть возможность занять мое место и получать большие деньги. Может, даже больше, чем платили мне. О моем уходе узнают через 1 месяц. 30 дней у тебя есть на то, чтобы подшиться и подготовиться к серьезным торгам. Вот, кидай. Потом. Слушай, если в Москве у меня все сложится хорошо, я и тебя туда перетащу. Поэтому подписывай контракт на 1 год, не больше. Че ты доебался? Все, я понял. Давай выпьем. Точно понял. Точно, точно. Давай, наливай. Мы налили по 1, потом по 2, потом пришла жена. Финал вы знаете. А теперь развязка. Попытавшись погладить мою жену за задницу и получив жестокий отпор, Костя переключил свое внимание на собачку Нюрку, которую можно было убить кепкой, но которую он почему-то решил обязательно свернуть шею. Для этого он ее поймал, погладил и только собрался привести приговор в исполнение, как был мною выставлен в коридор. Туда же в коридор ему были доставлены его обувь, пальто, шапка, шарф и... по его настойчивому требованию, недопитая бутылка водки. Понимая, что он так просто отсюда не уйдет, я лично спустился с ним вниз, поймал машину, заплатил водителю 2 и, попросив его нигде не останавливаться, довести его до дома и довести до квартиры. после чего позвонить мне на мобильный. Звонок раздался через час. Водитель сообщил, что в районе Невского проспекта пассажир, угрожая разбить голову водителя специально взятой для этого бутылкой водки, потребовал остановиться рядом с каким-то клубом. Бросив хозяйское «жди», он ушел. Водитель сообщал, что будет ждать еще полчаса и уезжает. На следующий день мне позвонила его мама и сказала, что Костю забрали в вытрезвитель. Больше я о нем ничего не слышал. История капитана поучительна. Костя пьет, но все еще живой. Так радужно бывает не у всех. В один момент некоторые понимают, что с алкоголем пора заканчивать и... переходит на наркотики, что связано с необходимостью поддерживать бешеный ритм жизни. Как по-другому? Просыпаешься-то с похмелья, и потому с утра тоже выпиваешь. Немножко отпустит, но впереди концерт. А человек привык на концертах выкладываться. Выходит оттуда весь мокрый, и вся энергия, которая была в запасе, отдана людям. А где взять еще? Добывать-то он ее не умеет, не научился. Но на следующий день... опять давать концерт, перед которым только немного поспал. Как выдержать темп? И он садится на кокаин. Только в природе ничего не бывает из ниоткуда. Чего в одном месте прибудет, того в другом убудет. Энергия тоже не появляется из ниоткуда. Ты берешь ее в долг у завтрашнего дня. И если ты нюхнул сегодня... сегодня ты энергичен и силен. И хотя знаешь, что завтра тебе будет очень-очень плохо, сегодня ты даешь прекрасный концерт. А завтра лежишь пластом и думаешь, ну зачем я это сделал? Пусть бы один концерт был вялым. Но все равно ты знаешь, что сейчас нюхнешь и снова будешь в порядке. Но ты берешь в долг у дня послезавтрашнего. Долг накапливается, и когда одалживать уже не получается, все. Смерть и пустота. Я употреблял кокаин несколько раз в своей жизни только для того, чтобы снять влияние алкоголя. Если работаешь на бандитов, не выпить с ними нереально. В итоге выпил с каждым и помногу, накачался, а у тебя еще концерт. Значит, придется нюхать. И тогда сразу будешь в порядке. Только губы сохнут, но зато чувствуешь себя энергичным и трезвым. На утро тебе плохо, но сдерживаешь себя, чтобы ничем снова не накачаться. Если нет концерта, получается. А если бы он был, то опять бы нюхнул. В России лишь артисты старой гвардии не подсели на наркотики. Они только пили. И пьют. До концерта, во время и после. Многие, правда, вылечиваются. Говорят, что женский алкоголизм неизлечим, но даже женские музыкальные группы избавляются от этой зависимости. О чем, конечно, все молчат. Стесняются и лицемерят. Только я ничего не стесняюсь и всегда честно говорю, что напился. Даже честно предупреждаю сотрудников и гримеров, что после программы буду никакой, и что меня надо отловить, переодеть, сложить в сумку мои вещи и посадить в машину. Профессионалы, хорошо знающие артистов, понимают, что говорю серьезно. Остальные только хихикают, думают, что шучу. А я даже нередко заранее извиняюсь.
2: Мерси тебе, старушка-мать, что научить меня читать сумела к 20 годам. Скорее за книгу. Трам-та-там, пурум-пум-пум, бредет папаша по коридору. Саша, Саша! Нет, нет, Артемушка родной, обидно, нет тебя со мной. Ты в клубах щупаешь девчонок, а папа, робкий твой ягненок, тебя за книгой дома ждет. Ты в перестрелках свой живот от пульса ног оберегай и в КПЗ не попадай. Итак, где книжечка моя? А в телеке что за фигня? Папаня в плазму посмотрел и от восторга обалдел. Ой, батюшки, ой, что ж такое? Приемной дочери Лукойла закончился невзрачный клип, и рыжий необычный тип распространил вдруг запашок. Так пахнет денежный мешок. Благоухает телевизор, еще бы, Трахтенберг-провизор вновь раздает свои рецепты, а моложавые адепты борьбу ведут между собой за кучу денег. Боже мой, Папан чуть не нырнул в экран. Прыщавый юноша Степан, Олег, Семен, Сергей и Настя собрались около мешка с деньгами. А ведущий «Здрасте!» промолвил: «Вот моя рука! В руке стерильные шприцы! Готовьте задницы, бойцы! Терпите боль, друзья! Держитесь! Хотите денег, так колитесь!» На сцену женщина взошла в халате белом, стрекоза. Сказала: «Сколько милых лиц! Я Марья Николаевна Шприц. Я с Трахтенбергом в кабаре работаю. В медпункте мне сидеть, признаться, стало скучно. И вот я здесь. Собственноручно сейчас вам, братцы, покажу, на что способна я. Ау-у-у, больные! Приспустите штаны, а Насте юбку ждите!» Чтоб шоу было по науке, сестрица сполоснула руки. «Дам первых всюду запускаем, вот с Настеньки и начинаем!» Папан зажмурился. Кошмар! Не тут-то было. Комиссар Мария Николаевна ловко, как будто со штыком в винтовку, вонзила Насте в ягодицу огромный шприц. Молчит девица. «Второй, четвертый!» Все молчит. «Пятнадцатый!» Не говорит. Не стонет, рта не открывает. Видать, доход в уме считает. «Все, больше некуда. Степан, ложитесь, друг мой, на диван!» Степан слабее оказался. Десятый шприц вообще сломался. Олег воспринял лишь пяток, Сергей — четыре, и не смог Семен один укол стерпеть. И тут же принялся реветь. «Семен Семеныч, выбываем!» — сказал ведущий. «Знаем, знаем, без денежек хуёво жить. Но что поделать? Надо быть настойчивей и к состязанию серьезно подходить. Заранее!» «Вот, блядь, ебёна мать! Вот шлюха! Пиздюлиная финтифлюха!» Папаньку матом понесло. «Анастасия, блядь, говно! Видать, сеть бабки загребет. «Да ну и хуй с ней! Не ебет! Я обещал Артемке книжку прочесть, про Нильса, про мальчишку. Эй, сказка, приходи скорей! И что там Нильс? Ебет гусей?» Глава 1, страница 5. «Продолжу сам себе читать». Нильс осторожно соскользнул на пол и сдернул сачок с гвоздя. Один взмах, и гном забился в сетке, как пойманная стрекоза. Его широкополая шляпа сбилась на сторону, ноги запутались в полах кафтанчика, и он барахтался на дне сетки и беспомощно размахивал руками. Но чуть только ему удавалось приподняться, Нильс встряхивал сачок, и гном опять срывался вниз. «Вот так и мы», — подумал папа. «Живем себе, а после нахуй. Где караулит нас беда? Пойду добавлю полкуба». Причалил снова к стульчику. Ну вот, две ампулы ку-ку, а брал еще на той неделе наркотики. Мне надоели, по правде говоря, они. Но хули делать? Позади розовощекие морозы, таблетки витамина С с глюкозой. Теперь уже мне все равно. Дерьмо, оно и есть дерьмо. Но сразу бзыньк, ту-ду-ду-ду. Обратно в комнату иду. Порхают нильцы мальчики и солнечные зайчики. По окнам прыг, по стеклам скок. Фантастика! Кругом песок, пустыня. Странная бутылка, как та из детства из Мурзилки. Папаня взял бутылку, пробка, хуяк ее оттуда ловко. Хоттабыч: «Ну, мужик, здоров! Че изволишь? Сколько кубов?» «Да сбился я, видать, с пути», — сказал папаня. «Как пройти мне в комнату, а, старикашка?» Хоттабыч: «Ну даешь, папашка. Иди к оазису. Туда, там будет дверь. За ней вода. Попьешь и дальше пиздюхай. Придешь на место — отдыхай». И испарился. Жарковато. Плюга. Топают солдаты. Папаня командиру в ухо: «Приветствую, товарищ Сухов!» «Нет, пулемета я не дам», — ответил тот. «Любезный, вам хуячить надо прямо, мне направо, родина в огне. Вы не видали Абдулу на кухне?»
3: «Нет».
2: «Тогда хуйню одну вас попрошу. Саида, коль встретите, в песок шахида заройте по уши. Опять верблюдов начал воровать». «Пошли вы нахуй! Тоже мне! Я помню шприца с кабаре, Сергею, Настю и Степана. А вас из мозга и с экрана я вычеркнул давно, лет 30 тому назад, когда жениться всем предлагал. А сейчас уже хуй не стоит и пью драже». Папаша даже прослезился. Отряд военных удалился.
3: Так, что Хоттабыч там сказал? К оазису не наебал? Эх, жалко, тапки все в песке. Пойду. Вдруг бац, на волоске хуйня какая-то. Блоха. Сидит, хохочет. Ха-ха-ха. Хоттабыч ей говна кусок оставил все же волосок. Папанев крик. Микроб, микроб. Блоха. Как захуячу в лоб тебе, мудила. Будешь знать, кого ты вздумал напугать. Я, блин, волшебная блоха. Я, блядь, не просто ха-ха-ха. Сижу тут, тоже мне орел. Осел, индюк, свинья, козел. И чудище, достав зубило, седой отросток разрубило. Папань нихуя не понял, очухался лишь на балконе, сидит на воздухе, скучает. Средь неба гусь охуевает. Папань пригляделся. Что-то какой-то, блядь, он не такой. Гусак размером с бегемота. О боже, что же с головой? Не голова, пардон, головка. И как животное назвать? А гусь, вы знаете, неловко мне тоже по небу летать в таком вот виде. Но однажды и нас волшебная блоха заколдовала. Нынче каждый, кто нас заметит, ха-ха-ха. Нас дохуя таких. Мы шоблы в Финляндию сейчас летим. Там аквапарк. Пусть нету воблы, но на пивко сообразим. А вы-то в зеркало смотрелись? Порадуйтесь, такая прелесть. Папуля в комнату быстрей. Глядит, малой как воробей. Вот, блядь, блоха. Вот, блядь, зараза. Сказал б, сучка, лучше сразу, что стану крохотным таким. А за окном летим. Летим! Папан в ответ. Летим на север! Я тоже буду кушать клевер! И на балкон. А там хуев крылатых, словно муравьев. И среди них одна крутая пизда. Такая деловая. Прощай, Артемушка, прости! А папе, мальчик, не грусти! Прощание завершив слезами, папашка обложил хуями всю стаю. В душу вашу мать! Быстрее можете взлетать?
2: Кой любовь! Как-то собрался конгресс, чтобы именно это и выяснить. Председатель говорит, на мой взгляд, любовь – это болезнь, которая требует постельного лечения. Встает врач и говорит, ну извините, какая же это болезнь, когда затрачивается такое огромное количество энергии? Это работа. Встает инженер и говорит, какая работа, когда главный член простаивает? Это процесс. Встает прокурор и говорит, извините, какой же это процесс, когда один дает, а другой берет? Это взятка. Встает адвокат и говорит, нет уж, позвольте. Какая же это взятка, когда обе стороны удовлетворены? Это искусство. Встает артист и говорит, ну здравствуйте. Какое же это искусство, когда нету зрителей? Это наука. Встает профессор и говорит, ну что вы, какая же это наука, когда самый последний студент может, а я нет? Это сделка. Встает еврей и говорит, ну таки здравствуйте. Какая же это сделка, когда вкладываешь больше, а вынимаешь меньше? Это обман. Доподлинно известно, что у любви бывают 4 стадии развития. Нет, никогда. Не здесь, не туда. Вы знаете, мой папа, доктор Щеглов, утверждает, что в мире существует 3 самых популярных позы занятий сексом. На первом месте поза, когда женщина лежит на спине, а мужчина лежит на ней. На втором месте поза, когда мужчина лежит на боку, и женщина тоже лежит на боку. И на третьем месте поза, когда мужчина лежит на боку, мужчина тоже лежит на боку, а женщина по боку. Действительно, когда мне было 20 лет, я четко представлял для себя, что секс бывает оральный, анальный и, собственно говоря, банальный. Но вот, подойдя к рубежу в 30 лет, я стал понимать, что секс на самом деле бывает секс как таковой, секс по телефону и секс по барабану. Но совершенно другую ипостась сексуальных взаимоотношений полов представляет супружеский секс. Все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Вот, вы знаете, народная мудрость утверждает, что женщина любит ушами, а мужчина любит глазами. То есть, если он ей ебанет в ухо, а она ему в глаз, то с любовью сразу же будет покончено. Вообще, в супружеском сексе прослеживаются 3 стадии развития. Самая низшая стадия – это секс домашний, когда молодые только что поженились и ебутся по всему дому, где ни попадя, на полу, на стенах и даже на потолке. Уже через 5 лет наступает следующая ступень супружеского секса – секс кроватный, когда супруги ебутся уже только в постели. Еще через 10 лет наступает высшая ипостась супружеского секса – секс коридорный, когда супруги каждое утро выходят из разных комнат, встречаются в коридоре, и, глядя друг другу в честные глаза, говорят «Fuck you!» Желаю вам от всей души не дожить до этой романтической стадии развития ваших супружеских взаимоотношений. Мировой опыт подсказывает, что женщина для того, чтобы не надоесть мужчине, меняет наряды, а мужчина для того, чтобы не надоесть женщине, меняет женщин. Как-то молоденькая девушка обращается к своей маме и говорит: «Мама, я завтра выхожу замуж. Что ты посоветуешь мне для того, чтобы я никогда не надоела своему дорогому и любимому мужу?» Та говорит: «Дорогушенька, мужчины любят, чтобы в каждой женщине была какая-то загадка. Поэтому полностью никогда не раздевайся, и ты всегда будешь желанна для своего супруга». Проходит 2 года. Муж обращается к своей благоверной и говорит: «Дорогая, скажи, пожалуйста, а у вас в роду ненормальных не было?» Она говорит: «Нет, а почему ты спрашиваешь?» Он говорит: «Блядь, 2 года с тобой живем, и ты все время ложишься спать в сапогах». Вы знаете, я считаю, что мужчины практически всех народов мира имеют и жену, и любовницу. Вот англичанин имеет и жену, и любовницу, любит только жену. Американец имеет и жену, и любовницу, любит только любовницу. Француз имеет и жену, и любовницу, любит и жену, и любовницу. Русский имеет и жену, и любовницу, но любит почему-то только водку. Еврей имеет и жену, и любовницу, но любит только свою еврейскую мамочку. Вот встречаются как-то 2 подруги, одна другой жалуется на жизнь и говорит: «Слушай, мой муж просто какой-то поц. Что бы я ни сделала, он все время думает о своей маме. Он так и говорит: мама бы так не сделала, мама бы так не приготовила, мама бы так не подумала, наконец». Вторая ее учит: «Ну ты, блядь, дура. Ты купи себе сексуальное нижнее белье, пускай муж ебет тебя и нахуй, думай, забудет про свою маму». Та так и сделала. Купил себе черные чулочки, черные трусики, черный лифчик, черный пеньюар. Стоит в дверях, ждет благоверного. Тот открывает дверь и говорит: «Сара, ты почему вся в черном? С мамой что-то случилось?» Да, действительно, на любую проблему бывают...
0: Товарищ не захлебнулся рвотной массой блевотины. Читая истории, кто-то скажет: «Да сколько же можно? И там пили, и тут пили. Да вы просто алкоголики». Но не совсем алкоголики. Ну, а если алкоголики, то не все. Но пьем много. Некоторые, конечно, не выдерживают и спиваются. Большинство артистов прошли через это или проходят. Человек начинает работать, и все ему наливают, не задумываясь, что у каждого своя предрасположенность к алкоголю. Сначала выпивают для смелости. Немного. И только перед выходом на сцену. Потом полтинник перед превращается в пол-литра во время. Затем в литр до, плюс литр на, плюс 1,5 литра после сцены. Потом уже разогреваться перед концертом начинают с утра и к вечеру выходят петь, держась исключительно за гитару, как, например, солист группы «Сплин» Саша Васильев, который однажды даже не заметил, что перед сценой сидят именинник с супругой. Он просто раздвинул их и поднялся на стол, пройдя по белой скатерти, как по красной ковровой дорожке, на сцену. Гости только вздыхали, понимая, что, к сожалению, рок-н-ролл жив. К несчастью, Саша еще и стал вдруг говорить неприличные вещи, отчего охранники все-таки стянули легенду русского рока со сцены и, по слухам, слегка дали пару раз по роже. Но не избили, а так, в целях воспитания. Другим, не менее знаменитым героем алкогольных хроник является Женя Осин. Когда он приезжал куда-либо выступать, его встречали с поезда администраторы. Потом под руки провожали в номер, запирали на ключ и давали указание тетеньке на этаже не выпускать героя оттуда ни под каким предлогом. Захочет поесть, пусть принесут в номер. И все же вечером он выходил на сцену, и первая песня звучала так. «Плачет девочка в автомате, ля-ля-ля-ля-ля-ля, лицо вся в слезах и губной помаде, и ля-ля-ля-ля-ля, лицо, о, и ля-ля-ля-ля-ля». Ну, в антракте ему давали понюхать на шатыря, и вроде бы он приходил в себя. Бить его не били. Он же никого не оскорблял и ничего плохого не делал. Ну, напился человек. Тем более, что это были обычные корпоративные вечеринки. И тем более, что я был немногим лучше. Рок-н-ролл-то все-таки жив. Когда работаешь на пьянке, почему-то задача каждого гостя — напоить ведущего. И надо или вообще не пить, или пить с каждым, иначе кто-нибудь обидится. Если уж пить совсем не хочется, я использую неизменно действующую отмазку. Говорю всем, что лечусь. Пью антибиотики, 24 дня пройдет, и снова пить начну обязательно. Подобная откровенность всегда подкупает, и мужики уверены, что такими вещами не шутят.
1: «Ну ты даешь! А она кто?»
0: «Не помню. Пьян был».
1: «Ну лечись, лечись.
0: Телефон доктора дашь?» «Конечно. Запишите мобильный, питерский и московский. И тогда все тебя уважают». «А не пью я, потому что на это есть свои причины. Ведь на пьяную голову мы творим самые разные страшные вещи. Проматываем кучу денег в казино, покупаем проституток, которые нас обворовывают, ссоримся с лучшими друзьями или работодателями, пытаемся трахнуть чужую жену и вообще творим вещи, за которые потом приходится извиняться всю жизнь. А иногда мы просираем и саму жизнь в искусстве, как это случилось, например, с моим коллегой. Костя капитан или просранная карьера.
1: «Эй, девушка, еще водки и колы!»
0: «Костенька, ну тебе уже хватит».
1: «Шо? Перечить? Ты знаешь, сука, свое место! Клиент всегда прав!»
0: «Костенька, я не официантка. Я жена Трахтенберга. Ты находишься у нас в гостях, не в ресторане, в квартире».
1: «А нахуй? Нахуй тогда здесь скатерть?»
0: Костя дергает за скатерть, и мы с супругой еле успеваем схватить ее за другой край, чтобы не грохнулись на пол стаканы и тарелки. Это финал. А если рассказывать все сначала... Получится долгая и поучительная история. Я уже 2 месяца работал в клубе.

несколько дней отзвонился пьяный персонаж и спросил, сколько платят? Ему ответили вопросом на вопрос, а вы работать-то умеете? В ответ послышалось убедительное «Ёпть!». Наш человек решил руководство и пригласил его на собеседование со мной. Он пришел с опозданием. То есть он так опоздал, что я уже был на сцене. А через 4 часа, когда я победоносно завершил выступление и спустился в зал, его уже не было. То есть он по-прежнему сидел в той же самой позе и в том же самом месте, но общаться с ним было уже невозможно. Он превратился в стену плача, которую можно потрогать и сказать все, что угодно, и попросить все, что угодно, но слышит тебя или нет, Бог его знает. Встречу перенесли на завтра, но он не пришел. Послезавтра его тоже не было, он проявился лишь через неделю. Мы даже с ним переговорили перед программой, а после он опять спал. И еще через 5 дней он сообщил мне по телефону, что готов попробоваться. Других кандидатур не наблюдалось, и так как на безрыбье и сам раком станешь, мы решили, что попытка не пытка, правильно я говорю, товарищ Жуков, и пригласили его на экзамен. Я объяснил, что от него требуется 10-минутный вступительный монолог, в котором он объяснит, кто он, что он, зачем он, а также, что можно и чего нельзя делать в этом заведении. Он пришел слегка датой, в приподнятом настроении, гордо посматривая на собравшуюся в зале публику. Программа еще не началась, но люди сидели в предвкушении чуда. Попросив его объявить, он взял микрофон и, всадив полташку на ход ноги, поднялся на сцену и довольно профессионально продержался 10-минутный раунд. Я положительно высказался хозяину насчет перспектив его работы и, оставив их вдвоем обсуждать деловую часть контракта, отправился навстречу к сегодняшней славе и успеху. После программы я узнал, что главным условием приема Константина на работу была трезвость на сцене. Костя снова исчез на некоторое время, мотивируя тем, что ему нужно еще допить 3 дня, а потом он подошьется. Да и программу нужно написать. Через месяц он сказал, что готов, и шоу в клубе теперь стало функционировать 7 дней в неделю. Я выпивал на работе, зная меру. Догонялся после, а следовательно играл в казино, шлялся по бабам, устраивал пьяные оргии. А он был приличным всегда и везде. Не пьющим, но не очень успешным ведущим. Через год закончилась подшивка, и он ушел в отпуск на 2 недели. Через неделю позвонил мне и сказал, что находится в Египте с одной стороны, а с другой, что не может больше там находиться, потому что арабы, сидящие на корточках, как бабуины, мерещатся ему из каждого угла. «Костя, что тебе надо? Время как-никак 4:30». «Денег!» «Сколько?» «Штуку! Максимум 1,5, но лучше 2». «Костя, зачем тебе в Египте деньги?» «На баб! Дашь?» «На баб дам». С утра я отправился в турагентство, через которое он уехал, и передал для него деньги. Через неделю он вернулся. Дыша 2-недельным перегаром и рассказывая легенды о том, что теперь он снова подшился и больше пить никогда в жизни не будет. Пил он, впрочем, еще 2 недели, пока я был на отдыхе, так как заменить его было некем. С моим возвращением его положили под капельницу на 3 дня, потом подшили, и через неделю он вышел на службу. 4 месяца он работал с энтузиазмом. Нужно было отдавать долги. Денег он, по всей видимости, занял не только у меня. Но на 5-й месяц Костя загрустил. А еще через 3 расшился. Он решил пить, но в меру. И поначалу администраторы даже не замечали, что он приходит на работу бухой. Но постепенно доза увеличивалась, и алкогольная нахлобучка становилась все больше и больше заметна и администраторам, и стриптизеркам, и даже самому распьянющему зрителю. Фраза из зала «А че это у вас ведущий-то пьяный?» положила конец вольному капитановскому поведению. Его снова подшили. Он превратился в скучающего на чужом празднике жизни артиста-функционера. Все понимали, это временно. Беда заключалась в том, что это понимал и он сам. В отличие от нас, он точно знал, когда это снова начнется. Не удивлюсь, если у него был календарик наподобие дембельского, в котором он прокалывал дырочки, считая, сколько же дней осталось до приказа, то есть до окончания подшивки. Все закончилось в августе, спустя 3 года после начала его успешной карьеры. Публика к тому времени уже привыкла к нему,
и даже появились свои поклонники, то есть которые приходили на него, считая, что капитан понятнее,

и доступнее, нежели заумный Трахтенберг. Он уехал в отпуск, из которого вернулся с опозданием на 2 недели. Еще неделю он скрывался от желающих его подшить администраторов, потом был пойман и с позором прикован к батарее в собственной квартире, ибо для того, чтобы подшить человека, он должен как минимум 3 дня не пить. Домашний арест продлился 2 недели, так как в тот момент, когда охранник засыпал, он умудрялся послать гонца за бутылочкой отвратительного пойла. Гонцы эти вначале находились на другом конце телефонного провода, потом, когда охранники это просекли и отключили телефон, он находил гонцов среди синяков во дворе и передавал им деньги в окно, благо жил на первом этаже. Потом через это же окно он совершил побег из Шоушенка, но был пойман через 2 дней и водворен на место. Я, работающий бессменно в течение последних 35 дней, вздохнул с облегчением. И через неделю, когда Костя, оштрафованный, подшитый и злой на весь мир, вышел на службу, умчался на заграничный курорт. Вернувшись, вышел на службу, а Костя попросил выйти вместо него на 2 дня, потому как тяжело с непривычки столько работать. Отбомбив свою и его смену, созвонился с ним и, убедившись, насколько это возможно по телефону, что все в порядке, уехал на гастроли. 3 сентября 2000 года, в воскресенье, я был в Самаре. А Костя неизвестно где. То есть он был в Питере, но на работу не пришел. То есть он не позвонил и не сказал, что не придет, а люди его ждали. Следующая партия зрителей также безуспешно ждала его в понедельник. Во вторник я вышел на работу, а Костя был с помпой уволен. У меня нашлось еще 2 учеников. Хозяин пытался привлечь на работу парочку звезд, предлагая им гонорар в 2 раза превышающий мой, о чем я узнал и подал заявление об уходе. Мне в 3 раза повысили зарплату, я собрался в Москву, об этом узнало начальство, мне дали пизды, я остался, но за зарплату в 2 раза выше предыдущей, а где был Костя? Ха! Доходили слухи, что он там или сям завалил по пьянке программу. Я купил 1 квартиру, потом еще 1. Затем мне по пьянке подарили пентхаус. Я купил машину, потом ее продал, купил 2, завел любовницу, потом 2. А Костя по пьянке все заваливал и заваливал программы. В конце концов, я твердо и окончательно решил покончить с хамством хозяина и перебраться в Москву. Никогда не забывая о тех, с кем начинал, позвонил Косте. Найти его оказалось несложно. Денег на съемную квартиру у него уже не было, и он вернулся к маме. Договорились о встрече на следующий день. Костя попросил позвонить ему в 14:00 и разбудить. Я позвонил, он сообщил, что сейчас примет ванну, выпьет чашечку какао с молоком и будет у меня 2 часа. Приехал он 9:00, теплый до невозможности, и с порога потребовал рюмку водки и хвост селедки. Налив ему рюмку, но не давая в руки, я стал объяснять капитану, которого развозило в тепле, суть происходящего. «Слушай меня внимательно. Я уезжаю, и клуб пропадет. У хозяина остается единственное верное средство спасти заведение — вернуть тебя на работу. Если ты будешь пить, естественно, ничего не получится. Но у тебя есть возможность занять мое место и получать большие деньги. Может, даже больше, чем платили мне. О моем уходе узнают через месяц. 30 дней у тебя есть на то, чтобы подшиться и подготовиться к серьезным торгам. Вот, кидай. Потом. Слушай, если в Москве у меня все сложится хорошо, я и тебя туда перетащу. Поэтому подписывай контракт 1 год, не больше. Че ты доебался? Все, понял, давай выпьем. Точно понял. Точно, точно, давай наливай. Мы налили 1, потом 2, потом пришла жена. Финал вы знаете. А теперь развязка. Попытавшись погладить мою жену за задницу и получив жестокий отпор, Костя переключил свое внимание на собачку Нюрку, которую можно было убить кепкой, но которую он почему-то решил обязательно свернуть шею. Для этого он ее поймал, погладил и только собрался привести приговор в исполнение, как был мною выставлен в коридор. Туда же в коридор ему были доставлены его обувь, пальто, шапка, шарф и... по его настойчивому требованию, недопитая бутылка водки. Понимая, что он так просто отсюда не уйдет, я лично спустился с ним вниз,
поймал машину, заплатил водителю вдвое и, попросив его нигде не останавливаться, довести его до дома и довести до квартиры, после чего позвонить мне на мобильный. Звонок раздался через час. Водитель сообщил, что в районе Невского проспекта пассажир, угрожая разбить голову водителя специально взятой для этого бутылкой водки, потребовал остановиться рядом с каким-то клубом. Бросив хозяйское «жди», он ушел. Водитель сообщал, что будет ждать еще полчаса и уезжает. На следующий день мне позвонила его мама и сказала, что Костю забрали в отрезвитель. Больше я о нем ничего не слышал. История капитана поучительна. Костя пьет, но все еще живой. Так радужно бывает не у всех. В один момент некоторые понимают, что с алкоголем пора заканчивать и переходят на наркотики, что связано с необходимостью поддерживать бешеный ритм жизни. Как по-другому? Просыпаешься-то с похмелья, и потому с утра тоже выпиваешь. Немножко отпустит, но впереди концерт. А человек привык на концертах выкладываться. Выходит оттуда весь мокрый, и вся энергия, которая была в запасе, отдана людям. А где взять еще? Добывать-то он ее не умеет, не научился. Но на следующий день опять давать концерт, перед которым только немного поспал. Как выдержать темп? И он садится на кокаин. Только в природе ничего не бывает из ниоткуда. Чего в одном месте прибудет, того в другом убудет. Энергия тоже не появляется из ниоткуда. Ты берешь ее в долг у завтрашнего дня. И если ты нюхнул сегодня, сегодня ты энергичен и силен. И хотя знаешь, что завтра тебе будет очень-очень плохо, сегодня ты даешь прекрасный концерт. А завтра лежишь пластом и думаешь, ну зачем я это сделал? Пусть бы один концерт был вялым. Но все равно ты знаешь, что сейчас нюхнешь и снова будешь в порядке. Но ты берешь в долг у дня послезавтрашнего. Долг накапливается, и когда одалживать уже не получается, все. Смерть и пустота. Я употреблял кокаин несколько раз в своей жизни только для того, чтобы снять влияние алкоголя. Если работаешь на бандитов, не выпить с ними нереально. В итоге выпил с каждым и помногу, накачался, а у тебя еще концерт. Значит, придется нюхать. И тогда сразу будешь в порядке. Только губы сохнут, но зато чувствуешь себя энергичным и трезвым. На утро тебе плохо, но сдерживаешь себя, чтобы ничем снова не накачаться. Если нет концерта, получается. А если бы он был, то опять бы нюхнул. В России лишь артисты старой гвардии не подсели на наркотики. Они только пили и пьют. До концерта, во время и после. Многие, правда, вылечиваются. Говорят, что женский алкоголизм неизлечим, но даже женские музыкальные группы избавляются от этой зависимости. О чем, конечно, все молчат, стесняются и лицемерят. Только я ничего не стесняюсь и всегда честно говорю, что напился. Даже честно предупреждаю сотрудников и гримеров, что после программы буду никакой, и что меня надо отловить, переодеть, сложить в сумку мои вещи и посадить в машину. Профессионалы, хорошо знающие артистов, понимают, что говорю серьезно. Остальные только хихикают, думают, что шучу. А я даже нередко заранее извиняюсь, столь печальный миг... В карете, вихрем к дяде мчась, ртом жадно горлышку приник наследник всех его сберкниг, племянник. Звать его Евгений. Он, не имея сбережений, какой-то должности служил и милостями дяди жил. Онегина почтенный папа каким-то важным чином был, хоть осторожно в меру хапал и много тратить не любил. Но как-то раз один увлекся, всплыло, что было и что нет, как говорится, папа спекся и загудел на 10 лет. А будучи в годах преклонных, не вынеся волнений он их, в одну неделю захерел, пошел посрать и околел. Мамаша долго не страдала. Такой у женщины народ. «Я не стара еще», — сказала, «я жить хочу, ебись все в рот». И с тем дала от сына ходу. Уж он один живет 2 года. Любил он поебать. И в этом не знал ни меры, ни числа. Друзья к нему взывали. Где там? А член имел, как у осла. Бывало, на балу танцуя, в смущении должен был бежать. Его трико давление хуя не в силах было удержать.
И ладно, если б все сходило, без крика, драки и беды, а то ведь получал мудила за баб не раз уже пизды. Да только все без проку было. Лишь оклемается едва, и ну пихать свой мотовила, будь то хоть девка, аль вдова. Мы все ебемся понемногу, и где-нибудь, и как-нибудь, так что поебка и слава богу у нас не запросто блеснуть. Но поберечь не вредно семя, член к нам одним концом прирос, тем паче, что в любое время так на него повышен спрос. Но ша, я, кажется, зарвался, у вас прощения прошу, и к дяде, что один остался, скорее явиться поспешу. Горячий эстонский парень приезжает из России и говорит: не, ну, бля, Россия уникальная страна. Вот, бля, когда ократа — это сапор, когда церковь — это тоже собор, когда срать не можешь — это тоже сапор, бля. И самое сложное — все это нужно держать вот здесь, в зопе. Новогодний. Ну, кто еще хочет на елку? — сказал Дедушка Мороз, закидывая петлю на ветку. На почту сортируют, где письма, находят письмо, адресованное Дедушке Морозу. Ну, думают, куда его отсылать. Взяли, распечатали и читают. «Здравствуй, добрый Дедушка Мороз. Меня зовут Мишенька, мне 5 лет. Мамка у меня пьет, не просыхая, а папка уже 6-й год сидит в тюрьме. И, знаешь, так мне холодно, Дедушка Мороз, на улицу даже не выйти. В школу не могу пойти на будущий год. Не мог бы ты подарить мне пальто, шапочку и шарфик?» Всплакнули работники почты, собрали деньги, купили пальто и шапочку. Только на шарфик денег не хватило. Отослали мальчику по указанному адресу. Через 2 недели опять письмо адресовано Дедушке Морозу. Они открывают, смотрят письмо от того же Мишеньки. Мишенька пишет: «Спасибо тебе, добрый Дедушка Мороз. Получил от тебя пальтишко, шапочку, а шарфик, наверное, на почте спиздили».

0: новогоднюю ночь маленький мальчик просыпается и видит, как Дедушка Мороз что-то кладет ему под елку. Он говорит: «Дедушка Мороз, ты есть, ты существуешь, я тебя увидел!» Дедушка Мороз поворачивается и говорит: «Ну что, мальчик, ты меня увидел? Теперь я вынужден тебя убить». Такой черный анекдот. Молодожены поехали в свадебное путешествие, так как были слегка под шафе, попали в ДТП. Ну, и, значит, их обоих увезли в больницу. С мужем оказалось все в порядке. Несколько ушибов, пара выбитых зубов, несколько царапин. А с женой какие-то проблемы. Вот муж сидит, ждет, что с женой, нервно курит. Выходит врач и говорит: «Вы знаете, дорогой мой, у вашей жены переломан позвоночник, поэтому ходить и что-то делать руками она уже не сможет». Муж стоит, нервно курит. Он говорит: «Вы знаете, у нее от сотрясения лопнули барабанные перепонки, поэтому слышать она ничего не будет. Глаза у нее тоже повреждены, поэтому видеть она тоже не сможет. Есть она тоже не сможет, потому что ей перебила гортань, и вы ее будете вынуждены кормить через катетер. Но, знаете, все остальные внутренние органы порядке. Проживет еще лет 70-80. У мужика от изумления аж сигарета падает изо рта. Врач говорит: «Да не ссы ты, пацан, бля, пошутил я, померла она». Медсестра выносит тройню. Говорит: «Гражданин Иванов». Он говорит: «Я». Она ему отдает детей. Он радостный. Она говорит: «Вас не пугает, что это не один ребенок, а целых трое?» Он говорит: «Нет, не пугает». Тогда, говорит, «Подержите этих, я сбегаю за остальными». Заметка в газете: гражданка Иванова родила 6 детей. Врачи надеются, что им удастся спасти жизнь гражданина Иванова. Говорит: «Вы слышали, от Иванова ушла жена». «Да, и как он?» «Сейчас уже ничего». А сначала думали, с ума сойдет от радости. Мужик шел по улице, купил лотерейный билет, выиграл $1 000 000. Пришел на работу, там его злейший враг подох. Он сразу с работы бежит домой, звонит в дверь. Жена открывает дверь в слезах. Он говорит: «Что случилось?» Говорит: «Мама умерла». Он говорит: «Поперла! Блядь, поперла!» Двое встречаются, один другого спрашивает: «Вася, ты что делаешь в эти выходные?» Он говорит: «С ребенком пойду змея воздушного запускать». «А ты что?» Он говорит: «У меня те же самые планы, тещу в аэропорт везу». У мужика умерла теща, он приходит в похоронное бюро и говорит: «А какие у вас гробы есть?» Вот, говорит, есть шикарный гроб за $4 000, красное дерево, с бронзовыми ручками. Он говорит: «Нет, что-нибудь подешевле». Вот за двушку есть, тоже из дуба, но уже меньше наворотов. Он говорит: «Еще подешевле». Ну, говорит, есть из дуба, совершенно простой, за $1000. Он говорит: «Дешевле есть». Он говорит: «Есть из сосны за $200. Он говорит: «Еще дешевле есть?» «Молодой человек, вы кого хороните?» Он говорит: «Тещу». «Да что же вы нам сразу не сказали? Несите ее к нам, мы к ней за $1 ручки прибьем».
1: Чувствующая серость. Я бы еще понял, за что ее держат, если бы она была молодая и красивая. Пьяный Петр Подгородецкий. Держи ее, держи! Она уходит! Перекрывай вход! Сейчас я угою эту жирную корову! Орал Петя, глядя на мечущуюся в поисках выхода Луночкину, пресс-секретаршу самой крупной звукозаписывающей компании в мире Sony BMG. «Ушла!» — с сожалением заметил он. Довести до состояния такой ярости довольно доброго и ленивого Подгородецкого не удавалось практически никому, даже мне. Но тут другое дело. Мы с Петром долго вынашивали и, наконец, разродились гениальным музыкальным проектом «Моржи», то есть «Морды жидовские». Проект, недолго думая, купила вышеназванная компания. Через некоторое время нам стали приходить в голову каверзные мысли. Почему, интересно, самая известная компания не хочет поделиться своей известностью с нами? Ответ оказался, на удивление, прост. У российского отделения компании денег на пиар просто нет. Но у меня деньги были, и я решил ситуацию катализировать и быстренько договорился о проведении закрытой презентации с хавкой и выпивкой с одним известным московским развлекательным центром, еще и со скидкой 20% как звезде. По нашему разумению,
2: В зал, вмещающий 200 зрителей, должны были поместиться 160 журналистов и программных директоров ведущих радиостанций и музыкальных каналов, а также 20 продюсеров и 20 ближайших друзей. Утвердив дату релиза альбома, я с деньгами наперевес отправился в кассу. Еще раз подтвердив райдер, поехал к руководству любимой компании. Там несказанно обрадовались неожиданному подарку судьбы и даже выделили, то есть освободили от других обязанностей, специально обученного человека, которого тут же мне и представили. «Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я буду заниматься только вами». «Отлично. Надеюсь, сотрудничество будет обоюдоприятным. Для начала мы тут заказали дизайн альбома у студии Артемия Лебедева. Нам нужно постоянно держать руку на пульсе. Времени у нас нет, так что заниматься этим придется вам. Звоните, проедайте им плешь, следите, чтобы процесс не стоял на месте, если что, подключайте меня». Прошло 2 недели. Проезжая мимо офиса, заглянул туда с целью поинтересоваться, как же идут у нас дела. Луночкиной на месте не было. Ее мобильный телефон находился вне зоны. Тогда я написал письмо дизайнерам. В ответ услышал, что работа не ведется, так как от Луночкиной получено указание ждать указаний. Я рассвирепел. «Быстро начинаем работать. Времени совсем не осталось. Не волнуйтесь так. Завтра пришлем эскизы». На завтра эскизы действительно были получены. Правда, если сказать, что они были говно, это значит не сказать ничего. Я начал паниковать. «Вы что, совсем не работаете? 3 эскиза, все, что у вас есть?» «Нет, было много. Это лучшее. Пришлите все». Они присылают весь мусор, который у них накопился с начала творческой деятельности, и в черновиках я нахожу потрясающую картинку, лучше которой для обложки просто не сыскать. Я отсылаю письмо с рекомендацией доработать до ума именно эту картинку Луночкиной, и тут же получаю от нее ответ, дескать, все будет исполнено, Христофор Бонифатич. Проходит 2 дня. И я получаю письмо от художников, что они придумали еще парочку обложек, оказавшихся хуже первых. «Блядь!» — начинаю орать я. «Ведь вам же дали указание, что делать. А Луночкина нам сказала, что это все не подходит. Но я же сказал ей, что мне нравится. Может быть, но нам она сказала совсем другое. И, кстати, где тексты, которые мы должны разместить на диске?» «Как где?» — обалдеваю я и отправляю письмо Луночкиной. «Где тексты, которые художники должны разместить на диске?» «Какие тексты?» — пишет она в ответ. «Которые я прислал вам 2 недели назад!» «Ох, я их, наверное, потеряла. Пришлите, пожалуйста, еще раз». Я отсылаю их повторно и через 2 дня получаю от Луночкины письмо с вложенным туда готовым макетом. К картинке претензий нет, зато тексты иные. Звоню Луночкиной. «Что за отсебятина? Где то, что я прислал?» «Я их потеряла. Не могли бы вы прислать еще раз?» «Могу!» «Не кричите так. И, кстати, не могли бы мы с вами встретиться, чтобы написать пресс-релиз для пресс-конференции?» «Могли бы! Пришлите мне вопросы, и я на них отвечу!» Через 3 дня получаю письмо с вопросами и макет с исправленными, но неверно, текстами на обложке. Я отсылаю письмо Луночкиной с ответами и разъяренным вопросом по поводу текста на обложке. «Что это такое? Я же вам 3 раза их отсылал!» «А я думала! Сука! Да вас не просили думать!» «И не ругайтесь! Если вы будете меня оскорблять, я не буду с вами работать! И слава богу!» В ярости снимаю трубку и набираю номер руководителя. «Луночкина! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да! Короче, достало! Да не волнуйся так! Все успеем! Когда у нас презентация? Через неделю!» «Нет, не успеем. Но не волнуйся, давай перенесем еще на недельку». Бегу в развлекательный центр и со слезами на глазах умоляю их перенести презентацию на неделю позже. Слава богу, эта дата еще не занята. Вечером получаю письмо от Луночкиной, в которой вложена парочка новых эскизов для диска. «Что это такое?» — пишу в ответ. «Вы же сами сказали, что присланное в последний раз не подходит». «Дура! Не подходит текст, а картинка подходит!» А что вам в тексте не нравится?
1: Сука! Поставь текст, который я прислал!
3: Вы знаете, не помню, где он у меня лежит. Не могли бы вы прислать еще раз?
1: Не могу, бледюга!
2: Набираю номер генерального и прошу помочь. Слушай, тут работы на полчаса. Давай сделаем так. Ты поедешь к дизайнерам и дашь трубку человеку, который все это делает. Я по телефону скажу ему, что нужно исправить и где. Работа над ошибками заняла 40 минут. Но, как оказалось, была готова только лицевая сторона обложки. В студии Лебедева думали, что релиз будет месяца через полтора.
1: «Откуда такая информация?» — изумился генеральный.
4: «Как откуда?» «От Луночкиной?»
2: «Нет, вы, наверное, перепутали. Этого не может быть».
4: «Да нет, это вы перепутали. Можете посмотреть нашу переписку».
2: Легким движением руки они нажимают на кнопочку и распечатывают 25 страниц указаний Луночкиной, каждая из которых противоречит предыдущему. Вы, конечно, уже вправе спросить, а почему тогда ее держат на работе? Тем более, что она, по словам Подгородецкого, даже не молодая и некрасивая. Этот вопрос я лично задавал себе давно, а с некоторых пор стал постоянно задавать его генеральному. Он кривился и тяжело вздыхал, долго объясняя, что одна музыкальная компания BMG слилась с другой музыкальной компанией Sony, и в результате их слияния многие сотрудники Sony были уволены, но уволить вообще всех достойных оказалось невозможно. Кого-то они пока вынуждены терпеть, и в частности Луночкину. У нее вроде какие-то там связи, так что сразу ее и не вышибить. Тяжело вздохнув и выругавшись матом, я тоже смирился с ситуацией. Когда работаешь с большим коллективом людей, приходится учитывать их проблемы. Оставив художникам строгий наказ общаться исключительно с нами двумя, то есть с Трахтенбергом и с главным, руководитель покидает насиженное за час место и отправляется в офис. «Рома!» — звонит он мне из машины. «Приезжай ко мне!» «Луночкина на месте!» «Узнаем, что у нас в пресс-конференции. Кстати, когда она у нас?»
4: «Через неделю».
2: «Не успеваем напечатать диски. Попытайся перенести». Бегу в развлекательный центр и со слезами на глазах умоляю их перенести презентацию уже на месяц позже, то есть с запасом. Слава богу, что эта дата тоже еще не занята, и я еду в офис. Выпиваем с генеральным по чашечке кофе, немного успокаиваемся и вызываем Луночкину. Та заходит не по-осеннему цветущая и неоправданно веселая.
3: «Здравствуйте!»
2: «Привет! Что у нас с презентацией?» «Билеты будут готовы завтра, а вот список приглашенных».
3: «Интересно. Дай-ка сюда. А вот это кто?»
2: «Это?» «Генеральный директор Серебряного дождя».
4: «Что вы, Ирина, вы ошибаетесь. Генерального я знаю. Это не он.
3: А вот тут у нас кто записан?»
4: «Программный директор Европы Плюс».
2: «Странно. Он что, сменил фамилию и пол? А эти 35 человек кто?»
1: «Это?»
2: — гордо произносит она.
1: «Сотрудники Sony BMG!»
2: «Какие еще нахуй сотрудники?» «Ну, курьеры, экспедиторы, водители». «Блядь, какие еще водители?» «За эту пьянку плачу я и хочу получить резонанс в прессе. О сотрудниках пускай заботится их компания. Вот список на 120 человек». Их нужно пригласить. Обязательно. Еще 80 журналистов. С вас. Напечатайте их фамилии с указанием места работы, должности и телефона, после чего передать им пригласительные лично в руки. Я не буду этого делать. Мне некогда. Я должна оформить пресс-релизы, изготовить папки для них и пакеты, куда все это будет положено.
1: «Будете. Это ваша работа», — сказал генеральный.
2: «Окей», — ответила подчиненная. Наступает день презентации. Я и Петь Подгородецкий сидим в концертном зале, пьем кофе и ждем наш балет, с которым репетировали 2 месяца. И удивляемся, почему их нет. Раньше они никогда не задерживались, а сегодня почему-то опаздывают уже на 10 минут. На 15. Звонок. «Роман Львович, нас не пускают». Спускаюсь вниз. На ресепшене мне говорят, что танцоров нет в списке приглашенных. Я возражаю, что меня не просили их вписывать. Мне отвечают, что просили. Только не меня, а Луночкину. Провожу танцора в гримерку и начинаю ей звонить. Телефон, как обычно, выдает вне зоны. Она появляется за полчаса до презентации.
4: На вопрос, где же обещанные пакеты, округлив глаза, спросила: «А надо было? А куда я должен класть диски?» «В папочке». «А пресс-релизы куда?» «А их что, тоже нужно было принести?» «Скотина! А где пресса?» «Вон стоят двое с камерами». «И это все? Их же должно быть 160. Ну, наверное, тусуются где-то. Вы начинайте, они подтянутся». Подтянулось еще три журналиста. Сдержав желание немедленно придушить виновницу, я уселся за стол рядом с генеральным с одной стороны, Петькой с другой, и открыл пресс-брифинг. Выход из ситуации с пакетами найти не удалось. Диски из папки вываливались. Поэтому каждому гостю диск должны были давать по окончании презентации лично в руки. Уже поднимаясь на сцену, я увидел, что всем гостям на входе в зал раздают наш альбом. На вопрос, кто велел, услышал абсолютно предсказуемый ответ. «Луночкина!» «Ну, сучка, ну погоди! Вот отстреляемся, и тебе кранты!» По списку было 200 приглашенных. Пришли не все. Дисков было 250. Однако по непонятным причинам, в скобочках читая Луночкина, не хватило 100 штук. Причем не хватило именно VIP-ам, которых пригласили мы с Петей и генеральным. И вот уже в этот момент, когда в зале остались только самые близкие друзья и самые важные персоны, обделенные аудионосителями, Петю прорвало. «Сейчас мы придушим Луночкину!» Несмотря на наличие на мероприятии многочисленных друзей и родственников Луночкиной, они не могли ей помочь ничем. Я кинулся совершенно незатейливым желанием свернуть ей шею. «Лови ее!» — рычал Петя. О том, что было дальше, вы читали уже в начале. Кстати, ни одной публикации в прессе после презентации так и не вышло. А кому писать-то? Друзьям Луночкиной? Нахрена им это нужно? Они же не журналисты. А еда и шоу им понравились. По крайней мере, уходили они довольны. Про нас писали и пишут очень много. И что удивительно, совершенно бесплатно. Сталкиваясь на различных светских приемах с акулами пера, с толпами радио и телевидения, я поначалу интересовался, почему их не было на нашей презентации, на что получал удивленный ответ. «А нас разве кто-то приглашал?» Вы удивитесь, но зарплата Луночкиной составляла $1200 в месяц. Ущерба она нам принесла на $24 850. Итак, мы узнали все про Луночкину, но ведь она не исключение. Я посвятил ей так много места, потому что общался с ней дольше, чем с другими. А в принципе, таких Луночкиных полно в шоу-бизнесе. Почему-то именно туда влечет непрофессиональных людей. Почему-то в бухгалтеры и во врачи не лезут без диплома. А, например, на должность директора в шоу-бизнес мальчика с актерским образованием берут. Странно это. Мало ли, что он свято убежден, будто все может взять под свой контроль и что все знает об этом мире. Чушь. Я, проработав там 16 лет, понимаю, что никому и ни в чем доверять нельзя. Только один человек понимает, как надо делать. Ты сам. Остальные хотят получать максимум и затрачивать минимум. Ты приходишь в студию, и если сидишь над душой звукорежиссера, то он будет сводить диск. Как только ты отошел, работа делается на скорую руку. Можно даже сказать, на скорую ручку, комком, да в кучку. Потом спрашиваешь, а что здесь за звуки? Но пропустил, не заметил. И вы переделываете. Тратите времени на порядок больше, как будто делать вам больше нечего. На другой день вам выдают диск, вы свято верите, что все там сделано хорошо, а как же иначе? Только вы не в курсе, что в какой-то момент звукорежиссер отходил в сортир и следить за работой поручил ассистенту, дауну из самодеятельности. Тот и сварганил все так, как казалось правильным ему. Звукорежиссер, не проверив фонограмму, отдал ее тебе. А тебе зачем проверять, раз отдал лично сам звукорежиссер? Ты несешь на студию. Там, зная тебя, и что у тебя все хорошо, несут на радио. Диджей на радио тоже не проверяет. Им уже дали на студии. В последний момент он открывает диск и видит, что тот пустой. А песня уже объявлена в эфире. И слушатели заинтриговали новинкой. Они ждут.
2: и цепочка начинает раскручиваться в обратную сторону, заканчиваясь жутким скандалом. Впрочем, чаще всего, к счастью, цепочка где-то прерывается. Человек, получивший диск на студии, ставит его послушать в машине. И, отъехав на 1,5 километра, с диким матом возвращается назад. Все кричат друг на друга, и что-то еще можно сделать. Но иногда сделать ничего нельзя. Студия занята на месяц вперед. Вас посылают оттуда на 3 буквы, хотя вашей вины ни в чем нет. Но и они из-за вас не хотят подводить других людей. А бывает так. Ты отдаешь своему водителю указание взять мастер диска, записанный в студии. Водителю не приходит в голову, что над мастером ты работал последние 1/2 года и что беречь его нужно как зеницу ока. Водитель просто бросает его на заднее сиденье машины, заезжает еще домой пообедать, бросив машину у подъезда, и когда он выходит, машина ограблена. Грабители разбили стекло, вытащили бутылку водки, которая там валялась, и до кучи твой диск. Ты в ужасе летишь в студию, а там говорят, что твои записи убиты. Не хватало места в компьютере, а раз они тебе все отдали, так чего же им беречь? Логично. Что взять с водителя? Конечно, у него нет денег, чтобы оплатить запись альбома по новой. И вроде бы вы друзья. По-хорошему, он должен тебе и за студию, и за твои труды, но это же абсолютно нереально. И ты начинаешь работать вновь. И снова делаешь всю работу. А потом, конечно, пытаешься продать ее, и опять же появляются перекупщики, типа мальчика из Обнинска, пытающиеся заработать на ровном месте, сделать деньги из воздуха. Мальчик не артист, который зарабатывает своим ремеслом, и не владелец клуба, который готов собрать публику для артиста и предоставить помещение. Мальчик — никто. Но он понимает, что если сведет вместе артистов и владельцев клубов, ему тоже что-то перепадет. Начинает он всегда с того, что приходит к последним и говорит: «Давайте я вам сделаю программу». «Здорово, давайте». Тогда он звонит мне, узнает, сколько все стоит, накидывает немного к сумме, чтобы заработать самому, и вдувает хозяину. После чего считает свои функции выполненными, а ты потом будешь выпутываться. Вариантов, как тебя может подставить такой мальчик или девочка, миллион. Был почти анекдотичный случай, когда меня пригласили в ночной клуб в городе-герое Мурманске. Сначала было все нормально, гонорар выплатили заранее, и тут в день вылета, в 8 утра, мне звонит девочка-арт-директор клуба и спрашивает в последний раз, точно ли мне ничего не надо. Да точно, точно. А она, машинально перечисляя, что у них там есть, интересуется: «Ну, микрофон-то вам, конечно, не нужен». «Как не нужен? Обалдели, что ли?» Оказывается, микрофона-то у них и нет. Когда приходят музыканты, они приносят свои. А тебе такое и в голову даже не пришло. Ведь у богатого клуба, способного оплатить московских артистов, по идее, все должно быть. Однако нет. Загадка. Скакиваю с постели и как проклятый лечу в свою студию. По дороге звоню совладельцу, прошу привезти ключ. Он, матеря меня, на чем свет стоит, после ночной записи, тоже приезжает к 9:30 утра. Открываем дверь. Берем радиомикрофон. «Шнуры давай на всякий случай». «Какие именно?» Но я-то забыл спросить, какой у них в клубе вход у аппаратуры, и поэтому мы собираем все шнуры, что можем найти. Тем более, что если ей позвонить в Мурманск, арт-директорше, все равно она ни черта не знает про входы и выходы. Она не очень даже знает, как называется коробка, что издает звуки. Но развязка еще не близка. Приезжаю. Слава богу, подходит стандартный шнур. Но мне нужны батарейки. И их не оказалось в микрофоне. Посылаю деву за батарейками. На всякий случай объясняю марки. Energizer или Duracell. Потому что от нее уже не знаешь, чего и ждать. Она согласно кивает. Говорит, все будет чудесно, и я могу пойти в гостиницу и вздремнуть. Иду. Встречаюсь с бабами. Мы немного выпили, выспались. К вечеру появляюсь в клубе. Деточка высыпает передо мной целую гору батареек Корунд. «Ха-ха, ну пошутили, ладно. А где батарейки-то?» «Вот». Она смотрит совершенно серьезно. «И я понимаю, что это уже не шутки. Люди-то больны серьезно». Она видит, что я меняюсь в лице, но пока молчу, еще не знаю, что бы ей сказать такое плохое и как сказать. Все сразу или по частям. И сама принимается объяснять, что тут уж не ее вина. Но нет у них в городе дорогих батареек. но не продаются они. На них нет спроса, так как слишком дорого. А что такое батарейка Корунд? Это русский вариант Энерджайзера или Дюрасел. Только из 12 батареек оказались работающими 2. Так что работал я на нервах, ожидая, что еще минутка, и батарейки вырубятся. Еще минутка, и зал уже не будет слышать, что я говорю. К счастью, тогда пронесло. Батарейки каким-то чудом выдержали. Ну что можно сказать о такой арт-директрисе? Что она человек, который работает вне времени, вне специальности и не понимает, чего от нее требуется. И готовьтесь ко встрече именно с такими чудовищами. И к тому, что именно вас потом обвинит и пресса, и публика в сорванном концерте. Никто и не задумывается, что именно по вине такой самодеятельности масса гастролирующих артистов уезжают с выступлений как оплеванные. А впрочем, тут есть и ваша вина. Могли бы подсуетиться, все проверить самостоятельно и не строить из себя королей сцены. Тогда не сели бы в лужу. Лично я, обжегшись неоднократно, все проверяю сам. И только на таких условиях можешь быть спокоен, что тебе уже не придется объяснять публике, что не ты виноват, что ты белый и пушистый, что это кто-то на месте решил сэкономить и заказать аппаратуру не за 1000 долларов, а за 100, и для работы привезли сколоченные из фанеры динамики. Ведь посредники, мальчики и девочки, чуют носом, что работа может стать их последней, и экономят на всем, чтобы больше отложить свой карманчик. На звуке, на свете, подтанцовке. Хуже самодеятельности нет ничего. Тип, который взялся тебя продать в гастрольную поездку, не отдает себе отчета, что он ноль. Свести тебя напрямую с заказчиком он не может, опасаясь потерять свои деньги. Причем он ведь не профессионал. Профессионально работающий человек понимает, что все равно более слабый менеджер, чем ты, и, попросив у тебя 10% своего гонорара, предпочтет отойти в сторону. Что же касается вредителей, то они водятся на всех уровнях. Ну, может, на Западе что-то и по-другому. Может, там, чем певец круче, тем люди, работающие с ним, профессиональнее. У нас же влипнуть в историю может артист любого уровня. При этом даже не важно, какие у тебя связи и сколько у тебя денег. Так мои друзья, отдыхавшие несколько лет назад в Горном Алтае, рассказали интересную историю о провальном концерте Алсу. Она приехала выступать в жуткую глушь, где почти нет дорог и где до последнего дня не было даже сцены. Ее специально изготовили под концерт. Занесло певицу в такую даль, возможно, и не по собственной воле. Скорее всего, ее отец, местная шишка, ради собственных интересов и решил порадовать народ. Все билеты были проданы. И в день выступления поле перед новой сценой было заполнено людьми, многие из которых приехали из дальних деревень. Вот сидят они, стоят они, и тут перед ними вышла выступать какая-то группа, работающая на разогреве. Народ удивился, но минут 20 терпел. А те все зажигали и зажигали, пока примерно через час многие зрители стали потихоньку отползать с поля. Долгожданного выхода Алсы дождалась лишь небольшая кучка местных люмпинов. Алсушечка, совершенно беззлобная девица, не поняв, что случилось, вероятно, озверела, потому что в следующие дни дала крайне неполиткорректное интервью местной прессе о том, что жители здесь ни черта не понимают в искусстве. Местные до сих пор обижены на нее и рассказывают туристам, насколько она не права, ведь не могли же они бросить все свои дела. Им надо было и вернувшихся с поля коров домой впустить, и подоить заодно, и свиней накормить, и гусей в сарай загнать, и самогонный аппарат отключить. Да к тому же, многим нужно суметь вернуться в свои деревни, а дороги здесь не освещенные, не асфальтированные и петляющие по горам. По ним и днем-то ездить опасно, не то что ночью. Так что она всех обманула. Ведь сказали же, концерт в 7. Значит, в 7. Алсута вряд ли представляет себе, что такое крестьянская жизнь, но организаторы должны были продумать такие моменты. Нужно понимать, что Москва — это Москва, Лондон — это Лондон, а колхоз имени Рабиндраната Тагора — это колхоз имени то есть они были заняты другим, им было важнее убедить и ее, и папу, что они профессионалы, что занимаются шоу-бизнесом с пеленок, и что если не они, то кто же? Кто же, если не они? Думается мне, они и денег немало огребли за свою работу. Только все равно они полнейшие мудозвоны. И такие пролезают везде и всюду, как тараканы. И в Москве, и в Лондоне, и на Рабиндранатчине. И раз подобное случилось у певицы, чей папа миллиардер, и, между прочим, местный начальник, то не ждите, что подобных накладок избежите вы. Но, опять но, наверное, неправильно в главе о самодеятельности поносить только посредников и организаторов. И сами артисты могут быть полнейшей самодеятельностью. Помню, как еще в начале своей карьеры меня пригласили выступить в пансионат Лужки, куда я и заявился, как водится, в футболочке и джинсиках. Предполагалось, что я ненадолго выйду где-то в середине маленькой развлекательной программки, и поэтому я отправился искать местного ведущего, чтобы спросить, когда и как мне удобнее вписаться в шоу. Сей увенчанный лаврами юноша сидел в гримерушке, а над ним колдовали целых три специально обученных тетушки. Одна рисовала ему бровушки и замазывала мордушку тональным кремушком. Вторая укладывала жидкие прядушки. Третья гладила его концертный костюмушко. «Ой, ну что вы мне тут нарисовали? Не видите, что ли? Одна бровь выше!» — шпынял он тетеньку. «А вы, дорогуша, считаете, что хорошо отгладили фрак? Переглаживайте!» — досовалась другой. «А ты кто?» — окинул он меня строгим взором. «Я? Трахтенберг». «Как? Тахтен? Тьфу, кто такой? Почему не знаю?» «Я должен выступать. Мне уже заплатили». «А где твой концертный костюм?» — поинтересовался это порождение советской эстрады. «Да я это... бескостюмный я!» Он еще раз презрительно окинул меня царственным взором. «Ну что ты стоишь? Иди, иди! Позову, когда нужно будет!» И переключил свое внимание на челядь. И вот вечер начался. В отглаженном костюме, в гриме, который ему 2 часа накладывали, юноша вышел на подмостки и произнес банальнейшую фразу, любимую всеми деревенскими диджеями. «Добрый вечер, дамы и господа! Мы начинаем наш торжественный вечер! Пошел нахуй! Трахтенберга давай!» Неожиданно начал скандировать зал. «Трахтенберга! Трахтенберга!» Он стушевался. И как только понял, что ему ничего не остается, свинтил за кулисы. Наступали новые времена. Новый стиль общения и, как следствие этого, новые герои. Его ошибкой было по-прежнему считать себя звездой. Да, он постоянно вел мероприятия этой тусовки. Да, ему казалось, что он герой. Но, к сожалению, только казалось. Таких мальчиков я встречал еще в Институте культуры. Там каждый второй такой был. Например, у нас проходили капустники. Набор был стандартный. 7 групп, 7 маленьких спектаклей. Между ними требовались связки, и к тому же кто-то должен был их представлять. И поэтому, помимо участников капустника, работало еще 2 ведущих, тоже из студентов. 1 крупный и толстый, 2 мелкий и тощий. Юноши нравились публике, и все 5 лет учебы оставались неизменными ведущими. Их знали все. Они же уверенно мнили себя звездами, ведь их любило целое 1000 человек. На них показывали пальцами, они срывали овации, даже ничего интересного не делая, так сказать, авансом. И не важно, что это все была самодеятельность. Тогда они прокатывали на ура. Но учеба закончилась, и сейчас никто и слыхом о них не слыхивал. Где они? Что с ними? Они просто вышли в чужой враждебный мир, где нужно начинать все сначала. Мир шоу-бизнеса — это не факультет института. Это говняная академия. То есть академия говноедства и говнотворчества, где каждый боец должен переплыть свое море. Говна, естественно. А ты уже включил звезду и не можешь от этого отвязаться. Самодеятельность неплоха сама по себе. Плохо, что в какой-то момент звездульку зашкаливает. Ты был звездищей колхоза пиздец коммунизма, вел там все концерты, тебя знали все и все тебе радовались, но в другом месте ты нахуй никому не сдался, даже если этот колхоз и занимает 1/6 суши. Пугачева в своих интервью рассказывала, как на конкурсе в Сопоте вышла на сцену и поняла, что это провал. Никто ее здесь не знает, никто не начинает писать кипятком от восторга, а делать что-то надо, что-то новое. Что-то выразительное, чтобы удивить и понравиться именно этим зрителям. И вот тогда Прима начала творить то, чего никогда раньше не делала на концертах — подвывать, кривляться, и это сработало. Только благодаря пониманию, что ты никто, происходит мобилизация, и тогда можно ждать чудесных просветлений. И напротив, в тот момент, когда ты звездно убежден, что тебе все доступно и позволено делать вещи, недозволенные другим, у тебя разъезжаются ходули, и ты летишь в выгребную яму. Именно в такие моменты зазвездления люди торпедируют тебя вопросами, как, например, Киркорова, о чем, мол, у вас так много ремиксов. Звездолет Бедросовича уже давно идет на автопилоте и не понимает, что это не просто метеоритный дождь, это Армагеддон. Как-то мне позвонила на радио девочка. «Откуда вы мне звоните?» «Из Москвы». «Как вас зовут?» «Янина». «Янина — польское имя», — заметил я. «А что вы делаете в Москве?» «А вы что?» В ответ спокойно поинтересовалась она. Действительно, тремя простыми словами простая девочка с простым польским именем умыла непростого артиста с непростой еврейской фамилией. «Снимаю перед вами шляпу. Вы лучшая». Пришлось признать проигрыш и отдать победителю пальму первенства. Будь я звезданутым агрегатом, произошел бы сбой системы. Стоял бы и обтекал, но я свои ошибки вижу. Надо порой расставаться с мыслью, что ты герой, и иногда говорить себе, что ты никто. Вот и мне в тот вечер, когда публика освистала деревенского диджея в утюжном фраке, загримированного а-ля звезда Мулен Руж, совсем не хотелось ему помогать. Утонул так утонул. Туда и дорога. Правда, мне пришлось нелегко. Я готовился только к небольшому выступлению, а пришлось вести конкурс красоты. Бизнесмены, чтобы развлечь себя необычным образом, наняли в модельном агентстве 100 штук девиц, которые сегодня и должны были показать себя в лучшем виде. Конкурс обычный. Проход в вечерних платьях, проход в купальниках. Прикол лишь в том, что шел он для узкого круга людей, пьяной компашки из пары десятков мужиков и такого же количества баб. Для зрителей конкурс был лишь вопросом веселого времяпрепровождения, для девочек — вопросом жизни и смерти. Участницы все воспринимали необычайно серьезно, не понимая, что над ними и их глупостью только весело глумятся. Впрочем, что они могли понять? Им всем было лет по 14. При мне двух баб отправили домой, сказав им: «Девочки, вы уже старые, вам уже по 15». Они рыдали в коридоре, а я, отупело, еще не понимая сути происходящего, поинтересовался: «А раз всем по 14, как же вы их трахать-то будете?» «Никак», — ответили мне. «Зачем их трахать? У нас свои бабы есть, а эти только для конкурса. Весело же!» И тогда я понял, насколько разнообразны человеческие развлечения и как порой бывает тяжело артистам в незнакомых компаниях. Кстати, хороший менеджер должен понимать и как будут сочетаться артисты друг с другом в одном концерте. На днях я услышал, что моему знакомому предложили на день рождения группу «Ленинград» первым отделением и Пенкина на второе. «А почему в таком порядке?» — поинтересовался я. «Ну, Шнур заедет к нам перед своим концертом в клубе. Ему удобно в начале. А Пенкин едет откуда-то издалека. Ему удобно позднее». По крайней мере, паренек, который взялся все это организовать, сказал так: «А что, если Шнуров споет песню «Самое страшное, что может случиться, стать пидорасом»? Пенкин после него петь выйдет?» — поинтересовался я. Знакомый задумался. Никто его не предупреждал о возможных накладках. Ведь паренек, взявшийся организовать чудесный вечер, не является профессионалом. Он просто кретин, случайно оказавшийся между покупателями и продавцами. Он не понимает, чем торгует. Он лишь тупо дозвонился артистам, чьи телефоны сумел раздобыть, тупо спросил, кто и когда свободен и за сколько готов работать. Потом уже сделал по-хитрому, накинул на ценники свою долю и решил, что на этом его работа выполнена. Конечно, артисты попали, а он гуляет и в ус не дует. Ну а вы же, блядь, звезды, отработайте как-нибудь. И фигня, что за кулисами стоит конкурирующая с вами группа и мечтает плюнуть вам рожу, а вам хочется им двинуть в рыло. Вам все равно надо собраться и создать публике праздничное настроение. Поторопись, пись, пись, приободрись, дрись, дрись. Тем более, что публике и вовсе насрать, почему у вас вырубился посреди вечера микрофон и свистят колонки. Публика возмущается и орет с места.
4: Взяв за выход двадцатку, еще и халтуришь? Артист!
2: Сколько, сколько? Вы аж замираете от ужасающей цифры, и волосы на жопе начинают тихо шевелиться. Вам хочется биться головой об пол, ведь вы только что узнали, как сильно вас наебали посредники. Работать совсем не вмоготу, и хочется взвыть по-волчьи и сорвать кому-нибудь скальп. Но виновников уже и след простыл. Что я могу на это сказать? Вы, дорогие мои, сами виноваты, доверившись абсолютно незнакомым людям. Не проверили микрофоны и свет.
5: Один мужик очень любил свою жену и никак поэтому с друзьями не мог ездить на рыбалку. Вдруг ему говорит: ты с женой живешь уже 20 лет. Вот ты с утра, бля, откинь одеяло, посмотри на ее жопу. Скажи: ёб ты мать, ну и жопа. И вперед с нами на рыбалку. Тот говорит: отлично, наверное, поможет. С утра просыпается, одеяло откидывает, смотрит, говорит: ну и жопа. Блин, нахуй мне нужна эта рыбалка. Два пидораса ебутся на лесной опушке. Один говорит: подожди, я пойду пока. Уходит в кусты, а второй слышит через некоторое время такой крик. Он прибегает, смотрит, говорит: что случилось? Он говорит: я родил. Кого ты родил? Вот я, говорит, не знаю, такой маленький, смотри, маленькие глазки, маленькие ручки, маленькие ножки. Второй посмотрел, говорит: ну ты, говорит, мудак, ты просто на лягушку насрал. Поручик Ржевский приходит к денщику и говорит: у тебя есть какой-нибудь каламбурчик? Тот говорит: есть. Вот какая, например, разница между парикмахером и херувимом? Тот говорит: какая? Как ты не понимаешь? У одного хер сзади, а у другого хер спереди. Понятно? Тот говорит: блин, заебись. Приходит на вечеринку: господа, говорит, у меня есть свежий каламбур. Все обступили, говорит: ну, поручик, давайте. Он говорит: какая разница между цирюльником и ангелом? Все говорят: блин, какая, поручик? Он говорит: я не помню точно, но кого-то из них хуй сбоку.
0: На танковых учениях стоит генерал и по рации передает: первый пошел, первый танк пошел. Второй пошел, второй пошел. Он говорит: третий пошел, третий стоит на месте. Он говорит: третий пошел, тот стоит на месте. Он говорит: третий пошел, открывается люк, оттуда вылезает чукча и говорит: командиры, блядь, не поверишь, шапка разговаривает. Сидят два наркомана в окопе, закончились патроны. Танковая атака. И вот один танк прорывается через все заграждения и останавливается прямо перед окопом. Они думают: хули делать-то, сейчас ёбнет. Забивает косяк, курит. Танк стоит. Они докурили.

0: В один банк забегает грабитель с автоматом, начинает всех мочить, там горы трупов. Он говорит: деньги быстро, там ему собирают деньги. Вдруг звонок президенту банка, и говорят: к вам забежал грабитель, это сумасшедший. Он спиздил у охранника автомат, бля. К нему надо подойти и так тихонечко сказать: пиф-паф, он сразу упадет. Он говорит: нихуя себе, значит, выбрали самого смелого охранника. Он подходит так: пиф-паф. Тот падает, все радостные. И тут грабитель так встает и говорит: и тут я как бы из последних сил. Тра-та-та-та-та. Перекличка на плацу. По порядку номеров рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. 8. Прапорщик говорит: ёпта мать, я вам покажу, бля, как правильно по-русски говорить. 3 круга вокруг плаца. Все побежали. По порядку номеров рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. 8. Ёб твою мать, 5 кругов вокруг плаца. Побежали. Запыхались, стоят. По порядку номеров рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Блядь, ёбаная жизнь. 8. Перекличка в армии. Иванов, я. Петров, я. Сидоров, я. 3030. Товарищ командир, сколько раз говорит, не 3030, зо-зо.
1: Принц был молод, но статью своею и мелодикой трепетной речи поразил всех собравшихся в зале гостей, как во тьме появление свечи. Государь, он сказал, я люблю твою дочь, лишь она мое счастье и мука, в целом мире один ты мне можешь помочь, я прошу у тебя ее руку. И монарх отвечал: ты получишь жену, только прежде пройдешь испытание. Из десятка ее ты узнаешь одну, и тогда поведешь на венчание. 10 девушек в масках пред ним встали в ряд. И исполненным мужества жестом подал руку одной он, и, как говорят, объявил перед всеми невестой. Только царь говорит: погоди ликовать, раз один угадать-то не штука, ты попробуй ее 3 раза к ряду узнать. И тогда получай ее руку. 3жды девушку прячет упрямый старик, изменяя ей маску и место, и колеблясь 3 раза какой-нибудь миг, принц ее называет невестой. И сказал, задыхаясь от ярости царь: угадал ты, ну что же, прекрасно! Забирай ее и увози с собой, коль она ехать с тобою согласна. Но, упав ниц, взмолилась принцесса: отец, хоть убей, хоть помилуй меня, ты только люб мне, Иван, наш придворный кузнец. Мы с ним тайно 3 года женаты. И от вести такой, помешавшись слегка, принц Заморский умчался в Европу. Толь печальный миг в карете, вихрем к дяде мчась, ртом жадно к горлышку приник наследник всех его сберкниг, племянник. Звать его Евгений. Он, не имея сбережений, в какой-то должности служил и милостями дяди жил. Онегина почтенный папа каким-то важным чином был, хоть осторожно в меру хапал и много тратить не любил. Но как-то раз один увлекся, всплыло, что было и что нет, как говорится, папа спекся и загудел на 10 лет. А будучи в годах преклонных, не вынеся волнений он их, в одну неделю захерел, пошел посрать и околел. Мамаша долго не страдала. Такой уж женщины народ. «Я не стара еще», — сказала. «Я жить хочу, ебись все в рот». И с тем дала от сына ходу. Уж он один живет 2 года. Любил он поебать. И в этом не знал ни меры, ни числа. Друзья к нему взывали: где там? А член имел, как у осла. Бывало, на балу танцуя, в смущении должен был бежать. Его трико давление хуя не в силах было удержать. И ладно, если б все сходило, без крика, драки и беды, а то ведь получал мудила за баб не раз уже пизды. Да только все без проку было. Лишь оклемается едва, и ну пихать свой мотовила, будь то хоть девка, аль вдова. Мы все ебемся понемногу, и где-нибудь, и как-нибудь. Так что поебкой, слава богу, у нас не запросто блеснуть. Но поберечь не вредно семя, член к нам

0: одним концом прирос. Тем паче, что в любое время так на него повышен спрос. Но ша, я, кажется, зарвался. У вас прощения прошу и к дяде, что один остался, скорее явиться поспешу.
1: На вывешенные на веревочке трусы и говорит: «Первокурсница!» Второй спрашивает: «А как догадался?» «Только первокурсницы стирают трусы. А начиная со второго курса, они вообще все без трусов ходят». Когда ты знакомишься с девушкой, она не может не нравиться. Дальше ею можно увлечься, потом ее бросить, а потом перезвонить и предложить выйти замуж. Ну, знаете, бывает по-разному. Но очень редко случается, когда люди поняли все друг про друга с первого взгляда. И с первого же взгляда влюбились навеки, решили пожениться и умереть в один день и быть похороненными в одной могиле. Чаще при знакомстве с девушкой ты даже не можешь предположить, какое место она займет в твоей жизни. Но пока ты свободен, не можешь не видеть, что вокруг так много девушек хороших и так много ласковых имен, особенно если ты все еще молод и у тебя за пазухой есть тайна, имя которой — гиперсексуальность. Глупо мне сейчас каяться в том, что студенческие годы, уже живя с Леной, я все равно проводил в поисках новых увлечений. Ведь вокруг была дикая масса свободных женщин. Они все были интересны и все были открыты, в том числе для общения. И к тому же многие из них жили без родителей в общежитии. И вот я в 21 год понял совершенно чудесную вещь. Человек, придумавший общежитие, был гением. Общежитие — это культурный и сексуальный эпицентр города. А для нас он — двигатель разврата в массы. Там все время что-то происходит. У кого-то обязательно день рождения, у кого-то новая любовь или похороны, ну то есть какой-нибудь хороший повод выпить. Постоянный и спонтанный праздник. Жизнь здесь кипит круглосуточно. А главное — тут водятся бабы. Девочка, живущая в общежитии, и девочка, которой она была дома, это уже две разных женщины. Хотя она еще не сбросила старую кожу и по-прежнему находится в зажиме, и по-прежнему никому не дает и в рот не берет, в смысле выпивку, но постепенно, день за днем, она начинает убеждаться, что, наверное, она несколько не права. Ей становится все понятнее, что запреты на секс, курение и выпивку были в ее жизни лишь потому, что рядом всегда находились любящие родители, которые по какой-то необъяснимой причине были противниками всего этого наслаждения. Но предки, они же росли в доисторические советские времена, когда было не модно пить, курить и давать до свадьбы. Сейчас же все поменялось 10 раз. И на самом деле парни вокруг умные. Они не дадут ей залететь, не причинят боли. А если предложат наркотики, так только те, что употребляют сами. А они же не дураки, чтобы употреблять всякую дрянь и приближать свой конец. Они же понимают в этом. Массовый гипноз работает. И когда девочки протягивают в компании сигарету, она курит со всеми. Если все колются героином, то и она попробует. Она свято верит, что люди вокруг нормальные. А теперь помножьте сию дивную ситуацию на то, что здесь были девочки из застойной эры. Я уже в предыдущих главах упоминал, что это такое, если кто забыл или, например, не знает. Но говоря про общежитие, данную тему можно подчеркнуть особо еще не раз. Здесь дети, воспитанные в полном отсутствии элементарных знаний о половой жизни, оставались еще и без присмотра элементарных родаков, что как нельзя лучше усугубляло ситуацию. Ведь незнание многих доходило просто до маразма. В школе друг другу все рассказывали, что детей рожают из пупка. При этом показывали снимки беременных баб и пускались в объяснение, что пупок развязывается, и оттуда вылезает эмбриончик. Нередко случалось, что какая-нибудь из целок, чтобы приобрести авторитет среди подружек, начинала корчить из себя прожженную блядь и учить их уму-разуму. Ну, например, что при занятиях сексом кончать можно куда угодно, но главное — не целоваться, потому что именно от этого появляются дети. Неудивительно, что вчерашние школьницы в общежитии просто потерялись и окончательно запутались в вопросах морали и норм поведения. Что можно, что нельзя? Господи, ответь! Как себя вести и что говорить этим мальчикам? Ау! Девочки часто перегибали палку. В смысле, можно было в коридоре общежития остановить какой-нибудь вопросом. А скажи-ка себе, красоточка, целка ты еще, аль нет? Она, чтобы не выглядеть лохушкой, могла заявить. Малец! Не нужно меня глазами трахать, а носом кончать. И вообще, я была женщиной уже тогда, когда ты еще болтался в мутной капле на конце своего отца. То же самое могли ляпнуть следующие 2, 3, 4 невинности, встретившиеся тебе на пути в туалет. Ведь у девушек лучшая защита — это нападение. И никто ни за что не признался бы в своей девственности. Оно, как ее сочтут, невостребованной и никому не интересной. Вспоминается, кстати, анекдот. Алло, прачечная? Хуячечная. Министерство культуры слушает. Ну, приблизительно такой ответ следовал бы на вопрос о девственности от студентки Института имени культуры. Там на краткий вопрос отвечали в 3 сложных матерных фразах, после чего еще могли и грязно выругаться. Но все это было напускное, фальшивое, а поэтому морочить головы этим опытным девочкам было проще простого, чем некоторые сволочные подонки, вроде нас, и пользовались. К подонкам относились только старшие ребята. Уболтать опытную обитательницу общежитского кибуца тоже ведь не так просто. У каждого при этом была своя методика. Например, мой однокурсник Артур работал с удивительно наглой прямотой и просто врожденной артистичностью. Одним из любимых мест его производственной деятельности был душ. Артурчик, безусловно, знал про мужские и женские дни, но принципиально приходил туда только в женский день и прятался в засаде. Нет, он совсем не собирался выскакивать из-за угла и пугать девочек громким криком и длинным хоботом. Он преследовал более важные цели. Как только в душевую заходила новенькая, этот амурчик потихоньку проскальзывал следом, раздевался и лез под струю. «Привет! Потри мне спинку!» Перед обнаженной девочкой, стоящей в пузырьках мыльной пены, возникало самое невинное, какое только могло быть, и добродушное татарское лицо. Девочка взвизгивала от неожиданности и, прикрывая мочалкой то одну, то другую, части своего тела, возмущенно вопрошала: «Что вы здесь делаете? Что вы себе позволяете?»
2: «А что такого?» — косил подлоха Артур. «Я даже не понимаю, что тут такого? Ну, сложно вам, что ли? Ну, так не трите».
1: Играл он хорошо. Девочка даже терялась. «Но сегодня же ведь женский день! Или я что-то перепутала?»
2: «Какой день?»
1: Артур смеялся 2.5 минуты, а потом, как маленькому ребенку, принимался ей все объяснять. «Девушка, вы с первого курса, что ли?» «Ну, тогда ясно. Вы, наверное, читаете эти бумажки и верите во все, что там написано». «Нет, девушка, это просто так написано. Здесь уже никто никого не стесняется. Все свои. Потрите мне спинку, пожалуйста, а? Ага, и вот здесь еще». Так, спинка за спинкой, и девочка оказывалась втянутой в сексуальные игры с продолжением. Порой ему удавалось проделывать этот номер даже с 2 или 3 одновременно. Жаль только, работал Артур всегда в одиночку. И никого из нас не брал на эти водные процедуры. Да и вообще он являлся уникальным человеком. Ничего не стоило, например, проверить, есть ли он в общежитии. Бралась бутылка водки, открывалась и ставилась на стол. Если через 5 минут этот сексуальный террорист не появлялся, значит, его в общежитии не было. Может смеяться, говорить, что это фантастика и просто совпадение, но факт есть факт. Артур шел на водку. На каком бы вы этаже ее не открыли, пусть бы даже в самой дальней угловой комнате за туалетом, как совершенно случайно появлялся он и говорил: «Простите, а такой-то здесь живет?» С Артуром мы подружились. Ведь его артистизм проявлялся не только под душем. Однажды, сидя на скамейке летнего сада, мы придумывали, как бы нам заработать, и решили, что раз мы артисты, будем зарабатывать на искусстве. Пусть хотя бы и на улице. Мы вспомнили все песни о траве, которых в репертуаре певцов прошедшего времени было до жути, и сделали из них наркоманское попурри. шили себе костюмы, чтобы публика при одном взгляде на нас тормозила и видела, что это настоящие бродячие музыканты, и вышли в подземный переход. Он с гитарой, я с бубном. «Музыка союза композиторов, слова союза писателей», — громко объявлял я, и мы начинали.
2: «На дальней станции сойду, трава по пояс...» И дальше. «Трава налево, трава направо, трава на счастье, трава на славу...»
1: Там особенно нам нравилась одна песня, она совершенно всех потрясала.
2: «Вот идет журавель, журавель, на бабушкину конопель, конопель. Анна-ша, да чего ж ты хороша, Анна-ша, да чего ж ты хороша, травушка-муравушка зелененькая».
1: Публика сбегалась моментально. И бывало, что за полчаса мы зарабатывали 60 рублей, а стипендия тогда была 45. Заработок позволял нам с Артуром чувствовать себя полноценными мужиками и спокойненько крутить романчики с теми, кто нам нравился. Правда, при этом у меня была Лена, которую я любил, и поэтому старался ходить по этажам общежития культуры так, чтобы не оказаться разоблаченным. Благо, оно было для этого достаточно большим. У Артура тоже была девочка, с которой он не просто встречался, но даже жил вместе в одной комнате. Причем он плевать хотел на то, что о его выходках думает она. Или не плевать, но у него все равно существовала уверенность, что его простят. И вправду, хотя такого бабника и алкоголика было еще поискать, любимая его всегда прощала. И всем рассказывала, как его любит, и какой он сволочь, и как делала от него аборты, и все-все-все. Она называла его Луною. Я как-то спросил, а почему Луной, а не Солнцем или Звездой? И девица популярно объяснила, что ее солнышко похоже только на Луну. Вечером приходит, а утром уходит. Но и это лунное расписание не являлось постоянным. Когда его начинало что-то раздражать, он вел себя еще более нагло и цинично. Например, говорил своей подруге, что сходит за спичками, а то они как-то неожиданно закончились, и исчезал дня на 2-3. На четвертый день какие-нибудь студентки стучались к ней в дверь, держа под руки чуть теплого Артура. «Это ваше?»
2: «Мое».
1: «Ну так заберите. Вы оставьте пока в коридорчике. Пускай оно полежит, проблюется, а потом я затащу к себе, чтоб в комнате не воняло». Когда музыкант счастливо облегчал желудок, его возлюбленная затаскивала тело в комнату, после чего затирала вонючие полы в коридоре. Был случай, когда Артур ушел к двум девчонкам, напился у них, натрахался, а потом обблевал простыни. Обе девочки с утра пришли к подружке Артура и предъявили ей претензии. «Что это такое? Ну-ка убери за своим и простыни постирай. Чего это он у нас в комнате нагадил?» Она послушно забрала его, а утром они вдвоем пошли стирать белье. Это была какая-то жертвенная любовь, всепрощающая. Она его даже кормила на свои скудные гроши, на стипендию. Хотя он сам умел зарабатывать и к тому же имел обеспеченных родителей. Они присылали ему одежду, деньги. Одежду он носил, деньги пропивал, а девочка одевалась непонятно во что. Но поставить ему это на вид было просто невозможно. У него была практически патологическая жадность, лобовая хитрость и убежденность, что он всегда прав. Однако в общем и целом Артур был человек очень яркий, талантливый и веселый. В слезах. Кстати, о молодости и неопытности. Самым показательным примером сексуального невежества и идиотизма стала у нас одна молдаванка. Спокойная, тихая, полноватая девушка. И вот однажды ночью она стучится в комнату к моей Лене и, удивляясь происходящему, говорит: «Вызови скорую помощь. Я, кажется, рожаю». «Чего?» — спросонья опешила Лена. «Ты напилась, что ли?»
2: «Нет. Рожаю я!
1: Вызвали скорую. Хотя в роддом отвезти уже не успели. Родила девушка прямо в комнате. Общежитие трясло, как негра в сугробе. Ну как она могла ходить беременной, и никто ничего не заметил? Как? Да она и сама-то поздно поняла, что с ней. В институте, конечно, случился скандал, и встал вопрос. А кто же виноват? Виновных не нашли. Хотели ее выгнать, но потом смирились и оставили.

0: а перед ней встал вопрос. Что делать? Вернуться домой одинокой и с внезапным ребенком она не могла. Семья ее была из Приднестровья, а там так не принято. Поэтому родители девушки настойчиво предлагали ей авантюру. «Приведи хоть какого-нибудь самозавалящего мужика», — писали они в письмах. «Пройдешься с ним и с колясочкой по селу, чтоб все видели. Потом вы уедете, а мы скажем, что вы развелись, и все в порядке». Однако авантюру проиграть было не с кем. Настоящий отец ребенка предпочел оставаться инкогнито, а с другими девушка даже и не общалась. И снова она стала стучаться в дверь к Ленке. «Слушай, а может, это, дашь своего мужика-то?» «Не, я его только покажу, да и все. Родители могут денег дать немного. Ну, и отдохнет хорошо. У нас природа, река, шашлыки». «Даже не знаю», — честно удивилась Лена. «Он не поедет, наверное». Но все же она мне рассказала об этом. И я решил откликнуться. Дорогу обещали оплатить. Так чего ж не съездить? Девочка взяла с собой для смелости подружку, и втроем мы поехали на село. Ехали поездом. Недолго, не коротко, но мне показалось скучно, и уже по дороге я, как неизвестный герой, влез на верхнюю полку к смуглянке-молдаванке, где под унылый стук колес она отдалась мне ритмично и спокойно. Родственники встретили нас хорошо. Действительно, были и природа, и шашлыки, но постелили нам в разных комнатах. Мне досталась кровать в комнате ее брата, а она с подружкой спала в другой. Ночью я пролез к ним в комнату, наивно полагая, что подруга — небольшая помеха для небольшого, но славного романа, и мы здесь также сможем, как меня жестоко выставили за дверь. Зато уже утром одна из ее младших сестер вдруг заявила: «Мама, а если они муж и жена, то почему они спят в разных комнатах?» «Хороший ребенок, умненький!» Я тоже сказал: «Да, почему?» Обеспокоенные репутацией дочери, родители постелили нам в одной. Малина! Мешала жизни только сильная жара. По ночам я выходил в сад подышать воздухом и как-то увидел, что в летнем душе, закрытом лишь полупрозрачной клеенкой, кто-то моется. Оказалось, это наша подружка. Наличие законной, в кавычках, жены мне, разумеется, не помешало запустить руку за занавес и схватить девицу за ягодицу или девицу за ягодицу. «Рома!» — строго и возмущенно зашептала она. «Ну, прекрати немедленно и уйди, я еще невинная девушка». «Да ты что?» — восхитился я. Буквально на следующий день мы вместе с братом моей молдаванки выпивали. «Слушай», — заявил он в подпитии, — «а че это ты мою сестру трахаешь?» «Интересно», — возмутился я в ответ, — «а что мне с ней делать-то еще, когда она рядом лежит?» Но я понимал, что люди там суровые, и вытворять черти что безнаказанно не очень правильно. Поэтому и направил энергию брата в другую сторону. «А ты сам-то чего теряешься? У тебя вон под носом целка ходит, а тебе хоть бы что. Я тут ее пощупал слегка, так она совсем даже вроде не против». Мне тут же стало ясно, что зерно упало на благодатную почву. Утром я поспешил заглянуть в комнату к еще спящей невинности и мимоходом, не удержавшись, просунул руку под одеяло. Грудь, так сказать, поправить. Оказалось, она спала голая. «Ха-ха!» — воскликнул я. «Поздравляю!» Она ничего не ответила. Только брат потом признался, что поздравлять не с чем. Я, говорит, выпил для храбрости. Прихожу к ней и командую: «Раздевайся!» «Для чего?» «Размножаться будем!» И она начала раздеваться и плакать. Раздевается и плачет, плачет и раздевается. С недоумением и жалостью он наблюдал за этой трогательной картиной, после чего совесть взяла свое и вместе с ним ушла из комнаты. Так у них ничего там летом и не вышло. А вот меня чуть не женили. Поняв, что мужичонка я не самый завалящий, а практически орел, родители девушки начали под меня подбивать клинья. «Ты такой хороший парень!» — пели они мне по вечерам. «Может, останешься, а? Мы тебе и дом построим, и машину подарим, и все подливали и подливали вина, и все подкладывали и подкладывали шашлычков, а на небе роились кустистые облака, в воздухе сгущались стаи крупных стрекоз и, что там еще бывает в любовных романах, короче, чуть не окрутили. Я даже не сразу понял, что все это серьезно. А когда понял... И тут Винни-Пух снова вспомнил об одном неотложном деле. Моя циничная бабушка всегда учила меня. «Ромочка, ты же режиссер. Это слесари постоянно женятся. А режиссер подарит девочке цветочек, поцелует в щечку. А фидерзейн!» Быстро оценив все величие народной мудрости, я отчалил в любимое питерское общежитие, где ждала меня Лена и еще немало симпатичных девочек. К тому времени я так примелькался в общежитии, что мои частые визиты даже не вызывали подозрений у его жителей. Меня считали своим, и я тоже старательно прикидывался приезжим. Сочинил себе красивую, на мой взгляд, легенду. Что раньше мы с родителями жили в Кызылорде, а потом переехали в Барнаул. Там жили на улице Ленина, которая упиралась в горы, где по ночам орали горные козлы и мешали спать. Мне очень нравятся необычные названия, и вообще я хотел бы жить где-нибудь в Гондурасе. Но, к сожалению, не знаю, где он находится. То, что это вранье, и я там даже не был, нисколько меня не мучило. У всех в институте были легенды. Ведь люди собрались творческие. Особенно легендами славились студенты драмы. Там одна красотка работала под эстонку. У нее был замечательный акцент и такое же потрясающее, никем кроме нее не выговариваемое название ее родного эстонского городка. Все ей верили, пока однажды не завалилась в гости с деревенскими сумками ее мама из русского городка Елец и не спалила дочь эстонку. Да. Итак, баб, как я уже сказал, мы кадрили по-разному. Я часто делал это на общежитской кухне. Ну, к примеру, заходил и говорил, что очень-очень хочется кушать. «Накормите, пожалуйста!» Бабы могли дать кусок мяса и отправить в освояси, но могли и пригласить к себе в комнату пообедать. Это было уже интересным предложением. Иногда способы знакомства были и вовсе неординарными и нахальными. Ну, например, как-то в один из дней мы с ребятами напились по-черному. Я остался у них ночевать, потому что уползти домой было просто невозможно. С утра, естественно, всем очень плохо. Болят бошки, ломят ножки, хочется жрать, а денежек-то ни у кого и нету, тип. Наверное, я мог поехать домой и поесть. Но бросать приятелей не стал и принял волевое решение пойти по комнатам зарабатывать вокалом. Взял с собой товарища. У него, правда, не было ни слуха, ни голоса, но зато была страшная рожа, и он, один из немногих, мог сам передвигаться. И наш дуэт пошел по этажам. «Мы бродячие музыканты и хотим заработать на кусок хлеба!» — представлялся я каждому открывшему нам дверь. «Пустите нас, мы вам споем!» А в общежитии Института культуры почти в каждой комнате стоит пианино, хоть и раздолбанное, но звуки издающее. В некоторые комнаты нас из любопытства пускали. Но интересно все-таки, не каждый же день кунсткамера на дом выезжает. Если пускали, я играл и пел, а мой второй голос тоже что-то подвывал и протягивал всем шляпу, в которую нам из жалости кидали кто что мог. Мелкие деньги, огрызки сосисок, картошку, яйца, ну и другие объедки. Одну дверь нам открыли две девочки-припевочки. Они нас впустили, но немного послушав, важно сказали: «Ребята, вы что, не понимаете, что поете отвратительно, а играть вообще не умеете?» «Неужели?» — изумились мы. «А вы умеете?» «Конечно, это же наша специальность. Мы хоровики-народники». Мы выслушали это со вздохом извинения, за что нам дали таблетки от головной боли и накормили. А вечером на собранную мелочь мы опять устроили пьянку. И я, задавшись вопросом, где мне сегодня давануть храпака, решил навестить добрых самаритянок. Они открыли дверь и по-доброму, в двух-трех матерных образных выражениях объяснили, что женская комната вообще не место для ночевки грязных бездомных кобелей. После чего попытались меня вытолкать. В неравной схватке, а может, им и не очень хотелось почувствовать себя амазонками, я прорвался к кровати и завалился жопой кверху. Вынести меня они не смогли. Сказав волшебную фразу «Ну и хуй с тобой», Они легли вдвоем на одну кровать, которую я, проснувшись ночью, и взял на абордаж. Девочка, лежавшая с краю, не супротивилась. Вторая у стенки вообще делала вид, что спит и к происходящему разврату отношения не имеет. Снова я появился там через неделю, но той певички, с которой мы так удачно спелись, не было. В наличии имелась только ее соседка, которой я и стал петь серенады. А она начала странно ломаться, как голос парня во время мутации. «Понимаешь, Рома, — стесняясь сообщила она, — я не могу с тобой быть, я еще девица».
1: «А сколько тебе лет?»
0: 19. «Сколько?» «Нет, дай-ка мне мою одежду, я пойду. Я не вынесу такого позора. В таком возрасте, с таким чудным голосом!»
1: «Позор, ты думаешь?» — растерялась она.
0: «Конечно! Давай выпьем за то, чтобы никогда тень позора не легла на наши седины». И мы с ней дерябнули. Потом хлопнули еще. Девушка все сильнее задумывалась. А может, 19 — это действительно много. А может, и правда пора. Я подливал масло в огонь. Типа, разве же она не знает, что быть девственницей в 20 — это вообще клеймо. Не нужна никому, что ли? Это не оценят. Она как-то очень быстро сломалась. Позже она призналась, что ее соседка уж очень хорошо отзывалась о моих фантастических способностях. У нее перебывало немало парней, и она в этом точно разбирается. А также посоветовала, что если уж лишаться невинности, то с грамотным парнем. Это было приятно. Наверное, слушок, что я умело лишаю невинности, пополз обо мне, и меня пригласила для этой цели еще одна девочка. Сказала, что до нее, как бы это сказать, дошли слухи о моей компетентности, а она знает, что первый раз важен и хочет, чтобы все прошло хорошо. К несчастью, когда видишь такое циничное отношение к сексу, ты тоже начинаешь подыгрывать. К тому же, когда она меня встретила, я был не совсем трезв, чего она в некотором своем волнении не заметила. «Ну ладно, раз хочешь, давай», — снисходительно согласился я. «А чего не согласиться-то? Идешь себе по коридору, а тебя зовут девственницу лишить. Девочка ты симпатичная, а потому работать с тобой буду бесплатно. Ну, пошли к тебе». В комнате я и вовсе заигрался настолько, что все свел к клоунаде. «Ну, раздевайся». «Нет, не так. Медленно». «Угу. Да, лучше раком стань». Потом стал надевать на член очки. «Типа, посмотри, кисонька, какого крокодила мы сейчас будем трахать». Так и не довел дело до конца. И все же, возвращаясь к вопросу о девственности и целомудрии, разве можно ее считать невинной после такого моего визита? Все эти случаи, что естественно, делали меня увереннее и увереннее. Появился сытый цинизм. И так однажды я заявился к очередной претендентке, не считая, что нужно тратить время на долгие уговоры, сразу перешел к делу. «Ну что, будем сегодня трахаться?» «Не-не-не. Посиди лучше, поешь». «Бедная девочка, все-таки я ей тоже нравился». «Ну ладно, поем. А трахаться будем?» «Нет». «Ну ладно, тогда я ухожу». «Да подожди ты». «Ну а чего ждать-то? Пойду, а то так и не потрахаюсь сегодня». В первый раз я ушел ни с чем. Во второй. А в третий раз у нее сидели подружки. «Так мы будем трахаться или нет?» Снова настойчивым шепотом сразу возле двери осведомился я. «А просто с нами посидеть ты не можешь? У меня же подруги». «Короче, жду еще 15 минут. Если четкого ответа не будет, уйду». «Че, актрисок мало, что ли?» Просидел 15 минут. Поболтал с дурами. Посмотрел на нее. Глазами она показала. «Нет». Встал и пошел к двери. Возле двери меня догнали. Это было согласие. С этой дамочкой, кстати, мы встречались еще несколько лет. Потом у нее появился муж, но нам не было до него никакого дела. Надо заметить, она была очень раскована в сексе. Просто класс. Но после секса ее сразу же хотелось куда-нибудь отправить. Говорить с ней было особо не о чем. Опытность моя в общении со студентками объяснялась еще и тем, что этот институт не был моим первым учебным заведением. Как говорилось ранее, за спиной уже была пара лет отсидки на филфаке. Достоинством теток-филологов было то, что они действительно хотели учиться. Недостатком, что насколько они были умны, настолько же и страшны. Есть даже старый студенческий анекдот, как выбирали королеву красоты филфака. Выбрали настоящую бабу-ягу.
1: После конкурса девочки с физфака и матфака сказали ей: «Какая из тебя красавица, ты же ведь такая же страшная, как и мы». На что она ответила: «Зато на филфаке я самая красивая». Еще, кстати, я короткое время учился на стоматолога, решив идти по стопам матери. Вообще-то мне больше нравилась кардиология, но я тогда рассудил, что стоматология выгоднее. Сердце-то у человека одно, а зубов аж 32. Значит, пациенты будут приходить чаще. Однако, быстро разобравшись, что медицина – это не мой конек, покинул этих юных Гиппократов, но успел познакомиться со студентками. Докторицы сильно отличались от студенток культуры. В кульке все были фифочки. Главное для них – произвести впечатление. В меди, наоборот, более вдумчивые и серьезные. Их даже звали по имени-отчеству. Ту, с которой я там сдружился, звали Анна Сергеевна. Она была на две головы меня выше, сейчас из нее вышла бы модель. А тогда мне ужасно льстило, что такая восхитительная дылда общается со мной презренным. Правда, Анна Сергеевна, или АС, без боя не далась мне ни разу. То есть она спокойно впускала меня в комнату, мы с ней выпивали, после чего я спрашивал: «Ну что, будем трахаться?» «Нет!» — в ужасе кричала она и начинала карабкаться от меня по шкафам и стенам. Залезала под кровать. Я имел ее там, где ловил, на шторах или в холодильнике. Для нее это, по-видимому, было как веселые старты или как зарница. И в итоге этого побоища она всегда давала. Как мне кажется, даже получала от этого удовольствие. Хотя лежала как корабельная сосна. Но, по крайней мере, это было необычно, и других таких девчонок, которые бы дрались, кусались и катались по полу, у меня никогда не было. Я только читал о таких, которые получают удовольствие от борьбы. Наша связь закончилась внезапно. Однажды я ехал к ней и увидел, что она идет с другим молодым ковбоем-рецидивистом. И вот тогда я решил: все. Но если почти все мои романы за пару исключений заканчивались без серьезных последствий, подарил цветочек и все, то в общежитии народ начинал потихоньку жениться. Так самый первый мальчик в нашей группе женился на страшной, как крокодил, девочке. Вскоре, правда, он пошел в ЗАГС и тихо там развелся. Причина браков в общежитии была банальна. Часто мальчик женился на девочке только потому, что она согласилась ему дать, если он женится. Он обещал ей это в момент перевозбуждения, а потом приходилось расплачиваться. Что же ему делать, если очень хочется? Проституции в те времена почти не было. Точнее, она нам была недоступна. Вот и сходили с ума, совершали глупые поступки, то и женились. Еще сильнее потрясло всех известие, что композитор из Казахстана, ну тот прыщавый гений из параллельной группы, тоже все. В смысле, вперед ногами, в ЗАГС. Причем женился на какой-то жуткой, то ли бурятки, то ли монголки, девушки с маленькими хитренькими глазками и с крайне неинтересной, похожей на пингвина, внешностью. Она, в отличие от симпатичных девочек, уверенных, что они спокойно выйдут замуж, относилась к девушкам противоположной категории. А эти всегда сомневаются в замужестве и начинают искать разные кривые пути, как бы и им добиться того же. И пингвиниха стала спать с молодым композитором. По всей видимости, это была его первая, если можно так выразиться, женщина. И единственная, кто не посмотрел с презрением на его невзрачное табло. Этим она его и купила. Они трахались по полной программе в ее комнате. Только шум стоял и вой. Потом она сумела убедить поэта-песенника, что их бурный тупой секс и есть настоящая любовь. На каникулах она пригласила его в гости в родной Свердловск. Едва мальчик переступил порог дома, как его пасть звонко и радостно объявила: «Дорогие родители, это мой жених, и у нас с ним будет свадьба». Несчастный мальчик, конечно же, оторопел от такого поворота событий, но на него смотрели возбужденные от волнения родители. К тому же он находился на вражеской территории, и он сказал «да». Когда об этом узнали, институт встал на уши. У всех на глаза наворачивались слезы, особенно когда видели, как он безумно радуется. Когда они объявили о свадьбе, мы отговаривали: «Подумай, ты сейчас еще молодой и некрасивый, но погоди немного, заматереешь, станешь известным, телок у тебя будет миллион, ты же талантливый, и сейчас ты сам себя губишь». Он отнекивался. Говорил, что раз он обещал, то слово не нарушит, что он приличный человек. Наш однокурсник, едевший к нему на свадьбу, рассказывал, что его мама там рыдала. Через 3 года у него уже было 2 детей и, соответственно, никаких путей для отхода. Красавица-жена, которая наверняка не смогла бы долго удерживать его у своих грудей, сумела популярно объяснить своему благоверному, что если у него будет 2 детей, то в армию его не заберут. И он влип. Ему стало не до стихов и песен. Нужно было зарабатывать. Девушка Артура тоже все серьезнее прибирала его к рукам. Она вцепилась в него, и он сам втягивался в их совместную жизнь. Она была удобна. Прощала практически все. Пьянство, загулы. Восхищалась его неслыханным талантом. Дело у них тоже шло к свадьбе. У меня же в тот момент было несколько параллельных романов. Из них 2 серьезных. Один с Леной, а другой с девушкой, которая появилась в моей жизни еще раньше Лены. Девица была одной из моих девственниц. Я лишил ее невинности и обнаружил чрезвычайно сексуального зверька. Она умела трахаться чуть ли не на потолке. Но при этом каждый раз, когда мы вылезали из постели или слезали с потолка, я испытывал непреодолимое желание умчаться подальше. И поэтому я подумал и перевез Лену из общежития к себе. Жил я тогда у бабки с дедом. Они особенно не возражали, но заметили мне, что у нас все-таки приличная семья. Отвели ей отдельно от меня комнату. 2 дня или 3 мы спали в разных спальнях, а потом я сказал: «Все, хватит. Жить мы будем в одной...»
0: Кто-то рядом в жопу дышит. Оглянулся — никого. Почесал старик ебло. «Кто тут есть? Скажите нахуй! Чую, кто-то дышит в сраку! Вот хуйня и есть хуйня!» И вдруг слышит: «Это я!» «Колобок? Да ты живой!» «Да, дедуль, я внучек твой! Ты меня слепил, паскуда, из говна!» «Вот это чудо! Охуительный заскок! Говорящий колобок! Вот тебя я со старухой, ненасытной пробледухой, запитаю. Сразу, бля, хуй и встанет у меня. Да еще под твой пиздеж. Ну ты, дедушка, даешь. Как же есть родного внука? Да тебя ж посадят, сука. Намотают старый срок», — отвечает колобок. Дед от наглости такой охуел. «А ну постой! Я ж тебя лепил, зараза, для того, чтоб хуй встал сразу, чтобы бабу я опять мог залупой отъебать». Колобок, услышав это, посмотрел с тоской на деда. «Ну и съешь меня, а хули? Я ведь маленький дедуля, от меня ни хуй и прок, я ж говняный колобок. Нет во мне ни витамина, ни железа, ни стрихнина, только плесень и говно. Бля, вонючее оно! Вот ты, старый пидорас, хуй тебе и в рот, и в глаз! А подумал ты умищем, от меня какая пища? Я ведь маленький, худой и до жиру никакой. Так что сколько ты не тешься, только мною не наешься. Хуй тем более не вскочит, если кто-то не подрочит». «А что делать-то тогда?» — дед спросил у колобка. «Подрочи мне ты, внучок».
2: «Да ты что? Я ж колобок. У меня ж ни ног, ни ручек, даже хуя нету. Внучек, помоги, ебёна мать, я без ебли сдохну, блять». Колобок ему: «Ну хули, покачу я в лес, дедуля, поищу кого-нибудь, чтоб столбец тебе вздрочнуть». Так сказав, в траву свалился. Вот доктор по небу, как птица, плывет. А как он плывет, никого не ебет. Он руки, что крылья, расправил, парит. Лишь жопа, зараза, немного болит. И реки под ним проплывают, и горы под ним пробегают. Орлиху орел на вершине ебет особенным способом, жопой вперед. И доктор, подумав, залупу достал и прямо с небес им на плеши поссал. А дальше морская волна. Теперь не страшна Айболиту она. А вот и акула плывет по волне. Сейчас и она будет в чьем-то говне. И доктор штаны на лету прямо снял и прямо на спину акуле насрал. Вот так, нахуй, заебись развлечение. Приходите к нам еще на леченье. Вот так добрый доктор по небу летел и вскоре обратно домой прилетел. Здравствуйте, мои дорогие, мои золотые больные. Как по вам я соскучился, бля, охуеть! Будем снова лечиться мы и болеть, принимать микстуры, делать процедуры, хуем гланды вырывать, жопы спермой набивать, чтобы все здоровы были, чтоб не мучились зря, и чтоб к доктору ходили на прием, а уходя говорили: «Ой, спасибо, добрый доктор, ай болит, не зудит теперь и жопа, и ебальник не болит, потому что есть на свете очень славный человек, любят взрослые и дети его всюду и вовек, прославляют это имя, и оно в сердцах горит. Это доктор, добрый доктор, добрый доктор, ай болит». Напрягла старуха детку посадить на поле репку. Дед ее сначала нахуй, а потом надел рубаху, взял кирку седой удод и пошел на огород. Вырыл маленькую ямку, на штанах поправил лямку и насрал большую кучу, что просло как можно лучше. Ведь недаром для растений надо больше удобрений. Все поправил, закопал и полить решив, поссал. Вот стоит довольный детка, вырастай скорее репка. А на утро хуем стукнуло, как будто. Глянул дедушка в окно, передернуло ебло. Там такой разросся овощ, что пора позвать на помощь. Выше дедушкиной хаты чудо-овощ распиздатый. Дед глядит, уже светлеет. Спит пока еще народ, как проснется, охуеет. И попиздил в огород. Обошел ее вокруг, без труда и без потуг мне не справиться, однако. От же выросла собака. Дед за репу ухватился, словно змей вокруг обвился, жопу выставил назад, чтоб покрепче был охват. От натуги перданул и растение потянул. Тянет эту суку, выворачивает руку, а она стоит и баста. Кучерява, залупаста, и таким макаром дед сказки закрутил сюжет. Вскоре бабка с ночи встала, похмелилась для начала, отодвинула кровать, да пошла во двор поссать. Панталоны расстегнула, в мох присела, перданула, поглядела на поляну, увидала деда. Спьяну, а растение хуй мозолит, вокруг крепы хороводит. Ты гляди, какая детка, выросла большая репка. В ней, небось, пудов под 200. Только рожую не треснет и корга. Ебло закрой и тяни ее за мной. Бабка ухватила детку. Детка держится за репку. Репка вылезать не хочет. Маловато старой мочи. Крепко держит плод коренья. Дед, тебе бы ускорение. Кстати, дома под скамейкой хуй лежит на батарейках. Помнишь, брали из секс-шопа, чтоб твоя урчала жопа? Слово – дело. Бабка в дом и уже стоит с хуем. Деду взад его вставляет и на кнопку нажимает. Хуй жужжит, колотит детку, то трезвее тянет репку. Бабка деду помогает, тоже жопу выгибает. То была всего закваска. Продолжается рассказка. Тянут, не выходит. С блядок внучка тут приходит. Увидала это дело и помочь им захотела. Говорит: «Скажите, предки, что за хуй торчит у детки? В жопе ходит он пиздато, но, как видно, слабовато. То ли прицел немного сбился, то ли поршень износился, аль потел аккумулятор. В общем, хрен, а не вибратор. Нужен хуй другой, гигантский, лучше, чтоб американский. Ты держись, бабуля, крепче, станет вам теперь полегче». И, открыв свой редикюль, достает огромный хуй. Хуй как раз такой, что надо. В нем распаянная плата, микросхемы, плавный ход и гарантия на год. На, дедуля, жми вибратор, посылай всех нахуй матом. Бабка, ты держись за детку, помогай хуящить репку. И вставляет бабке в зад современный агрегат. Бабку сразу задолбило. Ай да, внученька, спасибо. Дед трясется, бабка тоже. Репка вылезти не может. Внучка бабке помогает, в жопу глубже хуй толкает. Тянет, тянет вся семья, не выходит нихуя. Бабка, внучка, репка, дед. Насыщается сюжет. Дед испаренный исходит, бабку вовсе колдоебит. Сзади их тягает внучка, пробегает мимо жучка. Как увидела картину, так и ёбнулась на спину. Внучка ей орёт: «Давай, репку дергать помогай! Стариков, гляди, хуячит! От меня лишь нет отдачи! Я в бабулю сейчас вцеплюся, растопырю ноги круче! Ты ж засунь в пизду ебало, чтоб до матки доставала! Ну давай, скорее, сучка!» — прокричала жучке внучка. Жучке ж похуй, подбежала, внучке пасть в пизду вогнала, жесткую, колючую, очень злоебучую. Внучка сразу оживилась, завертелась, закружилась, всех неебаных бледей встрепенулись силы в ней. И пошла, пошла трясучка. Молодец, паскуда жучка. Жучка, внучка, бабка, детка, один хуй не лезет репка. Пробегала мимо кошка. К нам скорее, мандавошка! К жучке сзади подбегай, в жопу палочку вставляй. Кошка сразу же смекнула, ветку с елки хватанула и с разгону жучки ветку засадила в жопу метко. Жучка тут же встрепенулась, голова в пизде раздулась, внучку бедную колотит, бабку взад вперед воротит, дед с вибратором в дупле репу тянет на себе. Тянет, тянет детка репку, бабка сзади тянет детку, бабку внучка, внучку жучка, жучку кошка долбит сучка, вся братва стоит трясется, репка ей не поддается. Ходуном все поле ходит, крутит и вертит, колдоебит, вроде все, бля, делу крышка, пробегает мимо мышка. Видит? Репка, дед, старуха, внучка, жучка, кошка, сука, боже мой, да еще ко мне спиной! Искушение крепче страха. Мышка со всего размаха свою лапку распрямила, кошки в сраку засадила, кошки вобля оторвалась и в нору скорее съебалась. Кошка от такой пиздячки ебанулась на карачке, села раком в огород и вовсю как перданет! Перданула, жучка тоже, из пизды доставши рожу, свой живот тотчас раздула, еще громче перданула. От такого пердежа внучка вмиг скривила рожу, все селенки собрала, тоже пукать начала. От подобной канонады бабку бросила на гряды, а из жопы бздык да бздык. И представьте, в тот же миг хуй, что жопу рвал все время, сразу вылетел к ебеней матери, пердеж пошел, а старик с ума сошел. Но в очке торчит вибратор, он как будто терминатор, скорчил в ужасе ебло, перданул на все село. Дед пердел, как шар надулся, мир под дедом содрогнулся. Жопой дед к земле приник, ядерный поднялся гриб. Загуляли злые ветры, разнося на километры разрушенье, смерть, морозы, ужас ядерной угрозы. И по всей огромной дали лишь вибраторы жужжали. Но расслабилась природа. На угодьях огорода вся семья вокруг уселась, потому что проперделась. Вот, похоже, нашей сказке приближается развязка. Оглядели огород и сидят, разъявив рот. В месте, где стояла репка, лишь глубокая отметка. А у самой этой ямы плод покоится румяный, корни вытянул наружу и лежит листвою в луже. «Все! Ура!» — обняли детку. «В Вместе вытянули репку. Все довольны, твою мать. Будет что теперь пожрать. Радуются кошка, жучка, детка, бабка, внучка-сучка. Репка ведь не огурец. Тут и сказочке конец. А мораль одна идет. Коль залезли в огород, нехуй в нем сидеть, копаться, в грядках хуем ковыряться. Надо только лишь вздохнуть, посильнее пердануть. Без напряга, без нагрузки хорошо пердеть по-русски. Кто мораль сию поймет, может сеять.
3: Как ныне сбирается вещий Олег начистить хазарам ебало. Хазарова иго за 1000 лет порядком его заебало. Какое там нахуй застольный базар, какие там в жопу разборы. Так, морду набить, чтобы каждый хазар кишками блевал на заборы. И удаль такая, и помысел сей, и в жопе зудеж геморроя толкали кому-нибудь дать пиздюлей. На подвиг толкали героя. Маманя-старушка, прильнув у окна, скупую слезу утирала, но, выжрав еще одну кружку вина, со стула на жопу упала. Вот конь под Олегом, бывалый самец, уставший от вечного блядства, прогнившие зубы сомкнув под уздец, пытается в гору подняться. Он верный товарищ, надежный братан, прогнувший костлявую спину, не раз он Олегу по пьяни вставлял, когда у того самого не стоял и в дальних походах всегда прославлял его богатырскую силу. Сгустила природа на небе цвета, и солнце съебало за тучи. Дорога и так нихера не видна, а тут еще ветер до кучи. Какие-то сопли, да гадость небес струятся по мокрой щетине. Дорога закончилась, начался лес. По пояс в корягах и глине тропинка петляет, в болото ведет, гнилым обдавая кумаром. Олегу же похуй, его не ебет. Он флягу откроет, немного въебет и мудрым взором посмотрит вперед. Пиздец тупорылым хазаром. Глава вторая. Бледун-лесовик, он давно поджидал забредшего в чащу героя и хуй у корня бичевой обмотал, чтоб был он увесистей втрое. Всю живность в округе на 1000 верст и завел он своим шишкодралом. И вот среди кленов, дубов и берез сидел, притаившись ебалом. Вдруг видит, какая-то блядь на тропе коня подгоняет ногою, а конь, еле хуй волоча по траве, вздыхает и харкает гноем. Как спрыгнет, как свистнет ебучий старик! Олегу аж муторно стало. «Здорово, герой! Я бледун-лесовик, и хуем трясет над ебалом!» Земля задрожала под тем стариком, деревья пиздой затрещали. Олежка от страха задергал еблом. И как тут не дергать, когда все кругом сорвался с места, пошло ходуном, болтая своими хуями.

нахуй в натуре!» Поднял над собой зазубренный меч, для кипишу звякнул железом, провел им, как в битве, наотмашь от плеч, и хуй его нахуй отрезал. Величие побед воспевает народ, и мы те победы смакуем, но сказ не закончен, он дальше идет, пешком по отрезанным хуям. Глава третья. С востока повеял вонючий муссон, и лес задохнулся от вони. Видать, обосрался какой-то гондон на дальневосточном кордоне. Рыдал на поляне лесун бледовик. «Ну что ж ты наделал, подлюка? Теперь я без хуя. Я, бля, инвалид. Плати компенсацию, сука!» Олег отвечает. «О, добрый Олег, он в курсе народных страданий. Пошел-ка ты нахуй! Для местных коллег у нас не дают подаяний. Но, думаю, труден мой будет поход. Давай-ка, бледун, потолкуем. Слыхал? На болоте старуха живет. Ее уже лет 200 никто не ебет. Мы вместе с конем напихаем ей в рот, за это она тебе поршень пришьет, целебной слюной на нее поплюет, и будешь ты заново с хуем. За это отслужишь мне 40 годов. Готов ли ты, падла?» «Конечно, готов». Плешивый рысак подхватил седока, схаркнув кровяную мокроту, и грустно попиздил, включив дурака, куда-то поближе к болоту. Учуяв ноздрёю вонючую гниль, пришли на болотное тесто. Кумар да вонища клубятся над ним, как будто из заднего места. Олег, охуевший, закашлял в кулак, с усов вытирая блевоту. «Какая же сволочь набздела здесь так, что жарко простому народу!» На голос сей строгий из мути говна вдруг показалось что-то. По мере своей приближаясь сюда, прыщавый ебач показался сперва, короткая шея, большая пизда, а следом смердящая жопа. «Чего вы орете, ебучие псы?» — щетинилась Хари-старуха. «Не нравится запах, заткните носы, но хули пиздеть-то на ухо? Я здесь на болоте, который уж год жду принца, уже заебалась, дрочила и юзом, и взад, и вперед, а эта паскуда никак не идет, с того и тоска мою жопу скребет, она уже вся обосралась». Эх, горькая доля заброшенных баб! Никто не прижмет, не утешит, естественно, анус мышцою ослаб, вот жопа говна и не держит. «Старуха, не ссы!» — Олег говорит, слезая с коня на парашу. «Беду мы твою аннулируем вмиг, а ты аннулируешь нашу. Я слышал, колдуешь ты всякой хуйней и разной гадости можешь. Вот друг мой без хуя совсем никакой, ему-то как раз и поможешь. Пришьешь ему палку, помажешь говном и бляствуй с ним до изнеможения, а мы с рысаком прямо в рот насуем тебе со всего уважения». Болотница, сука, так звали коргу, проплешин ногтем почесала. «Хорошему люду всегда помогу», и быстро коню отсосала. Потом и Олегу, он долго потел, гремел непослушной кольчугой, ведь коль богатырь ухватился за хер, пиздец всем, кто дыры забить не успел, достанет драконов и блядских химер своею ядреную штукой. Болотница, спермы сожрав килограмм, достала веревку и шила. И сходу, добром отплатив мужикам, взяла лисуну и пришила. Лисун-бледовик аж от счастья кричит, на метр с половиной хуило торчит. Глава четвертая. Полна изобилием ратных побед земля наша русская, падла, и мы, продолжая геройский сюжет, хуячим туда и обратно. Олег, отдышавшись, заправил штаны, без лишнего нахуй базара, сказал: «Бледовик, отправляемся мы ебальники чистить хазарам.

Твой хуй, твоя сила послужит и мне, когда будет страшная буча. Темнеет, и вроде бы дождь вдалеке несет охуенная туча. Постойте же, братцы, а я-то же как? Болотница, сука, взмолилась. Теперь мне без хуя полнейший напряг. Везде среди ила, говна и коряк одна я. Меня вы ебите хоть как, но только возьмите на милость. Я вам пригожусь, если надо всегда. Все ваше, и жопа, и рот, и пизда. Отлично! Олег поднапрягся умом. В дороге пизда пригодится. Но только чтоб жопа не срала говном. Ну все, собирайся, сестрица. И шобла друзей, оседлавши коня, для крепости большей обнялась, и через гнилье и говна кренделя с болота скорее съебалась. Конь выгнул хребтину до самой земли и пузом по ней волочился. Свой сморщенный хуй разодрав до крови, он был мазохистом, тащился. Сгустились тучи на небе ночном, боками прижались друг к другу и, пизды раздвинув, зассали дождем на землю, на матушку, суку. По мокрому лесу шла смелая рать. Копытами конь заплетался, Олег, прикимарив, как ебнется. Блять, похоже, и я заебался. Герои устроили сразу привал в траве под кустами ракиты. Олег ебнул водки, всех нахуй послал и тут же уснул, как убитый. Глава пятая. О, русское утро! Похмелье и бред! Блевотина преет наружу. Вот образ походов и праздных побед с разбитым ебальником в луже. Олегу и так херовато с утра, а тут просто адские муки. Заплывшие очи развес он едва и видит повязанные руки. И ноги, и шея для злобности мук веревками связаны прочно. Какие-то голые ходят вокруг, наверное, пидоры. Точно. Ебальники в гриме, румяная и тушь, косички приколоты к плеши, и все. Ни души на 100 верст одна глушь. Хреновый финал у Олежи. И все, главное, ростом по пояс ему. Короткие ноги в чулочках, у всех мужичков борода по еблу и хуй, как кривая заточка. Вот тут-то Олег до конца протрезвел. От этих живым не съебаться. И что было силы, в туман прохрипел: «На помощь, товарищи, братцы!» Лисун-бледовик в это время ебал болотницу, суку, за лесом. Он вопли Олега, конечно, слыхал, но был увлеченный процессом. «Товарищ, тогда тебе только хорош, когда с ним бухаешь или в жопу ебешь». Олег это понял. Он был не дурак, алкаш, но еще не упитый. «Да кто ж вы такие?» — спросил кое-как. К нему подвалил, очевидно, вожак. «Мы, братец, команда веселых ебак. Любители пива и скрюченных срак. Мы карлики, блядь, трансвеститы. Следим за порядком, по норам живем, шмонаем людей неизвестных. Кого-то пиздячим, кого-то ебем, но вроде ментов, только местных. Смеются подонки, хуями трясут, подолы свои задирают, там на 3 метра корягу берут и в жопу Олегу пихают. Вот это попал! Вот так нахуй расклад, замучить решили собаки. Но видно, недаром в народе пиздят, что хитрость сильнее отваги. Ребята, постойте! Послушайте, бля! Вы ж умные падлы, наверно, но даже не знаете, что у меня есть в хуе волшебная сперма. В кого она брызнет, измажет мордас, а это, поверьте, непросто, тот будет ебливее в 1000 раз и очень огромного роста. Но чтобы эту сперму сейчас получить... Скорей надо хуй у меня подрочить. Задумались карлики.
Тут не поймешь. Заморщили красные рожи. С одной стороны, вроде явный пиздеж, а вроде на правду похоже. Давай, сука, спермы, чтоб целый вагон на всех, чтобы нахуй хватило. Сначала снимите запревший гондон, а после дрочите хуило. У карликов руки короче сучка, а пальцы наперстка короче. Они ухватили за столбик торчка и всею дружиною дрочут. Повисли всем миром, а он не встает. Видать, недостаточно трения, а эти ебашут и взад, и вперед, и хрюкают от нетерпения. Вожак, самый главный, открыв свой ебач, залез на пенек со стаканом и сверху орет. «Веселей охуять, чтоб сперма забила фонтаном!» Стараются карлики ебаный в рот, и как тут, скажи, не стараться, руками, ногами херачат, и вот хуй кровушкой стал наливаться. Все больше и больше растет агрегат, и вот уже встала дубина. Олег ухмыляется, хитрый он гад. Он знает, теперь изменился расклад, теперь он при деле, теперь он солдат, и хуй его главная сила. Напряг его крепко, до неба поднял, и оземь, как ёбнет с размаху, веревки тугие все нахуй порвал, и сам чуть не помер со страху. Враги охуели. Вот это чувак! Ножи похватали собаки, а он уже хуем и этак, и так была бы лишь тема для драки. Злой, грязный, с похмелья ебашил Олег тех пидоров насмерть, и сразу им хуем колол черепа, как орех. А пидоров нынче ебашить не грех, вот он их и пиздил не ради потех, болтом изгоняя заразу. Кому морду в мясо, кого наповал, а тех, кто пустился на взъебки, у самой опушки хуем доставал и делал из плешей заклепки. Суров богатырский ядреный размах, особенно если по пьяни. Он если как ебнет, то жопа в кустах, а яйца в соседней канаве. Никто не съебется, никто не уйдет, когда богатырь своим хуем въебет. Глава шестая. Угрюмые мысли пронзили чело, как стрелы втыкаются в печень. Враг пал, его семя в отстой утекло, пар вышел и хуй в сухожилие свело. Олег в измождении вытер ебло и молвит подобные речи. «Великий, могучий и русский народ, пусть враг к этой мысли привыкнет. Кто с хуем поднятым к нам пьяный придет, тот сам от хуя и погибнет». Из фляги спиртяги немного отпил, прошел по наваленным трупам, кого-то конкретно еще не добил, почуял он дьявольским нюхом. Он вспомнил, что видел, как хитрый вожак с пенька соскочил на осину, вскарабкался как-то по ней кое-как и спрятал свою колбасину. Олег своим хуем осину потряс и мордой на землю упал пидорас. В разорванном платье с помадой на лбу свалился трясущийся карлик в зеленых соплях, борода по еблу. «Не надо, не пизди, начальник! Еблысь на колени и мордою в гниль, косички колышутся с ветра, ведь мы же не знали, что ты богатырь, да с хуем на полкилометра. У нас тут винюга и пижаный спирт, возьми, для здоровья полезно, а то голова-то, наверное, болит, и шкурка вон с хуя облезла». «Но грозен Олег, ему спирт до пизды, от вас, пидорюк, одна гнилость». Но все же подумал, поссал на кусты и гнев переправил на милость.
А оттуда с кустов появляется вмиг болотница, конь да лисун бледовик. Выходит веселой компанией бухой: «Ты нас потерял, а мы тут, а мы тут все ебались, следя за тобой. Да ты, брат, ебашился круто. Во славу героя мы оду поем и славную песню слагаем. Давай-ка, Олежа, за это въебем. Эй, карлик, тебе вопрошаем». Лисун разошелся, видать, не добрал. «Все ж херитесь тут, пидорасы, за тощую бороду карлика взял. Показывай ваши запасы!» «Да я-то не против!» — гнусит трансвестит. В земле тайный люк открывает. «Вот, братцы, канистра! Отличнейший спирт!» И сам из горла отпивает. Достали, разлили, присели в кружок, запели народные песни. «Пока ты не ёбнулся с нами, дружок, стопарик для бодрости тресни!» Глава 7. Березовый сок, будто гной по стволу, стекал, разъедая коросту. Природа решила съебаться ко сну, послала всех нахуй, в очко и в пизду, оставив лишь тех, кто всю ночь на посту, романтику, месяц и звезды. Они жрали спирт, без закуски, взахлеб, попутно его высирая, Олегу вдруг в теме конкретный заеб. «А шел-то, ребята, куда я? Кому-то хотел я навесить пизды, на той поход сей затеял. Тут карлик ему, блеванув на кусты: так ты ж уже нас отметелил. Да нет, нахуй, нет, я намеренный был кому-то въебать без базару. Тут конь перепитый к нему подвалил, слегка покачался, соплю испустил, ёбнувшись рядом, зрачок закатил. Ты морду шел пиздить хазаром. Ну, ёбаный рот, как же мог я забыть? Совсем я тут с вами спидрился!» Попробовал спирту еще накатить, да вырыгал и отрубился. Хазары ж не спали. Они у реки секли удалую дружину и, ратуя бой на свои елдаки, намазали слой вазелину. Проснувшись, Олег слово взял на себя. Его и ебет, и колотит. «Не знаю, как вам нынче рожа моя, меня так от ваших воротит. Но вы мое войско, а я богатырь. Сюда мы не зря подвалили». Болотница тут же достала пузырь и вместе с дружиной распили. Здесь, где-то вдали за рекой у бугра, таится хазарово племя. Его мы как раз заебеним с утра. Для битвы хорошее время. «А ну-ка, дружина, дрочите болты, они вам сейчас пригодятся. Болотница, сука, залазь под кусты, как только увидишь сигналом костры, бутылку бросай и хуяч на посты, и вони побольше гони из пизды, чтоб было ядреней сражаться. Ты, карлик, ебальник погуще накрась, замажь сифилитные пятна, чтоб нам на засаду еблом не попасть. Пиздуешь в разведку, понятно? А ты, бледовик, охраняешь меня. В два хуя рубиться спокойней». Отпил еще спирту, погладил коня и сел на полян довольный. Подул ветерок из хазарских степей, запахло водярой и спермой. Хазары давно поджидают гостей, Олега с дружиной верной. Глава 8. Отправившись в логово вражеских туч, шел карлик, забыв про усталость. Сей спирт оказался настолько горюч, что все ему похуй казалось. Он, харю залив, шевелил бородой, соплями сморкаясь куда-то, и тут, за обоссанной ветром горой, три кучи говна увидал пред собой, понюхал, покушал, потрогал рукой и понял, что это засада. «Ах, суки мордастые, спрятались где? Капканы наставили, сетки!» И принялся хуем стучать по сосне,
да так, что посыпались ветки. Хазар как выскочит. Ёб твою мать! Все то ли в говне, то ли в краске. Давай дрочуны из штанов доставать и что-то орать по-хазарски. Ну, бля, узкоглазая свора хуёв, попробуй очко трансвестита. И юбку задрав, так бзданул на врагов, что ёбнулась вражая свита. Но падлы не зря же достали болты, залупы к нему развернули, и карлику в жопу за место пизды всей дружной заставою вдули. А тот, выполняя Олега наказ, клещами сдавил ягодицы и прямо по полю рванул пидорас, ногтем поправляя ресницы. За ним и хазары с хуями в очке съебали бутузя друг друга. Олег, это видя, дрочил на бугре и страшно боялся за друга. Дорога свободна, дружина вперед! Великий Олег продолжает поход. Глава 9. Конь снова хребтину свою до земли прогнул ездокам для удобства. Лисун и Олег подрочили хуи, подняв на собою дубины свои, еще по стакану въебенили и бзданули для большего жлобства. «Вперед! Через реку! Хазару пиздец! Навесим пиздячек уродам!» И конь, раздирая об камни конец, хрипел и хуячил галопом. Река уже нахуй, гора впереди свою растопырила спину, ее просто так с кондачка не пройти, не выдолбить хуем щербину. А там, за горой, все шатры и шатры, гуляет хазарово племя. Они наготове, вооружены и дрочат спиртягу ебеня. Олег, он не в гору, он строго в обход, прочухав все тайные тропы. Он где-то присядет, из фляги хлебнет, коняру погладит, ему отольет. Он знает, что самый пиздатейший ход, когда подбираешься с жопы. Хазары его поджидали с горы. Толпу поздоровши собрали, свои, вазелином обмазав колы, дружину Олегову ждали. Среди них на коне навороченный хан. Он был у них главным хазаром. По нашим понятиям, вроде пахан. Все время следил за базаром. В него-то Олег и нацелил свой болт. Не все, может, правильно с виду, но умный стратег сразу тему поймет. Рубить с головы нужно рыбу. «Рубить так рубить!» Хуй кольчугу прорвал, вошел кривоглазому в кишки. Хан прямо с коня наебало упал, не въехав в Олеговой фишке. Орда охуела. Она-то была уверена, скоро победа! А тут непонятно какие дела. И грозный правитель уже без седла, и хуй в его жопе до самого рта прошел под контролем Олега. Но хана не зря уважала орда. Он быстро почуял проблему, собрался и хуй свой достав из чехла, как ёбнет Олегу по шлему. Ему неудобно, но бьет на отмаш, хоть хуй ему в жопе мешает. Орда ему дружно: «Ебаш же! Ебаш!» А хан уже соображает. «Сейчас начнет хуй в моем теле дрочить, ебливая русская сволочь!» Попробовал с хуй его соскочить, не вышло, и стал звать на помощь. Хазары тотчас развернули болты и валом поперли чухонцы, и поле затмилось от этой орды, блестя вазелином на солнце. Огромные палицы, выстроив в ряд, идут они гибелью верной, круша и ебеня все нахуй подряд, воняя и брызгая спермой. Настроены грозно. Похоже, что вмиг Олега сомнут они нахуй. Он с ханом пиздячись орет: «Бледовик, затрахай их, сука, затрахай!» Лисун сразу понял. Олегу пиздец. Такую не выдержать тучу. Достал не спеша свой огромный конец и ринулся в самую кучу. Передние сразу подмялись ряды, не поняв, в чем дело, а сзади
Огромная мощь узкоглазой орды уже напирала, поднявши болты, налево, направо рисун им пизды навешивал злобности ради. Какие там шлемы! Лисун рассекал им головы, кости ломая. Он прям средь толпы весь в кровище стоял. Враг словно подкошенный падал, орал, а сзади все больше толпой наседал, всем весом его подминая. Хуй, скрещенный сразу десятком хуев, рубился, трещал, но не гнулся. Толпа завалила, он из-под врагов все с жопой своей извернулся, поднялся и хуем по вражьим хребтам ебашит их, сука, ебашит. Мозги разлетались фонтанами там, и трупы смердели в параше. Болотница, сука, вдали под кустом ждала от Олега сигнала. И чтоб наготове быть, флягу с вином открыла и разом въебала. Какие там нахуй сигналы? Олег, вогнавший свой хуй в атамана, держался за череп, разбитый в орех, хрипя под ударами хана. Хан хуем Олега хуячил по лбу и сам изгибался от боли, сидя у него на огромном болту в великом сражении на поле. Олег богатырь свои силы собрал и с криком «Ебучие суки!» свой хуй над землей, что есть силы, поднял с хазаром на толстой залупе. Поднял, и вокруг, как завертит его, без всякого нахуй разбору, хуем раскрутил далеко-далеко и ёбнул куда-то за гору. Хазары, меж тем лесуна завалив, по полю его распластали. Нахуй натянули, бля, презерватив и в жопу торчун затолкали. Олег на подмогу по трупам вперед, сквозь вопли, пердеж и стенания. Какой-то вражина Олега в обход, как сзади болтом по башке ебанет. Потом еще раз и еще раз, урод! Олег и упал без сознания. Глава 10. Хазары не смяты, их дух не сломлен. Они завалили Олега, они надругались над бедным конем и хрипло кричали «Победа!». Очнулся Олег. Вот так ебано в рот! Хазары как крысы шныряют, никто их не пиздит, никто не ебет, кто хуй заживает, кто просто блюет, в крови и говне хан с пригорка ползет и хуй об траву вытирает. Без спирта Олегу хуёво вставать, с нечистую вражиной биться. Хуёво вам, суки, мне тоже, о, блядь, но дайте же опохмелиться. Отпиженный хан подползает к нему. Без спирта я тоже, Олег, не могу, но видишь, как нас еще много, сынок, и сил у нас не ебаться, а кореш лисун твой почти уже сдох. Поэтому надо сдаваться. Олега с похмелья колотит, ебет, сжимает и рвет на поляну, и хуй у героя уже не встает, хоть был и огромен он спьяну. Спиртяга же вся похмелившаяся орда свои писюны надрочила, окрепла оружием снова она, Олега собой окружила. Хазарскому хану Олег говорит... Хан тоже уже похмелился, довольный паскуда на камне стоит, аж хуй на ветру залоснился. «Да, суки хазарские, взяли вы нас! Без водки нам хуй, не сражение! Но коль уж пробил последний мой час, позвольте бздануть в уважение!» «Ну что ж, позволяем! Пожалуйста, бзди!» Хан хуй над челом поднимает... Но только, паскуда, поменьше пизди, и так дохуя тут воняет. Олег поднатужил свой задний проход. «Темно мне! Пожалуйста, света!» — взял больше для виду. «Стакан мы и так себе, падла, нальем. Тебя же не выручим, гниду. Ты, сука, башку мне метелил болтом, коня мне испортили гады.
Теперь же, подлюки, от нас с лесуном за это не ждите пощады. Болотница, сука, сильнее смерди, поганая ига пиздой изводи.

Целую ночь я кровищею срал, поверить в такое едва ли. И больше всех русских

0: меня и пизжу всех русских до кучи. Глава 11. О, русское щедрое чудо душа! То горе, то нахуй веселье, особенно если въебешь не спеша пол-литра с большого похмелья. Заплакал лисун, опустил грозный хуй, болотница хватит, пока не газуй, а есть еще спирта, да, целый вагон. Тогда собирай свою свору, мы будем мириться, мы харю зальем, пиздуем все нахуй на гору. Когда замолкает сражение ляск, вражда переходит на братство, и ветер уносит гнилятину дрязг, тогда начинается пьянство. Великое пьянство великих кровей на горно-холмистой вершине, достойной чести любых королей, умерших и сорущих поныне. Со спиртом достали 14 фляг, болотница их разливала, без всяких наездов, без всяких бодяг, братва заливала ебало. Болты зачехлив, вспоминали друзей, принявших смертельную муку, взгрустнули немного, что нету бледей, болотницу вспомнили, суку. А ей и награда, пизду в разворот, кто хочет, бухает, кто хочет, ебет. Мы 1000 лет, слово молвит Олег, ебальники били друг дружке. Так, может, сведем это дело на нет и ебнем за дружбу по кружке. Чтоб песни слагали потомки о нас, мы кругом, товарищи, встанем, своими хуями обнимемся в раз и пиздиться более не станем. «Хазары и русские братья навек, так будет всегда!» — подытожил Олег. «Но что же нам делать, великий герой? Как жить теперь дальше? Живите, берите хуи и пиздуйте домой, и баб своих в жопу ебите!» Тут хан разрыдался. «Ведь нет у меня ни бабы, ни даже бледища. Всю жизнь я лишь пиздился с кем-то. Хуйня!» Тебе мы промежность подыщем. Тут с дальнего леса какой-то гудеж, как будто кому-то вдувают. Под крики, под вопли, под мат и пердеж толпой мужики выбегают. Быстрее всех маленький карлик бежит, за ним же толкает друг друга толпа мужиков. Кто орет, кто пердит, короче, вообще охуительный вид. Олег присмотрелся, да кто трансвестит? Ну, бля, молодец, пидорюга! Хуи в своей жопе так крепко зажал, что больше от страху по полю бежал. «Скорее сюда!» — закричал им Олег. «Хазары и русские братья!» И маленький карлик, прервавший забег, поправил измятое платье. Ему разжимали очко всей толпой, влив в глотки стакан для начала. И вскоре со всеми уставший, бухой, свое заливал он ебало. 100 дней и ночей гулевала братва на горно-холмистой вершине, и если б не кончились фляги бухла, гуляла б она и поныне. Но час расставания пришел, наконец. Не все же в угаре валяться. Олег, оклемавшись, сказал: «Все, пиздец, пора нам домой собираться. Решайте, братва, кто со мною пойдет, кто дальше своею тропою. Меня это, в принципе, мало ебет, но я выхожу из запою». «Послушай, Олег, — слово молвит лисун, — с тобой я ебашился честно, и спину твою прикрывал мой торчун, и дырку у заднего места. Тебе обещал отслужить 40 лет, но эта болотница, сука, так в душу запала, что ебли мне нет без этого доброго друга». Олег отвечает, морщинись еблом: «Тебя мне держать неохота, тем более слишком смердишь ты говном, пиздуйте вдвоем на болото». Хазарскому хану Олег говорит: «Твою я проблему закрою, и карлик тебе, удалой трансвестит, хорошую станет женою». А хан отвечает: Да, люб мне герой, он будет мне самой любимой женой. Расставил Олег все дела по местам. Ну все, запизделся я с вами. Как будет хуево, я дам вам сигнал. Его вы увидите сами. Залубу потрогав, подумал чуть-чуть. Наверное, все же изменим свой путь. Да, знать еще рано пиздячить домой. Пошли-ка, лошадка, другою тропой. Я слышал, что где-то у южных морей безумствуют люто абреки. Возможно, и стоит им дать пиздюлей. Ну, все, бля, прощайте, коллеги. Тут солнце восстало из черных высот, окутав всю землю рассветом. Закончился трудный и славный поход, но песнь не смолкает на этом. Величие духа в сражениях злых в веках умножает победа. Но если судьба заебенит под дых, то как тут не вспомнить Олега? Хазары и русские братья навек, дрочи же сильнее свой хуй, человек!
1: Старая бабка приходит в поликлинику к гинекологу, он ее осматривает, молодой парень. Бабка уходит, через 5 минут возвращается, открывает дверь. И говорит, слушай, а твоя мать-то знает, чем ты здесь занимаешься? Собрались как-то 3 друга, чтобы выпить. Выпили по одной, по второй, по третий. Один замешкался. Друзья говорят, пей. Говорит, не могу. Говорит, пей. Говорит, не могу. Говорит, ну почему не можешь? Вырвет. Они говорят, да ладно, кто вырвет? Здесь все свои. Муж на кочерге возвращается домой. Жена говорит, где ты, сука, был? Он говорит, на кладбище. Она говорит, что, кто-то умер? Он говорит, ты не поверишь, там все умерли. Муж возвращается домой после попойки. Жена спрашивает, где был? Он говорит, у Иванова. Он говорит, что делали? В шахматы играл. Он говорит, а почему от тебя водкой пахнет? А чем от меня? Шахматами, что ли, должно пахнуть?

0: Муж после попойки возвращается домой. Жена спрашивает, где ты был? Он говорит, дорогая, у нас вот в соседнем баре проводился конкурс на то, кто больше выпьет водки. Она говорит, ты кто занял второе место? Муж с женой прочитали в газете объявление, что в одном известном клубе проводится конкурс на самый длинный хуй. Муж, зная размер своего агрегата, собирается. Жена говорит, нет, ты никуда не пойдешь. Он говорит, бля, как не пойду, я нахуй приз заработаю. Она говорит, нет, ты никуда не пойдешь. Ну вот, муж по каким-то предлогам свалил из дома, вечером возвращается с огромным призом. Жена говорит, ты ходил туда? Он говорит, ходил, раздевался. Он говорит, нет, дорогая, я весь хуй не показывал, только на ту длину, чтобы заработать приз. Мужик приходит в бар, смотрит, там на столе какие-то такие зарубки. Он обращается к бармену и спрашивает, что это за зарубки? А тут, говорит, вчера два олигофрена приходили, хуями мерились. Вот это одна зарубка, это длина одного члена, а вторая это длина другого члена. Мужик говорит, нихуя есть такие маленькие. Достает хуй, выкладывает. И говорит, смотрите, у меня длиннее. Он говорит, нет, они мерились с другой стороны стола. Муж обращается к жене и говорит, дорогая, ты, наверное, уже слышала про эту контору? Она говорит, про какую контору? Ну, где хуи делают, какие хочешь. Она говорит, да ты что, а сколько стоит? Говорит, 5 рублей. Она говорит, и что делают? Ну, говорит, можно сделать длинный, толстый, кривой, как хочешь. Она говорит, на тебе 5 рублей, скажи, чтобы сделали длинный-длинный. Она говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой. На тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали толстый-толстый. Он говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой, на тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали кривой-кривой. Он говорит, спасибо, дорогая. Уходит. Вечером возвращается на кочерге. Жена говорит, ну, что, сделали? Он говорит, сделали. Длинный-длинный, толстый-толстый. Стали гнуть, сломался. Отец подготавливает сына перед первой брачной ночью. И говорит, сынок, короче, как только вы разденетесь, ты встань с кровати, встань перед своей женой и начинай яростно дрочить. Сын говорит, нахуя? А чтобы она с первого дня знала, что ты прекрасно можешь обходиться и без нее. Двое друзей встречаются, один другого спрашивает. Васька, слушай, тебя жена никогда не ловила в туалете, когда ты дрочил? Он говорит, нет. Правда охуенное место? Винни-Пух приходит к Пятачку и видит, у него на стене висит такая схема разделки туши. Он говорит, Пятачок, что это? Он говорит, мой портрет. Говорит, да, что-то странный. Этот художник, он так видит. Встречаются двое друзей, один другому говорит, слушай, я вчера был на выставке и полтора часа простоял около твоей картины. Ты, говорит, так понравилось? Он говорит, нет, к остальным было не пробиться.
1: Мерси тебе, старушка, мать, что научить меня читать сумела к 20 годам. Скорее за книгу. Трам-та-там, пурум-пум-пум, бредет папаша по коридору. Саша, Саша! Нет, нет, Артемушка родной, обидно, нет тебя со мной. Ты в клубах щупаешь девчонок, а папа, робкий твой ягненок, тебя за книгой дома ждет. Ты в перестрелках свой живот от пуль, сынок, оберегай и в КПЗ не попадай. Итак, где книжечка моя? А в телеке что за фигня? Папаня в плазму посмотрел и от восторга обалдел. Ой, батюшки, ой, что ж такое? Приемной дочери Лукойла закончился невзрачный клип, и рыжий необычный тип распространил вдруг запашок. Так пахнет денежный мешок. Благоухает телевизор, еще бы, Трахтенберг-провизор вновь раздает свои рецепты, а моложавые адепты борьбу ведут между собой за кучу денег. Боже мой, Папан чуть не нырнул в экран. Прыщавый юноша Степан, Олег, Семен, Сергей и Настя собрались около мешка с деньгами. А ведущий «Здрасте!» промолвил «Вот моя рука! В руке стерильные шприцы! Готовьте задницы, бойцы! Терпите боль, друзья! Держитесь! Хотите денег, так колитесь!» На сцену женщина взошла в халате белом, стрекоза. Сказала, сколько милых лиц. Я Марья Николаевна Шприц. Я с Трахтенбергом в кабаре работаю. В медпункте мне сидеть, признаться, стало скучно. И вот я здесь. Собственноручно сейчас вам, братцы, покажу, на что способна я. Ау-у-у, больные! Приспустите штаны, а Насте юбку. Ждите. Чтоб шоу было по науке, сестрица сполоснула руки. Дам первых всюду запускаем. Вот с Настеньки и начинаем. Папан зажмурился. Кошмар. Не тут-то было. Комиссар Мария Николаевна ловко, как будто со штыком в винтовку, вонзила Насте в ягодицу огромный шприц. Молчит девица. Второй, четвертый. Все молчит. Пятнадцатый. Не говорит. Не стонет. Рта не открывает. Видать, доход в уме считает. Все, больше некуда. Степан, ложитесь, друг мой, на диван. Степан слабее оказался. Десятый шприц вообще сломался. Олег воспринял лишь пяток, Сергей четыре, и не смог Семен один укол стерпеть. И тут же принялся реветь. «Семен Семеныч, выбываем», — сказал ведущий. «Знаем, знаем, без денежек хуево жить». Но что поделать? Надо быть настойчивей и к состязанию серьезно подходить. Заранее. Вот, блядь, ебёна мать, вот шлюха, пиздюлина и финтифлюха. Папаньку матом понесло. Анастасия, блядь, говно. Видать, сеть бабки загребет. Да ну и хуй с ней, не ебет. Я обещал Артемке книжку прочесть. Про Нильса, про мальчишку. Эй, сказка, приходи скорей. И что там Нильс, ебет гусей? Глава 1, страница 5. Продолжу сам себе читать. Нильс осторожно соскользнул на пол и сдернул сачок с гвоздя. Один взмах, и гном забился в сетке, как пойманная стрекоза. Его широкополая шляпа сбилась на сторону, ноги запутались в полах кафтанчика, и он барахтался на дне сетки и беспомощно размахивал руками. Но чуть только ему удавалось приподняться, Нильс встряхивал сачок, и гном опять срывался вниз. «Вот так и мы», — подумал папа. «Живем себе, а после нахуй. Где караулит нас беда?» Пойду добавлю полкуба. Причалил снова к стульчику. Ну вот, две ампулы ку-ку. А брал еще на той неделе наркотики. Мне надоели, по правде говоря, они. Но хули делать? Позади розовощеки морозы, таблетки витамина С с глюкозой. Теперь уже мне все равно. Дерьмо, оно и есть дерьмо. Но сразу бздыньк, ту-ду-ду-ду. Обратно в комнату иду. Порхают нильцы мальчики и солнечные зайчики. По окнам прыг, по стеклам скок. Фантастика! Кругом песок, пустыня. Странная бутылка, как та из детства, из Мурзилки. Папаня взял бутылку, пробка. Хуяк ее оттуда ловко. Хоттабыч: «Ну, мужик, здоров! Че изволишь? Сколько кубов?» «Да сбился я, видать, с пути», — сказал папаня. «Как пройти мне в комнату, а, старикашка?» Хоттабыч: «Ну даешь, папашка. Иди к оазису. Туда, там будет дверь. За ней вода. Попьешь и дальше пиздюхай. Придешь на место, отдыхай». И испарился. Жарковато. Плюга. Топают солдаты. Папаня командиру в ухо: «Приветствую, товарищ Сухов!» «Нет, пулемета я не дам», — ответил тот. «Любезный, вам хуячить надо прямо, мне направо, родина в огне. Вы не видали Абдулу на кухне?»
2: «Нет».
1: «Тогда хуйню одну вас попрошу. Саида, коль встретите, в песок шахида заройте по уши. Опять верблюдов начал воровать». «Пошли вы нахуй! Тоже мне! Я помню шприц из кабаре, Сергею, Настю и Степана. А вас из мозга и с экрана я вычеркнул давно, лет 30 тому назад, когда жениться всем предлагал. А сейчас уже хуй не стоит и пью драже». Папаша даже прослезился. Отряд военных удалился. «Так, что Хоттабыч там сказал? К оазису не наебал? Эх, жалко, тапки все в песке. Пойду». Вдруг бац, на волоске хуйня какая-то. Блоха. сидит хохочет. Хо-хо-хо. Хоттабыч ей говна кусок, оставил все же волосок. Папанев крик: микроб, микроб. Блоха, как захуячу в лоб тебе, мудила, будешь знать, кого ты вздумал напугать. Я, блин, волшебная блоха. Я, блядь, не просто ха-ха-ха. Сижу тут, тоже мне орел. Осел, индюк, свинья, козел. И чудище, достав зубило, седой отросток разрубило. Папа нихуя не понял, очухался лишь на балконе, сидит на воздухе, скучает. Средь неба гусь охуевает. Папа не пригляделся. Что-то какой-то, блядь, он не такой. Гусак размером с бегемота. О боже, что же с головой? Не голова, пардон, головка. И как животное назвать? А гусь, вы знаете, неловко мне тоже по небу летать в таком вот виде. Но однажды и нас волшебная блоха заколдовала. Нынче каждый, кто нас заметит, ха-ха-ха. Нас дохуя таких. Мы шоблы в Финляндию сейчас летим. Там аквапарк, пусть нету воблы, но на пивко сообразим. А вы-то в зеркало смотрелись? Порадуйтесь, такая прелесть. Папуля в комнату быстрей, глядит, малой как воробей. Вот, блядь, блоха, вот, блядь, зараза. Сказал б, сучка, лучше сразу, что стану крохотным таким. А за окном: летим, летим. Папан в ответ: летим на север, я тоже буду кушать клевер. И на балкон, а там хуев крылатых, словно муравьев. И среди них одна крутая пизда, такая деловая: прощай, Артемушка, прости, а папе, мальчик, не грусти. Прощание завершив слезами, папашка обложил хуями всю стаю. В душу вашу мать! Быстрее, можете взлетать?
2: Какая любимая, если ты мне изменяешь? Если бы не изменял, то была бы единственная, а так любимая. Я начал работать над этой книгой, потому что внезапно, впервые в жизни, остался совсем один. Жены не было, потому что я от нее ушел к любовнице. Но и любовницы не стало, потому что я ее выгнал. Каких-то других постоянных партнерш на горизонте также не наблюдалось. Потому как с незамужними я держу дистанцию. Подружил чуть-чуть и до свидания. Пока-пока. Ведь они опасны, ибо в силу своего коварства или ввиду многочисленности популяции стремятся попасть в Красную книгу, то есть в твой паспорт. А мои замужние любовницы, с которыми мне было бы удобно, живут по тому же циничному принципу, что и я. То есть приезжают ко мне, когда этого хотят они, а совсем не тогда, когда я подыхаю от тоски в голоде и холоде, и когда некому сварить суп и залечить сердечную рану. Им твои проблемы до фонаря. Желая убежать от такого неожиданного кошмара, я подался туда, куда нормальному человеку пойти и в голову не стукнет — в писатели. И решил посвятить свое творчество тому, чего в моей жизни было навалом, как мусора на помойке, и что однажды вдруг исчезло, как снег в период оттепели, а именно бабам. Я, правда, не знаю, как бабцы отреагируют на мой труд. Будет ли им интересно узнать, что мы, мужики, часто невооруженным глазом видим все их приемы, ужимки и прыжки, и что иногда точно знаем, где у них кнопочка, на которую нужно нажать, чтобы все срослось. А мы знаем, потому что изучаем их всю жизнь и следим за ними внимательнее, чем они думают. Начинаем исследование уже в подростковый период, а заканчиваем... Да никогда конца этому не будет. Вначале по малолетству в голове роится только одна мысль: кого бы, кого бы. Потом мы слегка взрослеем, и у нас появляется юношеское эстетство, и хочется чего-нибудь этакого, ну, например, девственной чистоты. И ты изучаешь именно эту горную породу. Проходит какое-то время, и появляется цинизм, и тянет уже на проституток, олицетворяющих мегаполисную грязь. С теми приятней, зато с этими гораздо проще. Не надо кривляться, уговаривать. Они вынуждены принимать нас такими, какие мы есть. Потом приходит осознание того, что вообще не интересен секс как таковой, а хочется любви. Чистой и светлой. Сначала с женой, но потом и с ней неинтересно, потому что она уже есть. И тогда находишь любовницу. причем талантливую и перспективную, чтобы ее общение с тобой не прошло даром. Ты-то ведь уже известен и богат, и можешь ей помочь. Тебе кажется, что девица, которая строит себе карьеру, по гроб жизни должна быть благодарна тому, кто ей поможет выйти в люди. Ты думаешь именно так, потому что сам был бы благодарен подобной помощи в свое время. Но ты и тут просчитываешься. На поверку, эта вулканическая порода, любовница и начинающий талант в одном лице, оказывается одной, да притом еще и самой заурядной блядью. И пытаешься воссоединиться с женой, но не факт, что тебя теперь примут. Поэтому приходится постоянно просить у нее прощения только мысленно, удивляясь самому себе. «Надо же, — думаешь ты, — с ней жизнь началась, к ней же и возвращается. А ты все искал, искал, все выбирал, выбирал, все думал, что, может, повезет, что, может, найдешь лучше. Но лучше, оказывается, всегда было рядом. То есть ты, подобно экскаватору, зарываешься все глубже и глубже, вынимаешь пласт за пластом до тех пор, пока не оказываешься на самом дне самого глубокого ущелья. Теперь уже некуда двигаться. Вниз невозможно, наверх не вернуться. Говорят, что люди не летают. Нужно только обязательно уточнить. Не летают вверх. И ты теперь как колобок. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Почему-то только когда тебя хочет съесть лиса, ты начинаешь понимать, что самое главное в жизни — это семья. Правда, некоторые видят главное сразу. Есть такие уникумы. Я, к сожалению, не такой. Я обыкновенный. И мне придется не раз еще покаяться за свои ошибки. О семье пишу немного. Самое важное пусть останется за кадром. Я же расскажу о проблемах. Главное — это выбор. Мы никак не можем его сделать и на что-то решиться. Ведь нам кажется, что чем дальше и глубже, тем лучше и моложе. Нам — это большинство мужчин, которые в книге обозначаются термином «самцы». Иногда мы до старости как дети в магазине сладостей. Одну конфету держишь в руке, две во рту, а при этом еще и пожираешь глазами прилавок. И пока все здесь не перепробуешь, боишься, что самую вкусную все-таки упустил. Перепробуешь все — получишь дикую изжогу. Вылечишься, придешь в себя, подумаешь. А почему бы не поделиться опытом с другими? Причем предельно честно и местами даже цинично. Пусть я кому-то покажусь самоуверенным, но уж извините. Я все-таки как-никак артист, и поэтому должен быть всегда уверенным в себе и в своей правоте. А, кстати, у баб те же самые проблемы. Они точно такие же дети в кондитерском отделе. Честное слово. Помните, как у классика? Девочка плачет, что делать не знает. Одного члена мало, а два не влезают. Да. У меня свой клуб, где есть стриптиз. По долгу службы и из чисто мужского любопытства я ежедневно общаюсь с танцовщицами. Так что эту общечеловеческую драму я вижу и с женской стороны тоже. И даже регулярно пытаюсь предостеречь девиц. Предупреждаю, где они могут проколоться. Самое главное — это семья, дуры. Но бестолку. Ведь они уверены, что с этим парнем заводить детей не стоит. Ведь, может быть,

0: прямо на сцене, и от тебя отваливаются куски мяса, моя. Ты уволена. Прощай. Баба, у которой отнимают последний шанс, ей-богу, странное создание. Она и беззащитна, как ребенок, которого почему-то выставляют из магазина, и опасна, как пожилая ядовитая кобра. Кстати, а почему бы мне не начать непосредственно с женской?
1: Вы держите в руках, вернее, засунули в ваш магнитофон первую часть лучших анекдотов в пересказе романа Трахтенберга. Это первая из четырех возможных частей. Все остальное, что вы увидите в продаже, это пиратская подделка. Желаю вам приятно провести время, общаясь со мной. Дамы и господа, леди и джентльмены, сэры, срихи, мальчики, девочки, здравствуйте. Я по-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему моя фамилия переводится совсем не так, как вы вначале об этом подумали. Сегодня мы с вами будем рассказывать анекдоты, надеюсь, лучшие анекдоты из тех, которые знаю я и которые слышали вы. Но этих поменьше. Это была первая шутка. Да. Итак, мужик купил петуха. В первый день петух выебал всех курей, на второй день выебал всех уток, гусынь, индюшек. Мужик смотрит на такие чудеса и думает, помрет петушок, не бережет себя. На следующий день выходит во двор, смотрит, тот валяется в луже, вокруг него собираются вороны. Он подходит к петуху и говорит, ну чё ж ты, бля, молодо, зелено, нужно было экономить силы. Петух открывает один глаз и говорит, сука, бля, ворон спугнешь, тебя выебу. У мужика петух стал старый, перестал топтать курей. Он покупает одного петуха, тот какой-то тоже немощный, второго покупает, тоже чахлый. Купил третьего, вроде молодой петух, бодрый, тот в курятник заскочил и давай топтать куры одну за одной, одну за одной. К нему подходит старый петух и говорит, ну что ты выебываешься, мальчик, ты еще молодой. Он говорит, молодой, но, блядь, сильный. Он говорит, да, блядь, сильный, блядь. Ну, догонишь меня, давай, уступлю тебе свое место. Он говорит, побежали. Старый бежит, за ним молодой. Мужик смотрит и говорит, блядь, и с этим не повезло. Вот, блядь, какой-то пидорас оказался. В застойные времена в кулинарии лежат курицы. Два, так сказать, отдела. В одном лежат наши курицы, в другом заграничные. Вот. Заграничная смотрит на нашу и говорит, ну какая-то ты вся мерзкая, синенькая, волоски с тебя торчат, просто смотреть противно. Русская говорит, зато я умерла своей смертью. Петух приехал из деревни к своему городскому собрату и говорит, слушай, пойдем кур, бля, топтать. Он говорит, да стоит ли, тут же жизнь такая размеренная. Он говорит, ну, бля, пойдем спиздим зерна, поклюем. Говорит, стоит ли, может, пойдем в кулинарию на голых баб посмотрим. Сидят два бегемотика и вяжут шапочки. Мимо плывет крокодил и говорит, ребята, не подскажете, Африка в какой стране? Один говорит, налево. Крокодил уплывает. Второй бегемот обращается к первому и говорит, слушай, ну нахуя ж ты ему спиздил? Это Африка-то направо. Он говорит, а нахуя ты мне вчера шапочку распустил? Сидят наркоманы на берегу реки, тянут косячок. Подъезжает джип и говорит, ребята, где здесь брод? Один говорит, вот здесь. Джип съезжает с берега и по воде, раз, утонул. Новый русский еле-еле выплыл, подбегает и говорит, суки, вы что напиздели нам? Он говорит, не знаем, вот полчаса до вас тут утки переходили речку вброд, им было по пояс. Сидят два наркомана, смотрят, идет мужик с таксой. Один говорит, смотри, какая интересная собачка, ножки коротенькие. Второй говорит, да ладно, по-моему, до земли достают. В Австралию приехала группа российских туристов. Им предлагают купить сувениры. И вот лежит бумажник. Два бумажника по разным ценам из крокодила. Один стоит $100, другой $1000. Одна женщина не выдержала и спрашивает: скажите, пожалуйста, ну в чем же разница, а?

0: Ну, два совершенно идентичных бумажника. Один $100, другой $1000. Продавец говорит: видите ли, мэм, один сделан из кожи крокодила, а другой из кожи члена крокодила. И при легком поглаживании превращается в элегантный чемодан. Товарищ милиционер, по этой улице ходить не опасно? Было бы опасно, хуй бы я здесь стоял, блядь.
1: На вывешенные на веревочке трусы и говорит: первокурсница. Второй спрашивает: а как догадался? Только первокурсницы стирают трусы. А начиная со второго курса, они вообще все без трусов ходят. Когда ты знакомишься с девушкой, она не может не нравиться. Дальше ею можно увлечься, потом ее бросить, а потом перезвонить и предложить выйти замуж. Ну, знаете, бывает по-разному. Но очень редко случается, когда люди поняли все друг про друга с первого взгляда. И с первого же взгляда влюбились навеки, решили пожениться и умереть в один день и быть похороненными в одной могиле. Чаще при знакомстве с девушкой ты даже не можешь предположить, какое место она займет в твоей жизни. Но пока ты свободен, не можешь не видеть, что вокруг так много девушек хороших и так много ласковых имен, особенно если ты все еще молод и у тебя за пазухой есть тайна, имя которой — гиперсексуальность. Глупо мне сейчас каяться в том, что студенческие годы, уже живя с Леной, я все равно проводил в поисках новых увлечений. Ведь вокруг была дикая масса свободных женщин. Они все были интересны и все были открыты, в том числе для общения. И к тому же многие из них жили без родителей в общежитии. И вот я в 21 год понял совершенно чудесную вещь. Человек, придумавший общежитие, был гением. Общежитие — это культурный и сексуальный эпицентр города. А для нас он — двигатель разврата в массы. Там все время что-то происходит. У кого-то обязательно день рождения, у кого-то новая любовь или похороны. Ну, то есть какой-нибудь хороший повод выпить. Постоянный и спонтанный праздник. Жизнь здесь кипит круглосуточно. А главное — тут водятся бабы. Девочка, живущая в общежитии, и девочка, которой она была дома, это уже две разных женщины. Хотя она еще не сбросила старую кожу и по-прежнему находится в зажиме, и по-прежнему никому не дает и в рот не берет, в смысле выпивку, но постепенно, день за днем, она начинает убеждаться, что, наверное, она несколько не права. Ей становится все понятнее, что запреты на секс, курение и выпивку были в ее жизни лишь потому, что рядом всегда находились любящие родители, которые по какой-то необъяснимой причине были противниками всего этого наслаждения. Но предки, они же росли в доисторические советские времена, когда было не модно пить, курить и давать до свадьбы. Сейчас же все поменялось 10 раз. И на самом деле парни вокруг умные. Они не дадут ей залететь, не причинят боли. А если предложат наркотики, так только те, что употребляют сами. А они же не дураки, чтобы употреблять всякую дрянь и приближать свой конец. Они же понимают в этом. Массовый гипноз работает. И когда девочки протягивают в компании сигарету, она курит со всеми. Если все колются героином, то и она попробует. Она свято верит, что люди вокруг нормальные. А теперь помножьте сию дивную ситуацию на то, что здесь были девочки из застойной эры. Я уже в предыдущих главах упоминал, что это такое, если кто забыл или, например, не знает. Но говоря про общежитие, данную тему можно подчеркнуть особо еще не раз. Здесь дети, воспитанные в полном отсутствии элементарных знаний о половой жизни, оставались еще и без присмотра элементарных родаков, что как нельзя лучше усугубляло ситуацию. Ведь незнание многих доходило просто до маразма. В школе друг другу все рассказывали, что детей рожают из пупка. При этом показывали снимки беременных баб и пускались в объяснение, что пупок развязывается, и оттуда вылезает эмбриончик. Нередко случалось, что какая-нибудь из целок, чтобы приобрести авторитет среди подружек, начинала корчить из себя прожженную блядь и учить их уму-разуму. Ну, например, что при занятиях сексом кончать можно куда угодно, но главное — не целоваться. потому что именно от этого появляются дети. Неудивительно, что вчерашние школьницы в общежитии просто потерялись и окончательно запутались в вопросах морали и норм поведения. Что можно, что нельзя? Господи, ответь! Как себя вести и что говорить этим мальчикам? Ау! Девочки часто перегибали палку. В смысле, можно было в коридоре общежития остановить какой-нибудь вопросом. А скажи-ка себе, красоточка, целка ты еще, аль нет? Она, чтобы не выглядеть лохушкой, могла заявить. Малец, не нужно меня глазами трахать, а носом кончать. И вообще, я была женщиной уже тогда, когда ты еще болтался в мутной капле на конце своего отца. То же самое могли ляпнуть следующие 2, 3, 4 невинности, встретившиеся тебе на пути в туалет. Ведь у девушек лучшая защита — это нападение. И никто ни за что не признался бы в своей девственности. Оно, как ее сочтут, невостребованной и никому не интересной. Вспоминается, кстати, анекдот. Алло, прачечная? Хуячечная. Министерство культуры слушает. Ну, приблизительно такой ответ следовал бы на вопрос о девственности от студентки Института имени культуры. Там на краткий вопрос отвечали в 3 сложных матерных фразах, после чего еще могли и грязно выругаться. Но все это было напускное, фальшивое, а поэтому морочить головы этим опытным девочкам было проще простого, чем некоторые сволочные подонки, вроде нас, и пользовались. К подонкам относились только старшие ребята. Уболтать опытную обитательницу общежитского кибуца тоже ведь не так просто. У каждого при этом была своя методика. Например, мой однокурсник Артур работал с удивительно наглой прямотой и просто врожденной артистичностью. Одним из любимых мест его производственной деятельности был душ. Артурчик, безусловно, знал про мужские и женские дни, но принципиально приходил туда только в женский день и прятался в засаде. Нет, он совсем не собирался выскакивать из-за угла и пугать девочек громким криком и длинным хоботом. Он преследовал более важные цели. Как только в душевую заходила новенькая, этот амурчик потихоньку проскальзывал следом, раздевался и лез под струю. «Привет, потри мне спинку». Перед обнаженной девочкой, стоящей в пузырьках мыльной пены, возникало самое невинное, какое только могло быть, и добродушное татарское лицо. Девочка взвизгивала от неожиданности и, прикрывая мочалкой то одну, то другую, части своего тела, возмущенно вопрошала: «Что вы здесь делаете? Что вы себе позволяете?»
2: «А что такого?» — косил подлоха Артур. «Я даже не понимаю, что тут такого? Ну, сложно вам, что ли? Ну, так не трите».
1: Играл он хорошо. Девочка даже терялась. «Но сегодня же ведь женский день! Или я что-то перепутала?»
2: «Какой день?»
1: Артур смеялся 2.5 минуты, а потом, как маленькому ребенку, принимался ей все объяснять. «Девушка, вы с первого курса, что ли?» «Ну, тогда ясно. Вы, наверное, читаете эти бумажки и верите во все, что там написано». «Нет, девушка, это просто так написано. Здесь уже никто никого не стесняется. Все свои. Потрите мне спинку, пожалуйста, а? Ага, и вот здесь еще. Так». Спинка за спинкой, и девочка оказывалась втянутой в сексуальные игры с продолжением. Порой ему удавалось проделать этот номер даже с 2 или 3 одновременно. Жаль только, работал Артур всегда в одиночку. И никого из нас не брал на эти водные процедуры. Да и вообще он являлся уникальным человеком. Ничего не стоило, например, проверить, есть ли он в общежитии. Бралась бутылка водки, открывалась и ставилась на стол. Если через 5 минут этот сексуальный террорист не появлялся, значит, его в общежитии не было. Можно смеяться, говорить, что это фантастика и просто совпадение, но факт есть факт. Артур шел на водку. На каком бы вы этаже ее не открыли, пусть бы даже в самой дальней угловой комнате за туалетом, как совершенно случайно появлялся он и говорил: «Простите, а такой-то здесь живет?» С Артуром мы подружились. Ведь его артистизм проявлялся не только под душем. Однажды, сидя на скамейке летнего сада, мы придумывали, как бы нам заработать. И решили, что раз мы артисты, будем зарабатывать на искусстве. Пусть хотя бы и на улице. Мы вспомнили все песни о траве, которых в репертуаре певцов прошедшего времени было до жути, и сделали из них наркоманское попурри. Шили себе костюмы, чтобы публика при одном взгляде на нас тормозила и видела, что это настоящие бродячие музыканты, и вышли в подземный переход. Он с гитарой, я с бубном. «Музыка союза композиторов, слова союза писателей», — громко объявлял я, и мы начинали.
2: На дальней станции сойду, трава по пояс. И дальше. Трава налево, трава направо, трава на счастье, трава на славу.
1: Там особенно нам нравилась одна песня. Она совершенно всех потрясала.
2: Вот идет журавель, журавель, на бабушкину конопель, конопель. Анаша, Анаша, да чего ж ты хороша, Анаша, Анаша, да чего ж ты хороша, травушка-муравушка зелененькая.
1: Публика сбегалась моментально. И бывало, что за полчаса мы зарабатывали 60 рублей, а стипендия тогда была 45. Заработок позволял нам с Артуром чувствовать себя полноценными мужиками и спокойненько крутить романчики с теми, кто нам нравился. Правда, при этом у меня была Лена, которую я любил, и поэтому старался ходить по этажам общежития культуры так, чтобы не оказаться разоблаченным. Благо, оно было для этого достаточно большим. У Артура тоже была девочка, с которой он не просто встречался, но даже жил вместе в одной комнате. Причем он плевать хотел на то, что о его выходках думает она. Или не плевать, но у него все равно существовала уверенность, что его простят. И вправду, хотя такого бабника и алкоголика было еще поискать, любимая его всегда прощала. И всем рассказывала, как его любит, и какой он сволочь, и как делала от него аборты, и все-все-все. Она называла его Луною. Я как-то спросил, а почему Луной, а не Солнцем или Звездой? И девица популярно объяснила, что ее солнышко похоже только на Луну. Вечером приходит, а утром уходит. Но и это лунное расписание не являлось постоянным. Когда его начинало что-то раздражать, он вел себя еще более нагло и цинично. Например, говорил своей подруге, что сходит за спичками, а то они как-то неожиданно закончились, и исчезал дня на 2-3. На четвертый день какие-нибудь студентки стучались к ней в дверь, держа под руки чуть теплого Артура. «Это ваше?»
2: «Мое».
1: «Ну так заберите. Вы оставьте пока в коридорчике. Пускай оно полежит, проблюется, а потом я затащу к себе, чтоб в комнате не воняло». Когда музыкант счастливо облегчал желудок, его возлюбленная затаскивала тело в комнату, после чего затирала вонючие полы в коридоре. Был случай, когда Артур ушел к двум девчонкам, напился у них, натрахался, а потом обблевал простыни. Обе девочки с утра пришли к подружке Артура и предъявили ей претензии. «Что это такое? Ну-ка убери за своим и просто не постирай. Чего это он у нас в комнате нагадил?» Она послушно забрала его, а утром они вдвоем пошли стирать белье. Это была какая-то жертвенная любовь, всепрощающая. Она его даже кормила на свои скудные гроши, на стипендию. Хотя он сам умел зарабатывать и к тому же имел обеспеченных родителей. Они присылали ему одежду, деньги. Одежду он носил, деньги пропивал, а девочка одевалась непонятно во что. Но поставить ему это на вид было просто невозможно. У него была практически патологическая жадность, лобовая хитрость и убежденность, что он всегда прав. Однако, в общем и целом, Артур был человек очень яркий, талантливый и веселый. Настоящая душа компании, и отказать ему не могла ни одна девочка. Повелась даже тыква, которая тогда встречалась со мной. Я не простил ей этой измены с Артуром, ведь у них не было даже мимолетного романа. Он просто заглянул к ней по дороге от одной девчонки к другой. Но неужели бабам так нравятся врожденные юмористы? Иногда, впрочем, он мог достать своей шуткой. Как-то я с Леной решил слиться в экстазе и попросил ключи от свободной комнаты. Мне дали. Только мы разделись, легли, как раздался стук в дверь.
2: «Кто там?»
1: «Это я».
2: «Кто, твою мать, я?»
1: «Твой друг, Артур».
2: «Ну, что тебе надо?»
1: Я хотел спросить, это... у вас веник есть?
3: Нет, говорю, Артур. Нету, Артур, у нас веника. И иди отсюда, пожалуйста, нахуй.
1: Решив, что моя вежливая просьба не останется без внимания, я снова полез под одеяло к теплому девичьему телу. Мы почти приступили, как... Снова раздался стук в дверь.
3: «Ну кто там?»
1: Молчание.
3: «Да кто там, мать твою, раз так?»
1: Опять молчание. Пришлось встать, натянуть трусы и, прикрывая рукой рвущуюся на волю сквозь ткань душу, идти открывать дверь. За ней стоял Артур.
2: «Ты чего?»
1: «Я вам веник принес».
3: «Веселый, короче, парень. Но жена мне после этого, естественно, не дала. Все молодые, необстрельные, романтические. В слезах».
1: Кстати, о молодости и неопытности. Самым показательным примером сексуального невежества и идиотизма стала у нас одна молдаванка. Спокойная, тихая, полноватая девушка. И вот однажды ночью она стучится в комнату к моей Лене и, удивляясь происходящему, говорит: «Вызови скорую помощь. Я, кажется, рожаю».
2: «Чего?» — спросонья опешила Лена. «Ты напилась, что ли?»
3: «Нет, рожаю я.
1: Вызвали скорую. Хотя в роддом отвезти уже не успели. Родила девушка прямо в комнате. Общежитие трясло, как негра в сугробе.
3: Ну как она могла ходить беременной, и никто ничего не заметил?
1: Как? Да она и сама-то поздно поняла, что с ней. В институте, конечно, случился скандал, и встал вопрос: а кто же виноват? Виновных не нашли. Хотели ее выгнать, но потом смирились и оставили. А перед ней встал вопрос: что делать? Вернуться домой одинокой и с внезапным ребенком она не могла. Семья ее была из Приднестровья, а там так не принято. Поэтому родители девушки настойчиво предлагали ей авантюру. «Приведи хоть какого-нибудь самозавалящего мужика», — писали они в письмах. «Пройдешься с ним и с колясочкой по селу, чтоб все видели. Потом вы уедете, а мы скажем, что вы развелись, и все в порядке». Однако авантюру проиграть было не с кем. Настоящий отец ребенка предпочел оставаться инкогнито, а с другими девушка даже и не общалась. И снова она стала стучаться в дверь к Ленке.
2: «Слушай, а может это... дашь своего мужика-то?»
3: «Не, я его только покажу, да и все. Родители могут денег дать немного. Ну, и отдохнет хорошо. У нас природа, река, шашлыки».
2: «Даже не знаю», — честно удивилась Лена. «Он не поедет, наверное».
3: Но все же она мне рассказала об этом. И я решил откликнуться.
1: Дорогу обещали оплатить. Так чего ж не съездить? Девочка взяла с собой для смелости подружку. И втроем мы поехали на село. Ехали поездом. Недолго, не коротко, но мне показалось скучно, и уже по дороге я, как неизвестный герой, влез на верхнюю полку к смуглянке-молдаванке, где под унылый стук колес она отдалась мне ритмично и спокойно. Родственники встретили нас хорошо. Действительно, были и природа, и шашлыки, но постелили нам в разных комнатах. Мне досталась кровать в комнате ее брата, а она с подружкой спала в другой. Ночью я пролез к ним в комнату, наивно полагая, что подруга — небольшая помеха для небольшого, но славного романа, и мы здесь так же сможем, как меня жестоко выставили за дверь. Зато уже утром одна из ее младших сестер вдруг заявила: «Мама, а если они муж и жена, то почему они спят в разных комнатах?»
3: «Хороший ребенок! Умненький!»
1: Я тоже сказал: «Да, почему?» Обеспокоенные репутацией дочери, родители постелили нам в одной.
3: Малина!
1: Мешала жизни только сильная жара. По ночам я выходил в сад подышать воздухом и как-то увидел, что в летнем душе, закрытом лишь полупрозрачной клеенкой, кто-то моется. Оказалось, это наша подружка. Наличие законной, в кавычках, жены мне, разумеется, не помешало запустить руку за занавес и схватить девицу за ягодицу или девицу за ягодицу.
3: «Рома!»
1: — строго и возмущенно зашептала она. «Ну, прекрати немедленно и уйди, я еще невинная девушка».
3: «Да ты что!» — восхитился я.
1: Буквально на следующий день мы вместе с братом моей молдаванки выпивали. «Слушай», — заявил он в подпитии, — «а че это ты мою сестру трахаешь?»
2: «Интересно», — возмутился я в ответ. «А что мне с ней делать-то еще, когда она рядом лежит?»
1: Но я понимал, что люди там суровые и вытворяют черти что безнаказанно не очень правильно. Поэтому и направил энергию брата в другую сторону.
2: «А ты сам-то чего теряешься? У тебя вон под носом целка ходит, а тебе хоть бы что? Я тут ее пощупал слегка, так она совсем даже вроде не против».
1: Мне тут же стало ясно, что зерно упало на благодатную почву. Утром я поспешил заглянуть в комнату к еще спящей невинности и мимоходом, не удержавшись, просунул руку под одеяло. Грудь, так сказать, поправить. Оказалось... «Она спала голая! Ха-ха!» — воскликнул я. «Поздравляю!» Она ничего не ответила. Только брат потом признался, что поздравлять не с чем. Я, говорит, выпил для храбрости. Прихожу к ней и командую. «Раздевайся!»
2: «Для чего?»
1: «Размножаться будем!» И она начала раздеваться и плакать. Раздевается и плачет, плачет и раздевается. С недоумением и жалостью он наблюдал за этой трогательной картиной, после чего совесть взяла свое и вместе с ним ушла из комнаты. Так у них ничего там летом и не вышло. А вот меня чуть не женили. Поняв, что мужичонка я не самый завалящий, а практически орел, родители девушки начали под меня подбивать клинья. «Ты такой хороший парень!» — пели они мне по вечерам. «Может, останешься, а? Мы тебе и дом построим, и машину подарим». И все подливали и подливали вина, и все подкладывали и подкладывали шашлычков. А на небе роились кустистые облака, в воздухе сгущались стаи крупных стрекоз и, что там еще бывает в любовных романах, короче, чуть не окрутили. Я даже не сразу понял, что все это серьезно. А когда понял... И тут Винни-Пух снова вспомнил об одном неотложном деле. Моя циничная бабушка всегда учила меня. «Ромочка, ты же режиссер. Это слесари постоянно женятся. А режиссер подарит девочке цветочек, поцелует в щечку. И а фидерзейн!» Быстро оценив все величие народной мудрости, я отчалил в любимое питерское общежитие, где ждала меня Лена и еще немало симпатичных девочек. К тому времени я так примелькался в общежитии, что мои частые визиты даже не вызывали подозрений у его жителей. Меня считали своим, и я тоже старательно прикидывался приезжим. Сочинил себе красивую, на мой взгляд, легенду. Что раньше мы с родителями жили в Кызылорде, а потом переехали в Барнаул. Там жили на улице Ленина, которая упиралась в горы, где по ночам орали горные козлы и мешали спать. Мне очень нравятся необычные названия, и вообще я хотел бы жить где-нибудь в Гондурасе. Но, к сожалению, не знаю, где он находится. То, что это вранье, и я там даже не был, нисколько меня не мучило. У всех в институте были легенды. Ведь люди собрались творческие. Особенно легендами славились студенты драмы. Там одна красотка работала под эстонку. У нее был замечательный акцент и такое же потрясающее, никем кроме нее не выговариваемое название ее родного эстонского городка. Все ей верили, пока однажды не завалилась в гости с деревенскими сумками ее мама из русского городка Елец и не спалила дочь эстонку. Да. Итак, баб, как я уже сказал, мы кадрили по-разному. Я часто делал это на общежитской кухне. Ну, к примеру, заходил и говорил... что очень-очень хочется кушать. «Накормите, пожалуйста!» Бабы могли дать кусок мяса и отправить в освояси, но могли и пригласить к себе в комнату пообедать. Это было уже интересным предложением. Иногда способы знакомства были и вовсе неординарными и нахальными. Ну, например, как-то в один из дней мы с ребятами напились по-черному. Я остался у них ночевать, потому что уползти домой было просто невозможно. С утра, естественно, всем очень плохо. Болят бошки, ломят ножки, хочется жрать, а денежек-то ни у кого и нету, тип. Наверное, я мог поехать домой и поесть. Но бросать приятелей не стал и принял волевое решение пойти по комнатам зарабатывать вокалом.
3: взял с собой товарища. У него, правда, не было ни слуха, ни голоса, но зато была страшная рожа, и он, один из немногих, мог сам передвигаться. И наш дуэт пошел по этажам. «Мы бродячие музыканты и хотим заработать на кусок хлеба!» — представлялся я каждому открывшему нам дверь. «Пустите нас, мы вам споем!» А в общежитии Института культуры почти в каждой комнате стоит пианино, хоть и раздолбанное, но звуки издающее. В некоторые комнаты нас из любопытства пускали. Но интересно все-таки, не каждый же день кунсткамера на дом выезжает. Если пускали, я играл и пел, а мой второй голос тоже что-то подвывал и протягивал всем шляпу, в которую нам из жалости кидали кто что мог. Мелкие деньги, огрызки сосисок, картошку, яйца, ну и другие объедки. Одну дверь нам открыли две девочки-припевочки. Они нас впустили, но немного послушав, важно сказали: «Ребята, вы что, не понимаете, что поете отвратительно, а играть вообще не умеете?»
2: «Неужели?» — изумились мы. «А вы умеете?»
3: «Конечно. Это же наша специальность. Мы хоровики-народники». Мы выслушали это со вздохами извинения, за что нам дали таблетки от головной боли и накормили. А вечером на собранную мелочь мы опять устроили пьянку. И я, задавшись вопросом, где мне сегодня давануть храпака, решил навестить добрых самаритянок. Они открыли дверь и по-доброму, в двух-трех матерных образных выражениях, объяснили, что женская комната вообще не место для ночевки грязных бездомных кобелей. После чего попытались меня вытолкать. В неравной схватке, а может, им и не очень хотелось почувствовать себя амазонками, я прорвался к кровати и завалился жопой кверху. Вынести меня они не смогли. Сказав волшебную фразу «Ну и хуй с тобой», они легли вдвоем на одну кровать, которую я, проснувшись ночью, и взял на абордаж. Девочка, лежавшая с краю, не сопротивилась. Вторая у стенки вообще делала вид, что спит и к происходящему разврату отношений не имеет. Снова я появился там через неделю, но той певички, с которой мы так удачно спелись, не было. В наличии имелась только ее соседка, которой я и стал петь серенады. А она начала странно ломаться, как голос парня во время мутации. «Понимаешь, Рома, — стесняясь сообщила она, — я не могу с тобой быть, я еще девица».
2: «А сколько тебе лет?»
3: 19. «Сколько?» «Нет, дай-ка мне мою одежду, я пойду. Я не вынесу такого позора. В таком возрасте, с таким чудным голосом!»
2: «Позор, ты думаешь?» — растерялась она.
3: «Конечно! Давай выпьем за то, чтобы никогда тень позора не легла на наши седины!» И мы с ней дерябнули. Потом хлопнули еще. Девушка все сильнее задумывалась. А может, 19 — это действительно много? А может, и правда пора? Я подливал масло в огонь. Типа, разве же она не знает, что быть девственницей в 20 — это вообще клеймо? Не нужна никому, что ли? Это не оценят. Она как-то очень быстро сломалась. Позже она призналась, что ее соседка уж очень хорошо отзывалась о моих фантастических способностях. У нее перебывало немало парней, и она в этом точно разбирается. А также посоветовала, что если уж лишаться невинности, то с грамотным парнем. Это было приятно. Наверное, слушок, что я умело лишаю невинности, пополз обо мне, и меня пригласила для этой цели еще одна девочка. Сказал, что до нее, как бы это сказать, дошли слухи о моей компетентности, а она знает, что первый раз важен и хочет, чтобы все прошло хорошо. К несчастью, когда видишь такое циничное отношение к сексу, ты тоже начинаешь подыгрывать. К тому же, когда она меня встретила, я был не совсем трезв, чего она в некотором своем волнении не заметила. «Ну ладно, раз хочешь, давай», — снисходительно согласился я. «А чего не согласиться-то? Идешь себе по коридору, а тебя зовут девственницу лишить. Девочка, ты симпатичная, а потому работать с тобой буду бесплатно. Ну, пошли к тебе». В комнате я и вовсе заигрался настолько, что все свел к клоунаде. «Ну, раздевайся». «Нет, не так. Медленно». «Угу. Да, лучше раком стань». Потом стал надевать на члены очки. «Типа, посмотри, кисонька, какого крокодила мы сейчас будем трахать». Так и не довел дело до конца. И все же, возвращаясь к вопросу о девственности и целомудрии, разве можно ее считать невинной после такого моего визита? Все эти случаи, что естественно, делали меня увереннее и увереннее. Появился сытый цинизм, и так однажды я заявился к очередной претендентке, не считая, что нужно тратить время на долгие уговоры, сразу перешел к делу. «Ну чё, будем сегодня трахаться?» «Не-не-не, посиди лучше поешь». «Бедная девочка, все-таки я ей тоже нравился». «Ну ладно, поем. А трахаться будем?» «Нет». «Ну ладно, тогда я ухожу». «Да подожди ты!» «Ну а чего ждать-то? Пойду, а то так и не потрахаюсь сегодня». В первый раз я ушел ни с чем. Во второй. А в третий раз у нее сидели подружки. «Так мы будем трахаться или нет?» Снова настойчивым шепотом сразу возле двери осведомился я. «А просто с нами посидеть ты не можешь? У меня же подруги». «Короче, жду еще 15 минут. Если четкого ответа не будет, уйду». «Че, актрисок мало, что ли?» Просидел 15 минут. Поболтал с дурами. Посмотрел на нее. Глазами она показала. «Нет». Встал и пошел к двери. Возле двери меня догнали. Это было согласие. С этой дамочкой, кстати, мы встречались еще несколько лет. Потом у нее появился муж, но нам не было до него никакого дела. Надо заметить, она была очень раскована в сексе. Просто класс. Но после секса ее сразу же хотелось куда-нибудь отправить. Говорить с ней было особо не о чем. Опытность моя в общении со студентками объяснялась еще и тем, что этот институт не был моим первым учебным заведением. Как говорилось ранее, за спиной уже была пара лет отсидки на филфаке. Достоинством теток-филологов было то, что они действительно хотели учиться. Недостатком, что насколько они были умны, настолько же и страшны. Есть даже старый студенческий анекдот, как выбирали королеву красоты филфака. Выбрали настоящую бабу-ягу. После конкурса девочки с физфака и матфака сказали ей: «Какая из тебя красавица, ты же ведь такая же страшная, как и мы». На что она ответила: «Зато на филфаке я самая красивая». Еще, кстати, я короткое время учился на стоматолога, решив идти по стопам матери. Вообще-то мне больше нравилась кардиология, но я тогда рассудил, что стоматология выгоднее. Сердце-то у человека одно, а зубов аж 32. Значит, пациенты будут приходить чаще. Однако, быстро разобравшись, что медицина – это не мой конек, покинул этих юных гиппократов, но успел познакомиться со студентками. Докторицы сильно отличались от студенток культуры. В кульке все были фифочки. Главное для них – произвести впечатление. В меди, наоборот, более вдумчивые и серьезные. Их даже звали по имени-отчеству. Ту, с которой я там сдружился, звали Анна Сергеевна. Она была на две головы меня выше, сейчас из нее вышла бы модель. А тогда мне ужасно льстило, что такая восхитительная дылда общается со мной презренным. Правда, Анна Сергеевна, или АС, без боя не далась мне ни разу. То есть она спокойно впускала меня в комнату, мы с ней выпивали, после чего я спрашивал: «Ну что, будем трахаться?» «Нет!» — в ужасе кричала она и начинала карабкаться от меня по шкафам и стенам. Залезала под кровать. Я имел ее там, где ловил, на шторах или в холодильнике. Для нее это, по-видимому, было как веселые старты или как зорница. И в итоге этого побоища она всегда давала. Как мне кажется, даже получала от этого удовольствие. Хотя лежала как корабельная сосна. Но, по крайней мере, это было необычно, и других таких девчонок, которые бы дрались, кусались и катались по полу, у меня никогда не было. Я только читал о таких, которые получают удовольствие от борьбы. Наша связь закончилась внезапно. Однажды я ехал к ней и увидел, что она идет с другим молодым ковбоем-рецидивистом. И вот тогда я решил: все. Но если почти все мои романы за пару исключений заканчивались без серьезных последствий, подарил цветочек и все, то в общежитии народ начинал потихоньку жениться. Так самый первый мальчик в нашей группе женился на страшной, как крокодил, девочке. Вскоре, правда, он пошел в ЗАГС и тихо там развелся. Причина браков в общежитии была банальна. Часто мальчик женился на девочке только потому, что она согласилась ему дать, если он женится. Он обещал ей это в момент перевозбуждения, а потом приходилось расплачиваться. Что же ему делать, если очень хочется? Проституции в те времена почти не было. Точнее, она нам была недоступна. Вот и сходили с ума, совершали глупые поступки, то и женились. Еще сильнее потрясло всех известие, что композитор из Казахстана, ну тот прыщавый гений из параллельной группы, тоже все. В смысле, вперед ногами, в ЗАГС. Причем женился на какой-то жуткой, то ли бурятке, то ли монголке, девушке с маленькими хитренькими глазками и с крайне неинтересной, похожей на пингвина, внешностью. Она, в отличие от симпатичных девочек, уверенных, что они спокойно выйдут замуж, относилась к девушкам противоположной категории. А эти всегда сомневаются в замужестве и начинают искать разные кривые пути, как бы и им добиться того же. И пингвиниха стала спать с молодым композитором. По всей видимости, это была его первая, если можно так выразиться, женщина. И единственная, кто не посмотрел с презрением на его невзрачное табло. Этим она его и купила. Они трахались по полной программе в ее комнате. Только шум стоял и вой. Потом она сумела убедить поэта-песенника, что их бурный тупой секс и есть настоящая любовь. На каникулах она пригласила его в гости в родной Свердловск. Едва мальчик переступил порог дома, как его пасть звонко и радостно объявила: «Дорогие родители, это мой жених, и у нас с ним будет свадьба». Несчастный мальчик, конечно же, оторопел от такого поворота событий, но на него смотрели возбужденные от волнения родители. К тому же он находился на вражеской территории, и он сказал «да». Когда об этом узнали, институт встал на уши. У всех на глаза наворачивались слезы, особенно когда видели, как он безумно радуется. Когда они объявили о свадьбе, мы отговаривали: «Подумай, ты сейчас еще молодой и некрасивый, но погоди немного, заматереешь, станешь известным, телок у тебя будет миллион, ты же талантливый, и сейчас ты сам себя губишь». Он отнекивался. Говорил, что раз он обещал, то слово не нарушит, что он приличный человек. Наш однокурсник, едевший к нему на свадьбу, рассказывал, что его мама там рыдала. Через 3 года у него уже было 2 детей и, соответственно, никаких путей для отхода. Красавица-жена, которая наверняка не смогла бы долго удерживать его у своих грудей, сумела популярно объяснить своему благоверному, что если у него будет 2 детей, то в армию его не заберут. И он влип. Ему стало не до стихов и песен. Нужно было зарабатывать. Девушка Артура тоже все серьезнее прибирала его к рукам. Она вцепилась в него, и он сам втягивался в их совместную жизнь. Она была удобна, прощала практически все. Пьянство, загулы, восхищалась его неслыханным талантом. Дело у них тоже шло к свадьбе. У меня же в тот момент было несколько параллельных романов. Из них 2 серьезных. Один с Леной, а другой с девушкой, которая появилась в моей жизни еще раньше Лены. Девица была одной из моих девственниц. Я лишил ее невинности и обнаружил чрезвычайно сексуального зверька. Она умела трахаться чуть ли не на потолке. Но при этом каждый раз, когда мы вылезали из постели или слезали с потолка, я испытывал непреодолимое желание умчаться подальше. И поэтому я подумал и перевез Лену из общежития к себе. Жил я тогда у бабки с дедом. Они особенно не возражали, но заметили мне, что у нас все-таки приличная семья, отвели ей отдельно от меня комнату. 2 дня или 3 мы спали в разных спальнях, а потом я сказал: «Все, хватит, жить мы будем в одной».
4: Пан лелеял шконку, внезапно наступила ломка. Он челюстями застучал, затрясся весь, залепетал: «Менты, спасите, помогите, хотя бы куб в меня введите!» Носиться стал туда-обратно, но заскрипела дверь замком, и в камеру вошел опрятный мужчина с каменным лицом.
5: «Я Розенбом, зураб, я скульптор, ваяю памятники я. Царь Петр в кресле-катапульте, а также жопа вратаря – мои работы. Что ломает? Ходите, вылечу в момент. Я тоже иногда страдаю». И вдруг как гаркнет: «Слышишь, мент, шприцы тащи сюда 3 дозы. Кондишн, телефон, сиди. Да, и еще, пожалуй, розы. Чего мы тут сидим в грязи?»
4: «Вот это да!» — сказал папаня, лишь только мент припер набор.
5: Розенбом ему: «Эй, Саня, ты все еще сержант? Позор! Во вторник в Думе заседание. замолвлю слово, что Саньку давно пора повысить звание. Давай-ка с нами, Саня, ну?»
4: Ширнулись. Папке полегчало. В башке опять заверещало. Приятно стало охуеть.
5: Тут Розенбом: «Хорош сидеть. Санек уснул, не разбудить. И потому пора валить.
4: А что ты маленький такой?» Папан в ответ: «Да, блядь, с блохой в пустыне жаркой повстречался».
5: «Понятно. Видно, доебался до организма. Что ж, пора идти на кладбище».
4: «Куда?» Папане белый стал, как снег.
5: «Не ссы, мужчина! Человек один крутой почил на Медне. Ловил бедняга рыбку бреднем на Красном море и споткнулся. Хуй знает как, но захлебнулся. Вот я и вылепил надгробие. Он метров 5 в рыбацкой робе и с бреднем». Розенбом вздохнул. «Бил олигарх, но утонул. Король, не слышал про такого?» «Иван Абрамович Король».
4: «А, то, что в Мухосранск из Пскова возил когда-то алкоголь. Папаня как-то в туалете читал про короля в газете.
5: Хочу я к монументу фишку добавить. Засадить под мышку огромный доллар».
4: «Что, кайфово?»
5: «Огромный доллар? Очень клево!» Папаня начал танцевать. «Идемте, по пути читать я буду сказку вам. Хотите, Зураб?» «Я, в общем, не любитель различных сказок, но тоска. Послушаю. Санек, пока!»
6: «Чилась ли ты на ночь Дездемона?»
7: «О, да!»
6: «Но твой горшочек пуст!»
7: «Я писала в бутылку!»
6: «Умришь, несчастная! Я только что попил оттуда!»
1: Раунд первый. Душить бывших любовниц в наше время, к сожалению, нельзя. Но жажда мести и современным отеллам не дает покоя. Только не имея возможности для средневекового размаха, она, увы, мельчает. Поэтому, обменявшись первыми пробными ударами, то есть обосрав друг друга перед всеми нашими знакомыми, мы с Киской затаились. Ни я про нее не слышал, ни она про меня. И это к лучшему, так как у меня сложилась ситуация, которой не было никогда в жизни. Мне впервые пришлось снять комнату. Не потому, что совсем обнищал, а потому, что в квартире, которую я купил, никак не заканчивался ремонт. И там жили строители. А за квартиру, которую я снимал, хозяин взвинтил цену до небес. И вот тогда я пошел на принцип. Решил, платить не буду. А пару недель где-нибудь перекантуюсь. И я стал жить у бабки-рок-н-ролльщицы, еженедельно надевающей на себя рюкзак, туристическую ветровку и отъезжавшей в поход. Я расставался в комнате ее сына, моего водителя, куда мы перетащили все мои вещи со снимаемой квартиры. Они лежали сваленные в огромную кучу посреди комнаты, создавая живописный непроходимый пейзаж. А в углу всегда горел светильник, под которым выращивался куст марихуаны. Я как будто превратился в иногороднего студента. Раунд второй. И вот как-то случайно до меня стали доходить слухи, что на своей новой работе мохнорылая киска усиленно продвигает мои творческие проекты, выдавая их за свои, и при этом пытается рассорить меня со всеми моими предполагаемыми работодателями. И тогда в свое веселое жилище я пригласил знакомую мне, и главное киске, журналистку. «А не напечатать ли нам статейку?» Предложил я ей по телефону. Про то, как от меня съезжала бывшая любовница и заодно вывезла кучу моих вещей. «Напечатать, опубликовать и заработать денежек», согласилась та, обсудила тему с редактором и приехала. Гадостную эту статью я задумал с замечательной целью – плохого человека напугать и сделать путем раскаяния лучше. Но почему я должен чувствовать себя неспокойно, а она будет сидеть и радоваться? Она сделала мне и моей семье кучу гадостей и должна хотя бы немного пострадать, но должна понять, что поступила неправильно. Это было задачей минимум. Задачей максимум было желание заставить ее выкупить эту статью. Одна из центральных газет предложила мне за нее $4000, а деньги тогда были очень нужны. Выкупить ей было на что. Ну, хотя бы каким-нибудь из моих подарков. Было бы совсем неплохо, если бы она вернула хоть что-то. Как я уже говорил, мы дарим подарки женщине за ее верность. А когда до меня доходили одна за одной косвенные улики ее измен, я злился на ее ложь и хотел наказать. А то, что она сперла в придачу и свои подарки, мне казалось просто верхом неприличия. А один негативный поступок ведет за собой череду других. Она должна была нервничать, чувствовать себя униженной и оскорбленной, приползти и умолять оказать ей великую милость, дать заплатить за то, что статья не прошла в печать. Ведь киска работала в сфере шоу-бизнеса, и после этого ее обязательно бы вышвырнули с работы. И неизвестно, устроилась бы она хоть где-нибудь в Москве. Думаете, это мелко? Недостойно? Не по-мужски? Да никто себя не ведет достойно, но ладно. Хотя среди этих вещей были и 33 золотых червонца, подаренных мне ею, и которыми я очень гордился, как самым дорогим подарком, сделанным мне женщиной. Ой, а сколько же они стоили? Каждый по 125 долларов. Я знаю потому, что сам хотел их купить. Они же продаются в любом отделении Сбербанка. А что, неизвестная актриса так много зарабатывает? Ну, ведь она жила и одевалась за мой счет, и поэтому откладывала всю свою зарплату полностью. Но червонцы за украденное я не считал. Подарила, забрала — ее дело. Хотя, если бы ей действительно нужны были деньги, могла бы просто попросить. В этот момент я был на мели, но есть друзья, которые всегда бы выручили. А что кроме червонцев? Ну, так, ерунда. Мелочь, сувениры. Ну, во-первых, они очень дорогие. А во-вторых, я из каждой страны, где бываю, что-нибудь привожу. Для меня это очень важно. Понимаете, это память. А допекло меня то, что она забрала чайник, продукты из холодильника, мое средство от выпадения волос и даже бутылку саке, подаренную мне коллегой, уехавшим в Японию. И бутылку зубровки, которую сама привезла мне из Польши. Но я ее тоже не считал. А ей-то зачем средство от выпадения волос? Проблемы? Ну, не знаю. Я позвонил ей и попросил вернуть награбленное, сказав, что иначе вызову милицию. В ответ она послала меня на 3 буквы. И я позвонил по 02 и обрисовал ситуацию. Сказал, что жил с девушкой 1.5 года, и что она меня обворовала. В службе 02 все звонки записываются. Так что можете проверить. Приехала оперативная группа и попросила предъявить чеки. Конечно, на все чеков нет, на сувениры хотя бы, но на чайник, музыкальный центр, напольные весы, компьютер и так далее должны быть. Полез искать? Нету. И тут я понял, что любовница серьезно готовилась к отъезду. Милиционеров факт исчезновения документов поразил настолько, что они сказали: «Ну и стерва». Но я так не считал. Думал, это просто какая-то ошибка. Ну, состояние аффекта, что ли. Оперуполномоченный спросил: «Чего вы хотите? Ее посадить, так как это хищение в особо крупных размерах, или просто вернуть украденное?» «Не судите и не судимы будете», — вспомнил я и сказал: «Отдайте мне мое, а жизнь ее сама накажет». Так как телефонный аппарат она тоже вывезла, переговоры опера с ней велись по моему мобильнику. Говорили 3 часа, так как у нее была истерика. Знаете, плачет киска в коридоре, у нее большое горе. Злые люди бедной киски не дают украсть сосиски. Девочка доказывала, что купила все это сама, в том числе и сувениры, даже продающиеся в тех странах, где она и не была. В результате добычу она все-таки вернула со словами типа: «Кровное отдает, нажитое непосильным трудом». Милиционеры в ответ только усмехнулись. У них сложилось правильное впечатление, что не я, а она жила за мой счет. Кстати, пришла она не одна, а с каким-то военным, красивым, здоровенным, и требовала написать расписку, что я не буду угрожать ей физической расправой и не буду освещать эти события в СМИ. И вы дали ей эту расписку? Сначала не хотел, так как я не монстр, но она сама стала бросаться на меня с кулаками. И я подумал, если она судит других по себе, напишу. Но в полном объеме.
2: Как это?
1: Ну, как было, так и написал. Гражданка такая-то вернула украденные ею у меня вещи в полном объеме, за что я обязуюсь, как она настаивала, не угрожать ей физической расправой и не освещать эти события в СМИ. После написания бумаги я попросил вернуть ключи от квартиры. Она кинула их мне в лицо, попутно пнув ногой музыкальный центр, сказав, что у нее здесь еще остались вещи. Я сказал: «Забирай!» И вспомнил, что действительно в ящике под нашим ложем любви кое-что осталось. Собрав в охапку фалоимитаторы, я совершил ей в лицо ответный бросок этими предметами. Зал замер. Такого поворота событий зрители не ожидали. Девушка тоже опешила. Вышла из оцепенения секунд через 10 и против всякой логики прокричала: «Все знают, что он пидорас! Это его вибраторы!» Мощный милицейский хохот потряс стены квартиры.

ловок. Пригрел на сердце змею. Может, вы ее обижали? И все это лишь компенсация, на которую женщина в некоторых случаях имеет право. Компенсация? За что? За то, что вывел ее в свет? За то, что возил ее за границу? Таиланд, ЮАР, в Египет на дайвинг-сафари, Индию, Китай, причем бизнес-классом. За то, что накупил ей шмоток на $1000. За то, что дал ей возможность сыграть на большой сцене. За то, что кормил в дорогих ресторанах. За то, что давал деньги на элитные салоны красоты. За то, что оплачивал ее счета. Я ее любил. И ради нее ушел из семьи, от жены и сына. Мы с ней жили мирно целых 2 года. И все это время я пытался сделать из нее звезду. Вы? А зачем? Ну, хотелось попробовать себя в новом качестве продюсера и помочь человеку, который тебе не безразличен. Первая наша встреча произошла в Питере. Столкнувшись с ней, я, по всей видимости, увидел то, чего в ней не было. Перспективную девушку, только что закончившую театральный институт, и у которой все было впереди, и с которой можно лепить звезду. И вот тогда я решил, что, может быть, во мне умер великий промоутер. Но сначала, следуя законам жанра, я решил с ней переспать. Согласилась она, как ни странно, очень быстро. Все произошло в дешевой гостинице. Потом была сауна, а дальше... Я снял ей квартиру в Питере, куда приезжал каждый день, вернее, каждую ночь после работы. Потом мы съездили с ней за границу. Там она рассказала мне о всех своих бывших мужчинах. В ее послужном списке я был 9-м. Но женщину в ней, по ее словам, разбудил именно я. Я действительно старался. Секс в туалете на работе, в туалетах аэропортов. Она хотела в туалете авиалайнер, но я постеснялся. В кинотеатре на заднем ряду. Заголовок. «Ты будешь верить своим бесстыжим глазам или моим честным словам?» Потом она меня заразила нехорошей болезнью. Я не хотел этому верить, тем более, что она клялась и божилась, что ни разу мне не изменяла. Врач подверг это высказывание серьезному сомнению. Но я хотел верить девушке и верил. Потом мы уехали в Москву и стали жить вместе, хотя все мои друзья были в шоке и спрашивали, как я мог променять свою обалденную жену на какую-то девку. Тем временем в карьере моей любовницы произошли изменения. Раньше она работала со мной, а теперь напарника ей сменили. И тут у руководства возникли сомнения в талантах девочки. То есть я-то по-прежнему считал, что она звезда, а вот начальство думало иначе. Когда она работала со мной, я был ведущим, а она ведомой, то есть легко заменяемой фигурой. Но, к сожалению, это стало окончательно ясно только когда нас разделили. У них с новым партнером по работе постоянно были стычки из-за отсутствия профессионализма, вдруг обнаружившегося у моей протеже. Народ вокруг смеялся над этой ситуацией, а я переживал и пытался научить девочку уму-разуму. Но теперь она уже сама считала себя звездой и слушать никого не хотела. В итоге с этим проектом ей пришлось распрощаться, а в другие

говорила мне, что у нее маниакально-депрессивный психоз. И я думал, что это действительно шутка. Но потом вдруг понял, что живу с тяжело больным человеком. Тогда я предложил расстаться. Она в слезы. Вышло довольно натурально. Меня опять развели. Через некоторое время ситуация повторилась, и я опять указал ей на дверь. Она не уходила, мотивируя тем, что ей не на что снять квартиру. Хотя я точно знал, что у нее есть около 10 тысяч долларов, я все же дал ей денег заплатить за первый месяц. Но она все равно не уходила. Когда я получил подтверждение своим смутным догадкам о ее любовниках, я перестал заниматься с ней любовью, а через некоторое время и разговаривать. Она ушла спать в другую комнату, чего до этого ни разу в жизни не было. А через день я уехал на гастроли. Вернувшись домой, я увидел собранные чемоданы, сумки и пошел на работу. Встретились мы уже в присутствии милиции. По скриптум. Я вернулся к жене. Эта святая женщина все поняла и простила. Я купил ей дом, на сей раз в Москве на Рублевке. К сожалению, ввиду ограниченности в средствах, в кредит на 10 лет. Ребенок пойдет учиться в московскую школу. Я понял, что любовь – это когда простая лягушка кажется тебе царевной. Но не это самое страшное. Самое обидное, что я все-таки ее любил. Такой слезливый финал мне нравился. Она должна была понять, какое сокровище потеряла. Расставаться с мерзавцами ведь не жалко. А я вон какой. Кстати, к утру, когда мы с журналюгой закончили это эпическое творение, я был необычайно бодр. Лучшего способа избавиться от влюбленности у меня еще не было. Журналистка, правда, засыпала и пыталась вздремнуть, сидя прямо на полу и прижавшись к батарее. Здорово получилось, да? Скажи. Я, видимо, был перевозбужден и перечитывал все снова и снова. Я не понимаю, ты хочешь, чтобы это было напечатано или нет? Вяло реагировала та. Я уже не знал, хочу, не хочу. Самое главное ведь уже случилось. Мне стало намного легче. Отпустила. И пусть киска меня обворовала, и немало позора принесло это общение с представителями правопорядка, хотя они явно получили удовольствие от того, что хоть какой-то к прошмандовке жизнь прижала хвост. Но теперь она была у меня в руках. Ее карьера, которую я сам, как влюбленный идиот, строил, могла, благодаря мне же, полететь в тартарары. Но все же сомнения остались. Статья могла сослужить как хорошую службу, так и плохую. С одной стороны, киску как воровку точно бы выставили, с другой, это могло сделать ей рекламу. Какая-то там никому неизвестная девка сразу получала известность. Ух ты, кинула самого Трахтенберга. А Ромка-то хоть и кандидат наук, но и шаг. Пути шоу-бизнеса чрезвычайно неисповедимы. Но как ни крути, какую-то точку надо было в этом деле поставить. Раунд третий. Не для себя же мы всю ночь сочиняли этот пасквиль. Тем более вскоре оказалось, что так просто использовать в своих целях журналюк довольно трудно. Я понял, что теперь еще одна баба нудит над духом и требует окончательного решения. И тут само провидение поворачивается против киски. Статью ждали и деньги приготовили. Но я все решил. Публиковать не будем. А как же мой гонорар? Возмутилась шелкоперка. «Я тебе заплачу». «Тогда плати вдвойне», — проскрипела вымогательница. «Хорошо, но тогда ты встретишься с киской и дашь ей это прочесть», — созрело в моей голове решение. «Только не говори, что мы колеблемся, печатать или нет. Скажи просто, что тебе нужны ее комментарии по поводу всей этой истории». «Да не нужны они мне, если ты не хочешь это печатать». «Ну а ты встретись с ней в японском ресторане, я все оплачу». «В ресторане?» Настроение журналюги явно пошло на улучшение. Затея приобретала смысл. «Ну, если в ресторане, то, пожалуй, встречусь». И она начала звонить киске. Только что-то у них все не срасталось. То где-то задерживалась журналистка, то киска с головой уходила в работу. Она, оставшись одна в съемной квартире, должна была шевелиться в поисках заработка и поэтому активно продвигала на работе новые проекты. Тоже, впрочем, украденные у меня. «А знаешь что?» — предложил я работнику пера и топора по телефону. «Ты зайди в мой клуб, там есть один человек, который после нашего разрыва с киской дружит с ней за моей спиной и даже, по слухам, некоторое время с ней жил. Ты сделай вид, что зашла поесть и нечаянно забудь на столе текст интервью». «Ну ладно,
голосом перекормленного

0: бегемота, согласилась она и сделала все, как нужно. Я уверен на все 100, что киски нечаянно утерянный текст немедленно прочли по телефону. Однако она мне так и не отзвонилась. Не знаю, то ли моя последняя фраза о том, что я ее любил, привела их к мысли, что я не стану делать такую подлость, то ли ей было плевать на репутацию, не знаю. «Лучшие друзья девушки – бриллианты», – усиленно напоминала мне воинствующая писака. «Вы, Роман Львович, может, не догадываетесь, но заработать на такие украшения одинокой девушке в Москве довольно трудно. Практически невозможно. Я не знаю ни одной бабы, которая выкупала бы репутацию бриллиантами. Вы размечтались. У бледей сдачи не бывает. Словом, я понял, что ничего на этом не заработаю. Более того, эта история только добавляет материального ущерба. Но, впрочем, черт с ним. Не жалко. Зато какая психотерапия, когда уверен, что не только ты сходил с ума, а заставил попсиховать и своего противника. За все в этой жизни человек должен заплатить». Раунд 4. Мы, впрочем, все равно встретились с киской. Примерно спустя полгода. Она позвонила, когда я ехал с чужого дня рождения, где работал и, соответственно, пил. Она начала наезжать на меня. Кричала в трубку, что у нее ничего в работе не получается, так как я ее постоянно обсираю и мешаю ей продвигать честно украденные у меня идеи. Видимо, алкоголь дал мне в голову, и я предложил встретиться и все это обсудить. Она согласилась. Киска за это время умудрилась сильно поправиться и определиться в своих желаниях. Понять, с кем можно просто бескорыстно развлекаться, а с кого можно за это сосать денег. «Давай будем встречаться, если хочешь», — предложила она. «Только жить я буду у себя, а ты у себя». Я прикинул, что при таком раскладе именно мне, видимо, придется оплачивать ее квартиру, куда она будет приводить парней. Будет-будет. Иначе скажите, зачем ей отдельная квартира? «Нет, дорогая, я так не встречаюсь с девушками. Или мы вместе живем, и ты больше ни с кем не спишь, или извини». Предложение заставило ее глубоко задуматься. Такая жизнь рушила ее планы. А где и когда ей встречаться с режиссерами? Где будет тот диванчик, на котором распределяются роли? «Я одна, мне никто не нужен. Это ты потаскун, а я просто хочу спокойно, как овощ, жить одна и ждать прекрасного принца. А может, ты замуж за меня хочешь?» — догадался я. «Давай поженимся». «Хорошо», — заявила киска. Поверила. «Обалдеть. Только ты мне за это купишь двухкомнатную квартиру на чистых прудах и машину». «Хорошо. Поженимся, и я тебе потом куплю». «Нет. Сначала квартира, потом женитьба». «Идет. Только заключим брачный контракт. Прожили совместно 5 лет, квартира твоя». 5? Нет, это много. 2 года. Я тогда еще по-прежнему буду молода». «Ты сейчас уже не молодуха. Пошел вон! Захочешь жениться, сделай предложение красиво. Цветы, дорогой подарок». Наутро, проскинув мозгами, я решил, что дальше игру продолжать не стоит. Я ее разоблачил и, так как всегда во всем был честен, позвонил ей и послал подальше. Дальше была поездка в Санкт-Петербург к жене. Надо заметить, что с момента исчезновения киски из моей жизни я все пытался вернуться назад к родной, к семье. И даже в статье написал, что жена простила меня, но это прощение все еще было очень зыбким. Она колебалась. А тут и вовсе со мной почти перестали разговаривать. Путем нечеловеческих усилий я выяснил, что киска, этот кот-ученый, позвонила ей и сообщила, что я приходил свататься и предлагал золотые горы, но она, как честная, молодая и красивая девушка, не могла бы выйти замуж без любви и отказала. Рассказав об этом, жена добавила от себя, что я гнида и предатель. Безусловно, в кошачьем переложении я таким и являлся. Но теперь у меня в голове застряла мысль о том, что киска хочет отрезать мне пути к отступлению и вернуть к себе. Последний раунд. Я звоню киске и сообщаю ей, что все, что у меня было, оставил жене и сейчас абсолютно без денег. Что, кстати, абсолютная правда. И поэтому уже просто не могу купить ей ни квартиру, ни машину. Она гробовым голосом отвечает, что все как всегда. Одним все, а другим ничего. Затем очень долго несет какую-то пургу об угнетавшей ее со мной бытовухе, о том, что она молодая и красивая девушка, и ей хочется тусоваться, а не готовить обеды, о том, что у нас разные интересы, о том, что я гондон, а она граф Монте-Кристо, и в очередной раз предлагает просто встречаться. Итак, круг замкнулся. Сомнений не осталось. Актриска снова споткнулась, и зрители увидели ее без маски. Публика покинула зал. Жене я отдал все, что у меня было. На эти деньги можно безбедно прожить до конца жизни. Я, конечно, очень надеялся и надеюсь, что она вернется ко мне и простит. И теперь, когда у нее нет от меня материальной зависимости...
1: Заебись, ебена вошь! Только хошь или не хошь, а рассказ дослушать надо. Что, пиздата? Да, пиздата. Слушай, друг мой, и дрочи, что есть мочи и мочи. Вся деревня, вся округа переполненная людом. Отовсюду здесь народ. Каждый в очередь встает. Дружные братья стоят, о своих делах пиздят. Хуй в напряг почти у всех для поебистых потех. Кто разбил себе палатку, кто уснул, уткнувшись сладко своим сморщенным ебалом под соседа одеялом. 1003 стоит народу, не хватает кислороду. Кто надел противогаз, кто-то пернул, пидорас. Кто тихонько водку жрет, кто давно уже ебет. Все бы, может, так и было, только вдруг чудная сила бабку в небо подняла, закрутила, завела, завертела, закружила, понесла и отпустила со всего на землю маху. Кто-то ёбнулся со страху, кто-то в обморок упал, кто-то нахуй посъебал. Присмотрелись, кто как мог, хую бабки между ног. Вот так чудо! Нахуй нужно! Посъебали-ка все дружно, с диким криком «Я ебу!» Кто куда? В Ташкент, в Москву, побыстрее паровоза съеб директор леспромхоза, дед Матвей перекрестился и без памяти свалился. А товарищ из Кремля дал такого ебаля, что сверкала только жопа. Кто-то начал рыть окопы. Одного в говно втоптали, у кого-то череп смяли, ёбнули кому-то в рожу. Удивляешься? Я тоже. И директор Дом культуры удивлялся. Как ты думал? Человек решил 20 по спине его промчаться. Позвоночник слипся с жопой и сказал себе я: «Топай! Ну что вылупил ты глазки? Слушай дальше мою сказку». Всех как будто хуем смыло. Тут-то бабку осенило. «Как же так, скажите, братцы? Я-то ведь хочу ебаться! Разбежались кто куда! Так, а где же моя пизда?» Удивилась, но не очень. Можно жить и самодрочим. Вдруг глядит, а на ночь глядя, распьянехонькие бляди, это Федя вместе с Вовой возвращались. Вот так клево! Бляди — это хорошо! Хуй вскочил, как пасашок. Разбежалась бабка сзади. Обухи в жопу бляди обнимаются, поют, да в развалочку идут. Присмотрелась бабка. Боже, да чего ж знакомы рожи? Это ж мой придурок дед и любовничек-сосед. Ну, уроды, сейчас сочтемся. Вдоволь нынче наебемся.
0: Итак, сейчас вы слушаете вторую часть из собрания анекдотов, которые вспомнил Роман Трахтенберг «Великий и ужасный». Всего этих частей 4, все анекдоты матерные. Если вы услышите какие-нибудь другие анекдоты, знаете, это пиратская подделка, спизженная с Европы Плюс. А я желаю вам приятного прослушивания. Парень снял девчонку, ведет ее к себе домой, стоит около подворотни, он ее поцеловал в щечку, она его в щечку, он ее в щечку, она его в щечку. Он думает, надо же когда-то начинать, а? Расстегнул ширинку, достал хуй, положил ей в руку. Она по инерции взяла, увидела, побледнела,
2: покраснела. Потом как закричит: «Знаешь что, пошел ты в жопу!» И бегом, бегом к себе на пятый этаж. Стоит Войса с ключом, вдруг слышит у себя за спиной прерывистое дыхание. Она поворачивает голову, видит, стоит тот же самый парень. Она говорит: «Что тебе еще надо?» Он говорит: «Знаешь, что я тебе скажу, девочка? Ты хуй мой, пожалуйста, отпусти!» Гаишник на посту в машине сидит и давит мух. Давит одну, вторую, третью. Вдруг одна муха человеческим голосом говорит: «Не дави меня, гаишник. Я царь-муха, что хочешь, исполню». Он говорит: «А что ты можешь?» Она говорит: «Все, блядь, могу». Он говорит: «Блин, ну сделай так, чтобы, бля, был богатым. Ну, хуякс, у него дом, бля, у него машины, бля, ну, скучно ему, бля». А, и он въебывает. И с утра до ночи он там работает, а у него все есть, но он работает, ему не до этого дела. Он опять эту муху зовет и говорит: «Так, слушай, сделай так, чтобы у меня все было, чтобы я нихуя не делал». И снова он сидит в машине и давит муху. Отец будет сына гаишника. Он говорит: «Сколько времени, папа?» Он говорит: «Полседьмого». «Ты что, ёбнулся, бля?» Он говорит: «Сам ты ёбнулся, они уже полчаса бесплатно ездят». Мчится 600-й Мерседес, тормозит его гаишник, тот не замечает, мчится дальше. Там уже два гаишника палками машут, сигнализируют. Он не замечает, дальше едет, там уже перегорожено все машинами, и стоит несколько десятков гаишников палками, размахивает. Он становится и говорит: «Блядь, как вы меня заебали, продавцы полосатых палочек!» Гаишник, например, останавливает кавказца и говорит: «Откройте багажничек, пожалуйста». То говорит: «Даю $100 и не открываем». То говорит: «Дурак, что ли, открывай давай». Говорит: $200 даю». То говорит: «Давай открывай». Говорит: «Штуку баксов даю, а, и не открываем». То говорит: «Давай открывай, бля». Открывает — там пусто. Он говорит: «Почему давал деньги?» «Эй, дорогой, не давал, я играл с тобой в поле чудес». Мужик едет по кавказской дороге, его тормозит кавказский инспектор ГИБДД, не знаю, как там называется, и говорит: «Дорогой, ну почему нарушаешь? Придется писать объяснительную записку». Тот говорит: «Блин, ну напишу». «А что надо писать?» Говорит: «Надо писать все, как было, как ты нарушил, на грузинском языке». Тот говорит: «Блядь, я не знаю грузинского языка». «Не ебется, тогда, бля, никуда дальше не поедешь». Тот посидел, посидел, подумал, подумал. Блин, 50 баксов положил в бумажку и отдал. Тот говорит: «Вот, говорил, писать по-грузински не умеешь, уже половину написал». Гаишник останавливает женщину, говорит: «Ваши, пожалуйста, права». Она говорит: «Что это такое?» «Это такая маленькая штучка, на ней есть ваша фотография». Она говорит: «А где она может быть? Я не знаю». Он говорит: «Ну, посмотрите, в бардачке, может быть». Он говорит: «В бардачке только сумочка». «Ну, посмотрите в сумочке». Она говорит: «Вот это?» Он говорит: «Ага, теперь ваш техпаспорт». «А это, говорит, что такое?» «А это такая тоже маленькая бумажка, но без фотографии». Она говорит: «Может быть, вот это?» Он говорит: «Да, может быть, вот это». Посмотрел: «Да, вот это». Но вот тут ему по рации его друган вызывает и говорит: «Вася, блондинку на кабриолете остановил?» Он говорит: «Остановил. Снимай штаны». Он говорит: «Блин, ты что, дурак, что ли? Расстегивай штаны, давай, без разговоров». Он такой думает: «Ну, блин, плохого-то не посоветую». Расстегивай штаны, оттуда хуй вываливается. Блондинка говорит: «А, я знаю, это опять тест на алкоголь». Встречается как-то бегемот и жираф. Ну, и обсуждает достоинство. Бегемот: «Я такой большой, меня все боятся». Жираф говорит: «А я бегаю быстро, у меня шея длинная, достаю там жратву». Бегемот говорит: «А пить-то как с такой шеей?» Он говорит: «Обалденно. Берешь фуфырь, откручиваешь ему бошку, вливаешь, и чувствуешь, как алкоголь у тебя течет по всему горлу, по всей гортани». Бегемот говорит: «Обливать».
3: Вы держите в руках, вернее, засунули в ваш магнитофон первую часть лучших анекдотов в пересказе романа Трахтенберга. Это первая из четырех возможных частей. Все остальное, что вы увидите в продаже, это пиратская подделка. Желаю вам приятно провести время, общаясь со мной. Дамы и господа, леди и джентльмены, сэры, срихи, мальчики, девочки, здравствуйте. Я по-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему моя фамилия переводится совсем не так, как вы вначале об этом подумали. Сегодня мы с вами будем рассказывать анекдоты. Надеюсь, лучшие анекдоты из тех, которые знаю я и которые слышали вы. Но этих поменьше. Это была первая шутка. Да. Итак, мужик купил петуха. В первый день петух выебал всех курей. На второй день выебал всех уток, гусынь, индюшек. Мужик смотрит на такие чудеса и думает, помрет петушок, не бережет себя. На следующий день выходит во двор, смотрит, тот валяется в луже, вокруг него собираются вороны. Он подходит к петуху и говорит, ну чё ж ты, бля, молодо, зелено, нужно было экономить силы. Петух открывает один глаз и говорит, сука, бля, ворон спугнешь, тебя выебу. У мужика петух стал старый, перестал топтать курей. Он покупает одного петуха, тот какой-то тоже немощный, второго покупает, тоже чахлый. Купил третьего, вроде молодой петух, бодрый, тот в курятник заскочил и давай топтать куры одну за одной, одну за одной. К нему подходит старый петух и говорит, ну что ты выебываешься, мальчик, ты еще молодой. Он говорит, молодой, но, блядь, сильный. Он говорит, да, блядь, сильный, блядь. Ну, догонишь меня, давай, уступлю тебе свое место. Он говорит, побежали. Старый бежит, за ним молодой. Мужик смотрит и говорит, блядь, и с этим не повезло. Вот, блядь, какой-то пидорас оказался. В застойные времена в кулинарии лежат курицы. Два, так сказать, отдела. В одном лежат наши курицы, в другом заграничные. Вот. Заграничная смотрит на нашу и говорит, ну какая-то ты вся мерзкая, синенькая, волоски с тебя торчат, просто смотреть противно. Русская говорит, зато я умерла своей смертью. Петух приехал из деревни к своему городскому собрату и говорит, слушай, пойдем кур, бля, топтать. Он говорит, да стоит ли, тут же жизнь такая размеренная. Он говорит, ну, бля, пойдем спиздим зерна, поклюем. Стоит ли? Может, пойдем в кулинарию на голых баб посмотрим? Сидят два бегемотика и вяжут шапочки. Мимо плывет крокодил и говорит, ребята, не подскажете, Африка в какой стране? Один говорит, налево. Крокодил уплывает. Второй бегемот обращается к первому и говорит, слушай, ну нахуя ж ты ему спиздил? Это Африка-то направо. Он говорит, а нахуя ты мне вчера шапочку распустил? Сидят наркоманы на берегу реки, тянут косячок. Подъезжает джип и говорит, ребята, где здесь брод? Один говорит, вот здесь. Джип съезжает с берега и по воде, раз, утонул. Новый русский еле-еле выплыл, подбегает и говорит, суки, вы что напиздели нам? Он говорит, не знаем, вот полчаса до вас тут утки переходили речку вброд, им было по пояс. Сидят два наркомана, смотрят, идет мужик с таксой. Один говорит, смотри, какая интересная собачка, ножки коротенькие. Второй говорит, да ладно, по-моему, до земли достают. В Австралию приехала группа российских туристов. Им предлагают купить сувениры. И вот лежит бумажник. Два бумажника по разным ценам из крокодила. Один стоит $100, другой $1000. Одна женщина не выдержала и спрашивает, скажите, пожалуйста, ну в чем же разница? А? Ну два совершенно идентичных бумажника. Один $100, другой $1000. Продавец говорит, видите ли, мэм, один сделан из кожи крокодила, а другой из кожи члена крокодила. И при легком поглаживании превращается в элегантный чемодан. Товарищ милиционер, по этой улице ходить не опасно? Было бы опасно, хуй бы я здесь стоял. Засовывается курчавая негритянская голова и спрашивает, пиво есть? Ему говорит, какое, эфиопское что ли? Он говорит, нет, наше, донское. Он говорит, не, хлопчик, не завезли. В лесу шухер. Звери бегут из одного края леса в другой. Потом обратно. Потом снова в эту сторону. Потом снова обратно. Сидит Багир и спрашивает у Балу. А что это происходит? Он говорит, это Маугли от армии косит. Сидит Маугли и Багира. Маугли говорит, Багира, а я могу достать вот тот кокосовый орех. Она говорит, да, Маугли. Он говорит, и вот тот, который повыше, тоже могу достать. Она говорит, да, Маугли. Он говорит, и тот, который на макушке, тоже могу достать. Она говорит, да, Маугли, ты кого хочешь, можешь достать. Таксист везет бабу, довозит ее до нужного места. Говорит, давайте деньги. Она говорит, у меня нет денег. Он молча закрывает дверь и двигается в путь, везет ее куда-то в лес, вылезает на лужайке, расстилает одеяло. Она говорит, вы что? Я же мать двоих детей. Он говорит, а я отец 40 кроликов, блядь. Нахуй быстро вылезай и рви траву, кормить нечем. Таксист едет по горной дороге, смотрит, тормозит монашка. Он ее сажает, монашка едет. И бурчит себе под нос. Хорошо вам, таксистам. На небе солнце, в руках баранка. А нам в монастыре не поебаться, не выпить. Он говорит, деточка, давай я тебе помогу. Она говорит, у нас очень злая мать-настоятельница, поэтому может только в жопу. Он говорит, ну ладно, в жопу так в жопу. Отпердолил ее раза два-три. Еду дальше. Монашка причитает. Хорошо вам, таксистам. На небе солнце, в руках баранка, а нам, пидорасам, то в монашку переодевайся.

0: Едет в автобусе хиппи, заходит контролер, проверяет билеты. У хиппи денег нет. Тот говорит: ну что, пиздец, я поведу в отделение. Тот говорит: ну не ведите, у меня денег нет. Он говорит: ну ладно, ты мне должен только оказать тогда одну услугу. Тот говорит: какую? У меня, говорит, есть знакомая монашка, им запрещено в монастыре ебаться. Поэтому, бля, вот они прибегают с этим уловком. Сегодня приходи в полночь на кладбище. Помоги тетке, я тебя отпущу. Хиппи говорит: конечно, помогать людям — это практически моя профессия. А полночь глухую, он приходит на кладбище, смотрит — монашка. Он ебет ее 2 часа, собирается уходить. Монашка поворачивается и говорит: только в следующий раз нужно платить за проезд. То говорит: откуда ты знаешь? Говорит: откуда, откуда? Встречаются 2 музыканта. Один другому хвастается: я записал новый альбом. То говорит: продал? Он говорит: ага, машину, квартиру, дачу. Сидит старый рыболов, ловит рыбу. У него клев какой-то удивительный. Только закинь, сразу вытаскивает. Только закинь, сразу вытаскивает. Молодой к нему подходит и говорит: дед, на что ты ловишь? На мотыля. Тот говорит: ёпта мать. На следующий день приходит, на мотыля ловит, вообще ничего не берет. А у деда опять клев потрясающий. Только закинь, сразу вытаскивает. Дед говорит: а ты сейчас на что ловишь? Он говорит: сейчас на червя. Говорит: дед, а как ты ориентируешься, когда на мотыля, когда на червя? А он говорит: вот с утра встаю, если хуй налево лежит — на мотыля, если направо — значит, на червя. Он говорит: а если стоит? А если стоит, нахуй мне нужна рыбалка. С утра муж собирается на рыбалку, жену в щечку, и говорит: пойду-ка я на рыбалку. Она говорит: не ходи, холодно, мокро. Он говорит: не-не, пойду на рыбалку. Вышел на улицу, постоял, смотрит — действительно, бля, холодно, блядь, мокро, дождь. Думает: нахуй, не пойду на рыбалку. Возвращается в квартиру, раздевается, к жене под одеяло, хуякс. Она говорит: холодно на улице? Он говорит: холодно. Домой-то, дурак, на рыбалку поехал.
1: Царь Никита жил когда-то. Праздно, весело, богато, не творил добра ни зла, и земля его цвела. Царь трудился понемногу, кушал, пил, молился Богу и от разных матерей прижил 40 дочерей. 40 девушек прелестных, 40 ангелов небесных, милых сердцем и душой. Что за ножка, Боже мой, а головка, темный волос, чудо глазки, чудо голос, ум с ума свести бы мог. Словом, с головы до ног душу, сердце, все пленяло, одного не доставало. Так чего же одного? Ну так, безделки, ничего. Ничего или очень мало все равно не доставало. Как бы это изъяснить, чтоб совсем не рассердить богомольные важные дуры слишком чопорной цензуры? Как быть? Помоги мне, Бог, у царевин между ног. Нет, уж это слишком ясно и для скромности опасно. Так, иначе как-нибудь. Я люблю в Венере грудь, губки, ножки особливо, но любовное огниво — цель желания моего. Что такое? Ничего. Ничего или очень мало. И того-то не бывало у царевин молодых, шаловливых и живых. Их чудесное рождение привело в недоумение все придворные сердца. Грустно было для отца и для матерей печальных, а от бабок повивальных, как узнал о том народ, всякий тут разинул рот. Ахал, охал, дивовался, и иной хоть и смеялся, да тихонько, чтобы в путь до Нерчинска не махнуть. Царь созвал своих придворных, нянек, мамушек покорных, им держал такой приказ: если кто-нибудь из вас дочерей греху научит, или мыслить их приучит, или только намекнет, что у них недостает, или двусмысленное скажет, или кукиш им покажет, то шутить я не привык. Бабам вырежу язык, а мужчинам нечто хуже, что порой бывает туже. Царь был строг, но справедлив, а приказ красноречив. Всяк со страхом поклонился, остеречься всяк решился, ухо всяк держал востро и хранил свое добро. Жены бедные боялись, чтоб мужья не проболтались. Втайне думали мужья: «Провинись, жена моя!» Видно, сердцем были гневны. Подросли мои царевны, жаль их стало. Царь в совет изложил там свой предмет. Так и так, довольно ясно. Тихо, шепотом, негласно, осторожнее от слуг. Призадумались бояры, как лечить такой недуг. Вот один советник старый поклонился всем и вдруг в ясный лоб рукою брякнул, и царю он так вовакнул: «О, премудрый государь, не взыщи мою ты дерзость, если про плотскую мерзость расскажу, что было встарь. Мне была знакома сводня, где она и чем сегодня, верно тем же, чем была. Баба ведьмою слыла, всем недугам пособляла, немочь членов исцеляла. Вот ее бы разыскать. Весьма дело все поправит, и что надо, то и вставит». «Так за ней сейчас послать!» — восклицает царь Никита, брови сдвинувши сердито. «Тотчас ведьму отыскать! Если ж нас она обманет, чего надо не достанет, на бабах нас проведет или с умыслом солжет, будь не царь я, а бездельник, если в чистый понедельник сжечь колдунью не велю и тем небо умолю». Вот секретно, осторожно, по курьерской подорожной и во всей земли концы были посланы гонцы. Они скачут, всюду рыщут и царю колдунью ищут. Год проходит, и другой, нету вести никакой. Наконец, один ретивый вдруг напал на след счастливый. Он заехал в темный лес, видно, вел его сам бес. Видит он: в лесу избушка, ведьма в ней живет, старушка. Как он был царев посол, то к ней прямо и вошел. Поклонился ведьме смело, изложил царево дело: как царевны рождены и чего все лишены. Ведьма мигом все смекнула, в дверь гонца она толкнула, так примолвив: «Уходи поскорей и без оглядки, не то бойся лихорадки. Через 3 дня приходи за посылкой и ответом. Только помни, чуть с рассветом». После ведьма заперлась, уголечком запаслась, 3 суток ворожила так, что беса приманила. Чтоб отправить во дворец, сам принес он ей ларец, полный грешными вещами, обожаемыми нами. Там их было всех сортов, всех размеров, всех цветов, все отборные, с кудрями. Ведьма все перебрала, 40 лучших оточла, их салфетку завернула и в ларец на ключ замкнула. С ним отправила гонца, дав на путь серебреца. Едет он. Заря зарделась, отдых сделать захотелось. Захотелось закусить, жажду водкой утолить. Он был малый аккуратный, всем запасся в путь обратный. Вот коня он разнуздал и спокойно кушать стал. Конь пасется, он мечтает, как его царь вознесет, графом, князем назовет. Что же ларчик заключает? Что царю в нем ведьма шлет? В щелку смотрит — нет, не видно. Заперт прочно. Как обидно! Любопытство страх берет и всего его тревожит. Ухо он к замку приложит, ничего не чует слух. Нюхает — знакомый дух. Тьфу ты, пропасть! Что за чудо! Посмотреть ей-ей не худо. И не вытерпел гонец, но лишь отпер он ларец, птички порх и улетели. и кругом на сучьях сели и хвостами завертели. Наш гонец давай их звать, сухарями их прельщать. Крошки сыпет, все напрасно. Видно, кормится не тем. На сучках им петь прекрасно. А в ларце сидеть зачем? Вот тащится вдоль дороги, вся согнувшаяся дугой, баба старая с клюкой. Наш гонец ей бухнул в ноги. Пропаду я с головой. Помоги, будь мать родная. Посмотри, беда какая, не могу их изловить. Как же горю пособить? Вверх старуха посмотрела, плюнула и прошипела. Поступил ты хоть и скверно, но не плачься, не тужи. Ты им только покажи, сами все слетят, наверное. Ну, спасибо, он сказал. И лишь только показал, птички вмиг к нему слетели и квартирой овладели. Чтоб беды не знать другой, он без дальних оговорок тотчас их под ключ все 40 и отправился домой. Как княжны их получили, прямо в клетке посадили. Царь на радости такой тотчас задал пир горой. 7 дней кряду пировали, целый месяц отдыхали. Царь совет весь наградил, да и ведьму не забыл. Инскунсткамеры в подарок ей послал в спирту агарок, тот, который всех дивил. 2 ехидны, 2 скелета из того же кабинета награжден был и гонец.

0: Муж вернулся?
1: Вернулся, но не нынешний, а первый.
0: Ну а что же ты так напугана?
1: Просто он 10 лет как умер.
0: Есть такой старый анекдот, а возможно, это и реальный случай, имевший место быть. На сцене театра идет спектакль «Гроза» по Островскому. Красивая молодая актриса, вдохновенно подняв вверх руки, читает монолог Катерины. Типа, «Но почему же люди не летают, как птицы? Так бы раскинула руки и полетела!» Делает шаг и, споткнувшись, с грохотом падает. «Ну, ёб твою мать! Какая бледюга пол засрала! Козлы! Всем бы вам яйца оторвать!» Вот в этот-то знаменательный момент зрители имели счастье видеть подлинную сущность этой актриски. Какое там раскинуло? Какое там летать хочу? Это все маска. Маскировочная сеть, в которой тетки заворачиваются, чтобы прикрыть отсутствие романтики своей подлой душонки. А подлинную свою сущность они открывают редко. Только обстоятельства или время способны сорвать с них покрывало. А под ним можно увидеть что угодно. Можно мелкую и развратную шлюшку, можно грабителя-рецидивиста, можно игривого бесенка, а можно, если повезет, уже созревшего демона. Самое неприятное, что до тех пор, пока это не случится, вы будете с ним жить, есть, пить, ложиться в одну постель, да еще и покупать ему подарки, которые оно ждет, жадно раскрыв клюв, как голодный птенец, и ни о чем не догадываться. Итак, от рассуждений пора перейти к делу, к тому, которое случилось со мной. Произошло это уже в Москве. Как я уже рассказывал, переехал туда вместе с любовницей, из-за которой расстался с женой. Мне по-прежнему казалось, что я любил эту киску, поэтому покупал ей подарки, пристраивал на высокооплачиваемую и перспективную, в смысле карьеры, работу, но только не планировал на киске жениться, о чем сразу и предупредил. Казалось, что ее все устраивает. Кормят, одевают, ее деньги — это ее деньги, мои — это наши, то есть все очень удобно. Я снимал квартиру в самом центре, и мне тоже казалось, что все зашибись. Вот только это зашибись было недолгим. Шел второй год жизни с киской, когда мои дела стали вдруг стремительно катиться в пропасть. Обычно жизнь состоит из полос, черных и белых, а у меня начиналась сплошная беспросветная черная. Деньги стали заканчиваться или кончили начинаться. За квартиру уходила основная часть дохода, на киску остальная. Она ведь познакомилась со мной в тот славный момент, когда я был уже на коне, то есть не совсем беден и не хотела знать, что времена бывают разные, как хорошие, так и отвратительные. И снижать уровень жизни, на который я сам на свою голову ее поднял, совсем не планировала. Поэтому каждый день закатывала мне истерики. Но, впрочем, и это все мелочи. Потому как в один момент плохо стало вообще все. Дошло до того, что впервые за 15 лет артистической деятельности я не получил работу в Новый год. А это было страшно. Главное, необъяснимо. Новогодняя ночь – почти всегда возможность заработать самый большой гонорар за весь год. И всегда есть выбор, кому пойти. Ведь те, кому не попал в прошлом году, ждут тебя на следующий. Ну как такое могло произойти, что все куда-то исчезли? В декабре публики в клуб приходило мало. А ведь раньше люди заказывали столики за месяц. На халтуру, то есть частной вечеринке, меня тоже перестали приглашать, что было еще хуже. Основные мои деньги только оттуда и берутся. Также стали обламываться мои постоянные источники доходов. В марте я ушел с радио, а в мае меня ушли с телевидения. Ну что за дьявольщина? Ну как могут все мои проекты рушиться почти одновременно? Такие роковые совпадения любого человека заставят задуматься. Кто виноват? Что делать? Такими набившими оскомину вопросами я мучительно задавался, сидя дома по вечерам, когда в клубе в очередной раз отменялась программа. И это все было неправильно. А когда в жизни что-то происходит не так, думать ты можешь только об этом. И я только об этом и думал. И, разумеется, обсуждал это со своей пассией. Ну а кому же еще компостировать мозги своими проблемами, как не бабе, с которой живешь, а? Однако, вместо утешений и дельных советов, которые в такой ситуации услышал бы от жены, Киска только добивала раненую мышку. Чтобы не мучился, что ли? «Рома, а может быть, все кончилось?» Задумчиво произносила она, глядя в потолок.
1: «Как кончилось?» Меня сжимало от ужаса.
0: «Ну так, ну ты же не знаешь, как это бывает».
1: «Что бывает?»
0: «Ну, конец. Ну, когда все заканчивается. Ну, когда твой поезд ушел. То есть мне навязчиво намекали, что сдулся я. Выдохся, устарел и нафиг никому не нужен. Что я эстрадный мусор и место мне на свалке истории.
1: Спасибо тебе, родная. Ты умела превращать ситуацию из плохой в чудовищную.
0: Однако глупо думать, что я безоговорочно верил в услышанное от нее и в то, что обстоятельства так стремительно выкинули меня из седла. Падения и забвения не бывают такими быстрыми. Да и конкурентов-то у меня нет. Но почему люди тогда не приходят в клуб? Почему не приглашают к себе? Тут что-то не так. И я метался и искал причины. Хотелось найти отмазку. Типа я не виноват, дело не во мне, а в чем?
1: Это нормальная человеческая реакция. Когда ты в жопе, трудно винить в этом только себя. Ты ищешь, на кого бы свалить вину за происходящее. Зато, если причина все-таки находится, сразу становится понятным, как и за что бороться. А пока воюешь с тенями. Ну и самое неприятное, пока ты так мечешься, над тобой нависает глобальный вопрос: на что жить? Чем платить за квартиру? Где взять средства содержать себя, любовницу и семью, которая осталась в Питере? Первое, что я сделал, пошел к своим соучредителям просить денег в долг. Ну почему бы им не дать товарищу за его будущие заслуги? Мы же партнеры. Но от них услышал, что они не подают, ибо сами не жрамши.
0: «Да вы что?» — изумился я. «А как же мне жить?»
1: «Ромочка, живи как хочешь».
0: От такой формулировки я охренел. Что же это происходит в мире? Всегда меня было кому выручить. А неужели сейчас и здесь такая засада?
1: Окружили меня, окружили. Обидели юродивого, отняли копеечку.
0: Близкие приятели также вместо того, чтобы помочь, утешали тем, что сейчас у всех в делах затишье. Не только у меня. Но одно дело затишье, и совсем другое, звенящая, зловещая тишина. Но нет, так просто я не дам себя сломить. По своему опыту давно знаю, если в трудный момент начать экономить, снизить свою рабочую ставку, то обратно на прежний уровень не влезть. Это процесс необратимый. Если цена упала, то будет и дальше падать, раз за разом, до тех пор, пока человек не окажется на помойке. Мы не раз наблюдали такое на телевидении и в жизни. В трудные моменты, наоборот, нужно поднимать ставку. И вообще, чтобы стать богаче, не нужно меньше тратить, нужно больше зарабатывать. И тогда решил так. Хватит жить на съемной квартире. Может быть, все беды идут от этого. В Питере жил как принц, а здесь как нищий в чужом дому, где все раздражает, где неуютно, куда нельзя перевезти мои любимые вещи из дома. Их здесь просто негде расставить. И я решил совершить невозможное. В такой трудный момент, несмотря ни на что, купить квартиру. Причем рядом с клубом, чтобы удобнее было ходить на работу. Денег не было вообще, но когда есть цель, деньги находятся. К тому же я заметил, что все, что тратишь, всегда к тебе возвращается. Если возьмешь что-то в долг, то потом обязательно это что-то заработаешь. И я отправился по миру со списком возможных кредиторов. Список включал в себя 20 человек, у которых можно одолжить без напряга для них эту чудовищную сумму. Из этого длинного перечня дали только трое. Некую сумму под поручительство пятого дал четвертый. Несколько человек пообещали и не дали. К партнерам я даже не обращался, зная, что они, как они сказали, сами голодают. Но и в этой ситуации я нашел светлые стороны. Зато теперь стало ясно, кто друг, а кто нет. Купил. И ничего не произошло. Более того, я вдруг увидел, что вся моя жизненная философия, выведенная из многолетнего опыта, рассыпается. Ситуация, после которой я ожидал взлета, которая должна была улучшить мою жизнь, никак на ней не сказалась. Более того, становилось все хуже и хуже, все хуже и хуже. Только теперь все усугублялось еще и долгами. Конечно, обо всем этом кошмаре, происходящем в моей жизни, знала жена. Мы регулярно созванивались и, несмотря ни на что, оставались друзьями. Или, как интеллигентные люди, пытались ими остаться. Но все же нас, как минимум, связывают ребенок и 15 лет совместной жизни. И вот как-то жена рассказывает мне умопомрачительную историю, услышанную в компании. Один известный всей нашей тусовке дяденька прикупил себе землю, состоящую на ней полуразрушенной деревообрабатывающей фабрикой. Фабрику он отремонтировал, оборудование привез туда из Швеции, установил. И вот по прошествии 2 лет серьезного труда и больших материальных вложений он пришел к тому, что все затраты наконец-то стали себя окупать. В этот самый торжественный момент к нему пришли какие-то темные личности и, глядя ему в глаза, сообщили, что земля, которую вы купили, не ваша. Вот видите, запись об этом в компьютере есть. Так что, пожалуйста, освободите площади.
1: Что? — естественно, завопил он. Да вы с ума сошли! Я ее честно купил! Я завод строил 2 года!
0: Слушать его, однако, никто не стал. А наезжать стали. Вскоре у него сгорела квартира, и это явно не было несчастным случаем. Машину разбили, и это было не ДТП. Ситуация все усугублялась и усугублялась, ведь у него семья, дети, кто их подставляет? И тут кто-то из знакомых посоветовал ему сходить в институт парапсихологии. Мол, есть там человек замечательный, говорят, помогает. Сеанс стоит 250 евро. Смешной, наверное, выход. Но, как я уже сказал, попадая в жопу, ты чувствуешь себя глистом и ищешь любой выход. Смешно или нет, уже не важно. Ну, а не поможет парапсихолог, да и черт с ним, не такие огромные деньги. И он сходил. Бандиты куда-то через 2 дня исчезли. Записи в компьютерах, что эта земля принадлежит другому человеку, тоже. А еще ему вскоре дали какую-то невероятную премию за его жутко полезную деятельность. В общем, неожиданно поперло. Вот жена мне и присоветовала. Сходи ты к этому шарлатану. Ну, кто знает, может, правда на тебя порчу навели. И я пошел. Хотя звучит, конечно, и смешно. В институте меня запихали в какой-то прибор в виде черепахи. Что это за прибор? Деревянные перегородки, покрытые тканью, под которыми я обреченно отлеживался какое-то время, даже не вдаваясь в суть, что это за прибор. Какая там энергетическая чистка? Будь что будет. Правда, цвет лица при выходе из черепашки у меня изменился. Стал не таким серым, каким был все последние месяцы. А дяденька тем временем сделал снимок моего энергетического поля. Поле было сильно пробито с одного края. «Это порчу на вас навели», — сообщил дяденька и стал устанавливать приборчик, чтобы выяснить, кто же это сделал. «Какая порча! Господи! Бред какой-то!» — думал я. Тем не менее, продолжаю участвовать в его исследовании. А он положил на стол чистый лист, подвесил над ним крутящуюся рамочку и предложил называть имена всех моих знакомых, кто бы мог это сделать. Рамочка должна будет завертеться, когда прозвучит имя вредителя. Нехотя я назвал имя жены. Конечно, прости Боже, но в первую очередь в такой ситуации думаешь на жену. Она должна была затаить обиду, но рамочка осталась неподвижной. Тогда назвал имя киски. И рамочка неожиданно быстро завертелась. У меня шевельнулись волосы на голове. Во-первых, очень уж неожиданный фокус. А во-вторых, я не понимаю, ей-то зачем на меня наводить порчу? Она со мной живет, и ее благосостояние напрямую зависит от моего. Нет, этого не может быть. И опять же, если подумать, сюда меня отправила Лена... Значит, может допустить возможность того, что она в сговоре с этим парапсихологом, потому что хочет рассорить меня с моей кошечкой. Однако, тот уверил меня, что никакой Лены он знать не знает. Ну, а мне он поможет, будет работать над моей проблемой. Что ж, работайте. С этой мыслью я покинул институт. Через 3 дня, уже находясь в Москве, я случайно включил свой питерский мобильник. Давно им не пользовался. И сейчас он понадобился лишь для того, чтобы найти записанные в его памяти номера телефонов. Но он тут же зазвонил. «Рома, мы тебя везде ищем и ищем. У нас пьянка в субботу. Приезжай, хорошо заплатим». В трубке зазвучали голоса давнишних моих приятелей, у которых не раз работал. «Не могу». Я даже растерялся от неожиданности. «В субботу в своем клубе в Москве работаю. Мне надо клуб закрывать, значит, неустойку платить». Фигня! No problem! Заплатим! Ну, раз так, я поехал. Так много мне не платили ни разу в жизни. Наверное, это просто совпадение, подумал я. Хотя приятно. А через неделю мне опять заказали вечеринку. Да и люди понемногу начали ходить в клуб. Воодушевленный таким успехом от магии, я повелся на предложение знакомого художника сходить к гадалке, у которой ошивается весь шоу-бизнес. Ошибается, рассказал художник, только в датах. Да и то чуть-чуть. Был случай, когда одному мужику она сказала, чтобы он не выходил из дома в ближайших 2 дня. Не то беда случится. Тот не поверил. Буквально через 2 дня его зарезал у магазина какой-то пьяный. И в это можно верить, можно не верить, но факт, как говорится, налицо. Короче, я поехал к этой тетке и завис у нее на 1.5 часа. Она гадала мне и на кофейной гуще, и на картах, иногда прерывала гадание и просто смотрела на меня. Меня предупреждали, что она и без карт чего-то там видит. Правда, я, как и все прожженные циники, с трудом в это верил, поэтому не давал ей фору, стараясь поменьше задавать вопросов. А она начала разговор не с будущего, которое нам неведомо и про которое можно 10 раз наврать, а с прошлого. Дела у тебя пошли плохо в декабре, так? А второй раз очень скверно было в феврале. «Угу», — недоумевая поддакивал я. «И перед этим ты сильно поссорился с любовницей». «Не помню». «Может быть». «Было-было, не сомневайся. Да ты и полюбил-то ее совершенно случайно. Она не очень тебе нравилась вначале. А потом ты и сам не понял, как оказался с ней».
1: «Да». «Да-да, угу, ага, ага, угу, угу».
0: Как попугай бубнил я, и гадалка постепенно перешла от прошлого к настоящему и окончательно меня огорошила. «Простите, Роман, мне неприятно вам это говорить, но девочка никогда вас не любила, и ее интерес к вам был только корыстным. Она 2 раза делала наговор. На вас наложена такая штука, которая называется блокировка. Вы вроде существуете, но вас не видят, про вас забывают». «Да бросьте», — сказал я, — «то, что все плохо, понятно, но какой наговор? Может, тогда уж меня случайно кто-то сглазил? Завидуют люди в шоу-бизнесе друг другу». «Нет, такой сильный наговор можно сделать только специально. Делают это сильные черные маги. В Питере это стоит $3000, в Москве 5. От таких цен у меня подкашивались ноги. Для киски это очень большие деньги. Но неужели ей так не давало покоя то, что успехи у меня в делах были не в пример лучше, чем у нее? Казалось бы, такое поведение рубит сук, на котором сидишь. Это нелогично. Но я часто думаю, что у баб, именно у баб, женщина нечто другое, более оккультуренное создание, и нет никакой логики. Почему они так легко верят в магию? Потому что и магия нелогична. И прибегают бабы к ней, понимая, что мужчина не заглатывает наживку. Я ведь говорил киске, что на кошках не женится. А это значит, что все зыбко, что рано или поздно может прийти расставание, и она рискует остаться с носом. Значит, решила она, надо и меня, и мою семью оставить ни с чем. Вот и работала над этим вопросом, не жалея собственных средств, которые у нее скапливались, ведь мы жили на мои. А еще я вспоминал, как вкрадчиво и регулярно интересовалась она у меня. «Ну, Рома, а может быть, это конец?» Ждала, сволочь. Гадалка также сообщила, что, по всей видимости, ваша чертова киска не раз прибегала к ведьмам и когда-то сделала на вас приворот. На этой фразе я оторопел. «Да вы и сейчас еще у нее на привязи, за которую она может потянуть. У вас деньги». И именно поэтому она еще не раз даст знать о себе. Киска хочет

о жизни. И что самое страшное, от этой новости мне окончательно сделалось дурно. Она навела порчу и на мою жену, причем со смертельным исходом. Что? Но это же моя семья. Нельзя трогать мою семью. Никому нельзя трогать мою семью. Никому и никогда нельзя трогать мою семью. У нас маленький ребенок, его еще надо вырастить. А тут получалось, что меня не видят. Я ничего не зарабатываю. У жены дела еще хуже. Это просто кошмар. В него просто невозможно поверить. По дороге от гадалки домой я бесконечно перебирал наш длинный разговор и искал. Ну где же там подвох? И думал, что стоит обнаружить его и поймать гадалку на какой-нибудь мелкой лжи, как весь этот ужас развеется. Только как совершенно посторонняя мне баба могла узнать такие подробности, заметьте, из прошлой жизни, о которой никто не знал? Мне хотелось докопаться до сути этого вопроса. Но все-таки я давно имею дело с разного рода артистами и знаком с рядом фокусов. Ну, например, если знахари угадывают твои болезни, так это несложно. О многих болезнях можно узнать по внешним признакам, по состоянию кожи, глаз. И еще я вспоминал мнемотехнику, часто используемую в цирке лилипутов. Якобы это передача мыслей на расстоянии. Одна девушка достает что-нибудь из кармана зрителя, вторая, стоящая на сцене завязанными глазами, должна угадать, что это за предмет. На самом деле угадывание – просто передача знаков, понятных им одним. Хорошо выстроенный и отработанный номер. Вначале девушки составляют примерный перечень того, что может быть в кармане, затем составляют наводящие вопросы на каждый предмет. «Расскажи нам, что я достала сейчас». «Расческу». «Скажи же, какого она цвета?» «Желтого». Ну и так далее, и тому подобное. Многие чудеса просты до безобразия. Но то, что знала гадалка, не укладывалось ни в какие схемы. И я ломал над этим голову. Все-таки я не мистик, я не баба, я мужчина. А мужчина должен все понять логически. Иначе мозги могут съезжать на бекрень. Отправляясь на визит к гадалке, я продумывал свое поведение. Составил вопросы так, чтобы не было наводящих. И их там не было. Да и вообще поверить в то, что на тебя сделали наговор, и в существование какой-то магии нормальный мужчина не может. И я не верил. Просто позвонил жене. Для начала спросил, как теща, так как гадалка мне сказала, что та сильно болеет. Оказалось, что мать ее в больнице. И об этом пока никто не знает. Лена рыдала в одиночестве на даче, чтобы не пугать ребенка. Это стало первым неприятным совпадением. Тогда рассказал и об остальном. Про порчу со смертельным исходом и назвал возможную болезнь. На другой же день моя жена проверилась у врача, и диагноз подтвердился. Врач сказал: «Хорошо, что обнаружили вовремя. Пока еще не поздно». Это совпадение уже было вторым. К тому же тетенька-колдунья, как и тот парапсихолог, тоже обещала помочь в делах, снять наговоры и отправить их отправителю. Вечером того же дня в клубе было полно народу. На следующий день тоже. Мистика какая-то. Я с трудом верил в происходящее, но дела медленно и неизменно ползли в гору. Народ стал приходить на программу, меня стали приглашать куда-то на работу, на телевидении предложили делать новый проект. И, слава богу, киски рядом со мной уже не было. К сожалению, проверить истину слов гадалки и как-то подтвердить свои подозрения невозможно. Когда я только пообщался с парапсихологом, я не говорил киске о своем визите. Вернувшись в Москву, поинтересовался: «А скажи, пожалуйста, а зачем ты навела на меня порчу?» «Я?» Глаза ее полезли из орбит отделанного возмущения. «Ты что, шутишь? Я? Да зачем мне это? Ты что, больной? Как ты можешь так думать?» «Интересно, а как мне не думать? Особенно после того, что сказала тетка-провидица». Впрочем, расстались мы вовсе не из-за магии. Вышеописанный мистический триллер существовал параллельно с обычными бытовыми дрязгами, которые уже сидели у меня в печенках. Истерики, которые она устраивала даже при моих друзьях, непомерные требования, полное непонимание того, где она находится. Наверное, просто вылезал ее дурной характер. Он, видимо, еще не сформировался окончательно, когда мы только начинали встречаться. Она была слишком молода. Зато сейчас он давал о себе знать. Поняв однажды, что если киска постоянно будет так себя вести, то я просто в сердцах пришибу ее, стал просить покинуть, наконец, мой дом. Даже дал денег,
чтобы она побыстрее.

0: сестре и сняла квартиру. «Но я же люблю тебя!» — рыдала она. Я колебался, глядя на эти рыдания. Не знал, верить ей или нет. Ведь когда тебе 100 раз на дню говорят, что любят, не верить трудно. К тому же мы прожили 2 года, и я просто привык. Однако киска, как та самая актриска из анекдота, с которого началась эта глава, спотыкалась все чаще. И я, как постоянный зритель, следящий за такими несовпадениями образа и подобия, начинал просто сходить с ума. И обязательно бы сошел, но изыскал в себе силы жестко разорвать эту связь. «Уматывай!» «Куда? Мне некуда уезжать!» «Снять квартиру, имея деньги, можно за день», — объяснил я ей. «А денег у тебя до дури!»
1: «Ромочка, не выгоняй меня, я же люблю тебя и всегда любила, и в декабре, когда мы с тобой поругались так, что я хотела уйти, и в феврале, когда дело чуть не дошло до драки, и я не могла тебя больше видеть, но простила, ну, пожалуйста, давай попробуем начать все сначала».
0: «В декабре? Феврале? Сходится. До свидания. Вернее, прощай». Пожитки она увозила вечером, во время моего шоу в клубе, а я... Придя домой, увидел, что любимая приголубила и кое-что не свое. Она прихватила все мое, что могло бы ей пригодиться. Сказать честно, меня попросту цинично обокрали. Ну и как тут не верить экстрасенсам и гадалкам, не видевшим ее, но дружно сказавшим, что человек она непорядочный, и что с ней я еще хлебну говнеца. Когда-то мне довелось почитать руководство для разведчиков. Им настойчиво рекомендовали не заводить постоянных любовниц. Потому что у мужчин насчет женщин одни планы, а у женщин свои. И мы не можем предугадать, как они их будут реализовывать. Что же касается магии, то, возможно, все это совпадение. Но совпадения любопытные. Прошло 1/2, а я все нахожу подтверждение словам гадалки. Киска действительно изменяла. Напропалую. Также гадалка сказала, что киска еще не раз напомнит о себе. И действительно, не раз звонила. Попросила подарить ей машину на день рождения. На том основании, что я привез ее в этот город и здесь бросил одну. Гадалка сказала, что с работы ее попрут, и вот недавно узнал, что это произошло. Более того, перед ней закрылись многие нужные двери моих друзей. Когда она им стала жаловаться, что Роман выгнал ее... Те цинично заметили. Ну и слава богу. Нам всегда Лена больше нравилась. Я не просил их ничего говорить. Более того, и про наше расставание рассказал не всем. То есть вышло так, что все плохое, что девочка пыталась сделать мне, повернулось против нее самой. О том, что с ней произойдет в ближайший год, я слышал со слов гадалки. Ждем-с. Чем дальше, тем интереснее вспоминать и общение с посредниками параллельных миров. Все-таки... Они помогли мне увидеть баб совсем иной стороны. Мастерство гадателей явно выросло из стабильности ситуации. То есть бабы с целью приворожить любовников регулярно шастают по ведьмам. И они, видимо, перевидали таких баб выше крыши. Как я понял, самое страшное баба творит, если понимает, что ее вот-вот выгонят. Расставание – тяжелая вещь. Женщины – существа эмоциональные и очень зависимые. Зависимые от нас, от мужчин. Хотя они и кричат о своей значимости, самодостаточности и незаинтересованности, все это ложь. И ты, даже не догадываясь об этом, можешь показаться ей козырной картой. Она почему-то решила, что хочет за тебя замуж. В этот момент она может встречаться с другим или другими. И не обязательно, что она тебя любит. Даже совсем не обязательно. И даже не потому, что у тебя есть деньги и связи. Ты просто ей удобен. По каким-то ее показателям. И если она чувствует, что рыба срывается с крючка, делает приворот. Может даже сделать на последние деньги или даже возьмет в долг. Или что-нибудь продаст. Она попытается ухватиться за любую маломальскую возможность. А почему бы нет? Мужчины ходят по бабам. Бабы по магам. Мужчина, если может сделать приворот на подругу, то только от большой несчастной любви. Но это редкость. Большая любовь. Вторая причина, которая может привести мужчину к ведьмам, гадалкам или экстрасенсам, если дела по необъяснимым причинам идут все хуже и хуже. Надвигается крах. А он никак не может понять, ну почему, и готов бежать за советом хоть к черту лысому, лишь бы помог. Но это мужчина.
1: Зато женщины — постоянные потребители магических услуг, всяческих приворотов и других вредительств прогрессивному человечеству. Для них это как чихнуть. Кажется, они даже не задумываются о моральности. Увидела медведя, заодно и покакала.
0: «Роман, а что делать, если встретимся с акулой?» «Роман, скажите, я правильно закрепил баллон?» «Ах, Роман, а не могли бы вы не отплывать далеко от нас во время погружения?» «Ромочка, под водой я испытала такие необычные ощущения, словно оргазм. Вы меня понимаете?»
1: Вот уже несколько дней я работал самостоятельно. Мужчины смотрели с уважением, женщины с обожанием. Инструктор по дайвингу для туристов все равно, что воспитатель в детском саду для малышей. Мои ребенки держались за ручки, и всех их за руки держал я, предупреждая каждый шаг. Топ, топ, очень нелегки, в неизвестность первые шаги. Голова моя кружилась от успеха. Корона упиралась в небо и висла на ушах. За плечами росли крылья, а на ногах развивались ласты. И словно звучала победная серенада. «Кто может сравниться с Матильдой моей?» И, конечно же, я не мог обидеть своих малышей. Ведь в ответ на их благодарность во мне просыпалось великодушие. «Вы любите меня, я люблю вас. Всем миром правит любовь». Дорогие читатели, если вас когда-нибудь накроет подобная радужная эйфория, ущипните себя посильнее, дабы вернуться в серую реальность. Да и мне тогда совсем не мешало бы помнить, что это в первую очередь работа. Увы. День был насыщенный и плодотворный. Вечер томный и многообещающий. Копошащиеся на палубе туристы счастливыми и окрыленными. Как вдруг один растяпа, почему-то стоящий у самого борта, споткнулся с оборудованием в руках и уронил за борт маску. Вот с этого рокового момента и начались мои приключения. Вместо того, чтобы как лицо материально ответственное сразу потребовать с парня компенсацию за нанесенный клубу ущерб, я решил пока не портить ни ему, ни его приятелям вечер, а просто нырнуть и попытаться найти ее на дне. «Блядь, я же герой!» И без лишнего ажиотажа горе-герой тихонечко надел баллон и погрузился под воду. Первая проблема состояла в том, что если над водой вечер был томным, то под водой уже темным. Точнее, даже не вечер, а начало ночи. А фонаря у меня, естественно, не оказалось. Ведь на дневные погружения его брать не принято. Вторая проблема оказалась более забавной. Наверное, я не нашел бы в таком сумраке маску, но зато... Ее обнаружил довольно крупный осьминог. Я затаился, стараясь не двигаться. Сначала он пугал маску, резко изменяя свой цвет и форму. Затем, осмелев, взял щупальцами и начал рассматривать. Вероятно, поняв вскоре назначение сего предмета, он попытался ее надеть, но у него все равно не получалось. И это не потому, что он не прошел курс начинающего дайвера, и даже не потому, что голова осьминога немного больше головы среднего Homo sapiens. Нет! Он натянуть ее пытался по-русски, через жопу. Вот что забавляло меня больше всего. «Эх, камеру бы сюда! Материал ушел бы на ура!» — пожалел я. И тут сверху послышался шум винтов. «Что? Куда?» Я так резко дернулся, что напугал осьминога. И пусть тот имел щупальца метровой длины, с которым человеку не справиться. Бедолага этого факта, на мое счастье, не знал. Он в испуге бросил маску, которую я тут же подобрал, и прикинулся шлангом. Точнее, схватился за кораллы и стал делать вид, что он тоже коралл. Под водой любое существо боится человека. Оно не понимает, что мы за рыба такая и с чем нас едят, а потому всегда старается свалить или затаиться, чтобы как следует изучить проблему. Не дав осьминожке выйти из шока, я рванул наверх. Вот тут и возникла третья проблема, самая страшная. Мой белый кораблик виднелся уже метрах в 200. Голубые волны то скрывали его от меня, то показывали, но уже на все более увеличивающемся расстоянии. На теплоходе музыка играла, и эти арабские рулады становились все тише и вскоре смолкли совсем. Ушли! И не обещали вернуться. А как же я? А я как же?
0: Ну, конечно, наш капитан-недоучка всегда торопится вернуться в порт засветло. А я и не сказал ему, что погружаюсь, чтобы избежать споров. Он вряд ли одобрил бы мои действия. Нет, вы подумайте, а туристы что? Почему не взвыли, не стали рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом? Хотя что с них взять-то, с ребятишек? Там на борту наверняка уже началось разливалово. Тосты за первое погружение, за первое всплытие, везде развесили костюмы для просушки и делятся впечатлениями. Но все-таки должны же они вспомнить и обо мне. Ну, выпить, например, за героя-инструктора. Забыли выпить? Нет, такого не бывает. Бред какой-то. Удивившись происходящему, я подплыл к кромке коралловых рифов и стал искать площадочку, на которую можно было примостить свою жопочку. В полуметре под водой виднелся край большого валуна, покрытого по бокам кораллами. Я снял с себя баллон, поставил на камень и присел на него. Вода доходила мне примерно по яйца. Утонуть теперь я не мог, и это меня даже не беспокоило, но не торчать же здесь всю ночь. Примерно через полчаса я подумал, что туристов уже привезли в порт. Значит, сейчас они начнут обсуждать, куда лучше пойти вечером. Мест приличных они не знают и, следовательно, обратятся за консультацией к мудрейшему, то есть ко мне, а меня как раз и нет. Значит, они тут же заставят капитана вернуться. Конечно, упрямый пердун будет долго ругаться и крыть мистера Эбба вынь и янь, затем все же заведет свою калошу. Вот если бы потеряли туриста, он рванул бы назад без промедления. Забыть туриста — это страшно и чревато тюрьмой. Дадут лет 8. Тюрьма, если кто не знает, — это такая глубокая яма, в которую сначала бросают приговоренного, а потом в течение ближайших 2 лет скидывают еду. Дольше кормить не имеет смысла, так как уже просто некого. Больше 2 лет практически никто не выдерживает. Именно поэтому туристов всегда в обязательном порядке пересчитывает инструктор. Зато пересчитывать инструктора никто не обязан. Он отвечает сам за себя. Так прошел еще час. Час — это максимум, который я мысленно дал всем покинувшим меня, чтобы вспомнить. Сейчас они, наверное, зашли поужинать в какую-нибудь дыру и спохватываются. «А где же наш русский бухалый инструктор? А когда мы видели его в последний раз?» «Ах, боже мой, мы же его забыли!» И я всматривался в линию горизонта, прислушивался, не тарахтит ли древняя лоханка. Тишина. Лишь всплески волн. А линия горизонта и вовсе перестала быть отчетливой. Сливалась с небом, темнела и подступала со всех сторон. Мне стало по-настоящему страшно. Но тут пришла и четвертая проблема. Захотелось в туалет или как-то по-морскому в гальюн. То есть по-маленькому хотелось очень давно, ведь я находился в воде. Для тех, кто не знает, если температура воды меньше температуры тела, это обязательно приведет к охлаждению последнего. Например, при температуре воды 20 градусов организм человека, находящегося в ней, отдает столько же энергии, сколько при выходе нагишом на 50-градусный мороз. И пусть я стоял в теплом море, градусов 26-28, через 3 часа стал ощущать себя генералом Карбышевым. «Питерцы не мерзнут, питерцы синеют!» — вспомнилось мне, но улыбнуться не получалось. Губы сводило от холода, зубы выстукивали 7:40. Я говорил, что мне хотелось писать. Так вот, теперь мне еще приспичило покакать. То есть я культурно выразился. Если точнее... Мне невыносимо захотелось посрать. Для этого нужно было сотворить чудо. Снять костюм, а потом надеть. Ведь иначе все моментально унесут волны. Как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы таким образом посрать? У меня ушло 2,5 часа. Я расстегивал молнию трясущимися голубыми пальцами правой руки, дрожащей левой держа 2 маски, свою и того парня, да еще жилет. При этом приходилось выгибаться буквой «Ю», чтобы голое тело, вынимаемое из резинового футляра, не порезали кораллы, да еще и успевать ловить правой, уже и так занятой делом рукой, баллон. Теперь, когда я не подпирал его задом, он пытался завалиться на бок и в гордом одиночестве начать ночной дайв. Наконец, мне удалось вылезти из костюма и содрать ласты. Снять ласты требовалось исключительно для удобства перемещения. В них я никак бы не развернулся на пятачке, выделенном мне морем. Если вы думаете, что я вздохнул с облегчением, то ошибаетесь. Ночной стриптиз в корне изменил мои физические ощущения. Под ногами теперь была не просто жесткая поверхность, а еще колючая и холодная. С боков острые пальцы кораллов и отовсюду веселые волны, пытающиеся припечатать меня к ним как можно плотнее. Волны катились, а с ними накатывало и ощущение беспомощности. Кстати, и ветерок был не особенно теплым. Я надел жилет на голое тело, баллон теперь бил по заднице. Я снял BCD и отстегнул баллон, вновь облачился в сильно полегчавший жилет. Теперь, кажется, все. Я сумел раздеться. Я победил. Холод можно немного потерпеть. И тут же, по многолетней привычке, присел. Игривая волна, немедленно и радостно, накрыла меня вместе с лысой макушкой. Тьфу, идиот! Тьфу. Я подскочил и, сплюнув соленую воду, решил продолжить свое дело, теперь только слегка нагнувшись. Получалось совсем даже неплохо. Процесс меня увлек. Организм, испытывая облегчение, посылал в мозг сигналы радости, как вдруг сзади забурлила водица. И это были уже не волны. Тяжелое, крупное тело, а может и не одно, билось неподалеку. И почему у меня с собой нет ружья? Хотя чем бы оно помогло в такой тьме? Вспомнилось классическое произведение. «Дорогой, а почему от тебя пахнет говном?» «Родная, ты не поверишь. Пошли с шариком на охоту. Смотрю, медвежья берлога, а шарик куда-то свалил. Я вскидываю ружье, и вдруг мне две лапы на плечо. Я поворачиваюсь и, в принципе, вижу, что это шарик. Но срать остановиться уже не могу». Неожиданно вспомнился Юлик, рассказывавший мне как-то, что на рифах живет пара прикормленных туристами мурен. Обычно они прячутся среди кораллов, но в темноте выходят на охоту. Оглянулся. На фоне черного неба выделялись две крупных головы, каждая как две моих. Значит, мурены метра по 2-3. Ни хрена себе раскормились. И сейчас эти дуры охотились за говном. Когда я осознал, кто мой противник и как он глуп, на секунду развеселился, но тут же представил, что скоро красотки начнут искать в темноте источник калометания. И ластой прикрыл жопу. Второй тут же прикрыл то, что спереди. «Это не рыбка! Это не едят!» — выступили сведенные холодом мозги. И тут маленькая волна в секунду разбросала по синему морю все, что я от испуга выпустил из рук. Костюм, маски. Черт! А костюм, между прочим, стоит $600. Это половина стоимости моего билета домой. Бешеные деньги дрейфовали рядом, а мне еще придется их отработать, и только потом смогу снова начать зарабатывать на обратную дорогу в Питер. Острый приступ ностальгии против разума толкнул меня с насиженного рифа в открытое море, и я успел одной рукой схватить костюм, но тут с другой его рванули с такой силой, что я моментально оказался под водой метра на 2-3. Там, ударившись об камень и хлебнув отрезвляющего рассола, моментально пришел в себя. «Какие деньги, кретин? Вылезай! Наверх вы, товарищи!» И в этот миг, как бы подтверждая правильность решения, кто-то очень сильно ёбнул меня по башке. Я вылупил глаза от боли и тут же услышал еще один глухой стук в воде. Словно тяжелый металл ударил по чьей-то крупной башке. На этот раз, слава богу, не моей. Угандошенное существо рядом, видимо, мурена, на секунду обмерло, а потом, как торпеда, рванула прочь. Конец нашему поединку положил баллон, все-таки скатившийся с камня, где его оставили без присмотра. Он, безусловно, был прав. Справедливость восторжествовала и нашим, и вашим. Правда, костюм достался не мне, ну так и морской твари, укравшей его, он не по размеру. Я всплыл. Повел рукой направо, потом налево. Рифа не было. То есть он где-то был, и, по всей видимости, совсем рядом. Но я же не кошка, я же не вижу в темноте. Ситуация патовая. Ни рифа, ни костюма, ни ласт. Я почувствовал себя одиноким и никому не нужным. Даже себе. Теперь, хочу я этого или нет, я непременно утону. или продержусь несколько часов в воде, но надежда на это ничтожна. К радости читателя, для которого на этом месте книга могла бы завершиться, а точнее сказать и не начаться, и, к сожалению, целомудренных леди и джентльменов, следующая волна подняла меня и закинула вперед ушибленной головой на тот же злополучный риф, который я теперь готов был целовать до утра. А несколько сильных царапин, полученных при этом о кораллы, никак не омрачали моей радости. До некоторого момента. Момент, кстати, не заставил себя долго ждать. Новый громкий всплеск напомнил мне об акулах. В кино я видел, как они, проклятые, летят на запах крови. Твою мать! Чем, интересно, их можно отпугнуть? Ба! Да у меня же есть свисток, пристегнутый к жилету, специально предназначенный для отпугивания этих никогда не спящих монстров. Свисток, как и следовало ожидать, нерабочий. Везение все-таки редкостное. Я чувствовал себя как герой старого анекдота, который летел в самолете и жаловался соседу. Мне всегда не везет. Куплю машину, кто-нибудь в меня врежется. Куплю дом, его подожгут. Вот сейчас точно самолет начнет падать. В это время в салон выходит стюардесса. Уважаемые пассажиры, наш самолет терпит крушение над океаном. Я вам всем раздам свистки для отпугивания акул. «Вот, смотрите, мне сейчас или свисток нерабочий достанется, либо акула окажется глухой». Оставалось надеяться, что акулы сейчас заняты и едят кого-нибудь другого. Очень странно и по-немецки подозрительно смотрели на меня германские пассажиры небольшого прогулочного арабского суденышка, подобравшего ранним утром мое измученное, почти окоченевшее тело. «Ты что здесь делаешь?» — спросил капитан. «В Халаиб еду автостопом!» — отбарабанил я в ответ зубами. «Не подбросите?» «Я тебя знаю!» — засмеялся Кэп. «Ты дайвингом занимаешься!» «Тебя забыли? Или силу воли тренируешь?» «Ладно, лезь, Кубрик, спи!» Заматываясь как в кокон во все одеяла, которые принесли, я уже смутно воспринимал мир. Голова моя уже не кружилась от успеха. Корона съехала на бок, крылья за плечами отвисли, ноги посинели, и серенада больше не звучала в ушах. И это я-то не могу обидеть своих малышей. Ха-ха-ха-ха! Кто вам такое сказал? Ведь в ответ на их неблагодарность во мне просыпалась ярость. Вы не любите меня, а я вас просто ненавижу! Последняя мысль, мелькнувшая в моем засыпающем мозгу, гудела как набат. «Погодите, скоты, сейчас меня привезут в порт. Сейчас я вам, пидорасам,
2: Новый поворот. Еще один? Где шприц, урод?» Суровый Палыч на бровях пытал папаню в «Жигулях». «Пожалуйста, ну, дядя Паша, я на хуях лечу!» «Папаша, кричите тише, не смогу я их спасти, они в плену!» И тут Пал Палыч: «Да? Ну-ну». Жигуль подъехал к отделению, папаню в дверь, а тот за чтение. Лег на раздолбанную шконку, погладил ласково книжонку, открыл и замер. Интересно, вот только холодно и тесно. Голодный, дрожащий Нильс забрался под крыло Мартина и с тоской думал о том, как хорошо было бы оказаться в родной деревне Вестменхэк. Он представлял, как вечером в домах зажигаются лампы. Все сидят у своих очагов, отдыхая после работы, а на столе дымится горячий кофе и пахнет свежим хлебом. А вот ему вдруг крыса. «О, пизда какая! Сейчас за хвост ее поймаю! Папа под шконку и за ней! Куда девалась?» «Да забей на грызунов! Земля им пухом!» Глядит отец. Товарищ Сухов уселся на параше, срет. В руках дымится пулемет. «Догонит пуля и ага! Смотри, он там еще одна! Сейчас и эту захуячим!» Невозмутимо вскинул мачо гиперболоид. «Та-да-да!» «Все! Окочурилась пизда!» «Ба!» — снайпер вынул беломор. «Я вас встречал!» «А вы хитер! Съебали за бархан, но все же мы Абдулу поймали! Рожу ему начистили, и вот сижу тут, ёбаный компот. Съебать бы надо, вам понятно? Гляжу, мужчина, вы компактный, как мальчик с пальчик. В щель ползите и ключ от двери пизданите. А я всех крыс переебошу.
1: А дырки будут?
2: Мой хороший, сегодня что у нас? Папаня стал пальчики перебирать. Так-так, давно я не был в бане. Кажись, четверг. Ебана мать. И мне так кажется, четверг, добавил Сухов. Трахтенберг. Кафе такое вам известно, любезный?
1: Нет, но интересно.
2: Вы что, из джунглей? Ой, ля-ля. Там Гюльчатай и Зульфия, Зухра и Лейла, баб не счесть, и закусить, и выпить есть. Итак, мой мелкий друг, ползите под дверь, но тихо, не спугните мне грызунов. Под дверь папан, а сзади... Та-да-да-да-дам! Пара-па-па-пам-пум-пурум! Парам-пам-пам! Пурум-пум-пум! Кино, вино, война и немцы! Хуячит Сухов, как младенцев, огромные отряды крыс! Папашка тут же на карниз. Пал Палыч, душка, отпустите! Стреляют!
3: Иванов, съебите! Книжонку только не забудьте! Стреляют? Ну что ж, не обессудьте, что задержали вас! Спасибо!
2: Трассирующими. Как красиво!
0: Тящий век Екатерины, в тот век парадов и балов, мелькали пышные картины екатерининских балов. И хоть интрижек и историй орлы плели густую сеть, из всех орлов орлов Григорий лишь мог значение иметь. Оставив о ритузах сказки, что будто хуй в них выпирал, я расскажу вам без прикраски, как Гришка милости сыскал. Увидев как-то на параде Орлова Гришку в первый раз, императрица сердцем бляди пришла в мучительный экстаз. Еще бы! Малый рослый, крупный, слепит в улыбке снег зубов, и пламя взоров неотступно напоминает про любовь. Вот и причина, по которой, его увидев раз или два, Екатерина к мысли скорой с ним о сближении пришла. Изрядно с вечера напившись, с друзьями в шумном кабаке, храпел Григорий, развалившись, полураздетым в парике. Его толкает осторожно прибывший срочно вестовой. «Моншер, проснитесь неотложно, приказ прочтите деловой».
2: «Какой приказ?» — вскочил Григорий.
0: Пакет вскрывает сгоряча. По строчкам взгляд летает скорый, и вдруг завыл, приказ прочтя.
1: «Пропал! Пропал! Теперь уж знаю! Погибло все, о мой творец! Меня немедля вызывают к императрице во дворец. Вчера дебош я с мордобоем, насколько помнится, создал, и чуть не кончился разбоем наш разгоревшийся скандал. Теперь зовут меня к ответу. Конец карьере. Я погиб. Иван, закладывай карету. Присыпь мне пудрую парик».
0: И вот, друзья, что дальше было. Подъехав робко ко дворцу, ряд лестниц мраморных уныло проходит он. Лицом к лицу внезапно стражу встретил он и видит дуло.
2: «Ваш пароль?
0: Кувшин!» Он был предупрежден. Его ведут, а в сердце боль. «Зачем ведут меня? Не знаю. И вызван на какой предмет? О боже, я изнемогаю, какой же мне держать ответ?» И вдруг портьера распахнулась, стоит отряд ливрейных слуг, стоит царица, улыбнулась. «Орлов, ну здравствуйте, мой друг!» Гвардеец мигом на колени пред государыней упал. «По высочайшему велению, царица, к вам я прискакал! Казнить или миловать велите, пред вами ваш слуга и раб!» Она лакеем: «Уходите». Потом ему: «Да, я могла б тебя нещадно наказать, но я совсем не так злорадна. Мне хочется тебя ласкать, и ласка мне твоя отрадна. Дай руку, встань, иди за мной. И не изволь, мой друг, робеть. Не хочешь ли своей женой меня немедленно иметь?» Он ощутил вдруг трепетание, огонь зардевшихся ланит, язык прилип к его гортани. Орлов невнятно говорит: «Ваше Величество, не смею своим поверить я ушам. К престолу преданность имею, за вас и жизнь, и честь отдам».
2: Она смеется, увлекает его с собою в будуар и быстро мантию меняет на легкий белый пеньюар. Царица, будучи кокеткой, прекрасно знала к ним подход и плавно, царственной походкой, Орлова за руку ведет. Не знал он случая такого, уж не с похмелья это сон. И вот с царицей у Алькова стоит подавлен, потрясен. «Снимите шапку и лосины, не стойте право, как тюлень!» Орлов дрожит, как лист осины, и неподвижен, словно пень. Она, полна любовной муки и лихорадочно дыша, ему расстегивает брюки, в нем еле теплится душа. Хоть наш герой и полон страху, берет свое и юный пыл, она спустила с плеч рубаху, и вмиг на месте он застыл. Вид тела молодого, плечи, ее упругий пышный бюст, и между ног, как залп картечи, его сразил кудрявый куст. Исчезнул страх. Застежки, пряжки, он сам себя послушно рвет, и ослепительные ляжки голодным взором так и жрет. Звук поцелуев оглашает роскошный пышный будуар, Орлов оружие поднимает, в его груди уже пожар. Она его предупреждает, и нежной ручкой хуй держа, раздвинув руки, направляет, Орлов надвинул, весь дрожа. У изголовья милой пары стоял амур мой в стороне, и напевал он страсти чары моей возлюбленной чете. Амур, амур, немой свидетель неописуемых картин, скажи, не ты ли сцены эти нам навеваешь? Ты один у всех времен, у всех народов, любви поэзии одна, и для красавцев и уродов она понятна и родна. И штукатур простой, и зодчий, и светский барин, и босяк перед амуром равен всяк, и среди дня, и среди ночи перед амуром нет различий, санов и рангов, все равны, ни этикетов, ни приличий, есть только юбки и штаны. Однако к делу. Продолжаю описывать событий ход. Зачем я, впрочем, называю событием краткий эпизод? Ой-ой! Она под ним заныла. Поглубже, миленький, вот так. Целуй меня. Ах, что за сила! Преизумительный елдак! Ну что молчишь? Скажи хоть слово. Но я не знаю, что сказать. Груби как хочешь. Ну же, право.
3: Бледюга, ёб же твою мать! Ах, Гриша, это слишком грубо.
2: Скажи, что я твоя, ну, блядь. Ах, милый, как с тобой мне любо, как хорошо, а тебе как?
3: Еще бы едь, снимая пенки, я как орел вознесся ввысь. Ну, а теперь для переменки давай-ка раком становись.
2: В разврате служит хмель опорой, один философ говорил. Найдя вино в шкафу за шторой, Орлов бутылку мигом вскрыл. И выпив залпом пол бутылки, Орлов неистов, пьян и груб, парик поправил на затылке и вновь вонзил в царицу зуб.
3: Облапив царственную жопу, на плечи ноги положил, плюет теперь на всю Европу, такую милость заслужил.
2: Подобно злому эфиопу, рыча как лев или ягуар, ебет ее он через жопу, да так, что с Кати валит пар. Теперь Орлов без просьбы Кати, как первобытнейший дикарь, весь лексикон ебеной мати пред нею выложил.
3: «Ах, тварь! Подай! Подай, курвяга! Шлюха! Крути-ка жопой поживей! Смотри-ка, родинка, как муха, уселась на спине твоей! Ага! Вошла во вкус, блядище! Ебешься, как ебена мать! Ну и глубокое дырище никак до матки не достать!»
2: Но он не знал, Катюша сладко. Орлов ей очень угодил, и длинный хуй, измяв всю матку, чуть не до сердца доходил.
3: Ебет Орлов, ебет на диво, а жопу бряцают мудя, хуй режет лучше, чем секира, огнем, огнем горит пизда.
2: «О, милый, глубже и больнее!» она шептала в попыхах. С минуты каждый пламенее, горя, как будто в облаках. Что ты там делаешь? Скажи-ка!» Она любила смаковать, во время каждой новой ебли себя словами развлекать.
3: «Что делаю? Ебу, понятно!» Орлов сердито пробурчал.
2: «Ебешь, ебешь! Скажи же внятно!»
3: «Ебу!»
2: — как бык он прорычал. «Ебу! Ебу! Какое слово! Как музыкально и красно! Ебанье страстное Орлова пьянит, как райское вино!» Но вот она заягозила под ним, как дикая коза, метнулась, вздрогнула, заныла, при этом пернув раза два. Орлов, хоть не был педерастом, но все ж при этом пердеже, задумал хуй, торчащий клином, засунуть в жопу госпоже. Хуй был с головкою тупою, напоминающей дюшес. Ну как со штукою такою он к ней бы в задницу залез? Там впору лишь пролезть мизинцу. Другая вышла бы игра, когда б немного вазелину, ведь растяжима же дыра. Он вопрошает Катерину.
3: «Хочу я в жопу тебе еть, но не войдет без вазелину».
2: «Ах, вазелин, он, кстати, есть!» Нашлась тут банка под подушкой, залупу смазала сама. «Ну, суй, дружок, да лишь макушку, иначе я сойду с ума».
3: «Ах, Катя, ты трусливей зайца!»
2: Вдруг крик всю спальню огласил.
3: «Ой, умираю!»
2: Он по яйца ей беспощадно засадил. Она рванулась с мелкой дрожью, хуй брызнул мутную струей. «Ах, плут! Помазанницу Божью всю перепачкал малафьей!» «Хочу сосать!» — она сказала. И вмиг легла на Гришу ниц. Платочком хуй перевязала для безопаски у яиц, чтоб не задвинул он ей в горло и связок там не повредил. Как давеча дыханье сперло, когда он в жопу засадил. Она раскрыла ротик милый, он был красив, изящен, мал, и хуй набухший, толсторылый, едва ей в губки пролезал. Она сосет, облившись потом. Орлов орет. «Сейчас конец!» Она: «Ну нет, хочу с проглотом. А ты не хочешь?» «Ах, хитрец! Противный, милый, сладкий, гадкий!» Под лоб глаза он закатил, и полный рот хуиной смятки императрицы напустил. И связок чуть не повредила, едва от страсти не сгорев, всю малафейку проглотила, платочком губы утерев. Орлов уж сыт. Она нисколько. «Ты что ж, кончать?»
3: «А нет, шалишь. Еще ебать меня, изволька, пока не удовлетворишь».
2: «Эге, однако дело скверно. Попал я, парень, в переплет. Не я ее. Она, наверное, меня до смерти заебет». Драча, и с помощью минета она бодрить его взялась. Орлов был молод. Штука эта через минуту поднялась. А за окном оркестр играет. Солдаты выстроились в ряд. И уж Потемкин принимает какой-то смотр или парад. «Мне нужно быть бы на параде, себя на миг хоть показать. Как трудно мне, царице, бляди и власть, и страсть в одно связать». И снова на спину ложится, и поднимает ноги ввысь. Кряхтит и ерзает царица под ним, как раненая рысь. Скрипит кровать, трещит перина, а на плацу проходит рать. «О, славься ты, Екатерина! О, славься ты, ебена мать!» Ебаный в рот, и где-то в той Африке ждет бегемот. Ждет доброго доктора с фляжкой, с приятной и милой мордашкой. Это доктор Айболит. Он уже бежит, спешит к бегемоту в Лимпопо, чтоб не умер Гиппопо. Бегемот же лежит, еле дышит, ничего он не видит, не слышит. Весь облеванный он, весь обоссанный он, и от пьяни с огромным, опухшим еблом. Где же Айболит? Почему он не спешит? Кряхтит он, в параше валяется, и тут Айболит появляется. Веселый, счастливый, внимательный, и очень весьма обаятельный. Говорит гиппопотаму: получил я телеграмму, и к тебе скорей на помощь я примчался. Старый сволочь, я тут, бля, сдыхаю, сука, напрягаю глаз и ухо, вдаль гляжу, но где же врач? И все плачу, бля. Не плачь, вот же я, ебёна, в рот, ёбни спирта, бегемот. Флягу свою открывает, бегемоту стакан наливает. На-ка, ёбните больной, мой любезный, дорогой. Бегемот стакан берет, выпивает и травой слюнявый рот вытирает. Нихуёво для начала, вроде даже полегчало. Полегчало, отвело, ай, болитого бухло. И в свою свиную ряжку заебенивает фляжку всю до донышка, паскуда. Бля, пиздец, совершилось чудо! Бегемота не карает, не ебет, не полоскает, не дубасит, не мутит. Вот так чудо, айболит! Засмеялся бегемот, улыбается, с айболитом скорей обнимается. Вот спасибо, добрый доктор, айболит! Не дубасит, не карает, и ебало не болит. И все в Африке зверюшки, зайцы, ежики и хрюшки заплясали хоровод. Стал здоровым бегемот. И пошли они смеяться, лимпопо, танцевать и обниматься, лимпопо. Слава, слава айболиту-целителю, дорогому, родному спасителю. В Африке, Африке, Африке родной, наступили в Африке счастье.
4: Стоял домишко в два окна. Принадлежал тот дом мещанке Матрёне Марковне. Она тогда считалась сестрицей преклонных лет, а все девицей. Свершая брачные дела, столичной сводницей была. Иной купчихе, бабе сдобной, живущей с мужем-стариком, устроит Марковна удобно свидание с ёбарем тайком. Или по другой какой причине жену свою муж не ебет, она тоскует по мужчине, и ей Матрёна хуй найдет. Иная, в праздности тоскуя, захочет для забавы хуя. Матрёна снова тут как тут. Глядишь, красотку уж ебут. Мужчины с ней сходили в сделку. Иной захочет, гастроном, свой хуй полакомить. И целку к нему ведет Матрёна в дом. И вот за этой всему свету известной сводней вечерком вдова отправила карету и ждет Матрёну за чайком. Вошедшая сводня поклонилась, на образа перекрестилась и так промолвила, садясь, купчихе нашей обратясь: «Зачем прислала? Говори. Иль до меня нужда какая? Изволь, хоть душу заложу, а уж тебе я услужу. Коль хочешь, женишка устрою, или просто чешется манда, и в этот раз, как и всегда, могу помочь такому горю. Без ебли, милая, зачахнешь, и жизнь вся станет немила, но для тебя я припасла такого ебаря, что ахнешь». «Спасибо, Марковна, на слове. Хоть ебарь твой и наготове, но мне навряд ли он придется, хотя и хорошо ебется. Мне нужен крепкий хуй, здоровый, не меньше 10-вершковый. Не дам я каждому хую посуду пакостить свою». Матрёна табаку нюхнула, о чем-то тяжело вздохнула и, помолчав минуты две, на это молвила вдове: «Трудненько, милая, трудненько такую отыскать елду. Ты из 10-ти-то сбавь маленько, вершков на 8-ти-то найду. Есть у меня тут на примете один парнишка, ей же ей не отыскать на белом свете такого хуя у людей. Сама я, грешница, узрела на медне хуй у паренька, как увидала, обомлела. Как есть пожарная кишка. У жеребца и то короче. Ему бы им не баб ебать, а той елдой восьмивершковой по закоулкам крыс гонять. Сам парень видный и здоровый, тебе, красавица, подстать. И по фамилии благородной Лукаево, Мудищев звать. Но вот беда. Теперь Лукашка сидит без брюк и без сапог. Все пропил в кабаке бедняжка, как есть до самых до порток. Вдова восторженно внимала рассказу сводни о Луке и сладость ебли предвкушала в мечтах о длинном елдаке. Затем уж сваху провожая, она промолвила, вставая: «Матрена, сваха дорогая, будь для меня как мать родная, Луку Мудищева найди и поскорее приведи. Дам денег сколько не захочешь, уж ты, конечно, похлопочешь, одень приличнее Луку, и завтра будь с ним к вечерку». 4 радужных бумажки дала вдова и ко всему и попросила без оттяжки уж поутру сходить к нему.
0: «Какая любимая, если ты мне изменяешь? Если бы не изменял, то была бы единственная, а так любимая». Я начал работать над этой книгой, потому что внезапно, впервые в жизни остался совсем один. Жены не было, потому что я от нее ушел к любовнице. Но и любовницы не стало, потому что я ее выгнал. Каких-то других постоянных партнерш на горизонте также не наблюдалось. Потому как с незамужними я держу дистанцию. Подружил чуть-чуть и до свидания. Пока-пока. Ведь они опасны, ибо в силу своего коварства или ввиду многочисленности популяции стремятся попасть в Красную книгу, то есть в твой паспорт. А мои замужние любовницы, с которыми мне было бы удобно, живут по тому же циничному принципу, что и я. То есть приезжают ко мне, когда этого хотят они, а совсем не тогда, когда я подыхаю от тоски в голоде и холоде, и когда некому сварить суп и залечить сердечную рану. Им твои проблемы до фонаря. Желая убежать от такого неожиданного кошмара, я подался туда, куда нормальному человеку пойти и в голову не стукнет, в писатели. И решил посвятить свое творчество тому, чего в моей жизни было навалом, как мусора на помойке, и что однажды вдруг исчезло, как снег в период оттепели, а именно бабам. Я, правда, не знаю, как бабцы отреагируют на мой труд. Будет ли им интересно узнать, что мы, мужики, часто невооруженным глазом видим все их приемы, ужимки и прыжки, и что иногда точно знаем, где у них кнопочка, на которую нужно нажать, чтобы все срослось. А мы знаем, потому что изучаем их всю жизнь и следим за ними внимательнее, чем они думают. Начинаем исследование уже в подростковый период, а заканчиваем... Да никогда конца этому не будет. Вначале по малолетству в голове роится только одна мысль. Кого бы? Кого бы? Потом мы слегка взрослеем, и у нас появляется юношеское эстетство. И хочется чего-нибудь этакого. Ну, например, девственной чистоты. И ты изучаешь именно эту горную породу. Проходит какое-то время, и появляется цинизм. И тянет уже на проституток, олицетворяющих мегаполисную грязь. С теми приятней, зато с этими гораздо проще. Не надо кривляться, уговаривать. Они вынуждены принимать нас такими, какие мы есть. Потом приходит осознание того, что вообще не интересен секс как таковой, а хочется любви. Чистой и светлой. Сначала с женой, но потом и с ней неинтересно, потому что она уже есть. И тогда находишь любовницу. Причем талантливую и перспективную, чтобы ее общение с тобой не прошло даром. Ты-то ведь уже известен и богат, и можешь ей помочь. Тебе кажется, что девица, которая строит себе карьеру, по гроб жизни должна быть благодарна тому, кто ей поможет выйти в люди. Ты думаешь именно так, потому что сам был бы благодарен подобной помощи в свое время. Но ты и тут просчитываешься. На поверку, эта вулканическая порода... Любовница и начинающий талант в одном лице оказываются одной, да притом еще и самой заурядной блядью. И пытаешься воссоединиться с женой, но не факт, что тебя теперь примут, Поэтому приходится постоянно просить у нее прощения, только мысленно, удивляясь самому себе. «Надо же, — думаешь ты, — с ней жизнь началась, к ней же и возвращается. А ты все искал, искал, все выбирал, выбирал, все думал, что, может, повезет, что, может, найдешь лучше. Но лучше, оказывается, всегда было рядом. То есть ты, подобно экскаватору, зарываешься все глубже и глубже, вынимаешь пласт за пластом до тех пор, пока не оказываешься на самом дне самого глубокого ущелья. Теперь уже некуда двигаться. Вниз невозможно, наверх не вернуться. Говорят, что люди не летают. Нужно только обязательно уточнить. Не летают вверх. И ты теперь как колобок. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Почему-то только когда тебя хочет съесть лиса, ты начинаешь понимать, что самое главное в жизни — это семья. Правда, некоторые видят главное сразу. Есть такие уникумы. Я, к сожалению, не такой. Я обыкновенный. И мне придется не раз еще покаяться за свои ошибки. О семье пишу немного. Самое важное пусть останется за кадром. Я же расскажу о проблемах. Главное – это выбор. Мы никак не можем его сделать и на что-то решиться. Ведь нам кажется, что чем дальше и глубже, тем лучше и моложе. Нам – это большинство мужчин, которые в книге обозначаются термином «самцы». Иногда мы до старости как дети в магазине сладостей. Одну конфету держишь в руке, две во рту – а при этом еще и пожираешь глазами прилавок. И пока все здесь не перепробуешь, боишься, что самую вкусную все-таки упустил. Перепробуешь все, получишь дикую изжогу. Вылечишься, придешь в себя, подумаешь. А почему бы не поделиться опытом с другими? Причем предельно честно и местами даже цинично. Пусть я кому-то покажусь самоуверенным, но уж извините. Я все-таки как-никак артист, и поэтому должен быть всегда уверенным в себе и в своей правоте. А, кстати, у баб те же самые проблемы. Они точно такие же дети в кондитерском отделе, честное слово. Помните, как у классика? Девочка плачет, что делать не знает. Одного члена мало, а два не влезают. Да, у меня свой клуб, где есть стриптиз. По долгу службы и из чисто мужского любопытства я ежедневно общаюсь с танцовщицами. Так что эту общечеловеческую драму я вижу и с женской стороны тоже. И даже регулярно пытаюсь предостеречь девиц. Предупреждаю, где они могут проколоться. Самое главное — это семья, дуры. Но бестолку. Ведь они уверены, что с этим парнем заводить детей не стоит. Ведь, может быть, именно сегодня появится настоящий принц. Завтра второй, послезавтра третий. Потом на нее, конечно же, позарится миллиардер, и она, наконец-то, выйдет замуж. Но не тут-то было. Послезавтра мне приходится говорить: «Все, деточка, извини, ты уже старуха. То, что ты не замужем, проблема твоя. А вот то, что при взгляде на тебя танцующую создается впечатление, что ты разлагаешься прямо на сцене, и от тебя отваливаются куски мяса, моя. Ты уволена. Прощай». Баба, у которой отнимают последний шанс, ей-богу, странное создание. Она и беззащитна, как ребенок, которого почему-то выставляют из магазина, и опасна, как пожилая ядовитая кобра. Кстати, а почему бы мне не начать непосредственно с женского...
5: Мужик из молдавского селения приехал в Петербург. Бродит по Эрмитажу, отбился от группы, потерялся. Ищет их полчаса, час, никак не может найти. Заходит в какой-то зал, там авангард выставлен. И смотрит, стоит мужчина и восхищается. Как это прекрасно! Какая чистота цвета! Какая точность и изящество линий! Мужик к нему подходит и говорит: «Извините, а вы когда-нибудь ебали ежа?» Тот на него поворачивается и говорит: «Нет, а почему вы спрашиваете?» Он говорит: «Ну я слушаю, вы какую-то хуйню говорите, и я решил даже хуйню сказать». Мужик гуляет по Эрмитажу, смотрит, перед одной картиной стоит человек, очень изящно одетый, и восхищается. Какая прелесть, какая чистота форм. Он к нему подходит и говорит: Вы художник? Он говорит, нет, я педераст. Ну какая прекрасная картина. Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская любили вечерком сесть у камина и на два голоса выводить «Интернационал». И так у них, знаете ли, договёненько получалось. Шушенская маленькая избушка. В окне свет зеленой лампы. Под лампой с зеленым абажуром сидит вождь мирового пролетариата и что-то пишет. Вдруг он отвлекается от своих дел и кричит: «На!

в аптеку, там выставлены презервативы, олимпийские, золотые, серебряные, бронзовые. Муж спрашивает, какой возьмем? Наверное, золотой. Жена говорит, возьми серебряный, хоть раз приди к финишу вторым. Встречаются две подруги. Одна из них недавно вышла замуж и очень печальная. Вторая спрашивает, что такая печальная? Говорит, ну что-то в семейной жизни не клеится. Так говорит, ну как не клеится? Ты же вроде вышла замуж за спортсмена. Вторая говорит, ну да, за спортсмена. Но я же не знала, что он мастер спорта по скоростному спуску. На олимпийских соревнованиях одного из боксеров сняли соревнования, так как нашли у него в крови допинг. Делать нечего, нужно спасать честь России. И выставили дядю Васю, колхозного кузнеца. Он говорит, да, ребята, я не хочу. Ему говорит, блять, простой хотя бы один раунд, мы тебе машину подарим. Он говорит, охуенно. Тот его пиздит, дядя Ваня стоит. Первый раунд закончился, ему говорит, еще раунд простоишь, блять, мы тебе нахуй калоши подарим. Он говорит, блять, за калоши два раунда, постой, два раунда его пиздит, он стоит, блять. Ему говорит, слушай, ну еще раунд один продержись, блять, мы тебе квартиру подарим. Идет еще один раунд, блять, его пиздит, он стоит. Ему говорит, еще один раунд продержись, мы тебе дачу построим. Он говорит, не, нахуй, сейчас его пиздить начну. Мужик приходит к врачу и говорит, доктор, вы знаете, когда я занимаюсь сексом с женой, у нее почему-то колет в боку. Тот говорит, ну дайте жену посмотрю. Посмотрел, говорит, не, вроде все в порядке, давайте вас осмотрю. Тот снимает штаны, у него хуй такой ниже колена. Он говорит, ёб твою мать, вам нужно лошадей ебать? Он говорит, лошади дохнут, а у жены только в боку колет. Муж говорит жену, трахнуться противоестественным способом. Она говорит, ну, блин, слушай, мы вроде все уже пробовали. Он говорит, дайте в ухо выебу. Она говорит, нет, в ухо нельзя, я же оглохну. Он говорит, блядь, за 20 лет же не охрипло, блядь.

0: К Мойше прибегает Абрам и кричит: «Мойше, Мойше, пока ты здесь работаешь, там твою Сару ебут!» Он говорит: «Кто?» Он говорит: «Такой рыжий, с золотыми зубами». «А, говорит, это Шендерович, бля, он всех ебет». Еврей жалуется друзьям, говорит: «Ну, я очень плохой любовник. Во-первых, когда я ебу, я очень быстро устаю. А во-вторых, после меня всегда приходится переебывать».
1: У армянского радио спросили: «Скажите, а почему негры такие вонючие? А чтобы слепые их тоже могли ненавидеть». Просыпается с утра жена, толкает в бок мужа и говорит: «Дорогой, мне сегодня приснился сон. Просто потрясающая елочка. Вся увешана хуями. Внизу маленький, чуть повыше, побольше. И огромное такое хуище на вершине». Муж говорит: «Ну, мой-то был наверху». Она говорит: «Да что ты? Что ты? В самом низу висел». Но на следующее утро просыпается муж и толкает жену локтем в бок и говорит: «Слушай, дорогая, знаешь, мне сегодня приснилась та же самая елочка, только вместо хуев на ней висели пёзды. Вот внизу маленький, чуть повыше, побольше, и такая мохнатая красавица на вершине». Жена говорит: «Ну, моя-то внизу была?» Он говорит: «Конечно, в ней елка стояла». К Кашпировскому приехали бандиты и говорят: «Есть у тебя крыша-то?» Он говорит: «Нету». Он говорит: «Будешь нам платить». Он говорит: «А сколько?» Он говорит: $10,000 в месяц. Он говорит: «Натя, обосритесь». Они ушли, значит, целый месяц срут без остановки. Они к ним приходят и говорят: «Слушай, возьми 20-ак, сделай так, чтобы мы не срали». Он говорит: «Хорошо, пацаны, не срите». Они уходят, раздулись все как барабанные, целый месяц не срут. Они приходят и говорят: «Слушай, вот тебе полтан, но сделал, чтобы было все путем». Он говорит: «Ребята, все путем». Он говорит: «Парень, ты за базар-то отвечаешь?» Он говорит: «Конечно, пацаны, не ссыте». Старенькие анекдоты. Я люблю вообще старые анекдоты. Есть в моей коллекции такая классика жанра. «Доктор, у меня пизда воняет». «Мыть не пробовали?» «Да ну и нахуй вонючую». Ну, вот краткость — сестра таланта в некотором роде. В трамвае стоит бабушка, рядом с ней мальчик маленький. Бабушка достает табакерочку, пунишку табака вправо, назад.

Мальчик говорит, будьте здоровы, бабушка. Она говорит, спасибо, внучек. Берет опять табачку в левую ноздрю. Апчхи! Он говорит, будьте здоровы, бабушка. Она говорит, глупый ты мальчик. Ведь я же чихаю не потому, что больная, а потому, что табак нюхаю. Он говорит, да нам, бабушка, все равно. Вы хоть хуй нюхайте, а пионер должен быть всегда вежливым. В эстонском метро объявление по селектору. Осторожно, двери закрываются, следующая остановка. О, следующая остановка. Это философский, эстонский анекдот. Сидит парень в трамвае, и дедушка такой, инвалид с палочкой, говорит, молодой человек, вы бы уступили место? Он говорит, зачем? Он говорит, я вот, между прочим, в 42-м ногу потерял. Он говорит, дед, ну не пизди, бля. Ехал сегодня в 42-м, нет нихуя там твоей ноги, бля. Сидит опять наркоман, а рядом с ним бабушка стоит, и мест свободных нет. Бабка говорит, внучек, ты бы встал? Он на нее посмотрел, говорит, а, бабка, я понял твой прикол. Я, значит, встану, а ты, бля, сядешь, да? Мужик вызывает к себе правление ЖСК и говорит, я не могу больше жить в этой квартире. Ему говорит, ну почему вы не можете жить? Он говорит, видите, что там во дворе? Говорит, женская баня. Хорошо. Они говорят, ну и что, в чем проблема? Ну, говорит, вот видите окно там? Вот напротив моего окна. Он говорит, видим. Ну вот смотрите, видите что-нибудь? Нет. Ну-ка, на диванчик встаньте. Так, видите? Нет, ничего не видите. Так, он говорит, а на шкафчик залезьте. Так, вот уже что-то вижу. А вы тянитесь, тянитесь к окошку. Вот, вот еще, еще, еще. Тут хуяк упал. Он говорит, вот видите, а я так каждый день. Блин. Мужик пошел в баню. Смотрит, там наркоманы стоят, разгоняются. Он говорит, ребята, продайте травки-то. Они говорят, на, возьми. Говорит, а если трава голимая? Говорит, деньги вернем. Говорит, хорошо. Забил косяк, выкурил. Ноль. Второй забил, выкурил. Ноль. Третий забил, выкурил. Ноль. Думает, блядь, пойду сейчас хоть деньги обратно возьму. Подходит к наркоману, говорит, ребята, блядь, короче, вы заебали, блядь, трава голимая, деньги давайте назад. Те говорят, да пошел ты нахуй. И побежали. Он за ними, блядь. Они в машину, он такси тормознул, тоже за ними, блядь. Они в лес, машина за ними в лес. Хуяк заехали, блядь, на опушку. Он смотрит, блядь, нихуя, блядь, нету, блядь, и съебались наркоманы. Но тут шофер поворачивает голову, говорит, слушай, а ты голый же, ёпта, как ты мне деньги будешь давать-то? Тот такой, да нет у меня денег. Говорит, пошел нахуй из моей машины. Выкинул его, то стоит, вроде в лес, блядь, темно, дождь пошел. Что делать-то? Ну, думаю, да хоть посру, блядь. Пристроился под кустик, вдруг голос. Мужик, ну ты заебал, блядь, срать в парилке-то, блядь. Двое новых русских приехали в сауну, и, значит, говорят, холодно, короче. Нужно пару поддать. Батюшка говорит, сейчас будет, вы пока пейте тут водочку с бабами туда-сюда, и все будет, будет пар. Ну вот, те пьют и кричат, пару поддай, пару поддай. Он говорит, да-да-да, все будет, все хорошо. Ну вот, через полчаса они говорят, ну, готово? Он говорит, готово. Открывает дверь в парилку, там вообще льдины такие, иней. Он говорит, мужик, ты что, ебанулся? А где пар-то? Он такой, новый русский построил себе дом, привел друзей, водит их, показывает все. Говорит, вот картину мне нарисовал Ростропович, вот эту картину нарисовал мне Гергиев. Один не выдержит, говорит, Колян, ты чего? Они же эти, блядь, музыканты. То говорит, Вова, когда я человеку говорю, рисуй, он, блядь, рисует, блядь. В жопу 600-го врезается запорожец, из 600-го выходит 4 амбала, из запорожца выходит старенький дедушка с автоматом Калашникова. Они говорят, дед, мы все поняли, сейчас разъезжаемся. Он говорит, стоять. На первый, второй рассчитались. Они говорят, дед, ты что, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит, хорошо, первый, второй, первый, второй. Он говорит, теперь первые номера ебут в жопу вторых. Я говорю, дед, ты что, бля, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит, хорошо, хорошо. Первые номера отъебали вторых. Он говорит, ну поехали уже. Он говорит, стоять, бля. Теперь вторые номера ебут в жопу первых. Он говорит, дед, хуяк сочек, хорошо, хорошо, как скажешь, дед, вторые номера ебут в жопу первых. Он говорит, теперь разбились по парам и начали танцевать. Они танцуют, дед садится в Запорожье, собирается уезжать. Они танцуют и говорят, дед, блядь, ты нахуй не представляешь, какую ты беду на себя накликал, потому что мы банда. Дед открывает окошечко и говорит, какая нахуй, бля, банда, вы, блядь, шайка пидорасов, блядь.
Звонок на радиостанцию. Диджей снимает трубку, говорит: алло, чем могу помочь? На том конце женский голос: дорогой, у меня есть одна большая мечта. Я бы очень хотел встречаться с модным российским певцом. Диджей говорит: да что вы, девушка, не женское это дело встречаться с модным российским певцом. Пидорас приходит в колбасный отдел и говорит: колбаски мне можно 200 граммов? Его спрашивают: вам порезать? Он говорит: ну что вы, у меня же жопа, а не копилка.

0: Пришло время прощаться. Мне остается только напомнить. Мужики, не нажирайтесь. Нажрались, не бросайте друг друга. Бросили. Переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. Пока.
1: Баб за борт, а мужиков будем трахать. Бабы кричат: нет, так не бывает. Мужики снимают штаны радостно. Бывает, бывает. Разбудил меня какой-то странный гул. Да еще тело затекло от сна в одном положении. Попытка перевернуться и лечь на живот почему-то не удалась. С трудом разлепил один глаз. Второй от ужаса распахнулся сам. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в голове. За круглым окошком мирно соседствовали величественные тяжелые облака. То ли рай, то ли ад. То ли закат, то ли рассвет происходил в той части земли, где летел самолет. Самолет, в котором, как оказалось, находился и я. Все небо было разноцветно желто-оранжево-голубым и темно-синим до черноты. Оторвавшись от самой неожиданной в моей жизни картины, я с хрустом попытался повернуть затекшую шею вправо. Нет, судьба все-таки была ко мне необычайно жестока. По-моему, мы падали, ибо через ряд кресел от меня сидел какой-то бюргер с кислородной маской на лице. Больше в салоне бизнес-класса никого не было. Закостеневшим пальцем я тыркнул в кнопку вызова стюардессы. Стюардесса появилась тут же, и, стараясь держаться от меня на почтительном или даже на очень почтительном расстоянии, улыбнулась мне сквозь респиратор. «Скажите, а мы уже давно падаем?»
2: «No understand».
1: «А, катастроф!»
2: «Yes, understand».
1: И, понимающе, принесла мне холодного пива. Ее шоколадного цвета кожа странно гармонировала с синей формой. И я почему-то вдруг подумал, что так ни разу и не переспал с негритянкой, и что перед смертью это надо бы исправить. Как все-таки странно, что в падающем самолете мне пришла в голову первой именно эта мысль. «Why?» — спросил я, указывая на респиратор и маску.
2: «Because!»
1: — ответила она и указала на мою пасть. «Understand!» — сказал я и рассмеялся. Она поморщилась и отошла еще дальше. Главное, мы не падали. Тихо гудел самолет. Страшно гудела голова. Вчерашний вечер вспоминался смутно. Я собрался с силами и попытался восстановить события. Для начала провел ревизию карманов. Паспорт, сигареты, зажигалка, кошелек. Подсчет средств немного уменьшил мое беспокойство. Наличие денег, хотя и небольших, вселяло некоторую уверенность. Кроме абсолютно бесполезных за границей рублей, с собой у меня, к счастью, оказалось $150, 200 немецких и 320 финских марок. Билет нашелся в кармане и не один. Я летел с пересадками. А конечной частью моего пути должен стать Халаиб. Халаиб? От одного этого слова меня пробрала дрожь. Где это? Зачем я туда лечу? Все, больше не пью. Судя по багажной бирке на билете, я путешествовал не налегке. А что же я везу с собой? Может, меня использовали в качестве наркодиллера? Нужно срочно драпать домой. Но хватит ли средств на обратный путь? И почему я лечу в бизнес-классе? Зачем такая роскошь? По слухам, билет в бизнесе в 2 раза дороже эконома. Так что если я сейчас поменяю билет на эконом, может, мне хватит на обратную дорогу? И я снова позвал стюардессу. «Мэм, I want change ticket».
2: «Why?»
1: «Change business, I'm эконом». И я протянул ей билет. Она пока не понимала меня, и я решил показать ей 200 финских марок. Может, до нее теперь дойдет, что я хочу получить разницу и пересесть в эконом. «О, thank you», — пробурчала она сквозь респиратор, взяла деньги и скрылась в тумане. «Пиздец», — подумал я. Денег осталось еще меньше, а надежда на получение барыша вообще испарилась. Мне надо было срочно решить, что делать дальше. Но тут как раз вовремя самолет пошел на посадку. Из сообщения командира корабля я понял, что прилетаем во Франкфурт. Вот здесь и сойду, радостно промелькнуло в моем мозгу. И ближайшим рейсом обратно. 3 часа и дома. Черт, даже если не хватит средств на воздушный транспорт, вспомню юность и доберусь автостопом. Электричками, автобусами, оленями или на собаках, лишь бы назад. «Их мёхте цюрюк!» Собрав почти все школьные лингвистические познания, сообщил я девушке-администратору на прилете. Она улыбнулась, извинившись, взяла из моих рук билет и паспорт. Быстро убедившись в том, что я не понимаю практически ни слова ни на одном из известных ей языков, буквально на пальцах объяснила, что, к сожалению, это невозможно. У меня билет в один конец Дануби, и я даже не могу выйти из транзитной зоны, чтобы купить другое обратно, по причине отсутствия визы. «Нуби, ёб твою мать!» Я вспомнил, куда лечу. «Так значит, этот как его там, столица этой самой Нубии Хуюбии!» Тем временем милая пограничша переговорила с кем-то по рации и сообщила мне доступным образом, что мой багаж уже перегружен в другой самолет, и я обязательно должен лететь до места назначения. После чего любезно и настойчиво проводила меня к терминалу на посадку. По пути соскочить не удалось. «Не беда», — оптимистично подумал я. «У меня ведь и нубийской визы нет. Ха-ха, прилечу, и оттуда меня сразу же отправят обратно». Я влез в следующий самолет и сразу неприятно засосало где-то внутри от дискомфорта, переходящего в легкий страх. Здесь уже не было ни одного бледнолицего. Вокруг рассаживались люди или очень смуглые, или шоколадные. А напоследок и вовсе черный, как смоль, гордо прошествовал командир самолета, плотоядно покосившись на меня. «А что, если они людоеды?» Вдруг подумалось мне, но спросить было некого. «Где же наши? Где Russian tourist? Где вездесущие европейцы?» «Возможно, это лишь случайность, что самолет оказался заполнен гурманами. А если нет? А если это заслуженное возмездие? Мол, не пей, мальчик, а то котлеткою станешь!» Я лихорадочно пытался вспомнить все, что знал о Витьке, чтобы понять, на что сей скользкий тип способен, но ничего конкретного в голову не приходило. Мы даже не приятели. Просто такие люди, как он, начинают себя вести, как старые друзья, с первой же встречи, чтобы втереться в компанию. И машинально ты сам, а главное, все твое окружение, начинает думать, что он тебе и вправду друг. Но у друга, в кавычках, просто есть несколько разбогатевших бывших одноклассников и однокурсников. И пару раз я работал у них на днях рождения. Витек же выступал как посредник между нами, а на деле наверняка откусывал большую часть гонорара, причитающегося мне. Но могли ли у Витька иметься знакомые, которые запросто общаются с королем Нубии? Ведь сам-то он не образован, нахален, вечно сидит без работы, но порой я встречал его и в высшем свете. М-да, пути Господни неисповедимы. Но теперь, чтобы узнать ответ на сей вопрос, мне придется отправиться практически к черту на рога. По радио объявили о взлете на нескольких языках, из которых ни один не был европейским. Самолет взвыл, а вместе с ним заныло и мое сердце. Куда я лечу?
3: Много городов на свете. Нью-Йорк, Берлин, Биробиджан. Картографические сети преподавали в школах нам. Невдалеке от Мухосранска, того, что в средней полосе, координаты Наркоманска, не сомневаюсь, помнят все. 2 полурухнувших сарая за заболоченной рекой, люд пришлый от невзгод спасая, преобразились в небольшой поселок. Контингент сплочался, к сараям шел со всех сторон. Вдруг как-то кто-то проболтался: «Здесь будет город заложен». И град теперь преуспевает, для всех калоши выпускает, а мэр гордится между тем, что наркоманов нет совсем. Вот раньше казусы случались, и наркомановцы порой в наркозависимость бросались, как в мутный омут с головой. На улице Большая Ломка, там, где сейчас спортивный зал, мальчонка маленький Артемка с родителями проживал. Папан, маман, мальчонка малый с чужой жвачкой за щекой. Семейке денег не хватало на хлеб, и папочка порой ходил на рынок. Там в палатке умело деньги воровал, брал порошок, а на остатки Артемке Сникерс покупал. Родитель мальчика Артемки отмачивал и хлеще корки. Весь наркоманск не сомневался, что папа мальчика ширялся. Как не прознать? Идет отец домой, на голове венец из лопухов, штаны в гармошку, торчит обугленная ложка, полуистлевшие ботинки, глаза шары, в руках корзинка, в ней связки ампул и шприцы. Папаня ездил по грибы. Старушки около парадной крестились. Будь ему неладно. Папашка вдоль старух идет, про маки песенку поет. Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Почему же вы спелые маки? Почему же вы спелые маки? Под окном не цветете мои. Вот так и жили. Тараканы, ведро гербарий из тюльпанов, на кухне стол, две табуретки, в гостиной только две розетки, а в спальне пуфик, мамы фен, да телевизор КВН. Мамаша тоже увлекалась, но реже. Скромная попалась. Трудилась, смешивая карты на лохотроне. Иногда ширялась на 8 марта, а в день рождения всегда. Вот папа круглую неделю был выходной. Встает с постели, вернее, с пола, обозрит, что где вокруг, затем бежит в сортир, на унитаз засядет, куб героина в вену всадит и тащится, но втихаря. Как ни крути, а все ж семья. Так вот, однажды по весне сказал Артем: «Охота мне, папань, чтоб почитал ты книжку». Рассказывал один мальчишка, что слышал сказку про гусей и Нильса. Мальчик тот еврей, он добрый, книгу приволок. «Прочти, папань».
0: «Давай, сынок, пока не начало ломать талмуд твой, буду вслух читать».
3: Артем не понял фразы папы по поводу «ломать». Однако мальчонке было невдомек, что папа отключиться мог.
1: Послесловие и спасибо всем. И создал Бог женщину. Получилась зверушка хитрая, но забавная. Забыл, что в каждом приличном и практически автобиографическом романе надо сказать спасибо кому-нибудь из главных участников или всем им сразу. Но я все равно не знаю, кому здесь и сейчас можно его сказать. Я ведь даже имена изменил или убрал. Ну, потому что многие из них, прочитав роман, решат, что я издеваюсь и что они несчастные жертвы. И мало того, что я ляпнул лишнего, так еще и вывел их имя-фамилию в конце такого гнуснейшего опуса. Да еще спасибо сказал, гад. А они точно сочтут его гнусным, потому что кто же любит правду? И все-таки одной из них я могу сказать спасибо именно здесь и сейчас. А именно Елене Черданцевой. Имя настоящее, неизмененное. Журналисту, практически писателю и литературному редактору этого замечательного, на мой взгляд, творения. Его появлению на свет я во многом обязан именно ей. И представляю, как за это возненавидят ее многие из моих знакомых тёлок. Что должно отличать хорошего литературного редактора? Образование? Наверное, да. Но в случае со мной редактор должен отличаться редкостным чувством юмора и умением понимать то, что хочет сказать автор. А у женщин, как правило, нет ни чувств, ни юмора, ни даже понимания того, что им говорит умный мужчина. И только редкие особи умеют слушать, а Черданцева к ним относится. Более того, за время работы со мной она научилась схватывать на лету ход мысли любого самца и просчитывать их на 2 хода вперед. Так однажды, прихватив редакторшу с собой, я отправился в клуб не свой, а чужой, и там мне очень захотелось склеить одну из официанток. Я ведь сейчас мужчина холостой. Так вот, обменявшись с девочкой телефонами, я вернулся за столик, где поедала халявный ужин сия гениальная литераторша. «Но», — поинтересовалась она, — «завтра встречаемся», — гордясь собой, сообщил я. Доживав кусок кошерной свинины, запив едомое стаканчиком дорогущего, но тоже бесплатного пойла, и еще раз бросив внимательный взгляд на мою официантку, она изрекла: Значит, завтра ты сводишь ее в какой-нибудь японский ресторан, где есть шведский стол, подаришь ей цветы, переспишь пару раз, а потом скажешь, что к тебе возвращается бывшая любовница, и ты ни с кем, кроме нее, не будешь общаться. Так ты задумал? Попал в десятку. И японский конвейер очень экономно, и цветы бабы клюют на подарки, и дальнейшие отношения. Но угадать... А может, и хорошо, что эти особи, типа черданцевые, слишком редкие. Работать с ними, конечно, приятно, спасибо им, и юмор они догоняют. Только ответьте мне, а что это будет за жизнь, если бабы будут просчитывать нас наперед? Этак ведь и проживешь до могилы!
3: В соседстве с ним и в ту же пору другой помещик проживал. Но тот такого бабам ходу, как наш приятель, не давал. Звался сосед Владимир Ленский. Столичный был, не деревенский. Красавец в полном цвете лет, но тоже свой имел привет. Похуже баб, похуже водки. Не дай нам бог такой находки, какую сей лихой орел в блатной Москве себе обрел. Он, избежав разврата света, затянут был в разврат иной. Его душа была согрета наркотика струей шальной. Ширялся Вова понемногу, но парнем славным был, ей-богу, и на природу тихий лон явился очень кстати он, ведь наш Онегин в эту пору от ебли частой изнемог. Привычки с детства не имея, без дел подолгу пребывать, лежал один, задернув штору, и уж смотреть на баб не мог. Нашел другую он затею и начал крепко выпивать. Немного выпить худо нету, но наш герой был пьян до свету, из пистолета в туз лупил и, как верблюд в пустыне, пил. Онегин с Ленским стали други. В часы свирепой зимней вьюги подолгу у огня сидят, ликеры пьют, за жизнь пиздят. Но тут Онегин замечает, что Ленский лепит не в попад и уж давно съебаться рад, и пьет уже едва-едва. Послушаем-ка их слова. «А что, Владимир, ты уходишь?» «О да, Евгений, мне пора!» «Скажи, с кем время ты проводишь?» «Скажи, ужель нашлась вдова?» «Да только-только!» «Ну, шуровые, ну, народ! И как же звать чувиху эту?» «Как? Ольга? И что, не дает?» «Как не дает? Знать, ты, приятель, плохо просишь!» «Скажи, там есть еще одна?»
4: «Родная Ольгина сестра».
3: «Ты шутишь?»
4: «Нету. Ты будешь тулить ту,
3: я эту.
4: Так что, мне можно собираться?»
3: И вот друзья уж рядом мчатся. Но в этот день мои друзья не получили нихуя, за исключением угощения. И не испросив прощения, послушаем-ка их украдкой. «Ну что у Лариных?» «Напрасно поднял ты меня. Ебать там никого не стану. Тебе ж советую Татьяну».
4: «А что так?»
3: «Милый друг мой Вова, баб, понимаешь, ты хуёво. Когда-то, в прежние года, и я драл всех, была пизда. С годами гаснет жар в крови. Теперь ебу лишь по любви». Владимир сухо отвечал, а после во весь путь молчал. Домой приехал, принял дозу, ширнулся, сел и загрустил. Одной рукой стихи строчил, другой – хуй яростно дрочил. Меж тем двух ёбарей явление у Лариных произвело на баб такое впечатление, что у сестер пизду свело.

0: под забором дрыщет и свою вонючую сраку трет наждачной бумагой. «Эй, мужик, ведь больно коже!» А в ответ: «Хуяк по роже! Будешь впредь, ублюдок, знать, как мешать другому срать! Только это все хуйня! Дальше слушайте меня! Я плохого не спизжу, дальше сказку расскажу. Холод по избе гуляет, всех хуями облагает. Два ублюдка на полу задыхаются в бреду. До костей продрогли оба, аж примерзла к жопе жопа так, что и не отодрать. Заебись, ебёна мать!» Тут один из них очнулся, глаз открыл и ебанулся. «Где же я? Ебать колом! Ни трезвяк, ни блядский дом, нихуя не разобрать, где толчок, а где кровать. В животе торчит лопата. Ёптать, это ж моя хата!» Дед, конечно же, узнали, вспомнил: «Бля, меня пинали, помню, пиздили колом, кто, не помню. Бля, дурдом, где же блядская старуха? На-ка, ёбни барматухи!» — вымолвил сосед, вставая, хуй от пола отдирая. «Ну и жонка у тебя!
1: Ну а я при чем? Хуйня!»
0: И стакан ему поднес. «На-ка, выпей, старый пес! Лучше старое забудем, да решим, что делать будем. Заебет нас всех она. Думай, думай, а пока познакомимся. Я Вова».
1: «Как, ты Вова? Ну, здорово, а я Федя. Значит, нужно по ковшу въебать за дружбу. Фу,
0: пиздата, есть идея. К рыбке мы пойдем скорее. Коль не дура, все поймет. Что-то, бля, меня ебет». И друзья, хлебнувши браги, через реки, буераки, по загаженному полю поебали к Сине морю. В этот час по всей округе разлетались сплетни, слухи, все гремит и там, и тут. Мужики толпой бегут, по пути круша заборы, в давке крики, вопли, стоны. Кто в трусах, кто босиком, кто в припрыжку, кто ползком. Жены воют, дети плачут, в страхе бабки внуков прячут, бьются стекла, рвутся брюки, и вот так по всей округе. Там, на площади центральной, что давно всем служит сральней, по колено встав в говне, очередь версты на две. Вот директор леспромхоза, у него в хую заноза, он жену не признает, по ночам забор ебет. Вот заведующий клубом, по утрам, достав залупу, ею по столу стучит, когда здорово сердит. Вот, похоже, на с руля сам товарищ из Кремля. Ему похуй, он начальник. Он, смотри, раскрыл ебальник, своей очереди ждет, а кругом кишит народ. Местная вся поебень, да с соседских деревень собралась сюда не драться, а на шару поебаться. Слух прошел на всю страну: бабу тут ебут одну. Всем дает напропалую, что в очко, что полбу хуем, вся деревня, весь народ третий день ее ебет. А она, открыв ебало, все орет, зараза: «Мало!» В сперме, в плесени лежит, рожу корчит и кряхтит. Вот такие чудеса. Я смотрел во все глаза. Мне там тоже перепало. Нихуево так на шару. Ну а мы чуть отвлечемся, к морю синему вернемся. Там два друга на колени опустились, Вова с Федей, и ревут, и горько плачут: «Рыбка, выручи, иначе море синее вдвоем так загадим, так засрем, охуеешь, царь-девица!» Выплывает тут царица: «Ладно, хватит ныть, ребята, я сама уже не рада, выручу в последний раз. Все, прощайте!» И тот час прогремело в небе вскоре, и исчезла рыбка в море. Свой среди своих. Еще, пожалуй, к мастерству зарабатывания денег можно отнести и умение выбирать нужную публику. Хотя, как правило, не артист выбирает публику, а она его, но что-то сделать все-таки можно и даже нужно.
2: Если ты видишь, что тебя с интересом слушает и андеграунд, и богатые люди, то лучше работать на богатых. Дело тут даже не в снобизме. Просто ты не сможешь в одном зале соединить и тех, и других, потому что произойдет конфликт верхов и низов. И лучше выбрать верхи, по крайней мере, с их деньгами ты не пропадешь. Но селекция – это серьезный труд и риск. Она проводится поэтапно. Например, надо поставить такую цену на билеты, чтобы приходили только состоятельные люди. Правда, придется каждый раз переживать, что они могут не прийти, и что, может, ты не прав, и что, может, стоит снизить планку, и тогда народ повалит. Сомнения буквально гложут, но моя практика показывает, что стоит им поддаться, как ты пойдешь по наклонной прямиком к коммерческому краху. Потому что андеграунд — это, конечно, здорово, и во времена моей юности были, наверное, мыслящие хиппи, но сейчас там в основном одно говно. Приходя на дешевую пьянку, можно легко получить в морду по самым нелепым причинам. Потому что еврей, потому что матюкнулся перед дамами, и причем ты-то матюкнулся, рассказывая анекдот, где матерное слово является ключевым, а скотина, которая хочет показаться более вежливой, чем ты, встает в полный рост и начинает орать через зал. «Ах ты, гондон и бледюга! Ах ты!» — вырезан цензурой. «Как ты смеешь при всех материться, пидорас!» Думаю, комментарии излишни. И, возможно, чтобы иметь право ходить в обносках и приходить на вечеринки, нарядившись полным поцом, надо перед этим походить и в дорогих костюмах, а уж потом добровольно от них отказаться. Но если ты куришь приму, мечтая о дорогих сигаретах, ты не являешься моим зрителем. Если нет денег ни на что, трудно понять, действительно ли честно ты выбрал путь андеграунда. Если же ты куришь беломор не от безденежья, а потому что он тебе нравится, совсем другое дело. У тебя хватило образования и ума, чтобы разбогатеть и не кичиться этим. А мой юмор, выше среднего, лучше доходит до людей образованных и поэтому состоятельных. По этой же самой причине цены на билет в мой клуб велики. К тому же и я, выступая перед состоятельными людьми, не хочу чувствовать себя беднотой. Я хочу иметь возможность спокойно смотреть им глаза в глаза. Тогда и будет битва интеллектов, разговор уважаемых людей на равных. Дабы не было такого, что бедный кривляется перед богатыми, как в песне Ленинграда. «А я тут перед вами кривляюсь и танцую, играю на гитаре, пою, блядь, ну и хули, а денег-то нам платят, как кот наплакал. Такой вот шоу-бизнес, ебаный мазафака!» Таких некомфортных для всех ситуаций нужно избегать. Порой бывает, что бесплатно приглашаю в свой клуб, куда вход стоит $100, разных материально необеспеченных людей, но что-то хорошее из этого выходит редко. Пришел как-то мальчик, который помогал мне переодеваться на показе мод, где я принимал участие. Напившись на халяву, юноша стал творить черт знает что. Провалил аукцион, во время которого я продаю один эксклюзивный фильмец. Гости обычно готовы выложить за него немаленькие деньги, а мальчик, думая, что все здесь игра, выкрикивал цену больше всех. В итоге он победил соперников, только платить не стал. Мелкий пакостник никогда не бывал на аукционах и даже не слышал о правилах, принятых там. Скотина! Ну что с него возьмешь? Уж точно не те 500 УЕ, коих я из-за него лишился. Еще как-то приезжал на программу один клоун, который мне когда-то помогал в работе. То ли микрофоны подносил, то ли реквизиты расставлял. Весь вечер вел себя как король, типа он мой лучший друг, с которым мы вместе начинали. Потом еще выпил пойло подороже, его окончательно переклинило и решил не оплачивать свой счет. И случай самых последних, разозливший весь коллектив моего клуба. Приехали ребята из далекого города, где я когда-то работал на дне рождения их начальника. Я ребят встретил радостно. Ведь та вечеринка была одной из лучших за мою карьеру. Если бы только знал, что в отсутствие шефа они совсем другие, и если в своем городе при руководстве сидели, поджав хвосты, то без присмотра оторвались по полной. Орали во весь голос, мешая слушать другим. Унизили всех, кого только могли. Я изумился. Начальник-то у них интеллигентнейший человек. Зато они, когда хотят почувствовать себя начальниками, начинают быковать. А нормальные гости, возможно, более высокие по своему положению, чем эти орущие и пьянющие идиоты, пришедшие в тот вечер в клуб посмотреть шоу, морщились и не понимали, что это за воинствующее быдло сидит рядом. Таким людям не место в моем заведении, даже за деньги. Я часто участвую в богемных веселухах и вижу, что многие парни и бабы готовы продать душу, только чтобы попасть на вечеринку. Но они там и народное тело, как прилипалы, и своим присутствием только портят праздник. В качестве совета могу порекомендовать следующее. Если вы устроитель гулянки, то этих пиявок на вечеринку не пускайте. Испортят праздник, и на вас останется весь негатив, ибо люди не склонны анализировать, почему было некомфортно. Плохо и плохо. Но вы-то теперь уже знаете, как устранить причины. А если вы только работаете на вечеринке, то не все ли вам равно, получилась она или нет? К вам претензий нет? Нет. До свидания. Постоянная работа или «Ах, кабаре, кабаре, кабаре». Сказать точно, где постелить соломку, очень сложно. Особенно, если человек занимается чем-то необычным. Ему и тяжелее вдвойне, и легче вдвойне. Тяжело, потому что он первый и не понимает цену того, что делает. Сравнить-то не с кем. Зато люди, осознавшие всю возможную прибыль его проекта, всегда готовы наживаться на неведении. Но можно утешить себя тем, что за одного битого двух небитых дают. А легко, потому что именно у него больше шансов стать пионером. Ведь он реализовал то, чего еще никто не делал. А лавры всегда получает первый. Остальных впоследствии станут сравнивать с тобой. Они могут быть лучше тебя, но ты уже снял все сливки. Последний же из тех, кто включается в игру, вообще все теряет. Более того, он еще и становится виновным во всех грехах предшественников. На своих программах я люблю цитировать Беранже, сказавшего, что жизнь подобна собачьей упряжке. Если ты не лидер, картина никогда не меняется. И, возможно, если я сейчас расскажу, как искал себя в искусстве, как искал работу и как потом искал возможность свалить с этой работы живым, это вам что-то даст. Конечно, если моя биография вам до фонаря, можете эту главу и не читать. Ну, а о многих вещах в самом начале карьеры я даже не догадывался. Мне просто надо было чем-то заниматься. А делать всегда лучше то, что ты умеешь и любишь. Что я умел? Звезды сложились так, что еще с детства я учился быть душой компании. Было трудно, судьба мне препятствовала, роста я был крошечного, водку пить меня не звали, бабы не давали, спортивных достижений за мной не числилось. Но зато я понял важную вещь. Я умею рассказывать анекдоты. Потому что люблю их, слушаю везде, тогда еще не было печатных сборников, и запоминаю в любых количествах. И к тому же, это мне действительно нравится. У всех, наверное, так. Только кто-то увидел шахматы в 5 лет, и его не оттащить. Кто-то нажал на клавишу компьютера, и с тех пор от него не отходит. Мой сын встает в 6 утра и садится играть на аккордеоне. А я так ни за что не садился за фортепиано, пока мне не давали рубль. Каждый делает то, что ему нравится. И только тогда он находит свое лицо. Если только его лицо не слеплено продюсером, но тут отдельная тема для беседы. И возможно, что другой работы, кроме как в клубе, судьба мне не уготовила. Прошли годы, и я научился неординарно мыслить, был весел и находчив, и ко всему прочему знал кучу анекдотов, которыми мог проиллюстрировать любую мысль, пусть даже самую дебильную. Более того, я мог указать человеку его место при помощи тех же самых анекдотов. Многие заявляют, что тут типа сложного? Стоять на сцене и травить анекдоты, или да мы и сами с усами тоже умеем материться. Хочется для начала посоветовать посетить мое выступление. Судить о Трахтенберге по телевидению и радио так же глупо, как учить дзюдо по самоучителю, пусть даже и написанному самим Путиным. Травля анекдотов один за другим – полная безвкусица. Анекдот может существовать только в гордом одиночестве – и быть только иллюстрацией какой-то мысли, например, афоризма. А мудрые мысли, используемые мною, взяты из классики. Прежде чем заявлять, что я со сцены несу ахинею, подумайте, а вдруг за фразой стоит всеми признанный автор, а вовсе не мое творчество. Женщина есть извращенная форма существования материи. Это Гегель. Между прочим, всем мы дрочим – Бродский. И так далее. А если я и использую мат, так еще народ заметил, что из песни слов не выкинешь. И главное, чтобы слова твои были точны и остры. Мат — это только форма. В какой-то момент своей жизни, после армии, института, поездок по турецким рынкам и немецким кабакам, я уже являлся готовым конферансье. Дайте мне труппу, и будет вам шоу. Но труппы не было. Да и меня, собственно, никуда не звали. Тогда я решил мыслить от противного. Если у меня нет труппы, может быть, я могу вписаться в уже готовое шоу? И я начал поиски. Но клубы тогда делились на два типа. Или стриптиз, или дискотека. Были еще рестораны, где я изредка работал в качестве тамады, но на постоянную работу все равно не звали. А я ведь уже говорил, как важно иметь именно ее. И вдруг однажды мне подфартило. Меня пригласили провести тату-конвенцию в новый, только что открывшийся бар. Именно там кто-то из гостей послал меня по матери. И именно в этот момент, отвечая ему изысканной матерной тирадой, меня осенила мысль, что ведь мат может стать фишкой. Потому что народ прекратил жевать, пить и выпал в осадок. По окончании программы, пытаясь удержать удачу за хвост, я предложил свои услуги хозяину того самого бара, заявив, что, во-первых, я режиссер, во-вторых, у меня есть идеи, а в-третьих, он послал меня по матери, заявив, что никакое шоу ему не нужно. У него просто маленький бар. Ну, может быть, маленькое шоу, совсем-совсем маленькое, очень-очень низкобюджетное. Я и 4 стриптизерши. Максимум 2, заявил хозяин. Ну хорошо, 2 и я. Им по 30 долларов, мне 200. Им по 20, тебе 30. Им по 25, мне 100. Им по 25, тебе 50. И такси до дома. По рукам. Приходи послезавтра и покажи, что ты умеешь. А бабы? Бабы будут. С этого, пожалуй, все и началось. То, что я предложил, было ново и практически гениально, и что, наверное, сыграло главную роль, очень дешево. Через неделю вход в бар сделали платный. Еще через 2 удвоили цену за билет. А еще через месяц утроили. Буквально через 2 месяца в клуб стало не попасть. Если вы думаете, что я сразу озолотился, ничего подобного. Да, у меня был серьезный опыт работы в торговле, и я умел продавать и покупать товар, но как продать конферансье в ассортименте, я не знал. Меня взяли, я имел постоянную работу, и уже только это мне казалось счастьем. Я не решался ставить хозяину жестких условий. Я понимал только одно – сейчас можно раскрутиться. Приглашал журналистов, чтобы они что-то писали о моей работе, отдавал им бесплатный ужин, который полагался мне. Они что-то писали, иногда в тему, иногда мимо, но жизнь в искусстве все равно понемногу начинала налаживаться. Хотя в личной жизни времена были очень тяжелые. У меня только родился ребенок, денег не хватало, и случалось, что жена приходила ко мне на работу, и свой ужин я тогда отдавал ей. Вот так часто все и начинается, практически с нуля и из ничего. Но и это ничего тоже можно пустить в дело. Однажды шоумен и ведущий программы «Парад парадов» и по совместительству преподаватель Института культуры Владимир Леншин спросил нас, студентов, «А скажите-ка мне, у кого из вас есть концертный костюм?» Курс тяжело вздохнул. «Но откуда концертные костюмы у студентов? Чтобы купить что-то нужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное, а для того, чтобы иметь ненужное, надо его сначала купить, а денег у нас нет». «Все ясно. Вы просто не представляете себе, что такое концертный костюм. Он на самом деле есть у каждого. Откройте шкаф, возьмите любые брюки, потом пиджак, который не сочетается с этим костюмом, затем наденьте ботинки, не подходящие ни к костюму, ни к брюкам, и хорошо бы еще шляпку посмешнее. Одолжите у пожилых родственников. Часто из таких подручных средств, из того, что вы сумеете найти, и создается костюм для сцены. Главное – это идея. В Голливуде платят деньги за идею. Самая правильная мысль – делать шоу из подручных средств. Программа поначалу была стандартной, хотя и не повторялась. Я произносил монолог, потом выходила баба, она танцевала, я молчал, она уходила, я говорил. Формула успеха на тот момент выглядела так. 1 Трахтенберг плюс 2 бабы равняется 4,5 часам высокорентабельного шоу, приносящего хозяину 500 долларов прибыли в день только с билетов. А ведь люди при этом еще и по-зверски пили и по-скотски жрали. Народу прибавлялось, а на сцене мы по-прежнему скакали втроем. Меня же постоянно посещала навязчивая идея сделать настоящее кабаре. Как в фильме у Фосса. произведшим в свое время неизгладимое впечатление на мою подростковую душу. Концертные номера и мастерство конферансье буквально потрясли. К концу фильма ленинградский школьник точно знал, чем хочет заниматься. Сделать в родном городе такое же заведение. И спустя много лет я вернулся к своей мечте. Для начала предложил хозяину добавить еще двоих танцовщиц. Надо сказать, что деньги уже не играли большой роли для него, и он благосклонно разрешил взять еще парочку. Нас стало пятеро. А я все мучительнее размышлял, чем же еще можно разбавить программу. Эврика! Конкурсы! Так, между делом, я стал играть со зрителями. Кто выпьет больше пива, кто быстрее перекатит апельсин из одной штанины в другую и так далее. Это еще не являлось настоящим кабаре, но и переставало быть обычным стриптизом. Я продолжал нововведение. В частности, поняв, что на сцене получается два разных шоу, танцевально-стриптизное и матерно-разговорное, решил все объединить в одно. Теперь я не уходил, когда бабы танцевали, а оставался комментировать происходящее для публики. В своих монологах я говорил о наболевшем. Представляете? Она мне не дала! И программа приобрела целостность и реалистичность. И вот тут хозяин приволок еще откуда-то йога и фокусника. Их обоих я тоже взял в оборот, и мы стали единым организмом под чутким руководством мозга, то есть меня. Ну а как же мечта, можете спросить вы, как же фильм «Кабаре»? У нас, знаете ли, тоже все шло красиво, но до этого уровня мы, конечно, не дотягивали. К сожалению, когда начинаешь заниматься делом вплотную, то понимаешь, что сделать грандиозную программу в маленьком клубе нереально. Уровень киношных танцовщиц очень высок. Чтобы танцевать как в фильме, надо учиться лет 20. Живой оркестр из стебущихся жирных бабищ – нереализуемая фантазия. Конферансье подобного уровня стоит кучу денег, а кабаре – это всегда маленькие, от силы человек на 70 залы. Чтобы окупать такое шоу, билеты должны стоить целое состояние. Так что идея полностью утопична. Если, конечно, только нет мирового кризиса, безработицы и конкуренции. Смертельной конкуренции за кусок хлеба. Кабаре существовало всегда и будет существовать еще долгие годы. Только не в таком прилизанном, глянцево-киношном варианте, а в усеченной и удешевленной форме. Кино — это миф, клуб — это жизнь. Жизнь суровая и, к сожалению, реальная. В фильме тебя убивают, а ты жив. А в жизни публика не пришла — и ты банкрот. Рассчитать бюджет кабаре очень легко. В зале не может быть больше 150 мест, а у тебя вообще только 50. Билет должен стоить порядка $100, но все 100% зрителей не придут. Придет половина, и у тебя будет $2500, из которых ты можешь пустить на оплату шоу 50%. Ведь у тебя еще остаются официантки, бармены, повара, уборщицы и аренда помещения. Берешь пятерых танцовщиц, это $250, парочку оригинальников, это еще 250, оркестр еще 500 и 250 ведущему. Если цена соответствует качеству, получится неплохо. Если артисты говно, ты пролетаешь. Первый концерт может стать последним. Если повезло, и кто-то из вышеперечисленных работничков оказался молодым, еще не открытым дарованием, ты обогатишься. Но это вариант для Москвы. В провинции нужно исходить из 500 рублей за билет. 500 на 25 получается 12 500 рублей, то есть около $450. Что это означает? Только то, что ни приличной программы, ни денег вы не получите. Конечно, в принципе, может случиться чудо, и соберется у вас толпа единомышленников, которые будут работать на голом энтузиазме, и тогда даже в Крыжополе вы сумеете прославиться, потом поедете на гастроли в районный центр, потом по союзным республикам, затем Москва, и вы богаты, но поверьте моему опыту, на этом долгом пути ваши звезды покинут ваше созвездие, и в Москву вы приедете с одной голой идеей, за которую платят деньги только в Голливуде. Заниматься кабаре, безусловно, интересно, так как это маленький и к тому же мобильный театр. А театр интересен сам по себе, ведь он живой, и несмотря на то, что пьеса одна и та же, каждый день там все происходит иначе. Сегодня актер так расставил акценты, завтра по-другому, в зависимости от настроения и от публики. Театр — это энергетическая вещь. Но мне лично всегда хотелось заниматься театром не драматическим, а таким, знаете ли, облегченным. Что я и делаю, понимая, что юмор — дело серьезное. В кабаре только видимость легкости. На самом деле это серьезный труд, и что самое обидное, не все здесь зависит от ведущего. Здесь все завязано на импровизации. И если среди артистов кто-то напился, кто-то подрался, кого-то бросил муж, кто-то ушел от жены к другому мужчине, то программе хана. Сегодняшней программе. А завтра... Завтра будут взлеты и падения. Кабаре — вещь непредсказуемая. Итак, пусть и в таком не до конца идеальном варианте, но место моей постоянной дислокации постепенно становилось самым модным местом в городе. В Питере был моден интеллектуальный юмор, и Трахтенберг стал в нем апофигеем. Героическим фетишем города-героя. Туристам говорили, что днем нужно посетить Эрмитаж, а вечером пойти послушать Трахтенберга. Стиль моей программы, впрочем, и любой другой, подразумевает, что и атмосфера в клубе должна ему соответствовать. И кухня, и интерьер, и персонал, поскольку на сцене все называется своими именами. То есть жопа жопой, а морда мордой, и никак иначе. Но и с залом все должно быть в гармонии. Ни дорогой хрусталь, ни французская кухня с ее сложными, вычурными наземными названиями не прокатят. Названия блюд тоже являются продолжением программы. Мясные рулетики должны называться хуйнюшками, форель – пиздекляусом, суп – бодягой и так далее и тому подобное. И, конечно, было бы дико, если бы эти блюдищи подавали вышколенные официантки в строгой униформе с именами Елизавета, Анастасия. Одеты они должны быть тоже по-простецки, и звать их должны так же. Стопарик, жопа, грымза, лапоть. А уж какие имена, такие и девки. Вот поэтому, когда человек приходит в мое заведение, его удивляет все. Он окунулся в атмосферу юности, когда он с мятой трешкой в кармане приходил в ресторан, а халдей ему говорил: «Ну что будем пить? Самое дешевое? Пиво и водку?» А сейчас он может себе позволить все заведения, но иногда ему хочется хамства лайт. По отношению к нему, конечно. И, конечно же, на уровне игры. Ты такой же, как и я. Мы такие же, как и ты. Ты к нам пришел. Если ты не дашь нам денег, то кто даст? Хочешь сказать, что у меня день прошел зря? Наверное, сменится пара поколений, и такое кабаре не будет пользоваться спросом.

Остальные этого не могут. Поэтому так и ненавидят меня все эти дроботенки и христенки. Они работают 10-минутный номер и не знают, что делать дальше. Ездят на концерты компаниями. Берут 20 человек, и каждый выходит на 10 минут. За концерт дают 20 тысяч, значит, у каждого только по 1000 и выйдет. Заказчикам куда проще взять за десятку одного смешномена, болтающего 2-3 часа, еще пяток стриптизерок, и на тебе шоу. А вот теперь вернемся от творческой части вопроса к материальной. Как я уже говорил, заведение стало самым модным местом в городе, и люди ломились на программу. А мне пока что никак не приходила мысль о том, что главное звено в происходящем — это я. Хозяин маленького бара, который когда-то не хотел меня брать, он вообще не знал, зачем нужен конферансье, стал выдвигать себя как идейный вдохновитель творческого процесса. Единственное, что он делал творчески, это врал. Он рассказывал истории, что видел подобные шоу в Германии и решил сделать у себя. А Трахтенберг, ну, он просто нанятый мальчик. Замени одного Трахтенберга другим, и нифига же и не изменится в славной концепции, придуманной им. Спустя пару лет я уже получил диплом Nightlife Award за лучшее клубное шоу, но пенки со всего этого снимал только владелец клуба. В какой-то момент он стал понимать, что курица, несущая золотые яйца, может свалить, и тут же предложил подписать контракт. «А не подпишешь — уволю», — заявил он. Перспектива остаться без постоянной работы меня очень пугала. Времени на размышления в поисках нового места он мне, конечно же, не дал, а то бы я себе что-нибудь нашел, и я сам защелкнул на себе наручники. Ситуация была сложная. Будь я музыкантом, работу найти намного легче. Певцу или трубачу не нужно делать клуб под себя, как-то нужно мне. Отработав 6 лет и поняв, что промедление смерти подобно, сожрут, переварят и высрут, оплатив неустойку, указанную в контракте до последнего цента, свалил в Москву. Питерский клуб продолжал работать. Люди еще некоторое время приходили туда по старой памяти, ведь там по-прежнему оставались и танцовщицы с поставленными мною веселыми номерами, и артисты оригинальных жанров, и даже ведущий, косящий по Трахтенберга, но где-то через полгода... Да мало ли в этой стране клубов с танцующими голыми бабами. В Москве сотни. Мало ли артистов оригинальных жанров. Пройдитесь хоть по Арбату в выходной. И разных ведущих. На любую пьянку и свадьбу вы можете выбирать из десятка претендентов. Так что самое модное заведение очень скоро вылетело в трубу. Светлая ему память. От ошибок никто не застрахован. Неушлый антрепренерчик, который стремится подмять под себя артиста, не сам артист. Я уже не особенно переживаю, что прошло, то ушло. У всего, знаете ли, есть свои плюсы и минусы. Вот, например, я первым стал материться на сцене. Тогда я понимал, что если не начну делать то, что никто не делает, умру от голода. Это была работа — стать неприличным. Был хлеб. И сейчас он есть даже с маслом, только обратного пути нет. Я автоматически стал неприличным и назад в приличное общество вряд ли вернусь. Знаете, память у людей особенная. Как в том анекдоте. Сидит мужик и плачет. Его спрашивают: «Ты чего?» Он говорит: «Я в этом городе построил 100 домов, но никто меня не называет домостроителем. Я построил 10 мостов, но никто не называет меня мостостроителем. А стоило мне один раз по пьяни трахнуть козу...» Так что, наверное, меня никогда не будет на сцене ГКЗ «Россия». Там будет Галкин, Фоменко, Пельш. Меня никогда. Но зато ко мне в клуб приходят люди и смеются. А это очень много. Есть еврейский сборник Агада, толкование Талмуда путем притч. И там рассказано, как к одному раввину явился пророк в образе человека и сказал: «Пойдем, я покажу тебе праведников в этом городе». «У нас нет праведников». «Ну как же нет? Смотри». И он повел его на базарную площадь. Но там были шуты, лицедеи, которые кривлялись на улице. И пророк сказал: «Неважно, каким способом они веселят народ. Но человек смеется. А когда он смеется, ему хочется жить и творить. Поэтому те, кто приносит радость другим, практически праведники. Они помогают выживать, принося радость в жизнь».
Свой среди чужих.

0: Если, прочтя предыдущую главу, вы вдруг осознали, что продаваться самостоятельно занятие трудное и неблагодарное, что искать своих зрителей или заказчиков и разводить их на деньги вам сложно, что вы человек искусства, далекий от торговли, у вас один путь – найти продюсера. То есть человека, представляющего ваши интересы, который среди чужих вам людей будет своим. Вопросу отношений продюсера и артиста столь много места уделяет современная пресса, что останавливаться на нем долго не стоит. Лучше рассказать, как зарабатывать самому, ведь об этом все молчат. Отношения их почти всегда заканчиваются серьезным скандалом из-за невозможности определить, кто кому больше должен. Продюсеры придумывают артистам имя, образ, вкладывают деньги и стопроцентно уверены, что артисты им благодарны и всю жизнь будут целовать им ноги. А пашущие артисты имеют свое мнение на сей счет. Но сначала, к счастью, ты, артист, получаешь приличные, как тебе кажется, деньги. А продюсер имеет денег больше, но зато он решает такие проблемы, которые тебе не по плечу. Только проходит год, два, ты становишься все популярнее и знаменитее. За концерты тебе платят все больше и больше, но деньги оседают в кармане продюсера. А ты кукуешь на прежней ставке. И постепенно в тебе растет возмущение. Ну как же так? Тебе кажется, что ты самая главная звезда, а все остальные просто сволочи и на тебе зарабатывают. И ты кричишь: «Отдайте мои деньги!» На что продюсер сообщает: «Отдай сначала мои. Я вложил в твою раскрутку $1 000 000, плюс еще огромный геморрой, а получил пока только 400 тысяч. Я пытаюсь вернуть вложенное, а ты уже давно зарабатываешь». «Ничего не знаю! Здесь главный я! А если я не главный, то ухожу в самостоятельное плавание». И тут продюсер сообщает, что ты можешь валить куда угодно, только не имеешь права использовать имя, которое он тебе придумал, образ, то есть свои зеленые волосы, которые тебе придумали стилисты, и костюмы, которые тебе придумали модельеры, песни, которые бодро распевал последних пару лет, ибо за все платил он. Записи тебе тоже не принадлежат. Их продали звукозаписывающим компаниям, и ты уходишь со своим родным именем, под которым никто тебя не знает, родным цветом волос, в родных драных джинсах и понимаешь, что все ушло в небытие. Слава, поклонницы, концерты — все прошло, и артист исчез. Его больше нет. Остается, правда, один выход — пойти работать на завод, так как снова петь ты не можешь. Ну на что ты купишь себе песни и снимешь клипы? Все это сложная история, и надо понимать, если ложишься под продюсера, он тебя имеет. Нужно для начала грамотно составить контракт, понимая, что можешь остаться вообще ни с чем, и лично для себя расставить акценты, понять, что именно хочешь – славы или денег. Это часто не пересекается. Если ты хочешь нормально зарабатывать, не обязательно быть артистом. Можно стать и знаменитым парикмахером, и известным продюсером, и хорошим бизнесменом. Они все сейчас могут быть звездами. И если тебе повезет, и ты станешь лучшим в своей области, тоже придешь к своей цели. Стань богатым и знаменитым, только изменив немного путь. Но если ты твердо решил, что хочешь стать именно артистом, тогда придумай, что же будет тебе приносить деньги. Основная работа точно не будет. Телевидение, куда берут актеров и певцов в качестве ведущих. Но там зарплата сейчас у средней звезды 5-6 тысяч долларов в месяц. Можно ли купить на эти деньги квартиру в Москве? Да. Спустя 5-6 лет жесткой экономии, если одеваться в секонд-хенде, обедать на халявных тусовках, а отдыхать у бабушки в деревне. И главное, скрывать правду от журналистов. Звезда, вызывающая у публики жалость, уже не звезда. Будете врать про свою прекрасную жизнь, что сейчас и происходит повсеместно. Ведь врут в шоу-бизнесе все. Рассказывают, что деньги на клипы заработали сами. Что машины, которые взяли у знакомых на выходные, принадлежат им. Что костюмы и бриллианты, взятые на прокат, им подарил любовник или любовница и так далее. А на самом деле в нашем шоу-бизнесе сейчас не так много ярких звезд именно из-за нехватки денег. Раскрутка стоит около $1 000 000. Хорошо, если у твоего мужа миллионов дофига. Одним больше, одним меньше. А если тебе, как любовнице, подарили миллион, и он у тебя всего один, ты уже начнешь думать, стоит ли его вкладывать в карьеру певицы, чтобы получить эфемерную славу. Может, лучше купить квартиру, машину, шубку, да и жить себе спокойно. Выбор — тонкая материя. И нельзя сказать однозначно, как лучше поступить. Некоторые, правда, раскручиваются и без денег. Например, я. Начав работать в маленьком питерском клубе, постепенно приобрел популярность среди жителей города, а затем и среди москвичей. Это уже потом появилось шоу на радио, за ним телевидение и всероссийская известность, или группа «Ленинград». Они начинали с выпуска альбома. Их не поддерживали реклама и радио, ведь крутить на радио матерные песни невозможно, но их слушали люди. Музыка звучала из каждого пивного ларька, и они стали популярны. На радио стали придумывать, как бы им тоже начать ставить эти песни, раз народу нравится. И они сами искали пути, заглушая матерные словечки, и просили группу записать радиоверсии без мата. Но это другой путь, сложный, когда люди действительно создают произведения искусства. Группа «Ума Турман» не была известна широкой публике до их знакомства с продюсером. А следовательно, и до того, как вышел фильм «Ночной дозор», и до появления клипа, и до того, как все были заинтересованы в его раскрутке. Но они долго шли к славе, долго жили впроголодь, долго навязывали сами себя слушателям, и неизвестно, протянете ли так же долго и вы. Спать или не спать? Вот в чем вопрос. К Равину приходит женщина и говорит: «У меня гуляет муж. Ребе, что мне делать?» Равин задумался, потом сообщил: «Ровно в полночь отрежьте у него локон волос с виска, посолите его, поперчите, окуните в бензин, прочитайте над ним молитву 3 раза и закопайте под дверью в полнолуние. И что, поможет?» «Ну, не повредит». Вот этой фразой «не повредит» я и хотел бы ответить всем певичкам, размышляющим на тему «Ах, ложиться мне в постель к продюсеру или нет?» Они еще размышляют, когда все более умные и трезвые люди знают, что нужно делать. Даже танцовщица из моего клуба, услышав, что сегодня писал главу под названием «Надо ли спать с продюсером», развеселились и сказали, что тема для дураков. Честнее назвать главу «Можно ли стать звездой, не переспав с продюсером?» То есть даже они понимают, что почем. Я неохотно верю в то, что разговор идет именно так. «Ты со мной переспи, и я буду заниматься твоей карьерой». Все иначе. Просто понравилась девушка, и ты решаешь ей помочь. Но ты любишь свое дело, любишь свою работу, и значит, ты будешь подбирать баб по тому же принципу. То есть таких, кому ты можешь доверить часть своего любимого дела. Соответственно, девушка ему действительно нравится. Он же верит, что она может стать звездой, готов вкладывать в нее время и деньги. Его интерес искренний. Поэтому наверняка со временем он захочет с ней переспать. И вот тут баба, на которую он тратится и на которую рассчитывает, начинает вопить: «Ах, ты хотел со мной переспать! Ах, все было ради этого! Ах, я не такая!» Представьте его мужскую реакцию после такой фразы. «Женщина мне не дает, значит, она считает себя выше меня. Я ей, значит, не подхожу по каким-то там параметрам. Она, значит, мною брезгует и считает, что я недостоин ее. В смысле, я не мужчина ее мечты, а говно. Так на кой черт я пытаюсь ее облагодетельствовать? Значит, я жирный, волосатый колобок, а она вся офигенная, и я, значит, ее мизинца даже не достоин. Ну так пускай, сука, сама теперь доказывает всем, что она звезда. Без меня». Ну а как ему думать иначе? Если тетка не понимает, что ты замечательный и не спит с тобой, чего ради ты с ней работаешь? Конечно, спать или нет, надо решать для себя, и должно быть единение. Правда, все равно мужчина гораздо охотнее популяризирует ту, с которой спит. Он же искренне верит, что она самая лучшая. И если она и вправду таковой является, и если на ней можно заработать денег, ей не предлагают секс открыто и нагло. Ну и потом, девушка же должна с кем-то трахаться. А если место в ее спальне не занято, почему бы ей не переспать со своим другом-продюсером? Это же не навредит! Правда, и самой предлагать не стоит. Продюсер часто пугается таких дел. Он же тоже не голодный, и возможность выбора у него всегда есть. Зато постель, если ты не сама предложила, часто выводит на уровень лучшей подруги. В этом случае, даже если он увидит, что ничего у тебя не получается, все равно бросит затею не сразу. Он еще будет пытаться что-то сделать. Не умеешь петь? Ну, может, для подтанцовки сгодишься, или еще какую-нибудь работу найдет. Ведь это бизнес, где важны доверие.
1: Напрягла старуха детку посадить на поле репку. Дед ее сначала нахуй, а потом надел рубаху, взял кирку, седой удод, и пошел на огород. вырыл маленькую ямку, на штанах поправил лямку и насрал большую кучу, что просло как можно лучше. Ведь недаром для растений надо больше удобрений. Все поправил, закопал и, полить решив, поссал. Вот стоит довольный детка, вырастай скорее репка. А на утро хуем стукнуло, как будто. Глянул дедушка в окно, передернуло ебло. Там такой разросся овощ, что пора позвать на помощь. Выше дедушкиной хаты чудо-овощ распиздатый. Дед глядит, уже светлеет. Спит пока еще народ. Как проснется, охуеет. И попидел в огород. Обошел ее вокруг. Без труда и без потуг мне не справиться, однако. От же выросла собака. Дед за репу ухватился, словно змей вокруг обвился, жопу выставил назад, чтоб покрепче был охват. От натуги перданул и растение потянул. Тянет эту суку, выворачивает руку, а она стоит и баста. Кучеряво, залупаста, и таким макаром дед сказки закрутил сюжет. Вскоре бабка с ночи встала, похмелилась для начала, отодвинула кровать, да пошла во двор поссать. Панталоны расстегнула, в мох присела, перданула, поглядела на поляну, увидала деда. Спьяну, а растение хуй мозолит, вокруг крепы хороводит. Ты гляди, какая детка! Выросла большая репка. В ней, небось, пудов под 200. Только рожую не треснет и корга. Ебло закрой и тяни ее за мной. Бабка ухватила детку. Детка держится за репку. Репка вылезать не хочет. Маловато старой мочи. Крепко держит плод коренья. Дед, тебе бы ускорение. Кстати, дома под скамейкой хуй лежит на батарейках. Помнишь, брали из секс-шопа, чтоб твоя урчала жопа? Слово – дело. Бабка в дом и уже стоит с хуем. Деду взад его вставляет и на кнопку нажимает. Хуй жужжит, колотит детку, тот трезвее тянет репку. Бабка деду помогает, тоже жопу выгибает. То была всего закваска. Продолжается рассказка. Тянут, не выходит. С блядок внучка тут приходит. Увидала это дело и помочь им захотела. Говорит, скажите, предки, что за хуй торчит у детки? В жопе ходит он пиздато, но, как видно, слабовато. То ли прицел немного сбился, то ли поршень износился, аль потел аккумулятор. В общем, хрен, а не вибратор. Нужен хуй другой, гигантский, лучше, чтоб американский. Ты держись, бабуля, крепче, станет вам теперь полегче. И, открыв свой редикюль, достает огромный хуй. Хуй как раз такой, что надо. В нем распаянная плата, микросхемы, плавный ход и гарантия на год. На, дедуля, жми вибратор, посылай всех нахуй матом. Бабка, ты держись за детку, помогай хуящить репку. И вставляет бабке в зад современный агрегат. Бабку сразу задолбило. Ай да, внученька, спасибо. Дед трясется, бабка тоже. Репка вылезти не может. Внучка бабке помогает, в жопу глубже хуй толкает. Тянет вся семья, не выходит нихуя. Бабка, внучка, репка, дед. Насыщается сюжет. Дед испаренный исходит, бабку вовсе колдоебит. Сзади их тягает внучка, пробегает мимо жучка. Как увидела картину, так и ёбнулась на спину. Внучка ей орёт: «Давай, репку дергать помогай! Стариков, гляди, хуячит! От меня лишь нет отдачи! Я в бабулю сейчас вцеплюся, растопырю ноги круче, ты ж засунь в пизду ебало, чтоб до матки доставала! Ну давай, скорее, сучка!» — прокричала жучке внучка. Жучке ж похуй, подбежала, внучке пасть в пизду вогнала, жесткую, колючую, очень злоебучую. Внучка сразу оживилась, завертелась, закружилась, всех неебаных бледей встрепенулись силы в ней. И пошла, пошла трясучка. Молодец, паскуда жучка. Жучка, внучка, бабка, детка, один хуй не лезет репка. Пробегала мимо кошка. К нам скорее, мандавошка! К жучке сзади подбегай, в жопу палочку вставляй. Кошка сразу же смекнула, ветку с елки хватанула и с разгону жучки ветку засадила в жопу метко. Жучка тут же встрепенулась, голова в пизде раздулась, внучку бедную колотит, бабку взад-вперед воротит, дед с вибратором в дупле репу тянет на себе. Тянет, тянет детка репку, бабка сзади тянет детку, бабку внучка, внучку жучка, жучку кошка долбит сучка, вся братва стоит трясется, репка ей не поддается. Ходуном все поле ходит, крутит и вертит, колдоебит, вроде все, бля, делу крышка. Пробегает мимо мышка, видит, репка, дед, старуха, внучка, жучка, кошка, сука, боже мой, да еще ко мне спиной. Искушение крепче страха, мышка со всего размаха свою лапку распрямила, кошки в сраку засадила, кошки, во бля, оторвалась и в нору скорее съебалась. Кошка от такой пиздячки ебанулась на карачке, села раком в огород и вовсю как перданет. Перданула, жучка тоже, из пизды доставши рожу, свой живот тотчас раздула, еще громче перданула. От такого пердежа внучка вмиг скривила рожу, все селенки собрала, тоже пукать начала. От подобной канонады бабку бросила на гряды, а из жопы бздык да бздык. И представьте, в тот же миг хуй, что жопу рвал все время, сразу вылетел к ебени матери, пердеж пошел, а старик с ума сошел. Но в очке торчит вибратор, он как будто терминатор, скорчил в ужасе ебло, перданул на все село. Дед пердел, как шар надулся, мир под дедом содрогнулся. Жопой дед к земле приник, ядерный поднялся гриб. Загуляли злые ветры, разнося на километры разрушение, смерть, морозы, ужас ядерной угрозы. И по всей огромной дали лишь вибраторы жужжали. Но расслабилась природа. На угодьях огорода вся семья вокруг уселась, потому что проперделась. Вот, похоже, нашей сказке приближается развязка. Оглядели огород и сидят, разъявив рот. В месте, где стояла репка, лишь глубокая отметка. А у самой этой ямы плод покоится румяный, корни вытянул наружу и лежит листвою в луже. «Все! Ура!» — обняли детку. Вместе вытянули репку. «Все довольны, твою мать! Будет что теперь пожрать!» Радуются кошка, жучка, детка, бабка, внучка, сучка. Репка ведь не огурец. Тут и сказочки конец. А мораль одна идет. Коль залезли в огород, нехуй в нем сидеть, копаться, в грядках хуем ковыряться. Надо только лишь вздохнуть, посильнее пердануть. Без напряга, без нагрузки хорошо пердеть по-русски. Кто мораль сию поймет, может сеять. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, кобыли так с утра заправил, что дворник вытащить не мог. Его пример другим наука, когда меж ног такая штука, не суй ее кобыле взад, как дядя, будешь сам не рад. Так вот, с утра, как Зорьке вправил, тут инфаркт его схватил. Он завещание оставил, всего лишь четверть прокутил. И сей пример другим наука, что жизнь не жизнь, сплошная мука. Всю жизнь работаешь, коптишь, и не доешь, и не доспишь. Уж, кажется, достиг всего. Пора оставить все заботы, жить в удовольствии начать, и прибалдеть, и приторчать, а нет. Готовит снова рок, последний, жесткий свой урок. И вот пиздец приходит дяде, навек прощайте водка, бляди, и в мысли мрачно погружен, лежит на смертном одре он.
0: Муж вернулся?
2: Вернулся, но не нынешний, а первый.
0: Ну а что же ты так напугана?
2: Просто он 10 лет как умер.
0: Есть такой старый анекдот, а возможно, это и реальный случай, имевший место быть. На сцене театра идет спектакль «Гроза» по Островскому. Красивая молодая актриса, вдохновенно подняв вверх руки, читает монолог Катерины. Типа, «Но почему же люди не летают, как птицы? Так бы раскинула руки и полетела!» Делает шаг и, споткнувшись, с грохотом падает. «Ну, ёб твою мать! Какая бледюга пол засрала! Козлы! Всем бы вам яйца оторвать!» Вот в этот-то знаменательный момент зрители имели счастье видеть подлинную сущность этой актриски. Какое там раскинуло? Какое там летать хочу? Это все маска. Маскировочная сеть, в которой тетки заворачиваются, чтобы прикрыть отсутствие романтики своей подлой душонки. А подлинную свою сущность они открывают редко. Только обстоятельства или время способны сорвать с них покрывало. А под ним можно увидеть что угодно. Можно мелкую и развратную шлюшку, можно грабителя-рецидивиста, можно игривого бесенка, а можно, если повезет, уже созревшего демона. Самое неприятное, что до тех пор, пока это не случится, вы будете с ним жить, есть, пить, ложиться в одну постель, да еще и покупать ему подарки, которые оно ждет, жадно раскрыв клюв, как голодный птенец, и ни о чем не догадываться. Итак, от рассуждений пора перейти к делу, к тому, которое случилось со мной. Произошло это уже в Москве. Как я уже рассказывал, переехал туда вместе с любовницей, из-за которой расстался с женой. Мне по-прежнему казалось, что я любил эту киску, поэтому покупал ей подарки, пристраивал на высокооплачиваемую и перспективную, в смысле карьеры, работу, но только не планировал на киске жениться, о чем сразу и предупредил. Казалось, что ее все устраивает. Кормят, одевают, ее деньги — это ее деньги, мои — это наши, то есть все очень удобно. Я снимал квартиру в самом центре, и мне тоже казалось, что все зашибись. Вот только это зашибись было недолгим. Шел второй год жизни с киской, когда мои дела стали вдруг стремительно катиться в пропасть. Обычно жизнь состоит из полос, черных и белых, а у меня начиналась сплошная беспросветная черная. Деньги стали заканчиваться или кончили начинаться. За квартиру уходила основная часть дохода, на киску остальная. Она ведь познакомилась со мной в тот славный момент, когда я был уже на коне, то есть не совсем беден и не хотела знать, что времена бывают разные, как хорошие, так и отвратительные. И снижать уровень жизни, на который я сам на свою голову ее поднял, совсем не планировала. Поэтому каждый день закатывала мне истерики. Но, впрочем, и это все мелочи. Потому как в один момент плохо стало вообще все. Дошло до того, что впервые за 15 лет артистической деятельности я не получил работу в Новый год. А это было страшно. Главное, необъяснимо. Новогодняя ночь – почти всегда возможность заработать самый большой гонорар за весь год. И всегда есть выбор, кому пойти. Ведь те, кому не попал в прошлом году, ждут тебя на следующий. Ну как такое могло произойти, что все куда-то исчезли? В декабре публики в клуб приходило мало. А ведь раньше люди заказывали столики за месяц. На халтуру, то есть частной вечеринке, меня тоже перестали приглашать, что было еще хуже. Основные мои деньги только оттуда и берутся. Также стали обламываться мои постоянные источники доходов. В марте я ушел с радио, а в мае меня ушли с телевидения. Ну что за дьявольщина? Ну как могут все мои проекты рушиться почти одновременно? Такие роковые совпадения любого человека заставят задуматься. Кто виноват? Что делать? Такими набившими оскомину вопросами я мучительно задавался, сидя дома по вечерам, когда в клубе в очередной раз отменялась программа. И это все было неправильно. А когда в жизни что-то происходит не так, думать ты можешь только об этом. И я только об этом и думал. И, разумеется, обсуждал это со своей пассией. Ну а кому же еще компостировать мозги своими проблемами, как не бабе, с которой живешь, а? Однако, вместо утешений и дельных советов, которые в такой ситуации услышал бы от жены, киска только добивала раненую мышку. «Чтобы не мучился, что ли?» «Рома, а может быть, все кончилось?» — задумчиво произносила она, глядя в потолок.
2: «Как кончилось?» — меня сжимало от ужаса.
0: «Ну так, ну ты же не знаешь, как это бывает».
2: «Что бывает?»
0: «Ну, конец. Ну, когда все заканчивается. Ну, когда твой поезд ушел. То есть мне навязчиво намекали, что сдулся я. Выдохся, устарел и нафиг никому не нужен. Что я эстрадный мусор и место мне на свалке истории. Спасибо тебе, родная. Ты умела превращать ситуацию из плохой в чудовищную. Однако глупо думать, что я безоговорочно верил в услышанное от нее и в то, что обстоятельства так стремительно выкинули меня из седла. Падение и забвение не бывают такими быстрыми. Да и конкурентов-то у меня нет. Но почему люди тогда не приходят в клуб? Почему не приглашают к себе? Тут что-то не так. И я метался и искал причины. Хотелось найти отмазку. Типа я не виноват, дело не во мне, а в чем? Это нормальная человеческая реакция. Когда ты в жопе, трудно винить в этом только себя. Ты ищешь, на кого бы свалить вину за происходящее. Зато, если причина все-таки находится, сразу становится понятным, как и за что бороться. А пока воюешь с тенями. Ну и самое неприятное, пока ты так мечешься, над тобой нависает глобальный вопрос. На что жить? Чем платить за квартиру? Где взять средства содержать себя, любовницу и семью, которая осталась в Питере? Первое, что я сделал, пошел к своим соучредителям просить денег в долг. Ну почему бы им не дать товарищу за его будущие заслуги? Мы же партнеры. Но от них услышал, что они не подают, ибо сами не жрамши.
2: Да вы что, изумился я, а как же мне жить?
0: Ромочка, живи как хочешь. От такой формулировки я охренел. Что же это происходит в мире? Всегда меня было кому выручить, а неужели сейчас и здесь такая засада? Окружили меня, окружили, обидели юродивого, отняли копеечку. Близкие приятели также вместо того, чтобы помочь, утешали тем, что сейчас у всех делах затишье. Не только у меня, но одно дело затишье, и совсем другое — звенящая, зловещая тишина. Но нет, так просто я не дам себя сломить. По своему опыту давно знаю. Если в трудный момент начать экономить, снизить свою рабочую ставку, то обратно на прежний уровень не влезть. Это процесс необратимый. Если цена упала, то будет и дальше падать. Раз за разом, до тех пор, пока человек не окажется на помойке. Мы не раз наблюдали такое на телевидении и в жизни. В трудные моменты, наоборот, нужно поднимать ставку. И вообще, чтобы стать богаче, не нужно меньше тратить. Нужно больше зарабатывать. И тогда решил так. Хватит жить на съемной квартире. Может быть, все беды идут от этого. В Питере жил как принц, а здесь как нищий в чужом дому, где все раздражает, где неуютно, куда нельзя перевезти мои любимые вещи из дома. Их здесь просто негде расставить. И я решил совершить невозможное. В такой трудный момент, несмотря ни на что, купить квартиру. Причем рядом с клубом, чтобы удобнее было ходить на работу. Денег не было вообще, но когда есть цель, деньги находятся. К тому же я заметил, что все, что тратишь, всегда к тебе возвращается. Если возьмешь что-то в долг, то потом обязательно это что-то заработаешь. И я отправился по миру со списком возможных кредиторов. Список включал в себя 20 человек, у которых можно одолжить без напряга для них эту чудовищную сумму. Из этого длинного перечня дали только трое. Некую сумму под поручительство пятого дал четвертый. Несколько человек пообещали и не дали. К партнерам я даже не обращался, зная, что они, как они сказали, сами голодают. Но и в этой ситуации я нашел светлые стороны. Зато теперь стало ясно, кто друг, а кто нет. Купил. И ничего не произошло. Более того, я вдруг увидел, что вся моя жизненная философия, выведенная из многолетнего опыта, рассыпается. Ситуация, после которой я ожидал взлета, которая должна была улучшить мою жизнь, никак на ней не сказалась. Более того, становилось все хуже и хуже – все хуже и хуже. Только теперь все усугублялось еще и долгами. Конечно, обо всем этом кошмаре, происходящем в моей жизни, знала жена. Мы регулярно созванивались и, несмотря ни на что, оставались друзьями. Или, как интеллигентные люди, пытались ими остаться. Но все же нас, как минимум, связывают ребенок и 15 лет совместной жизни. И вот как-то жена рассказывает мне умопомрачительную историю, услышанную в компании. Один известный всей нашей тусовки дяденька прикупил себе землю, состоящую на ней полуразрушенной деревообрабатывающей фабрикой. Фабрику он отремонтировал, оборудование привез туда из Швеции, установил. И вот по прошествии 2 лет серьезного труда и больших материальных вложений он пришел к тому, что все затраты наконец-то стали себя окупать. В этот самый торжественный момент к нему пришли какие-то темные личности и, глядя ему в глаза, сообщили, что земля, которую вы купили, не ваша. Вот видите, запись об этом в компьютере есть. Так что, пожалуйста, освободите площади.
2: Что? — естественно, завопил он. Да вы с ума сошли! Я ее честно купил! Я завод строил 2 года!
0: Слушать его, однако, никто не стал. А наезжать стали. Вскоре у него сгорела квартира, и это явно не было несчастным случаем. Машину разбили, и это было не ДТП. Ситуация все усугублялась и усугублялась, ведь у него семья, дети, кто их подставляет? И тут кто-то из знакомых посоветовал ему сходить в институт парапсихологии. Мол, есть там человек замечательный, говорят, помогает. Сеанс стоит 250 евро. Смешной, наверное, выход. Но, как я уже сказал, попадая в жопу, ты чувствуешь себя глистом и ищешь любой выход. Смешно или нет, уже не важно. Ну, а не поможет парапсихолог, да и черт с ним, не такие огромные деньги. И он сходил. Бандиты куда-то через 2 дня исчезли. Записи в компьютерах, что эта земля принадлежит другому человеку, тоже. А еще ему вскоре дали какую-то невероятную премию за его жутко полезную деятельность. В общем, неожиданно поперло. Вот жена мне и присоветовала. Сходи ты к этому шарлатану. Ну, кто знает, может, правда на тебя порчу навели. И я пошел. Хотя звучит, конечно, и смешно. В институте меня запихали в какой-то прибор в виде черепахи. Что это за прибор? Деревянные перегородки, покрытые тканью, под которыми я обреченно отлеживался какое-то время, даже не вдаваясь в суть, что это за прибор. Какая там энергетическая чистка? Будь что будет. Правда, цвет лица при выходе из черепашки у меня изменился. Стал не таким серым, каким был все последние месяцы. А дяденька тем временем сделал снимок моего энергетического поля. Поле было сильно пробито с одного края. «Это порчу на вас навели», — сообщил дяденька и стал устанавливать приборчик, чтобы выяснить, кто же это сделал. «Какая порча! Господи! Бред какой-то!» — думал я. Тем не менее, продолжаю участвовать в его исследовании. А он положил на стол чистый лист, подвесил над ним крутящуюся рамочку и предложил называть имена всех моих знакомых, кто бы мог это сделать. Рамочка должна будет завертеться, когда прозвучит имя вредителя. Нехотя я назвал имя жены. Конечно, прости Боже, но в первую очередь в такой ситуации думаешь на жену. Она должна была затаить обиду, но рамочка осталась неподвижной. Тогда назвал имя киски. И рамочка неожиданно быстро завертелась. У меня шевельнулись волосы на голове. Во-первых, очень уж неожиданный фокус. А во-вторых, я не понимаю, ей-то зачем на меня наводить порчу? Она со мной живет, и ее благосостояние напрямую зависит от моего. Нет, этого не может быть. И опять же, если подумать, сюда меня отправила Лена... Значит, может допустить возможность того, что она в сговоре с этим парапсихологом, потому что хочет рассорить меня с моей кошечкой. Однако, тот уверил меня, что никакой Лены он знать не знает. Ну, а мне он поможет, будет работать над моей проблемой. Что ж, работайте. С этой мыслью я покинул институт. Через 3 дня, уже находясь в Москве, я случайно включил свой питерский мобильник. Давно им не пользовался. И сейчас он понадобился лишь для того, чтобы найти записанные в его памяти номера телефонов. Но он тут же зазвонил. «Рома, мы тебя везде ищем и ищем. У нас пьянка в субботу. Приезжай, хорошо заплатим». В трубке зазвучали голоса давнишних моих приятелей, у которых не раз работал. «Не могу. Я даже растерялся от неожиданности. В субботу в своем клубе в Москве работаю. Мне надо клуб закрывать, значит, неустойку платить.
2: Фигня! No problem! Заплатим!
0: Ну, раз так, я поехал. Так много мне не платили ни разу в жизни. Наверное, это просто совпадение, подумал я. Хотя приятно. А через неделю мне опять заказали вечеринку. Да и люди понемногу начали ходить в клуб. Воодушевленный таким успехом от магии, я повелся на предложение знакомого художника сходить к гадалке, у которой ошивается весь шоу-бизнес. Ошибается, рассказал художник, только в датах. Да и то чуть-чуть. Был случай, когда одному мужику она сказала, чтобы он не выходил из дома в ближайших 2 дня. Не то беда случится. Тот не поверил, буквально через 2 дня его зарезал у магазина какой-то пьяный. И в это можно верить, можно не верить, но факт, как говорится, налицо. Короче, я поехал к этой тетке и завис у нее на 1.5 часа. Она гадала мне и на кофейной гуще, и на картах, иногда прерывала гадание и просто смотрела на меня. Меня предупреждали, что она и без карт чего-то там видит. Правда, я, как и все прожженные циники, с трудом в это верил, поэтому не давал ей фору, стараясь поменьше задавать вопросов. А она начала разговор не с будущего, которое нам неведомо и про которое можно 10 раз наврать, а с прошлого. «Дела у тебя пошли плохо в декабре, так?» «А второй раз очень скверно было в феврале». «Угу», — недоумевая поддакивал я. «И перед этим ты сильно поссорился с любовницей». «Не помню». «Может быть». «Было-было, не сомневайся. Да ты и полюбил-то ее совершенно случайно. Она не очень тебе нравилась вначале. А потом ты и сам не понял, как оказался с ней».
3: «Да». «Да-да, угу, ага, ага, угу, угу».
0: Как попугай бубнил я, и гадалка постепенно перешла от прошлого к настоящему и окончательно меня огорошила. «Простите, Роман, мне неприятно вам это говорить, но девочка никогда вас не любила, и ее интерес к вам был только корыстным. Она 2 раза делала наговор. На вас наложена такая штука, которая называется блокировка. Вы вроде существуете, но вас не видят, про вас забывают». «Да бросьте», — сказал я, — «то, что все плохо, понятно, но какой наговор? Может, тогда уж меня случайно кто-то сглазил? Завидуют люди в шоу-бизнесе друг другу?» «Нет, такой сильный наговор можно сделать только специально. Делают это сильные черные маги. В Питере это стоит $3000, в Москве 5. От таких цен у меня подкашивались ноги. Для киски это очень большие деньги. Но неужели ей так не давало покоя то, что успехи у меня в делах были не в пример лучше, чем у нее? Казалось бы, такое поведение рубит сук, на котором сидишь. Это нелогично. Но я часто думаю, что у баб, именно у баб, женщина нечто другое, более оккультуренное создание, и нет никакой логики. Почему они так легко верят в магию? Потому что и магия нелогична. И прибегают бабы к ней, понимая, что мужчина не заглатывает наживку. Я ведь говорил киске, что на кошках не женится. А это значит, что все зыбко, что рано или поздно может прийти расставание, и она рискует остаться с носом. Значит, решила она, надо и меня, и мою семью оставить ни с чем. Вот и работала над этим вопросом, не жалея собственных средств, которые у нее скапливались, ведь мы жили на мои. А еще я вспоминал, как вкрадчиво и регулярно интересовалась она у меня. «Ну, Рома, а может быть, это конец?»
3: Ждала, сволочь.
0: Гадалка также сообщила, что, по всей видимости, ваша чертова киска не раз прибегала к ведьмам и когда-то сделала на вас приворот. На этой фразе я оторопел. «Да вы и сейчас еще у нее на привязи, за которую она может потянуть. У вас деньги». И именно поэтому она еще не раз даст знать о себе. Киска хочет получить как можно больше выгоды. Ну а вам лучше с ней больше не встречаться. Человек она лживый и к тому же постоянно вам изменяла. На этой фразе я понял, что совсем ничего не знаю о жизни. И что самое страшное, от этой новости мне окончательно сделалось дурно. Она навела порчу и на мою жену. Причем со смертельным исходом.
2: Что?
0: «Но это же моя семья. Нельзя трогать мою семью! Никому нельзя трогать мою семью! Никому и никогда нельзя трогать мою семью! У нас маленький ребенок, его еще надо вырастить. А тут получалось, что меня не видят. Я ничего не зарабатываю. У жены дела еще хуже. Это просто кошмар. В него просто невозможно поверить. По дороге от гадалки домой я бесконечно перебирал наш длинный разговор и искал. Ну, где же там подвох? И думал, что стоит обнаружить его и поймать гадалку на какой-нибудь мелкой лжи, как весь этот ужас развеется. Только как совершенно посторонняя мне баба могла узнать такие подробности, заметьте, из прошлой жизни, о которой никто не знал? Мне хотелось докопаться до сути этого вопроса. Но все-таки я давно имею дело с разного рода артистами и знаком с рядом фокусов. Ну, например, если знахари угадывают твои болезни, так это несложно. О многих болезнях можно узнать по внешним признакам, по состоянию кожи, глаз. И еще я вспоминал мнемотехнику, часто используемую в цирке лилипутов. Якобы это передача мыслей на расстоянии. Одна девушка достает что-нибудь из кармана зрителя, вторая, стоящая на сцене с завязанными глазами, должна угадать, что это за предмет. На самом деле угадывание – просто передача знаков, понятных им одним. Хорошо выстроенный и отработанный номер. Вначале девушки составляют примерный перечень того, что может быть в кармане, затем составляют наводящие вопросы на каждый предмет. «Расскажи нам, что я достала сейчас». «Расческу». «Скажи же, какого она цвета?» «Желтого». Ну и так далее, и тому подобное. Многие чудеса просты до безобразия. Но то, что знала гадалка, не укладывалось ни в какие схемы. И я ломал над этим голову. Все ж таки я не мистик, я не баба, я мужчина. А мужчина должен все понять логически. Иначе мозги могут съезжать на бекрень. Отправляясь на визит к гадалке, я продумывал свое поведение. Составил вопросы так, чтобы не было наводящих. И их там не было. Да и вообще поверить в то, что на тебя сделали наговор, и в существование какой-то магии нормальный мужчина не может. И я не верил. Просто позвонил жене. Для начала спросил, как теща, так как гадалка мне сказала, что та сильно болеет. Оказалось, что мать ее в больнице. И об этом пока никто не знает. Лена рыдала в одиночестве на даче, чтобы не пугать ребенка. Это стало первым неприятным совпадением. Тогда рассказал и об остальном. Про порчу со смертельным исходом и назвал возможную болезнь. На другой же день моя жена проверилась у врача и... Диагноз подтвердился. Врач сказал, хорошо, что обнаружили вовремя. Пока еще не поздно. Это совпадение уже было вторым. К тому же тетенька-колдунья, как и тот парапсихолог, тоже обещала помочь в делах. Снять наговоры и отправить их отправителю. Вечером того же дня в клубе было полно народу. На следующий день тоже. Мистика какая-то. Я с трудом верил в происходящее, но дела медленно и неизменно ползли в гору. Народ стал приходить на программу, меня стали приглашать куда-то на работу, на телевидении предложили делать новый проект. И, слава богу, киски рядом со мной уже не было. К сожалению, проверить истину слов гадалки и как-то подтвердить свои подозрения невозможно. Когда я только пообщался с парапсихологом, я не говорил киске о своем визите. Вернувшись в Москву, поинтересовался. «А скажи, пожалуйста, а зачем ты навела на меня порчу?» «Я?» Глаза ее полезли из орбит отделанного возмущения. «Ты что, шутишь?» «Я? Да зачем мне это? Ты что, больной? Как ты можешь так думать?» «Интересно, а как мне не думать? Особенно после того, что сказала тетка-провидица». Впрочем, расстались мы вовсе не из-за магии. Вышеописанный мистический триллер существовал параллельно с обычными бытовыми дрязгами, которые уже сидели у меня в печенках. Истерики, которые она устраивала даже при моих друзьях, непомерные требования, полное непонимание того, где она находится. Наверное, просто вылезал ее дурной характер. Он, видимо, еще не сформировался окончательно, когда мы только начинали встречаться. Она была слишком молода. Зато сейчас он давал о себе знать. Поняв однажды, что если киска постоянно будет так себя вести, то я просто в сердцах пришибу ее, стал просить покинуть, наконец, мой дом. Даже дал денег, чтобы она побыстрее сняла квартиру. «Но я же люблю тебя!» — рыдала она. Я колебался, глядя на эти рыдания. Не знал, верить ей или нет. Ведь когда тебе 100 раз на дню говорят, что любят, не верить трудно. К тому же мы прожили 2 года, и я просто привык. Однако киска, как та самая актриска из анекдота, с которого началась эта глава, спотыкалась все чаще. И я, как постоянный зритель, следящий за такими несовпадениями образа и подобия, начинал просто сходить с ума. И обязательно бы сошел, но изыскал в себе силы жестко разорвать эту связь. «Уматывай!» «Куда? Мне некуда уезжать!» «Снять квартиру, имея деньги, можно за день», — объяснил я ей. «А денег у тебя до дури!»
2: «Ромочка, не выгоняй меня, я же люблю тебя и всегда любила, и в декабре, когда мы с тобой поругались так, что я хотела уйти, и в феврале, когда дело чуть не дошло до драки, я не могла тебя больше видеть, но простила, ну, пожалуйста, давай попробуем начать все сначала».
0: «В декабре? Феврале? Сходится. До свидания! Вернее, прощай!» Пожитки она увозила вечером, во время моего шоу в клубе, а я... Придя домой, увидел, что любимая приголубила и кое-что не свое. Она прихватила все мое, что могло бы ей пригодиться. Сказать честно, меня попросту цинично обокрали. Ну и как тут не верить экстрасенсам и гадалкам, не видевшим ее, но дружно сказавшим, что человек она непорядочный, и что с ней я еще хлебну говнеца. Когда-то мне довелось почитать руководство для разведчиков. Им настойчиво рекомендовали не заводить постоянных любовниц. Потому что у мужчин насчет женщин одни планы, а у женщин свои. И мы не можем предугадать, как они их будут реализовывать. Что же касается магии, то, возможно, все это совпадение. Но совпадения любопытные. Прошло 1/2, а я все нахожу подтверждение словам гадалки. Киска действительно изменяла. Напропалую. Также гадалка сказала, что киска еще не раз напомнит о себе. И действительно, не раз звонила. Попросила подарить ей машину на день рождения. На том основании, что я привез ее в этот город и здесь бросил одну. Гадалка сказала, что с работы ее попрут, и вот недавно узнал, что это произошло. Более того, перед ней закрылись многие нужные двери моих друзей. Когда она им стала жаловаться, что Роман выгнал ее... Те цинично заметили. Ну и слава богу. Нам всегда Лена больше нравилась. Я не просил их ничего говорить. Более того, и про наше расставание рассказал не всем. То есть вышло так, что все плохое, что девочка пыталась сделать мне, повернулось против нее самой. О том, что с ней произойдет в ближайший год, я слышал со слов гадалки. Ждем-с. Чем дальше, тем интереснее вспоминать и общение с посредниками параллельных миров. Все-таки... Они помогли мне увидеть баб совсем иной стороны. Мастерство гадателей явно выросло из стабильности ситуации. То есть бабы с целью приворожить любовников регулярно шастают по ведьмам. И они, видимо, перевидали таких баб выше крыши. Как я понял, самое страшное баба творит, если понимает, что ее вот-вот выгонят. Расставание – тяжелая вещь. Женщины – существа эмоциональные и очень зависимые. Зависимые от нас, от мужчин. Хотя они и кричат о своей значимости, самодостаточности и незаинтересованности, все это ложь. И ты, даже не догадываясь об этом, можешь показаться ей козырной картой. Она почему-то решила, что хочет за тебя замуж. В этот момент она может встречаться с другим или другими. И не обязательно, что она тебя любит. Даже совсем не обязательно. И даже не потому, что у тебя есть деньги и связи. Ты просто ей удобен. По каким-то ее показателям. И если она чувствует, что рыба срывается с крючка, делает приворот. Может даже сделать на последние деньги или даже возьмет в долг. Или что-нибудь продаст. Она попытается ухватиться за любую маломальскую возможность. А почему бы нет? Мужчины ходят по бабам. Бабы по магам. Мужчина, если может сделать приворот на подругу, то только от большой несчастной любви. Но это редкость. Большая любовь. Вторая причина, которая может привести мужчину к ведьмам, гадалкам или экстрасенсам, если дела по необъяснимым причинам идут все хуже и хуже. Надвигается крах. А он никак не может понять, ну почему, и готов бежать за советом хоть к черту лысому, лишь бы помог. Но это мужчина. Зато женщины – постоянные потребители магических услуг, всяческих приворотов и других вредительств прогрессивному человечеству. Для них это как чихнуть. Кажется, они даже не задумываются о моральности. Мужчина едет в одном купе с женщиной, она плачет. Он спрашивает, что случилось? Она говорит, мне муж изменил. Он говорит, и мне жена изменила. Давай им отомстим. Она говорит, давай. Легли в койку, отомстили. Пошли, перекурили. Женщина говорит, а надо еще отомстить, мне кажется. Мужик говорит, пойдем. Опять отомстили. Пошли перекурить. Она говорит, как вспомню этого мерзавца. Так бы мстила и мстила. Он. А я свою уже простил. Стоило ко мне приехать одному из друзей, как слух о том, что я охрененно устроился на теплом море, моментально разнесся буквально по всему Питеру. В гостинице, естественно, имелся телефон, по которому, естественно, нельзя было позвонить за границу, но на него, как бы неестественно это ни звучало, можно. Откуда народ доставал этот номер, я не ведаю, но он просто разрывался от звонков из России. «Мистер Эпп, опять на непонятном языке, значит, вас», — сообщал мне портье. Вопрос у всех был один. «Когда же приглашу к себе?» «В очередь, сукины дети!» Без энтузиазма отвечал я. Отсутствие радости по поводу встреч с земляками объяснялось просто. Падали на хвост ведь не только близкие друзья, но даже мало и совсем незнакомые. Звонили даже соседи малознакомых и родственники соседей незнакомых, приятели внучатых племянников троюродных дядь и теть, а порой, что меня вовсе удивляло, и бывшие враги. Они, как ни в чем не бывало, звонили и по-свойски напрашивались в гости. Все это вызывало не самые приятные ощущения. Хотите столкнуться с жадностью, прикрытой лицемерием? Купите себе дачу где-нибудь на Кипре или устройтесь на приличную работу за границей. Все тут же начнут вами интересоваться, размышляя, как можно вас получше использовать. К счастью, чаще всего звонки заканчивались ничем. Все ж таки, ехать чертова знает куда, да еще к малознакомому пареньку рискованно. А звонящие, хоть и кричат, что они ваши лучшие кореши, в глубине души понимают, что нафиг вам не сдались. И тут совершенно неожиданно позвонил Витек. Тот самый Витек, благодаря которому я сюда и попал. Он сразу начал с расспросов о погоде, температуре воды, местных ценах и, как ни в чем не бывало, заявил, что собирается приехать погостить. И мне вдруг захотелось, чтобы он действительно приехал. Конкретного плана коварной мести в моей голове еще не было, но в том, что он легко появится, я был уверен абсолютно. «Да не парься ты! Купи только билет, а я тебя встречу! Остановишься у меня! Какие проблемы-то?» — мягко стелил я. «А что там у тебя делают?» — начал ломаться он. «Ныряются квалангами, купаются, пьют пиво 3 копейки за литр. Ну а с тебя-то я и вовсе ни цента не возьму!» Ведь все здесь только благодаря тебе и сложилось. А какой темперамент у местных баб? И дешевые. Пучок 50 центов. Правда? Недоверчиво поинтересовался Витек. В трубке повисла нехорошая менопауза. Я уводил беседу от главного. Витек ждал, что я сболтну лишнего, но я догадывался, чего он ждет. Бедолага до сих пор не в курсе, встречался я с королем или нет. Сам же я помалкивал. Витек наверняка все еще мечтает получить свои 20%. Будучи человеком не очень чистым на руку, Витек всех остальных считал такими же, и то, что я сумел относительно неплохо устроиться на чужбине, вызывало у него еще больше подозрений. Чья-то мохнатая лапа мне помогает. Значит, Витек обязательно приедет. И хорошо бы заставить его пережить то, что пережил я. Встретить его именно так, как он этого заслужил. Ну пусть, черт возьми, этот хитро выебанный белый тоже окажется среди черноголовых, не врубающихся ни в один европейский язык. Пусть попробует выжить среди нас. Хотя нет, конечно, я не садист. Я не буду так жесток. И пусть он только психологически переживет мое состояние, а физически я о нем добродушно позабочусь. Подстрахую. Так сказать, себя от холода страхуя, купил дохуя на михуя. И, решив, что это хорошо, тут же побежал к своему мудрому местному другу. «Слушай, Али, а у тебя случайно нет среди знакомых или родственников кого-либо, живущих в деревнях?» «Местная деревня — Это, как правило, пара десятков домиков, слепленных из верблюжьего навоза, где население живет натуральным хозяйством. Одевается в обноски, что привозят из городов неимущая родня. Впрочем, и одевается-то лишь по большим праздникам, предпочитая одежде естественную и бесплатную наготу. «Есть», — ответил Али. «А далеко их

0: по-курортному. В соломенной шляпе, темных очках Ray-Ban, красных понтовых шортах и пестрой гавайской рубахе. Как я и ожидал, многочасовой перелет сделал свое дело. Впрочем, уже давно замечено, что из прилетающих за границу русских самолетов трезвыми выходят только дети. Витек был хорош. Более того, он был просто прекрасен, расплывался, как медуза на камнях, и говорить почти не мог. Я, на взятом у Али по такому случаю джипе, встречал его в аэропорту. «Здорово, кореш!» — заорал он дурным пьяным голосом. «Как ты тут, брат? Вот и я приехал!» Впрочем, в глазах его не было радости встречи. Там светились жадность, подозрение и даже страх. А что, если его надежды напрасны? Что, если денег от короля я не получил? А если получил, так делиться не собираюсь. И тогда поездку к теплому морю Витьку придется отрабатывать года 2-3. В мутных зеленых глазах его не читалось ни грамма человеческого интереса, типа «А как же я тут выживаю, ежели он меня по неразумению своему подставил?» Ни грамма сочувствия или раскаяния. Все-таки неприятный он человек, только о себе и думает, огорченно осознал я. И если до сих пор окончательный приговор Витюсеньки еще не был вынесен, то сейчас незримый судья завизировал высшую меру. «Наконец-то! Я так тебя ждал! Отдохнешь, покупаешься, позагораешь!» — в ответ орал я, вслед за Витьком превращаясь в лицемерного монстра. «Кидай сумку назад и садись! Поехали, пока тебя в каталажку не забрали!» «Да я их всех!» — опять заорал Витек, на всякий случай оглядываясь. «Давай, давай, таз проталкивай!» «Нет у меня никакого таза! Что ты гонишь? Жопу пропихивай! Дверь не закрывается!» Я прервал его дебош и запихнул податливое тело в машину. Сразу за аэропортом свернул с дороги в пустыню и, отъехав с километр, остановился. «Офигительно здесь!» — пробормотал Витек. «Только жарко очень!» «У тебя бухло-то еще есть?» — спросил я. «Литруха вискаря в сумке, отчего?» «Доставай, выпьем, что ли, за свиданица? А то че, как не родные-то?» «Давай, брат!» — согласился он и попытался дотянуться до заднего сиденья. «Не, оставь, лучше я». «Да я не пьяный, она там в кармане!» После третьей неудачной попытки сдался он. Я достал уже нагревшуюся бутылку и налил нам обоим по полному стакану.
1: «О, ты даешь!»
0: — икая, Витек взял стакан.
1: «Че, не сдюжишь?»
0: Проверенным традиционным способом я взял его на слабо.
1: «Я!»
0: — повелся Витек.
1: «Да я литром могу!»
0: Явно лишний контрольный стакан горячего виски на жаре почти мгновенно вогнал Витюльку в состояние глубокого алкогольного наркоза. Я бережно переложил его назад к сумке на бочок, чтобы он не выпал и не мешал мне рулить. Все население деревни, 2-3 десятка человек, 2 верблюда, несколько коз, штуки 3 ручных обезьянки и несчитанное количество кур и уток радостно повернули головы навстречу дорогому гостю. Я сгрузил его в одну из землянок и жестами поблагодарил старосту. Он кивком уверил меня, что все будет супер-гуд, и даже более того, в точности, как мы и договаривались. Местные аборигены вообще практически как индейцы в кино. Гордые, честные и немногословные. Правда, понимают только свой язык. Он отличается от нубийского, как украинский от русского. Но договаривался с ними, естественно, Али, которому они доводились какими-то дальними предками, а городской родственник пользовался неоспоримым авторитетом. Уже уезжая, я сел сочинять записку. Мне хотелось сказать Витьку, что он несколько, знаете ли, гондон, и потому я тоже решил подшутить над ним, как и он надо мной. И вот теперь пусть поживет среди чужих, поучится доить козу, добывать огонь трением и искать себе пропитание в пустыне разными способами, которые обязательно ему подскажет мать природа, так как местные, если и могут подсказать, то лишь на незнакомом ему языке. Кажется, тогда мне хотелось, чтобы записка была доброй, но стакан теплого, сгустившегося на жаре вискаря выстрелил в голову не только ему. Моя рука, независимо от моего хотения, стала выводить на бумаге странные письмена.
1: «Вителла, держись!»
0: — написал я и заржал, глядя на чуть теплое тело курортничка. «Как ему держаться-то?»
1: Держись,

0: Вителла. А дальше меня вдруг понесло. В Нубии переворот. Я в бегах. Наш король в опасности. Но мы верим, что демократия обязательно победит. К власти пришли прифино-манда-гандонисты. В деревне ты почти в безопасности. Главное, не отходи от селения дальше, чем 3 метра и 40 аршинов. Эти честные люди укроют тебя от акул империализма, не нарушая их обычаев. Не спи ногами на север, не мойся, не брейся, сри только в присутствии старейшины. Кстати, гадить можно только в горшок, слепленный собственными руками. Демонстрируй свой помет головарю и вылизывай посуду после еды. Кажется, я ничего не забыл. Прощай. За нарушение правил — смерть через мумбу-юмбу. Искренне любящий тебя Эб, Ибн Лев Шайтан Малай. Записку я положил рядом с Витьком, зная, что сельчане чужого не тронут. И утром он ее найдет. Мучила ли меня совесть? В тот момент нет. Я веселился так, словно выкурил несколько косяков, и думал даже, не вернуться ли мне, чтобы переписать на память текст послания, казавшийся мне гениальным. «Наш король в опасности, но демократия победит!» Бред! Наверное, с утра он все поймет и начнет меня материть. Не полный же он дурак! Догонит, что над ним подшутили, купит верблюда и прибьется к проходящему каравану. Наутро голова раскалывалась. Пить вискарь стаканами на жаре, наверное, все-таки не стоит. Представляю, каково же Витеньке. Когда я добрался до холодного пива, у меня даже одна полудохлая кошка скрябнула по душе. В пустыне бара нет. После 3 бутылочек кошка смылась. Я попытался вспомнить свой гениальный манускрипт, но великий артефакт погиб в пучине алкогольного сознания. Ну а потом деньки шли, я работал, однако теперь меня истязала совесть. Все-таки не один Витек участвовал в мероприятии по перебросу моего тела из загнивающего социализма в процветающее первобытное общинное государство. Он ведь в сущности маленький человек, в чем-то такой же, как и я, стремящийся заработать где, как и чем может. На 4-й день... я решил съездить и забрать бедолагу из пустыни. Деревня несколько изменилась за прошедшую 100 часов. На шатких заборных кольях висели мешки с молоком. Интересно, Витек научился доить коз? Усмехнулся я про себя. И все-таки мешки казались мне странными. Точно, блядь, это же презервативы, которые кто-то приспособил под тару. Интересно, откуда они здесь? Туристы сюда не заезжают, а первобытно общинные граждане ими не пользуются. Дальше лучше. У одной из говняных мазанок на корточке сидел почти совсем голый дедушка в бейсболочке с надписью «Спартак чемпион», а красно-белый шарфик он приспособил вместо коврика. Ух ты! Витюха, наверное, тут сувениры раздает. Вот ведь хороший парень, решил я. И тут же забыл про старика. Прям в окно джипа улыбалась проходившая мимо местная девица. Ее обнаженная грудь была высокой, аппетитной и колыхалась так движением, наверное, не менее эротичных бедер. Юная дикарка просто прелесть. Я цинично приподнялся на сиденье и глянул, что там ниже. На крошке оказались надеты полосатые мужские трусы. Что ж, гигиенично. Но что-то наш пацан тут путает сувенирами. А вот вам, пожалуйста, упитанная примадонна в похожих трусах что-то печет на костре. Да еще в толпе я увидел мужика, одетого в мужские стринги, то есть 2 полоски и мешочек для яиц с вышитыми на нем заячьими ушками. Блин, нифига себе. Вот какие, оказывается, трусики имелись у нашего мальчика-зайчика Викуси. А я там мучился с местью. Да попробуй кому-нибудь в Питере сказать про такие трусики, как парни начнут поддевать на каждом углу. Ну что же, это приберегу для другого случая. А вот и он сам. Герой-стриптизер летит прямо под колеса. Только я собрался подколоть парня, но при виде его смехуёчки куда-то испарились. Витёк был не мыт, не брит, растрёпан, глаза постарели 5 лет, и что самое пугающее, он нес какой-то полный бред. «Прифина манда гандонистов прогнали прочь?» — орал он. «Ответь! Я так тебя ждал! Здесь же спросить не у кого!» На улице стояло пекло, а меня прошиб ледяной пот. Человек сошел с ума. И что мне теперь делать? Я уже много раз по разному поводу задавался этим классическим вопросом, но сейчас оказался просто в потрясении. Совершенно неизвестно, есть ли клиники для душевнобольных в Нубии. А если есть, как там лечат? Чем? Отдать земляка, пусть не очень стоящего, докторам-людоедам на растерзание электрошоком и лоботомии нельзя. Но что его сломило? Неизвестность ли? Жара ли? Укус собаки ЦЦ ли? А вдруг местные не так хорошо отнеслись к нему, как мне обещал Али? А что, если здесь водятся верблюды и люди ЦЦ? Я оторвал взгляд от Видауна и зорко оглядел жителей деревни. Все они открыто улыбались беззубыми ртами, а дети уже тащили Витюхин похудевший чемодан к машине. Примадонна в трусах спешила протянуть нам корзину с еще горящими лепешками, жестами показывая, что это для нас — перекусить в дороге. На заднем сиденье уже появились корзинка с яйцами и вяленое мясо. Нет, народ относился к русскому постояльцу с любовью. Правда, как-то уж слишком шустро они торопились его спровадить. Последним, как и полагается, к нам вышел старейшина. Его улыбка показалась мне скорбной. Я вылез из машины, протянул ему немного денег и спросил: «Все в порядке?» Фразе научил меня Али. Старик вопрос понял, а вот что он ответил, осталось для меня загадкой. Но если запомнить, Али переведет. Вроде бы все в норме, правда, он несколько раз показал на свою голову и постучал по ней кулаком. Если я верно понял его жест, меня ждала серьезная проблема. Наш курортник тронулся. Я и сам был в этом уверен, но в глубине души теплилась надежда. Может, сейчас привезу его в отель, отмоется, побреется, отойдет от страхов и станет нормальным человеком. Витек уже бил копытом в машине. Он влез туда, как только я подъехал, захлопнул за собою дверь, пристегнулся ремнем и ни за что теперь не вышел бы. Но я и не собирался бросать товарища в такой беде. «Рассказывай!» — он дрожал от нетерпения. «Кто победил? Наши или нет?» «Победа! Сложная вещь!» Принялся я тянуть время, ибо совсем не понимал, о чем меня спрашивают. «Сегодня ты на коне, но какой ценой? Победу часто легко одержать, но нелегко удержать. Да, да, скажи главное, король не пострадал?» «Король? Ах, да, нет, с ним все в порядке, его хорошо охраняют. Господи, что я натворил?» — стучало в висках, но автоматически продолжал поддерживать разговор. «Как тяжелось у африканцев?»
1: «Неплохо. Ты знаешь, самое трудное — найти в пустыне север».
0: «А зачем его искать?»
1: «Как зачем?» — он покосился на меня. «Ты же сам мне велел!»
0: И из кармана грязной рубахи он достал тот самый, но уже замусоленный двустаканный свод законов. Я даже тормознул, чтобы взглянуть на текст, только очень быстро, чтобы Витек ничего не заподозрил. Понемногу стало проясняться, что никакой он не сумасшедший, а просто жертва чьей-то, поймать бы гада, пьяной шутки. «Не мойся и не брейся!» «Какая же я скотина!» «Все теперь в порядке, брат!» — сказал я как можно мягче. Он успокоился, но тут же снова взялся рассказывать, как ему жилось. К счастью, я мог обдумывать свое положение и пока помалкивать. Витек же ничего подобного позволить себе не мог. 4 дня он ни с кем не разговаривал. Впечатлений накопилось так много, что они просто разрывали его на кучу маленьких витюлек. И он начал подробно. С первого дня. Проснулся, разумеется, от дикой головной боли, сушняка и от того, что кто-то ворошил его волосы. Этим кто-то оказалась маленькая вонюченькая обезьянка. Мартышек ни у него, ни у кого-либо из его друзей сроду не водилось, и Витюху тряхануло от ужаса. «Белочка». В смысле, белая горячка. Окружающие его странные и по цвету, и по запаху стены он также принял за мираж. Зажмурился и попытался руками на ощупь найти телефон, чтобы вызвать скорую. Телефона, конечно же, не нашлось. Зато в дверях появился очередной глюк — скрытая сексуальная фантазия. Голая чернокожая девочка-подросток с бутылкой из-под пепси-колы, в которую была налита какая-то жидкость.
1: Девочка протянула подарок, но он отмахнулся и забился в страхе. Белочки ни у него, ни у кого-либо из его друзей тоже сроду не было. И вследствие этого пробела в своем образовании, как себя вести с призраками, он тоже не знал. Правда, сострадательное племя быстро вникло в его состояние и настойчиво подсунуло ему мое послание. Сначала он и от него отмахнулся, но, вглядевшись до боли знакомую кириллицу, стал читать. «Дорогой Вителло!» Вителло прочел документ один раз. Потом второй, третий. Увидел, что в углу стоит его походный чемодан. Единственная вещь не из мира кошмаров, а из бытовой реальности привела его в чувство. Он вспомнил, что прилетел в Нубию, и раз есть письмо, значит, я его встретил. А подробности этой встречи он не помнил. Может, мы прорывались сквозь минные поля и трупы солдат? Но в деревне, к счастью, все тихо. Понемногу Витек стал отходить и захотел жрать. О том, что я оплатил его кормежку, в письме не указывалось. И он, совершенно не умея вести переговоры с матерью природой, решил обсудить это дело с местными, для чего достал бумажник. Но мелкие долларовые купюры не произвели на них впечатления. В эту пустыню доходили только мелкие местные деньги. Тогда он взялся за натуральный обмен и стал предлагать свои вещи, которые разошлись по деревне, на ура. Ага, я, дурак, думал, он просто дарил. А он на жратву менял, дошло до меня. Ну, в общем, его все равно накормили. Сначала, как дорогого гостя, угощали самым вкусным. Скорпионами, жареными змеями, кузнечками, но Витек мотал головой. Пусть желудок уже прирос к позвоночнику, есть такое он пока не мог. Когда же предложили нормальную жратву, печеные яйца с лепешками, он кинулся на них и стал всячески показывать, как они ему нравятся. Ел с огромным удовольствием, почавкивая, чтобы до дикарей дошло, кормить надо только ими. К тому же не забыл вылизать посуду, как я наказал ему в письме. Деревенских тетушек тронула его любовь к их незамысловатой пище. Видимо, поэтому нам и положили ее с собой. Или же они решили, что он из голодающей страны. Многие пункты, указанные мною в письме правил, озадачили его до состояния шока. Верить не верить. Когда-то он видел в программе «Мир кинопутешествий», как в премии зулусов приходят гости. Говорилось, что надо при входе в деревню обязательно прокричать три раза какую-то херню, иначе тебе просто отрубят голову. Здесь могло быть так же. Непонятные обычаи, правила и, как на грех, всего одна голова. Когда в пустыню пришел вечер, Витюлю вновь охватило отчаяние. Он не мог найти север. В памяти его еще оставались почерпнутые в школе на уроках географии сведения о том, как его искать. Надо подойти к дереву, и с той стороны, где на нем гуще растет мох, и будет север. Вторая примета была не менее полезной. На дереве растет больше веток с той стороны, где юг. На северной веток меньше. Сии школьные познания оказались невероятно полезны в пустыне. Не только ни одного дерева, но даже пенечка Витьку обнаружить не посчастливилось. Тяжелое красное солнце клонилось к горизонту, когда он снова начал метаться, как зверь, чующий приближение смерти. Больного отвели за руку в его чуланчик, но он не решался ни сесть, ни лечь, дабы соблюсти условия безопасности. От страха и усталости его мутило. И в этот тяжелый момент он вспомнил о вискаре в чемодане. И точно, бутылка лежала на месте почти целая. Глотнул — чуть полегчало. Глотнул еще. Проснулся он от дикой головной боли, сушняка и от того, что кто-то ворошил его волосы. Этим кто-то оказалась маленькая вонюченькая обезьянка. Зато живой. Ноги его оказались чуть ли не в шпагате, разбросаны по сторонам. Ага, значит, даже в пьяном состоянии он пытался изобрести компромиссную позу, типа «А мы пойдем на север! А мы пойдем на север!» или «Свой среди чужих!» Правда, еще полчаса он пытался собрать вместе затекшие конечности, а когда удалось, его озадачила новая проблема. Он еще не сделал себе горшок. Вчера было не до того, а сейчас хотел срать, как африканский слон. В дальнейших рассказах Витька стали появляться большие пропуски. Вскользь он рассказал, как искал материал для горшка. Оказалось, здесь все лепят из верблюжьего помета. Только верблюды в тот день сходили по-большому на некотором расстоянии от поселка, а Витек боялся, что это расстояние будет больше 3 метра 40 аршин, на которые нельзя отходить. Тем более, что так и не вспомнил, сколько же в аршине вершков. Вкратце он пересказывал и то, как лепил горшок и терпел, как потом бегал за старейшиной, а тот, едва завидев своего странного гостя, с криками и воплями удирал от него. «Кстати, может, остановимся?» — вдруг спросил Витек. Я даже не стал спрашивать, зачем. И пока он облегчался за машиной, раздумывал, как же сказать правду. Стоило глянуть в его серьезные глаза человека, практически пережившего смерть, сразу представлялось, как он меня будет бить. Витек, конечно, не Геракл, но пережитое придаст ему сил. Лучше уж рассказать ему все потом, когда-нибудь за выпивкой, за долгим душевным разговором, когда я смогу поделиться всем, что сам здесь пережил и чего натерпелся благодаря ему, между прочим. Может, тогда он поймет меня и простит. И я еще раз глянул в зеркало на счастливо гадящего Витька, вы думаете, глядя на этот кирпич. Как много больниц можно построить из этого кирпича! Как много школ и детских садов!
2: О бабах!
1: Вовочка, ну какая же связь между кирпичом и бабами?
2: Никакой. Я всегда о них думаю.
1: То, что бабы могут быть коварными и кого-то поставлять вместо себя, я понял в 14-летнем возрасте. «Ну, Ромка, ну чё ты к нам пристаёшь?» — жеманно вопили одноклассницы, отбиваясь от моих нахальных приставаний. Хотя, прошу заметить, приставания эти происходили всегда в доме моих родителей, куда девочки сами же и напрашивались. Привлекал их, правда, наверное, не столько я, сколько наш холодильник, где стояли разные деликатесы, приносимые моей матушкой-стоматологом с работы. Девчонки пожирали сгущенку и конфеты, которые в те времена были жутким дефицитом, о чем я, по наивности, даже и не подозревал. И за это терпели то, что я, пользуясь случаем, хватал их за грудь. А может, им это даже и нравилось. Но, по крайней мере, они не выказывали особого неудовольствия. Даже напротив, разгоряченной толпой мы носились по комнатам, сбивая с кровати покрывало и скатерти со столов. «Ну, Ромка, знаешь, что мы тебе скажем?» Однажды хитро сообщили девчонки. «Приставал бы ты к Наташке, это которая в соседнем подъезде живет. Она нас на год старше, и Наташка же всем дает». Сейчас я, конечно, понимаю, что девчонкам просто не хотелось упускать возможность безнаказанно являться в гости ко мне и холодильнику. Потому что им, подрастающим женщинам, хотелось, чтобы сгущенка у них была, а им бы за это ничего не было. Наташку они, не сговариваясь, подставили. Девочка эта была глупенькая, хоть и старше нас. Она уже подрабатывала кассиршей в магазине и училась в вечерней школе, так как семья у нее была небогатая. И вряд ли Наташка всем давала в силу возрастных причин. Время тогда было другое. На заявление своих одноклассниц я принял за чистую монету. Тем более, что вообще фраза «Наташка всем дает» может любого 14-летнего мальчика выбить из колеи. Ясно, что вскоре ни о чем другом я и думать не мог. И разрабатывал план, чем завлечь Наташку. Я, например, обещал ей хорошую музыку. Но музыкой она не особо интересовалась. «А у меня концерт Райкина на кассете есть», — сообщил я, следя за реакцией. Это ее заинтриговало. Концерт Аркадия Исаакыча я лично записал на спектакле, но переписывать его на другие носители при тогдашней технике был сущий геморрой. Впрочем, этот подвиг я совершил. «Чего только не сделаешь, раз Наташка всем дает». Да, все-таки это магическая формула. Но, что обидно, и после этого Наташка заявила, что ей со мной все равно некогда общаться. Ей надо реферат писать по малой земле Брежнева. «Я помогу?» — завопил я. писать его, конечно, я не собирался, сославшись на то, что все должно быть написано ее почерком. Но я совершил огромный труд, подчеркнув в книге все важные места, которые всего лишь надо было тупо перенести на бумагу. И снова примчался к Наташке. «Вот смотри, я все сделал, тебе только переписать. Ну, а давай ты мне за это...» И неожиданно для себя я с ужасом понял, что попросить главное не успеваю. Через час начиналось собеседование в техникуме. В училище и разного рода техникумы тогда собирались поступать многие ребята после 8 класса. Я в том числе. Ведь, во-первых, там платили стипендию. А деньги в кармане прибавляли возраст и вес. Да, и при знакомстве на улице с бабами говорить, что ты школьник, было беспонтово. То ли дело студент. Но именно сейчас эти две мечты, сбежать из школы в техникум и переспать с Наташкой, жестоко совпадали по времени. Надо было что-то делать, и я решил ограничиться тем, чтобы попросить у нее мзду в виде раздеться. «Наташ, ну, а хоть покажи свою, ну, вот, между ног, а? Ну, только быстро, а то у меня собеседование сейчас. Ты с ума сошел? Родители дома?» В этот момент я понял, что Бог все-таки есть. Входная дверь хлопнула. Они ушли. Значит, ее отмазка уже не годится. «Ну, Наташ, видишь, их уже нет. Ну, давай, давай, показывай. Только быстро, а то у меня собеседование». «Ну, не знаю даже». «Ну, Наташ, ну, давай, ну, я же спешу. Ну, давай». Она уже томно вздохнула, задумавшись о своей девичьей судьбе, как в дверь позвонили. Как нельзя не кстати приперся мой одноклассник по фамилии Пышкин, которого мы за глаза называли Залупышкин. Впрочем, несмотря на фамилию, он был кучеряв и мускулист, и даже высок. Серьезный конкурент мне, ведь у меня рост в то время был 1,49 м. А Залупышкин, надо сказать, тоже сильно запал на фразу «всем дает». И, как и я, принялся ухлестывать за Наташкой. При этом он полагал, что у него прав больше, ибо нравился он Наташке чуть больше. «Откройте!» — стал орать он под дверью. «Я знаю, что вы дома!» «Ну вот, видишь», — облегченно прошептала она, — «теперь ничего не получится». «Все получится. Мы же тихо сидим. Он поймет, что никого нет дома, и уйдет». «Не похоже», — шептала она. И, кажется, была права. Гад Залупышкин все названивал и настукивал. Как раненый вепрь он бился в истерике и в дверь. «Я знаю, что вы дома!» «Тоже мне экстрасенс», — думал я, вовсе не собираюсь отступать от своей цели. «Все же я полдня трудился над малой землей. Я вот сейчас все брошу и пойду открывать». Я продолжал настойчиво шептать Наташке. «Ну, давай, ну, показывай. Давай, только быстрее. Ну, собеседование же сегодня». И вот с тяжелым вздохом, словно расставаясь с кошельком, она потянула вниз трусы. Я увидел только край лобка, покрытый волосами, и ничего больше. Ноги она сжала так, словно ее туда могла укусить ядовитая змея. Но мне же было 14, и только от этого зрелища многие мальчики моего возраста, выросшие в советской стране, были бы счастливы. Сильно опаздывая на собеседование, я выбегал из подъезда. Мысль о Залупышкине вылетела из головы. Он не издавал звуков вот уже 5 минут и наверняка свалил домой. Оказалось, не тут-то было. Он сидел на соседней лавочке и, увидев меня, озверел. «А, это ты! Я тебя сейчас... Я тебя вообще убью! Слушай, ну давай вечером убьешь!» — взмолился я. «У меня собеседование, и я опаздываю!» «Нет, сейчас!» — завопил он, бросаясь в погоню. «Да некогда же мне! Давай вечером!» «Нет, сейчас!» — орал он. «Вечером у меня другие дела, и вообще, может, настроение уже будет не то!» Но я уже втиснулся в автобус. Больше я не встречался с Наташкой. Мне было неловко. А трахаться, тем не менее, очень хотелось. Потому не меньше раза или двух в неделю мы совершали вылазки по городу или в ЦПКО для знакомства с бабами. Я при этом был заводилой, потому что, несмотря на маленький рост, у меня все-таки
0: был очень хорошо подвешен язык. Да и выглядел я к тому же взрослее коллег. Представитель Востока вообще очень часто выглядит старше своих лет. Чтобы казаться солиднее, я обычно надевал шляпу, перчатки и брал зонт. Сейчас я, конечно, понимаю, как это все смешно, но тогда было совсем не до смеха. Тёлки, которым, понятно, было не больше, чем нам, ходили всегда подвое, а то и потрое. Причем обычно одна была слегка симпатичная, а вторая намного страшнее. Красивые девочки всегда ходят в паре с отвратительными жабами. Я слышал даже высказывание на эту тему, что у настоящей женщины-подруги должны быть старые, страшные и лысые. Поэтому для начала мы их немного обгоняли, бросали случайный взгляд на мордочки, и если решали, что тетки, в принципе, ничего, начинали знакомство. Я пристраивал с одной стороны, приятель с другой. Здравствуйте, давайте познакомимся. Меня зовут Роман, а моего друга Андрей, начинал я.
2: И что? Ну, может, в кино сходим?
0: А зачем?
2: Ну, посмотрим. А мы в кино не ходим. Ну, давайте тогда в музей.
0: В музей? Тоже. Тогда мы могли спросить, а куда идут они, и затем сказать, что и нам тоже туда же. Иногда сразу чувствовалось, что тут ничего не выйдет. Иногда знакомства удавались. Но как бы то ни было, дальше обниманий дело все равно никогда не шло. Помню, как-то одна из новых знакомых даже позвала к себе. Я весь замер от предвкушения и решил, что вот. Вот сейчас я ей засажу. Сейчас. Правда, не знал, как. Знал только одно страшное и манящее слово. Но был уверен, что мать природа поможет. Куда там? Юная крошка уселась мне на колени, обхватила меня ногами, и 3 часа бедный член стоял на вытяжку, как караульный у мавзолея. Но так ничего и не получил. Девчонки с удовольствием принимали от меня приглашение на дискотеку, ведь я платил за вход, за еду и выпивку. Только после они всегда нахально уходили с другими. Я винил во всем свой рост. Я проклинал его. Меня тогда даже в кино не пускали. К тому же то, что я не мог сходить на фильмы детям до 16, еще куда ни шло. Но однажды билетерша не пустила меня на фильм детям до 14, куда мы пришли всем классом. Все сели смотреть, а мне пришлось домой бежать за свидетельством о рождении. Однажды я нашел дома старый полевой бинокль. Нетрудно догадаться, что все соседи из дома напротив стали мне как родные. Пару раз я видел, как из души выходит голая баба. Но еще больше меня потрясла сцена, подсмотренная во дворе. 2 девчонки-первоклашки, забравшись в самую чащу деревьев, играли в семейную пару. Одна изображала маму, вторая, соответственно, папу. Придя с работы, папа деловито поцеловал маму в щечку, потом отужинал песочными кренделями и занялся с мамой сексом. Почти вдавив в песок свою подругу, вторая девочка старательно вертела над ней попкой в растянутых колготках, засаживая ей несуществующий орган. От этой сцены в мозгу у меня все поплыло. Успокоиться я уже не мог и дрочил до фонарения. Надо сказать, что подсматриваемые картины жизни давали мне понять, что не только я и мои приятели озабочены сексуальными желаниями. Ведь тогда в советской стране было такое ощущение, что никто не трахается. Все святые. И потому каждый подросток, оставаясь один на один с собой, мучился чувством испорченности. Я поначалу даже не знал, как получать обыкновенную разрядку, и не знал, у кого спросить. Уже искривлял член и бил им себя по животу, и ничего не мог добиться. Как же это делается? Подскажи, мать природа! Кончил в первый раз, когда крутился на нем. Ужасно тогда испугался. Думал, что там что-то лопнуло. И все-таки ощущение было незабываемое. Так длилось пару лет. Невинные поцелуи со старшеклассницами, подглядывание, тихий анонизм. И вот однажды приятель, который был постарше, позвал меня на пьянку в честь своего ухода в армию. «Кстати, — сообщил он, — могу познакомить с проституткой. Она берет 25 рублей». «А что так дорого?» — протянул я. На самом деле предложение было более чем интересным. Ведь для первого раза
1: Конечно, лучше проститутка. Потренироваться как следует, чтоб потом, когда начнутся серьезные отношения с какой-нибудь мадамой, не опозориться. Но все же 25 рублей — это не маленькие деньги. Это почти все мои сбережения. А ты поторгуйся, — цинично брякнул он. Я стал торговаться, зная, что в итоге все равно отдам столько, сколько она попросит. Выбора тогда было крайне мало, а хотелось чрезвычайно многого. И практически все равно кого. И самое неприятное, что все друг другу рассказывали, какие они суперсамцы, и ты в это верил. Поэтому оставаться дальше девственником и жить в глухом неведении о самом главном деле жизни было просто мучительно. К моей радости проститутка согласилась скинуть цену до 15 рублей и бутылки коньяка. Из этой бутылки мы еще немножечко для храбрости выпили. И я стал мужчиной. Потом еще раз. И еще. Точно не помню, но кажется, это произошло раз 6. Я, конечно, скрыл, что впервые дорвался до женского тела. Наврал девушке, что я тертый, в общем-то, опытный кобель. Она тоже сделала вид, что поверила. И, как ни в чем не бывало, попросила принести ей воды. Я помчался на кухню. Кретин! Я даже мысли такой не допустил, что она и сама может сходить за водой. Пока я бегал и прыгал, она спокойненько сперла золотое обручальное кольцо моей матери. Вечером пропажу обнаружили. Пришлось врать, что ко мне приходил друг. Но сейчас уже невозможно предъявить ему претензии. Не пойман, не вор. Ромочка, вздыхала мама. Ну, не надо дружить с такими людьми. Ну, кто же так поступает? Может, все-таки позвонить его родителям?
2: Нет, нет, умолял я. А вдруг это не он? Ну, мало ли что.
1: Кольцо я купил матери через несколько лет, как только стал зарабатывать самостоятельно. Того приятеля, который так некрасиво оболгал, пришлось больше не пускать в дом. Родители бы не поняли. Но все-таки... Все-таки самое главное событие в моей жизни, в жизни питерского 16-летнего школьника, свершилось. И даже это неприятное происшествие с кольцом не омрачало радости. Я стал мужчиной, настоящим самцом. Да, мне, как и многим моим ровесникам, наконец-то покончившим со своей девственностью, как вы знакомитесь с женщинами?
2: Подхожу, спрашиваю. Мадам! А можно вам впердолить?
3: Так ведь можно и по морде получить.
2: Можно получить. А можно и впердолить.
3: Гранд-Палас, в котором я все это время обитал, был, как выяснилось, просто культовым местом для дайверов. Эта мини-гостиница существовала в основном за счет своей специфической тусовки, и люди со стороны, типа меня, в нее попадали редко. Большей частью новички приезжали по рекомендации завсегдатаев, и если приживались, то автоматически вливались в устаканившуюся команду. Фан-клуб Гранд-Паласа состоял в основном из немцев, швейцарцев и англичан. Французов здесь, как, впрочем, и во всей Европе, недолюбливали, а итальянцев сторонились из-за их национальной шумливости и излишней сверхкоммуникабельности. Я же был редкой рыбой, русским, которых здесь почти не водилось. Ко мне долго присматривались. Мало того, что и так русских практически нет, так еще и приехал с чемоданом, рыжей крашеной шевелюрой и не подавал никаких признаков того, что интересуется дайвингом, но однажды вдруг побрился и стал водить туристические группы. Народ удивился. Но в итоге решил меня принять в свои сплоченные ряды, тем более, что я все равно бы никуда не ушел, так как мне здесь очень нравилось и идти некуда. Свободных номеров хватало не всегда, и периодически народ дожидался комнаты, живя на крыше, как и я в первую ночь. А то и на общей кухне. Но никто при этом не роптал, потому как находился дома, в кругу семьи. Мы вели совместное хозяйство, занимаясь каждой своими делами. Правда, периодически вместе выпивая. И вот однажды в этом теплом стане появился еще один русский дайвер. До сих пор я видел только Юлия и думал, что приехавший — его копия. А потому и знакомиться не собирался. 2 дня мы никак не пересекались, каждый бегал по своим делам и ресторанам, а на третий меня потрясло. Потрясло, когда я увидел, что возле отеля стоит толпа местных, которых Али пытается отогнать.
1: «Что случилось?» — поинтересовался я у него. «Все хотят увидеть того, кто пугает акул», — пояснил он и рассказал, что приехавший является легендой как среди аквалангистов, так и среди местных жителей. Однажды он целую неделю гонялся на судне за акулами, а увидев их, бросался в море. «Да врет он, поди!» — отмахнулся я. «Как врет?» — обиделся Али. «Его возил на яхте мой родственник Мухаммед, а потом мой родственник Саид. Они и сами все видели, и матросы. Весь город знает. Все посмотреть пришли». Кажется, я ошибался насчет русского. Юлий бы к акулам не прыгнул. Да и зачем вообще к ним лезть? И вот, гонимый поиском ответа на загадку сфинкса, я направился прямиком на шум вечеринки, чтобы все досконально выяснить и познакомиться со странным гостем. «Штрафную!» — первое, что услышал я. «Из России, а даже поздороваться не пришел!» И наглый бородатый тип в очках налил мне стакан вискаря. «Хм! Испытываешь? Думаешь, раз ты с акулами нырял, легенда? Ну и выпью!» — подумал я и залпом выпил за знакомство. Процесс знакомства после этого пошел как по маслу. Типа звали Константин Кравчук, странствующий рыцарь, как он отрекомендовался, и в будущем прозванный мною для краткости К.К. или просто Кака, плавает по всему миру, подрабатывая инструктором по дайвингу. «Но зачем ты к акулам прыгал?» — в сотый раз интересовался я. «А чё их бояться? Они мирные!» — отмахивался он. «Но и говорить-то с ними тоже не о чем!» — настаивал я. Кравчук темнил. Все пили. А потом... Почему-то проникшись ко мне, он рассказал, что помимо собственного погружения, инструктор по дайвингу может зарабатывать самыми разными путями. Вариантов куча. Например, можно закинуть клиенту сказочку, как один турист нырял, его окружили акулы, но он смело вел себя, и они его не тронули. Зато не менее отважный инструктор тоже не растерялся и сфотографировал всю эту сцену. Снимки попали потом в National Geographic, турист прославился... «Чувак, кому впаривают эту херню, конечно, загорается идеей. Ему бы такие кадры. Все бабы падали бы к его ногам штабелями. Правда, нырять с акулами его не заставишь. Более того, если он увидит такую дурищу рядом с собой, то от страха по воде пешком пойдет. А хочешь, я отдельно сниму их, а потом на фотошопе тебя вставлю в кадр», — предлагает ему инструктор. «Да, да, да», — кричит лох. «Но это очень опасно. Вот только, конечно, если вы можете заплатить $500...» Осознавая опасность, турист обычно платит. Поэтому в прошлый свой приезд Кравчук и гонялся за акулами по всему побережью, пытаясь снять их при вечернем, дневном, утреннем и прочем освещении, полагая, что после продажу снимков организуют оптом. Лохов много, привезти что-нибудь экзотическое домой хотят все, а в журнал фальшивые фотки никто не отправит, понимая, что его расколят. Зато как будут поражены соседи и коллеги! Гениальность кравчуковской идеи провалилась только из одного маленького и крайне нелепого препятствия — трусости акул. Оказалось, что и эти твари смелы только в кино, а в жизни, как я уже писал, ни одна земная и морская живность не хочет столкновений с непонятным противником. Когда радостный дайвер прыгал к ним с фотокамерой, они бросались от безумца в рассыпную. Поскольку предложить долю им тоже нереально, Кравчук с горестью простился с гениальной идеей, а потому и рассказал ее мне. «Все равно не украду». Уходя под утро спать, я понимал, что наверняка у моего смелого соотечественника есть еще масса гениальных идей, как заработать, и наверняка он не просто так приехал в Халаиб. Но вытрясти что-либо еще с него так и не удалось. А возможно, пока и ни к чему мне все это. Тут без опыта недолго и пропасть. И потом, это как же нужно любить деньги, чтобы прыгнуть к акулам? Конечно, они и правда, скорее всего, удерут. Но все же есть небольшая вероятность больших неприятностей. Рыбины могут быть чем-то напуганы, ранены, или они однажды кусали человека и знают, что он безопасен. И вообще, это могут быть какие-то неправильные акулы. И что тогда? Однако идея с подводной съемкой все же гениальна, если не брать акул в качестве моделей. Как мне раньше не пришло это в голову? Мое увлечение фотографией началось еще в детстве, когда родители подарили мне смену 8М на день рождения.
3: Не могу сказать, что с того момента я никогда не расставался с камерой, но фотографировать научился, любил и всегда брал с собой аппарат во всякие поездки, кроме, правда, нынешней. Но, как выяснилось, в Халаибе есть место, где можно взять камеру на прокат, да еще и в боксе для подводной съемки. Я давно хотел поснимать то, что ежедневно встречалось мне во время погружений. Кроме того, делая фотографии своих клиентов, я бы мог без особых усилий увеличить личный материальный доход с нырка. Быстро просчитав экономику, я предложил эту услугу народу. Как и любое нововведение за дополнительные деньги, моя инициатива не была поддержана. Дайверы оказались, мягко говоря, прижимистые, но мою решимость освоить перспективный ресурс это не поколебало. «Ах, вы так?» — решил я. «Тогда зайдем с другой стороны». На следующий же день в моих руках появился желтый подводный фотоаппарат. Он совершенно не мешал работать, кроме того, добавлял мне творческого азарта и привлекал дополнительное внимание окружающих. Они с удовольствием позировали мне на фоне рыб и кораллов. Проявка и распечатка снимков занимали около часа, и к ужину у меня в руках уже была стопка большей частью неплохих фотографий. Народ рассматривал их, узнавая себя и места, где недавно погружались. «Здорово! Смотри, смотри! А это вот я! О, а ты себя здесь видел?» Наперебой галдели они. «Эту я возьму, а эту я, а эту я!» «По $10!» — торжественно сообщил я. «Вы же вчера отказались скинуться и взять камеру на прокат для всех. Я взял ее сам, для себя, поэтому фотографии продаю. Логично? Могли заплатить рубль, а платите 10. Это называется «жадность рождает бедность». Дебют нового жанра удался. В дальнейшем я постоянно предлагал народу взять в аренду камеру, но предлагал как бы невзначай, чтобы человек отказался. Продавать снимки в розницу гораздо выгоднее. Это увеличило мой доход от погружений раза в 3. Как хорошо встретить за границей умного соотечественника. Впрочем, я использовал чужие идеи, но старался избегать попадания под чужое мировоззрение. Я всего лишь собирал бабки на обратную дорогу домой, в холодный город, туда, где снова стану артистом и займусь любимым делом, выезжая пару раз в год к теплому морю. А в нашем Гранд-Паласе, как в ашраме, собирались люди, не мечтавшие ни о чем другом. Что такое $500, который заработал Кака за фотосъемку с акулами, знаете? Это целый капитал. Здесь, в Нубии, имея такие деньги, можно полгода не работать и ни в чем себе не отказывать. Потому что зарплата местного населения $3 в месяц, то есть человек с сотней в кармане может чувствовать себя первым после Бога. Нубийцы, конечно, тоже хотели бы стать инструкторами по дайвингу, но, к сожалению, европейцы предпочитают рисковать жизнью только под присмотром соотечественников. Они не доверяют малообразованному местному населению. Их, естественно, можно понять. Вы бы взяли к себе на работу водителем обезьяну. Так что для белых, работающих в Нубии, это был рай. Одна удачная дневная работа могла обеспечить вас на целый месяц. Так зачем тогда жить в своей стране, где каждый день нужно являться в душный офис, служить у козявки тупого начальника, когда есть страны, где ты сам себе начальник и король, где мало работая и много отдыхая, ты все равно в шоколаде, а на день своего рождения можешь пригласить целый город. Есть даже термин для этой жизни – «easy life». И немало европейцев живет именно так. Но, к счастью, не все. В один прекрасный день на пороге Гранд-Паласа появился довольно странного вида человек с огромным, но не дайверским рюкзаком. Его звали Норберт. Оказалось, что он один из наших. Его хороший друг Бруно рассказал ему об отличном варианте проведения отпуска. С собой Норберт привез список необходимых вещей, типа крема от солнца, шортов, шлепанцев, карту города с отмеченными злачными местами и аннотацией, которая гласила, что в Халаибе следует остановиться в Гранд-Паласе. Найти там инструктора Эба, передать ему письмо, и он тебе все классно организует. Что Норберт, собственно, и сделал. Меня позвали из ближайшего кафе, где я ужинал, я подошел и, узнав, в чем дело, вскрыл конверт. «Дорогой Эб», — писал Бруно, — «пожалуйста, не удивляйся, этот парень приехал с парашютом». «Не удивляйся?» «Конечно, нет. Я был просто изумлен». «Это мой лучший друг», — продолжал Бруно. «Он не дайвер. Он занимается параглайдингом. Нырять он наотрез отказывается, а я боюсь летать. Мы всю жизнь отдыхали вместе, а теперь врозь. Вот я и сказал ему, что Халаиб — лучшее место для пара глайдеристов, чтобы он приехал. А ты его научил бы нырять с аквалангом, потому что только русский может победить упрямого и бестолкового немца, каким и является мой лучший друг Норберт. Знаю, тебе будет очень нелегко. Прости меня, если сможешь. Удачи и до встречи. Прости. И что мне с ним делать? Нырять с парашютом нереально. Летать в акваланге рыбы засмеют. Но что-нибудь придумается. Парашют с собой? Как можно серьезнее спросил я. «Да вот», — ответил Норберт, показывая на рюкзак. «Селись в гостиницу и готовься. Завтра утром полетим», — серьезно сказал я и пошел в бар продолжать. Где и поделился своими проблемами с народом. Все-таки шутки шутками, а я даже не представлял себе, что будет, когда Норберт узнает страшную правду. Он пока даже не догадывался, как подставил его лучший друг. Если я скажу ему все напрямик, он наверняка расстроится и просто никуда нырять не пойдет. К тому же розыгрыш не получится, а испорченный отпуск мало кто прощает. Надо было что-то срочно придумать, но я сидел в баре с компанией, и, как известно, одна голова хорошо, а 10 лучше. План созрел к тому моменту, когда Норберт, заселившись в номер, присоединился к нам в кафе. «Знаешь, — сказал я ему, — завтра у нас, извини, ничего не получится, мы все едем на спасательную операцию». «А что случилось?» — взволнованно спросил он. «У нас тут приятель неудачно приводнился. Только что сообщили. Сам-то вроде в порядке, а вот парашют утопил. И главное, талисман потерял. Сорвал с шеи, пока в воде отстегивался. Впарил я только что сочиненную легенду. А знаешь, что значит потерять талисман? Матиас с ним всю жизнь летал. Так что едем нырять, искать будем». «Да, потерять талисман — это чертовски плохо», — поддержал меня Норберт. «У меня тоже есть одна вещь на удачу, и я без нее никуда. Многие считают, что это ерунда, а для меня это важно». «Это так и есть!» — крикнул я. «Мы все здесь относимся к этому очень серьезно, поэтому и решили устроить спасательную операцию, потому что мы понимаем, что на самом деле это значит, а он наш товарищ, и мы не бросаем друзей, когда им нужна наша помощь. А как иначе?» «Классно, что у вас такая команда. Вы счастливые и честные парни!» — вздохнул он. «Знаешь, сейчас редко где встретишь такое. Обычно каждый только за себя, и никого не волнуют чужие проблемы. Я, если честно, и параглайдингом-то увлекся, потому что народ там подбирается правильный». Мы заказали еще по пиву. Выпили за самых честных в мире парней. Я был очень доволен таким поворотом дела. «Ну просись, просись уже с нами!» — заклинал я его про себя. Скрестив пальцы под столом, я держал паузу. «Я бы с удовольствием пошел с вами», — наконец произнес Норберт. «Только не знаю, чем смогу быть полезным. Я же никогда не погружался с аквалангом». «Ес!» — чуть не закричал я, но взял себя в руки. «Рано радоваться. Еще бы немного. Только бы не спугнуть». «Жаль. Лишние глаза как раз бы не помешали», — вздохнул я. «Площадь поиска большая. На воде-то ведь сложно точное место запомнить. Единственный наш ориентир — это координаты с самолета. Плюс-минус полкилометра. Даже если найдем парашют, это ничего не даст. Его течением наверняка далеко оттащило, так что придется прочесывать каждый метр. Хорошо еще, что он рядом с рифом плюхнулся. Глубина там 3-4 метра, не больше». «Хм...» — глаза Норберта заблестели. «Три метра? Это же ерунда. Я справлюсь. Найдется акваланг для меня?» «Конечно, найдется!» — обрадовался я. «Welcome to the club!» Под предлогом, что мне нужно все еще успеть подготовить для операции, я поспешил уйти из кафе, оставив там Норберта. Мне действительно теперь необходимо организовать все то, что я ему наплел. С ребятами, которые только сегодня днем закончили у меня курс и решили завтра просто поплавать, закрепить освоенное, проблем не было. Они точно не сдадут. Кроме того, никто из них не говорит ни по-немецки, ни по-английски. Осталось договориться с остальными, кто будет на корабле. Долго искать мне их не пришлось. Они пили пиво в кабачке на набережной. Я показал им письмо и со своими яркими комментариями пересказал сюжет, проведенный мною артиллерийской подготовки. Парни взвыли от восторга. «Перекуем парашютистов в водолазы!» И мы тут же весело под пиво разработали блестящий сценарий. «Только не колитесь до конца», — попросил я. «Финал я беру на себя, окей?» Утром наша группа парашютистов-натуралов загрузилась на водолазный бот, и мы направились к одному из рифов, к месту, называемому сегодня район неудачного приводнения Матиаса, строго согласно сценарию. О полетах никто не говорил, так как для успеха операции мы дали обет, о небе ни слова, пока не найдем талисман. Это была также продуманная предосторожность, чтобы Норберт ничего не заподозрил. Ведь никто из нас никогда даже не видел парашюта вблизи, а тем более на нем не летал. По дороге я тщательно проинструктировал его относительно предстоящих погружений, вкратце изложив основы и правила водолазного дела. Корабль встал у рифа на якорь, Матиас показал рукой приблизительное место своего падения, еще раз описал пропавший предмет, и мы собрались для мизансцены на корме под кодовым названием «Совещание». На нем решено было разделиться на пары и выделить каждой паре свой сектор поиска. Я, как опытный дайвер, взял в напарники новичка и получил самый мелкий ближайший к рифу сектор. Первое погружение прошло хорошо и, естественно, безрезультатно. Во время прочесывания дна в поисках талисмана наш парашютист успел немного освоиться под водой, а также заметить и оценить красоту подводного мира. Дайвинг просто привел его в восторг, хотя он тактично сдерживал свои эмоции, помня о невеселых обстоятельствах, приведших нас сюда и поставленной перед нами сложной задаче. На втором погружении Норберт уже держался уверенно и, даже отвлекаясь от поисков и забывая обо мне, заглядывался на рыб. «Мы опять ничего не нашли», — сообщил он, поднявшись на борт. «А как тебе дайвинг?» — спросил Матиас. «Классно. Там была мурена такая, и скат, и рыбы такие. Значит, понравилось? Еще бы! А как, кстати, талисман?» Я протянул Норберту небольшой кулончик. «Нашли! Вот здорово!» — обрадовался Норберт. «Кто? Где? Как? Дай посмотреть!» «А почему эта фигурка дайвера? Вы же парашютисты!» Все посмотрели на меня. Подготовить фигурку парашютиста я не успел. Точнее, ее просто негде было взять. В Хлоибе сроду не видели парашютистов. «Видишь ли, Норберт?» — подбирая слова, неспешно начал я. «Дело в том, что на самом деле...» «Мы как бы не совсем парашютисты». И я рассказал ему о нашем сговоре, показав письмо, подтолкнувшее нас к этому поступку. «Это вы меня так надули!» — захохотал Норберт, когда наконец понял, в чем дело. «А я же поверил!» «Ну вы даете! Меня в жизни так не дурачили! Спасибо, парни, я это никогда не забуду!» Вечером мы еще раз все вместе обменялись впечатлениями об отлично проведенной спасательной операции, хохоча на всю набережную и потребляя спиртные напитки, естественно, за счет Норберта, и через 4 дня он окончил курс и получил свой первый сертификат подводного пловца. Парашют был заброшен и одиноко лежал в углу его комнаты, порой вызывая у нас нетрезвое любопытство. Дайверы — народ активный. Уверен, если бы в городе имелись какие-нибудь летательные аппараты, кроме Боингов, стоящих в аэропорту, мы бы непременно использовали его по назначению. А так, однажды пьяный Кравчук, дожидаясь, пока Норберт соберется в кафе, незаметно от него отрезал ленточку от парашюта. На память. Только ленточка нас потрясла. На дискотеке в неоновом свете она ярко светилась. Тогда еще не были в широком применении подобные материалы, и мы, как вороны, стали потихоньку растаскивать стропы парашюта на сувениры. На дискотеках повязывали ими волосы и завязывали на руку. «Какие веселые ленточки!» — однажды одобрительно заметил Норберт. «Это для дайверов? А мне можно купить?» Народ напрягся, сходу придумав, что это дается только инструкторам. Он пока не дорос. «Жаль», — расстроился тот. «Но я вернусь сюда на зимний...»
4: «Чудный ребенок! А это кто, симпатичный мальчик или страшненькая девочка?» Поддатый муж приходит домой. Жена сразу: «Блядь, алкаш чертов! Только водка на уме!» Муж лезет в карман, достает бумажку и говорит: «Стоп! Вот я как раз тест принес. Посмотрим, какая ты культурная». Жена говорит: «Ну давай, давай, посмотрим, читай». «Так, значит... Первый вопрос. Назовите два вида иностранной валюты». Она говорит: «Ну, доллар, марка». «Так. Назовите два вида противозачаточных средств». Жена говорит: блядь, я тебе 10 нахуй назову. Верю. И третий вопрос. Назовите две реки в Исландии. Ну, чё, блядь, ты молчишь, а? От... Я так и знал. Кроме денег и ебли, никаких нахуй интересов.
3: По городу блондинка в охуенном кабриолете, он у нее ломается. Она вышла, колесо попинала, лобовое стекло протерла, не едет. Смотрит, рядом стоит кавказец. Она говорит: скажите, вы не могли бы мне починить машину, я бы вам денег дала. Он говорит: девочка, мне нихуя не надо. У меня все есть. Она говорит: ну, дайте я вам отдамся. Мне надо ехать, машину надо починить. Он посмотрел,

Он говорит: девочка, я что, блядь, непонятно объясняю? Мне нихуя не надо, блядь, у меня все есть. Иди к моему другу Гоге, он, блядь, еще лучше, чем я. Она говорит: что может быть лучше, чем вы? Он говорит: позапрошлом году медведицу выебал. Так та до сих пор ему из леса малину таскает. Грузинская свадьба в самом разгаре. Сидит прекрасная невеста, сильный жених, красивый, высокий. Встает молдаванин. И говорит: вы знаете, тут много чего желали. Я бы хотел пожелать, чтобы невеста у меня отсосала. Жених встает и смотрит на нее ненавидящим взором. Он говорит: нет, что вы, что вы. Я хотел, чтобы это была именно невеста.

эстонская свадьба в самом разгаре, и вот один мужчина толкает соседа локтем в бок и говорит: слушай, я всего-то никуя не могу понять, что это за блядская свадьба такая. Не, ну это ебаная невеста. Хуй поймёшь, кто, блядь, мужчина, женщина. Сосед говорит: как вам не стыдно? Ну как вы можете говорить такие нехорошие слова про мою дочь? Тот говорит: ой, извините, я если бы знал, что твой отец этой прекрасной девушки, я бы молчал. Тот говорит: теперь тебе пиздец, я ее мать. Горячий эстонский парень поймал золотую рыбку. Она говорит: дай три желания и отпускай меня. Он ее за хвост и об дерево. Хуякс, хуякс. Она говорит: блядь, за что? Он говорит: не надо со мной разговаривать по-русски. Горячий эстонский парень приходит к святому отцу и говорит: святой отец, отпустите мне грехи. Он говорит: в чем же ты грешен, сын мой? То говорит: святой отец, понимаете, я во время Второй мировой войны скрывал у себя на чердаке еврея. То говорит: сын мой, какой же это грех? Наоборот, Богу угодное дело, ты спас человеческую жизнь, я отпускаю тебе все грехи, иди с Богом. То говорит: святой отец, еще один вопрос. Я с него брал за это дело деньги. То говорит: ну, конечно, похуже, но с другой стороны, и ты тоже рисковал своей жизнью, я отпускаю тебе все грехи, иди нахуй, сын мой. Он говорит: святой отец, третий вопрос. Должен ли я сказать ему, что война уже закончилась? Горячий эстонский парень переходит российско-эстонскую границу. Его останавливают таможенники и говорят: ваш паспорт. Он говорит: пожалуйста. Они говорят: что-то мы вас нихуя не можем на фотографии узнать. Он говорит: что же здесь сложного? В третьем ряду, второй слева, это я. Сидит новый эстонский, курит в гамаке, стучится новый эстонский нищий. Говорит: не могли бы вы подать мне немножечко на пропитание? То говорит: нет, я не подаю, если хочешь, можешь заработать. Вот возьми ведро, краску и покраси меня на заднем дворе сапор. То говорит: спасибо, идет, уходит. Через час возвращается и говорит: я все сделал, только там у вас был не сапор, а ПМВ. В древнем Египте у фараона заболел живот. Он призвал к себе лекаря, тот прописал ему какое-то лекарство, но лекарство не помогло. Лекаря казнили, и он вызвал к себе еврея-лекаря. Тот прописал фараону клизму. Фараону помогло. Через два года опять заболел живот у фараона. Он призвал к себе сразу еврея-лекаря. Тот опять прописал ему клизму. Фараону помогло. Еще через три года опять у фараона заболел живот. Он сразу призвал к себе еврея-лекаря. Тот прописал ему клизму, но фараону не помогло. И тогда он велел поставить клизму еврею. Фараону помогло. И вот с тех пор так и повелось. Когда фараонам хуёво, евреям ставят клизму. Моисей вывел евреев из Египта, вот они доходят до Красного моря, за ними погоня, они не знают, что делать, к ним подходит пресс-атташе и говорит: Моисей, вы бы воздели руки кверху, помолились бы Богу, может быть, воды Красного моря расступились бы, и мы прошли бы Аки посуху. То говорю: что, думаете, получится? Пресс-атташе говорит: ну, вы знаете, я не уверен, но если получится, я гарантирую вам публикацию в Ветхом Завете.

0: я уже в Израиле. И вот мне уже хорошо. И вот мне уже так хорошо, что так мне, дураку, и надо. Из письма еврея-иммигранта на родину. Что делать? Что же делать? В чем же мне идти? Лихорадочно думал я, катя свой чемодан, благо что на колесиках, по зданию аэропорта. Три вечных вопроса русской интеллигенции. Что делать? Кто виноват? И едят ли курицу руками? Ах да, я, наверное, не обрисовал свою проблему в точности. Дело в том, что в здании аэровокзала, как и в самолете, работали мощные кондиционеры. Они и охлаждали воздух. Зато вне здания африканское солнце вовсю старалось раскалить атмосферу. Когда двери аэропорта распахивались, выпуская народ, с улицы залетали потоки нагретого, словно на адском огне горячего ветра. Там точно сауна, а на мне лаковые штиблеты и довольно приличный концертный костюм. Пусть несколько вычурный, но окружающие могли принять его и за деловой. Тем более, я это уже успел заметить, местные явно любили олиповатое с рюшечками. Только в придачу ко всему, под пиджаком не было элегантной рубашки. Лишь манишка и манжеты. Костюм клоуна. Придется мне вариться в собственном соку, пока не найду подходящий отель. Или еще дольше. Конечно, в аэропорту имелась ловчонка с одеждой. Но мне не дано знать, насколько застряну в этой нубии, так что тратить деньги что-то совсем не хотелось. И тут я засек смуглого пассажира, переодевающегося прямо у туалета. Он снял пропотевшую футболку, бросил ее и надел свежую. Старую он то ли забыл, то ли не хотел ее забирать, и она одиноко висела на креслах, пока не стала моей добычей. Хищно схватив ее, ринулся в сортир, переоделся и, наконец, вышел на улицу. Теперь я был похож на человека. Правда, судя по мощному запаху, на черного. На улице меня сразу облепили таксисты, наперебой предлагая свои услуги. Первым делом мне нужно было позвонить, а телефонного аппарата в здании международного аэровокзала, как ни странно, не было. Я вступил в переговоры и торги. Используя общедоступный язык жестов и отдельные иностранные слова, мне удалось объяснить, куда я хочу, и шумный, разговорчивый владелец старенького «Пежо» взялся доставить в город к международному телефону за 5 американских долларов. «How are you, my friend? Good! Where are you from? German, French, Swiss?» — сразу поинтересовался он. «Russia!» — ответил я. «Russian! Good! My name Мухаммед! What your name? Абдурахман. Это первое, что пришло мне в голову, и, по-моему, как нельзя лучше подходило человеку, оказавшемуся в подобной ситуации подобным образом. Welcome to Nubia, мистер Абдурахман, отрапортовал Мухаммед. Во-во, правильно. Так мне, дураку, и надо, согласился я. Всю недолгую поездку он непрерывно болтал на смеси арабского и английского, что-то рассказывая и показывая, задавая мне массу вопросов и сам же на них отвечая. Я с удовольствием поддерживал беседу в том же духе. От гида-таксиста я узнал, что попал не в столицу, а в курортный городок. Мухаммед утверждал, что лучшего места для отдыха в мире просто нет, и всем здесь страшно нравится». Он был абсолютно уверен, что скоро на этом месте будет город-сад, и с гордостью сообщил, что его брат с какими-то очень богатыми швейцарцами уже построил первых 3 больших отеля по 5 звезд каждый. «Почему же меня отправили не в столицу?» — размышлял я. «Ведь король, если он есть, должен жить там». А впрочем, поездка была скоропалительной, может, билетов и не нашлось. Международный телефон находился в небольшом каменном одноэтажном здании на центральной улице. Здесь все очень напоминало Советский Союз. Стояла очередь. Заказ на разговор отдавался барышне, и та, дозвонившись по указанному номеру, приглашала в кабинку и засекала время. Я взял бумажку, написал номера телефонов и, дождавшись своей очереди, протянул девушке. Не прошло и часа, как меня пригласили в кабинку. Я сообщил родителям, чтобы они не волновались в связи с моим отсутствием, что я просто неожиданно уехал отдохнуть на море, и когда вернусь, пока не знаю. Следующего соединения пришлось ждать еще 40 минут. Здесь, похоже, никто и никуда не торопился. «Привет», — сказал я как можно сдержаннее. «Ну, я уже в Нубии». «Где?» — переспросил Витек. «В Нубии. На гастроли приехал». «А, это ты, кореш! Здорово! Как сам?» «Как бы тебе покороче-то», — начал я, понимая, что сложившаяся ситуация выглядит как минимум по-идиотски. «В общем, мне тут предложили слетать куда хочу, и я решил в Нубию». «Отлично! Считай, на билетах сэкономили. Я тогда на днях Хасана попытаюсь где-нибудь достать, если он еще не уехал. Пускай пошевелит эту тему». «Да я уже здесь, говорю же. Соображай, Витек, быстрее!» «А что ты там делаешь?» «Решил кинуть тебя с твоей долей. Напрямую рванул. А тут во дворец не пускают, типа не по протоколу говорят. Королям без продюсера приезжать не положено, оказывается». Раздраженно объяснил я. «Короче, доставай своего Хасана срочно, а я пока на пляже полежу. Позвоню завтра, давай». Вышел на улицу. Там в компании нескольких парней тусовался Мухаммед. Он, похоже, и не уезжал никуда. «Алискля? Кало тамам?» Подскочил он ко мне, как к родному. «Гуд!» — буркнул я. «Хотель?» — спросил он и показал пятерню, что явно означало 5 звезд. Я кивнул. Конечно, денег немного и надо экономить, но я рассудил так. Во-первых, страна бедная. И пусть Мухаммед что-то говорит о богатых швейцарцах, мы до сих пор катались лишь по нищим кривым улочкам. А во-вторых, если король и впрямь найдется, попал же я в Нубию. А это само по себе чудо. И вот когда он найдется, что мне говорить его подчиненным? Пришлите за мной лимузин к отелю «Ползвезды», шалаш на пляже. Это сразу за пивнушкой. Нет, это невозможно. Думаю, на пару дней мне хватит денег на жизнь в приличном отеле, а там ситуация прояснится. Пока я предавался таким мыслям, мы лихо подрулили к ресепшену. Отель действительно выглядел очень пристойно, особенно на фоне всего окружающего. Он стоял прямо на берегу, весь светился огнями и из-за количества зелени напоминал настоящий оазис. За номер с меня попросили $80 в день, согласно прескуранту. Этого я себе позволить никак не мог. В стране, где такси из международного аэропорта в город стоит $5, должно быть и что-нибудь подешевле, подумал я и сообщил свои соображения Мухаммеду. «Но проблем, сэр», — сказал он и о чем-то быстро и резко заговорил с администратором. Тот, в свою очередь, грозно сдвинул брови и тоже повысил голос. В какой-то момент мне показалось, что вот-вот и они подерутся. Нет. Буквально через пару минут улыбки снова сияли на их лицах. $60, сообщил администратор. «Only for my friend», — сказал он, многозначительно показывая на Мухаммеда. Я удивился происходящему, но и к такой сумме, к сожалению, тоже готов не был. Администратор развел руками. «Но проблем!» — опять сказал мой никогда не унывающий друг-таксист, совершенно не расстраиваясь из-за того, что я оказался, мягко говоря, не нефтяным магнатом. Хотя чего ему переживать? $5 для него у меня ведь нашлось. «Здесь рядом есть мини-хотел», — словами и жестами объяснил он. «Там дешево». Мы подъехали к небольшому двухэтажному зданию на соседней маленькой и уже темной к тому времени улочке. «Гранд Палас», — гласила крупная надпись над входом. На крыльце, прямо на ступеньках, сидел сам хозяин гостиницы. Не вставая, он кивком поздоровался со мной и обменялся с Мухаммедом длинными приветствиями. Переговоры были короткими и непонятными, а их результат, похоже, положительным. «Сколько стоит-то?» — спросил я, дождавшись паузы в их разговоре. «5 гиней!» — пятерней показал хозяин. Цифра 5 мне сразу понравилась. Тем не менее, я на секунду замялся. Заметив это, Мухаммед быстро пересчитал для меня. Получилось около $1500. 30 гиней за неделю, предложил я, подсознательно почувствовав, что не торговаться в этих краях как минимум дурной тон. Али, так звали хозяина, внимательно посмотрел на меня, что-то пробурчал себе под нос, кивнул и жестом показал следовать за ним. Мы поднялись по широкой центральной лестнице наверх и оказались на плоской крыше. Вернее, крыши вообще не оказалось. Лестница выходила прямо как бы на недостроенный этаж, открытую площадку, окруженную по пояс стенами. На ней были беспорядочно расставлены несколько плетеных лежаков, столик и большие катки с маленькими пальмами. Получалось что-то вроде садика. «Сегодня ты можешь переночевать здесь», — сообщил Мухаммед. «Сейчас сезон, и везде все занято. Но тебе повезло. Завтра часть постояльцев съезжает, и ты с утра займешь освободившуюся комнату». Мне почему-то вспомнились Сочи советских лет и еще фильм «Будьте моим мужем», где отдыхающим сдавали картонные курятники и собачьи будки. Главное, чтобы завтра мне не всучили веник и не сказали, что я дежурный по туалету. Но с другой стороны, что мне остается? Куда-то ехать еще совершенно не хотелось. Сказал бы, даже просто не моглось. День выдался нелегким, и измученному телу требовался длительный отдых. Меня убили долгий перелет, неизвестность, окружающее пекло, ожидание телефонных переговоров, чужая потная одежда. Может быть, в душ? Завтра. Завтра заодно и что-нибудь придумаю, решил я, а сейчас надо поспать. Выразив свое согласие и осчастливив Мухаммеда еще одной пятеркой, я выбрал себе топчан в уголке. Мне принесли плед и подушку. «Good night!» Пожелали хором мои новые знакомые и, выкрутив лампочку, оставили одного. Я, наконец-то, снял штиблеты и вытянул ноги. Огромное черное небо прямо над головой было усыпано яркими звездами. Где-то рядом плескалось море, и теплый приятный бриз доносил густые сладкие запахи южной ночи. Я вдруг ощутил состояние такого беззаботного дурацкого детского счастья. «Хорошо-то как!» — промелькнуло в голове. И тут по улице прошли двое. Они о чем-то говорили, мне было слышно каждое слово. «Господи, я сплю почти на улице!» И снова полез в бумажник, достал все свое небольшое состояние и скомков засунул в трусы. Чемодан поставил рядом с собой, лег на бок и положил на него руку и ногу. «Поди не сопрут!» Яркое солнце светило прямо в лицо. Вокруг раздавалась иностранная речь. Кто-то плюхнулся на мой топчан. Я открыл глаза и сначала не мог сообразить, где я и что, собственно, происходит. Вокруг сидели какие-то люди и, не обращая на меня абсолютно никакого внимания, пили кофе. «Гутен морген!» — звонко произнесла стриженная девушка, беспардонно сидевшая практически на мне. «Кафе?» — спросила она. Я кивнул. И хотел что-нибудь сказать, но так и не решил, что именно, а главное, как это сделать. Мне передали стеклянную рюмочку, более подходящую, на мой взгляд, для водки, чем для кофе. Напиток в ней оказался крепким, терпким, немного необычным, но приятным на вкус. Я сказал «thank you» и закурил. Далее разговор не пошел. Европейцы, на самом деле, не отличаются стремлением общаться с теми, кто сносно не говорит хотя бы по-английски. Для них такие люди — представители третьего мира, с которыми контачат только когда от них что-нибудь нужно. От меня же они не хотели ничего, я от них тоже. О чем тут говорить? Али в отеле не оказалось, но арабчонок-портье был в курсе событий и неторопливо, как, похоже, здесь было принято во всем, заселил меня в комнату. Для $1500 она была очень даже неплохой. Шкаф, тумбочка, кровать и огромный вентилятор на потолке. Но что еще нужно на курорте? Оставив вещи, я решил прогуляться и приодеться. Если плата за комнату $1500 в день, я могу считать себя олигархом. Под ярким утренним солнцем все выглядело совсем иначе, нежели вчера вечером. Свернув за угол Гранд-Паласа, я попал на довольно оживленную улицу, просто кишащую маленькими пестрыми лавочками и магазинчиками. Внизу, метрах в 100, она упиралась в набережную с уже знакомым мне дорогим отелем, а наверху переходила в небольшую площадь. Не успел я ступить по ней и шагу, как меня окликнули из кафе, разместившегося на открытой веранде. «Кофе? Брекфаст?» — улыбаясь до коренных зубов, предложил официант, приглашая занять место за любым столиком. «My name Мухаммед. Welcome, sir!» Я, в общем-то, не возражал, только немного смущало отсутствие местных денег. Этим своим сомнением я тут же поделился с Мухаммедом, показав ему зеленую сотню и разведя руками типа «Ну извини, браток, надо бы сначала это поменять». Однако официант начал махать руками, всячески показывая, что менять ничего не надо. Типа «Могу отдать потом, а пока он все запишет на мой счет». Сам вид такой купюры привел его в восторг. А я даже вспомнил шутку. Какой предмет нравится всем женщинам, имеющий 15 сантиметров в длину, специфический запах и собственную голову? Да, долларовые купюры, они нравятся и официантам.
1: No problem, sir, еще шире улыбнулся Мухаммед. Relax. What you like drink? Coffee, juice, cola?
0: Кофе, ответил я, и меню, please. Уже через час я был накормлен, одет в новые шорты, майку и шлепанцы. Также прикупил себе кепку и очки. Без них здесь жить просто невозможно. В моем новеньком дешевом рюкзачке лежали еще несколько маек про запас, белье, плавки и неразмененная сотенная купюра. Сдачи ни у кого не нашлось, обменников тоже, а местные жители, как выяснилось, охотно давали в долг. Они практически везде сами навязывали мне покупки и еду в кредит, записывая все на мой счет. Здесь белому человеку доверяют. А наличие в моем кармане сотенной купюры и также то, что я живу в Гранд-Паласе, их в городке было два, один пятизвездный, о чем меня не просветил таксист, второй мой, вызывало серьезное уважение к моей персоне. Что неудивительно, если учитывать, что их зарплата в месяц составляла $3. Кроме того, позже я понял, что бедность заставляет нубийцев вертеться и оттачивать бытовой сервис до беспределов совершенства. Им важно заполучить тебя как клиента, и они готовы для этого сделать все. Сидя в ресторане, ты мог заказать то, чего нет в меню, и тебе бы принесли. То есть метнулись бы на рынок или в магазин, купили и приготовили и подали. Заодно здесь же можно было заказать и морскую экскурсию на послезавтра, и ремонт машины, и чистку одежды, резиновую негритянку и томик Пушкина на арабском. Здесь можно было найти все, что хочешь, и получить то, чего не ожидаешь. Так в одном из кафе молоденький официант сказал мне: «Чай, кофе, Али-Баба?» «Кто?» — опешил я. «Неужели предлагают купить мальчика? Совсем, что ли, с ума сошли?» «Кофе, чай, Али-Баба?» Еще раз спросил он и, видя, что я не понимаю, притащил маленькую глиняную статуэтку. Мужчина с огромным пенисом. Причем член был больше хозяина раза в полтора. Игрушка мне понравилась. И в России такой подарок сочли бы оригинальным, но сейчас каждая копейка была на счету. Однако, когда я рассмотрел Али-Бабу, у меня мелькнула мысль. Не открыть ли бизнес по поставкам африканских игрушек в Россию? Мысль хорошая, вот только на сегодня нереализуемая. Немного разобравшись в том, как я здесь буду выживать, решил осмотреть местность. Набережная, к моему разочарованию, мало напоминала зону туристского променада и скорее была просто прибрежной дорогой. С берега на нее фасадом выходили один за другим четыре небольших евростандартных отеля «Вилледжа». Выглядели они новенькими и ухоженными, что ярко указывало на их иностранную принадлежность. Дальше сразу за ними начинался и тянулся на полкилометра пустынный городской пляж, плавно переходя в какую-то стройплощадку. Он мне сразу не понравился, и я свернул в первый же отель. Беспрепятственно пройдя сквозь холл со стойкой администратора и секьюрити, я очутился на внутренней территории, где находился бар, бассейн и оборудованный пляж. Надо сказать, что моя туристская внешность явно давала возможность пользоваться всяческими благами, недоступными местному населению. В этом оазисе цивилизации я и провел большую половину дня. Пусть обстоятельства сложные, но пляж и море — это святое. Вечерняя трехчасовая прогулка дала мне полное впечатление о месте, в которое я попал. Весь городок, по большому счету, состоял из трех асфальтированных улиц, параллельных морю, и четырех, идущих перпендикулярно. Между ними он был весь испещрен маленькими переулочками, но их изучение я оставил на потом. У моря, как я уже говорил, располагались отели, далее магазинчики, кафе и ресторанчики, а в центре, называемом даунтауном, мечеть, рыночная площадь и переговорный пункт, который я и собирался посетить. Пора было снова напомнить говнопродюсеру, где я нахожусь. Переговорный пункт оказался закрыт по причине отсутствия связи. «Пива нет!» — в вольном стиле перевел я для себя табличку, висевшую на дверях. «Значит, не судьба». И тут на рынке началось странное движение. То есть продавцы и так хорошо двигались в виде белого туриста, но сейчас с ними происходило нечто странное.
1: Они хватали свои лотки и оттаскивали прочь, освобождая место для чего-то. Интересно, для чего? Я остановился. Лучше бы ушел. К освободившейся площадке подъехали три развалюхи с прикрепленными сзади будками. Такие делают, чтобы возить заключенных или солдат. Здесь будки были с решетками, значит, везли преступников. Только зачем же на рынок? Одежду покупать для этапа? Пока я размышлял, из драндулетов быстро повыпрыгивали люди с автоматами. Вслед за собой они вытащили какого-то несчастного. Смотреть на него было жалко. Он не мог даже стоять на ватных ногах и почему-то плакал. Последним из машины вылез очень серьезного вида гражданин, вероятно, самый главный, и стал громко, чтобы слышали все, что-то зачитывать из раскрытой папки. Мне стало нехорошо. Уйти же мешало природное любопытство и инстинкт самосохранения. Во-первых, я в чужой стране и должен знать, чего тут можно ожидать. Во-вторых, все на площади замерли, словно боясь попасть в поле зрения людей с автоматами и особенно главного. Я вдруг, без знания языка и ситуации, как зверь, почувствовал общий эмоциональный настрой, заставивший всех замереть. Если ты человек честный, то тебе ни к чему отводить глаза или уходить. Может, бить будут? Или руку отрубят, подумал я. Но отрубают же ворам в некоторых странах. Однако ни топоры, ни розги автоматчики не достали. Беднягу привязали к столбу, чтобы он мог стоять. Главный закончил чтение. Я зажмурился. Выстрелы оглушили. Когда я открыл глаза, человека у столба уже не было. Более того, место чисто прибрали, причем буквально за секунды. Продавцы подтаскивали свои лотки на законные места и немного возбужденно, но совсем не потрясенно продолжали общаться. Они спокойно расставляли свои товары, многие уже улыбались и зазывно махали мне руками. «Так вот ты какая, Нубия!» Я повернулся и пошел к отелю. Смотреть на эти улыбчивые лица было невозможно. Только вечером, когда вся выпивка в номере закончилась, вылез на улицу, чтобы купить еще. Хотя это все равно бесполезная растрата так необходимых мне денег. Алкоголь после пережитого плохо действует. На ступеньках отеля сидели его хозяин Али и таксист Мухаммед, привезший меня сюда. Прямо у входа они пили кофе, наслаждаясь и его вкусом, и наступившей прохладой. Вспоминая улыбки продавцов, только что видевших, как убили человека, я решил, что тоже должен улыбаться. А когда мне предложили чашечку, подумал, что, наверное, не стоит отказываться. И правильно. Оказывается, Али и Мухаммед обсуждали расстрел. Но говорили о нем, кажется, с восторгом. Тот, кого я посчитал главным, вызывал у них очень большое уважение и восторг на грани преклонения. «А за что расстреляли?» Жестами я показал, что говорю о преступнике, а не о шерифе. «Долги большие», — пояснил Мухаммед. «Взял, а отдать не смог». И насколько большие?» «How much?» — спросил я, вдруг задумавшись. «Сейчас меня угощают бесплатно или записывают кофе на счет постояльца». Я не очень точно помнил, кому сколько должен, потому что суммы казались мне копеечными. «Очень, очень много», — ответил Мухаммед. $40. Очень, очень большие деньги. После чего кофе не полез в глотку, и я решил пойти наверх. Без выпивки сегодня тоже обойдусь. Вежливо простившись, повернулся в сторону холла и замер. На стене висел большой плакат, которого раньше не было. На нем был изображен бородатый мужчина в белой челме и халате. В решительности его позы и серьезности лица читался какой-то очень важный призыв своим верноподданным. «Кинг?» — поинтересовался я, указывая на плакат. «Президент!» — ответил Али. «Нубия Репаблик!»
0: «Республика?»
1: «А как же король?» — чуть не поверхнулся я. «Ноу, Кинг! Нубия Репаблик!» Слегка удивившись моей бурной реакции, Али рассказал, что Нубия — независимая республика. Последний раз до этого она была суверенным государством 2000 лет назад, пока ее не завоевали египетские фараоны. Затем территория Нубии долго переходила из рук в руки, она входила в состав сначала Римской, потом Османской империи, была и английской колонией, а сейчас Репаблик. И он показал на подпись под плакатом, где значилось, что этот мужик — президент независимой республики Нубия. Новость не была для меня громом среди ясного неба, к чему-то подобному я был внутренне готов. Просто до этого момента в моем подсознании все-таки тешилась какая-то иллюзия по поводу гастролей, и душу согревала хоть и щупленькая, но надежда. Я человек не кровожадный, но сейчас мне очень захотелось познакомиться с Хасаном в торжественной траурной обстановке и высказать свои соболезнования по поводу его страшной и безвременной кончины всем его скорбящим родственникам и соратникам по коммунистической партии. И все-таки что-то здесь не вязалось. Я бросился в номер и достал свой паспорт. На визе, поставленной мне в аэропорту, четко было сказано «Кингдом». Королевство. А может, у них двоевластие? А как об этом спросить по-английски? Господи, ну кому здесь верить? Можно, конечно, поинтересоваться у бюргеров, но им-то вообще по барабану местный строй. Все их проблемы решают консульство и турфирмы. Впрочем, какой бы строй здесь ни был, надо бежать отсюда нахуй! Я грохнулся на кровать и уставился в потолок. Стою на асфальте в лыжи обутой. То ли лыжи не едут, то ли я ебанут. Увидела медведя, заодно и покакала. «Роман, а что делать, если встретимся с акулой?»
2: «Роман, скажите, я правильно закрепил баллон?»
1: «Ах, Роман, а не могли бы вы не отплывать далеко от нас во время погружения?» «Ромочка, под водой я испытала такие необычные ощущения, словно оргазм. Вы меня понимаете?»
2: Вот уже несколько дней я работал самостоятельно. Мужчины смотрели с уважением, женщины с обожанием. Инструктор по дайвингу для туристов все равно, что воспитатель в детском саду для малышей. Мои ребенки держались за ручки, и всех их за руки держал я, предупреждая каждый шаг. Топ, топ, очень нелегки, в неизвестность первые шаги. Голова моя кружилась от успеха. Корона упиралась в небо и висла на ушах. За плечами росли крылья, а на ногах развивались ласты. И словно звучала победная серенада «Кто может сравниться с Матильдой моей?» И, конечно же, я не мог обидеть своих малышей. Ведь в ответ на их благодарность во мне просыпалось великодушие. «Вы любите меня, я люблю вас. Всем миром правит любовь». Дорогие читатели, если вас когда-нибудь накроет подобная радужная эйфория, ущипните себя посильнее, дабы вернуться в серую реальность. Да и мне тогда совсем не мешало бы помнить, что это в первую очередь работа. Увы. День был насыщенный и плодотворный. Вечер томный и многообещающий. Копошащиеся на палубе туристы счастливыми и окрыленными. Как вдруг один растяпа, почему-то стоящий у самого борта, споткнулся с оборудованием в руках и уронил за борт маску. Вот с этого рокового момента и начались мои приключения. Вместо того, чтобы как лицо материально ответственное сразу потребовать с парня компенсацию за нанесенный клубу ущерб, я решил пока не портить ни ему, ни его приятелям вечер, а просто нырнуть и попытаться найти ее на дне. «Блядь, я же герой!» И без лишнего ажиотажа горе-герой тихонечко надел баллон и погрузился под воду. Первая проблема состояла в том, что если над водой вечер был томным, то под водой уже темным. Точнее, даже не вечер, а начало ночи. А фонаря у меня, естественно, не оказалось. Ведь на дневные погружения его брать не принято. Вторая проблема оказалась более забавной. Наверное, я не нашел бы в таком сумраке маску, но зато... Ее обнаружил довольно крупный осьминог. Я затаился, стараясь не двигаться. Сначала он пугал маску, резко изменяя свой цвет и форму. Затем, осмелев, взял щупальцами и начал рассматривать. Вероятно, поняв вскоре назначение сего предмета, он попытался ее надеть, но у него все равно не получалось. И это не потому, что он не прошел курс начинающего дайвера, и даже не потому, что голова осьминога немного больше головы среднего Homo sapiens. Нет! Он натянуть ее пытался по-русски, через жопу. Вот что забавляло меня больше всего. «Эх, камеру бы сюда! Материал ушел бы на ура!» — пожалел я. И тут сверху послышался шум винтов. «Что? Куда?» Я так резко дернулся, что напугал осьминога. И пусть тот имел щупальца метровой длины, с которым человеку не справиться. Бедолага этого факта, на мое счастье, не знал. Он в испуге бросил маску, которую я тут же подобрал, и прикинулся шлангом. Точнее, схватился за кораллы и стал делать вид, что он тоже коралл. Под водой любое существо боится человека. Оно не понимает, что мы за рыба такая и с чем нас едят, а потому всегда старается свалить или затаиться, чтобы как следует изучить проблему. Не дав осьминожке выйти из шока, я рванул наверх. Вот тут и возникла третья проблема, самая страшная. Мой белый кораблик виднелся уже метрах в 200. Голубые волны то скрывали его от меня, то показывали, но уже на все более увеличивающемся расстоянии. На теплоходе музыка играла, и эти арабские рулады становились все тише и вскоре смолкли совсем. Ушли! И не обещали вернуться. А как же я? А я как же? Ну, конечно, наш капитан-недоучка всегда торопится вернуться в порт засветло. А я и не сказал ему, что погружаюсь, чтобы избежать споров. Он вряд ли одобрил бы мои действия. Нет, вы подумайте, а туристы что? Почему не взвыли, не стали рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом? Хотя что с них взять-то, с ребятишек? Там на борту наверняка уже началось разливалово. Тосты за первое погружение, за первое всплытие, везде развесили костюмы для просушки и делятся впечатлениями. Но все-таки должны же они вспомнить и обо мне. Ну, выпить, например, за героя-инструктора. Забыли выпить? Нет! Такого не бывает. Бред какой-то. Удивившись происходящему, я подплыл к кромке коралловых рифов и стал искать площадочку, на которую можно было примостить свою жопочку. В полуметре под водой виднелся край большого валуна, покрытого по бокам кораллами. Я снял с себя баллон, поставил на камень и присел на него. Вода доходила мне примерно по яйца. Утонуть теперь я не мог, и это меня даже не беспокоило, но не торчать же здесь всю ночь. Примерно через полчаса я подумал, что туристов уже привезли в порт. Значит, сейчас они начнут обсуждать, куда лучше пойти вечером. Мест приличных они не знают и, следовательно, обратятся за консультацией к мудрейшему, то есть ко мне, а меня как раз и нет. Значит, они тут же заставят капитана вернуться. Конечно, упрямый пердун будет долго ругаться и крыть мистера Эбба вынь и янь, затем все же заведет свою калошу. Вот если бы потеряли туриста, он рванул бы назад без промедления. Забыть туриста — это страшно и чревато тюрьмой. Дадут лет 8. Тюрьма, если кто не знает, — это такая глубокая яма, в которую сначала бросают приговоренного, а потом в течение ближайших 2 лет скидывают еду. Дольше кормить не имеет смысла, так как уже просто некого. Больше 2 лет практически никто не выдерживает. Именно поэтому туристов всегда в обязательном порядке пересчитывает инструктор. Зато пересчитывать инструктора никто не обязан. Он отвечает сам за себя. Так прошел еще час. Час — это максимум, который я мысленно дал всем покинувшим меня, чтобы вспомнить. Сейчас они, наверное, зашли поужинать в какую-нибудь дыру и спохватываются. А где же наш русский бухалый инструктор? А когда мы видели его в последний раз? «Ах, боже мой, мы же его забыли!» И я всматривался в линию горизонта, прислушивался, не тарахтит ли древняя лоханка. Тишина. Лишь всплески волн. А линия горизонта и вовсе перестала быть отчетливой. Сливалась с небом, темнела и подступала со всех сторон. Мне стало по-настоящему страшно. Но тут пришла и четвертая проблема. Захотелось в туалет, или как это по-морскому, в гальюн. То есть по-маленькому хотелось очень давно, ведь я находился в воде. Для тех, кто не знает, если температура воды меньше температуры тела, это обязательно приведет к охлаждению последнего. Например, при температуре воды 20 градусов, организм человека, находящегося в ней, отдает столько же энергии, сколько при выходе нагишом на 50-градусный мороз. И пусть я стоял в теплом море, градусов 26-28, через 3 часа стал ощущать себя генералом Карбышевым. «Питерцы не мерзнут, питерцы синеют!» — вспомнилось мне, но улыбнуться не получалось. Губы сводило от холода, зубы выстукивали 7:40. Я говорил, что мне хотелось писать. Так вот, теперь мне еще приспичило покакать. То есть я культурно выразился. Если точнее, мне невыносимо захотелось посрать. Для этого нужно было сотворить чудо. Снять костюм, а потом надеть. Ведь иначе все моментально унесут волны. Как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы таким образом посрать? У меня ушло 2,5 часа. Я расстегивал молнию трясущимися голубыми пальцами правой руки, дрожащей левой держа 2 маски, свою и того парня, да еще жилет. При этом приходилось выгибаться буквой «Ю», чтобы голое тело, вынимаемое из резинового футляра, не порезали кораллы, да еще и успевать ловить правой, уже и так занятой делом рукой, баллон. Теперь, когда я не подпирал его задом, он пытался завалиться на бок и в гордом одиночестве начать ночной дайв. Наконец, мне удалось вылезти из костюма и содрать ласты. Снять ласты требовалось исключительно для удобства перемещения. В них я никак бы не развернулся на пятачке, выделенном мне морем. Если вы думаете, что я вздохнул с облегчением, то ошибаетесь. Ночной стриптиз в корне изменил мои физические ощущения. Под ногами теперь была не просто жесткая поверхность, а еще колючая и холодная. С боков острые пальцы кораллов и отовсюду веселые волны, пытающиеся припечатать меня к ним как можно плотнее. Волны катились, а с ними накатывало и ощущение беспомощности. Кстати, и ветерок был не особенно теплым. Я надел жилет на голое тело, баллон теперь бил по заднице. Я снял BCD и отстегнул баллон. Вновь облачился в сильно полегчавший жилет. Теперь, кажется, все. Я сумел раздеться. Я победил. Холод можно немного потерпеть. И тут же, по многолетней привычке, присел. Игривая волна немедленно и радостно накрыла меня вместе с лысой макушкой. Тьфу, идиот! Тьфу. Я подскочил и, сплюнув соленую воду, решил продолжить свое дело, теперь только слегка нагнувшись. Получалось совсем даже неплохо. Процесс меня увлек. Организм, испытывая облегчение, посылал в мозг сигналы радости, как вдруг сзади забурлила водица. И это были уже не волны. Тяжелое, крупное тело, а может и не одно, билось неподалеку. И почему у меня с собой нет ружья? Хотя чем бы оно помогло в такой тьме? Вспомнилось классическое произведение. «Дорогой, а почему от тебя пахнет говном?» «Родная, ты не поверишь». Пошли с шариком на охоту. Смотрю, медвежья берлога, а шарик куда-то свалил. Я вскидываю ружье, и вдруг мне 2 лапы на плечо. Я поворачиваюсь, и в принципе вижу, что это шарик. Но срать остановиться уже не могу. Неожиданно вспомнился Юлик, рассказывавший мне как-то, что на рифах живет пара прикормленных туристами мурен. Обычно они прячутся среди кораллов, но в темноте выходят на охоту. Оглянулся. На фоне черного неба выделялись 2 крупных головы, каждая как 2 моих. Значит, мурены 2-3 метра. Ни хрена себе раскормились. И сейчас эти дуры охотились за говном. Когда я осознал, кто мой противник и как он глуп, на секунду развеселился, но тут же представил, что скоро красотки начнут искать в темноте источник калометания. И ластой прикрыл жопу. Второй тут же прикрыл то, что спереди. «Это не рыбка! Это не едят!» — выстукивали сведенные холодом мозги. И тут маленькая волна в секунду разбросала по синему морю все, что я от испуга выпустил из рук. Костюм, маски. Черт! А костюм, между прочим, стоит $600. Это половина стоимости моего билета домой. Бешеные деньги дрейфовали рядом, а мне еще придется их отработать, и только потом смогу снова начать зарабатывать на обратную дорогу в Питер. Острый приступ ностальгии против разума толкнул меня с насиженного рифа в открытое море, и я успел одной рукой схватить костюм, но тут с другой его рванули с такой силой, что я моментально оказался под водой 2-3 метра. Там, ударившись об камень и хлебнув отрезвляющего рассола, моментально пришел в себя. «Какие деньги, кретин? Вылезай! «Наверх вы, товарищи!» И в этот миг, как бы подтверждая правильность решения, кто-то очень сильно ёбнул меня по башке. Я вылупил глаза от боли и тут же услышал еще один глухой стук в воде. Словно тяжелый металл ударил по чьей-то крупной башке. На этот раз, слава богу, не моей. Угандоженное существо рядом, видимо, Мурена, на секунду обмерло, а потом, как торпеда, рвануло прочь. Конец нашему поединку положил баллон, все-таки скатившийся с камня, где его оставили без присмотра. Он, безусловно, был прав. Справедливость восторжествовала и нашим, и вашим. Правда, костюм достался не мне, ну так и морской твари, укравшей его, он не по размеру. Я всплыл. Повел рукой направо, потом налево. Рифа не было. То есть он где-то был, и, по всей видимости, совсем рядом. Но я же не кошка, я же не вижу в темноте. Ситуация патовая. Ни рифа, ни костюма, ни ласт. Я почувствовал себя одиноким и никому не нужным, даже себе. Теперь, хочу я этого или нет, я непременно утону. Или продержусь несколько часов в воде, но надежда на это ничтожна. К радости читателя, для которого на этом месте книга могла бы завершиться, а точнее сказать и не начаться, и, к сожалению, целомудренных леди и джентльменов, следующая волна подняла меня и закинула вперед ушибленной головой на тот же злополучный риф, который я теперь готов был целовать до утра. А несколько сильных царапин, полученных при этом о кораллы, никак не омрачали моей радости. До некоторого момента. Момент, кстати, не заставил себя долго ждать. Новый громкий всплеск напомнил мне об акулах. В кино я видел, как они, проклятые, летят на запах крови. Твою мать! Чем, интересно, их можно отпугнуть? Ба! Да у меня же есть свисток, пристегнутый к жилету, специально предназначенный для отпугивания этих никогда не спящих монстров. Свисток, как и следовало ожидать, нерабочий. Везение все-таки редкостное. Я чувствовал себя как герой старого анекдота, который летел в самолете и жаловался соседу. «Мне всегда не везет. Куплю машину — кто-нибудь в меня врежется. Куплю дом — его подожгут. Вот сейчас точно самолет начнет падать». В это время в салон выходит стюардесса. «Уважаемые пассажиры, наш самолет терпит крушение над океаном. Я вам всем раздам свистки для отпугивания акул». «Вот, смотрите, мне сейчас или свисток нерабочий достанется, либо акула окажется глухой». Оставалось надеяться, что акулы сейчас заняты и едят кого-нибудь другого. Очень странно и по-немецки подозрительно смотрели на меня германские пассажиры небольшого прогулочного арабского суденышка, подобравшего ранним утром мое измученное, почти окоченевшее тело. «Ты что здесь делаешь?» — спросил капитан. «В Халаиб еду автостопом!» — отбарабанил я в ответ зубами. «Не подбросите?» «Я тебя знаю!» — засмеялся Кэп. «Ты дайвингом занимаешься!» «Тебя забыли? Или силу воли тренируешь?» «Ладно, лезь, кубрик, спи!» Заматываясь как в кокон во все одеяла, которые принесли, я уже смутно воспринимал мир. Голова моя уже не кружилась от успеха. Корона съехала на бок, крылья за плечами отвисли, ноги посинели, и серенада больше не звучала в ушах. И это я-то не могу обидеть своих малышей. Ха-ха-ха-ха! Кто вам такое сказал? Ведь в ответ на их неблагодарность во мне просыпалась ярость. Вы не любите меня, а я вас просто ненавижу! Последняя мысль, мелькнувшая в моем засыпающем мозгу, гудела как набат. «Погодите, скоты, сейчас меня привезут в порт. Сейчас я вам, пидорасам, хорошо в деревне летом!» Как на речке на мели парни девушек встречали, их цветами привечали, после все-таки ж ебли. «Слушай, Паша, а у тебя были худые-прихудые бабы?» Этот интимный разговор я специально начал очень громко. «Ну как они в сексе? Расскажи!» «По-разному!» — не менее громко отвечал он. «Ведь это же смотря насколько худые! Вот если такие, как Ирка, то... Хотя она не очень худая! Ирка, ну-ка встань, мы на тебя посмотрим!» Одна из двух девочек, сидящих на грядке моркови, чуть впереди нас, обиженно дернула плечом. Вторая еще ниже наклонила голову к грядке и хмыкнула. «Хотя нет, знаешь, Ирка не очень худая», — цинично прокомментировал он. «Жопа вон какая толстая! А как тебе, кстати, бабы с большими жопами?» Девчонки нервничали, явно раздумывая, отползти от нас подальше или пока подождать. А мы продолжали наши мужские беседы, начатые, собственно, только ради того, чтобы над бабами же и поиздеваться. Развлекаться в то жаркое лето 89-го года, когда всех поступивших в институт имени культуры отправили в совхоз имени Тельмана полоть морковку, было больше нечем. Я говорил, конечно, в прошлой главе, что девственницы меня очень интересовали, но они ведь как приправа к основному блюду. С ними может выгореть, может нет, а если и получится, то далеко не сразу. А где тот бурный регулярный секс, которого жаждешь после армии, а? Мне тогда был уже 21 год, моему приятелю чуть больше. При этом почти все девочки нашего курса были малолетками, которых родители заставили поступать сразу после школы. Итак, девчонки были молодые и поэтому не давали. Страна еще не перешла в эпоху сексуального разгула, но в чем-то это было нам на руку. Студентки к нашей дикой болтовне прислушивались, ведь никаких других сведений о сексе у них не было. Так что ужаса они не выказывали, впрочем, радости в их взглядах тоже не наблюдалось. Вечером за нами приходил автобус, и мы в него залезали торопливой толпой, так как мест на всех не хватало. Самое главное было усесться на сиденье и потом, как бы нехотя, предложить какой-нибудь тёлке присесть тебе на колени. А по дороге я, конечно, успевал облапать все, что меня интересовало. Но, увы, на этом эротические игры и заканчивались. А по вечерам в совхозе начиналась культурная жизнь. Студенты несут культуры, как-никак. Все пели и все танцевали. И все выделывались кто как мог. Молодые звезды зажигали с концертами. До сих пор помню одного замечательного еврейского мальчика, приехавшего из Казахстана, прыщавого до невозможности и до боли похожего на огурец, который потерли на терке, что не мешало ему быть хорошим мальчиком. И главное, настоящим, подающим надежды комиком, который, правда, считал себя трагиком. Но он еще не разобрался толком в себе, не понял, что за такими, как он, будущее. Мы сразу выучили наизусть его песню «Наш неконвертируемый рубль». Он сам написал музыку и дебильные стихи. И сам же сыграл, и сам же спел. Редкость, когда человек может столько вещей сделать одновременно. Зал лежал от смеха, когда он на полном серьезе пел про наши российские рубли, подыгрывая себе на рояле. А я выделялся тем, что был единственным человеком из потока, которому уже тогда народ посвящал песни. Про меня их было целых три. Бомжовое лирическое, бомжовое патетическое и бомжовое трагическое. Бомжовое, ну, потому что у меня кличка была такая — бомж. Выглядел я так. Помято и лохмато. Зато, по-моему, очень колоритно. А звучало это все ночью у костра под гитару просто шикарно. Ну, вот, например, лирическое. «Темная ночь, на манометрах стрелка молчит, пригорюнившись возле печи, молодая бомжиха сидит». Или патетическая. «Бомж живет, не знает ничего о том, что одна бомжиха думает о нем. А возле магазина пью одеколон, а любовь бомжачья крепче с каждым днем». Да, все это было чудесно, кроме одного. Для активной сексуальной жизни мне звездности все еще явно не хватало. А на утро, неудовлетворенные, мы вновь ехали на свежезеленые морковные плантации. «Танька!» — начал приставать я в автобусе к одной девчонке. Не дают так хоть поговорить. «Танька, ну скажи, а ты как больше любишь? Сзади, сверху или сбоку?» Она покраснела, глазоньки оквадратились, рот от изумления распахнулся, а я еще добил ее вопросом. «Ну, скажи честно, ты в попу даешь?» Танюха готова была рухнуть в обморок. Такой сильной реакции я, конечно, не ожидал, но девочка была, ясное дело, дура. Откуда-то с Кавказа. Русская, но воспитание сурового, восточного. Одевалась безвкусно и ходила с огромной накрученной и начесанной челкой в куртке пузырем. Из-за этой гребаной куртки или из-за ее просто анекдотической глупости мы за глаза называли девочку «тыквой». «Тань, ну что ты молчишь? Ну, вспоминаешь, что ли?»
3: «Да я вообще еще девочка», — пробормотала растерявшаяся тыква.
2: «Девочка? Да ты что?» Я даже подпрыгнул. То, что здесь чуть ли не все девочки, и без сопливых было ясно. Но чтобы так публично признаться, вот это уморило. Обычно ведь нам самим приходилось искать повод для веселья, а тут такой подарок. И начался реальный классический затопт. Мы доставали ее весь месяц во время этого дико скучно-морковного подвига. Повод, не повод, какая разница. Приходили вечером на дискотеку и тут же успевали отметиться.
3: «Бабы, какие вы все красивые, нарядные!
2: Но знаете, это все равно ерунда, потому что девочка у нас всего одна!» Утром, с трудом проснувшись и влезая в автобус, снова поминали Таньку.
1: «Слушай, а ты все еще девочка?»
3: «А че, вчера вечером никому не дала?»
2: «Тебя никто не трахает, наверное, потому что ты страшная».
3: «Я не страшная, я молодая и красивая».
2: «Значит, потому что глупая».
3: И все-таки в этом сонном царстве мне иногда удавались победы. Так я сумел уговорить одну девицу из интеллигентной семьи, не очень симпатичной, но умненькой, что называется, белая кость, очень интересная, прийти вечером к нам на костер. Пообещал, что будет много народу, песни, пляски народов мира и даже пива. А в то время за бутылку пива чуть ли не исключали из института. Вечером она появилась. Костер был, пиво тоже. Народ, разумеется, отсутствовал. Ну, зачем нам зрители? Зато был я. Ждал ее на принесенной из барака паре матрасов. Ну, сидеть-то на чем-то надо. Так вот, пиво мы выпили быстро, ночь была прекрасна. И стал я потихонечку заваливать ее на матрасик.
2: «Вы что, Роман?» — громко возмутилась она.
3: Эротически мои мечты тут же рассеялись в прах. Разбились о всю ту же банальную причину. Разумеется, оказалось, что и она еще члена в глаза не видела. И поэтому не даст.
2: «Ну, хоть мне-то сделаешь?» — уже скрипя зубами выдавил я.
3: «Что сделать?»

0: уставилась на то, что вытекло изо рта. «Ой, извините», — смущенно прошептала она, поднесла руку ко рту, внимательно рассмотрела, слизнула и проглотила. После чего, задравши хвост, удрала в лагерь. «Да, сейчас этот наивный минет навевает ностальгические воспоминания, а тогда...» Тогда, собирая матрасы, я уже мысленно посылал ее ко всем морковным чертям. Ну, не хочешь трахаться, и не надо. И красивше, изговор тебя найду, зло думал я. Хотя и этот маленький успех меня окрылил. Ну, хоть что-то. С паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок. И уже на следующий день, на крылах победы, пусть и небольшой, я стал строить планы, как склеить новую девочку. Мне уже приглянулась одна. Проблема была только в том, что ходила она, как это всегда у них бывает, со страшной толстой подругой. Приложив усилия, подругу я сумел отшить и спокойно взялся за убалтывание своей жертвы. «Кстати, отпуск скоро. Ты что думаешь делать? Может, на один день поехать в Питер? Остановимся у меня». И девочка, о чудо, на экскурсию по городу согласилась. Мы дружной компанией, Паша, его баба, я и она, поехали ко мне, прямиком на квартиру к деду и бабке. Оба они оттопыривались в Ялте, совершенно не ожидая в своем доме юношеских оргий. Дверь квартиры, конечно же, оказалась заперта. Ключей от нее у меня, естественно, не было. Я боялся потерять их в морковном раю и оставил родителям. А они, услышав просьбу о ключах, вдруг уперлись рогом. «Зачем тебе ключи? Приходи и спи у нас», — заявила мама. «Ага, сейчас. Дождаться, что я откажусь от такой трудной победы? Женщина, ты что?» Я поднялся к соседям наверх, попросил у них Фомку, и совершенно цинично, рискуя получить нагоняй от курортничков, вскрыл ворота. После всех этих мытарств, после невыносимо долгого ужина с выпивкой, я наконец-то очутился в комнате один на один со своей суженой. И только взялся за резинку ее трусов, как... «А что ты хочешь делать?» «Ой, извини, у меня месячные».
1: «Твою мать!» Стон Тарзана, преданного читой, огласил квартиру. «А почему ты не сказала раньше?»
0: «Ну, я же не думала, что у нас что-то будет».
1: «Ха! Да!» В рот она брать тоже отказалась. Это, видите ли, оскорбляло ее целомудрие. Кое-как я уговорил ее помочь мне хотя бы руками. Вырвав из лап злодейки судьбы не самый приятный оргазм в своей жизни, попытался отвернуться к стенке и уснуть, чтобы этот кошмарный, зря прожитый день поскорее закончился.
0: «Рома!» — услышал я сквозь дремоту.
2: «Ну чего еще?
0: А как у нас будет дальше?»
2: «Что значит дальше?»
0: «Ну, мы с тобой поженимся? Спи, а? Мы еще даже не трахнулись, а ты всякую хрень говоришь». Пытался я уснуть, чтобы снова не думать о сексе. Но существо, лежавшее за стеной, все строило какие-то воздушные замки из своих девственных фантазий и еще полночи донимало меня тупыми девичьими вопросами. Проводив ее с утра и мысленно дав пинка под зад, я тут же про нее забыл.
1: Жизнь на морковке вяло потекла дальше. Хватал девок за многочисленные сиськи и разнокалиберные жопы, пил пиво, не хотел работать. Я даже в итоге нашел девочку, согласную трахаться. Но вышло все это как-то неаппетитно. Неумелое, глупое, привязчивое. И вдруг однажды я узнал интереснейшую вещь, что по ночам кинофотчики, ну, студенты кинофотофакультета, устраивают оргии в бане. Только попасть туда посторонним трудно. Мерзавцы закрываются на все замки и не открывают никому, даже родной матери. А кинофотчики были самые старые и тертые среди абитуриентов. На это отделение поступали люди, которые уже работали в кино, на телевидении, в журналах, газетах, и которым для продвижения в карьере не хватало дополнительного образования. Но и я уже не был школьником, так что закарифаниться с кем-то из этой компании мне труда не составило. Вечером я примчался на гулянку, и мне открыли дверь. Я оказался уже не среди школьниц, а среди молодушек,
0: лет это к 20.

0: 5. Довольно скоро я уединился с одной из них в темной парилке на верхней полке. Это был быстрый секс на березовых жестких вениках, которые щекотали ей жопу и впивались мне в коленки. Секс без уговоров и прелюдий. Секс без вопросов о свадьбе и прочего. Девица получила удовольствие и исчезла, сказав «пока». Я остался лежать, подложив шайку под голову. После месяца уговоров неподдающихся девственниц, долгих пустых ухаживаний, пробивания стены головой, тебя вдруг затаскивают в темную комнату, трахают без вопросов и разговоров, а потом выкидывают из жизни, сказав «пока». «Ничего себе», — сказал я себе. Потом подумал, а что переживать-то? Ведь я и сам такой. Правда, через 2 дня я перестал воспринимать себя как циника, потому что сильно увлекся. Наконец-то я встретил девочку своей мечты. Мы познакомились, о чем-то поговорили. Она сказала, что ее зовут Лена и что ей некогда. На следующий день я пошел ее искать, но не нашел. Ну, потому что забыл, как она выглядит. «А где эта девушка, с которой вчера меня знакомили?» Все интересовался я у приятелей. «Да вот она, не видишь, что ли?» Оказалось, что она находилась рядом. Но так как я близорук, то просто не увидел ее тогда. Девушку, которая в будущем и стала моей женой.
1: Ну, блять, Хоттабыч, погоди. Враги, кругом одни враги. Бардак и полная тоска. Папаня свесил в облака кроссовки, стряхивал песок и материл гусей как мог. Хуячим долго, скоро сутки. Пошевелитесь, что ли, утки. Эй, что внизу за обстановка? Папан подергал заголовку гуся-носителя. Покой? «Да-да, следите за пиздой, она ведь главная у нас. Пизда, ну просто первый класс, всю жизнь практически в полете. И что, вы все, небось, ебете свою начальницу, ведь так?» – изрек папаня. Но косяк на папу посмотрел с укором. «Ебемся? С этим мухомором?» Старушка Акка Кнабикайзе, как метко бы подметил Драйзер, «трагедия». А не пизда, старят влагалище года. Хуячат гуси, ветер свищет, на тучке ангелок сидит, чуть сбоку жаворонок дрыщет, и папа по небу летит. Тут сердобольная старушка промямлила: «Пора вздремнуть, садимся срочно на опушку, выбьем по сотке, чтобы уснуть, пожрем осоки, покемарим, а утром дальше похуярим». Все за гусыни на посадку. Разбили у костра палатку, открыли водку, заебись, бухнули. «Папа, я пись-пись!» И убежал за бугорок. Глядит, сидит все тот же клоп, блоха, волшебная зараза, и говорит такую фразу: «Ну что, допрыгался герой? Усышься, маленький какой!» «Папаша, и не говорите, терлим-бом-бом, терлим-бом-бом. Вы мне размер назад верните, пожалуйста. Там, за бугром, Финляндии не разберут, и пиво мне не подадут».
2: «А хуй тебе! Иди отсюда! В пути, придурок, жди 3 чуда. Одно. Лишь палочкой и 9 дырок крыс ненасытных усмирит. Второе. Вынув из мундира, король головку обнажит. А третье. На своем пути придется кое-кого спасти. Вот, может быть, тогда...» Заржала блоха и тут же ускакала. Папань застегнул ширинку. Бегом опять на вечеринку. Так-так, все тот же коридор. А где же гуси? Где бугор? Колючка? Ебаный ты в рот. Бараки? Что это?
1: «Ну вот, попался хуеплётик, славно! Твои друзья в бараке 6!» С очком из марли хуй забавный накрыл папаню.
2: «Пойман, есть!»
1: «Кто вы?» — папан задрал ебальник.
2: «Я Дынин, лагеря начальник. Тут лагерь, ферма. Мы гусей вылавливаем, пиздюлей выдаем, и гусь домашним становится. Ребяткам вашим в лесу, вы, не повезло. Нажрались? Мы их и того». Товарищ Дынин отряхнул папаньку, в тряпку завернул и запихал себе в карман. Папашка высунулся. «Гам гусиный, перышки летят, на вышках снайперы сидят, а посреди двора 2 бака с лапшой кипящей и собака. Собака Баскервилей. Да, вздохнул папаня. Вот пизда, старушка Акак Набекайзе. Как метко бы подметил Драйзер, под старость просто охуела. За стаей, блядь, не доглядела. И не видать нам аквапарка, и Хеннесси не похлебать. Но чу, надсмотрщик прокаркал. Построится, ебёна мать! Ветеринарный доктор Ватсон гусей на вшивость проверял, и тех, кто все еще пытался горланить, в баки отправлял. У папки с глаз слеза скатилась. Его команда появилась. «Откуда?» — Ватсон поднял кнут. «Из леса! В Хельсинки гребут!» — пропел в ответ ветеринару товарищ Дынин под гитару. «Кто главный?» Тут гусак один из строя вышел. «Я! Мартын!» «Ай, молодца!» — смекнул отец. «Не то вы бабушке пиздец. Пустили бабку на подушке. Ай да Мартын!» Помог старушке. «Мартына в карцер!» Доктор Ватсон кнутом гусю переебал и начал мило улыбаться. «Что хуй крылатый? Отлетал? Мясник! Фашист!» Папаня злился. «Звонок!» Отец с трудом спустился по брючине и к двери.
3: «Кто?»
2: Оттуда резко. «Хуй в пальто!» Папан открыл. Там в форме новой Пал Палыч, местный участковый. «Что ты творишь тут, Иванов?» «Читаю книгу про коров. Ой, нет, про этих, про гусей. А сын твой где?» «Да он, злодей, к братве уехал. Расстрелять решили мы соседей». «Блядь, ты Иванов, а не отец!» Опять обшмыгался. «Пиздец, бери подмышку свою чтиво и похуярили, мудила!»
4: У армянского радио спросили: «Скажите, а почему негры такие вонючие? А чтобы слепые их тоже могли ненавидеть?» Просыпается с утра жена, толкает в бок мужа и говорит: «Дорогой, мне сегодня приснился сон. Просто потрясающая елочка. Вся увешана хуями. Внизу маленький, чуть повыше, побольше. И огромное такое хуище на вершине». Муж говорит: «Ну, мой-то был наверху». Она говорит: «Да что ты? Что ты? В самом низу висел». Но на следующее утро просыпается муж и толкает жену локтем в бок и говорит: «Слушай, дорогая, знаешь, мне сегодня приснилась та же самая елочка. Только вместо хуев на ней висели пёзды. Вот внизу маленький, чуть повыше, побольше. И такая мохнатая красавица на вершине». Жена говорит: «Ну, моя-то внизу была?» Он говорит: «Конечно, в ней елка стояла». К Кашпировскому приехали бандиты и говорят: «Есть у тебя крыша-то?» Он говорит: «Нету». Он говорит: «Будешь нам платить». Он говорит: «А сколько?» Он говорит: $10,000 в месяц. Он говорит: «Натя, обосритесь». Они ушли, значит, целый месяц срут без остановки. Они к ним приходят и говорят: «Слушай, возьми 20-ак, сделай так, чтобы мы не срали». Он говорит: «Хорошо, пацаны, не срите». Они уходят, раздулись все как барабанные, целый месяц не срут. Они приходят и говорят: «Слушай, вот тебе полтан, сделай, чтобы было все путем». Он говорит: «Ребята, все путем». Говорит: «Парень, ты за базар-то отвечаешь?» Он говорит: «Конечно, пацаны, не ссыте». Старенькие анекдоты. Я люблю вообще старые анекдоты. Есть в моей коллекции такая классика жанра. «Доктор, у меня пизда воняет». «Мыть не пробовали?» «Да ну и нахуй вонючую». Ну, вот краткость — сестра таланта в некотором роде. В трамвае стоит бабушка, рядом с ней мальчик маленький. Бабушка достает табакерочку, пунишку табака вправо назад. «Апчхи!» Мальчик говорит: «Будьте здоровы, бабушка». Она говорит: «Спасибо, внучек». Берет опять табачку в левую ноздрю. «Апчхи!» Он говорит: «Будьте здоровы, бабушка». Она говорит: «Глупый ты мальчик. Ведь я же чихаю не потому, что больная, а потому, что табак нюхаю». Он говорит: «Да нам, бабушка, все равно. Вы хоть хуй нюхайте, а пионер должен быть всегда вежливым». В эстонском метро объявление по селектору: «Осторожно! Двери закрываются, следующая остановка». О, следующая остановка. Это философский, эстонский анекдот. Сидит парень в трамвае, и дедушка такой, инвалид, с палочкой. Говорит: «Молодой человек, вы бы уступили место?» Он говорит: «Зачем?» Он говорит: «Я вот, между прочим, в 42-м ногу потерял». Он говорит: «Дед, ну не пизди, бля. Ехал сегодня в 42-м, нет нихуя там твоей ноги, бля».
3: сидит опять наркоман, а рядом с ним бабушка стоит, и мест свободных нет. Бабка говорит: внучек, ты бы встал? Он на нее посмотрел, говорит: бабка, я понял твой прикол. Я, значит, встану, а ты, бля, сядешь, да? Мужик вызывает к себе правление ЖСК и говорит: я не могу больше жить в этой квартире. Ему говорит: ну почему вы не можете жить? Он говорит: видите, что там во дворе? Говорит: женская баня. Хорошо. Они говорят: ну и что, в чем проблема? Ну, говорит, вот видите окно там? Вот напротив моего окна. Он говорит: видим. Ну вот смотрите, видите что-нибудь? Нет. Ну-ка, на диванчик встаньте. Так, видите? Нет, ничего не видите. Так, он говорит: а на шкафчик залезьте. Так, вот уже что-то вижу. А вы тянитесь, тянитесь к окошку. Вот, вот еще, еще, еще. Тут хуяк упал. Он говорит: вот видите, а я так каждый день. Блин. Мужик пошел в баню. Смотрит, там наркоманы стоят, разгоняются. Он говорит: ребята, продайте травки-то. Они говорят: на, возьми. Говорит: а если трава голимая? Говорит: деньги вернем. Говорит: хорошо. Забил косяк, выкурил — ноль. Второй забил, выкурил — ноль. Третий забил, выкурил — ноль. Думает: блять, пойду сейчас на хоть деньги обратно возьму. Подходит наркоман, говорит: ребята, бля, короче, вы заебали, бля, трава голимая, деньги давайте назад. Те говорят: да пошел ты нахуй. И побежали. Он за ними, блядь. Они в машину, он такси тормознул, тоже за ними, блядь. Они в лес, машина за ними в лес. Хуяк, заехали, блядь, на опушку. Он смотрит: блядь, нихуя, блядь, нету, блядь, и съебались наркоманы. Но тут шофер поворачивает голову и говорит: слушай, а ты голый же, ёпта, как ты мне деньги будешь давать-то? Тот такой: да нет у меня денег. Говорит: пошел нахуй из моей машины. Выкинул его, то стоит, вроде в лес, блядь, темно, дождь пошел. Что делать-то? Ну, думаю, да я хоть посру, блядь. Пристроился под кустик, вдруг голос: мужик, ну ты заебал, блядь, срать в парилке-то, блядь. Двое новых русских приехали в сауну, и, значит, говорят: холодно, короче, нужно пару поддать. Банщик говорит: сейчас будет, вы пока пейте тут водочку с бабами туда-сюда, и все будет, будет пар. Ну вот, те пьют и кричат: пару подай, пару подай. Он говорит: да-да-да, все будет, все хорошо. Ну вот, через полчаса они говорят: ну, готово? Говорит: готово. Открывает дверь в парилку, там вообще льдины такие, иней. Он говорит: мужик, ты что, ебанулся? А где пар-то? Он такой: новый русский построил себе дом, привел друзей, водит их, показывает все. Говорит: вот картину мне нарисовал Ростропович, вот эту картину нарисовал мне Гергиев. Один не выдержит, говорит: Колян, ты чего? Они же эти, блядь, музыканты. То говорит: Вова, когда я человеку говорю рисуй, он, блядь, рисует, блядь. В жопу 600-го врезается запорожец, из 600-го выходит 4 амбала, из Запорожца выходит старенький дедушка с автоматом Калашникова. Они говорят: дед, мы все поняли, сейчас разъезжаемся. Он говорит: стоять. На первый, второй рассчитались. Они говорят: дед, ты что, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит: хорошо, первый, второй, первый, второй. Он говорит: теперь первые номера ебут в жопу вторых. Я говорю: дед, ты что, бля, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит: хорошо, хорошо. Первые номера отъебали вторых. Он говорит: мы поехали уже. Он говорит: стоять, бля. Теперь вторые номера ебут в жопу первых. Я говорю: дед, хуяк с очередь. Хорошо, хорошо, как скажешь, дед. Вторые номера ебут в жопу первых. Он говорит: теперь разбились по парам и начали танцевать. Они танцуют, дед садится в Запорожье, собирается уезжать. Они танцуют и говорят: дед, блять, ты нахуй не представляешь, какую ты беду на себя накликал, потому что мы банда. Дед открывает окошечко и говорит: какая нахуй, бля, банда? Вы, блять, шайка пидорасов, блять. Звонок на радиостанцию. Диджей снимает трубку, говорит: алло, чем могу помочь? На том конце женский голос: дорогой, у меня есть одна большая мечта. Я бы очень хотел встречаться с модным российским певцом. Диджей говорит: да что вы, девушка, не женское это дело встречаться с модным российским певцом. Пидорас приходит в колбасный отдел и говорит: колбаски мне можно? 200 граммов. И вот спрашивает: вам порезать? Он говорит: ну что вы, у меня же жопа, а не копилка.

0: Пришло время прощаться. Мне остается только напомнить: мужики, не нажирайтесь. Нажрались — не бросайте друг друга. Бросили — переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. Пока.
1: Подходит к дверям рая и просится вовнутрь. «А что ты сделал в жизни хорошего?» — спросил его стоявший у ворот святой Петр. «Ну, однажды я дал бедному доллар». «Ну хорошо, а еще что-нибудь?» Негр долго думал и говорит: «Ну, потом я еще однажды дал другому нищему 50 центов». «И все?» — спрашивает апостол Петр. Он говорит: «Да». Святой Петр уходит за ворота, отсутствует 2 часа, возвращается и говорит: «Вот тебе твои сраные 1,5 доллара и вали отсюда нахуй». Сара стоит посреди комнаты и причитает: «Ой, Абрам! Ой, Абрам! Ну как же ты мог сломать новый стул, а? Как же ты мог испортить новую люстру? Нет, мое сердце не выдержит. Ты что, не мог повеситься в другом месте?»
2: «Видите, молодой человек, эти полки с книгами? Их все написал я. А когда мне было 16 лет, я познакомился с чудесной девочкой, и мы пошли на сеновал. Но у нас тогда ничего не получилось. Мы все время проваливались в сено. Так вот, если бы взять 10 этих книг и положить ей тогда под попку...» На днях звонит мобильный, и в трубке щебечет невинный женский голосок: «Рома, как дела?» Пытаюсь изо всех сил сообразить, кто это. «Ну, вы сами представляете, сколько баб может позвонить». «Дела... да, в общем, ничего. А у тебя?»
3: «Тоже. Хотел с тобой встретиться. Может, пересечемся где-нибудь?»
2: «Давай». «Интересно, кто же это?» Минуту торможу, но голосок уже сам решил представиться. Оказывается, это моя бывшая танцовщица Срака. Та самая, что признавалась мне в любви и тут же ехала трахаться за деньги. А, впрочем, давно это было, а раз она звонит, то чего же не встретиться? Всегда любопытно пообщаться с человеком, которого не видел столько времени. 6 лет. Правда, встреча все откладывалась. Срака не успевала поймать момент, когда я приезжаю в Питер. Или не спешила ловить. Разве ее разберешь? А может, я приеду к тебе в Москву? Я все равно собираюсь туда на денек. Как-то по телефону спросила она. Приезжай. Я сейчас один. Если ты на денек. Следующий звонок от нее раздался в 6 утра. «Запиши номер поезда и вагон!» — перекрикивая стук колес, кричала Срака. «Я через час в Москве!» «Запиши адрес! Сама доберешься!» Неужели я бы поперся ее встречать? С ума сошла! И, продиктовав ей адрес, снова уснул до следующего звонка. Уже в дверь. Открыл и оторопел. Куколка заявилась с огромным чемоданом.
4: «Ты же сказал, что всего не на денек».
2: «Да, ну или на 2. Ну какая разница? Знаешь, тут Срака выдала что-то невиданное. Самое главное — мы снова вместе». «Мы?» В полном недоумении я задумался над этим «мы». То есть я плюс девица, которая 6 лет никак не давала о себе знать и совсем не интересовалась мною, да на которую и мне было насрать. Вообще-то, она говорила, что едет в Москву по своим делам, а не ради меня. Мы снова вместе. Да. А она уже проскользнула в дверь, ловко втянув за собой тяжеленный баул, и тут же стала снимать с себя зимнее пальтишко, которое, бог мой, носила еще 7 лет назад. Неужели за годы блядства ничего не нажила? Скорее все профукала, будучи уверенной, что всегда найдет богатого лоха. Ну а мне, впрочем, в такую рань все равно не хотелось разбираться в подробностях чужой биографии, и я отправился досыпать. Нежданно свалившееся на мою голову сокровище приняло душ и тоже полезло под одеяло. Заметьте, не я это предложил, а бывшая танцовщица, между прочим, потяжелела. Ее роскошная жопа и в годы юности своей хозяйки, ведшая отдельное существование, нынче просто отвисла. На бедрах появились растяжки. Да, обратно на работу в танцовщице ее уже и не позовешь. Только если переспать по старой памяти. Проснулся я к обеду.
3: которого, правда, так и не дождался, и отправился умываться. В ванной Срака уже по-хозяйски расставил свою дешевую косметику, и, видимо, оглядевшись вокруг и поняв, что женщиной в доме, заметьте, ни бедным не пахнет, она решила, что и тут ей может подвернуться шанс. Так зачем упускать? Правда, и от имеющихся у нее первоначальных планов она явно отказываться не собиралась. Пока я чистил зубы, ее мобильник звонил 2 раза. Она хватала его и выбегала в другую комнату пошептаться, параллельно накрашивая мордашку, словно собираясь сегодня посетить конкурс красоты для отставных. Наконец она закончила наряжаться и сказала, что пойдет погулять по городу. Ей очень хочется Третьяковку посмотреть. Понимая и разделяя ее глубокую любовь к искусству, я все-таки решил расставить точки над «и». «Слушай, если у тебя в Москве мужик, но ты стесняешься заявиться к нему сразу с чемоданом, ты так и скажи. Я все равно тебе разрешу переночевать 2 дня или оставить здесь вещи». «Как ты можешь такое думать? Я же сказала, что просто давно хотела тебя увидеть!» — воскликнула она. «Неужели я могу так обманывать?» «Ты еще и не так можешь!» Пришлось мне напомнить ей об этом. «Рома, перестань. Я решила, что хочу быть только с тобой. Вспомни. Вспомни, какая у нас была любовь».
4: «Помню. Как ты наставила мне рога. А, кстати, где тот наш общий друг, твой мужик?»
3: «Ах, ну, в общем, он давно в прошлом. Да и не было у меня с ним ничего. Он меня просто подвозил. А потом мы с ним просто жили 4 года. Я люблю тебя одного. Вот сейчас только схожу в Третьяковку и вернусь». Еще раз, глянув в зеркало и поправив перышки, птичка вылетела в подъезд, где ее мобильный снова нетерпеливо зазвенел. Как вы уже, наверное, догадались, я в этот период жил один. Делать мне особенно было нечего, а этот внезапный визит обещал некоторое разнообразие в жизни. Лекарство от скуки. Интересно же посмотреть, как она на этот раз будет выкручиваться, когда ее поймают на двойной игре. Но если она вдруг не врет и правда пошла в Третьяковку, тем более ужасно интересно посмотреть на такое невиданное чудо. Раскаявшаяся грешница. Кажется, такая была в истории только одна — Мария Магдалина. Она была единственная, поэтому и прославилась. Народ просто обалдел. Ну кто в такое мог поверить? Срака не стала потрясать человечество. Так что чудо я не увидел. Нынче, знаете ли, чудеса редки. Девушка продержалась панькой ровно 1 день. На 2-й обнаружилось, что парень у нее в Москве все-таки есть. Правда, он просто старинный друг и не более. «Ага, а ему-то про меня то же самое говоришь?» — поинтересовался я у Сраки, когда после секса валялся с ней в постели. «Нет, Рома, я рассказал тебе, что ты мне дороже всех!» Она чмокнула меня и снова засобиралась, видимо, в Пушкинский музей. На 3-й день ее пребывания ко мне заехали старинные питерские друзья, и мы устроили пьянку. Махнув вискаря, Срака неожиданно раздухарилась. Слово за слово она пообещала им, что немедленно станцует стриптиз, если вы мне заплатите. «Как же это? Ты приехала к Роме, клянешься ему в любви и уже готова раздеться перед нами?» — подкалывали они. «Ведь у нормальных людей такое поведение ничего, кроме недоумения, не вызывает. Только за деньги!» Дурное создание еще считало нужным это уточнить. Но вскоре, поняв, что компания просто издевается над ней, она устроила нам всем истерику. Оказалось, что это мы все плохие, и совсем не так ее поняли. А она вообще, может, всегда любила только меня. Правда, на следующий вечер она снова улизнула из дома и на этот раз гуляла до упора. Мне самому пришлось собрать чемодан все ее вещи, чтобы сразу выдать ей их, как только она появится. В 7:30 утра, осторожно открыв дверь ключом, который я сам ей дал, получила от меня чемодан в руки. Ну а на что она еще рассчитывала? Ситуация дошла до полного абсурда, до настоящего кретинизма. Жить у меня, крутить мозги и мне, и своему парню, который наверняка уверен, что мы с ней только друзья. Для убедительности она могла наплести, что я живу с бабой, а к друзьям все равно во сколько возвращаться. Ночью, утром. В общем-то, я сам дал этой ситуации дойти до предела, до маразма. Интересно же посмотреть, как себя будет вести охотница за 2 зайцами. Ведь должен же наступить момент, когда надо выбрать. Но ведь не разорвешься же. А нет. Конечно, нормальный человек сразу бы ее выставил. Но я тогда уже работал над этим трактатом, увлекся и мне было любопытно, что же будет, если дать такой вот волю. Так что не судите строго, это был просто творческий эксперимент. Поэкспериментировал. Мои питерские друзья, наблюдавшие за этой удивительной картиной, поспорили со мной, что точно так же через 6 лет в моей квартире с чемоданчиком поношенных вещей, купленных еще мною, нарисуется киска. С парой золотых колечек, уцелевшей из той бездны, что пропала в ломбардах, театрально заломит руки и воскликнет, что любила только меня. Все остальное, ах, было только горькой ошибкой. Что в переводе означает «не нашла другого лоха, а сама ничего не умею». Кто-нибудь сердобольный сейчас скажет, а может, она и вправду раскаялась, обожглась, получила возможность сравнить самцов, оценить, прозрела, поняла, что была неправа, и, может, стоит ее вернуть назад. За одного битого двух небитых дают, но... Хотят, конечно, люди верить в чудеса, но в случае с бледями чудеса не происходят. Они не знают любви. А может, это тенденция? И девочки, не зная любви, могут только выгадывать, на красное или на черное или на красное. А может выпасть и зеро. Срака однажды уже ошиблась. Между мною и постоянным гостем клуба выбрала последнего. Он торговал подержанными машинами и был в шоколаде. До того, как не грянул кризис. Ее, наверное, ошарашил этот момент. А у меня все тогда было в относительном порядке. Как мне говорил один мой знакомый азербайджанец. «Ромочка, помни, люди всегда будут пить, курить и трахаться». Я бы добавил к этому и веселиться. А раз будут, значит, будет нужен такой человек, как я. Стриптизерка все это просчитать не в силах. Но она прикидывает другое. Разглядывая себя в зеркало, думает, я еще не стара. Даже напротив, молода и красива. Может еще реально все вернуть? И она будет узнавать о тебе. Будет ловить момент, когда все у тебя плохо. В личной жизни, разумеется. Чтобы эффектно появиться в это время, утешить и привести в твою жизнь необыкновенную радость. Разумеется, если она услышит, что у тебя плохо с деньгами, она не появится никогда. Я не хочу говорить, что это свойственно только танцовщицам стриптиза. Эти сомнения, а на какую лошадь ставить, свойственны очень многим женщинам. Просто чем больше лошадок, тем труднее выбор, тем выше требования. Стриптизерка выбирает из 5000, а обычная баба только из 5. Но меня уже тошнит. И на работе каждый день одно и то же. Приходят мужики, напиваются, и то там, то сям звучит банальная фраза насчет продолжения банкета. «Девчонки, а может, вы с нами?» Могут и согласиться. Нередко после прекрасно проведенной ночи им предлагают встречаться и дальше, а то и жить вместе. Так нет же. Заходишь в гримерку, а там обсуждение. Этот лысый, второй толстый, третий хоть богатый, но жадный. Хорош гнать, вмешиваюсь я. Жадный, значит, все в семье будет оставаться. Не будет по клубам прожирать. Свободный мужик, забирай. Ой, Рома, да ладно. Последний день живем, что ли? Сообщают они и выглядывают в щелочку из-за кулис, кто же сегодня там в зале. А ну как там принц забрел на огонек? Абсентику глотнуть. Они что, надеются, что появление принца будет ясно как день? Принц был молод, но статью своею и мелодикой трепетной речи поразил всех собравшихся в зале гостей, как во тьме появление свечи. Сказка, ё-моё! А впрочем, и сказок они не читали. В сказках настоящие принцы всегда скрываются за образом Шрека. А девочки все ждут и ждут, все ищут и ищут. И не могут разглядеть, и не могут поверить. Даже живя с принцем, косятся на других. И кажется им, ах, еще не все потеряно. Кто-то поманит, и она тут же сделает рывок. И в этом случае потеряет все. Ее выставят. Принц тоже не дурак. Он же видит, что лягушка снова собралась на болото женихов ловить. А с ним она просто место застолбила. Мурка задумчиво в небо глядит. Может быть, там колбаса пролетит. Мысль, что бывают еще чудеса, даже приятнее, чем колбаса. А че все о них да о них? Много еще есть чего вспомнить. Время в книге идет быстрее, чем в жизни, и с момента, описанного в первой главе, когда я подростком мечтал подсмотреть, что там скрывается у девчонок в трусах, прошло больше 20 лет. Целая жизнь. А выводы? А нафиг мне их делать? Пусть их делает жизнь. Она сама все расставляет по местам. И я тут не режиссер. Так, рядовой зритель. Даже не из первых рядов. Сижу, курю, смотрю, что происходит с людьми, которых когда-то знал. Вот 3 года назад нарисовалась Анна Сергеевна. Та самая красивая дылда. Врачиха, которая убегала от меня по шкафам и не давалась без боя. Рассказала жуткую историю своей жизни. Живет в северном городе. Была замужем, развелась, остался ребенок. Она еще молода, какие-то 34, а мужика не найти, даже для секса. Как это, опешил я, вспоминая, как бились к ней в дверь ухажеры. Видная девочка была, образование хорошее. Кстати, и сейчас она ничего. Да так, ответила Анна Сергеевна, зарплата мизерная. А чтобы познакомиться с мужчиной, нужно пойти в ресторан. Это значит сесть за столик и чего-то заказать. Тут на колготки-то не хватает. А в клубах, конечно, заказывать не обязательно, но там за вход надо платить. Я был потрясен, потому что даже и не был знаком с такой стороной жизни провинциальной женщины. За что судьба задвинула ее в такую жопу? И почему так быстро промчался ее бабский век? Пару раз в год она позволяет себе оттянуться, приехать в Питер к подруге, вместе с ней пройтись по Невскому, поснимать мужиков. В больших городах типа Питера и Москвы, хотя бы улицы есть, где знакомиться можно. А в маленьких на улицах не принято. Если только ты не школьница-студентка. Где-то год назад приезжал Артур. Живет по-прежнему с той же самой супругой в ее родном, тоже провинциальном городе. Работает разнорабочим на стройке. Мы с ним решили вспомнить молодость, сыграть и спеть на улице в переходе, понять, не потеряли ли мы в мастерстве, соберем ли снова толпу и деньги. Говорят же, что вор-карманник должен раз в год обязательно выходить на улицу, подтверждать профессионализм. Так артисты должны проверить, а смогут ли они собрать публику прямо на улице. Там сложнее, чем на концерте, где зритель уже привязан к креслам платой за билет. Вышли. Я оторопел. На нас налетели гоблины, подземные жители. Конченые наркоманы с вакуумом в глазах, сквозь которые видна задняя стенка черепной коробки. Я и не знал, что их так много. «Рома! Рома, привет! Расскажи анекдот!» Нам набросали мелочи, решили, что мы прикалываемся. Пока мы так работали, я увидел, что Артур остался на том же уровне, что и 10 лет назад. Он совсем творчески не вырос со времен студенчества. Так же, как и 10 лет назад, нажрался. Так же у него лопнула струна. Точно так же, как и раньше, не было запасной. Черт! Мы в свое время перестали работать вместе из-за его пьянства. Я злился на него и даже больше на его суженую. Возможно, другая баба сделала бы из него человека. Не давала бы ему пить или еще что-нибудь делала. Может, и подтолкнула бы его к каким-то действиям. В какой-нибудь момент взяла бы и заявила. «Достал ты меня своими песнями! 15 лет поешь одно и то же! Возьми, напиши еще что-нибудь!» Но это сидело, подтирало говно и восхищенно лепетало. «Сыграй еще! Мне так нравится, как ты поешь!» Ее жертвенная, всепрощающая любовь закончилась очень печально. Он 15 лет фигачит одно и то же. Поэтому обречен на нищее существование. Но все равно уверен, что он самый лучший. И что он — солнце. Разве такой судьбы он был достоин? Быть разнорабочим и получать 1500 рублей в месяц? Ну, хорошо, конечно, когда баба любит тебя таким, какой ты есть. Хорошо, когда верна тебе. Вот только одной такой верности недостаточно, чтобы самец мог состояться как мужчина. Для семейного очага, конечно, достаточно, а вот для жизни, если ты хочешь двигаться по ней вперед из песней, нет. Но это не вина бабы, что она такая. Она сама по себе все равно не может испортить жизнь самцу. Она может только помочь ему пройти его путь, но сама не может пройти эту дорогу вместо него. Это, знаете, как палка, которая валяется на дороге. Ты можешь проехать на машине так, что она пробьет колесо. Но та же самая палка, если идешь с ней по болоту, может спасти тебе жизнь. Есть мультик про ежика. Он нашел палку и понял, что она может быть и черпалкой, и копалкой, и в драке отбивалкой, и так далее. Потом он ее выбросил, а наблюдавший за ним заяц офигел. «Ты че? Это же такой ценный предмет! Да че там палка? Палка, она и есть палка! Все самое главное у нас в голове!» Философия сама по себе вещь бесполезная. Нужна еще соображалка, как ее использовать. Женщина может быть опорой. Моя жена была, и она пожертвовала собой, чтобы мне помочь. Именно поэтому я оставил ей все. И квартиры, и деньги. Она реально поставила на себе крест, хотя была самой лучшей актрисой на курсе. Бывают такие слабые палочки, что когда опираешься на нее в трудный момент, она ломается. А бывают еще шикарные трости из слоновой кости, которые являются просто сувениром. На такую нельзя опираться, ее можно держать в руке и всем показывать. Все будут говорить: «Ах, какая трость! Чудесно!» Чудесно, пока тебе не нужна будет опора. Но мозгом должен быть мужчина, а женщина... Женщина пусть будет черепом. Мужчина мясом, а женщина приправой. Есть такое грузинское блюдо. Бараньи котлеты на косточке. Их готовят в виноградном соусе. Он кисловато-сладковатый. Вкус мяса от него становится совершенно другой. И это очень интересное ощущение. Гурманское сравнение, но я именно этого жду от женщины. Чтобы она придала моей жизни новый вкус. Вроде жизнь та же самая. А все чуть-чуть иначе и вкуснее. А вот киска была как Анна на шее. Повисла, и ты отстаешь от жизни. Все идут вперед, а ты занят только ею. Тратишь на нее время, энергию, ведь она сама не может ничего делать, требует от других повышенного внимания. С такими бабами остаешься на том же уровне, а то и тормозишь. У кого-то потерянное время, у кого-то потерянные жизни. Я вот, например, ничего не знаю о том талантливом прыщавом мальчике из Казахстана, который женил на себе прекрасная бурятка. Знаю только, что он не стал известным артистом. Ну, раз он не на виду. У них уже в 20 лет было двое детей, а это большой камень на шее. Может, у него хватило сил пробиться, и он стал хотя бы состоятельным человеком? Хотя это мало кому удавалось из моих знакомых. Зато это получило то, что хотела. Мужа. Все-таки мне повезло. Мне повезло, что я сам сделал свой выбор. Никто не хотел меня захомутать в студенческие годы так, чтобы я сдал назад. Поэтому у меня вроде все получилось. Дом построил, сына родил, дерево посажу на днях. А в чем смысл жизни и где истина? Я, конечно, могу и об этом поговорить. Но роман-то мой о бабах. Может, истина все-таки в том, что мне до сих пор интересно посмотреть, что там у Наташки в трусах. Кажется, не только мне. Судя по обилию стриптиз-клубов, которые открывают мои ровесники, да я и сам тут приложился, это всем до сих пор интересно. Может, это вообще основной показатель того, что самец в нас еще жив. Именно так просто все и должно быть. И только мы что-то усложняем, как в анекдоте. «И вопрошал он у них, кто, говорите, вы есть я?» И ответствовали они: «Ты! Эсхатологическая манифестация, данный нам контекст самой нашей сущности».
5: Отец присел на пуфик драный, обложка — мальчик на гусе. Летит куда-то. «Мальчик славный», — отметил папа. «Вот бы мне два башмака из древесины и кепку с длинным козырьком. Артем, папулечка, любимый, давай читать. Там даже гном есть настоящий. Интересно, папаша? И пиджак чудесный. Ну ладно, я отвлекся. Коли читаем сказку мы, сынок, устраивайся на антресолях. Тебе удобно? Мой дружок, я очень медленно читаю. Держись покрепче. Начинаем. Путешествие Нильса с дикими гусями. В маленькой шведской деревушке Весменхек жил когда-то мальчик по имени Нильс. И сладу с ним не было никакого. На уроках он считал ворон и получал двойки. В лесу разорял птичьи гнезда, гусей во дворе дразнил.
1: Вдруг буковки слились, и строчки запрыгали между собой. Папаня встал.
5: «Пойду, сыночек, покакаю, а ты накрой себя. Вон мамины ритузы, дырявые, зато теплей. Пожуй, есть корка от арбуза, и кипятку себе налей».
1: Папашка прыгал в туалет 7 раз на дню. Уже 5 лет. Уединялся не по делу. Вскрывал бачок, отнюдь не белый. Медикаменты извлекал и тут же в вену загонял. Уф, хорошо. Тепло по жилам. Кран ржавый золотом блестит. На потолке, как снег, белило. Под жопой больше не журчит. Скорей назад! Там сын любимый, весь в ожидании чудес. Воспитывать необходимо детей. Папаня стронно слез, вернулся в комнату. «Сынок, прости, немного задержался, но пошустрее я не мог». Чинил стульчак. Опять сломался. Сказал и чуть не поперхнулся. От бляха-муха. Оглянулся, а вместо стареньких обоев ковры, картины. Что такое? Под люстрой в комнате фонтан сидит сынок.
0: «Ну что, папан, мы будем книгу-то читать?»
1: Да и сыночка не узнать. Лосница, вместо формы школьной от кутюрье прикид. Прикольно. Манерный, модная прическа, шикарные ботинки с лоском.
0: «Пора менять устои ваши. Читайте книгу мне, папаша. Не то я вызову врача», —
1: съязвил ребенок хохоча.
5: «Прости, сынок, но я стульчак. Туды-сюды, и так, и сяк», — пыхтел папаня. «Привинтил. Не обижайся, что дебил, без руки батя твой. Читаю, мой шалунишка. Продолжаю».
1: Однажды в воскресенье отец с матерью поехали на ярмарку. А Нильса оставили дома. И хотя Нильсу очень не хотелось, он принялся за уроки. Сделать уроки ему строго-настрого наказал отец перед отъездом. Но лишь только Нильс взял учебники, тетрадки. Как странно все. Все очень странно. Жует Артемка марципаны, на пальчике блестит карат у второклассника. Вот гад. Наверное, где-нибудь украл. Украл-то он, а я попал. Во рту дымится сигарета, собрание. Где книга? Нету. Ах, вот. Про мальчика-пилота повествование. Буквы что-то не разобрать.
0: Г, Д, Е, Б.
1: Артемка, знаешь, папа, мне наскучили твои кривляния. Давай читай, да со старанием. Короче, будешь кокаин?
0: Не хочешь, как хочешь. Но я один в натуре.
1: Скучно, аж зеваю. Да-да, сыночек, продолжаю. И вот едва Нильс начал делать домашнее задание, как услышал, что открылся сундук, в котором его мама хранила свою одежду, и оттуда появился гном. Нильс прямо глазам не поверил. На голове широкополая шляпа, черный кафтанчик украшен кружевным воротником и манжетами, чулки у колен завязаны пышными бантами, а на красных софьяновых башмачках поблескивают серебряные пряжки.
0: «Пацан, что надо?» – перебил Артемка папу. «Не дебил! Не то, что ты, сморчок трухлявый, в своей футболочке дырявой! С тобой, батяне, стало скучно! К тому же книга, думал, круче. Пойду колбаситься, а ты читай».
1: Артемка с бороды папаньки снял арбузокрошку.
0: «Читать полезно, мандавошка».
1: Артем ушел. Папан в клозет. Летит, жужжит, приятный свет светильников люминесцентных. Вдоль стен извилистой лентой багет из красной древесины. Артемкин барельеф из глины. Какие дивные хоромы. Но прилетел. Как будто дома. Бачок по локоть, руку плюх. И почему-то про старух вдруг вспомнил, что у дома вьются. Живут в дерьме, а все смеются над ним. Над папою бандита Артемушки. Вот паразиты. Скажу сынку, он всех соседей покоцает. Братва приедет, старушек быстро усмирит. Мой второклассник, мой бандит. Итак, инъекция. Отлично. Все как всегда. Все как обычно, но партия, видать, крутая. Была, раз мухой улетаю. Толь важному жизненному шагу.
6: Конечно, отвечает жених. Блять, купили уже 10 литров водки, 30 бутылок вина и 5 литров спирта.

0: свернемся, сразу нахуяримся. Пизда. Пизды тебе дадим.
1: Парень снял девчонку, всю ночь старался над ней, как только мог. С утра только забрезжил свет, он видит на стене огромных размеров фотографию мужчину с охуенными бицепсами, с переломанным носом, ушами. Он говорит: «Это кто? Муж?» Она говорит: «Да нет, не ссы, нет у меня мужа». Он говорит: «Кто, любовник?» Она говорит: «Да нет, не любовник». Он говорит: «Брат, да?» Она говорит: «Да не... не брата, да успокойся. Это я до операции».
2: Учительница идет в класс и видит, как Вовочка с глобусом направляется в сторону туалета. Она говорит: «Вовочка, ты куда это с глобусом?» Он говорит: «Марья Ивановна, такое хуевое настроение, на весь земной шар насрать хочется». Вот. Ну, учительница биологии приходит в класс и говорит: «Дети, мы будем сегодня изучать органы человека. Ну, кто какие органы знает?» Вовочка тянет руку. Она говорит: «Вовочка, ты сиди». Вот. Ну, вот встает Машенька, говорит: «Я знаю, говорит, руки». Ну, говорит: «Машенька, скажи, пожалуйста, для чего нам нужны руки?» Ну, говорит, для чего? Ну, может, что-то работать, зарабатывать, писать можно что-то. Ну, садись. Теперь, Коленька, скажи: «Коля, что есть еще у человека?» Говорит: «Ноги». Ну, говорит, не было ног, и мы бы ползали. Ползали бы, как, не знаю, как червяки. Вовочка опять тянет руку. Она говорит: «Вовочка, я не буду тебя спрашивать, потому что ты все время говоришь похабщину». Он говорит: «Марья Ивановна, нет, я про кожу». Она говорит: «Хорошо, Вовочка, встань, скажи». Он говорит: «Я знаю, есть у человека кожа». Он говорит: «Хорошо, Вовочка, скажи, а для чего человеку кожа? А вот, Марья Ивановна, не было бы у человека кожи, яйца бы приходилось в руках таскать».
3: В соседстве с ним и в ту же пору другой помещик проживал. Но тот такого бабам ходу, как наш приятель, не давал. Звался сосед Владимир Ленский. Столичный был, не деревенский. Красавец в полном цвете лет, но тоже свой имел привет. Похуже баб, похуже водки. Не дай нам бог такой находки, какую сей лихой орел в блатной Москве себе обрел. Он, избежав разврата света, затянут был в разврат иной. Его душа была согрета наркотика струей шальной. Ширялся Вова понемногу, но парнем славным был, ей-богу, и на природу тихий лон явился очень кстати он, ведь наш Онегин в эту пору от ебли частой изнемог. Привычки с детства не имея, без дел подолгу пребывать, лежал один, задернув штору, и уж смотреть на баб не мог. Нашел другую он затею и начал крепко выпивать. Немного выпить худо нету, но наш герой был пьян до свету, из пистолета в туз лупил и как верблюд в пустыне пил. Онегин с Ленским стали други. В часы свирепой зимней вьюги подолгу у огня сидят, ликеры пьют, за жизнь пиздят. Но тут Онегин замечает, что Ленский лепит не в попад, и уж давно съебаться рад, и пьет уже едва-едва. Послушаем-ка их слова. «А что, Владимир, ты уходишь?» «О да, Евгений, мне пора». «Скажи, с кем время ты проводишь? Скажи, ужель нашлась вдова?» «Да только-только». «Ну, шуровые, ну, народ! И как же звать чувиху эту?» «Как? Ольга? И что, не дает?» «Как не дает? Знать, ты, приятель, плохо просишь. Скажи, там есть еще одна?»
4: «Родная Ольгина сестра».
3: «Ты шутишь?»
4: «Нету. Ты будешь тулить ту, я эту. Так что, мне можно собираться?»
3: И вот друзья уж рядом мчатся. Но в этот день мои друзья не получили нихуя, за исключением угощения. И не испросив прощения, послушаем-ка их украдкой. «Ну что, у Лариных?» «Напрасно поднял ты меня. Ебать там никого не стану. Тебе ж советую Татьяну».
4: «А что так?»
3: «Милый друг мой Вова, баб, понимаешь, ты хуёво. Когда-то, в прежние года, и я драл всех, была пизда. С годами гаснет жар в крови. Теперь ебу лишь по любви». Владимир сухо отвечал, а после во весь путь молчал. Домой приехал, принял дозу, ширнулся, сел и загрустил.
4: Одной рукой стихи строчил, другой хуй яростно дрочил. Меж тем двух ёбарей явление у Лариных произвело на баб такое впечатление, что у сестер пизду свело. А как там группа без руководителя? Вернулась в лоно пышечной. Любители горячих пышек и чая с сухарями, как прежде, наслаждались за столами рок-музыкой. Директор пышечной гордилась, что в заведении подтанцовка появилась. Зинуля прыгала по пышечной, и пышки лучше елись. Клиенты чавкали. Зинуля – прелесть! Азат! Такой упругий, нежный! И посыпали Зину пудрой белоснежной. Все вроде встало на места свои, когда б не случай. Как-то в марте, в 3 или в 12 дня, в обед, зашел покушать пышек шпингалет с длиннющей черной кучерявой бородой, зашел и говорит: «Сто пышек, я глухой». Официантка: «Сколько пышек? Сколько?» А шпингалет присел за стол и только. Официантка снова: «Сколько пышек, гражданин?» Вошедший: «Лимонад? Один». Короче, нихуя не слышал бородач. Официантка заменила срач у посетителя на столике на пышке. Посетитель налег на них, увидел группу и спросил: «Хотите денег?» Группа: «В общем-то, хотим». «Что-что? Не слышу». Гражданин поближе подошел: «И сколько?» Зинуля станцевала польку. «По $1 миллиону на брата. Я Энгельс. Занимаюсь шоу-бизнесом, ребята». Представившись, глухой касатик кротко погладил Зинин торс ухоженной бородкой. «Есть у меня идея по созданию спектакля модного. Заранее хочу, друзья, вас всех предупредить. О личной жизни вам придется позабыть. Вы будете хуячить и хуячить. Отбарабаним, купим всем подачи с фонтанами, прудами, огородами, наймем охранников, не будете уродами, вы как сейчас, вы будете известны. Скажите, дяденька, вы тоже местный продюсер?» Зина, вспомнив заморочки, полюбопытствовала, подтянув чулочки. «Огромный опыт, есть диплом!» Глухой поднялся над столом и вынул удостоверение. «Заслуженный учитель пения». «Понятно, человек вы образованный, не то что Маркс в тюрягу упакованный. Что ж, мы согласны, так ведь, мужики?» Опять поднялось в воздух три руки. Продюсер Энгельс Фридрих Константинович жил скромно, но не бедно. Имел Линкольн голубовато-бледный, парк вертолетов, замок небольшой, да носовой платок атласный с бахромой и вышивкой в день окончания школы на память Фридриху, фанату рок-н-ролла. Еще мальчишкой Энгельс ел малину, температурил, книжку Буратино с картинками раскрыл и охуел. На иллюстрации глядел, листал страницу за страницей. «Какая книга! А какие лица! Злой гений Карабас ужасный, у Буратино нос колбасный, Мальвина из фарфора грудки, Пьеро ушастый в жопе незабудки». Четвероклассник Фридрих, отложив забаву, решил: «Взрасту, рок-оперу поставлю. Ее запомнят люди навсегда, как Карабас – суперзвезда. Я воплощу прекрасное творение конгениальной мысли в представление. Я пропитаю сцену садомазохизмом, суть замысла, триумф капитализма и положительная сущность Барабаса, литавры, геликон, соляга, контрабаса. Мальвина, Буратино, Артемон, Пьеро, ну кто они? Так, куколки, говно. Вот Карабас действительно крутой, директор театра кукол с бородой и плеткой. Безусловно, лидер, сила. Папаша Карло, Дуримар, Тортила, одна хуйня. Младенцы перед ним. Я обязательно добавлю дым и лазер. Будет просто обалденно». С тех давних пор пацан обыкновенный мечтал все время об одном: как оперу поставить. И вот днем в невзрачной пышечной настал черед сбываться его мечте. Пора за дело браться. Зинуля изучила роль Мальвинки, Сам Фридрих, докупив ботинки троим невзрачным, незатейливым мужчинам, штудировал роль Карабаса. Зину и мужиков нагайкою порол, арендовал Карнеги-холл для презентации рок-оперы. В эфире все телезрители во всем бескрайнем мире смотрели ролик «Бородатый Карабас спускает кукол в театральный университет».

плавки, а Депеш Мод — стакан афганской травки. Погашен свет. Со сцены голос Карабаса. «Где куклы?» В тот же миг людская масса взревела, как пожарная машина. «Где куклы?» Зина, Арнольд, Васек, Собакин, Кошкин прибежали. «Гуд морнинг, господин директор!» «Звали?» «Подать мне ключик золотой, козявки-шмакодявки!» Солист курнул преподнесенной травки. «Афганка!» «Хе, то, что надо!» «Ключ гоните!» «Гоните ключ ему!» — визжал безумный зритель. «Так нет ключа! Мы ключик проебали!» Тут Карабас. «Все, куколки, попали! Давай их плеткою стягать! Хуяк! Хуяк! Хуяк!» Да приговаривать. «Вот так вам всем! Вот так! Вот так! Я кукловод! Я здесь монополист! Мой театр кукольный! А ну, Мальвинка, твист!» Зинуля твист, а Барабас опять за плетку. И пиздить кукол. Зал орет, хуячит водку, бросается друг в друга, чем попало. Мир на коленях. Общество не ожидало такого бурного успеха. Ликование, плакаты, постеры, подогревание рок-группы «Трио» для глухих в программах на ТВ, тетрадки с Карабасом и календари, татуировки, бородатый идол на фоне озера или другого вида. Все круто. Вновь родившееся братство не ведает, куда впихнуть богатство. В лесопромышленность, в игорный бизнес или просто засунуть в банк для годового роста. Но тут случилась лабуда. Опять заметила пизда Зинуля, что порой так бывает, продюсер ненадолго исчезает. Решили проследить, потопали за ним. Под вечер, после шоу. Смотрят, Энгельс грим накладывает возле дорогущего строения. У трех министров сразу день рождения.

Вот опять один в пустой квартире. Предо мной валяется рубашка. Не знаю я, что происходит в мире. Знаю, что придет ко мне Наташка.

кроватка. Я сомкну объятия и украдкой проведу рукой по ягодице. Будут знать об этом только двое: я и мой приятель дядя Вася. Это я его зову Наташкой, потому что оба разгибаются.

0: А почему ты мандарины так высоко на елку вешаешь?
1: Чтобы ты их раньше времени не съел.
0: А что же мне есть? Серпантин, что ли?
1: Я все-таки уснул и весь перелет проспал как убитый. Организм требовал серьезного восстановления сил, а мозг, видимо, уже не мог бояться и просто отключился. Говорят, такое случается в опасных ситуациях. В энергосистеме человека вышибает пробки, чтобы не сгорела вся проводка. Зато проснулся свежим, целым и практически живым. Бодрила радостная мысль: не съели. Зато во время посадки просто загляделся в иллюминатор на невероятно голубое и прозрачное море. Сам праздничный вид его успокаивал и обнадеживал. А что, если насчет короля не шутка? Надо звякнуть этому клоуну Витеньке. А вдруг не набрехал? А вот уже и Нубия. Фейсы сотрудников аэропорта не отличались колером от лиц пассажиров, но зато на меня не смотрели как на чудо невиданное, что слегка утешало. Значит, здесь уже ступала нога белого человека. Заполнив анкету, я протолкнул ее вместе с паспортом в прорезь наземного контроля. «Тьюрист? Рашен?» — спросил офицер. Я кивнул и радостно отметил про себя. «Русские здесь тоже бывали. Здравствуй, земля обетованная!»
0: «Вельком, сэр!»
1: Широко улыбаясь, рявкнул он и шлепнул мне в паспорт большую разноцветную печать. «Кингдом!» прочел я. «Королевство, твою мать! Значит, где-то есть и король. Только вопрос, где?» Вспомнилась детская считалочка. «Пароль! На горшке сидит король. Ответ. А сзади королева писает налево.
0: This way, сэр!»
1: Офицер указал рукой на багажное отделение. И тут мне снова стало страшно. «Что там, в этом чемодане, собранном пьяной и укуренной компанией?» Добрые люди, теперь я хотя бы вспомнил, что они не наркобароны, могли положить мне на пасашок косячок или дорожку. Интересно, за что в Нубии дают больше? Я, подобно черному могильному Кинг-Конгу, долго кружил возле своего чемодана. С одной стороны, все-таки в полет провожали неполные сволочи, зачем им подставлять меня? Но с другой стороны, все они были... «Настолько хороши, что сыпанули, а наши...» Почти стихами подумал я. «Так, багаж не забираю. И в то же время, а что, если там лежат какие-то дорогие мне вещи?» Пока я шевелил извилинами, перебирая все возможные и невозможные варианты, народ рассасывался. Я покосился на выход. Две гориллы из местных сотрудников осматривали всех выходящих. Казалось... От их рентгеновских взглядов с белоснежными белками ничего не утаить. А я скоро останусь совсем один среди черных полицейских в темном багажном отделении, и мой красный чемодан одиноко будет кружиться на ленте, привлекая внимание этих быков. Тоже мне, блядь, тореадор. Эх, была не была. Схватив возможный оплот греха и порока, я ринулся в толпу. Пронесло. Легавые даже не взглянули на меня. Раз барбосы ничего не унюхали, значит, наркотиков в моем чемодане нет. Хрюкнул я про себя. Интересно, тогда что же там? Важнейшим из искусств для нас сейчас является срочно переодеться. Я уезжал из города, где поздняя осень, а попал в самое пекло африканского лета. Оглядев здание, заметил дверь, явно ведущую в мужской сортир, и, решив, что там безопаснее всего, рванул к толчкам. Там и вправду никого не было. Но-с, приступим к делу. Я открывал чемодан, словно новогодний подарок, ожидая от него сюрпризов. Например, пачки долларов на обратную дорогу или телефонный номер короля, записанный на салфетке. Но первое, что попалось, была... Полосатая тюремная фуфайка, украденная со склада и подаренная мне одним поклонником-прапорщиком из крестов. На груди ее красовалась гордая надпись «Роман Трахтенберг, третий отряд». К ней прилагалась полосатая шапочка. Я принял от прапора сие странное подношение с целью усугубить его эксклюзивность, подбить телогреечку и ушаночку соболем. Таким образом, костюм приобретал статус от кутюр из коллекции «Сижу на нарах, как король на именинах», и именно в нем планировал на новогоднем губернаторском балу шокировать тусовку и прессу. В газеты попадать я люблю. Но сейчас, кажется, попал пальцем в небо.
0: Нахер он мне здесь?
1: А нахер его нужно было класть на самое видное место? Спросила одна часть меня у другой части меня же.
0: Так я и не клал. Его просто только-только привезли из модельного дома Наташи Дригант, где подбивали мехом. Он и лежал на виду, ответила другая часть.
1: Наверное, поэтому и попал подругу провожавшим, которые просто не нашли другой зимней одежды и в отеческой заботе положили эту. Что ж, уже через неделю Россию завалит снегом. Прилечу, там пригодится. Ну, хоть что-то из летних вещей у меня есть. Я отчаянно стал рыться в чемодане и обнаружил множество концертных костюмов. Фрак, котелок. Ну, конечно же, ехал работать. Штук 15 галстуков, из которых только часть были мои. Видимо, господа алкоголики добавили свои, чтобы у меня имелся выбор, раз уж перед королем еду выступать. Лаковые штиблеты, две пары, строгие концертные брюки, черные в блестках, коричневые в перламутровых разводах, белые в стразах, грязные рваные трусы одни, которые собирался выбросить, и зачем-то вязаный плед. Последнее, что я нашел, были шапочка для душа и чесалка для спины. Денег не было. Радостно представив, как выйду из аэропорта в лаковых штиблетах, обмотавшись пледом в шапочке для душа и почесываясь, горько всплакнул. Стражи даже не станут искать колеса. Они безоговорочно решат...
2: В одной семье была слепая девочка, и у нее по поводу слепоты развился комплекс неполноценности. Она все время жаловалась родителям, что ей не докладывают в тарелке. И говорит, вот вы мне сколько дали, а сами себе, небось, навалили целую гору. Они пошли к психоаналитику, тот говорит, а вы ей целый таз пельменей наварите и поставьте, чтобы она поняла, что вы ее любите. Они наварили целый таз пельменей, поставили перед ней. Девочка ощупывает пельмени и говорит, блядь, представляю, сколько вы себе это навалили. Идут по лесу Марс и Сникерс. Навстречу им пикник. Говорит, ребята, вы куда идете? Она говорит, баунти ебать. Говорит, ой, блядь, не ебите, я ее выебал, какую-то кукуруку поймал. Мужик в застойные времена заходит в магазин с трясущимися руками. Еле-еле отсчитывает деньги, в кассу дает и говорит, 3,62. Кассирша спрашивает, в какой отдел? Он говорит, блядь, в кондитерский. Сын подходит к отцу и говорит, папа, скажи, пожалуйста, что такое альтернатива? Он говорит, сынок, вот представь, тебе повезло, и у тебя появились небольшие деньги. Ты завел себе птицеферму, стал разводить куриц. Курицы несутся, приносят тебе доход. В один момент ты приходишь и видишь, что произошло наводнение, и все курицы утонули. Понял? Он говорит, нет. Папа, а что такое альтернатива? Сынок, альтернатива – это утки. 19 век. Поезд Москва-Санкт-Петербург. Купе. На третьей полке дрыхнет денщик, на второй полке спит боевой генерал, грудь в медалях, напротив него поп, внизу попадья с дочкой. Сверзается с третьей полки денщик и говорит, ваше благородие, решите поссать. Он говорит, иди. Спускается вниз поп. И говорит, как же ему не стыдно. Вот вы, боевой генерал, грудь медалями украшена, а он при вас поссать. Я, святой человек, лысину учением нажил, а он при мне поссать. Жена моя, попадья, честная женщина, девушка из-за меня вышла, ни разу в жизни не изменяла, а он при ней поссать. Генерал говорит, успокойся, папаша, вернется, внушение сделаю. Возвращается денщик. Ваше благородие, решите доложить, поссал. Тот говорит, ах ты, ёб твою мать, пиздоглазое мудоебище. Я, блядь, кто? Хуй собачий или генерал боевой? Грудь медалями расхуячена, ты при мне поссать. Это тебе что? Залупа конская на солнце блестит? Или лысина отца святого за дела наши блядские мольщимся, ты прием поссать? Это тебе кто? Блядь подзаборная? Или жена отца святого целка из него вышедшая? Пизду сосед не дававшая, ты при ей поссать? Это тебе кто? Потаскуха малолетняя или целка непорочная, хуя во рту не державшая? А ты, блядь, при ей поссать. Ну-ка, бля, марш на третью полку и не ссать до самого Петербурга.

0: пошел старик к морю ловить рыбку. Закинул невод, видит, попалась одна золотая рыбка. Она говорит: что тебе надо, старче? Он говорит: да лично мне нихуя не надо. Бабка хочет стать асом Люфтваффе. Нихуя не сказала рыбка, только хвостиком махнула. Возвращается старик к старухе. Видит, сидит старуха, а перед ней разбитый мессершмитт. Пошел старик ловить рыбку, закинул невод, попалась одна золотая рыбка. Она говорит: что ты хочешь? Он говорит: лично мне ничего не надо. Пойду у бабки узнаю, чего ей хочется. Приходит, говорит: бабка, говорит, что ты, говорит, хочешь? Она говорит: послушай, старик, у нас вроде все есть, все, всего дохуя. Только вот мы евреи, живем в России. Пускай сделают меня русской. Дед возвращается к рыбке и говорит: бля, сделай ее русской. Она говорит: хорошо. Дед возвращается к старухе, смотрит, пустой дом. Бабки нет. Он к соседям говорит: слушай, а где бабка? Пошла к евреям, говорит, белье стирать. Кораблекрушение. Мужик, держась за деревяшку какую-то, выплывает на необитаемый остров, живет там полтора года, одичал, питается кокосовыми орехами, жрет сырую рыбу. И вдруг его осенила мысль, что, может быть, сплавать на какой-нибудь соседний остров, может, там кто есть. Он плывет, смотрит, там баба. Баба его увидела, обрадовалась и говорит: ёпта, я здесь два года живу, а ты где? Он говорит: а я вот на соседнем острове. Ну, говорит, иди ко мне, у меня есть то, чего ты так долго ждал. Он говорит: что, выход в интернет, что ли?
1: Раз за вышиванием открыла мне неопытному тайну. Сказала: внук, репрессии в России от зависти. Вот если бы любили друг друга люди и делились средствами, не увлекались бы случайными наследствами, работали и вкладывали душу в свою работу, все бы лучше кушали. А так, смотри, внучок, опять котлетки без мяса. Альтруисты редки теперь, кругом сплошные эгоисты. Я рос, стал выпивать по 300, потом по 350, так каждый день. Я рос и думал: что за поебень? Господь велел делиться. Как же так? Делитесь, люди! Будет все ништяк! Ёбаный в рот, и где-то в той Африке ждет бегемот. Ждет доброго доктора с фляжкой, с приятной и милой мордашкой. Это доктор Айболит, он уже бежит. Спешит к бегемоту в Лимпопо, чтоб не умер Гиппопо. Бегемот же лежит, еле дышит, ничего он не видит, не слышит. Весь облеванный он, весь обоссанный он, и от пьяни с огромным опухшим еблом. Где же Айболит? Почему он не спешит? Кряхтит он, в параше валяется, и тут Айболит появляется. Веселый, счастливый, внимательный и очень весьма обаятельный. Говорит гиппопотаму: получил я телеграмму, и к тебе скорее на помощь я примчался. Старый сволочь, я тут, бля, сдыхаю, сука, напрягаю глаз и ухо, вдаль гляжу, но где же врач? И все плачу, бля. Не плачь, вот же я, ебёна, в рот, ёбни спирта, бегемот. Флягу свою открывает, бегемоту стакан наливает. На-ка, ёбните больной, мой любезный, дорогой. Бегемот стакан берет, выпивает и травой слюнявый рот вытирает. Нихуёво для начала, вроде даже полегчало. Полегчало, отвело Айболитово бухло, и в свою свиную ряжку заебенивает фляжку всю до донышка, паскуда. Бля, пиздец, совершилось чудо! Бегемота не карает, не ебет, не полоскает, не дубасит, не мутит. Вот так чудо, Айболит! Засмеялся бегемот, улыбается, с Айболитом скорей обнимается. Вот спасибо, добрый доктор Айболит. Не дубасит, не карает, и ебало не болит.
2: И все в Африке зверюшки, зайцы, ежики и хрюшки, заплясали хоровод. Стал здоровым бегемот. И пошли они смеяться, Лим-Попо, танцевать и обниматься, Лим-Попо. Слава, слава Айболиту-целителю, дорогому, родному спасителю! В Африке, Африке, Африке родной, наступили в Африке счастье.
3: Мне не нравятся ваши имена. Какие? Мое, быстроногий олень, или моей жены, хитрая лисица? Нет, ваши мне нравятся. Тогда иди, бычий хуй, и подумай еще раз. На берегу, едва успев одеться и перекусить, а главное выпить и прийти в более адекватное состояние, я направился в дайвинг-центр, полагая, что мое возвращение после одинокой ночи в море будет для всех, по крайней мере, неожиданным. Или приятно неожиданным, или неприятно неожиданным. Мне очень хотелось знать одно. Когда они схватились искать меня, но не нашли, они хоть что-то почувствовали? Раскаяние, ужас или облегчение? Что не надо мне платить за неделю работы. Так, перебирая все возможные варианты, я добрался до центра. Но оказалось, меня никто и не искал. Более того, меня даже не потеряли. Отряд не заметил потери бойца. «А чего ты сегодня работать-то не пришел?» — спросили в офисе. «Тебя тут утром все ждали?» Я прямо-таки не знал, с чего сразу ответить. С ноги не стал. Уже позже, выпив еще, а потом и еще чуть-чуть, и потому придя в более разумное состояние, я от официанта местного кафе узнал все события вчерашнего вечера и то, почему моего отсутствия никто не заметил. В этом я сам был частично виновен. Еще вчера утром, пребывая в эйфорическом настроении, я не уследил за несколькими туристами, полагая, что ничего не может случиться в нашем маленьком уютном раю. Как бы не так. Несколько человек протянули таки ручонки в заросли актинии и поигрались с рыбой-клоуном. Потом трое из них, не сняв перчаток и просто расстегнув костюм, как и я в первое погружение, пописали в море прямо с приступки для водолазов. Четвертый любитель рыбок поступил еще интереснее. Он, опять же в перчатках, помог своей жене вынуть загубник и, притянув ее за щеки к себе, на радостях чмокнул в губы. Первой запаниковала эта самая жена. Все-таки ее проблема была видима всем, и раздумывать, стоит ли скрывать, она не стала. А как скроешь, если губы и язык чешутся и распухают, а щеки загораются ярким малиновым цветом и принимаются нализать на глаза? Кстати, именно в этот момент мимо нее проходил капитан. «О, мэм!» — промычал он и объяснил, в чем проблема. Поскольку к тому времени почти вся группа собралась вокруг нее, то объяснение услышали и трое пострадавших другими частями тела. «Доктора!» — закричал один. «В отель! На берег срочно! В аптеку! Наверняка что-то есть, что помогает!» Они шумели, подпрыгивая вокруг расцветавшей маковым цветом красной девицы, удивляя столь ревностным состраданием коллег по погружению и даже ее мужа, у которого, между прочим, тоже распухло, покраснело и раздулась часть губы и щеки. Теперь он напоминал хомячка, прячущего еду про запас за щеками. А его супруга, которую уже принялась жалеть вся группа, впала в еще большую жалость к себе и страх, что она навсегда останется такой, и устроила несчастному мужу истерику, обвиняя его во всех смертных грехах. А кого еще? Сама-то соблюла все инструкции? Что, я думаю, правда. Женщины почти всегда дисциплинированы и аккуратны, слушают главного и не участвуют в состязаниях типа «Кто первым схватит за хвост акулу?» или «Кто сумеет пройтиться сквозь вон ту узкую расщелину?» Нырять с тетками легко и приятно, если бы не истерики, которые они устраивают, когда что-то все-таки случилось. Неудивительно, что в суматохе никто не заметил моего отсутствия. Тем более, что помочь я им уже ничем не мог. Что сделано, то сделано. Зато мог отругать или оштрафовать, ведь они были предупреждены, как себя вести. Им не хотелось попадаться мне на глаза, и то, что они так и не попались, посчитали случайным везением. А капитану вообще быстро надоело слушать истеричные вопли белых людей, он включил музыку и мотор на полную мощность. Вечер разругавшиеся туристы провели в разных ресторанах, а кто и лежа в постели в номере, поэтому заметить мое отсутствие не смогли, полагая, что и я тоже где-то оттягиваюсь. Я решил, что не стоит искать их и напрягать рассказами о том, как меня бросили. Все-таки виноват был мой непрофессионализм, я все равно еще новичок. Но зато капитану нашего судна на следующий день я высказал все. Все, что думаю по поводу произошедшего со мной. И это была 100% его ошибка. Для острастки я даже пообещал ему, что теперь при погружениях первым делом буду отвинчивать винт и привинчивать его обратно, только когда лично пересчитаю пассажиров. Он извинился, но мне показалось, что отнесся к моему заявлению несерьезно. Впрочем, уже во время следующей нашей совместной поездки я заметил, что он периодически пытался заглянуть под корму и поинтересоваться у выходящих из воды. «Скажите, там винт есть?»
4: «Нет»,
3: — отвечал заранее проинформированный мною народ. При этом сам капитан проверить не мог, потому что не умел плавать. Признаться же в открытую, что верит моему обещанию, он не решался. Поэтому с тех пор, перед тем, как запустить двигатель, он всегда дипломатично спрашивал: «Можем идти, мистер Эпп?»
4: «Да»,
3: — сообщал я, пересчитав туристов, но счет всякий раз, начиная с себя. Конечно, теоретически капитан мог проверить, есть ли винт, и как-нибудь иначе. Ну, например, просто включив его, но он не догадывался об этом. Местные ведь очень необразованы, здесь мало кому доступна школа. И, на мое счастье, мы благополучно проработали еще неделю. А в конце ее я решил сходить за расчетом. Юля еще не приехал. В принципе, я мог забрать деньги, когда он вернется, но что-то подсказывало мне, что чем сумма солиднее, тем получить ее нереальнее. И я просто подошел к хозяину нашего центра за текущим расчетом. Он отчитал мне причитавшееся. Денег оказалось значительно больше, чем я ожидал. Я вопросительно посмотрел на него. «Как всегда», — сказал он, — «что-то не так?»
5: «Все очень даже так», — ухмыльнулся я. «Ай да Юлий! Ракушки, говоришь?»
3: Я не чувствовал себя особо обманутым. Я ведь получал от него то, что хотел, а по деньгам все было в точности так, как мы и договаривались. Просто я не знал условий игры. Вернее, меня умышленно не поставили в известность. Зато теперь я зарабатываю больше, решил я. Чего обижаться-то? Смешно ведь злиться на банк за то, что он отдает вам не всю свою прибыль, полученную с ваших денег, а только ее часть. Да и в магазине товар продается не по себестоимости. Правда, в этом случае вы в курсе этого, и партнером вас никто не называет. Да бог с ним. Словом, я не обиделся, но выводы все-таки сделал. За пару дней я наладил отношения с другими дайвинг-центрами и турагентствами. Это оказалось несложно. «Хочешь, я выгоню Юлия? Оставайся работать у меня», — предложил хозяин центра, узнав, что человек, приводящий к нему столько клиентов, хочет свалить. Я отказался. Клуб, между нами говоря, был действительно паршивенький. Когда вернулся Юлий, я уже вовсю осваивал новые пространства. А вот что я не смог сделать, так это удержаться и не оставить своему экс-компаньону достойного сувенира. «Господа, купите ракушку!» — гласила яркая, новенькая, аккуратная табличка, приколоченная мною прямо к столбу на любимом Юлином месте, показывая ему, где находится достойное его место.
0: Вовочка с отцом заходит в аптеку и смотрит там на прилавке с презервативами. Презервативы как-то странно рассортированы. По 3, по 6, по 12. Вовочка говорит: «Папа, а почему это презервативы так вот по-разному разложены?» Он говорит: «Сынок, вот эти где 3, это для старшеклассников. 2 используются в субботу вечером, и 1 используется в воскресенье с утра». Он говорит: «А вот эти 6, это для студентов. 2 используются в пятницу вечером, 2 в субботу вечером и 2 в воскресенье с утра». Говорит: «Папа, а вот эти 12 для чего?» «Это для женатых, сынок. 1 используется в январе». У одного мужика жена чахла. Он не знал, что делать, послал ее к врачу. Врач ее осмотрел и вызывает супруга к себе. Он приходит и говорит: «В чем дело?» Он говорит: «Вы знаете, дорогушенька, если вы не будете ебать вашу жену, она умрет». Муж возвращается домой, жена спрашивает: «Что врач сказал?» Чё-чё? Сол, сдохнешь ты. В квартиру Рабиновича стучится нищий. Рабинович выходит и говорит: слушаю вас, что вы хотите? Нищий говорит: вы знаете, я уже 2 недели не видел никакой еды. Рабинович кричит: Сашечка, покажи ему котлетку. В общественном туалете в Одессе стоит мужик, рядом пристраивается другой. И вот тот, который стоял первый, спрашивает: вы родом с Пересыпи? Тот говорит: да. 68-го года рождения? Тот говорит: да. А как вы догадались? Вы что, экстрасенс? Он говорит: да нет, просто в Пересыпи в 68-м году раввином служил Мойша Косой. Всем обрезание криво делал, ты мне все штаны, пидорас, обоссал. В одном самолете летит еврей и 2 араба. Арабы хотят заказать чай, но стюардесса почему-то долго не идет. Еврей говорит: я вам сейчас сам принесу. Уходит, через некоторое время возвращается с 2 стаканами чая, отдает арабам, сует ноги в тапочки и чувствует, что там насрано. Он говорит: ребята, ну зачем же нужна такая никому не нужная война? Вы мне насрали в тапочки, я вам нассал в чай. Генерал Макашов подходит к ларёчку «Союз Печать» и говорит: дайте мне, пожалуйста, газету. Его спрашивают: вам какую? Он говорит: я патриот и читаю российскую прессу. Подают какую-то российскую газетку. Он говорит: одну еврейскую, пожалуйста. Продавец аж высунулся из киоска и говорит: я таки извиняюсь, а нахуя вам нужна еврейская газета? Он говорит: я из жопы вытираю. Он говорит: а что, давно уже вытираете? Он говорит: скоро будет 1/2. А, ну вытирайте еще 1/2, и скоро ваша жопа будет умнее, чем ваша голова. Урок иврита в общеобразовательной израильской школе. Учительница зовет к доске Мойшу и говорит: Мойша, что ты вчера делал после школы? Он говорит: я после школы играл в песочек. Она говорит: напиши, пожалуйста, на доске слово «песочек». Он пишет: песочек. Она говорит: садись, 5. Теперь тейбл, скажи, пожалуйста, что ты делала после школы? Она говорит: я вчера после школы играла с Мойшей в песочек. У меня был совочек. Она говорит: отлично, напиши, пожалуйста, на доске слово «совочек». Она пишет: совочек. Тейбл, садись, 5. Теперь Муталиб Саид ибн Ахмед Бей. Скажи-ка, что ты вчера делал после школы? Он говорит: я попытался поиграть с этим Мойшей и тейбл в песочек, но они назвали меня чуркой с глазами и забросали камнями. Учительница говорит: это вопиющая несправедливость и унижение человеческого достоинства. Муталиб Саид ибн Ахмед Бей, иди, пожалуйста, к доске и напиши 100 раз, чтобы видели все, вопиющие несправедливости и унижение человеческого достоинства. Армянин выходит из душа совершенно голый. К зеркалу подошел, так посмотрел, сяк посмотрел. Жопа повернулся, у него хуй стал. Он говорит: тихо-тихо, свои-свои. Гаишник на посту тормозит горбатый запорожец. Заглядывает в него и видит, там сидит куча мужиков, совершенно пьяных. Он думает: сейчас разбираться не буду, завтра с утра разберемся. Сажает их всех в КПЗ. На утро дознание. Их пытаются всех поместить в запорожец, но они туда не помещаются. Остается один мужик. Его мент спрашивает: слушай, а может, тебя и не было там в машине-то? Он говорит: ну как нет? А кто им, блядь, на гармошке играл? Радист передает сообщение. От объекта ничего не осталось. От объекта ничего не осталось. Повторяю по буквам. Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков. Ничего. Новый русский приходит в супермодный ресторан и говорит: эй, ты, халди, иди сюда. Только что извольте? Хочу, говорит, уши слона с гречкой. Тот спрашивает: а вам какого слона, африканского, индийского? Он говорит: африканского. Тот съебывается, через 15 минут приходит и говорит: извините, ваш заказ не может быть выполнен. Тот говорит: че, блядь, ушей, что ли, нет? Он говорит: нет, гречка отсутствует, сэр. Молодожены в первую брачную ночь решили объясниться и поставить все точки над «и». Мужик говорит: «Дорогушенька, теперь ты моя супруга и будешь выполнять все, что я тебе скажу. Мне похуй, болит у тебя голова, не болит, бля. Чтобы я пришел, было все сготовлено, все вымыто, все белье постирано. Понятно?» Она говорит: «Я 100% принимаю правила игры. Только от меня тоже будет одно условие. Каждый день в этом доме в 7 часов вечера будет огромная ебля. При этом мне не важно, будешь ты здесь или нет». Новый русский стоит на перекрестке на 600-м Мерине. Рядом с ним останавливается горбатый запорожец. Загорается желтый свет, и обе машины со свистом вылетают на перекресток. Причем запорожец впереди и скрывается из глаз. Новый русский охуевает. Где-то через 2-3 перекрестка догоняет запорожец. Опять они стоят на светофоре. Загорается желтый свет, обе машины рвутся вперед. Причем идут теперь уже нос в нос. По клумбам, по газонам, блять, со скоростью 200 км. Наконец они выравниваются и идут тютя в тютю. Новый русский открывает окошко, смотрит за рулем запорожца, сидит старенький дедок. Он говорит: «Дед, блять, а что дальше-то будет?» Дед говорит: «А дальше будет вторая передача». Звонок в квартиру нового русского. Он открывает дверь. Там стоит человек, одетый в меховой костюм Винни-Пуха, и говорит: «Поздравляю с днем рождения! Желаю счастья в личной жизни!» Достает пистолет. Пух! Двое новых русских решили поохотиться на лосей. Нанимают вертолет. Водила им говорит: «Ребята, так давайте договоримся, по 2 лосей на брата. Больше моя вертушка не поднимет». Они говорят: «Блядь, не сын, нахуй, ученые, блядь». Прилетают в тайгу, они охотятся там 2 дня, набивают по 10 лосей на брата. Водил говорит: «Ребята, больше 2 лосей моя вертушка не возьмет». Они говорят: «Блядь, парень, блядь, ты кого нахуй тут учить собрался, блядь? На тебе денег, блядь, заткни ебало, блядь, свое, блядь. Давай грузи». Загрузили 20 лосей, они сели, только взлетели, 500 метров, хуякс! Ёбнулись на землю. Один из новых русских приходит в себя, толкает в бок второго, говорит: «Васька, где мы?» Тот говорит: «Блядь, кажись, в 200 метрах от того места, где в прошлом году ебанулись, блядь». Мужик приходит к врачу и говорит: «Доктор, доктор, у меня 8 хуёв, и все они переплетаются друг от друга. Я феномен?» Он говорит: «Ну шо, батенька, вы хуеплёт». «Доктор, у меня яйца звенят, я феномен». «Ну что, батька, вы мудозвон». Письмо в газету «Спид-инфо». «Уважаемая редакция, мой муж просто какой-то сексуальный маньяк. Он ебет меня всегда. Когда я ем, когда я сплю, когда я читаю книжку, когда смотрю телевизор, когда убираюсь по квартире. Что мне делать?» По скриптам: «Ради бога, простите меня за неровный почерк». Мужик приходит к врачу и говорит: «Доктор, вы знаете, когда я ебу жену, она все время кричит». Врач говорит: «Ну расскажите, как вы это делаете?» Он говорит: «Ну, мы раздеваемся». Он говорит: «Так, вроде все правильно. Дальше что?» «Дальше, говорит, я засовываю хуй». Он говорит: «Так, вроде все правильно. Дальше что?» «Дальше засовываю руку в пизду». «А руку в пизду зачем?» «Ну, а дрочить-то как?» «Василий Иванович, спрашивает Петька, а ты 2 баб одновременно можешь выебать?» Он говорит: «Могу». «Это 3. И 3, говорит, Петька, могу». «А мужика, говорит Василий Иванович, могёшь?» Он говорит: «Нет, мужика не могу. Я ж консерваториев не заканчивал». Новый русских приходит в контору, спрашивает шефа. Секретарша говорит: «Ну, нету шефа». Он говорит: «Что делать?» Ну, говорит: «Оставьте ваш телефончик». Он говорит: «Дура, что ли? Он же 1 штуку баксов стоит, блин». Жена с подругой возвращается домой, открывает дверь и смотрит, как посреди кухни стоит муж и с ожесточением дрочит. Жена говорит: «Ёб твою мать, раз хуй в рот проглотила». Подруга говорит: «Ты что, ёбнулась, что ли?» Она говорит: «Сама ты ёбнулась. Лучше рот прополоскать, чем потом всю кухню пидорасить». Двое друзей встречаются. Один говорит: «Вот у меня жена каждый день печет пирожки. Каждый день». Второй говорит: «А что ж тебя расстраивает это?» Говорит: «Блядь, ну кто-то же эти пирожки жрет». Жена говорит мужу: «Дорогой, я сейчас пойду к соседке на 5 минут, а ты, пожалуйста, помешивай кашку через каждые полчаса». Стоят на полке в магазине 2 магнитофона. Японский и советский. Советский говорит: «У тебя кассетка японская?» Он говорит: «Да». «Дай пожевать». На стройке приходит комиссия принимать здание. Со здания снимают леса и дом. Хуякс на землю. Выбегает злой прораб и кричит: «Скоты, я, блядь, сколько раз говорил, сначала наклейте обои, потом, блядь, снимайте леса». Мужик приходит к врачу, врач говорит: «Ну, вы знаете, получены результаты ваших анализов. Короче, в почках у вас найдены камни, песок». Тут говорит: «Доктор, скажите мне, где у меня цемент, блядь, я начну строительство, блядь». Жена говорит супругу на званом ужине: «Прекрати жрать, блядь, ты уже, блядь, раздулся, как шар. Еще один кусок, блядь, и ты лопнешь». То говорит: «Дай-ка мне еще кусочек, это один, нахуй». Маленькая девочка забегает в кондитерский отдел и говорит: «Дайте мне шоколадную фигурку человечка». Продавщица спрашивает: «А вам какую, мальчика или девочка?» Она говорит: «Бля, конечно, мальчик, там шоколада больше». Волк приходит в публичный дом в лесу. Там разблюдовка. Медведица $1000. Слониха $2000. Волчицы $100. Лисицы $100. Мыши полевые пучок 50 центов. Заяц приходит домой весь в крови. Его жена спрашивает: «Что с тобой, дорогой?» Он говорит: «Блядь, битва была, блядь. Слоны дрались с носорогами, нахуй. Я, блядь, был судьей, ну и мне перепало». Она говорит: «Ну, ложись, конечно, отдыхай». Тут прибегает маленький зайчонок и говорит: «Мама, мама, там у слонихи в лесу месячные начались, папкой затыкали». В аптеку залетает муха. «Мазьезь». И говорит: «Есть, заебись». 2 комара влетают в охуенный ангар. Один говорит: «Блядь, что-то холодно». Второй говорит: «Хуйня, она дышим». Мужик стоит около ларька, пьет пиво. К нему другой подходит и говорит: «Как пиво-то?» Тот говорит: «Пенистое». Ну, блядь, что, не мог по-русски сказать, чтоб хуёво? Чё, по латыни, блядь? Мужик стоит в очереди за пивом, подходит его очередь, ему наливают пол кружки. Он говорит: «Что это за хуйня? Чё это вы не доливаете?» Высовывается баба Дуня из ларька и говорит: «Мужики, блядь, этот пидор хочет, чтобы вам пива не хватило». Стоит очередь за водкой, виноводочный отдел. Все стоят, трясутся. Вдруг приходит интеллигентный человек в шляпке, в очках и говорит: «Господа, я родился 7-месячным. Я на 2 месяца раньше срока. Пропустите меня, пожалуйста». Тишина. Он говорит: «Ребята, я 7-месячный. Я на 2 месяца родился раньше срока. Ну, пустите меня, пожалуйста, без очереди». Поворачивается второй или третий человек от начала, тоже в шляпе, и говорит: «Мы тут посвящались и решили вас, сэр, послать в пизду еще на 2 месяца».

Монашка приходит в виноводочный отдел, говорит, дайте, пожалуйста, две бутылки водки. Продавец говорит, сестра, вам же нельзя. Она говорит, это не для меня, это для матери-настоятельницы. То говорит, ну, для матери-настоятельницы, конечно. Дает две бутылки водки, заканчивается его смена, он выходит из магазина и видит, как эта монашка пьяная в жопу валяется рядом с его магазином. Он говорит, что же вы, сестра, меня обманули? Вы же сказали, что это для матери-настоятельницы. Она говорит, да, у нее запор. Вот она, когда меня в таком состоянии увидит, сразу обострет. Монашка возвращалась в монастырь поздно вечером. И вдруг на нее напала банда из 8 человек. И все ее изнасиловали по 2 раза. Изнасиловали и убежали. И вот когда они скрылись из глаз, монашка направила свой взор навстречу заходящему солнцу и произнесла: «Благодарю тебя, Господи, и без греха, и досыта». Просыпается грузина после жуткой попойки. Один говорит: «Ребята, есть чем похмелиться?» Они говорят: «Нет, ничего нет». Он говорит: «А что там в бутылке?» Говорит: «А это миносали». Он говорит: «Ну давай миносали». Мужик приходит в виноводочный отдел на Кавказе и говорит: «У вас гуржане есть?» Он говорит: «Есть». Из бадьи наливает вино, наливает через вороночку бутылочку, этикеточку, хуякс, дает ему. Он говорит: «А Васи Субани?» Он говорит: «Есть». Наливает из той же самой бочки наклейку, бимс. Он говорит: «Слушайте, хванчкара есть?» Говорит: «Хванчкара есть, этикетки нет». Сидят в одном французском баре 2 человека у стойки. Один хуячит стакан за стаканом, стакан за стаканом. Второй поворачивается и говорит: «Месье, вы знаете, каждый второй француз страдает расстройством печени из-за чрезмерного употребления алкоголя». Тот хуячит еще один стакан, говорит: «А мне похуй, я из России». Мужик заходит в бар, за ним идет огромный страус и мокрая кошка. Он садится за стол, заказывает водки, ему наливают и говорят: «С вас 53 рубля 60 копеек». Он сует руку в карман, достает ровно 53 рубля 63 копейки. Потом заказывает еще что-то, и опять такая же история. Он засовывает руку в карман, достает нужную сумму. Все вплоть до копейки. Бармен удивляется и говорит: «Скажите, пожалуйста, а как это у вас так получается?» Он говорит: «Понимаете, я как-то один раз просто нашел волшебную лампу, оттуда вылез джинн и предложил мне загадать 3 желания. Первое мое желание было такое, чтобы я всегда имел в кармане ту сумму, которая мне необходима». Говорит: «А что это за страус и вот эта мокрая кошка?» А это как раз и было второе и третье желание. Я хотел, чтобы рядом со мной была цыпочка на длинных ногах с мокрой киской. «Эй, блядь, официант! Я что-то нихуя не могу разобрать, что это, кофе или чай? Что это такое? А какая вам разница, если вы не можете разобрать, что это, кофе или чай?» После операции больной открывает глаза, над ним капельница. Приходит медсестра и говорит: «Вы знаете, что сейчас, пока окончательно не выздоровеете, вас придется кормить через жопу». Он говорит: «Ну, через жопу, так через жопу». Поворачивается на живот. Она говорит: «Яйцо». «Хуяк в жопу». «Яйцо». «Второе яйцо». Говорит: «Кофе». Через вороночку наливает. Он: «Ой-ой-ой-ой». Она говорит: «Что, горячий?» Говорит: «Нет, я люблю без сахара».

0: Ну вот и все. Мне остается только добавить, чтобы женщины тоже не нажрались. Пожалуйста, женщины, помните, пьяная баба пизде не хозяйка. А я, Роман Трахтенберг, прощаюсь с вами. До новых встреч.
1: Время мчится, словно сперма. Сказка ложь, пиздеж и скверна, и сношает каждый день нас такая поебень. Мы ж не пидоры, не бляди, мы культура, тети, дяди. А как ёбнем, так для вас продолжаем свой рассказ. Весь отпизженный до боли, по чужой, недоброй воле, возле моря океана, с перепою в жопу пьяный, наш сосед в говне валялся. Спросишь ты, а нахуй срался нам придурок этот сраный? Погоди, пока что рано. Ночь прошла, за нею день. Тип погоды — поебень. Голова болит. О, бля, занесло куда меня? Встал сосед, скрипя костями, попил из морегорстями, поблевал, растер ебало прям у моря океана. Дело странное, ебать. Снял трусняк, решил поссать. А из хуя, как въебет косая струя, прямо с палец толщиной, охуительный такой. Растеклась по воде и воняет вдалеке. Ох, и злобная моча у Федота Кузьмича. В это время так въебало, море сине раскачало, волны дыбом поднялись, и откуда ни возьмись, рыбка, сука, выплывает и орет, и причитает: «Хули сышь тут, пидорас? Море здесь не унитаз! Лучше я тебе три желания, вопрошения, приказания выполню. Не веришь, да? Я ж царица, не пизда!» «Заебись!» — сосед подумал. Кое-что уже придумал. «Значит, только без наеба. Сговорились?» «Ну и клево! Сперва-наперво мне новый кол тяжелый и дубовый, чтоб обидчика найти да заставить срать костьми. А еще стакан и водки. Я на это парень ходкий. Ну и третий мой указ, чтоб не мешкая тот час оказался я у деда, ебанутого соседа, и его дурной жены. Дам обоим им пизды. Отъебу обоих сразу. Будут знать меня, заразы!» Усмехнулась рыбка. «Ладно, послужу тебе я справно!» Прогремел ухабом гром и съебал сосед скалом. В дом бледучий залетает, на полу старик рыгает. Баба на печи лежит, сапогом пизду дрочит. Над дырою стаи мух, а повсюду спермы дух. Русское вонище, срань да духотища. «Ну, привет, мешок с говном!» И как деду ёпс колом по хребтине, кол сломался. Лом под боком оказался, заебенил между глаз. У того аж свет погас. Дед не понял с перепуга, это сказка или чудо. А когда в башке дошло, тут и деда понесло. Отшвырнул кровавый лом, крикнул: «Нахуй ты пошел!» И, схвативши табурет, ебанул. Упал сосед. Но поднялся, гад живучий, сам пиздец, страшнее тучи, изловчился, увернулся и о печку пизданулся. В это время на печи бабка все пизду дрочит. От удара от такого пизданулась, нихуево, прямо на бушку соседа. Дед орет: «Ура! Победа! Охуительный расклад, когда жопа наугад!» Но сосед-то не дурак, из-под бабки кое-как выполз, взял в углу лопату и в живот тому. Пиздата! Дед сварился, как компот. «Отдохни пока, урод! Я с тобой еще сочтуся! Лучше с бабкой разберуся!» Подошел, а бабка спит и во сне пизду дрочит. «Ладно, старая корыта, ты подмыта?» «Да, подмыта». «Заебись, тогда за дело». Снял штаны рукой умело, примостился, лег и начал. дискотеку в стиле кача. Бабка ж захую хватила и откуда только силы защемила. «Больно, блять! Брось пиздеть, давай ебать!» И пошла, пошла мазута. Это присказка покуда. Дальше будет полный раш. Ну давай, сосед, ебаш. Весь сырой уже сосед. «Слушай, бабка, в туалет». «Нихуя! Еби, родимый!» И пиздой так хуй сдавила, что по воле, по неволе, до усёру, да до боли, хошь, не хошь, еби, дурак, сам залез. Ну, а раз так, хуй, как электропаяльник, тычет в жопу, и ебальник взмок, расклеился, вспотел, одним словом, охуел. Ну, еще одну полчонку! Ох, и слаб ты, мужичонка! Тот уже не отвечает, кровью уши полоскает, заебался, укачало. «Кончил? Ну, давай сначала!» «Палка, две! Ну, все, пиздец! Высох полностью конец!» «Бабка ж, сука, все ей мало! Ей бы все опять сначала!» Пизденька раздулася, и в душе проснулося все начало бабское, северное, блядское. «Мало, мало, мало, братцы! Страсть, как хочется ебаться! Где бы взять еще хуев, да таких, что будь здоров, с усиками, шишками, злыми пупырышками!» Тут ее как пиздануло. «Что я думаю-то, дура? Ведь селета мужиков, как нерезанных быков!» Вышла старая во двор, быстро справила запор и пошла хуи искать. Вот же, блядь!
2: Ковая женщина. Тайфуны всегда носят женские имена, потому что они, как женщины, приходят влажные и извивающиеся, а уходя, забирают у тебя все. Дом, машину.
3: «Утю-тю-тю-тю-тю-тю! А кто это у нас тут такой ходит?»
2: Примерно такая фраза родилась у меня в голове, когда я впервые увидел на одной своей работе, их у меня всегда было несколько, эту овечку. Больше в моей голове в тот момент ничего не шелохнулось. Ниже, впрочем, тоже. Овечка как овечка. Недавно выпускница театрального института и ничем особым не выделялась. Может быть, просто была очень молода. Как говорят, молоко на губах не обсохло. Кстати, именно это обстоятельство и вызывало интерес. Забавно же, пробегая мимо, ущипнешь её за попку. Ну, вполне так невинно, она уже вся дергается в девственных конвульсиях. «Ой, ну что это вы тут делаете? Что вы вообще себе позволяете?» «Ах, ну извините, мадам, не сдержался!» И с приподнятым настроением бежишь себе дальше по делам. Другая, может, вскоре перестала бы дергаться и поворачиваться спиной, едва меня увидев, и, возможно, эти щипки сразу бы мне наскучили, но это все дергалось, извивалось и деланно возмущалось. А в итоге получалась даже некоторая эротическая игра. Может, поэтому, однажды остановившись возле этой парнокопытной, я невинно, словно предлагая мороженое, заметил. «А чё, может, потрахаемся как-нибудь? Как говорится, вы привлекательные, я чертовски привлекательный. А чё время зря терять? Работаем вместе. Почему бы не покувыркаться, как лошадки в стогу сена?» «Нет, нет, вы что?» — взвизгнула она. «Ну, нет так нет. Хотя отказываться от своих целей я тоже не привык. А потому вскоре второй раз закинул он невод, и вышел невод лишь с тиною морскою. Нет, нет, нет, я не такая!» Поразмыслив над этим «нет», я неожиданно пришел к выводу, что веду себя неправильно. Но зачем мне за ней охотиться, коли я сам уже давно являюсь золотой рыбкой? Популярный, обеспеченный. Да они же сами на меня должны охотиться. Я, как это сказать, уже звезда, а овца — начинающий молодой сотрудник. И, судя по должности, которую получила честным путем, даже не очень перспективный. А ломается, ломается, как будто она Маргарет Тэтчер, а я негр-подметальщик. Знаешь что, в третий раз я подошел без поэзии, без какого-либо трепета. Предлагаю тебе последний шанс. Откажешь, больше к тебе клеиться не буду и хватать за грудь тоже. Не царское, знаешь ли, это дело бегать за мокрощелками. Цыпа, неожиданно быстро оценив ситуацию, сразу перешла к делу. «А где?»
3: «То-то!» — подумал я, и, не собираясь изобретать велосипед, просто повел ее в близлежащий дешевый хотел. Происшедшее там напомнило мне пионерский лагерь. Раздевшись и вытянувшись, как солдат на медкомиссии, девушка спросила: «Ну как?»
2: «Ну ничего, хорошо», — даже несколько оторопел я. «И мы приступили». В постели она тоже напоминала пионерку 80-х, которые трахались только для того, чтобы казаться взрослыми, еще не понимая удовольствия. Я от таких глупостей давно отвык, и мне было неинтересно, но тронуло и повеселило, когда деточка после секса еще и спросила: «Все, можно одеваться?»
3: «Можно».
2: Короче, развлекся. Про себя я назвал эту козочку киской. Прозвище было не столько ласковым, сколько метким. У нее пробивались усики. Надо добавить к моим достоинствам, что я ни разу не проговорился при ней и не назвал ее так в глаза. Отношения с киской еще около полугода оставались вялотекущими, то есть они не угасали, но и не развивались. Мы просто рядом работали, а когда баба под боком, ну почему бы не трахнуться? Ну а поскольку я нередко заманивал ее обещаниями сводить в ресторан, то приходилось водить, что и создавало подобие романа. К сожалению, права народная мудрость, к которой мы не всегда прислушиваемся. Чем дальше в лес, тем больше дров. Я неожиданно втянулся. Сексуальные отношения у нас понемногу стали налаживаться и даже нравиться мне. Собственно, ведь я немало трудился над этим вопросом. Подстраивал ее под себя, и она все лучше понимала меня и, уже привыкнув, не стеснялась и сама иногда бывала инициатором эротических новшеств. Поэтому я полагал, что и она получит удовольствие. Спустя полгода все пришло к тому, что мы трахались практически каждый день. Если не встречались на нашей общей работе, то киска приезжала ко мне в клуб. И там, закрыв свой кабинет на засов, занимался с ней сексом. В один прекрасный день и в

Нет, мне-то никто не помогал в жизни. Если бы помогали, ну хотя бы советами, уже давно бы торчал на Первом канале. А без посторонней помощи слишком много сил тратится на пробивание стен головой, что неправильно, но логично. И потому тянул киску на все тусовки и во все проекты, куда приглашали меня. Я практически ввел ее в свою жизнь, творческую и личную. И вот оказалось, что это маленькое, с виду наивное создание неожиданно стало там занимать очень много места. Причем прежде всего в личной. «А ты встретишь меня после английского?» — щебетала она в трубку мобильного телефона в понедельник. «Может, подвезешь меня до работы?» — это уже во вторник. «Пойдем со мной в магазин?» — «Ну, пожалуйста, в среду». Если я говорил, что занят, то вынужден был выслушивать нудные обиды и такие долгие всхлипы, что, казалось, слезы польются прямо из трубки мобильного телефона. Но стоит ли говорить, что в итоге я сдавался, а в результате... В результате киска вытесняла как имеющихся в наличии, так и потенциальных моих любовниц. Говорят же, что все самое интересное в жизни мужчины происходит в промежутках между тем, как он ушел с работы и когда пришел домой. Мои промежутки стали очень короткими. И если я, положив глаз на новую танцовщицу, рассчитывал успеть перед тренингом задуть ей пару батманов, то теперь едва успевал честно провести репетицию. Кроме того, киска попала ко мне в дом, что и стало роковой ошибкой. А я даже не сразу в этом разобрался. Мне всегда было удобнее приводить баб к себе, едва жена уезжала куда-нибудь с ребенком отдыхать. Дома гораздо уютнее. Тут тебе и джакузи, и холодильник с едой, и хорошая выпивка. И я вам скажу, любовницы уже должны мне только за то, что я превратился в домработницу. Меня не заставили взять в руки ни швабру, ни пылесос, ни родители, ни школа. Не смогла заставить жена, слава богу, не пыталась. Только армия и случайные связи могут сделать из мужчины уборщицу. После ухода любовницы из твоей квартиры ты берешь в руки веник, пылесос и делаешь все красиво. Потому что домработнице тоже нельзя доверять на все 100. Со временем я превратился в настоящего специалиста по уборке. Мне впору читать лекции мужьям на эту тему. Я вот даже знаю, что после секса постельное белье надо пылесосить. Волосы с тела сыплются во время этого дела гораздо интенсивнее, чем во время обычного сна. И женщины по каким-то неподвластным логике законам догадываются о том, что делали на той или иной простыне. Поэтому прежде чем кинуть ее в стирку, приходится пройтись по ней пылесосом. Ведь в стиральной машине, я и это узнал, волосы никуда не деваются. Словом, поднаторел в деле сокрытия улик, и в основном все всегда было более-менее нормально. К тому же бабы, появлявшиеся у меня дома, чаще стриптизерки, старались не оставлять после себя следов. Но все-таки я был еще и их начальником, чего ради им создавать мне проблемы. Но с киской я стал прокалываться. Она почему-то везде оставляла свои волосы. Сейчас, спустя время, почти уверен, что она делала это специально. Ну, как будто метила квартиру, причем с воображением, сознанием дела и далеко идущими целями. Едва я успевал осознать, что надо собрать ее длинные волосы с туалетного столика, как она меняла место их дислокации и оставляла на кухне. Но кто бы мог предположить, что они будут там? «Что ты делаешь?» — мучил я киску. «Мне устраиваются скандалы. Я доказываю жене, что это ее волосы, хотя у нее стриженные и другого цвета. И она меня посылает с моими объяснениями». «Неужели ты думаешь, я специально?» — ахала киска и смотрела на меня честными и мокрыми глазами. «Ну, у меня просто лезут волосы. Вот, посмотри, я не виновата». Когда человек тебе нравится, ему хочется верить. И я каждый раз думал, что сейчас обойду всю квартиру, все проверю, и ничего жена не найдет. И к тому ее фатальному приезду из Египта в доме вообще все было идеально прибрано. Я даже зачем-то проверил холодильник. «Ну что?» — изрек вернувшейся жене. «Довольно? Никого здесь не было?» «Да?» — ядовито поинтересовалась она и полезла под кровать. «А это что?» В ее руке был клок длинных волос. В ту ночь она впервые ушла спать в соседнюю комнату. Почему бы мне уже тогда было не разгадать эти кошачьи маневры? Увы, потихоньку убирая с поля соперниц, киска оставалась основным игроком и вела игру, не жалея сил и времени.
Мало того, что мы трахались так часто, что у меня уже просто не хватало сил смотреть на других,

0: их, так и возможности такой уже тоже не было. Она почти все время была рядом. Нередко оставалась на программе в клубе, но так как смотреть одно и то же наскучивает, она просто сидела у меня в кабинете и читала книжки. Просто. Сидела. Просто. Читала. Ненавязчиво лишив меня сексодрома. Да и вообще мешая. Я заходил в кабинет позвонить, то жене узнать чей-нибудь телефон, то друзьям договориться о встрече, а она все слушала. Ты своей Леночке звонишь? Ну-ну. Ты поедешь к друзьям? Угу. Вы там будете пить и бледей позовете? Угу. Знаю я вас. И приходилось брать ее с собой к друзьям. И приходилось жить в постоянном нервном напряжении. А какая жизнь, когда заходишь в кабинет, где она сидит, а там уже истерика. Зачем ты шлепнул по заднице стриптизершу? Ты не любишь меня, так я и знала. И когда она успела увидеть, что я это сделал? Черт! Ну что интересно, я сам вытирал ей слезы и сопли, потому как верил, что ее это действительно обижает. А разве ты хочешь обидеть близкого человека? Нет. И мои рефлексы начали работать, как у собаки Павлова. Тебя бьют постоянно, ты не хочешь, чтобы это было, и ведешь себя соответственно, лишь бы не было истерик у любимой, потому что они тебя просто заебывают. А зануды говорят, что им проще дать, чем объяснить, почему не хочешь этого делать. С женщинами, склонными к истерии, такая же история. Проще вести себя так, как им нравится, чем терпеть их слезы. Женская истерика сродни цунами. Она накатывает, ты не можешь убежать от нее и остановить ее. Ты можешь только предотвратить ее. Все остальные люди постепенно отходят от тебя, видя, что тебя сейчас накроет. Ну зачем же стоять рядом? Неудивительно, что слухи о наличии у меня постоянной любовницы, с которой я появляюсь на людях, дошли до Лены. Но, может, один этот факт появления на людях еще никак не скомпрометировал бы меня перед ней окончательно. Я мог бы отмазаться, сказав, что это моя коллега, секретарша, журналистка, да мало ли. Но, увы, то, что жена находила дома следы пребывания одной и той же чужой женщины, помноженные на то, что с одной и той же чужой женщиной меня многократно видели на людях, неизбежно вело к катастрофе. «Я поняла», — однажды сказала Лена. «Ты вытираешь об меня ноги. Я не хочу с тобой больше спать». Ну, что я мог ответить? «Ничего. Только повернуться на бок и сделать вид, что сплю». И мы стали спать в соседних комнатах. С виду наша жизнь как будто не изменилась. Я приходил после работы домой, свет выключен, все спят. Когда просыпался поздним утром, дома уже никого. Это значило, что она уже увезла ребенка в школу и едет по своим делам. Я вставал, умывался, брился, ел и уезжал на радио. Как раз тогда, когда жена, забрав ребенка, возвращалась домой. Вечером после радио сразу ехал в клуб, пришел домой ночью, свет выключен, все спят, с утра встаю, никого. Так прошел целый год. Мы не стали врагами и по-прежнему уважали друг друга. Она, по всей видимости, ждала, что все пройдет. Я перебешусь, успокоюсь и вернусь. Точнее, приползу на коленях и буду умолять о прощении. Но я тоже человек гордый. Ползти на коленях мне не хотелось. Живот мешал. Я не раз предлагал помириться, типа «ну че мы как малые дети» и приводил в свое оправдание цитату из Наполеона. «Женщина, изменяя мужчине, совершает преступление. Мужчина, изменяя женщине, совершает подвиг во имя любви». Но ничего не помогало. И тут в жизни наступили кардинальные перемены. Мне предложили переехать в Москву и стать совладельцем клуба, что означало конец работе на дядю. Конечно, я согласился. Но при этом мы год не спали с женой. Ладно бы неделю, две или три. Но я ведь уже перестал понимать, есть у меня семья или нет. Если жена не готова меня простить, так что остается? Еду пытать счастье без нее. И когда дело с переездом окончательно решилось, сообщил ей, что переезжаю. «А мы?» — спросила Лена. «Вы останетесь здесь». Я оставил им огромную квартиру и все деньги, что на тот момент заработал. Решил, что для себя заработаю еще. Все-таки еду в Москву. Поживу там пока в съемной квартире. Сыну мы ничего не сказали. Он привык, что папа часто в разъездах, и только месяцев через 8 до него дошло, что папы слишком уж часто нет дома. Мне тогда, да и сейчас, кажется, что в моем переезде в Москву с чужой бабой без семьи виновата и жена. Поведи она себя иначе, я бы не стал менять своих домашних на какую-то приблудную. Как же без них? Но тогда жена не смогла меня простить. Я не знал, сможет ли когда-нибудь. И потому, само собой, вышло, что со мной поехала киска. Ведь выходило, что теперь Ромочка уже холостой. Только оказалось, что и радоваться тут нечему. У нас в институте был такой театральный этюд. Сидит собачка на цепи, лает на всех. Укусить не может, цепь ее держит. И собачка изо всех сил отчаянно рвется с нее. И вдруг цепь обрывается, а собака замирает. Она не знает, что делать. У нее была цель — сорваться с цепи. А когда сорвалась, поняла. Цели-то больше нет, а окружающий мир пугает. Так все и получилось. Сорвавшись с цепи, я искал новую цель. Но она все уплывала. Оказалось, что киска просто выигрывала на контрасте. На том, чего у меня не было с женой. Ну, скажем, киска устраивала сцены ревности по пустякам, чего не позволяла себе Лена. С Леной было уютно и комфортно. Она понимала, что пьянки и бабы — антураж моей профессии. Пилить меня за это так же бессмысленно, как ругать цветной телевизор за то, что он не холодильник. Она выбрала меня и терпела. Терпела, создавая мне положительный и спокойный тыл, при котором можно рваться в бой и работать. Может, порой делала это, стиснув зубы от обиды, но ее умение молчать до последнего я, видимо, принимал за отстраненность. С киской же все было наоборот. Чуть что — сразу сцена. Вопли воинствующих индейцев, летающие тарелки. И тебе кажется, что раз тебя так ревнуют, то, наверное, и любят. Страсти-то вон как кипят. А что это за страсти? Может, они часть истерического характера, желание отрезать меня от других баб или любовь? Сразу-то не разберешься. Как в старом анекдоте. Дорогая, то, что мы с тобой принимали за оргазм, на самом деле было астмой. Еще одним объективным обстоятельством, помогшим киске попасть в десятку, было то, что я к тому времени уже достаточно разбогател и прославился. Но моя супруга, прошедшая со мной огонь, воду и медные трубы, не торопилась транжирить мои успехи. Ведь нам с тобой было хорошо, и когда не было денег. Мы проехали автостопом всю Европу и не умрем, если сейчас полетим в поездку не бизнес-классом, а экономом. Она не спешила просить подарки, хотя мы уже могли себе позволить практически все. Наверное, ей хотелось дорогих шмоток. Какая баба их не хочет, но хватало выдержки отказывать себе ради семьи. И ради будущего. Ведь не всегда же я смогу держать такой бешеный темп. А есть-то нужно всегда. И желательно 3 раза в день. Ну а мне стало казаться, что она не дождалась успеха. И я обижался в душе, хотя не сознавал полностью своих чувств, на то, что она достаточно равнодушно смотрит на дорогие рестораны и бриллиантовые безделушки. А ведь я так долго шел к материальному успеху, так хотел бравировать им, ведь это возможность включить звезду, почувствовать себя на коне. Представьте теперь, в какой удачный момент появилась киска. И, наверное, часто в жизни самцов киски выбирают именно такие моменты для решающих прыжков. Она-то была готова разделить мои восторги по поводу того, что я могу ужинать в самых дорогих ресторанах и что могу покупать ей любую одежду. И мне это нравилось. Киска не была какой-то избалованной стервой, уже пожившей на иждивении то одного, то другого миллионера. Она в жизни ничего не видела. Все у нее было в первый раз, и мне нравилось быть первооткрывателем. Господи, и я ведь был даже ей благодарен за то, что мне есть с кем разделить успех. Кому-то это покажется бредом, но такие моменты в жизни бывают. Только часто плюсы переходят в минусы и наоборот. То, что мне так нравилось и что я принимал за любовь, вскоре стало утомлять. Например, звоню домой с работы. «Посмотри, пожалуйста, на столе лежит записная книжка. Мне нужен телефон R». «Нет, не лежит». «Ну ладно». Через минуту она перезванивает. «Что, нашла?» «Нет. Я хотел спросить, почему ты мне не сказал, дорогая?» «Просто некогда. Извини, дорогая, пока». Через минуту снова звонок от нее. «Почему ты кинул трубку? Ты что, меня больше не любишь? Что случилось?» «Да люблю, люблю. Только мне сейчас просто очень некогда. Почему ты так резко со мной говоришь? Пошла ты!» Любимый уже стал напоминать мне модель для пародий. Я буквально жил в анекдоте. Просыпается молодой муж, садится пить чай, к нему подходит жена и нежно спрашивает: «А ты меня любишь?» Твою мать! Ну что за привычка каждый день начинать со скандала? К Кто так не жил, тот не поймет. И если сначала ты думаешь, что она тобой дорожит и поэтому так нервничает, то постепенно ты понимаешь, что все ее поведение направлено на то, чтобы превратить тебя в подкаблучника. Теперь тебе надо думать не столько о деле, сколько о том, как ее называть, чтобы она не обижалась, каким тоном говорить. Иначе истеричка начинает злиться, психовать и пилить тебя. Живя с киской и постоянно находясь в напряге, я обсуждал эту тему с другими мужиками. И неожиданно выяснил, что не одинок. Просто есть на свете бабы, умеющие нагнетать вокруг себя истерию. И вроде баба не особо красивая, и жопа у нее толстая, и ноги как ножки у рояля, да еще и кривые, а вы все равно вместе. Более того, ты еще и переживаешь за нее. Она может позвонить в истерике среди ночи, и приходится как дураку бросать жену и мчаться к ней. Что случилось? Ничего, мне стало тоскливо. Но уже все прошло. Уезжай! Я никого не хочу видеть!
1: Куда уезжать? Ты же меня вызвала среди ночи. Я жене сказал, что поеду в Москву на поезде. Куда мне теперь?
0: Ой, не знаю. Ну, поезжай куда-нибудь.
1: Вы не поверите, но такие бабы есть. Их много. И они все похожи. Поэтому не могу сказать, что мне достался уникальный экземпляр. Я даже лично еще одну такую видел. Она работала у меня танцовщицей. Однажды пришла и стала жаловаться, что мужик послал ее к черту.
0: За что? За что? За что?
1: Стали выяснять всем коллективам. Это был ее поклонник, долго за ней ухлестывал, и однажды она снизошла. Сказала, что так и быть даст. Поехали к ней. Возле своего дома она сказала, что к себе его, пожалуй, не позовет. Живет не одна, и это не очень удобно. Поехали к нему. Приехали. Возле подъезда красавица произносит: «Ну что я буду по чужим квартирам ходить? Это неправильно. Нет, лучше у меня». Вернулись. Вышли из машины. И тут юная прелесть сообщает: «Что-то я устала. Давай лучше в другой раз».
0: «Да иди ты знаешь куда!» — сорвался он.
1: Теперь бедняжка ходит весь день в слезах и недоумевает. А почему он с ней был так груб?
0: И киска вела себя аналогично. Только один вопрос остается тут открытым, и ни от кого нет на него ответа. Бабы эти вправду такие? Или это маска, которую надевают, чтобы манипулировать нами? Я однажды разговаривал с одной интересной светской дамочкой, прожженной блядью, которая рассказала мне по секрету, как бабам удается приручать мужиков, даже чужих. Если захватчица хочет, чтобы мужчинка женился и жил с ней, то постарается, во-первых, затрахать его до смерти. Но чтобы уже ни на кого смотреть не мог, чтобы ходил выжатый, как лимон. И он в этом случае становится домашней собачкой. С другими может только целоваться. Интересно, но киска именно так и поступала. Она жила со мной и раскручивала меня на секс. Даже когда мне казалось, что я вообще ничего не могу. Она тянула меня трахаться в такси, в туалетах, на пляже, в туалете для инвалидов в амстердамском аэропорту. Причем порой не хотелось, но когда баба прямо тебе говорит, что хочет, тебе очень сложно отказать. Думаю, ей желалось стать самой незабываемой и оригинальной бабой в моей жизни. Я в этом почти уверен, так как едва мы расстались, секс со мной тут же перестал ее волновать. Чтобы, как в том анекдоте, где мужик, трахнув новую тёлку в машине, заставил ее под дулом пистолета вылезти из машины на мороз и лепить снежную бабу, аргументировав это тем, что, может, любовник он и никакой, но этот день она запомнит на всю жизнь. А во-вторых, как сообщила мне та же блядь, чтобы завладеть мужиком полностью, надо еще всюду за ним ходить, как поросячий хвост. То, что киска и вправду никогда не отставала от меня, я уже рассказал. Короче, все очень напоминало накатанный алгоритм. А я, хоть и считал себя неглупым человеком, попался. Но как еще себя вести, если, например, твоя любимая девушка хочет посидеть у тебя на работе? Ну что, выгонять ее под зад пинком? А как себя вести, если она начинает плакать? Сказать: «А ну не реветь», так начнет еще сильнее. Слабость — это замечательное оружие мелких стерв. Своей слабостью они так ловко пользуются, что оставляют тебя совсем без сил. А ты этого не замечаешь. Она же не монстр. Она же слабая женщина. И в Москве я, разумеется, с новой силой взялся лепить из нее звезду.
1: пытался создать какие-то перспективы, знакомил с нужными людьми, выводил на тусовки туда, где пресса. Но, честно сказать, даже предлагал одному режиссеру деньги, чтобы тот снял ее в сериале. А он отказался. 5-10 тысяч долларов, которые я мог бы тогда предложить, не были для него поводом гробить свой собственный фильм. А дать такую сумму, чтобы режиссер согласился опозориться, может только олигарх. А я всего лишь шоумен. И пресса ни разу не выделила киску на тусовках. Никто из постоянных тусовщиков, даже столкнувшись с киской трижды, все равно не мог запомнить, кто это. Хотя помнили мою жену, интересовались, куда я подевал ту красивую тетку, что как-то приезжала. Все эти объективные обстоятельства не сбивали меня с заданного курса. Я продолжал трудиться над карьерой любимой. Пытался помочь ей справиться со своими недостатками. Но вы думаете, она прислушивалась? Ха! Ей честно говоришь, что она далеко не вселенская красавица, и потому для карьерного роста необходимо то-то и то-то, ну и уж по крайней мере искать близкий своему типу амплуа. Что? Глаза киски становились квадратными. Что ты такое говоришь? Я красивая. Нет, радость моя, ты некрасивая. Если хочешь знать, даже страшная. Но я тебя все равно люблю. Такую, какая ты есть. Если ты хочешь сыграть Марфутку, я тебе помогу. И эта роль комедийная, она тебя прославит. Нет, я красивая! Билась она в истерике. Я не буду врать. Некрасивая. Но я же все равно тебя люблю и буду помогать. Но почему ты рыдаешь? Но, увы, киска принадлежала к породе баб, суть которых девочка в беленьком платьице. Мамы, расчесывая таким девочкам косички, с самого детства вбивают в пустые головки. Ты такая красивая! У-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ты не просто красивая, а самая прекрасная. И не только божественно красива, но еще и чертовски талантлива. При этом нам-то, самцам, с детства вбивают другое. Твердят, что мы должны построить дом, вырастить сына, обеспечить семью, то есть работать, работать и работать. И тебе, чтобы чего-то добиться, приходится объективно оценивать и ситуацию, и себя. Иначе ты всю жизнь будешь в дерьме. Мужики должны учиться, потом вкалывать и еще где-нибудь подрабатывать. А девчонки должны быть красивыми и все. К сожалению, быть красивой – это далеко не все. Неплохо бы что-то собой представлять. К чему-то стремиться, учиться, знать, зачем живешь. Им же не говорят этого. И большинство из них, пребывая в незыблемой уверенности в своей офигенной красоте, делать ничего не умеют, да и не хотят. Их стремления ограничиваются тем, чтобы продать себя подороже и в конечном счете обобрать мужика. А если он уже сдулся, то это неудачная партия и нужно искать другого. Я в своих попытках доказать, что нет ничего страшного в том, что она не идеальна, только бесил киску и рушил весь ее картонный замок. Хотел-то как лучше, ведь он же все равно разрушался. В ней, наверное, уже закипала злоба. Звездная карьера все не складывалась, а семейная жизнь? Зачем она ей? У нее еще все впереди! Да, все мои старания пошли прахом. Роковая женщина все разрушила, но так ничего и не построила. Я считал ее некрасивой и бездарной, что для нее конец света. А любви? Любви ей было недостаточно.
2: В ужасно грязной и холодной каморке возле кабака жил вечно пьяный и голодный вор, шпик и выжига Лука. В придачу бедности отменной Лука имел еще беду, величины неимоверной восьмивершковую елду. Ни молодая, ни старуха, ни блядь, ни девка-потаскуха, узрев такую благодать, ему не соглашалась дать. Хотите – нет, хотите – верьте, но про Луку пронесся слух, что он елдой своей до смерти заеб каких-то барынь двух. И с той поры, любви не зная, он одинок на свете жил, и хуй свой длинный проклиная, тоску печаль в вине топил. Позвольте сделать отступление назад мне с этой же строки, чтоб дать вам вкратце представление о роде племени Луки. Весь род Мудищевых был древний, и предки бедного Луки имели вотчины, деревни и прибольшие елдаки. Один Мудищев был Порфирий, при Иоанне службу нес и, поднимая хуем гири, порой смешил царя до слез. Второй Мудищев звался Савой. Он при Петре известен стал за то, что в битве под Полтавой елдою пушки прочищал. Царю же неугодных слуг он убивал елдой, как мух. При матушке Екатерине, благодаря своей хуине, отличен был Мудищев Лев, как граф и генерал-аншеф. Свои имения, капиталы спустил уже Лукашкин дед. И наш Лукашка, бедный малый, остался нищим с малых лет. Судьбою не был он балуем, и про него сказал бы я, судьба его снабдила хуем, не дав придачу ни хуя.
1: Засовывается курчавая негритянская голова и спрашивает: пиво есть? Ему говорит: какое, эфиопское, что ли? Он говорит: нет, наше, донское. Говорит: не, хлопчик, не завезли. В лесу шухер. Звери бегут из одного края леса в другой. Потом обратно. Потом снова в эту сторону. Потом снова обратно. Сидит Багир и спрашивает у Балу: а что это происходит? Он говорит: это Маугли от армии косит. Сидит Маугли и Багира. Маугли говорит: Багира, а я могу достать вот тот кокосовый орех? Она говорит: да, Маугли. Он говорит: и вот тот, который повыше, тоже могу достать? Она говорит: да, Маугли. Он говорит: и тот, который на макушке, тоже могу достать? Она говорит: да, Маугли, ты кого хочешь, можешь достать. Таксист везет бабу, довозит ее до нужного места. Говорит: давайте деньги. Она говорит: у меня нет денег. Он молча закрывает дверь и двигается в путь. Везет ее куда-то в лес. Вылезает на лужайке, расстилает одеяло. Она говорит: вы что? Я же мать двоих детей. Он говорит: а я отец 40 кроликов, блядь. Нахуй быстро вылезай и рви траву, кормить нечем. Таксист едет по горной дороге, смотрит, тормозит монашка. Он ее сажает, монашка едет и бурчит себе под нос: хорошо вам, таксистам, на небе солнце, в руках баранка, а нам в монастыре не поебаться, не выпить. Он говорит: деточка, давайте помогу. Она говорит: у нас очень злая мать-настоятельница, поэтому может только в жопу. Он говорит: ну ладно, в жопу так в жопу. Отпердолил ее раза два-три. Еду дальше. Монашка прочитает: хорошо вам, таксистам, на небе солнце, в руках баранка, а нам, пидорасам, то в монашку переодевайся.

0: Едет в автобусе хиппи, заходит контролер, проверяет билеты. У хиппи денег нет. Тот говорит, ну что, пиздец, я поведу в отделение. Тот говорит, ну не ведите, у меня денег нет. Он говорит, ну ладно, ты мне должен только оказать тогда одну услугу. Тот говорит, какую? У меня, говорит, есть знакомая монашка, им запрещено в монастыре ебаться. Поэтому, бля, вот они прибегают с этим уловком. Сегодня приходи в полночь на кладбище. Помоги тетке, я тебя отпущу. Хиппи говорит, конечно, помогать людям — это практически моя профессия. А полночь глухой, он приходит на кладбище, смотрит монашка. Он ебет ее 2 часа, собирается уходить. Монашка поворачивается и говорит, только в следующий раз нужно платить за проезд. Тот говорит, откуда ты знаешь? Говорит, откуда? Встречаются 2 музыканта. Один другому хвастается. Я записал новый альбом. Тот говорит, продал? Он говорит, ага, машину, квартиру, дачу. Сидит старый рыболов, ловит рыбу. У него клев какой-то удивительный. Только закинь, сразу вытаскивает. Молодой к нему подходит и говорит, дед, на что ты ловишь? На мотыля. Тот говорит, ёпта мать. На следующий день приходит, на мотыля ловит, вообще ничего не берет. А у деда опять клев потрясающий. Только закинь, сразу вытаскивает. Дед говорит, а ты сейчас на что ловишь? Он говорит, сейчас на червя. Говорит, дед, а как ты ориентируешься, когда на мотыля, когда на червя? А он говорит, вот с утра встаю, если хуй налево лежит, на мотыля. Если направо, значит на червя. Он говорит, а если стоит? А если стоит, нахуй мне нужна рыбалка. С утра муж собирается на рыбалку. Жену в щечку. Он говорит, пойду-ка я на рыбалку. Она говорит, не ходи, холодно, мокро. Он говорит, не-не, пойду на рыбалку. Вышел на улицу, постоял, смотрит, действительно, бля, холодно, блядь, мокро, дождь. Думает, нахуй, не пойду на рыбалку. Возвращается в квартиру, раздевается, к жене под одеяло, хуякс. Она говорит, холодно на улице? Он говорит, холодно. Домой-то, дурак, на рыбалку поехал.
1: Стоял домишко в 2 окна. Принадлежал тот дом мещанке Матрёне Марковне. Она тогда считалась сестрицей преклонных лет, а все девицей. Свершая брачные дела, столичной сводницей была. Иной купчихе, бабе сдобной, живущей с мужем-стариком, устроит Марковна удобно свидание с ёбарем тайком. Или по другой какой причине жену свою муж не ебёт. Она тоскует по мужчине, и ей Матрёна хуй найдёт. Иная, в праздности тоскуя, захочет для забавы хуя. Матрёна снова тут как тут. Глядишь, красотку уж ебут. Мужчины с ней сходили в сделку. Иной захочет гастроном свой хуй полакомить, и целку к нему ведет Матрёна в дом. И вот за этой всему свету известной сводней вечерком вдова отправила карету и ждет Матрёну за чайком. Вошедшая сводня поклонилась, на образа перекрестилась и так промолвила, садясь, купчихе нашей обратясь: «Зачем прислала? Говори, или до меня нужда какая? Изволь, хоть душу заложу, а уж тебе я услужу. Коль хочешь, женишка устрою, или просто чешется манда, и в этот раз, как и всегда, могу помочь такому горю. Без ебли, милая, зачахнешь, и жизнь вся станет немила, но для тебя я припасла такого ёбаря, что ахнешь». «Спасибо, Марковна, на слове. Хоть ёбарь твой и наготове, но мне навряд ли он придется, хотя и хорошо ебется. Мне нужен крепкий хуй, здоровый, не меньше 10-вершковый. Не дам я каждому хую посуду пакостить свою». Матрёна табаку нюхнула, о чем-то тяжело вздохнула и, помолчав 2 минуты, на это молвила вдове: «Трудненько, милая, трудненько такую отыскать елду. Ты из 10-то сбавь маленько, вершков на 8-то найду. Есть у меня тут на примете один парнишка. Ей же ей не отыскать на белом свете такого хуя у людей. Сама я грешница узрела на медне хуй у паренька. Как увидала, обомлела. Как есть пожарная кишка. У жеребца и то короче. Ему бы им не баб ебать, а той елдой восьмивершковой по закоулкам крыс гонять. Сам парень видный и здоровый, тебе, красавица, подстать. И по фамилии благородный Лукаево, Мудищев звать. Но вот беда. Теперь Лукашка сидит без брюк и без сапог. Все пропил в кабаке бедняжка, как есть до самых до порток. Вдова восторженно внимала рассказу сводни о Луке и сладость ебли предвкушала в мечтах о длинном елдаке. Затем уж сваху провожая, она промолвила, вставая: «Матрена, сваха дорогая, будь для меня как мать родная, Луку Мудищева найди и поскорее приведи. Дам денег сколько не захочешь, уж ты, конечно, похлопочешь, одень приличнее Луку и завтра будь с ним к вечерку». 4 радужных бумажки дала вдова и ко всему и попросила без оттяжки уж поутру сходить к нему. «Да чего же я устала здесь с моей пиздой красивой обрастать болотной тиной? Не бледнуть, не разгуляться, не с кем даже поебаться. Правда, был кулик приличный, хуй посредственный, обычный. Слабовато знал он дело, от него я не балдела. Я пыхтела, я старалась, матка в клочья изорвалась. Омерзительнейший случай, видно, хуй был невезучий. Да, подруга, что за радость, я сама истосковалась. Ты же знаешь, как-никак, без хорошей ебли мрак. Место вроде-то живое, водянисто-травяное, но вот хуя нету в тине». И заплакали. «В помине нету хуя, нету гада, жить нам здесь не в моготу, нам скакать отсюда надо, есть лесочек за версту. Там в лесу другой расклад, там ебутся все подряд, каждый день и каждый час, там совсем не как у нас. Никакого интереса жить в такой дали от леса, так что надо собираться, нам скорее в лес ебаться». Прискакали, а по лесу, хуй драча для интереса, через пни и веток кучи лось пиздячит злоебучий. Тормознул рогами с пьяну, вынес хуй свой на поляну. Тут лягушки-побледушки навострили свои ушки и к нему скорее нахуй! Отъеби-ка нас, сахатый! На болоте мы сидели 15 лет, охуели, изгрустились, истрадались, очень долго не ебались. Взял сахатый 2 лягушек, 2 веселых пробледушек, лапки сучкам раздвигает, на залупу надевает. Те же, вытаращив рожи, растянули свои кожи, пузырями вздулись важно. Разошелся лось отважный, дрочат, дрочат, лось балдеет, хуй все больше здоровеет, колбасиную встает, вдруг как что-то ебанет! И веселые лягушки разорвались, как хлопушки. Не осталось ни хрена, лишь на хуй кожура. Лось от взрыва зашатался. Да, давно так не ебался. Вот, короче, молодежь, если стало не втерпешь, постарайтесь, зная меру, выбирать хуй по размеру.

урок в сельской школе во времена НЭПа. Учительница говорит: дети, вот это икона. Вы все знаете, что религия – это опиум для народа. Бога нет. Давайте плюнем все в икону. И все подходят и плюют. Доходит дело до Мойши. Он говорит: я не буду плевать. Он говорит: ну почему, Мойша? Бога же нет. Говорит: если нет, нахуй в него плевать. А если есть, блядь, нахуя мне нужны враги? Молодой еврейский мальчик отвратительно ведет себя в школе. Его выгоняют из одной школы, из другой, из третьей. Отец не знает, что делать. Решил отдать его в христианскую школу. Через месяц приходит. Учителя говорят: ваш сын – это просто гений. Он все знает. Ведет лучше всех себя. Всегда уроки все сделаны. Девчонкам не пристает. Тот вызывает сына и говорит: так, я не понял. И что это такое? Он говорит: папа, вы мне не поверите. Когда вы меня привели в эту школу, я увидел, что у них прямо над входом на кресте распят еврей. Я тогда сразу подумал: с ними шутки шутить нельзя. Жили-были два друга. Миша Рабинович и Миша Иванов. Иванова забрали в армию. Через 2 года он возвращается. И видит, как Рабинович стоит во дворе и любовно так тряпочкой протирает свой новый 600-й Мерседес. Тот подходит и говорит: Мишка, бля, у тебя есть Мерседес? Тот продолжает протирать тряпочкой и говорит: ну не надо, не завидуй. Ты вон 2 года на танке катался, я ж тебе не завидую. Жена заходит с утра к мужу в кабинет и видит, как тот сидит, пальцы на клавиатуре, а ногой пытается выдернуть штепсельную вилку из розетки. Она говорит: что происходит-то? Он говорит: блядь, я вчера инсталлировал программу, вдруг появляется баба на экране. Говорит: хочешь меня увидеть голой? Я говорю: конечно, хочу. Она говорит: нажми 10 клавиш одновременно. Я нажимаю, она говорит: теперь, сука, хоть одну отпустишь, отформатируй винчестер, блядь. Зима, развалины Грозного. Идет мужик, весь увешанный оружием. Навстречу ему российский патруль. Он говорит: ребята, блядь, слава богу, что я вас встретил. Как тут пройти на 2-й уровень? Сидит стая перелетных гусей, готовится к полету в Лапландию. К ним подходит маленькая черная птичка и говорит: вот, вы такие большие белые птички, а я маленькая черная птичка, нахуй никому не нужная. Я говорю: да что это птичка, бля, ты всем нужна. Я говорю: да, вот вы большие, большие белые птички, сейчас полетите, бля, в другие страны, а я, бля, со своими маленькими черными крылышками не смогу туда полететь. Они говорят: успокойся, маленькая черная птичка, мы возьмем тебя с собой, мы будем тебя нести у себя на спинах, и ты с нами тоже полетишь. Она говорит: ага, вам хорошо, большие белые птички, вы вон какие все пушистые, вам будет тепло, а мне будет холодно, я умру от холода. Они говорят: ну что ты, маленькая черная птичка, мы дадим тебе немножко своих перьев, и ты в тепле долетишь до других чудесных земель. Они говорят: ага, вам хорошо, белые большие птички, блядь, а вдруг я упаду? Они говорят: да пошел ты нахуй, маленькая черная птичка, а?

0: Мужик идет по лесу, собирает грибы. Нихуя грибов нету. Блять, 4 часа проходил, ни одного гриба не нашел. Сел на пенек, курит сигаретку. Идет бабушка и говорит: что не весел? Чего голову-то повесил? Он говорит: так хули, грибов нету, блять. Он говорит: как нет, смотри, он у тебя под пеньком, вон белый, смотри, еще белый. Он смотрит, блядь, действительно, вся полянка, блядь, в грибах. Он говорит: бабушка, ты что, волшебница, что ли? Она говорит: да. Говорит: ты исполни 3 моих желания. Она говорит: ну, смотря, что ты хочешь. Он говорит: ну, что хочу? Хочу, говорит, счет в швейцарском банке на несколько миллиардов долларов. Так, говорит, сделано. Говорит: дом хочу, говорит, дворец, вот, краша которого в мире нету. Говорит: сделано. И жену, говорит, красавицу хочу, чтобы не изменяла, верной, чтобы была. Она говорит: сделано, придешь домой, она там уже ждешь. Но, понимаешь, парень, за это ты должен мое желание исполнить одно. Он говорит: а какое, бабка? Он говорит: а вот выеби меня. Он такой: конечно, это я готов. Ебет ее, ебет, кончил. Бабка говорит: милок, тебе сколько лет-то? Он говорит: 35. Он говорит: блядь, а все в сказки веришь. К старому профессору-сексопатологу пришла бабушка и говорит: вот, знаешь, всю жизнь я блюла себя в чистоте, до сих пор девственница, чувствую смертный час на пороге, хотелось бы попробовать, как это такое. Профессор на нее посмотрел, бабка такая старая, говорит: ну, это будет стоить $200. Она говорит: я готова, дает ему $200. Профессор берет деньги, заходит в лаборантскую. Там молодой студент, который подрабатывает, и говорит: хочешь $50 заработать? Тот говорит: конечно, хочу. Вот там бабка, иди выеби ее. Тот говорит: говно вопрос. Берет деньги, идет ебать бабку. Проходит час, два, три, что-то не выходит. Профессор заходит в комнату, смотрит, сидит студент, курит, окно открыто. Бабки нет. Он говорит: а бабка где? Говорит: за 5-й сотней побежала, блин. Василий Иванович поехал поступать в военную академию, ничего не знает, ему задают последний вопрос, говорит: кто такой Цезарь? Он говорит: Цезарь, ёпта, это конь из 7-го батальона. Он говорит: пошел нахуй отсюда, приезжает домой, приходит, Петька спрашивает: ну что, не сдал, что ли? Он говорит: не сдал. Говорит: почему? Ну, когда они спросили, говорит, кто такой Цезарь, я сказал, что это конь, блядь, из 7-го батальона. Он говорит: Василий Иванович, это я виноват. Пока ты там сдавал экзамен, я его, блядь, из 7-го в 5-й перевел, блядь. Жила-была маленькая девочка, лицо у нее было похоже на жопу. Приходит домой, говорит: мама, почему ребята меня жопой дразнят? Говорит: да ну, просто завидуют твоей красоте. Иди погуляй. Она идет, и люди все шарахаются от нее. И говорит: во-во, смотри, какая баба пошла. С лицом как жопа. Решила она покончить жизнь самоубийством. Смотрит колодец. Решила утопиться. Нагнулась, из колодца голос: эй, не срать сюда, здесь люди работают. Говорит: мама, мама, а почему меня дети дразнят экскаватором? Не знаю, сыночек, рот закрой, то мебель поцарапаешь. Идет операция. Режут человека. Вдруг из-под операционного стола голос такой: мяу! Брысь! Мяу! Брысь! Мяу! На, блядь, подавись. Идет операция. Хирург говорит своему напарнику: молодой человек, полегче напирайте на скальпель, у нас новый операционный стол.
1: Свой среди чужих. Пивной ларек засовывается кучерявая негритянская голова. Дайте нашего пива.
2: Какого нашего?
1: Эфиопского, что ли?
2: Почему?
1: Донского. Извини, казачок, не завезли. В очередной раз, проснувшись с похмельной головной болью и мыслью, что надо срочно что-то предпринимать, немедленно приступил к разработке плана собственной эвакуации. Денег на обратный билет нет, и кто бы мне мог их прислать, я, честно говоря, не представлял. А что, если попробовать заманить сюда кого-нибудь из знакомых отдохнуть на море и попросить заодно одолжить мне необходимую сумму? А ведь это идея. Срабатывает, однако, инстинкт самосохранения. Быстро прикинув простым сложением потенциальные расходы, я понял, что денежных средств, которыми владею, хватит здесь надолго. Это означало, что вероятность осуществления моего коварного замысла значительно увеличивается, и я могу действовать спокойно, планомерно и не торопясь. Опять же, учитывая благоприятные местные условия обитания, это время я мог бы провести не так уж и плохо и даже с пользой для изнуренного многолетней работой организма. Так, немного успокоившись, я приступил к типичной курортной жизни. Завтрак, пляж, прогулки, дискотеки. Правда, я лишь изображал беззаботность, а на самом деле голова моя работала как компьютер, вычисляя все, за что можно зацепиться и как-то заработать. Через пару дней у меня уже на каждой улице было по десятку знакомых мухамедов, которые постоянно пытались со мной общаться, угощая то чаем, то кальяном. Они очень интересовались русским языком, как называется тот или иной товар, как правильно предложить его покупателю, как сказать «спасибо, пожалуйста, дешево, дорого», записывали все это в блокнотики, а затем демонстрировали мне выученное. Я с радостью проводил с ними время, потому что в процессе получал необходимую мне практику разговорного англо-нубийского суржика и заодно изучал местные нравы. Оказалось, что в их стране практически каждого мальчика по религиозным соображениям принято называть в честь пророка Мухаммеда, и они просто вынуждены, чтобы не запутаться, придумывать себе какой-нибудь ник. Старшее поколение ограничивалось традиционными производными от святого имени типа Махмуд, Хамди, Хамада, Ахмед, а теперь у молодежи больше принято зваться на европейский манер Майк, Мэтт, Митчелл, а то и просто Арнольд или Фрэнк. «Кстати, а как твое настоящее имя?» — поинтересовались Мухаммеды. Я представлялся как положено. Имя, отчество, фамилия. Все пробовали повторить, но после пятой попытки произнести обычно спрашивали, не возражаю ли я, если они меня будут звать Абдрахман. «Лучше просто мистер Эп», — предлагал я. «А меня можешь называть Муди», — протягивая руку, сказал Мухаммед-таксист. «Меня так многие называют». «Лука Мудищев? Дворянин?» «Что? Ничего. Что ж, Муди, так Муди», — соглашался я. К счастью, он не догонял российского юмора. По вечерам за чашечкой кофе на крыше мы болтали с хозяином гостиницы Али. Он разговаривал со мной как с ребенком типа «Вот ложечка кашки. Смотри, какая ложечка. Это ведь ложечка? Ложечка. А кашка вкусная? Вкусная кашка». Причем делал это сразу и по-арабски, и по-английски. Удивительно, но в отличие от школьной методики преподавания иностранного языка, этот естественный метод погружения оказался значительно действенней. Я впитывал все как губка и эволюционировал прямо на глазах. Но о делах не забывал. Периодически позванивая на родину, запускал слух, оповещая знакомых, что нахожусь практически в раю и здесь так гламурненько, что о возвращении в холод и слякоть даже думать не хочется. Эффект это производило правильный. Народ начинал активно интересоваться, как ко мне добраться, смогу ли я встретить его вообще, если они вдруг тоже соберутся. «Конечно», — говорил я, — «нет проблем». А судя пока помалкивал. Незаметно летело время. Я бодро вживался в новую реальность и постигал основы маата. Маат, для тех, кто не в курсе, это основополагающее понятие местной философии. В целом он определяет порядок мироздания и уклада жизни, а на практике является этаким сводом морально-этических правил и понятий, которые определяют, как и что в жизни должно быть правильно организовано. Эта культура была унаследована населением Нубии еще от древних египтян и своеобразно трансформировалась веками под воздействием окружающей действительности, впитывая в себя поочередно иудаизм, ортодоксальное христианство, католицизм, магометанство, социализм и, наконец, в данный момент резко устремилась в нецивилизованный капитализм, активно приобщаясь к великой американской мечте. Нихера себе загнул. Может, мне попробовать себя в написании исторических трактатов? Ладно, если же подходить на чисто бытовом уровне, в переводе на русский это звучит как ответ на извечный вопрос – кто, кому, за что и сколько должен, и как, когда и почему это следует отдавать или не отдавать вовсе. Обещание или данное слово в здешних местах оказалось делом чести. Очень важно, что человек говорит. Но еще важнее, что именно он в данный момент имеет в виду, а это порой, как говорят в Одессе, две большие разницы. Слово «бокра», например, формально означает на арабском языке «завтра». Но согласно Маату, оно отнюдь не всегда несет на себе привычную для нас смысловую нагрузку. Поэтому, если здесь кто-нибудь говорит, что обязательно сделает что-то именно завтра, сие, скорее всего, значит, что обещающий действительно готов это сделать, но, скажем, в течение текущей недели или в начале следующей. Если речь идет о послезавтра, по-арабски «бадабокра», то значит, он, в принципе, не возражает против самого факта, но когда произойдет само событие, он не знает, посему, как приличный человек, точно и не говорит. Если же предложение заканчивается словами «бокры инша Аллах», «завтра, если Аллаху будет угодно», то всем здесь сразу становится ясно, что это однозначно не что иное, как вежливое «никогда» или «просто забудь об этом, приятель». Понятно, что совершенно неприлично в данной ситуации требовать от человека то, что он совсем не обещал, а в последнем случае даже ясно дал понять, что вовсе не намерен этого делать. Я внимательно изучал местные премудрости. Ведь, оставаясь человеком несведущим, мучился по поводу «а чего же мне ждать?». Несмотря на массу подобных условностей, отношения между людьми в Халаибе сохранялись крайне теплыми и даже напоминали семейные. Городок был молодой, маленький и бурно развивался как туристический центр. Практически все его жители друг друга хорошо знали и держались единой дружной шайкой. Через какое-то время я даже перестал задумываться над многими вещами и стал принимать здешние правила игры, сталкиваться с которыми приходилось просто на каждом шагу. Покупая как-то в очередной раз фрукты на базаре, я подошел к первой же попавшейся ловчонке и не успел поздороваться, как из соседнего лотка ко мне вихрем подлетел смуглый низкорослый торговец и начал просто оттаскивать меня за руку, одновременно оживленно объясняя что-то своему коллеге. Собралась аудитория. Из прений я с удивлением выяснил, что являюсь личным другом хозяина другой лавки, потому что несколько раз брал там товар и получал значительную скидку. На этом основании, согласно местным традициям, я и впредь должен был отовариваться только в ней. В противном случае продавец дружественной мне лавки будет на меня сильно обижен. «Так там дешевле», — аргументировал я. «No problem, my friend», — заверещал запыхавшийся торговец. «Флюс май фиш мушкеля». «Деньги не проблема, в смысле». «Мафиш флюс! You my friend! I your friend! Нет денег, ты мой друг, я твой друг!» Он тут же снизил цену для меня на все вдвое относительно соседских и сообщил, что вообще готов был бы отдать бесплатно, но бизнес есть бизнес. Виноград на самом деле был у него не очень, и я показал пальцем на соседнюю лавку. «No good?» — переспросил он, демонстрируя мне каждую свою гроздь. «Мишквайс!» Цыкнув по местному языком, подтвердил я. «Момент, сэр». Он тут же метнулся к соседу и принес мне то, что я хотел. «How much?» — спросил я. «Бикэм!» — крикнул продавец соседу. «Талята гиней!» — «Три гиней!» — ответил сосед. «Сри энд хаф!» — 3,5 перевел мне продавец. «Цвай!» — 2! — сказал я. «Нин!» — 2! — крикнул мой продавец соседу. «Мэши!» — согласен, отозвался тот. «Ту энд хаф!» — 2,5 — подытожил мой. «Добре!» Отсчитал я 2,5 гинеи. «Ты отличный парень!» — засмеялся мой новоиспеченный друг, сообразив, что я раскусил его хитрость, и, попрощавшись со мной, сразу принялся рассказывать о случившемся всему базару. Как оказалось, друзья-продавцы — это еще полбеды. Достаточно завести их в каждой лавке, и свобода выбора практически обеспечена. С друзьями-хозяевами дела обстояли несколько замороченнее. Немного упрощало ситуацию то, что владельцы магазинов, ресторанов, кофеен, как богатые люди, в отличие от продавцов, так активно в друзья не навязывались, хотя иностранцев тоже не сторонились по имущественному, вероятно, цензу. Любой европеец ведь здесь был просто богачом, а богачи всего мира, как, впрочем, и пролетарии, склонны к объединению. В отличие от продавцов, хозяева действительно так или иначе становились, если не друзьями, то просто знакомыми. Куда деться? Город-то маленький. Я знал их погоняло, они мое, и мы периодически сталкивались в барах, ресторанчиках, на дискотеках, а то и вовсе совместно проводили время, ужиная или попивая пиво. Загвоздка была в том, что по всем местным понятиям друг не может продавать что-либо другу. Закон гостеприимства обязывал его всем угостить или все подарить. Поэтому, заходя в лавку к другу за сигаретами, я первое время никак не мог сообразить, почему в момент расчета он чувствовал себя как-то неловко и вяло отказывался от денег и постоянно пытался насовать мне в карманы всякую мелочевку типа спичек, конфет или календарика. Для решения этой, на первый взгляд, неразрешимой проблемы здесь, оказывается, действовала веками отработанная система продавцов или уличных мальчишек. Продавец не хозяин. Он может и должен брать деньги с любого, вне зависимости от его отношений с боссом. Тут все понятно. А где продавца не имелось, на помощь приходили уличные мальчишки. За небольшую копеечку они с удовольствием бегали за сигаретами, водой, мороженым, колой и тому подобным, ограждая двух уважаемых людей от мелочных денежных отношений. Вознаграждение за это было честно заработанными деньгами, называемое амуля, а не позорно выпрошенный бакшиш, и являлось предметом мужской гордости. Кстати, опять же насчет денег. Как выяснилось позже, понятие цены в этом чудном для нас мире не существовало вовсе. «Видишь ли, Эб?» — как-то поведал мне однажды владелец сети ювелирных магазинов. «Цены как таковой нет. Никто ведь не может знать, что, сколько и когда стоит. Как оценить, например, глоток воды? Он порой равен в пустыне человеческой жизни, которая, в свою очередь, бесценна по сравнению со всеми богатствами, а иногда вода не стоит ничего. Так же и золото. Поэтому цена — это некоторая абстрактная сумма, которая рождается в голове продавца, когда он смотрит на покупателя. Общаясь на базаре, люди практически объясняют друг другу, насколько им необходим тот или иной предмет и за сколько сейчас его готовы уступить. Зайди в другой раз, и все будет по-иному. Я сразу вспомнил, как действительно однажды один из многочисленных мудиков пытался продать мне футболку по тройной цене, аргументируя это какими-то сегодняшними непредвиденными расходами, абсолютно, на мой взгляд, не связанными с футболкой. Он просто, оказывается, не мог в тот момент уступить ее дешевле. Такой у него получался расклад. Через пару дней я ее все-таки купил, причем даже дешевле, чем рассчитывал. Стоит отметить, с самого начала я обратил внимание на то, что представители местного населения расставались обычно лишь с 5 пиастрами за то, что мне и другим приезжим

0: перестать быть одним из туристов-чужестранцев, которых называют здесь вполне приличным, но, по-моему, каким-то некузявым словом «хавага». А обжиться — значит найти себе в данном месте какое-нибудь занятие, но какое? — размышлял я, подолгу засматриваясь на тихое, бирюзовое, теплое море. Если честно, оно мне нравилось здесь больше всего. Потом я решил подстричься налысо. А то мои рыжие кудри вызывали разнузданное ржание аборигенов. Ко мне постепенно привыкали, и я тоже постепенно осваивался.
1: Дом двухэтажный занимая, в родной Москве жила-была вдова, купчиха молодая, лицом румяна и бела. Покойный муж ее, мужчина еще не старый был поры, но приключилась кончина ему от жениной дыры. Напередок все бабы слабы, скажу соврать вам не боясь. Но уж такой ебливой бабы никто не видел отродясь. Покойный муж моей купчихи был парень безответный, тихий, и, слушая жены наказ, ее еб в сутки 10 раз. Порой он ноги чуть волочит, хуй не встает, хоть отруби, она и знать того не хочет. Хоть плачь, а все-таки еби. Подобной каторги едва ли смог вынести кто. Вот год прошел, и бедный муж в тот мир ушел, где нет ни ебли, ни печали. Вдова, не в силах пылкость нрава и буйной страсти обуздать, пошла налево и направо, и всем, и каждому давать. Ее ебли и пожилые, и старики, и молодые, а в общем, все, кому не лень, во вдовью лазили пиздень. 3 года ебли бесшабашной, как сон для вдовушки прошли. И вот томление муки страстной и грусть на сердце ей легли. И женихи пред ней скучают, но толку нет в них нихуя. И вот вдова грустит и плачет, и льется из очей струя. И даже в еблишке обычной ей угодить никто не мог. У одного хуй неприличный, а у другого короток. У третьего уж очень тонок, а у четвертого муде похоже на пивной бочонок и больно бьется по манде. То сетует она на яйца, не видно словно у скопца, то хуй короче, чем у зайца, капризом словом нет конца. И вот по здравому суждению она к такому заключению, не видя толку уж ни в ком, пришла, раскинувши умом. «Мелки в наш век пошли людишки, хуев уж нет, одни хуишки, но надо мне иль так, иль сяк найти себе большой елдак. Мне нужен муж с такой елдою, чтоб еть, когда меня он стал, под ним вертелась я юлою и зуб на зуб не попадал». И, рассуждая так с собою, она решила сводню звать. Уж та сумеет отыскать мужчину с длинную елдою. Поперла! Маркс позолотил очки, Зинуля в красный цвет покрасила чулки, Арнольд лысеющий купил себе парик, Собакин-кошкин матушке парник на даче захуячил, а Васюткина империя обогатилась эксклюзивной парфюмерией. Все остальные деньги мецената Листа в бухло и мюзикл всандалили артисты. И вот гастроли за гастролями. Париж. Французы запускают с крыш Карл Марксов надувных. Французские газеты пестрят очкариком, летящим как комета. Пекин. Все косоглазые в экстазе. Сумел поймать звезду на унитазе китайский вездесущий папарацци. Не удалось Карлуше отосраться. Корея, Индонезия, Гонконг. Не отдохнуть, не поиграть в пинг-понг. Пиар, банкеты, с прессой муси-пуси, кабриолеты, с яблоками гуси. По плану Лондон. Выступления отшумели, и на прием к английской королеве зовут изобретателя прикола. Рок-группа, не пройдя по протоколу, осталась в Хилтоне с водярой зависать, а Маркс на пир. Ждет королева-мать. Мой друг, мне сэр Маккартни рассказал, что вы летать умеете. Базар зачала прыткая бабуля. Умею. 300 фунтов.

0: Красотуля. О, сэр, хотелось бы на это посмотреть. Маркс прицепил бензопилу. Взлететь? Взлетайте, сэр, взлетайте. Наблюдаем. Вначале денежки. One moment. Собираем. Старушка-королева-мать прошлась среди придворных и горстку фунтов набрала. Вы рок-звезда, бесспорно. Вот, дорогуша, вам от избранной прослойки. Маркс полетел. Все. И ёбнутся, и только. Жи-жи-жи-жи! Карл в воздухе порхал, как бабочка, шутя. Изящный штопор, бочка, мертвая петля. Въебался головой в портрет семейный. Бац! Потом разнес пол люстры. Клац! Аристократов пируэты впечатляли. Карлуши денежку пихали и пихали. Закончился прием. Маркс подсчитал доход. Убиться можно. Ёбаный ты в рот! 5 полиэтиленовых пакетов бумажками по 100 фунтов. Это не 5 рублей на пачку беломора. Я так разбогатею очень скоро. А группа? Хули группа? Я один смогу приобретать себе бензин. Пришел черед поездки в Мозамбик. В аэропорте трио ждал мужик с кольцом в носу. Товарищи артисты, слоны заждались. Залезайте быстро. Все на слонов забрались. Каждый слон имел табличку «Слон для VIP-персон». Поклажу, инструменты погрузили, галопом на площадку покатили. Открытая площадка в парке отдыха культуры была заросшая репьем. Кругом макулатуры прессованы брикеты для костров, термитники, с говном глубокий ров, в нем от жары полуживые аллигаторы. Поодаль будка с заржавевшим трансформатором. После работы на концерт народ валил как бешеный. На шеях ракушки, зады травой обвешаны, мужчины с дротиками, женщины без лифчиков. Охуевали африканцы от мотивчиков, известных во всем мире. Без конца галдели, увидеть гения летящего хотели. И вот среди рухляди бетонной голый мальчик, собакин Кошкин, поместил свой пальчик в промежность арфы. Прямо перед носом Маркс Феоктистович летит, гремя бензонасосом. Жи-жи-жи-жи-жи! Самый впечатляющий момент. Кто мог подумать, что эксперимент рисковый поп-звезда над публикой свершит? Возьмет и нахуй с выступления улетит. А Марксик улетел, над финиковой пальмой немного покружил и, отвернув ебальник от публики, взмыл в голубые дали. Кумира мира на банкете ждали у главного вождя. Тот обещал рубин Карлуше подарить, и Карл один к вождю летел. Чего греха таить, не захотел рубин вождя пилить. Вождь племени созвал свою родню. Все вылупились на летящую хуйню и радовались. Карлик кувыркался, забыв про всех, один обогащался. Разборка. Зина Марксу. Где вы были? Мы до 5 утра музон пилили. А вы? Где были вы? Куда вы улетели? Марк грел рукой рубин в кармане. В самом деле не смог посадку совершить, Зинок. Меня вдруг закрутило, как волчок, как заколбасило. Туда-сюда, туда-сюда. Решил, что все, настала мне пизда. Я еле приземлился. Правда, Зин, хуёвый все же в Африке бензин. Да? Зина, потянув чулки, небрежно бросила. Погнали, мужики! 3 мужика обиженного вида уехали на шопинг с Зинаидой.
1: Горячий эстонский парень поймал золотую рыбку. Она говорит: дай 3 желания и отпускай меня. Он ее за хвост и об дерево. Хуякс, хуякс! Она говорит: блядь, за что? Он говорит: не надо со мной разговаривать по-русски. Горячий эстонский парень приходит к святому отцу и говорит: святой отец, отпустите мне грехи. Он говорит: в чем же ты грешен, сын мой? То говорит: святой отец, понимаете, я во время Второй мировой войны скрывал у себя на чердаке еврея. то, говорит, сын мой, какой же это грех? Наоборот, Богу угодное дело, ты спас человеческую жизнь, я отпускаю тебе все грехи, иди с Богом. То, говорит, святой отец, еще один вопрос. Я с него брал за это дело деньги. То, говорит, ну, конечно, похуже, но, с другой стороны, и ты тоже рисковал своей жизнью, я отпускаю тебе все грехи, иди нахуй, сын мой. Он говорит, святой отец, третий вопрос. Должен ли я сказать ему, что война уже закончилась?
2: Мужчина едет в одном купе с женщиной, она плачет. Он спрашивает, что случилось? Она говорит, мне муж изменил. Он говорит, и мне жена изменила. Давай им отомстим. Она говорит, давай. Легли в койку, отомстили. Пошли, перекурили. Женщина говорит, а надо еще отомстить, мне кажется. Мужик говорит, пойдем. Опять отомстили. Пошли перекурить. Она говорит, как вспомню этого мерзавца. Так бы мстила и мстила. Он. А я свою уже простил. Стоило ко мне приехать одному из друзей, как слух о том, что я охрененно устроился на теплом море, моментально разнесся буквально по всему Питеру. В гостинице, естественно, имелся телефон, по которому, естественно, нельзя было позвонить за границу, но на него... Как бы неестественно это ни звучало, можно. Откуда народ доставал этот номер, я не ведаю, но он просто разрывался от звонков из России. «Мистер Эпп, опять на непонятном языке, значит, вас», — сообщал мне портье. Вопрос у всех был один. «Когда же приглашу к себе?» «В очередь, сукины дети!» — без энтузиазма отвечал я. Отсутствие радости по поводу встреч с земляками объяснялось просто. Падали на хвост ведь не только близкие друзья, но даже мало и совсем незнакомые. Звонили даже соседи малознакомых и родственники соседей незнакомых, приятели внучатых племянников троюродных дядь и теть, а порой, что меня вовсе удивляло, и бывшие враги. Они, как ни в чем не бывало, звонили и по-свойски напрашивались в гости. Все это вызывало не самые приятные ощущения. Хотите столкнуться с жадностью, прикрытой лицемерием? Купите себе дачу где-нибудь на Кипре или устройтесь на приличную работу за границей. Все тут же начнут вами интересоваться, размышляя, как можно вас получше использовать. К счастью, чаще всего звонки заканчивались ничем. Все ж таки, ехать чертова знает куда, да еще к малознакомому пареньку рискованно. А звонящие, хоть и кричат, что они ваши лучшие кореши, в глубине души понимают, что нафиг вам не сдались. И тут совершенно неожиданно позвонил Витек. Тот самый Витек, благодаря которому я сюда и попал. Он сразу начал с расспросов о погоде, температуре воды, местных ценах и, как ни в чем не бывало, заявил, что собирается приехать погостить. И мне вдруг захотелось, чтобы он действительно приехал. Конкретного плана коварной мести в моей голове еще не было, но в том, что он легко появится, я был уверен абсолютно. «Да не парься ты! Купи только билет, а я тебя встречу! Остановишься у меня! Какие проблемы-то?» — мягко стелил я. «А что там у тебя делают?» — начал ломаться он. «Ныряются аквалангами, купаются, пьют пиво 3 копейки за литр. Ну а с тебя-то я и вовсе ни цента не возьму. Ведь все здесь только благодаря тебе и сложилось». «А какой темперамент у местных баб? И дешевые! Пучок 50 центов!» «Правда?» — недоверчиво поинтересовался Витек. В трубке повисла нехорошая менопауза. Я уводил беседу от главного. Витек ждал, что я сболтну лишнего, но я догадывался, чего он ждет. Бедолага до сих пор не в курсе, встречался я с королем или нет. Сам же я помалкивал. Витек наверняка все еще мечтает получить свои 20%. Будучи человеком не очень чистым на руку, Витек всех остальных считал такими же, и то, что я сумел относительно неплохо устроиться на чужбине, вызывало у него еще больше подозрений. Чья-то мохнатая лапа мне помогает. Значит, Витек обязательно приедет. И хорошо бы заставить его пережить то, что пережил я. Встретить его именно так, как он этого заслужил. Ну пусть, черт возьми, этот хитро выебанный белый тоже окажется среди черноголовых, не врубающихся ни в один европейский язык. Пусть попробует выжить среди нас. Хотя нет, конечно, я не садист. Я не буду так жесток. И пусть он только психологически переживет мое состояние, а физически я о нем добродушно позабочусь. Подстрахую. Так сказать, себя от холода страхуя, купил дохуя на михуя. И решив, что это хорошо, тут же побежал к своему мудрому местному другу. Слушай, Али, а у тебя случайно нет среди знакомых или родственников кого-либо, живущих в деревнях? Местная деревня — это, как правило, пара десятков домиков, слепленных из верблюжьего навоза, где население живет натуральным хозяйством, одевается в обноски, что привозят из городов неимущая родня, впрочем, и одевается-то лишь по большим праздникам, предпочитая одежде естественную и бесплатную наготу. «Есть», — ответил Али. «А далеко их деревня находится?» «По пустыне на джипе минут 40, а что?» «Свози меня туда, а? Познакомь, пожалуйста. Дело одно есть». «Да поехали хоть сейчас, по пути расскажешь». «Рванули!» В кармане у меня валялось несколько долларов, с ними я сейчас был миллионером. По дороге мы купили гостинцев родне Али, а я придумал маленький, но говнистый план. Витек прилетел через 4 дня. Он был прикинут по-курортному. В соломенной шляпе, темных очках Ray-Ban, красных понтовых шортах и пестрой гавайской рубахе. Как я и ожидал, многочасовой перелет сделал свое дело. Впрочем, уже давно замечено, что из прилетающих за границу русских самолетов трезвыми выходят только дети. Витек был хорош. Более того, он был просто прекрасен. Расплывался, как медуза на камнях, и говорить почти не мог. Я, на взятом у Али по такому случаю джипе, встречал его в аэропорту. «Здорово, кореш!» — заорал он дурным пьяным голосом. «Как ты тут, брат? Вот и я приехал!» Впрочем, в глазах его не было радости встречи. Там светились жадность, подозрение и даже страх. А что, если его надежды напрасны? Что, если денег от короля я не получил? А если получил, так делиться не собираюсь. И тогда поездку к теплому морю Витьку придется отрабатывать 2-3 года. В мутных зеленых глазах его не читалось ни грамма человеческого интереса, типа «А как же я тут выживаю, ежели он меня по неразумению своему подставил?» Ни грамма сочувствия или раскаяния. Все-таки неприятный он человек. Только о себе и думает, огорченно осознал я. И если до сих пор окончательный приговор Витюсеньки еще не был вынесен, то сейчас незримый судья завизировал высшую меру. Наконец-то! Я так тебя ждал! Отдохнешь, покупаешься, позагораешь! В ответ орал я, вслед за Витьком превращаясь в лицемерного монстра. «Кидай сумку назад и садись! Поехали, пока тебя в каталажку не забрали!» «Да я их всех!» — опять заорал Витек, на всякий случай оглядываясь. «Давай, давай, таз проталкивай!» «Нет у меня никакого таза! Что ты гонишь? Жопу пропихивай! Дверь не закрывается!» Я прервал его дебош и запихнул податливое тело в машину. Сразу за аэропортом свернул с дороги в пустыню и, отъехав с километр, остановился. «Офигительно здесь!» — пробормотал Витек. — Только жарко очень. — У тебя бухло-то еще есть? — спросил я. — Литруха вискаря в сумке. Отчего? — Доставай, выпьем, что ли, за свиданице. А то че, как не родные-то? — Давай, брат! — согласился он и попытался дотянуться до заднего сиденья. — Не, оставь. Лучше я. — Да я не пьяный. Она в кармане. После третьей неудачной попытки сдался он. Я достал уже нагревшуюся бутылку и налил нам обоим по полному стакану.
1: «О, ты даешь!»
2: — икая, Витек взял стакан.
1: «Че, не сдюжишь?»
2: Проверенным традиционным способом я взял его на слабо.
1: «Я!»
2: — повелся Витек.
1: «Да я литром могу!»
2: Явно лишний контрольный стакан горячего виски на жаре почти мгновенно вогнал Витюльку в состояние глубокого алкогольного наркоза. Я бережно переложил его назад к сумке на бочок, чтобы он не выпал и не мешал мне рулить. Все население деревни, 2-3 десятка человек, 2 верблюда, несколько коз, 3 ручных обезьянки и несчитанное количество кур и уток радостно повернули головы навстречу дорогому гостю. Я сгрузил его в одну из землянок и жестами поблагодарил старосту. Он кивком уверил меня, что все будет супер-гуд, и даже более того, в точности, как мы и договаривались. Местные аборигены вообще практически как индейцы в кино. Гордые, честные и немногословные. Правда, понимают только свой язык. Он отличается от нубийского, как украинский от русского. Но договаривался с ними, естественно, Али, которому они доводились какими-то дальними предками, а городской родственник пользовался неоспоримым авторитетом. Уже уезжая, я сел сочинять записку. Мне хотелось сказать Витьку, что он несколько, знаете ли, гондон. И потому я тоже решил подшутить над ним, как и он надо мной. И вот теперь пусть поживет среди чужих. Поучится доить козу, добывать огонь трением и искать себе пропитание в пустыне разными способами, которые обязательно ему подскажет мать природа, так как местные, если и могут подсказать, то лишь на незнакомом ему языке. Кажется, тогда мне хотелось, чтобы записка была доброй, но стакан теплого, сгустившегося на жаре вискаря выстрелил в голову не только ему. Моя рука, независимо от моего хотенья, стала выводить на бумаге странные письмена. «Вителла, держись!» — написал я и заржал, глядя на чуть теплое тело курортничка. Как ему держаться-то? «Держись, Вителла!» А дальше меня вдруг понесло. «В Нубии переворот. Я в бегах. Наш король в опасности. Но мы верим, что демократия обязательно победит. К власти пришли прифино-манда-гондонисты. В деревне ты почти в безопасности. Главное, не отходи от селения дальше, чем 3 метра и 40 аршинов. Эти честные люди укроют тебя от акул империализма, не нарушая их обычаев. Не спи ногами на север, не мойся, не брейся, сри только в присутствии старейшины. Кстати, гадить можно только в горшок, слепленный собственными руками. Демонстрируй свой помет головарю и вылизывай посуду после еды. Кажется, я ничего не забыл. Прощай. За нарушение правил — смерть через мумбу-юмбу. Искренне любящий тебя Эб Ибн Лев Шайтан Малай». Записку я положил рядом с Витьком, зная, что сельчане чужого не тронут. И утром он ее найдет. Мучила ли меня совесть? В тот момент нет. Я веселился так, словно выкурил несколько косяков, и думал даже, не вернуться ли мне, чтобы переписать на память текст послания, казавшийся мне гениальным. «Наш король в опасности, но демократия победит!» Бред! Наверное, с утра он все поймет и начнет меня материть. Не полный же он дурак! Догонит, что над ним подшутили, купит верблюда и прибьется к проходящему каравану. Наутро голова раскалывалась. Пить вискарь стаканами на жаре, наверное, все-таки не стоит. Представляю, каково же Витеньке. Когда я добрался до холодного пива, у меня даже одна полудохлая кошка скрябнула по душе. В пустыне бара нет. После 3 бутылочек кошка смылась. Я попытался вспомнить свой гениальный манускрипт, но великий артефакт погиб в пучине алкогольного сознания. Ну а потом деньки шли, я работал, однако теперь меня истязала совесть. Все-таки не один Витек участвовал в мероприятии по перебросу моего тела из загнивающего социализма в процветающее первобытное общинное государство. Он ведь в сущности маленький человек, в чем-то такой же, как и я, стремящийся заработать где, как и чем может. На 4-й день я решил съездить и забрать бедолагу из пустыни. Деревня несколько изменилась за прошедшую 100 часов. На шатких заборных кольях висели мешки с молоком. «Интересно, Витек научился доить коз?» — усмехнулся я про себя. «И все-таки мешки казались мне странными». «Точно, блядь, это же презервативы, которые кто-то приспособил под тару. Интересно, откуда они здесь? Туристы сюда не заезжают, а первобытно общинные граждане ими не пользуются. Дальше лучше». У одной из говняных мазанок на корточке сидел почти совсем голый дедушка в бейсболочке с надписью «Спартак чемпион», а красно-белый шарфик он приспособил вместо коврика. «Ух ты! Витюха, наверное, тут сувениры раздает!» «Вот ведь хороший парень!» — решил я и тут же забыл про старика. Прямо в окно джипа улыбалась проходившая мимо местная девица. Ее обнаженная грудь была высокой, аппетитной и колыхалась так движением, наверное, не менее эротичных бедер. Юная дикарка просто прелесть. Я цинично приподнялся на сиденье и глянул, что там ниже. На крошке оказались надеты полосатые мужские трусы. Что ж, гигиенично. Но что-то наш пацан тут путает сувенирами. А вот вам, пожалуйста, упитанная примадонна в похожих трусах что-то печет на костре. Да еще в толпе я увидел мужика, одетого в мужские стринги, то есть две полоски и мешочек для яиц с выжатыми на нем заячьими ушками. Блин, нифига себе. Вот какие, оказывается, трусики имелись у нашего мальчика-зайчика Викуси. А я там мучился с местью. Да попробуй кому-нибудь в Питере сказать про такие трусики, как парни начнут поддевать на каждом углу. Ну что же, это приберегу для другого случая. А вот и он сам. Герой-стриптизер летит прямо под колеса. Только я собрался подколоть парня, но при виде его смехуёчки куда-то испарились. Витёк был немыт, небрит, растрёпан, глаза постарели лет на пять, и что самое пугающее, он нёс какой-то полный бред. «Прифина манда гондонистов прогнали прочь!» — орал он. «Ответь! Я так тебя ждал! Здесь же спросить не у кого!» На улице стояло пекло, а меня прошиб ледяной пот. Человек сошел с ума. «И что мне теперь делать?» Я уже много раз по разному поводу задавался этим классическим вопросом, но сейчас оказался просто в потрясении. Совершенно неизвестно, есть ли клиники для душевнобольных в Нубии. А если есть, как там лечат? Чем? Отдать земляка, пусть не очень стоящего, докторам-людоедам на растерзание электрошоком и лоботомии нельзя. Но что его сломило? Неизвестность ли? Жара ли? Укус собаки ЦЦ ли? А вдруг местные не так хорошо отнеслись к нему, как мне обещал Али? А что, если здесь водятся верблюды и люди ЦЦ? Я оторвал взгляд от Видауна и зорко оглядел жителей деревни. Все они открыто улыбались беззубыми ртами, а дети уже тащили Витюхин похудевший чемодан к машине. Примадонна в трусах спешила протянуть нам корзину с еще горящими лепешками, жестами показывая, что это для нас — перекусить в дороге. На заднем сиденье уже появились корзинка с яйцами и вяленое мясо.
1: «Нет!» Народ относился к русскому постояльцу с любовью. Правда, как-то уж слишком шустро они торопились его спровадить.
2: Последним, как и полагается, к нам вышел старейшина. Его улыбка показалась мне скорбной. Я вылез из машины, протянул ему немного денег и спросил: «Все в порядке?» Фразе научил меня Али. Старик вопрос понял, а вот что он ответил, осталось для меня загадкой. Но если запомнить, Али переведет. Вроде бы все в норме. Правда, он несколько раз показал на свою голову и постучал по ней кулаком. Если я верно понял его жест, меня ждала серьезная проблема. Наш курортник тронулся. Я и сам был в этом уверен, но в глубине души теплилась надежда. Может, сейчас привезу его в отель, отмоется, побреется, отойдет от страхов и станет нормальным человеком. Витек уже бил копытом в машине. Он влез туда, как только я подъехал, захлопнул за собою дверь, пристегнулся ремнем и ни за что теперь не вышел бы. Но я и не собирался бросать товарища в такой беде.
1: «Рассказывай!» — он дрожал от нетерпения. «Кто победил? Наши или нет?»
2: «Победа! Сложная вещь!» Принялся я тянуть время, ибо совсем не понимал, о чем меня спрашивают. «Сегодня ты на коне, но какой ценой? Победу часто легко одержать, но нелегко удержать. Да, да, скажи главное, король не пострадал?»
1: «Король? Ах да, нет, с ним все в порядке, его хорошо охраняют». «Господи, что я натворил?» — стучало в висках, но автоматически продолжал поддерживать разговор. «Как тебе жилось у африканцев?»
2: «Неплохо. Ты знаешь, самое трудное — найти в пустыне север».
1: «А зачем его искать?»
2: «Как зачем?» — он покосился на меня. «Ты же сам мне велел!»
1: И из кармана грязной рубахи он достал тот самый, но уже замусоленный двустаканный свод законов. Я даже тормознул, чтобы взглянуть на текст, только очень быстро, чтобы Витек ничего не заподозрил. Понемногу стало проясняться, что никакой он не сумасшедший, а просто жертва чьей-то, поймать бы гада, пьяной шутки. «Не мойся и не брейся!»
2: Какая же я скотина. Все теперь в порядке, брат, сказал я как можно мягче. Он успокоился, но тут же снова взялся рассказывать, как ему жилось. К счастью, я мог обдумывать свое положение и пока помалкивать. Витек же ничего подобного позволить себе не мог. 4 дня он ни с кем не разговаривал. Впечатлений накопилось так много, что они просто разрывали его на кучу маленьких витюлек. И он начал подробно. С первого дня. Проснулся, разумеется, от дикой головной боли, сушняка и от того, что кто-то ворошил его волосы. Этим кто-то оказалась маленькая вонюченькая обезьянка. Мартышек ни у него, ни у кого-либо из его друзей сроду не водилось, и Витюху тряхануло от ужаса. Белочка. В смысле, белая горячка. Окружающие его странные и по цвету, и по запаху стены он также принял за мираж. Зажмурился и попытался руками на ощупь найти телефон, чтобы вызвать скорую. Телефона, конечно же, не нашлось. Зато в дверях появился очередной глюк — скрытая сексуальная фантазия. Голая чернокожая девочка-подросток с бутылкой из-под пепси-колы, в которую была налита какая-то жидкость. Девочка протянула подарок, но он отмахнулся и забился в страхе. Белочки ни у него, ни у кого-либо из его друзей тоже сроду не было, и вследствие этого пробела в своем образовании, как себя вести с призраками, он тоже не знал. Правда, сострадательное племя быстро вникло в его состояние и настойчиво подсунуло ему мое послание. Сначала он и от него отмахнулся, но, вглядевшись до боли знакомую кириллицу, стал читать. «Дорогой Вителло!» Вителло прочел документ 1 раз. Потом 2-й, 3-й. Увидел, что в углу стоит его походный чемодан. Единственная вещь не из мира кошмаров, а из бытовой реальности привела его в чувство. Он вспомнил, что прилетел в Нубию, и раз есть письмо, значит, я его встретил. А подробности этой встречи он не помнил. Может, мы прорывались сквозь минные поля и трупы солдат? Но в деревне, к счастью, все тихо. Понемногу Витек стал отходить и захотел жрать. О том, что я оплатил его кормежку, в письме не указывалось. И он, совершенно не умея вести переговоры с матерью природой, решил обсудить это дело с местными, для чего достал бумажник. Но мелкие долларовые купюры не произвели на них впечатления. В эту пустыню доходили только мелкие местные деньги. Тогда он взялся за натуральный обмен и стал предлагать свои вещи, которые разошлись по деревне, на ура. Ага, я, дурак, думал, он просто дарил. А он на жратву менял, дошло до меня. Ну, в общем, его все равно накормили. Сначала, как дорогого гостя, угощали самым вкусным. Скорпионами, жареными змеями, кузнечками, но Витек мотал головой. Пусть желудок уже прирос к позвоночнику, есть такое он пока не мог. Когда же предложили нормальную жратву, печеные яйца с лепешками, он кинулся на них и стал всячески показывать, как они ему нравятся. Ел с огромным удовольствием, почавкивая, чтобы до дикарей дошло, кормить надо только ими. К тому же не забыл вылизать посуду, как я наказал ему в письме. Деревенских тетушек тронула его любовь к их незамысловатой пище. Видимо, поэтому нам и положили ее с собой. Или же они решили, что он из голодающей страны. Многие пункты, указанные мною в письме правил, озадачили его до состояния шока. Верить, не верить. Когда-то он видел в программе «Мир кинопутешествий», как в премию зулусов приходят гости. Говорилось, что надо при входе в деревню обязательно прокричать 3 раза какую-то херню, иначе тебе просто отрубят голову. Здесь могло быть так же. Непонятные обычаи, правила и, как на грех, всего 1 голова. Когда в пустыню пришел вечер, Витюлю вновь охватило отчаяние. Он не мог найти север. В памяти его еще оставались почерпнутые в школе на уроках географии сведения о том, как его искать. Надо подойти к дереву, и с той стороны, где на нем гуще растет мох, и будет север. 2-я примета была не менее полезной. На дереве растет больше веток с той стороны, где юг. На северный веток меньше. Сии школьные познания оказались невероятно полезны в пустыне. Не только ни одного дерева, но даже пенечка Витьку обнаружить не посчастливилось. Тяжелое красное солнце клонилось к горизонту, когда он снова начал метаться, как зверь, чующий приближение смерти. Больного отвели за руку в его чуланчик, но он не решался ни сесть, ни лечь, дабы соблюсти условия безопасности. От страха и усталости его мутило. И в этот тяжелый момент он вспомнил о вискаре в чемодане. И точно, бутылка лежала на месте почти целая. Глотнул — чуть полегчало. Глотнул еще — проснулся он от дикой головной боли, сушняка и от того, что кто-то ворошил его волосы. Этим кто-то оказалась маленькая вонюченькая обезьянка. Зато живой. Ноги его оказались чуть ли не в шпагате, разбросаны по сторонам. Ага, значит, даже в пьяном состоянии он пытался изобрести компромиссную позу, типа «А мы пойдем на север! А мы пойдем на север!» или «Свой среди чужих!» Правда, еще полчаса он пытался собрать вместе затекшие конечности, а когда удалось, его озадачила новая проблема. Он еще не сделал себе горшок. Вчера было не до того, а сейчас хотел срать, как африканский слон. В дальнейших рассказах Витька стали появляться большие пропуски. Вскользь он рассказал, как искал материал для горшка. Оказалось, здесь все лепят из верблюжьего помета. Только верблюды в тот день сходили по-большому на некотором расстоянии от поселка, а Витек боялся, что это расстояние будет больше 3 метра 40 аршин, на которые нельзя отходить. Тем более, что так и не вспомнил, сколько же в аршине вершков. Вкратце он пересказывал и то, как лепил горшок и терпел, как потом бегал за старейшиной, а тот, едва завидев своего странного гостя, с криками и воплями удирал от него. «Кстати, может, остановимся?» — вдруг спросил Витек. Я даже не стал спрашивать, зачем. И пока он облегчался за машиной, раздумывал, как же сказать правду. Стоило глянуть в его серьезные глаза человека, практически пережившего смерть, сразу представлялось, как он меня будет бить. Витек, конечно, не Геракл, но пережитое придаст ему сил. Лучше уж рассказать ему все потом, когда-нибудь за выпивкой, за долгим душевным разговором, когда я смогу поделиться всем, что сам здесь пережил и чего натерпелся благодаря ему, между прочим. Может, тогда он поймет меня и простит. И я еще раз глянул в зеркало на счастливо гадящего Витьку.
0: Много городов на свете. Нью-Йорк, Берлин, Биробиджан. Картографические сети преподавали в школах нам. Невдалеке от Мухосранска, того, что в средней полосе, координаты Наркоманская, не сомневаюсь, помнят все. 2 полурухнувших сарая за заболоченной рекой, люд пришлый от невзгод спасая, преобразились в небольшой поселок. Контингент сплочался, к сараям шел со всех сторон. Вдруг как-то кто-то проболтался: «Здесь будет город заложен». И град теперь преуспевает, для всех калоши выпускает, а мэр гордится между тем, что наркоманов нет совсем. Вот раньше казусы случались, и наркомановцы порой в наркозависимость бросались, как в мутный омут с головой. На улице Большая Ломка, там, где сейчас спортивный зал, мальчонка маленький Артемка с родителями проживал. Папан, маман, мальчонка малый с чужой жвачкой за щекой. Семейке денег не хватало на хлеб, и папочка порой ходил на рынок. Там в палатке умело деньги воровал, брал порошок, а на остатки Артемке сникерс покупал. Родитель мальчика Артемки отмачивал и хлеще корки. Весь наркоманск не сомневался, что папа мальчика ширялся. Как не прознать? Идет отец домой, на голове венец из лопухов, штаны в гармошку, торчит обугленная ложка, полуистлевшие ботинки, глаза шары, в руках корзинка, в ней связки ампул и шприцы. Папаня ездил по грибы. Старушки около парадной крестились. «Будь ему неладно, Папашка вдоль старух идет, про маки песенку поет. Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Почему же вы спелые маки? Почему же вы спелые маки? Под окном не цветете мои.
2: Вот так и жили тараканы, ведро гербарий из тюльпанов, на кухне стол, две табуретки, в гостиной только две розетки, а в спальне пуфик, мамы фен, да телевизор КВН. Мамаша тоже увлекалась, но реже, скромная попалась. Трудилась, смешивая карты на лохотроне, иногда ширялась на 8 марта, а в день рождения всегда. Вот папа круглую неделю был выходной. Встает с постели, вернее, с пола, обозрит, что где вокруг, затем бежит в сортир, на унитаз засядет, куб героина в вену всадит и тащится, но втихаря. Как ни крути, а все ж семья. Так вот, однажды по весне сказал Артем: «Охота мне, папань, чтоб почитал ты книжку». Рассказывал один мальчишка, что слышал сказку про гусей и Нильса. Мальчик тот еврей, он добрый, книгу приволок. «Прости, папань».
0: «Давай, сынок, пока не начало ломать талмуд твой, буду вслух читать».
2: Артем не понял фразы папы по поводу «ломать». Однако мальчонке было невдомек, что папа отключиться мог. –

Открылся в городе Герой Ереване публичный дом для женщин. Ну, женщина решила попробовать, денег мало, смотрит, там разблюдовка, то есть там инженеры, какие-то врачи, артисты. У нее есть только $10. Она говорит, что я могу за $10? И говорит, ну вот есть у нас один доктор технических наук. Его такой маленького, плюгавенького, в шляпке, он раздевается, так ебет ее еле-еле. Она говорит, я буду жаловаться, дайте сюда хозяина. Приходит хозяин, говорит, что надо? Она говорит, блин, ну это профнепригодный человек, вы чего? Он даже за $10 не отработал. Говорит, дорогушенька, а что вы хотели за $10? Не дальнобойщика же? В городе Герой Ереване открылся публичный дом для женщин. Пятиэтажный. Женщина поднимается на первый этаж. Там написано «маленькие и толстые». Они на второй этаж. Там написано «длинные и худые». Они на третий этаж, там написано «длинные и толстые». Они на четвертый этаж, там написано «длинные, толстые, кривые, в пупырышках». Они на пятый этаж поднимаются, там табличка. «Какого же хуя вам еще надо?» Мужик приехал в Нью-Йорк, не знает, как ему провести вечер, обращается к товарищам, те говорят, тут, знаешь, есть один замечательный бордель, там есть чудная девочка, зовут Нинель. Очень рекомендуем. Он говорит, ну, надо попробовать. Приходит туда, говорит, мне Нинель. Ему говорит, пожалуйста. Поднимается в комнату, действительно такая симпатичная тетка. Он говорит, Нинель, я хотел бы, чтобы вы отсосали у меня. Она говорит, $5000. Он говорит, ты что, ебанулся? Ну, где-то такие цены-то видала, блядь, 5000. Она говорит, если тебе не понравится, я тебе деньги отдам обратно. Он говорит, ну, коль так, давай. Делал ему просто потрясающий миньет. Он просто затащился, блядь. На следующий день опять бежит туда и говорит, Нинель. Ему выводит Нинель. Он говорит, теперь я хотел бы вас выебать в жопу. Она говорит, $10000. Он говорит, да ты ебнулась, блядь, вчера 5. Она говорит, 5 миньет, жопа 10. Не понравится, верну деньги обратно. Он говорит, ну давай. Засадил, блядь, ему так понравилось, просто восхищение. На следующий день прибегает и говорит, теперь бы я хотел вас спереди поиметь. Она говорит, пойдем к окну. Показывает, ты видишь сеть заправок? Он говорит, да, это все мое. Все заработало ртом, так сказать. Он говорит, ты видишь, вот отель Хилтон, вся моя сеть по всему миру, все это заработало жопой. Вот, говорит, видишь Манхэттен, да? Он говорит, да. Тоже был бы моим, если бы у меня была пизда вместо хуя. Транссексуал после операции в больнице заходит в туалет, расстегивает штаны, смотрит вниз и говорит, блять, память-то девичья. У Рубиновича спрашивают, какая его самая большая беда. Он говорит, вы понимаете, я никак не могу определиться и получать удовольствие от жизни. Дело в том, что я чай люблю с сахаром. В гостях я кладу 3, дома 1 ложечку, а люблю с 2. Пираты захватили пассажирский лайнер и говорят так, все бабы нахуй с корабля, а мужики вас будем ебать, бля. Баба говорит, ну что, что, разве мужиков ебут? Мужики расстегивают штаны, говорят, еще как ебут, бля. Манька, чего тебе? Манька, вафлю хочешь? Не хочу. Почему? А ты опять наебешь. В прошлый раз спросил, хочу ли я счастья, а выебал в жопу.

Парень снял девчонку, всю ночь старался над ней, как только мог. С утра только забрезжил свет, он видит на стене огромных размеров фотографию мужчину с охуенными бицепсами, с переломанным носом, ушами. Он говорит: «Это кто? Муж?» Она говорит: «Да нет, не ссы, нет у меня мужа». Он говорит: «Кто, любовник?» Она говорит: «Да нет, не любовник». Он говорит: «Брат, да?» Она говорит: «Да не... не брата, да успокойся. Это я до операции». Значит, прапорщик Голожопенко идет через проходную с тачкой, полный говна. Его ловит майор и говорит: «Что спиздил, прапорщик?» Он говорит: «Ничего». Тот говорит: «Ну ладно, иди». На следующий день идет, остановит его подполковник, говорит: «Голожопенко, иди сюда. Что спиздил?» Он говорит: «Да ничего. Что везешь там? Говно», говорит. Тот говорит: «Ну ладно, иди». На следующий день его ловит генерал, говорит: «Голожопенко, иди сюда. Что спиздил?» Он говорит: «Да ничего не спиздил». «Ну что везешь? Говно». Генерал засучивает рукава и начинает копаться в говне. Так, сяк. Он говорит: «Странно, действительно, говно. Езжай». Тот выезжает за ворота, стряхивает говно в кучу. И говорит: «Что спиздил? Что спиздил? Тачку спиздил». Кстати, ходят слухи, что будет изменена форма у прапорщиков. У них будет один погон железный, чтобы удобнее мешки таскать. И вместо одной портупеи будет две, чтобы брюхо не вываливало. Верблюжонок обращается к своему папе. Говорит: «Папа, а почему у нас такие мозолистые вот копыта?» Тот говорит: «Сынок, чтобы мы могли ходить по песку раскаленным». Говорит: «Понял, понял». Говорит: «Папа, а почему у нас такие мозолистые губы?» «Это же, сынок, чтобы мы могли жрать верблюжью колючку». «Понял?» Говорит: «Понял». Говорит: «Пап, а зачем нам горбы?» Он говорит: «Чтобы мы могли две недели не пить». «Понял?» Говорит: «Понял». «Мне одно только, папа, непонятно. Нахуя нам такой тюнинг в саратовском зоопарке?» Новый русский купил машину, приводит друзей смотреть. Машина вся из золота, перламутровые отражатели, стекло кварцевое. Друзья говорят: «Ёб твою мать, может, прокатимся?» Он говорит: «Не, я на ней не езжу». Он говорит: «Чё, бережёшь?» Он говорит: «Да не, бензин очень много жрёт». Новый русский купил себе золотой телевизор. Друзья собираются, говорят: «Ну, включи, давай посмотрим». Он говорит: «Не, ребята, этот телевизор не для того, чтобы показывать, а для того, чтобы на него смотреть». Новый русский пригласил к себе друзей на новоселье. Те гуляют, смотрят, вдруг видят рельсы. Они говорят: «Что такое?» Ну, говорит: «Далеко, нахуй, блядь. Большая квартира, далеко ходить между комнатами. Я трамвай тут провел». Ему говорят: «И что, помогает?» Говорит: «Да не, все равно, когда в туалет хочется, все равно приходится такси ловить, блядь». Приходит мужик, устраивается в колхоз пиздец коммунизма. Хозяин говорит: «Блядь, а что вы умеете делать?» Он говорит: «Я понимаю языки животных». Тот говорит: «Да ладно». Говорит: «Точно». Говорит: «Ну, пойдем проверим». Заходит в коровник. Корова муууу. Директор говорит: «Что она сказала?» Говорит: «Она сказала, что из нее доят каждый день по 12 литров молока, а вам сдают только 6, остальное разбавляют водой». Нихуя себе, дояркам пизды дали, пошли в свинарник. Свинья лежит такая. Он говорит: «Что она говорит?» Она говорит, что опросила с 6 поросятами, двух спиздил сторож. Дали пизды сторожу, пошли обмывать, так сказать, прием на работу. Подходит к домику директора, там козочка такая рядом с домом. Директор говорит: «Да не верь ты ей, это было один раз, да и то по пьяни». Уезжая в командировку, муж для того, чтобы жена ему не изменяла, изобрел ей робота. Назвал его Боря и говорит: «Ты, жена, как захочешь трахать, скажи, Боря, давай». Поняла она, блядь, поняла. Только муж за порог, она разделась и говорит: «Боря, давай». Тот на нее напрыгнул и ебет ее, блядь, во все щели. И заебал ее уже, а не знает, как отключить. Стучится в стенку, говорит: «Галя!» Та говорит: «Чего?» Говорит: «Ебаться хочешь?» Говорит: «Хочу». «Скажи, Боря, давай». Она: «Боря, давай». Боря хуякс и ебет уже, блядь, соседку. Муж доезжает до аэропорта и вспоминает, что забыл сказать жене, как отключается робот. Он ловит тачку, говорит: «Свободен?» Тот говорит: «Свободен. Куда ехать-то?» «На Черную речку». «Не», говорит, «на Черную речку не поеду, там Боря».
жена будет мужем. Он говорит, вставай, скотина, ты обосрался. Он говорит, дорогая, мне приснился страшный сон. Я иду по парапету 14 этажа, вдруг срываюсь и лечу, и лечу. Жена говорит, бля, я бы, наверное, умерла со страху. Он говорит, видишь, а я же мужчина, я просто обосрался. Мужик срывается с 14 этажа, летит вниз, где-то на 10-м его хватает рука, и говорит, в рот возьмешь? Он говорит, нет. Рука отпускает, он летит дальше, на 7-м этаже его другая рука, хуякс, жопу дашь? Он говорит, да что вы? Рука отпускает, он летит, на 4-м этаже его хватает рука, он кричит, и в жопу дам, и в рот возьму. Голос из-за окна, ёпты мать, тут выпить несколько, а тут только пидоры летают. Муж уставший приходит домой с работы. Жене говорит, слушай, я заебался, я спать. Значит, будет хоккей, разбудишь меня, ясно? И к стенке и храпит. Жене хочется ебаться, она его будет. Он говорит, что уже хоккей? Она говорит, не, ебаться хочу. Он говорит, не нахуй, бля, будет хоккей, разбудишь. Она ходит, мается, бля, не знает, что, бля, делать, бля. Опять его будет. Он говорит, что, хоккей уже? Она говорит, не, я ебаться хочу. Он говорит, бля, сука, нахуй, что разбудишь, бля, пиздец. Хоккей будешь, блядь, разбудила? Жена выходит на балкон и кричит, ёб твою мать, да есть ли в этом доме настоящие мужики? Голос с верхнего этажа, а что, бля, пиво привезли? Две соседки коммунальной квартиры ругаются между собой. Одна другую спрашивает. Дорогушенька, а ты знаешь, в чем разница между туалетной бумагой и шторами? Та говорит, нет. А, бля, так значит, это ты. В одной коммунальной квартире все время кто-то пачкал дверь в туалет говном. После долгих совещаний дали пизды еврею-профессору. Только он один после туалета мыл руки. Девушка, зачем вы курите? Я пытаюсь убить в себе лошадь. Женщина приходит к врачу и говорит, доктор, у меня жопа лошадиная. Доктор что-то пишет. Она говорит, доктор, вы выписываете мне лекарства? Он говорит, нет, разрешение срать на улице. Доктор, меня все игнорируют. Следующий. Два повара на кухне смотрят через раздаточное окно в зал. Один другому говорит, Вася, Вася, смотри, он это ест. Постоянному клиенту подходит официант, говорит, что будете кушать? Тот говорит, слушай, меня всегда другой официант обслуживал. Говорит, да, я знаю, он проиграл мне вас в карты. В дверь к Мюллеру постучали. Мюллер открывает дверь. На пороге стоит мужик в шапке-ушанке на лыжах. И говорит, слоны идут на север. Мюллер говорит, слоны идут нахуй, Штирлиц живет ножом выше. Новый русский приходит в ресторан и говорит, официант, иди сюда. Лягушачьи ножки есть? Он говорит, есть. Спрыгай на кухню, принеси мне кофе. Новый русский приходит в ресторан, говорит, у вас есть что-нибудь такое экзотическое? Говорит, да, есть, говорит, моллюски. Он говорит, неси. Тот приносит тарелку, там моллюски лежат. Он говорит, слушай, как есть ты их? Он говорит, ну как, вы делаете дырочку в скорлупе и сосете. Понятно? Тот проковырял дырочку, сосется, нихуя. Он смотрит в эту дырочку, там сидит такой моллюск в кепке. И говорит, блядь, ты не отвлекайся, соси, соси. Мужик купил на рынке ведро грецких орехов. Один расколол, он пустой. Второй расколол, пустой. Третий расколол, пустой, бля. Все орехи переколол, бля, все пустые. Последний расколол, там такой червяк в кепке. Говорит, обидно, да? Два червя в Лондоне вылезают из земли, смотрят, там скопление народу. Один спрашивает, что здесь происходит? Второй говорит, по-моему, похороны принцессы Дианы. Он говорит, а, опять презентация.
Говорил, кстати, отец принцессе Диане: не закончишь бледовать, кончишь свою жизнь под мостом с каким-нибудь, бля, грязным арабом. Бас-гитарист приходит на репетицию с бутылкой водки в кармане. Музыкант говорит: ты что, ебанулся, что ли? Ты пришел на репетицию с водкой? Он говорит: нет, на пьянку с гитарой, блин. Солист забыл как-то слова песни. Первый куплет спел, второй не помнит. Там музыкант играет, он подходит к ритм-гитаристу и говорит: слушай, какие слова-то? Он говорит: иди нахуй, я не знаю, блядь. Подходит к барабанщику, говорит: какие? Он говорит: слушай, не сбивай меня с ритма. Подходит к басисту, говорит: помнишь слова второго куплета? Он говорит: да. Какие? Он говорит: до, соль, до, соль. Группа собралась на концерт, вышли на сцену, смотрят, нет бас-гитариста. Ну, думаю, ну что делать, блядь? Надо играть. Отделение первое отыграли. Сидят, хуёво все прошло. Сидят они вот в гримерке, курят, пьют. Заходит бас-гитарист, говорит: блядь, ребята, смотрел на вас из зала, блядь, хуёво, блядь, вы играете. Два альпиниста лезут по крутому склону. Один срывается, второй ему кричит: Вася, ты там не ушибся? Ты, говорит, нет, я еще лечу. Мужик сидит дома, звонок в дверь. Он открывает, на пороге такой зеленый мужик. Он говорит: ты кто? Он говорит: я пиздец. Он говорит: ну и что? И все. Милиционер звонит в дверь наркоманского притона. Открывает самый главный наркоман, говорит: что надо? Он говорит: ну, соседи жалуются, что у вас тут тряпками палеными пахнет, смех слышен. Что вы тут делаете? Он говорит: тряпки жжем, смеемся. Звонок в квартиру наркомана. Говорит: Васю можно? Говорит: Вася умер. Кладу трубку. Через 5 минут опять звонок. Васю можно? Ему отвечает: Вася умер. Опять кладу трубку. Через 5 минут звонок. Васю можно? Блять, молодой человек, я же вам сказал, Вася умер. Говорит: я что-то не пойму. Он что, за маком не пойдет, да? Хоронят наркомана. Сидят гости, плачущая мать. Встает один из его друзей и говорит: ну, короче, горько. Ему хуяк с подзатыльника. Говорит: ты что, сука, делаешь, бля? Парня в армию провожают. Это, блядь, горько. Похороны наркомана. Стоит гроб с телом. Рядом друзья, соратники, наркоманы. Сидят печальные. Мать причитает: ой, и куда ж тебя сейчас понесут-то? Там нет ни телевизора, ни друзей, ни денег, ничего там нет. Один говорит: я что-то не понял, вы что, ко мне домой несутся? Комната с ободранными обоями, с покосившимися шкафами. На диване лежит старушка, на полу лежит наркоман с газетой, с таблицей, и проверяет лотерейные билеты. Бабка говорит: ну чего, чего там? Говорит: чего, чего? Телевизор, бля, проиграли, бля. Парень накурился, приходит домой, на кухню пробирается, открывает кастрюлю с борщом и начинает прямо из кастрюли хуящить. Мать неслышно заходит на кухню, включает свет, говорит: Васенька, ты бы хоть в тарелочку налил. Он говорит: кто укуренный? Я укуренный! За жопой бежит, бля, хуй. Жопа от него, хуй за ней. Жопа от него, он за ней. Жопа раз в лес забежала, бля, превратилась в птичку, сидит на дереве. Хуй подходит к дереву, говорит: эй, птица, ёпта, ты жопу не видела? Жопа головой кивает. М-м-м. Он говорит: а ты точно не видел? Говорит: м-м.

0: реки под ним проплывают, и горы под ним пробегают, орлиху орел на вершине ебет особенным способом жопой вперед. И доктор, подумав, залупу достал и прямо с небес им на плеши поссал. А дальше морская волна, теперь не страшна, ай, болит у она. А вот и акула плывет по волне, сейчас и она будет в чьем-то говне. И доктор штаны на лету прямо снял и прямо на спину акуле насрал. Вот так, нахуй, заебись развлечение, приходите к нам еще на леченье. Вот так добрый доктор по небу летел и вскоре обратно домой прилетел. Здравствуйте, мои дорогие, мои золотые больные! Как по вам я соскучился, бля, охуеть! Будем снова лечиться мы и болеть, принимать микстуры, делать процедуры, хуем гланды вырывать, жопы спермой набивать, чтобы все здоровы были, чтоб не мучились зря, и чтоб к доктору ходили на прием, а уходя говорили: «Ой, спасибо, добрый доктор, ай, болит! Не зудит теперь и жопа, и ебальник не болит! Потому что есть на свете очень славный человек, любят взрослые и дети его всюду и вовек, прославляют это имя, и оно в сердцах горит. Это доктор, добрый доктор, ай, болит!»
1: Я уже в Израиле. И вот мне уже хорошо. И вот мне уже так хорошо, что так мне, дураку, и надо. Из письма еврея-иммигранта на родину. Что делать? Что же делать? В чем же мне идти? Лихорадочно думал я, катя свой чемодан, благо что на колесиках, по зданию аэропорта. Три вечных вопроса русской интеллигенции. Что делать? Кто виноват? И едят ли курицу руками? Ах да. Я, наверное, не обрисовал свою проблему в точности. Дело в том, что в здании аэровокзала, как и в самолете, работали мощные кондиционеры. Они и охлаждали воздух. Зато вне здания африканское солнце вовсю старалось раскалить атмосферу. Когда двери аэропорта распахивались, выпуская народ, с улицы залетали потоки нагретого, словно на адском огне, горячего ветра. Там точно сауна, а на мне лаковые штиблеты и довольно приличный концертный костюм. Пусть несколько вычурный, но окружающие могли принять его и за деловой. Тем более, я это уже успел заметить, местные явно любили олиповатое с рюшечками. Только в придачу ко всему, под пиджаком не было элегантной рубашки. Лишь манишка и манжеты. Костюм клоуна. Придется мне вариться в собственном соку, пока не найду подходящий отель. Или еще дольше. Конечно, в аэропорту имелась ловчонка с одеждой, но мне не дано знать, насколько застряну в этой нубии, так что тратить деньги что-то совсем не хотелось. И тут я засек смуглого пассажира, переодевающегося прямо у туалета. Он снял пропотевшую футболку, бросил ее и надел свежую. Старую он то ли забыл, то ли не хотел ее забирать, и она одиноко висела на креслах, пока не стала моей добычей. Хищно схватив ее, ринулся в сортир, переоделся и, наконец, вышел на улицу. Теперь я был похож на человека. Правда, судя по мощному запаху, на черного. На улице меня сразу облепили таксисты, наперебой предлагая свои услуги. Первым делом мне нужно было позвонить. А телефонного аппарата в здании международного аэровокзала, как ни странно, не было. Я вступил в переговоры и торги. Используя общедоступный язык жестов и отдельные иностранные слова, мне удалось объяснить, куда я хочу, и шумный, разговорчивый владелец старенького «Пежо» взялся доставить в город к международному телефону за 5 американских долларов. «How are you, my friend? Good! Where are you from?» «German, French, Swiss!» — сразу поинтересовался он. «Russia!» — ответил я. «Russian! Good! My name Mohammed! What your name?» «Абдурахман!» Это первое, что пришло мне в голову, и, по-моему, как нельзя лучше подходило человеку, оказавшемуся в подобной ситуации подобным образом. «Welcome to Nubia, мистер Абдурахман!» — отрапортовал Мухаммед. «Во-во, правильно. Так мне, дураку, и надо!» — согласился я.

0: Всю недолгую поездку он непрерывно болтал на смеси арабского и английского, что-то рассказывая и показывая, задавая мне массу вопросов и сам же на них отвечая. Я с удовольствием поддерживал беседу в том же духе. От гида-таксиста я узнал, что попал не в столицу, а в курортный городок. Мухаммед утверждал, что лучшего места для отдыха в мире просто нет, и всем здесь страшно нравится. Он был абсолютно уверен, что скоро на этом месте будет город-сад, и с гордостью сообщил, что его брат с какими-то очень богатыми швейцарцами уже построил первых 3 больших отеля по 5 звезд каждый. «Почему же меня отправили не в столицу?» — размышлял я. «Ведь король, если он есть, должен жить там». А впрочем, поездка была скоропалительной, может, билетов и не нашлось. Международный телефон находился в небольшом каменном одноэтажном здании на центральной улице. Здесь все очень напоминало Советский Союз. Стояла очередь. Заказ на разговор отдавался барышне, и та, дозвонившись по указанному номеру, приглашала в кабинку и засекала время. Я взял бумажку, написал номера телефонов и, дождавшись своей очереди, протянул девушке. Не прошло и часа, как меня пригласили в кабинку. Я сообщил родителям, чтобы они не волновались в связи с моим отсутствием, что я просто неожиданно уехал отдохнуть на море, и когда вернусь, пока не знаю. Следующего соединения пришлось ждать еще 40 минут. Здесь, похоже, никто и никуда не торопился. «Привет», — сказал я как можно сдержаннее. «Ну, я уже в Нубии». «Где?» — переспросил Витек. «В Нубии. На гастроли приехал». «А, это ты, кореш! Здорово! Как сам?» «Как бы тебе покороче-то», — начал я, понимая, что сложившаяся ситуация выглядит как минимум по-идиотски. «В общем, мне тут предложили слетать куда хочу, и я решил в Нубию». «Отлично! Считай, на билетах сэкономили. Я тогда на днях Хасана попытаюсь где-нибудь достать, если он еще не уехал. Пускай пошевелит эту тему». «Да я уже здесь, говорю же. Соображай, Витек, быстрее!» «А что ты там делаешь?» «Решил кинуть тебя с твоей долей. Напрямую рванул. А тут во дворец не пускают, типа не по протоколу говорят. Королям без продюсера приезжать не положено, оказывается», — раздраженно объяснил я. «Короче, доставай своего Хасана срочно, а я пока на пляже полежу. Позвоню завтра, давай». Вышел на улицу. Там в компании нескольких парней тусовался Мухаммед. Он, похоже, и не уезжал никуда. «Алискля? Кало тамам?» — подскочил он ко мне, как к родному. «Гуд!» — буркнул я. «Хотель?» — спросил он и показал пятерню, что явно означало 5 звезд. Я кивнул. Конечно, денег немного и надо экономить, но я рассудил так. Во-первых, страна бедная. И пусть Мухаммед что-то говорит о богатых швейцарцах, мы до сих пор катались лишь по нищим кривым улочкам. А во-вторых, если король и впрямь найдется, попал же я в Нубию. А это само по себе чудо. И вот когда он найдется, что мне говорить его подчиненным? Пришлите за мной лимузин к отелю «Ползвезды», шалаш на пляже. Это сразу за пивнушкой. Нет, это невозможно. Думаю, на пару дней мне хватит денег на жизнь в приличном отеле, а там ситуация прояснится. Пока я предавался таким мыслям, мы лихо подрулили к ресепшену. Отель действительно выглядел очень пристойно, особенно на фоне всего окружающего. Он стоял прямо на берегу, весь светился огнями и из-за количества зелени напоминал настоящий оазис. За номер с меня попросили $80 в день, согласно прескуранту. Этого я себе позволить никак не мог. В стране, где такси из международного аэропорта в город стоит $5, должно быть и что-нибудь подешевле, подумал я и сообщил свои соображения Мухаммеду. «Но проблем, сэр», — сказал он и о чем-то быстро и резко заговорил с администратором. Тот, в свою очередь, грозно сдвинул брови и тоже повысил голос. В какой-то момент мне показалось, что вот-вот и они подерутся. Нет. Буквально через пару минут улыбки снова сияли на их лицах. $60, сообщил администратор. «Only for my friend», — сказал он, многозначительно показывая на Мухаммеда. Я удивился происходящему, но и к такой сумме, к сожалению, тоже готов не был. Администратор развел руками. «Но проблем!» — опять сказал мой никогда не унывающий друг-таксист, совершенно не расстраиваясь из-за того, что я оказался, мягко говоря, не нефтяным магнатом. Хотя чего ему переживать? $5 для него у меня ведь нашлось. «Здесь рядом есть мини-хотел», — словами и жестами объяснил он. «Там дешево». Мы подъехали к небольшому двухэтажному зданию на соседней маленькой и уже темной к тому времени улочке. «Гранд Палас», — гласила крупная надпись над входом. На крыльце, прямо на ступеньках, сидел сам хозяин гостиницы. Не вставая, он кивком поздоровался со мной и обменялся с Мухаммедом длинными приветствиями. Переговоры были короткими и непонятными, а их результат, похоже, положительным. «Сколько стоит-то?» — спросил я, дождавшись паузы в их разговоре. «Пять гиней», — пятерней показал хозяин. Цифра 5 мне сразу понравилась. Тем не менее, я на секунду замялся. Заметив это, Мухаммед быстро пересчитал для меня. Получилось около $1500. 30 гиней за неделю», — предложил я, подсознательно почувствовав, что не торговаться в этих краях как минимум дурной тон. Али, так звали хозяина, внимательно посмотрел на меня, что-то пробурчал себе под нос, кивнул и жестом показал следовать за ним. Мы поднялись по широкой центральной лестнице наверх и оказались на плоской крыше. Вернее, крыши вообще не оказалось. Лестница выходила прямо как бы на недостроенный этаж, открытую площадку, окруженную по пояс стенами. На ней были беспорядочно расставлены несколько плетеных лежаков, столик и большие катки с маленькими пальмами. Получалось что-то вроде садика. «Сегодня ты можешь переночевать здесь», — сообщил Мухаммед. «Сейчас сезон, и везде все занято. Но тебе повезло. Завтра часть постояльцев съезжает, и ты с утра займешь освободившуюся комнату». Мне почему-то вспомнились Сочи советских лет и еще фильм «Будьте моим мужем», где отдыхающим сдавали картонные курятники и собачьи будки. Главное, чтобы завтра мне не всучили веник и не сказали, что я дежурный по туалету. Но с другой стороны, что мне остается? Куда-то ехать еще совершенно не хотелось. Сказал бы, даже просто не моглось. День выдался нелегким, и измученному телу требовался длительный отдых. Меня убили долгий перелет, неизвестность, окружающее пекло, ожидание телефонных переговоров, чужая потная одежда. Может быть, в душ? Завтра. Завтра заодно и что-нибудь придумаю, решил я, а сейчас надо поспать. Выразив свое согласие и осчастливив Мухаммеда еще одной пятеркой, я выбрал себе топчан в уголке. Мне принесли плед и подушку. «Good night!» — пожелали хором мои новые знакомые и, выкрутив лампочку, оставили одного. Я наконец-то снял штиблеты и вытянул ноги. Огромное черное небо прямо над головой было усыпано яркими звездами. Где-то рядом плескалось море, и теплый приятный бриз доносил густые сладкие запахи южной ночи. Я вдруг ощутил состояние такого беззаботного дурацкого детского счастья. «Хорошо-то как!» — промелькнуло в голове. И тут по улице прошли двое. Они о чем-то говорили, мне было слышно каждое слово. «Господи, я сплю почти на улице!» И снова полез в бумажник, достал все свое небольшое состояние и, скомков, засунул в трусы. Чемодан поставил рядом с собой, лег на бок и положил на него руку и ногу. «Поди не сопрут». Яркое солнце светило прямо в лицо. Вокруг раздавалась иностранная речь. Кто-то плюхнулся на мой топчан. Я открыл глаза и сначала не мог сообразить, где я и что, собственно, происходит. Вокруг сидели какие-то люди и, не обращая на меня абсолютно никакого внимания, пили кофе. «Гутен морген!» — звонко пронесла стриженная девушка, беспардонно сидевшая практически на мне. «Кафе?» — спросила она. Я кивнул и хотел что-нибудь сказать, но так и не решил, что именно, а главное, как это сделать. Мне передали стеклянную рюмочку, более подходящую, на мой взгляд, для водки, чем для кофе. Напиток в ней оказался крепким, терпким, немного необычным, но приятным на вкус. Я сказал «Сенькю» и закурил. Далее разговор не пошел. Европейцы, на самом деле, не отличаются стремлением общаться с теми, кто сносно не говорит хотя бы по-английски. Для них такие люди — представители третьего мира, с которыми контачат только когда от них что-нибудь нужно. От меня же они не хотели ничего, я от них тоже. О чем тут говорить? Али в отеле не оказалось, но арабчонок-портье был в курсе событий и неторопливо, как похоже здесь было принято во всем, заселил меня в комнату. Для $1500 она была очень даже неплохой. Шкаф, тумбочка, кровать и огромный вентилятор на потолке. Ну что еще нужно на курорте? Оставив вещи, я решил прогуляться и приодеться. Если плата за комнату $1500 в день, я могу считать себя олигархом. Под ярким утренним солнцем все выглядело совсем иначе, нежели вчера вечером. Свернув за угол Гранд-Паласа, я попал на довольно оживленную улицу, просто кишащую маленькими пестрыми лавочками и магазинчиками. Внизу, метрах в 100, она упиралась в набережную с уже знакомым мне дорогим отелем, а наверху переходила в небольшую площадь. Не успел я ступить по ней и шагу, как меня окликнули из кафе, разместившегося на открытой веранде. «Кофе? Брекфаст?» — улыбаясь до коренных зубов, предложил официант, приглашая занять место за любым столиком. «My name Мухаммед. Welcome, sir!» Я, в общем-то, не возражал, только немного смущало отсутствие местных денег. Этим своим сомнением я тут же поделился с Мухаммедом, показав ему зеленую сотню и разведя руками типа «Ну извини, браток, надо бы сначала это поменять». Однако официант начал махать руками, всячески показывая, что менять ничего не надо. Типа могу отдать потом, а пока он все запишет на мой счет. Сам вид такой купюры привел его в восторг. А я даже вспомнил шутку. Какой предмет нравится всем женщинам, имеющий 15 сантиметров в длину, специфический запах и собственную голову? Да, долларовые купюры, они нравятся и официантам. «No problem, sir», — еще шире улыбнулся Мухаммед. «Релакс. What you like drink? Кофе, джус, кола?» «Кофе», — ответил я, — «и меню, please». Уже через час я был накормлен, одет в новые шорты, майку и шлепанцы. Также прикупил себе кепку и очки. Без них здесь жить просто невозможно. В моем новеньком дешевом рюкзачке лежали еще несколько маек про запас, белье, плавки и неразмененная сотенная купюра. Сдачи ни у кого не нашлось, обменников тоже, а местные жители, как выяснилось, охотно давали в долг. Они практически везде сами навязывали мне покупки и еду в кредит, записывая все на мой счет. Здесь белому человеку доверяют. А наличие в моем кармане сотенной купюры и также то, что я живу в Гранд-Паласе, их в городке было два, один пятизвездный, о чем меня не просветил таксист, второй мой, вызывало серьезное уважение к моей персоне. Что неудивительно, если учитывать, что их зарплата в месяц составляла $3. Кроме того, позже я понял, что бедность заставляет нубийцев вертеться и оттачивать бытовой сервис до беспределов совершенства. Им важно заполучить тебя как клиента, и они готовы для этого сделать все. Сидя в ресторане, ты мог заказать то, чего нет в меню, и тебе бы принесли. То есть метнулись бы на рынок или в магазин, купили и приготовили и подали. Заодно здесь же можно было заказать и морскую экскурсию на послезавтра, и ремонт машины, и чистку одежды, резиновую негритянку и томик Пушкина на арабском. Здесь можно было найти все, что хочешь, и получить то, чего не ожидаешь. Так в одном из кафе молоденький официант сказал мне: «Чай, кофе, Али-Баба?» «Кто?» — опешил я. «Неужели предлагают купить мальчика? Совсем что ли с ума сошли?» «Кофе, чай, Али-Баба?» Еще раз спросил он, и, видя, что я не понимаю, притащил маленькую глиняную статуэтку. Мужчина с огромным пенисом. Причем член был больше хозяина раза в 1.5. Игрушка мне понравилась. И в России такой подарок сочли бы оригинальным, но сейчас каждая копейка была на счету. Однако, когда я рассмотрел Али-Бабу, у меня мелькнула мысль. Не открыть ли бизнес по поставкам африканских игрушек в Россию? Мысль хорошая, вот только на сегодня нереализуемая. Немного разобравшись в том, как я здесь буду выживать, решил осмотреть местность. Набережная, к моему разочарованию, мало напоминала зону туристского променада и скорее была просто прибрежной дорогой. С берега на нее фасадом выходили один за другим 4 небольших евростандартных отеля «Вилледжа». Выглядели они новенькими и ухоженными, что ярко указывало на их иностранную принадлежность. Дальше, сразу за ними, начинался и тянулся на полкилометра пустынный городской пляж, плавно переходя в какую-то стройплощадку. Он мне сразу не понравился, и я свернул в первый же отель. Беспрепятственно пройдя сквозь холл со стойкой администратора и секьюрити, я очутился на внутренней территории, где находился бар, бассейн и оборудованный пляж. Надо сказать, что моя туристская внешность явно давала возможность пользоваться всяческими благами, недоступными местному населению. В этом оазисе цивилизации я и провел большую половину дня. Пусть обстоятельства сложные, но пляж и море — это святое. Вечерняя трехчасовая прогулка дала мне полное впечатление о месте, в которое я попал. Весь городок, по большому счету, состоял из трех асфальтированных улиц, параллельных морю, и четырех, идущих перпендикулярно. Между ними он был весь испещрен маленькими переулочками, но их изучение я оставил на потом. У моря, как я уже говорил, располагались отели, далее магазинчики, кафе и ресторанчики, а в центре, называемом даунтауном, мечеть, рыночная площадь и переговорный пункт, который я и собирался посетить. Пора было снова напомнить говнопродюсеру, где я нахожусь. Переговорный пункт оказался закрыт по причине отсутствия связи. «Пива нет!» — в вольном стиле перевел я для себя табличку, висевшую на дверях. «Значит, не судьба». И тут на рынке началось странное движение. То есть продавцы и так хорошо двигались в виде белого туриста, но сейчас с ними происходило нечто странное. Они хватали свои лотки и оттаскивали прочь, освобождая место для чего-то. Интересно, для чего? Я остановился. Лучше бы ушел. К освободившейся площадке подъехали три развалюхи с прикрепленными сзади будками. Такие делают, чтобы возить заключенных или солдат. Здесь будки были с решетками, значит, везли преступников. Только зачем же на рынок? Одежду покупать для этапа? Пока я размышлял, из драндулетов быстро повыпрыгивали люди с автоматами. Вслед за собой они вытащили какого-то несчастного. Смотреть на него было жалко. Он не мог даже стоять на ватных ногах и почему-то плакал. Последним из машины вылез очень серьезного вида гражданин, вероятно, самый главный, и стал громко, чтобы слышали все, что-то зачитывать из раскрытой папки. Мне стало нехорошо. Уйти же мешало природное любопытство и инстинкт самосохранения. Во-первых, я в чужой стране и должен знать, чего тут можно ожидать. Во-вторых, все на площади замерли, словно боясь попасть в поле зрения людей с автоматами и особенно главного. Я вдруг, без знания языка и ситуации, как зверь, почувствовал общий эмоциональный настрой, заставивший всех замереть. Если ты человек честный, то тебе ни к чему отводить глаза или уходить. Может, бить будут? Или руку отрубят, подумал я. Но отрубают же ворам в некоторых странах. Однако ни топоры, ни розги автоматчики не достали. Беднягу привязали к столбу, чтобы он мог стоять. Главный закончил чтение. Я зажмурился. Выстрелы оглушили. Когда я открыл глаза, человека у столба уже не было. Более того, место чисто прибрали, причем буквально за секунды. Продавцы подтаскивали свои лотки на законные места и немного возбужденно, но совсем не потрясенно, продолжали общаться. Они спокойно расставляли свои товары, многие уже улыбались и зазывно махали мне руками. «Так вот ты какая, нубия!» Я повернулся и пошел к отелю. Смотреть на эти улыбчивые лица было невозможно. Только вечером, когда вся выпивка в номере закончилась, вылез на улицу, чтобы купить еще. Хотя это все равно бесполезная растрата так необходимых мне денег. Алкоголь после пережитого плохо действует. На ступеньках отеля сидели его хозяин Али и таксист Мухаммед, привезший меня сюда. Прямо у входа они пили кофе, наслаждаясь и его вкусом, и наступившей прохладой. Вспоминая улыбки продавцов, только что видевших, как убили человека, я решил, что тоже должен улыбаться. А когда мне предложили чашечку, подумал, что, наверное, не стоит отказываться. И правильно. Оказывается, Али и Мухаммед обсуждали расстрел. Но говорили о нем, кажется, с восторгом. Тот, кого я посчитал главным, вызывал у них очень большое уважение и восторг на грани преклонения. «А за что расстреляли?» Жестами я показал, что говорю о преступнике, а не о шерифе. «Долги большие», — пояснил Мухаммед. Взял, а отдать не смог. И насколько большие? How much? Спросил я, вдруг задумавшись. Сейчас меня угощают бесплатно или записывают кофе на счет постояльца. Я не очень точно помнил, кому сколько должен, потому что суммы казались мне копеечными. «Очень много», — ответил Мухаммед. $40. Очень большие деньги». После чего кофе не полез в глотку, и я решил пойти наверх. Без выпивки сегодня тоже обойдусь. Вежливо простившись, повернулся в сторону холла и замер. На стене висел большой плакат, которого раньше не было. На нем был изображен бородатый мужчина в белой челме и халате. В решительности его позы и серьезности лица читался какой-то очень важный призыв своим верноподданным. «Кинг?» — поинтересовался я, указывая на плакат. «Президент!» — ответил Али. «Нуби Репаблик!»
1: «Республика?»
0: «А как же король?» — чуть не поперхнулся я. «Ноу, Кинг! Нуби Репаблик!» Слегка удивившись моей бурной реакции, Али рассказал, что Нубия — независимая республика. Последний раз до этого она была суверенным государством 2000 лет назад, пока ее не завоевали египетские фараоны. Затем территория Нубии долго переходила из рук в руки, она входила в состав сначала Римской, потом Османской империи, была и английской колонией, а сейчас — Репаблик. И он показал на подпись под плакатом, где значилось, что этот мужик — президент независимой республики Нубия. Новость не была для меня громом среди ясного неба, к чему-то подобному я был внутренне готов. Просто до этого момента в моем подсознании все-таки тешилась какая-то иллюзия по поводу гастролей, и душу согревала хоть и щупленькая, но надежда. Я человек не кровожадный, но сейчас мне очень захотелось познакомиться с Хасаном в торжественной траурной обстановке и высказать свои соболезнования по поводу его страшной и безвременной кончины всем его скорбящим родственникам и соратникам по коммунистической партии. И все-таки что-то здесь не вязалось. Я бросился в номер и достал свой паспорт. На визе, поставленной мне в аэропорту, четко было сказано «Кингдом». Королевство. А может, у них двоевластие? А как об этом спросить по-английски? Господи, ну кому здесь верить? Можно, конечно, поинтересоваться у бюргеров, но им-то вообще по барабану местный строй. Все их проблемы решают консульство и турфирмы. Впрочем, какой бы строй здесь ни был, надо бежать отсюда нахуй! Я грохнулся на кровать и уставился в потолок. Стою на асфальте в лыжи обутой. То ли лыжи не едут, то ли я ебанут.
2: Ёбаный в рот. И где-то в той Африке ждет бегемот. Ждет доброго доктора с фляжкой, с приятной и милой мордашкой. Это доктор Айболит. Он уже бежит, спешит к бегемоту в Лимпопо, чтоб не умер Гиппопо. Бегемот же лежит, еле дышит, ничего он не видит, не слышит. Весь облеванный он, весь обоссанный он, и от пьяни с огромным, опухшим еблом. Где же Айболит? Почему он не спешит? Кряхтит он, в параше валяется, и тут Айболит появляется. Веселый, счастливый, внимательный и очень весьма обаятельный. Говорит гиппопотаму: «Получил я телеграмму, и к тебе скорее на помощь я примчался. Старый сволочь, я тут, бля, сдыхаю, сука, напрягаю глаз и ухо, вдаль гляжу, но где же врач? И все плачу, бля». «Не плачь, вот же я, ебёна, в рот, ёбни спирта, бегемот». Флягу свою открывает, бегемоту стакан наливает. «На-ка, ёбните больной, мой любезный, дорогой!» Бегемот стакан берет, выпивает и травой слюнявый рот вытирает. «Нихуёво для начала, вроде даже полегчало!» «Полегчало, отвело, Айболитово бухло!» И в свою свиную ряжку заебенивает фляжку всю до донышка, паскуда. Бля, пиздец, совершилось чудо! Бегемота не карает, не ебет, не полоскает, не дубасит, не мутит. Вот так чудо, Айболит! Засмеялся бегемот, улыбается, с Айболитом скорей обнимается. Вот спасибо, добрый доктор Айболит! Не дубасит, не карает, и ебало не болит. И все в Африке зверюшки, зайцы, ежики и хрюшки заплясали хоровод. Стал здоровым бегемот, и пошли они смеяться, Лим-Попо, танцевать и обниматься, Лим-Попо. Слава, слава Айболиту-целителю, дорогому, родному спасителю! В Африке, Африке, Африке родной, наступили в Африке счастье.
3: Отец присел на пуфик драный, обложка, мальчик на гусе. Летит куда-то. Мальчик славный, отметил папа. Вот бы мне два башмака из древесины и кепку с длинным козырьком. Артем, папулечка, любимый, давай читать. Там даже гном есть настоящий. Интересно, папаша. И пиджак чудесный. Ну ладно, я отвлекся. Коли читаем сказку, мы, сынок, устраивайся на антресолях. Тебе удобно? Мой дружок, я очень медленно читаю. Держись покрепче. Начинаем. Путешествие Нильса с дикими гусями. В маленькой шведской деревушке Весменхек жил когда-то мальчик по имени Нильс. И сладу с ним не было никакого. На уроках он считал ворон и получал двойки. В лесу разорял птичьи гнезда, гусей во дворе дразнил. Вдруг буковки слились, и строчки запрыгали между собой. Папаня встал. «Пойду, сыночек, покакаю, а ты накрой себя. Вон мамины ритузы, дырявые, зато теплей. Пожуй, есть корка от арбуза, и кипятку себе налей». Папашка прыгал в туалет 7 раз на дню, уже 5 лет. Уединялся не по делу, вскрывал бачок, отнюдь не белый. Медикаменты извлекал и тут же в вену загонял. Уф, хорошо. Тепло по жилам, кран ржавый золотом блестит. На потолке, как снег, белило, под жопой больше не журчит. Скорей назад, там сын любимый, весь в ожидании чудес. Воспитывать необходимо детей. Папаня с трона слез, вернулся в комнату. Сынок, прости, немного задержался, но пошустрее я не мог. Чинил стульчак, опять сломался. Сказал и чуть не поперхнулся. От бляха-муха. Оглянулся, а вместо стареньких обоев ковры, картины. Что такое? Под люстрой в комнате фонтан сидит сынок.
4: Ну что, папан, мы будем книгу-то читать?
3: Да и сыночка не узнать. Лосница, вместо формы школьной от кутюрье прикид. Прикольно. Манерный, модная прическа, шикарные ботинки с лоском.
4: Пора менять устои ваши. Читайте книгу мне, папаша. «Не то я вызову врача!»
3: — съязвил ребенок хохоча.
5: «Прости, сынок, но я стульчак, туды-сюды, и так, и сяк!» — пыхтел папаня. «Привинтил! Не обижайся, что дебил, без руки батя твой!» «Читаю, мой шалунишка, продолжаю!»
3: Однажды в воскресенье отец с матерью поехали на ярмарку. А Нильса оставили дома. И хотя Нильсу очень не хотелось, он принялся за уроки. Сделать уроки ему строго-настрого наказал отец перед отъездом. Но лишь только Нильс взял учебники, тетрадки. Как странно все. Все очень странно. Жует Артемка марципаны, на пальчике блестит карат у второклассника. Вот гад! Наверное, где-нибудь украл. Украл-то он, а я попал. Во рту дымится сигарета, собрание. Где книга? Нету. Ах, вот. Про мальчика-пилота, повествование. Буквы что-то не разобрать.
4: Г-Д-Е-Б.
3: Артемка, знаешь, папа, мне наскучили твои кривляния.
4: Давай читай, да со старанием. Короче, будешь кокаин? Не хочешь, как хочешь, но я один в натуре. Скучно аж зеваю.
5: Да-да, сыночек, продолжаю. И вот едва Нильс начал делать домашнее задание, как услышал, что открылся сундук, в котором его мама хранила свою одежду, и оттуда появился гном. Нильс прямо глазам не поверил. На голове широкополая шляпа, черный кафтанчик украшен кружевным воротником и манжетами, чулки у колен завязаны пышными бантами, а на красных софьяновых башмачках поблескивают серебряные пряжки.
4: «Пацан, что надо?» – перебил Артемка папу. «Не дебил! Не то, что ты, сморчок трухлявый, в своей футболочке дырявой! С тобой, батяне, стало скучно! К тому же книга, думал, круче. Пойду колбаситься, а ты читай».
3: Артемка с бороды папаньки снял арбуза крошку.
4: «Читать полезно, мандавошка».
3: Артем ушел. Папан в клозет. Летит, жужжит, приятный свет светильников люминесцентных. Вдоль стен извилистой лентой багет из красной древесины. Артемкин барельеф из глины. Какие дивные хоромы. Но прилетел. Как будто дома бачок по локоть, руку плюх, и почему-то про старух вдруг вспомнил, что у дома вьются, живут в дерьме, а все смеются над ним, над папою бандита Артемушки. Вот паразиты. Скажу сынку, он всех соседей покоцает. Братва приедет, старушек быстро усмирит. Мой второклассник, мой бандит. Итак, инъекция. Отлично. Все как всегда. Все как обычно, но партия, видать, крутая. Была, раз мухой улетаю.
2: На деревне мор и голод. По дворам гуляет холод. На пизде морозом лед. Дед старуху не ебет. Не встает колун у деда без хорошего обеда. Нет былой ебливой мочи. Не ебет он и не дрочит. Не дымят печные трубы, всюду срань, говно и трупы. И блуждает смертный запах человечины во врагах. Крыс по норам отловили, на котлеты порубили, накрутили пирожки, да запучило кишки. Всю неделю шкуры срали и рубать их перестали. В общем, мрачная картина. Не орет нигде скотина, только стоны да пердеж. Загрустила молодежь. Нечем ей теперь заняться. Молодежь пошла ебаться. И на зависть старикам разбежались по дворам.
0: Как вы знакомитесь с женщинами? Подхожу, спрашиваю.
6: Мадам, а можно вам впердолить?
0: Так ведь можно и по морде получить.
6: Можно получить.
0: А можно и впердолить. Гранд Палас, в котором я все это время обитал, был, как выяснилось, просто культовым местом для дайверов. Эта мини-гостиница существовала в основном за счет своей специфической тусовки, и люди со стороны, типа меня, в нее попадали редко. Большей частью новички приезжали по рекомендации завсегдатаев, и если приживались, то автоматически вливались в устаканившуюся команду. Фан-клуб Гранд Паласа состоял в основном из немцев, швейцарцев и англичан. Французов здесь, как, впрочем, и во всей Европе, недолюбливали, а итальянцев сторонились из-за их национальной шумливости и излишней сверхкоммуникабельности. Я же был редкой рыбой, русским, которых здесь почти не водилось. Ко мне долго присматривались. Мало того, что и так русских практически нет, так еще и приехал с чемоданом, рыжей крашеной шевелюрой и не подавал никаких признаков того, что интересуется дайвингом, но однажды вдруг побрился и стал водить туристические группы. Народ удивился. Но в итоге решил меня принять в свои сплоченные ряды, тем более, что я все равно бы никуда не ушел, так как мне здесь очень нравилось и идти некуда. Свободных номеров хватало не всегда, и периодически народ дожидался комнаты, живя на крыше, как и я в первую ночь. А то и на общей кухне. Но никто при этом не роптал, потому как находился дома, в кругу семьи. Мы вели совместное хозяйство, занимаясь каждой своими делами. Правда, периодически вместе выпивая. И вот однажды в этом теплом стане появился еще один русский дайвер. До сих пор я видел только Юлия и думал, что приехавший — его копия. А потому и знакомиться не собирался. 2 дня мы никак не пересекались, каждый бегал по своим делам и ресторанам, а на третий меня потрясло. Потрясло, когда я увидел, что возле отеля стоит толпа местных, которых Али пытается отогнать. «Что случилось?» — поинтересовался я у него. «Все хотят увидеть того, кто пугает акул», — пояснил он и рассказал, что приехавший является легендой как среди аквалангистов, так и среди местных жителей. Однажды он целую неделю гонялся на судне за акулами, а увидев их, бросался в море. «Да врет он, поди!» — отмахнулся я. «Как врет?» — обиделся Али. «Его возил на яхте мой родственник Мухаммед, а потом мой родственник Саид. Они и сами все видели, и матросы. Весь город знает. Все посмотреть пришли». Кажется, я ошибался насчет русского. Юлий бы к акулам не прыгнул. «Да и зачем вообще к ним лезть?» И вот, гонимый поиском ответа на загадку сфинкса, я направился прямиком на шум вечеринки, чтобы все досконально выяснить и познакомиться со странным гостем. «Штрафную!» — первое, что услышал я. «Из России, а надо поздороваться не пришел!» И наглый бородатый тип в очках налил мне стакан вискаря. «Хм, испытываешь? Думаешь, раз ты с акулами нырял, легенда? Ну и выпью!» — подумал я и залпом выпил за знакомство. Процесс знакомства после этого пошел как по маслу. Типа звали Константин Кравчук, странствующий рыцарь, как он отрекомендовался, и в будущем прозванный мною для краткости К.К. или просто Кака, плавает по всему миру, подрабатывая инструктором по дайвингу. «Но зачем ты к акулам прыгал?» — в сотый раз интересовался я. «А чего их бояться? Они мирные!» — отмахивался он. «Но и говорить-то с ними тоже не о чем!» — настаивал я. Кравчук темнил. Все пили. А потом, почему-то проникшись ко мне, он рассказал, что помимо собственного погружения, инструктор по дайвингу может зарабатывать самыми разными путями. Вариантов куча. Например, можно закинуть клиенту сказочку, как один турист нырял, его окружили акулы, но он смело вел себя, и они его не тронули. Зато не менее отважный инструктор тоже не растерялся и сфотографировал всю эту сцену. Снимки попали потом в National Geographic, турист прославился. Чувак, кому впаривают эту херню, конечно, загорается идеей. Ему бы такие кадры. Все бабы падали бы к его ногам штабелями. Правда, нырять с акулами его не заставишь. Более того, если он увидит такую дурищу рядом с собой, то от страха по воде пешком пойдет. А хочешь, я отдельно сниму их, а потом на фотошопе тебя вставлю в кадр, предлагает ему инструктор. «Да, да, да!» — кричит лох. «Но это очень опасно. Вот только, конечно, если вы можете заплатить $500...» Осознавая опасность, турист обычно платит. Поэтому в прошлый свой приезд Кравчук и гонялся за акулами по всему побережью, пытаясь снять их при вечернем, дневном, утреннем и прочем освещении, полагая, что после продажу снимков организуют оптом. Лохов много, привезти что-нибудь экзотическое домой хотят все, а в журнал фальшивые фотки никто не отправит, понимая, что его расколят. Зато как будут поражены соседи и коллеги! Гениальность кравчуковской идеи провалилась только из одного маленького и крайне нелепого препятствия — трусости акул. Оказалось, что и эти твари смелы только в кино, а в жизни, как я уже писал, ни одна земная и морская живность не хочет столкновений с непонятным противником. Когда радостный дайвер прыгал к ним с фотокамерой, они бросались от безумца в рассыпную. Поскольку предложить долю им тоже нереально, Кравчук с горестью простился с гениальной идеей, а потому и рассказал ее мне. «Все равно не украду». Уходя под утро спать, я понимал, что наверняка у моего смелого соотечественника есть еще масса гениальных идей, как заработать, и наверняка он не просто так приехал в Халаиб. Но вытрясти что-либо еще с него так и не удалось. А возможно, пока и ни к чему мне все это. Тут без опыта недолго и пропасть. И потом, это как же нужно любить деньги, чтобы прыгнуть к акулам? Конечно, они и правда, скорее всего, удерут. Но все же есть небольшая вероятность больших неприятностей. Рыбины могут быть чем-то напуганы, ранены, или они однажды кусали человека и знают, что он безопасен. И вообще, это могут быть какие-то неправильные акулы. И что тогда? Однако идея с подводной съемкой все же гениальна, если не брать акул в качестве моделей. Как мне раньше не пришло это в голову? Мое увлечение фотографией началось еще в детстве, когда родители подарили мне смену 8М на день рождения. Не могу сказать, что с того момента я никогда не расставался с камерой, но фотографировать научился, любил и всегда брал с собой аппарат во всякие поездки, кроме, правда, нынешней. Но, как выяснилось, в Халаибе есть место, где можно взять камеру на прокат, да еще и в боксе для подводной съемки. Я давно хотел поснимать то, что ежедневно встречалось мне во время погружений. Кроме того, делая фотографии своих клиентов, я бы мог без особых усилий увеличить личный материальный доход с нырка. Быстро просчитав экономику, я предложил эту услугу народу. Как и любое нововведение за дополнительные деньги, моя инициатива не была поддержана. Дайверы оказались, мягко говоря, прижимистые, но мою решимость освоить перспективный ресурс это не поколебало. «Ах, вы так?» — решил я. «Тогда зайдем с другой стороны». На следующий же день в моих руках появился желтый подводный фотоаппарат. Он совершенно не мешал работать, кроме того, добавлял мне творческого азарта и привлекал дополнительное внимание окружающих. Они с удовольствием позировали мне на фоне рыб и кораллов. Проявка и распечатка снимков занимали около часа, и к ужину у меня в руках уже была стопка большей частью неплохих фотографий. Народ рассматривал их, узнавая себя и места, где недавно погружались. «Здорово! Смотри, смотри! А это вот я! О, а ты себя здесь видел?» Наперебой галдели они. «Эту я возьму, а эту я, а эту я!» «По $10!» — торжественно сообщил я. «Вы же вчера отказались скинуться и взять камеру на прокат для всех. Я взял ее сам, для себя, поэтому фотографии продаю. Логично? Могли заплатить рубль, а платите 10. Это называется «жадность рождает бедность». Дебют нового жанра удался. В дальнейшем я постоянно предлагал народу взять в аренду камеру, но предлагал как бы невзначай, чтобы человек отказался. Продавать снимки в розницу гораздо выгоднее. Это увеличило мой доход от погружений раза в 3. Как хорошо встретить за границей умного соотечественника. Впрочем, я использовал чужие идеи, но старался избегать попадания под чужое мировоззрение. Я всего лишь собирал бабки на обратную дорогу домой, в холодный город, туда, где снова стану артистом и займусь любимым делом, выезжая пару раз в год к теплому морю. А в нашем Гранд-Паласе, как в Ашраме, собирались люди, не мечтавшие ни о чем другом. Что такое $500, которые заработал Кака за фотосъемку с акулами, знаете? Это целый капитал. Здесь, в Нубии, имея такие деньги, можно полгода не работать и ни в чем себе не отказывать. Потому что зарплата местного населения $3 в месяц, то есть человек с сотней в кармане может чувствовать себя первым после Бога. Нубийцы, конечно, тоже хотели бы стать инструкторами по дайвингу, но, к сожалению, европейцы предпочитают рисковать жизнью только под присмотром соотечественников. Они не доверяют малообразованному местному населению. Их, естественно, можно понять. Вы бы взяли к себе на работу водителем обезьяну. Так что для белых, работающих в Нубии, это был рай. Одна удачная дневная работа могла обеспечить вас на целый месяц. Так зачем тогда жить в своей стране, где каждый день нужно являться в душный офис, служить у козявки тупого начальника, когда есть страны, где ты сам себе начальник и король, где мало работая и много отдыхая, ты все равно в шоколаде, а на день своего рождения можешь пригласить целый город. Есть даже термин для этой жизни – «easy life». И немало европейцев живет именно так. Но, к счастью, не все. В один прекрасный день на пороге Гранд-Паласа появился довольно странного вида человек с огромным, но не дайверским рюкзаком. Его звали Норберт. Оказалось, что он один из наших. Его хороший друг Бруно рассказал ему об отличном варианте проведения отпуска. С собой Норберт привез список необходимых вещей, типа крема от солнца, шортов, шлепанцев, карту города с отмеченными злачными местами и аннотацией, которая гласила, что в Халаибе следует остановиться в Гранд-Паласе. Найти там инструктора Эба, передать ему письмо, и он тебе все классно организует. Что Норберт, собственно, и сделал. Меня позвали из ближайшего кафе, где я ужинал, я подошел и, узнав, в чем дело, вскрыл конверт. «Дорогой Эб», — писал Бруно, — «пожалуйста, не удивляйся, этот парень приехал с парашютом». Не удивляйся. И, конечно, нет. Я был просто изумлен. Это мой лучший друг, продолжал Бруно. Он не дайвер. Он занимается параглайдингом. Нырять он наотрез отказывается, а я боюсь летать. Мы всю жизнь отдыхали вместе, а теперь врозь. Вот я и сказал ему, что Халаиб — лучшее место для параглайдеристов, чтобы он приехал. А ты его научил бы нырять с аквалангом, потому что только русский может победить упрямого и бестолкового немца, каким и является мой лучший друг Норберт. Знаю, тебе будет очень нелегко. Прости меня, если сможешь. Удачи и до встречи. Прости. И что мне с ним делать? Нырять с парашютом нереально. Летать в акваланге рыбы засмеют. Но что-нибудь придумается. Парашют с собой? Как можно серьезнее спросил я. Да вот, ответил Норберт, показывая на рюкзак. Селись в гостиницу и готовься. Завтра утром полетим. Серьезно сказал я и пошел в бар продолжать. Где и поделился своими проблемами с народом. Все-таки шутки шутками, а я даже не представлял себе, что будет, когда Норберт узнает страшную правду. Он пока даже не догадывался, как подставил его лучший друг. Если я скажу ему все напрямик, он наверняка расстроится и просто никуда нырять не пойдет. К тому же розыгрыш не получится, а испорченный отпуск мало кто прощает. Надо было что-то срочно придумать, но я сидел в баре с компанией, и, как известно, одна голова хорошо, а 10 лучше. План созрел к тому моменту, когда Норберт, заселившись в номер, присоединился к нам в кафе. «Знаешь, — сказал я ему, — завтра у нас, извини, ничего не получится, мы все едем на спасательную операцию». «А что случилось?» — взволнованно спросил он. «У нас тут приятель неудачно приводнился, только что сообщили. Сам-то вроде в порядке, а вот парашют утопил. И главное, талисман потерял. Сорвал с шеи, пока в воде отстегивался. Впарил я только что сочиненную легенду. А знаешь, что значит потерять талисман? Матиас с ним всю жизнь летал. Так что едем нырять, искать будем». «Да, потерять талисман — это чертовски плохо», — поддержал меня Норберт. «У меня тоже есть одна вещь на удачу, и я без нее никуда. Многие считают, что это ерунда, а для меня это важно». «Это так и есть!» — крикнул я. «Мы все здесь относимся к этому очень серьезно, поэтому и решили устроить спасательную операцию, потому что мы понимаем, что на самом деле это значит. А он наш товарищ, и мы не бросаем друзей, когда им нужна наша помощь. А как иначе?» «Классно, что у вас такая команда. Вы счастливые и честные парни!» — вздохнул он. «Знаешь, сейчас редко где встретишь такое. Обычно каждый только за себя, и никого не волнуют чужие проблемы. Я, если честно, и параглайдингом-то увлекся, потому что народ там подбирается правильный. Мы заказали еще по пиву. Выпили за самых честных в мире парней». Я был очень доволен таким поворотом дела. «Ну просись, просись уже с нами!» — заклинал я его про себя. Скрестив пальцы под столом, я держал паузу. «Я бы с удовольствием пошел с вами!» — наконец произнес Норберт. «Только не знаю, чем смогу быть полезным. Я же никогда не погружался с аквалангом». «Яс!» — чуть не закричал я, но взял себя в руки. «Рано радоваться. Еще бы немного. Только бы не спугнуть». «Жаль. Лишние глаза как раз бы не помешали», — вздохнул я. «Площадь поиска большая. На воде-то ведь сложно точное место запомнить. Единственный наш ориентир — это координаты с самолета. Плюс-минус полкилометра. Даже если найдем парашют, это ничего не даст. Его течением наверняка далеко оттащило, так что придется прочесывать каждый метр. Хорошо еще, что он рядом с рифом плюхнулся. Глубина там 3-4 метра, не больше». «Хм...» — глаза Норберта заблестели. «3 метра? Это же ерунда. Я справлюсь. Найдется акваланг для меня?» «Конечно, найдется!» — обрадовался я. «Welcome to the club!» Под предлогом, что мне нужно все еще успеть подготовить для операции, я поспешил уйти из кафе, оставив там Норберта. Мне действительно теперь необходимо организовать все то, что я ему наплел. С ребятами, которые только сегодня днем закончили у меня курс и решили завтра просто поплавать, закрепить освоенное, проблем не было. Они точно не сдадут. Кроме того, никто из них не говорит ни по-немецки, ни по-английски. Осталось договориться с остальными, кто будет на корабле. Долго искать мне их не пришлось. Они пили пиво в кабачке на набережной. Я показал им письмо и со своими яркими комментариями пересказал сюжет, проведенный мною артиллерийской подготовки. Парни взвыли от восторга. «Перекуем парашютистов водолазы!» И мы тут же весело под пиво разработали блестящий сценарий. «Только не колитесь до конца», — попросил я. «Финал я беру на себя, окей?» Утром наша группа парашютистов-натуралов загрузилась на водолазный бот, и мы направились к одному из рифов, к месту, называемому сегодня район неудачного приводнения Матиаса, строго согласно сценарию. О полетах никто не говорил, так как для успеха операции мы дали обет о небе ни слова, пока не найдем талисман. Это была также продуманная предосторожность, чтобы Норберт ничего не заподозрил. Ведь никто из нас никогда даже не видел парашюта вблизи, а тем более на нем не летал. По дороге я тщательно проинструктировал его относительно предстоящих погружений, вкратце изложив основы и правила водолазного дела. Корабль встал у рифа на якорь, Матиас показал рукой приблизительное место своего падения, еще раз описал пропавший предмет, и мы собрались для мизансцены на корме под кодовым названием «Совещание». На нем решено было разделиться на пары и выделить каждой паре свой сектор поиска. Я, как опытный дайвер, взял в напарники новичка и получил самый мелкий ближайший к рифу сектор. Первое погружение прошло хорошо и, естественно, безрезультатно. Во время прочесывания дна в поисках талисмана наш парашютист успел немного освоиться под водой, а также заметить и оценить красоту подводного мира. Дайвинг просто привел его в восторг, хотя он тактично сдерживал свои эмоции, помня о невеселых обстоятельствах, приведших нас сюда и поставленной перед нами сложной задачи. На втором погружении Норберт уже держался уверенно и, даже отвлекаясь от поисков и забывая обо мне, заглядывался на рыб. «Мы опять ничего не нашли», — сообщил он, поднявшись на борт. «А как тебе дайвинг?» — спросил Матиас. «Классно. Там была мурена такая. И скат! И рыбы такие! Значит, понравилось? Еще бы! А как, кстати, талисман?» Я протянул Норберту небольшой кулончик. «Нашли! Вот здорово!» — обрадовался Норберт. «Кто? Где? Как? Дай посмотреть!» «А почему эта фигурка дайвера? Вы же парашютисты!» Все посмотрели на меня. Подготовить фигурку парашютиста я не успел. Точнее, ее просто негде было взять. В Хлоибе сроду не видели парашютистов. «Видишь ли, Норберт?» Подбирая слова, неспешно начал я. «Дело в том, что на самом деле мы как бы не совсем парашютисты». И я рассказал ему о нашем сговоре, показав письмо, подтолкнувшее нас к этому поступку. «Это вы меня так надули!» — захохотал Норберт, когда наконец понял, в чем дело. «А я же поверил! Но вы даете! Меня в жизни так не дурачили! Спасибо, парни, я это никогда не забуду». Вечером мы еще раз все вместе обменялись впечатлениями об отлично проведенной спасательной операции, хохоча на всю набережную и потребляя спиртные напитки, естественно, за счет Норберта, и через 4 дня он окончил курс и получил свой первый сертификат подводного пловца. Парашют был заброшен и одиноко лежал в углу его комнаты, порой вызывая у нас нетрезвое любопытство. Дайверы — народ активный. Уверен, если бы в городе имелись какие-нибудь летательные аппараты, кроме Боингов, стоящих в аэропорту, мы бы непременно использовали его по назначению. А так, однажды пьяный Кравчук, дожидаясь, пока Норберт соберется в кафе, незаметно от него отрезал ленточку от парашюта. На память. Только ленточка нас потрясла. На дискотеке в неоновом свете она ярко светилась. Тогда еще не были в широком применении подобные материалы, и мы, как вороны, стали потихоньку растаскивать стропы парашюта на сувениры. На дискотеках повязывали ими волосы и завязывали на руку. «Какие веселые ленточки!» — однажды одобрительно заметил Норберт. «Это для дайверов? А мне можно купить?» Народ напрягся, сходу придумав, что это дается только инструкторам. Он пока не дорос. «Жаль», — расстроился тот. «Но я вернусь сюда на зимний...»
7: Подходит к дверям рая и просится вовнутрь. «А что ты сделал в жизни хорошего?» — спросил его стоявший у ворот святой Петр. «Ну, однажды я дал бедному доллар». «Ну, хорошо, а еще что-нибудь?» Негр долго думал и говорит: «Ну, потом я еще однажды дал другому нищему 50 центов». «И все?» — спрашивает апостол Петр. Он говорит, да. Святой Петр уходит за ворота, отсутствует 2 часа, возвращается и говорит, вот тебе твои сраные $1.5 и вали отсюда нахуй. Сара стоит посреди комнаты и причитает. Ой, я брав!

0: каким-то важным чином был, хоть осторожно в меру хапал и много тратить не любил. Но как-то раз один увлекся, всплыло, что было и что нет, как говорится, папа спекся и загудел на 10 лет. А будучи в годах преклонных, не вынеся волнений он их, в одну неделю захерел, пошел посрать и околел. Мамаша долго не страдала. Такой уж женщины народ. «Я не стара еще», — сказала. «Я жить хочу, ебись все в рот». И с тем дала от сына ходу. Уж он один живет 2 года. Любил он поебать. И в этом не знал ни меры, ни числа. Друзья к нему взывали. «Где там?» А член имел, как у осла. Бывало, на балу танцуя, в смущении должен был бежать. Его трико давление хуя не в силах было удержать. И ладно, если б все сходило, без крика, драки и беды, а то ведь получал мудила за баб не раз уже пизды. Да только все без проку было. Лишь оклемается едва, и ну пихать свой мотовила, будь то хоть девка, аль вдова. Мы все ебемся понемногу, и где-нибудь, и как-нибудь. Так что поёбкой, слава богу, у нас не запросто блеснуть. Но поберечь не вредно семя. Член к нам одним концом прирос. Тем паче, что в любое время так на него повышен спрос. Но ша, я, кажется, зарвался. У вас прощения прошу и к дяде, что один остался, скорее явиться поспешу. Раз за вышиванием открыла мне неопытному тайну. Сказала: «Внук, репрессии в России от зависти. Вот если бы любили друг друга люди и делились средствами, не увлекались бы случайными наследствами, работали и вкладывали душу в свою работу, все бы лучше кушали. А так, смотри, внучок, опять котлетки без мяса. Альтруисты редки теперь, кругом сплошные эгоисты». Я рос, стал выпивать по 300, потом по 350, так каждый день я рос и думал: что за поебень? Господь велел делиться. Как же так? Делитесь, люди! Будет все ништяк!
1: Пассажиры сидят на борту авиалайнера, и вдруг проходят пилоты такие в темных очках с белыми палочками. Проходят, заходят в кабину. Самолет разгоняется, едет. Пассажиры смотрят, заканчивается взлетная полоса. Они: самолет взмывает воздух. В кабине сидят пилоты, между собой разговаривают. Один другому говорит: надо заканчивать с этой работой. Когда-нибудь они не закричат, и мы точно разъебемся. 11 сентября летит самолет, стюардесса выходит, разносит спиртные напитки. Смотрит, сидит мужчина такой арабской наружности. Она говорит: виски, водка, коньяк. Он говорит: спасибо, спасибо, мне через 5 минут за руль. Стюардесса заходит в салон и говорит: господа, пожалуйста, достаньте ваши паспорта, вырвите первую страницу, сверните в трубочку и засуньте в жопу. Молодой еврей не выдерживает и говорит: так я извиняюсь, а для чего это в жопу? Она говорит: просто в прошлый раз, когда ебанулись, с трупами была полная неразбериха. Объявление по селектору в салоне авиалайнера: есть ли среди пассажиров врач? Один мужчина встает, уходит в кабину. Через 10 минут он выходит, объявление по селектору: господа пассажиры, нет ли среди пассажиров пилота? Летит самолет, и вдруг ни с того ни с сего хуякс, блядь, переворачивается вверх тормашками. Объявление по селектору: господа, просьба не волноваться, сейчас пилот закапает себе капли в нос, и мы вернемся в исходное положение. На одной кинематографической тусовке стоят двое с бокалами вина. Один к другому обращается и говорит: чем вы занимаетесь? Он говорит: я режиссер, снимаю кино. Он говорит: а про что? Он говорит: про любовь. Он говорит: я понимаю, про любовь мужчины к мужчине. Он говорит: нет. Он говорит: про любовь женщины к женщине? Нет. Он говорит: я понял. Про любовь мужчины к молодой гусыне? Он говорит: нет.

0: второй спрашивает, а про что? Только про любовь мужчины к женщине. Говорит, а, вы кинодокументалист. Встречаются две подруги. Одна говорит, я вчера в ресторане познакомилась с одним режиссером, и он сказал, что он видит меня в главной роли в своей новой картине. Вторая говорит, дальше что было? Дальше мы с ним выпили по бокалу вина, и он сказал, что он точно видит меня в главной роли у себя в картине. Говорит, а потом что было? Потом мы выпили еще вина, потом еще вина, и он сказал, что он видит во мне служанку, у которой совсем нет слов в его картине, и съемка займет минут 10. Подруга говорит, ты чего ему сказала? Чего сказала? Я ему рассмеялась прямо в яйца. Встречаются двое новых русских. Один говорит, блядь, если есть деньги, из любого говна можно сделать звезду. Он говорит, да ладно. Вот из тети Нюры можешь сделать? Говорит, могу. Хули, тетя Нюра. Я, блядь, из Шурки, блядь, полотера нахуй, сделаю, блядь, звезду за 10 минут, блядь, и даже без зубов, блядь. Он говорит, у него же есть зубы. Он говорит, блядь, тогда через 15 минут. Вообще, знаете, злые языки утверждают, что у Витаса на шее шрам, а от зубов Шуры, блядь. Сейчас сложная вещь. У нас очень многим исполнителям на ухо наступил слон, и только Витаса он наступил на яйца, блядь. Ну, Алла Борисовна выходит из своей грим-уборной, смотрит, стоит двухметровый кавказец и говорит, девочка, ну, а сделаем так. Я сейчас пойду пописать, а ты мою пипиську подержишь двумя руками. Так говорит, вы что, ёбнули, что ли? Он говорит, я тебе дам $1 000 000. Она говорит, бля, ну за миллион, бля, не вопрос. Подержала, приходит домой, у нее к вечеру начали руки зеленеть. Зеленеют все выше и выше, покрываются какой-то непонятной растительностью. Она бегом к знахарке. Та говорит, дорогушка, знаю я твою беду, помогу тебе. Тебе нужно ехать на Урал, на речку Чусовую. Приедешь, опустишь руки в речку и будешь мочить. Через 2 часа хворь как рукой снимет. Она приезжает, опускает руки в реку, мочит. На другом конце, на другом берегу сидят 2 наркомана. Один затягивается и говорит, Васька, смотри, он, бля, пугачиха, руки мочит. Второй берет у него косяк, закурит и говорит, бля, и не понимаю, как тебя так торкает? То у тебя, блядь, Киркоров в жопу подмывает, то у тебя, блядь, Шура рот полощет, блядь, теперь нахуй пугачиха руки моет.
1: Все плюхнулись за стол. Карлуша вынул водку и затрещал, как блин на сковородке. Короче, если мюзикл пойдет, каждый из вас по Мерседесу обретет. По охуительной в 6 этажей квартире, с бильярдами, с подсветками в сортире, по самолету с серебристым фюзеляжем, по острову со слугами и пляжем. «Вот это да!» – прозовел Зинка. От радости у ней сползли резинки на трикотажных фиолетовых чулках. «Хочу ебаться на Канарских островах!» «Ебаться хорошо, но надо покумекать», — продолжил Маркс. «Как воздух человека, то бишь меня, над сценой приподнять до потолка?»
2: «Чего мозги ебать? К вам надо привязать веревку!»
1: Арнольд не ел 1.5 года, вскрыл духовку, смычком порылся в газовой плите и, спиздив латку рыбьего филе, продолжил. «Представляете, софиты, вы на веревке, вжик!» Взлохмачены, небриты, пропеллер из фольги, а сцена – планетарий в картонных звездах. Заебись сценарий. Маркс отобрал закуску моментально. Взлетать необходимо индивидуально, с использованием техники, иначе наш зритель скажет: «Разве это мачо, ваш Карлсон? Какой-то хрен болтается, убогий!» Зритель нынче залупается. Поскольку я пока что, так сказать, материально, с трудом, но все же на плаву, приобретем бензопилу. К ней присобачим лопасть вентилятора, и будет охуенно. Маркс оратором был превосходным. Разглагольствовать умел, электорат сидел и не пиздел. «Мы не пойдем дорогами избитыми, мы разукрасим сцену плитами бетонными!» Последний писк из Франции. Зинуля очарует залы танцами. Чарльстон, гопак, без трусиков вальсок. Сидит малыш, им будешь ты, собакин кошкин. Кок на голове, сам голый, блям-блям-блям на арфе. Катастрофа! Всех к хуям снесло потоком тающей воды. Но малышу все катаклизмы до пизды. Все действие под модную музыку. Мы заработаем до жопы бабок. В Коста-Рику хочу поехать поебаться, Марксик. Очень! Запричитала Зинка, что есть мочи. Ебаться, Зина, хорошо, но преждевременно. Позднее поебемся, будь уверена. Теперь же мы загружены работой. Придумай срочно 5 движений жопой. Маркс снял очки, протер пижамой и приказал: Зинуля, панораму. У Зины не было проблемы с артистизмом. Все мужики активно анонизмом, включая Маркса, стали заниматься. Великим творчеством Зинули наслаждаться. Закончила движение подтанцовка. Прекрасно, супер, очень, очень ловко. Маркс отдышался и, убрав свой член в ширинку, добавил: молодчина, Зинка. Нам стадионы будут аплодировать, кипеть от страсти, мастурбировать. Я в воздухе зависну, заурчу мотором мощным, жопу покажу. Авангардизм. Все это прогрессивно, стильно и, главное, необычайно сексапильно. Все музыканты с восхищением смотрели на Карла Маркса. Стекла запотели в очках, пока продюсер речь толкал. Он видеть вовсе перестал. Решил побаловать гостей водчонкой вкусной, но сослепу разлил по рюмкам уксус. Все ёбнули, водичку и запили. А то, блядь, денег нет совсем. Дожили. И что за водка? Вроде не говно. От уксуса изрядно развезло бродячих музыкантов. Мы поедем в Израиль с мюзиклом, к евреям и к неграм в Африку. Те любят шоу. Маркс слушал изречение. По новой достал бутылочку лимонной кислоты, спросил: еще водчонки? Да пизды! От кислоты лимонной мужиков вообще заело. А Зинаида моментально пожелтела. Покрылась пятнами. Хорошая какая водчонка! Маркс: Зинуля, дорогая, 500 рублей пол-литра, первый сорт. Да, кстати, киса, сделала аборт. А то смотри, нам предстоят поездки. Маркс вместо вилки подхватил стаместку и начал тыкать в стол, разыскивая снеть. Еще по рюмочке, чтобы не болеть? Нет, нет, спасибо, нет, не надо, хватит, поплыл Арнольд. Тошнит, спасайте скатерть. Разъела скатерть кислотой. Зинуля, нам пора домой. Пришельцы поползли ботинки надевать. Карл Маркс на ощупь стал их провожать. Ты кто? Я Зина. До свидания, Зина. А вы кем будете, громадная детина?
2: Собакин Кошкин. Арфа. Доброй ночи.
1: А Фидер Зейн, пиздуй домой, короче. Из коридора забери свою хуёвину. Почуял запах снова я диковинный. Кто надушился?
2: Надушился я.
1: Пока, Васек. Не вижу нихуя. И ты, Арнольд, вали. Пора, бай-бай. Очухаешься, не переживай. Пока. Карл Маркс захлопнул дверь. Ништяк. И ёбнулся башкою об косяк.
0: Ковая женщина. Тайфуны всегда носят женские имена, потому что они, как женщины, приходят влажные и извивающиеся, а уходя, забирают у тебя все. Дом, машину.
3: «У-тю-тю-тю-тю-тю-тю! А кто это у нас тут такой ходит?»
0: Примерно такая фраза родилась у меня в голове, когда я впервые увидел на одной своей работе, их у меня всегда было несколько, эту овечку. Больше в моей голове в тот момент ничего не шелохнулось. Ниже, впрочем, тоже. «Овечка как овечка!» Недавно выпускница театрального института и ничем особым не выделялась. Может быть, просто была очень молода. Как говорят, молоко на губах не обсохло. Кстати, именно это обстоятельство и вызывало интерес. Забавно же, пробегая мимо, ущипнешь ее за попку. Ну, вполне так невинно. Она уже вся дергается в девственных конвульсиях. «Ой, ну что это вы тут делаете? Что вы вообще себе позволяете?» «Ах, ну извините, мадам, не сдержался!» И с приподнятым настроением бежишь себе дальше по делам.
4: Другая, может, вскоре перестала бы дергаться и поворачиваться спиной, едва меня увидев, и, возможно, эти щипки сразу бы мне наскучили, но это все дергалось, извивалось и деланно возмущалось. А в итоге получалась даже некоторая эротическая игра. Может, поэтому, однажды остановившись возле этой парнокопытной, я невинно, словно предлагая мороженое, заметил. «А чё, может, потрахаемся как-нибудь?» «Как говорится, вы привлекательные, я чертовски привлекательный. А чё время зря терять? Работаем вместе. Почему бы не покувыркаться, как лошадки в стогу сена?» «Нет, нет, вы что?» — взвизгнула она. «Ну, нет, так нет. Хотя отказываться от своих целей я тоже не привык. А потому вскоре второй раз закинул он невод, и вышел невод лишь с тиною морскою». «Нет, нет, нет, я не такая!» Поразмыслив над этим «нет», я неожиданно пришел к выводу, что веду себя неправильно. Но зачем мне за ней охотиться, коли я сам уже давно являюсь золотой рыбкой? Популярный, обеспеченный. Да они же сами на меня должны охотиться. Я, как это сказать, уже звезда, а овца — начинающий молодой сотрудник. И, судя по должности, которую получила честным путем, даже не очень перспективный. А ломается, ломается, как будто она Маргарет Тэтчер, а я негр-подметальщик. Знаешь что, в третий раз я подошел без поэзии, без какого-либо трепета. Предлагаю тебе последний шанс. Откажешь, больше к тебе клеиться не буду и хватать за грудь тоже. Не царское, знаешь ли, это дело бегать за мокрощелками. Цыпа, неожиданно быстро оценив ситуацию, сразу перешла к делу. А где? «То-то!» — подумал я, и, не собираясь изобретать велосипед, просто повел ее в близлежащий дешевый хотел. Происшедшее там напомнило мне пионерский лагерь. Раздевшись и вытянувшись, как солдат на медкомиссии, девушка спросила: «Ну как?»
5: «Ну ничего, хорошо», — даже несколько оторопел я. И мы приступили.
4: В постели она тоже напоминала пионерку 80-х, которые трахались только для того, чтобы казаться взрослыми, еще не понимая удовольствия. Я таких глупостей давно отвык, и мне было неинтересно, но тронуло и повеселило, когда деточка после секса еще и спросила: «Все, можно одеваться?»
5: «Можно».
4: Короче, развлекся. Про себя я назвал эту козочку киской. Прозвище было не столько ласковым, сколько метким. У нее пробивались усики. Надо добавить к моим достоинствам, что я ни разу не проговорился при ней и не назвал ее так в глаза. Отношения с киской еще около полугода оставались вяло текущими, то есть они не угасали, но и не развивались. Мы просто рядом работали, а когда баба под боком, ну почему бы не трахнуться? Ну а поскольку я нередко заманивал ее обещаниями сводить в ресторан, то приходилось водить, что и создавало подобие романа. К сожалению, права народная мудрость, к которой мы не всегда прислушиваемся. Чем дальше в лес, тем больше дров. Я неожиданно втянулся. Сексуальные отношения у нас понемногу стали налаживаться и даже нравиться мне. Собственно, ведь я немало трудился над этим вопросом. Подстраивал ее под себя, и она все лучше понимала меня, и уже привыкнув, не стеснялась и сама иногда бывала инициатором эротических новшеств. Поэтому я полагал, что и она получит удовольствие. Спустя полгода все пришло к тому, что мы трахались практически каждый день. Если не встречались на нашей общей работе, то киска приезжала ко мне в клуб. И там, закрыв свой кабинет на засов, занимался с ней сексом. В один прекрасный день и вовсе снял ей квартиру неподалеку, чтобы встречаться было проще, и приезжал туда ежевечерне. Глупо говорить, что я привязался к ней только из-за секса. В придаче к этому во мне проснулся продюсер. Мне хотелось сделать из киски звезду, ведь она начинающая актриса. Без связи в этом мире очень трудно, я это знал, и хотел ей помочь. Ну почему бы нет? Мне-то никто не помогал в жизни. Если бы помогали, ну хотя бы советами, уже давно бы торчал на Первом канале. А без посторонней помощи слишком много сил тратится на пробивание стен головой, что неправильно, но логично. И потому тянул киску на все тусовки и во все проекты, куда приглашали меня. Я практически ввел ее в свою жизнь, творческую и личную. И вот оказалось, что это маленькое, с виду наивное создание неожиданно стало там занимать очень много места. Причем прежде всего в личной. «А ты встретишь меня после английского?» — щебетала она в трубку мобильного телефона в понедельник. «Может, подвезешь меня до работы?» — это уже во вторник. «Пойдем со мной в магазин?» «Ну, пожалуйста». в среду. Если я говорил, что занят, то вынужден был выслушивать нудные обиды и такие долгие всхлипы, что, казалось, слезы польются прямо из трубки мобильного телефона. Но стоит ли говорить, что в итоге я сдавался, а в результате... В результате киска вытесняла как имеющихся в наличии, так и потенциальных моих любовниц. Говорят же, что все самое интересное в жизни мужчины происходит в промежутках между тем, как он ушел с работы и когда пришел домой. Мои промежутки стали очень короткими. И если я, положив глаз на новую танцовщицу, рассчитывал успеть перед тренингом задуть ей пару батманов, то теперь едва успевал честно провести репетицию. Кроме того, киска попала ко мне в дом, что и стало роковой ошибкой. А я даже не сразу в этом разобрался. Мне всегда было удобнее приводить баб к себе, едва жена уезжала куда-нибудь с ребенком отдыхать. Дома гораздо уютнее. Тут тебе и джакузи, и холодильник с едой, и хорошая выпивка. И я вам скажу, любовницы уже должны мне только за то, что я превратился в домработницу. Меня не заставили взять в руки ни швабру, ни пылесос, ни родители, ни школа. Не смогла заставить жена, слава богу, не пыталась. Только армия и случайные связи могут сделать из мужчины уборщицу. После ухода любовницы из твоей квартиры ты берешь в руки веник, пылесос и делаешь все красиво. Потому что домработнице тоже нельзя доверять на все 100. Со временем я превратился в настоящего специалиста по уборке. Мне впору читать лекции мужьям на эту тему. Я вот даже знаю, что после секса постельное белье надо пылесосить. Волосы с тела сыплются во время этого дела гораздо интенсивнее, чем во время обычного сна. И женщины по каким-то неподвластным логике законам догадываются о том, что делали на той или иной простыне. Поэтому прежде чем кинуть ее в стирку, приходится пройтись по ней пылесосом. Ведь в стиральной машине, я и это узнал, волосы никуда не деваются. Словом, поднаторел в деле сокрытия улик, и в основном все всегда было более-менее нормально. К тому же бабы, появлявшиеся у меня дома, чаще стриптизерки, старались не оставлять после себя следов. Все-таки я был еще и их начальником, чего ради им создавать мне проблемы. Но с киской я стал прокалываться. Она почему-то везде оставляла свои волосы. Сейчас, спустя время, почти уверен, что она делала это специально. Ну, как будто метила квартиру, причем с воображением, сознанием дела и далеко идущими целями. Едва я успевал осознать, что надо собрать ее длинные волосы с туалетного столика, как она меняла место их дислокации и оставляла на кухне. Но кто бы мог предположить, что они будут там? «Что ты делаешь?» — мучил я киску. «Мне устраиваются скандалы. Я доказываю жене, что это ее волосы, хотя у нее стрижены и другого цвета, и она меня посылает с моими объяснениями». «Неужели ты думаешь, я специально?» — ахала киска и смотрела на меня честными и мокрыми глазами. «Ну, у меня просто лезут волосы. Вот, посмотри, я не виновата!» Когда человек тебе нравится, ему хочется верить. И я каждый раз думал, что сейчас обойду всю квартиру, все проверю, и ничего жена не найдет. И к тому ее фатальному приезду из Египта в доме вообще все было идеально прибрано. Я даже зачем-то проверил холодильник. «Ну что?» — изрек вернувшейся жене. «Довольно? Никого здесь не было?» «Да?» — ядовито поинтересовалась она и полезла под кровать. «А это что?» В ее руке был клок длинных волос. В ту ночь она впервые ушла спать в соседнюю комнату. Почему бы мне уже тогда было не разгадать эти кошачьи маневры? Увы, потихоньку убирая с поля соперниц, киска оставалась основным игроком и вела игру, не жалея сил и времени. Мало того, что мы трахались так часто, что у меня уже просто не хватало сил смотреть на других, так и возможности такой уже тоже не было. Она почти все время была рядом. Нередко оставалась на программе в клубе, но так как смотреть одно и то же наскучивает, она просто сидела у меня в кабинете и читала книжки. Просто сидела. Просто читала, ненавязчиво лишив меня сексодрома. Да и вообще мешая. Я заходил в кабинет позвонить, то жене узнать чей-нибудь телефон, то друзьям договориться о встрече, а она все слушала. «Ты своей Леночке звонишь?» «Ну-ну». «Ты поедешь к друзьям?» «Угу». «Вы там будете пить и бледей позовете?» «Угу». «Знаю я вас». и приходилось брать ее с собой к друзьям. И приходилось жить в постоянном нервном напряжении. А какая жизнь, когда заходишь в кабинет, где она сидит, а там уже истерика. «Зачем ты шлепнул по заднице стриптизершу? Ты не любишь меня! Так я и знала!» И когда она успела увидеть, что я это сделал? Черт! Ну что интересно, я сам вытирал ей слезы и сопли, потому как верил, что ее это действительно обижает. А разве ты хочешь обидеть близкого человека? Нет. И мои рефлексы начали работать, как у собаки Павлова. Тебя бьют постоянно, ты не хочешь, чтобы это было, и ведешь себя соответственно, лишь бы не было истерик у любимой. Потому что они тебя просто заебывают. А зануды говорят, что им проще дать, чем объяснить, почему не хочешь этого делать. С женщинами, склонными к истерии, такая же история. Проще вести себя так, как им нравится, чем терпеть их слезы. Женская истерика сродни цунами. Она накатывает, ты не можешь убежать от нее и остановить ее. Ты можешь только предотвратить ее. Все остальные люди постепенно отходят от тебя, видя, что тебя сейчас накроет. Ну зачем же стоять рядом? Неудивительно, что слухи о наличии у меня постоянной любовницы, с которой я появляюсь на людях, дошли до Лены. Но, может, один этот факт появления на людях еще никак не скомпрометировал бы меня перед ней окончательно. Я мог бы отмазаться, сказав, что это моя коллега, секретарша, журналистка, да мало ли. Но, увы, то, что жена находила дома следы пребывания одной и той же чужой женщины, помноженные на то, что с одной и той же чужой женщиной меня многократно видели на людях, неизбежно вело к катастрофе. «Я поняла», — однажды сказала Лена. «Ты вытираешь об меня ноги. Я не хочу с тобой больше спать». Ну, что я мог ответить? Ничего. Только повернуться на бок и сделать вид, что сплю. И мы стали спать в соседних комнатах. С виду наша жизнь как будто не изменилась. Я приходил после работы домой, свет выключен, все спят. Когда просыпался поздним утром, дома уже никого. Это значило, что она уже увезла ребенка в школу и едет по своим делам. Я вставал, умывался, брился, ел и уезжал на радио. Как раз тогда, когда жена, забрав ребенка, возвращалась домой. Вечером после радио сразу ехал в клуб, пришел домой ночью, свет выключен, все спят, с утра встаю, никого. Так прошел целый год. Мы не стали врагами и по-прежнему уважали друг друга. Она, по всей видимости, ждала, что все пройдет. Я перебешусь, успокоюсь и вернусь. Точнее, приползу на коленях и буду умолять о прощении. Но я тоже человек гордый. Ползти на коленях мне не хотелось. Живот мешал. Я не раз предлагал помириться, типа «ну чё мы как малые дети» и приводил свое оправдание цитату из Наполеона. «Женщина, изменяя мужчине, совершает преступление. Мужчина, изменяя женщине, совершает подвиг во имя любви». Но ничего не помогало. И тут в жизни наступили кардинальные перемены. Мне предложили переехать в Москву и стать совладельцем клуба, что означало конец работе на дядю. Конечно, я согласился. Но при этом мы год не спали с женой. Ладно бы неделю, две или три. Но я ведь уже перестал понимать, есть у меня семья или нет. Если жена не готова меня простить, так что остается? Еду пытать счастье без нее. И когда дело с переездом окончательно решилось, сообщил ей, что переезжаю. А мы... — спросила Лена. — Вы останетесь здесь. Я оставил им огромную квартиру и все деньги, что на тот момент заработал. Решил, что для себя заработаю еще. Все-таки еду в Москву. Поживу там пока в съемной квартире. Сыну мы ничего не сказали. Он привык, что папа часто в разъездах, только месяцев через 8 до него дошло, что папы слишком уж часто нет дома. Мне тогда... Да и сейчас кажется, что в моем переезде в Москву с чужой бабой без семьи виновата и жена. Поведи она себя иначе, я бы не стал менять своих домашних на какую-то приблудную. Как же без них? Но тогда жена не смогла меня простить. Я не знал, сможет ли когда-нибудь. И потому, само собой, вышло, что со мной поехала киска. Ведь выходило, что теперь Ромочка уже холостой. Только оказалось, что и радоваться тут нечему. У нас в институте был такой театральный этюд. Сидит собачка на цепи, лает на всех. Укусить не может, цепь ее держит. И собачка изо всех сил отчаянно рвется с нее. И вдруг цепь обрывается. А собака замирает. Она не знает, что делать. У нее была цель — сорваться с цепи. А когда сорвалась, поняла.
3: цели-то больше нет.
4: А окружающий мир пугает. Так все и получилось. Сорвавшись с цепи, я искал новую цель, но она все уплывала. Оказалось, что киска просто выигрывала на контрасте, на том, чего у меня не было с женой. Ну, скажем, киска устраивала сцены ревности по пустякам, чего не позволяла себе Лена. С Леной было уютно и комфортно. Она понимала, что пьянки и бабы — антураж моей профессии. Пилить меня за это так же бессмысленно, как ругать цветной телевизор за то, что он не холодильник. Она выбрала меня и терпела. Терпела, создавая мне положительный и спокойный тыл, при котором можно рваться в бой и работать. Может, порой делала это, стиснув зубы от обиды, но ее умение молчать до последнего я, видимо, принимал за отстраненность. С киской же все было наоборот. Чуть что — сразу сцена. Вопли воинствующих индейцев, летающие тарелки. И тебе кажется, что раз тебя так ревнуют, то, наверное, и любят. Страсти-то вон как кипят. А что это за страсти? Может, они часть истерического характера, желание отрезать меня от других баб или любовь? Сразу-то не разберешься. Как в старом анекдоте. Дорогая, то, что мы с тобой принимали за оргазм, на самом деле было астмой. Еще одним объективным обстоятельством, помогшим киске попасть в десятку, было то, что я к тому времени уже достаточно разбогател и прославился. Но моя супруга, прошедшая со мной огонь, воду и медные трубы, не торопилась транжирить мои успехи. Ведь нам с тобой было хорошо, и когда не было денег. Мы проехали автостопом всю Европу и не умрем, если сейчас полетим в поездку не бизнес-классом, а экономом. Она не спешила просить подарки, хотя мы уже могли себе позволить практически все. Наверное, ей хотелось дорогих шмоток. Какая баба их не хочет, но хватало выдержки отказывать себе ради семьи. И ради будущего. Ведь не всегда же я смогу держать такой бешеный темп. А есть-то нужно всегда. И желательно 3 раза в день. Ну, а мне стало казаться, что она не дождалась успеха. И я обижался в душе, хотя не сознавал полностью своих чувств, на то, что она достаточно равнодушно смотрит на дорогие рестораны и бриллиантовые безделушки. А ведь я так долго шел к материальному успеху, так хотел бравировать им, ведь это возможность включить звезду, почувствовать себя на коне. Представьте теперь, в какой удачный момент появилась киска. И, наверное, часто в жизни самцов киски выбирают именно такие моменты для решающих прыжков. Она-то была готова разделить мои восторги по поводу того, что я могу ужинать в самых дорогих ресторанах и что могу покупать ей любую одежду. И мне это нравилось. Киска не была какой-то избалованной стервой, уже пожившей на иждивении то одного, то другого миллионера. Она в жизни ничего не видела. Все у нее было в первый раз, и мне нравилось быть первооткрывателем. Господи! И я ведь был даже ей благодарен за то, что мне есть с кем разделить успех. Кому-то это покажется бредом, но такие моменты в жизни бывают. Только часто плюсы переходят в минусы и наоборот. То, что мне так нравилось и что я принимал за любовь, вскоре стало утомлять. Например, звоню домой с работы. «Посмотри, пожалуйста, на столе лежит записная книжка. Мне нужен телефон R». «Нет, не лежит». «Ну ладно». Через минуту она перезванивает. «Что, нашла?» «Нет. Я хотел спросить, почему ты мне не сказал, дорогая?» «Просто некогда. Извини, дорогая, пока». Через минуту снова звонок от нее. «Почему ты кинул трубку?» «Ты что, меня больше не любишь? Что случилось?» «Да люблю, люблю. Только мне сейчас просто очень некогда. Почему ты так резко со мной говоришь?» «Пошла ты!» Любимый уже стал напоминать мне модель для пародий. Я буквально жил в анекдоте. Просыпается молодой муж, садится пить чай, к нему подходит жена и нежно спрашивает: «А ты меня любишь?» «Твою мать! Ну что за привычка каждый день начинать со скандала?» Кто так не жил, тот не поймет. И если сначала ты думаешь, что она тобой дорожит и поэтому так нервничает, то постепенно ты понимаешь, что все ее поведение направлено на то, чтобы превратить тебя в подкаблучника. Теперь тебе надо думать не столько о деле, сколько о том, как ее называть, чтобы она не обижалась, каким тоном говорить. Иначе истеричка начинает злиться, психовать и пилить тебя. Живя с киской и постоянно находясь в напряге, я обсуждал эту тему с другими мужиками. И неожиданно выяснил, что не одинок.
5: Просто есть на свете бабы, умеющие нагнетать вокруг себя истерию. И вроде баба не особо красивая, и жопа у нее толстая, и ноги как ножки у рояля, да еще и кривые, а вы все равно вместе. Более того, ты еще и переживаешь за нее. Она может позвонить в истерике среди ночи, и приходится как дураку бросать жену и мчаться к ней. Что случилось?
6: Ничего, мне стало тоскливо. Но уже все прошло. Уезжай! Я никого не хочу видеть!
5: Куда уезжать? Ты же меня вызвала среди ночи. Я жене сказал, что поеду в Москву на поезде. Куда мне теперь?
6: Ой, не знаю. Ну, поезжай куда-нибудь!
5: Вы не поверите, но такие бабы есть. Их много. И они все похожи. Поэтому не могу сказать, что мне достался уникальный экземпляр. Я даже лично еще одну такую видел. Она работала у меня танцовщицей. Однажды пришла и стала жаловаться, что мужик послал ее к черту.
6: «За что? За что? За что?»
5: Стали выяснять всем коллективом. Это был ее поклонник, долго за ней ухлестывал, и однажды она снизошла. Сказала, что так и быть даст. Поехали к ней. Возле своего дома она сказала, что к себе его, пожалуй, не позовет. Живет не одна, и это не очень удобно. Поехали к нему. Приехали. Возле подъезда красавица произносит: «Ну что я буду по чужим квартирам ходить? Это неправильно. Нет, лучше у меня». Вернулись. Вышли из машины. И тут юная прелесть сообщает: «Что-то я устала. Давай лучше в другой раз».
6: «Да иди ты знаешь куда!» — сорвался он.
5: Теперь бедняжка ходит весь день в слезах и недоумевает. А почему он с ней был так груб?
1: И киска вела себя аналогично. Только один вопрос остается тут открытым, и ни от кого нет на него ответа. Бабы эти вправду такие? Или это маска, которую надевают, чтобы манипулировать нами? Я однажды разговаривал с одной интересной светской дамочкой, прожженной блядью, которая рассказала мне по секрету, как бабам удается приручать мужиков, даже чужих. Если захватчица хочет, чтобы мужчинка женился и жил с ней, то постарается, во-первых, затрахать его до смерти. Но чтобы уже ни на кого смотреть не мог, чтобы ходил выжатый, как лимон. И он в этом случае становится домашней собачкой. С другими может только целоваться. Интересно, но киска именно так и поступала. Она жила со мной и раскручивала меня на секс. Даже когда мне казалось, что я вообще ничего не могу. Она тянула меня трахаться в такси, в туалетах, на пляже, в туалете для инвалидов в Амстердамском аэропорту. Причем порой не хотелось, но когда баба прямо тебе говорит, что хочет, тебе очень сложно отказать. Думаю, ей желалось стать самой незабываемой и оригинальной бабой в моей жизни. Я в этом почти уверен, так как едва мы расстались, секс со мной тут же перестал ее волновать. Чтобы как в том анекдоте, где мужик, трахнув новую тёлку в машине, заставил ее под дулом пистолета вылезти из машины на мороз и лепить снежную бабу, аргументировав это тем, что, может, любовник он и никакой, но этот день она запомнит на всю жизнь. А во-вторых, как сообщила мне та же блядь, чтобы завладеть мужиком полностью, надо еще всюду за ним ходить, как поросячий хвост. То, что киска и вправду никогда не отставала от меня, я уже рассказал. Короче, все очень напоминало накатанный алгоритм. А я, хоть и считал себя неглупым человеком, попался. Но как еще себя вести, если, например, твоя любимая девушка хочет посидеть у тебя на работе? Ну что, выгонять ее под зад пинком? А как себя вести, если она начинает плакать? Сказать: «А ну не реветь», так начнет еще сильнее. Слабость — это замечательное оружие мелких стерв. Своей слабостью они так ловко пользуются, что оставляют тебя совсем без сил. А ты этого не замечаешь. Она же не монстр. Она же слабая женщина. И в Москве я, разумеется, с новой силой взялся лепить из нее звезду. Пытался создать какие-то перспективы. Знакомил с нужными людьми. Выводил на тусовки туда, где пресса. Но, честно сказать, даже предлагал одному режиссеру деньги, чтобы тот снял ее в сериале. А он отказался. 5-10 тысяч долларов, которые я мог бы тогда предложить, не были для него поводом гробить свой собственный фильм. А дать такую сумму, чтобы режиссер согласился опозориться, может только олигарх. А я всего лишь шоумен. И пресса ни разу не выделила киску на тусовках. Никто из постоянных тусовщиков, даже столкнувшись с киской трижды, все равно не мог запомнить, кто это.
4: хотя помнили мою жену, интересовались, куда я подевал ту красивую тетку, что как-то приезжала. Все эти объективные обстоятельства не сбивали меня с заданного курса. Я продолжал трудиться над карьерой любимой. Пытался помочь ей справиться со своими недостатками. Но вы думаете, она прислушивалась? Ха! Ей честно говоришь, что она далеко не вселенская красавица, и потому для карьерного роста необходимо то-то и то-то. Ну и уж по крайней мере искать близкий своему типу амплуа.
5: Что?
4: Глаза киски становились квадратными. Что ты такое говоришь? Я красивая!
5: Нет, радость моя, ты некрасивая. Если хочешь знать, даже страшная. Но я тебя все равно люблю. Такую, какая ты есть. Если ты хочешь сыграть Марфутку, я тебе помогу. И эта роль комедийная, она тебя прославит.
4: Нет, я красивая! Билась она в истерике. Я не буду врать. Некрасивая. Но я же все равно тебя люблю. И буду помогать. Но почему ты рыдаешь?
5: Но, увы... Киска принадлежала к породе баб, суть которых — девочка в беленьком платьице.
4: Мамы, расчесывая таким девочкам косички, с самого детства вбивают в пустые головки. «Ты такая красивая! У-тю-тю-тю-тю-тю-тю! Ты не просто красивая, а самая прекрасная! И не только божественно красива, но еще и чертовски талантлива! При этом нам-то, самцам, с детства вбивают другое. Твердят, что мы должны построить дом, вырастить сына, обеспечить семью, то есть работать, работать и работать. И тебе, чтобы чего-то добиться, приходится объективно оценивать и ситуацию, и себя. Иначе ты всю жизнь будешь в дерьме. Мужики должны учиться, потом вкалывать и еще где-нибудь подрабатывать. А девчонки должны быть красивыми и все. К сожалению, быть красивой – это далеко не все. Неплохо бы что-то собой представлять, к чему-то стремиться, учиться, знать, зачем живешь. Им же не говорят этого. И большинство из них, пребывая в незыблемой уверенности в своей офигенной красоте, делать ничего не умеют, да и не хотят. Их стремления ограничиваются тем, чтобы продать себя подороже и в конечном счете обобрать мужика. А если он уже сдулся, то это неудачная партия и нужно искать другого. Я в своих попытках доказать, что нет ничего страшного в том, что она не идеальна, только бесил киску и рушил весь ее картонный замок. Хотел-то как лучше. Ведь он же все равно разрушался. В ней, наверное, уже закипала злоба. Звездная карьера все не складывалась, а семейная жизнь... Зачем она ей? У нее еще все впереди! Да, все мои старания пошли прахом. Роковая женщина все разрушила, но так ничего и не построила. Я считал ее некрасивой и бездарной, что для нее конец света. А любви? Любви ей было недостаточно. Видите, молодой человек, эти полки с книгами? Их все написал я. А когда мне было 16 лет, я познакомился с чудесной девочкой, и мы пошли на сеновал. Но у нас тогда ничего не получилось. Мы все время проваливались в сено. Так вот, если бы взять десяток этих книг и положить ей тогда под попку...
5: На днях звонит мобильный, и в трубке щебечет невинный женский голосок. «Рома, как дела?»
4: Пытаюсь изо всех сил сообразить, кто это. Ну, вы сами представляете, сколько баб может позвонить.
5: «Дела... да, в общем, ничего. А у тебя?»
7: «Тоже. Хотел с тобой встретиться». Может, пересечемся где-нибудь?
5: Давай.
4: Интересно, кто же это?
5: Минуту торможу, но голосок уже сам решил представиться. Оказывается, это моя бывшая танцовщица Срака. Та самая, что признавалась мне в любви и тут же ехала трахаться за деньги. А, впрочем, давно это было, а раз она звонит, то чего же не встретиться? Всегда любопытно пообщаться с человеком, которого не видел столько времени. Целых 6 лет. Правда, встреча все откладывалась. Срака не успевала поймать момент, когда я приезжаю в Питер. Или не спешила ловить. Разве ее разберешь? А может, я приеду к тебе в Москву? Я все равно собираюсь туда на денек. Как-то по телефону спросила она.
4: Приезжай. Я сейчас один. Если ты на денек.
5: Следующий звонок от нее раздался в 6 утра. Запиши номер поезда и вагон. Перекрикивая стук колес, кричала Срака. Я через час в Москве.
4: Запиши адрес. Сама доберешься. Неужели я бы поперся ее встречать? С ума сошла. и, продиктовав ей адрес, снова уснул до следующего звонка, уже в дверь. Открыл и оторопел. Куколка заявилась с огромным чемоданом. «Ты же сказал, что всего на денек». «Да, ну или на два. Ну какая разница? Знаешь, тут срака выдала что-то невиданное. Самое главное, мы снова вместе». «Мы?» В полном недоумении я задумался над этим «мы». То есть я плюс девица, которая 6 лет никак не давала о себе знать и совсем не интересовалась мною, да на которую и мне было насрать. Вообще-то она говорила, что едет в Москву по своим делам, а не ради меня. Мы снова вместе. Да. А она уже проскользнула в дверь, ловко втянув за собой тяжеленный баул, и тут же стала снимать с себя зимнее пальтишко, которое, бог мой, носила еще 7 лет назад. Неужели за годы блядства ничего не нажила? Скорее все профукала, будучи уверенной, что всегда найдет богатого лоха. Ну а мне, впрочем, в такую рань все равно не хотелось разбираться в подробностях чужой биографии, и я отправился досыпать. Нежданно свалившееся на мою голову сокровище приняло душ и тоже полезло под одеяло. Заметьте, не я это предложил, а бывшая танцовщица, между прочим, потяжелела. Ее роскошная жопа и в годы юности своей хозяйки, ведшая отдельное существование, нынче просто отвисла. На бедрах появились растяжки. Да, обратно на работу в танцовщице ее уже и не позовешь. Только если переспать по старой памяти. Проснулся я к обеду, которого, правда, так и не дождался, и отправился умываться. В ванной срака уже по-хозяйски расставил свою дешевую косметику, и, видимо, оглядевшись вокруг и поняв, что женщиной в доме, заметьте, ни бедным не пахнет, она решила, что и тут ей может подвернуться шанс. Так зачем упускать? Правда, и от имеющихся у нее первоначальных планов она явно отказываться не собиралась. Пока я чистил зубы, ее мобильник звонил 2 раза. Она хватала его и выбегала в другую комнату пошептаться, параллельно накрашивая мордашку, словно собираясь сегодня посетить конкурс красоты для отставных. Наконец она закончила наряжаться и сказала, что пойдет погулять по городу. Ей очень хочется Третьяковку посмотреть. Понимая и разделяя ее глубокую любовь к искусству, я все-таки решил расставить точки над «и». «Слушай, если у тебя в Москве мужик, но ты стесняешься заявиться к нему сразу с чемоданом, ты так и скажи. Я все равно тебе разрешу переночевать 2 дня или оставить здесь вещи». «Как ты можешь такое думать? Я же сказала, что просто давно хотела тебя увидеть!» — воскликнула она. «Неужели я могу так обманывать?» «Ты еще и не так можешь!» Пришлось мне напомнить ей об этом. «Рома, перестань. Я решила, что хочу быть только с тобой. Вспомни. Вспомни, какая у нас была любовь». «Помню. Как ты наставила мне рога. А, кстати, где тот наш общий друг, твой мужик?» «Ах, ну, в общем, он давно в прошлом. Да и не было у меня с ним ничего. Он меня просто подвозил. А потом мы с ним просто жили 4 года. Я люблю тебя одного. Вот сейчас только схожу в Третьяковку и вернусь». Еще раз, глянув в зеркало и поправив перышки, птичка вылетела в подъезд, где ее мобильный снова нетерпеливо зазвенел. Как вы уже, наверное, догадались, я в этот период жил один. Делать мне особенно было нечего, а этот внезапный визит обещал некоторое разнообразие в жизни. Лекарство от скуки. Интересно же посмотреть, как она на этот раз будет выкручиваться, когда ее поймают на двойной игре. Но если она вдруг не врет и правда пошла в Третьяковку, тем более ужасно интересно посмотреть на такое невиданное чудо. Раскаявшаяся грешница. Кажется, такая была в истории только одна — Мария Магдалина. Она была единственная, поэтому и прославилась. Народ просто обалдел. Ну кто в такое мог поверить? Срака не стала потрясать человечество. Так что чудо я не увидел. Нынче, знаете ли, чудеса редки. Девушка продержалась панькой ровно 1 день. На 2-й обнаружилось, что парень у нее в Москве все-таки есть. Правда, он просто старинный друг и не более. «Ага, а ему-то про меня то же самое говоришь?» — поинтересовался я у Сраки, когда после секса валялся с ней в постели. «Нет, Рома, я рассказал тебе, что ты мне дороже всех». Она чмокнула меня и снова засобиралась, видимо, в Пушкинский музей. На 3-й день ее пребывания ко мне заехали старинные питерские друзья
7: и мы устроили пьянку. Махнув вискаря, срака неожиданно раздухарилась. Слово за слово она пообещала им, что немедленно станцует стриптиз, если вы мне заплатите. Как же это? Ты приехала к Роме, клянешься ему в любви и уже готова раздеться перед нами? Подкалывали они. Ведь у нормальных людей такое поведение ничего, кроме недоумения, не вызывает. Только за деньги. Дурное создание еще считало нужным это уточнить. Но вскоре, поняв, что компания просто издевается над ней, она устроила нам всем истерику. Оказалось, что это мы все плохие и совсем не так ее поняли. А она? Она вообще, может, всегда любила только меня. Правда, на следующий вечер она снова улизнула из дома и на этот раз гуляла до упора. Мне самому пришлось собрать в чемодан все ее вещи, чтобы сразу выдать ей их, как только она появится. В половине восьмого утра, осторожно открыв дверь ключом, который я сам ей дал, получила от меня чемодан в руки. Ну а на что она еще рассчитывала? Ситуация дошла до полного абсурда, до настоящего кретинизма. Жить у меня, крутить мозги и мне, и своему парню, который наверняка уверен, что мы с ней только друзья. Для убедительности она могла наплести, что я живу с бабой, а к друзьям все равно во сколько возвращаться. Ночью, утром. В общем-то, я сам дал этой ситуации дойти до предела, до маразма. Интересно же посмотреть, как себя будет вести охотница за двумя зайцами. Ведь должен же наступить момент, когда надо выбрать. Но ведь не разорвешься же. А нет. Конечно, нормальный человек сразу бы ее выставил. Но я тогда уже работал над этим трактатом, увлекся, и мне было любопытно, что же будет, если дать такой вот волю. Так что не судите строго, это был просто творческий эксперимент. Поэкспериментировал. Мои питерские друзья, наблюдавшие за этой удивительной картиной, поспорили со мной, что точно так же, через 6 лет, в моей квартире с чемоданчиком поношенных вещей, купленных еще мною, нарисуется киска. С парой золотых колечек, уцелевшей из той бездны, что пропала в ломбардах, театрально заломит руки и воскликнет, что любила только меня. Все остальное, ах, было только горькой ошибкой. Что в переводе означает «не нашла другого лоха, а сама ничего не умею». Кто-нибудь сердобольно сейчас скажет, а может, она и вправду раскаялась, обожглась, получила возможность сравнить самцов, оценить, прозрела, поняла, что была неправа, и, может, стоит ее вернуть назад. За одного битого двух небитых дают, но... Хотят, конечно, люди верят в чудеса, но в случае с бледями чудеса не происходят. Они не знают любви. А может, это тенденция? И девочки, не зная любви, могут только выгадывать, на красное или на черное, на черное или на красное. А может выпасть и зеро. Срака однажды уже ошиблась. Между мною и постоянным гостем клуба выбрала последнего. Он торговал подержанными машинами и был в шоколаде. До того, как не грянул кризис. Ее, наверное, ошарашил этот момент. А у меня все тогда было в относительном порядке. Как мне говорил один мой знакомый азербайджанец. «Ромочка, помни, люди всегда будут пить, курить и трахаться». Я бы добавил к этому и веселиться. А раз будут, значит, будет нужен такой человек, как я. Стриптизерка все это просчитать не в силах. Но она прикидывает другое. Разглядывая себя в зеркало, думает, я еще не стара. Даже напротив, молода и красиво. Может, еще реально все вернуть? И она будет узнавать о тебе. Будет ловить момент, когда все у тебя плохо. В личной жизни, разумеется. Чтобы эффектно появиться в это время, утешить и привести в твою жизнь необыкновенную радость. Разумеется, если она услышит, что у тебя плохо с деньгами, она не появится никогда. Я не хочу говорить, что это свойственно только танцовщицам стриптиза. Эти сомнения, а на какую лошадь ставить, свойственны очень многим женщинам. Просто чем больше лошадок, тем труднее выбор, тем выше требования. Стриптизерка выбирает из 5000, а обычная баба только из 5. Но меня уже тошнит. И на работе каждый день одно и то же. Приходят мужики, напиваются, и то там, то сям звучит банальная фраза насчет продолжения банкета. «Девчонки, А может, вы с нами? Могут и согласиться. Нередко после прекрасно проведенной ночи им предлагают встречаться и дальше, а то и жить вместе. Так нет же. Заходишь в гримерку, а там обсуждение. Этот лысый, второй толстый, третий хоть богатый, но жадный. Хорош гнать, вмешиваюсь я. Жадный, значит, все в семье будет оставаться. Не будет по клубам прожирать. Свободный мужик, забирай. Ой, Рома, да ладно. Последний день живем, что ли? Сообщают они и выглядывают в щелочку из-за кулис, кто же сегодня там в зале. А ну, как там принц забрел на огонек. Абсентику глотнуть. Они что, надеются, что появление принца будет ясно, как день? Принц был молод, но статью своею и мелодикой трепетной речи поразил всех собравшихся в зале гостей, как во тьме появление свечи. Сказка, ё-моё! А, впрочем, и сказок они не читали. В сказках настоящие принцы всегда скрываются за образом Шрека. А девочки все ждут и ждут, все ищут и ищут, и не могут разглядеть, и не могут поверить, даже живя с принцем, косятся на других. И кажется им, ах, еще не все потеряно. Кто-то поманит, и она тут же сделает рывок. И в этом случае потеряет все. Ее выставят. Принц тоже не дурак. Он же видит, что лягушка снова собралась на болото женихов ловить. А с ним она просто место застолбила. Мурка задумчиво в небо глядит. Может быть, там колбаса пролетит. Мысль, что бывают еще чудеса, даже приятнее, чем колбаса. А че все о них да о них? Много еще есть чего вспомнить. Время в книге идет быстрее, чем в жизни, и с момента, описанного в первой главе, когда я подростком мечтал подсмотреть, что там скрывается у девчонок в трусах, прошло больше 20 лет. Целая жизнь. А выводы? А нафиг мне их делать? Пусть их делает жизнь. Она сама все расставляет по местам. И я тут не режиссер. Так, рядовой зритель. Даже не из первых рядов. Сижу, курю, смотрю, что происходит с людьми, которых когда-то знал. Вот года 3 назад нарисовалась Анна Сергеевна. Та самая красивая дылда. Врачиха, которая убегала от меня по шкафам и не давалась без боя. Рассказала жуткую историю своей жизни. Живет в северном городе. Была замужем, развелась, остался ребенок. Она еще молода, какие-то 34, а мужика не найти, даже для секса. Как это, опешил я, вспоминая, как бились к ней в дверь ухажеры. Видная девочка была, образование хорошее. Кстати, и сейчас она ничего. Да так, ответила Анна Сергеевна, зарплата мизерная. А чтобы познакомиться с мужчиной, нужно пойти в ресторан. Это значит сесть за столик и чего-то заказать. Тут на колготки-то не хватает. А в клубах, конечно, заказывать не обязательно, но там за вход надо платить. Я был потрясен, потому что даже и не был знаком с такой стороной жизни провинциальной женщины. За что судьба задвинула ее в такую жопу? И почему так быстро промчался ее бабский век? Пару раз в год она позволяет себе оттянуться, приехать в Питер к подруге, вместе с ней пройтись по Невскому, поснимать мужиков. В больших городах типа Питера и Москвы, хотя бы улицы есть, где знакомиться можно. А в маленьких? В маленьких на улицах не принято. Если только ты не школьница-студентка. Где-то год назад приезжал Артур. Живет по-прежнему с той же самой супругой в ее родном, тоже провинциальном городе. Работает разнорабочим на стройке. Мы с ним решили вспомнить молодость, сыграть и спеть на улице в переходе. Понять, не потеряли ли мы в мастерстве, соберем ли снова толпу и деньги. Говорят же, что вор-карманник должен раз в год обязательно выходить на улицу, подтверждать профессионализм. Так артисты должны проверить, а смогут ли они собрать публику прямо на улице. Там сложнее, чем на концерте, где зрители уже привязаны к креслам платой за билет. Вышли. Я оторопел. На нас налетели гоблины, подземные жители. Конченые наркоманы с вакуумом в глазах, сквозь который видна задняя стенка черепной коробки. Я и не знал, что их так много. «Рома! Рома, привет! Расскажи анекдот!» Нам набросали мелочи, решили, что мы прикалываемся. Пока мы так работали, я увидел, что Артур остался на том же уровне, что и 10 лет назад. Он совсем творчески не вырос со времен студенчества. Так же, как и 10 лет назад, нажрался. Так же у него лопнула струна. точно так же, как и раньше, не было запасной. Черт! Мы в свое время перестали работать вместе из-за его пьянства. Я злился на него, и даже больше на его суженую. Возможно, другая баба сделала бы из него человека, не давала бы ему пить или еще что-нибудь делала, может, и подтолкнула бы его к каким-то действиям, в какой-нибудь момент взяла бы и заявила: «Достал ты меня своими пьянствами!

0: быть разнорабочим и получать 1500 рублей в месяц? Ну, хорошо, конечно, когда баба любит тебя таким, какой ты есть. Хорошо, когда верна тебе. Вот только одной такой верности недостаточно, чтобы самец мог состояться как мужчина. Для семейного очага, конечно, достаточно, а вот для жизни, если ты хочешь двигаться по ней вперед из песней, нет. Но это не вина бабы, что она такая. Она сама по себе все равно не может испортить жизнь самцу. Она может только помочь ему пройти его путь, но сама не может пройти эту дорогу вместо него. Это, знаете, как палка, которая валяется на дороге. Ты можешь проехать на машине так, что она пробьет колесо. Но та же самая палка, если идешь с ней по болоту, может спасти тебе жизнь. Есть мультик про ежика. Он нашел палку и понял, что она может быть и черпалкой, и копалкой, и в драке отбивалкой, и так далее. Потом он ее выбросил. А наблюдавший за ним заяц офигел. Ты че? Это же такой ценный предмет. Да че там палка? Палка, она и есть палка. Все самое главное у нас в голове. Философия сама по себе вещь бесполезная. Нужна еще соображалка, как ее использовать. Женщина может быть опорой. Моя жена была, и она пожертвовала собой, чтобы мне помочь. Именно поэтому я оставил ей все. И квартиры, и деньги. Она реально поставила на себе крест, хотя была самой лучшей актрисой на курсе. Бывают такие слабые палочки, что когда опираешься на нее в трудный момент, она ломается. А бывают еще шикарные трости из слоновой кости, которые являются просто сувениром. На такую нельзя опираться, ее можно держать в руке и всем показывать. Все будут говорить: «Ах, какая трость! Чудесно!» Чудесно, пока тебе не нужна будет опора. Но мозгом должен быть мужчина, а женщина... Женщина пусть будет черепом. Мужчина мясом, а женщина приправой. Есть такое грузинское блюдо – бараньи котлеты на косточке. Их готовят в виноградном соусе. Он кисловато-сладковатый. Вкус мяса от него становится совершенно другой. И это очень интересное ощущение. Гурманское сравнение, но я именно этого жду от женщины, чтобы она придала моей жизни новый вкус. Вроде жизнь та же самая, а все чуть-чуть иначе и вкуснее. А вот киска была как Анна на шее. Повисла, и ты отстаешь от жизни. Все идут вперед, а ты занят только ею. Тратишь на нее время, энергию. Ведь она сама не может ничего делать. Требует от других повышенного внимания. С такими бабами остаешься на том же уровне, а то и тормозишь. У кого-то потерянное время. У кого-то потерянные жизни. Я вот, например, ничего не знаю о том талантливом прыщавом мальчике из Казахстана, который женил на себе прекрасная бурятка. Знаю только, что он не стал известным артистом. Ну, раз он не на виду. У них уже в 20 лет было 2 детей, а это большой камень на шее. Может, у него хватило сил пробиться, и он стал хотя бы состоятельным человеком? Хотя это мало кому удавалось из моих знакомых. Зато это получило то, что хотела. Мужа. Все-таки мне повезло. Мне повезло, что я сам сделал свой выбор. Никто не хотел меня захомутать в студенческие годы так, чтобы я сдал назад. Поэтому у меня вроде все получилось. Дом построил, сына родил, дерево посажу на днях. А в чем смысл жизни и где истина? Я, конечно, могу и об этом поговорить. Но роман-то мой о бабах. Может, истина все-таки в том, что мне до сих пор интересно посмотреть, что там у Наташки в трусах. Кажется, не только мне. Судя по обилию стриптиз-клубов, которые открывают мои ровесники, да я и сам тут приложился, это всем до сих пор интересно. Может, это вообще основной показатель того, что самец в нас еще жив. Именно так просто все и должно быть. И только мы что-то усложняем, как в анекдоте. «И вопрошал он у них: кто, говорите, вы есть я?» И ответствовали они: «Ты, эсхатологическая манифестация, данный нам контекст самой нашей сущности».
1: Он под деревом сидит, ничего не замечает и пинцетом хуй дрочит. Он наездов не боится, у него своя больница. Он здесь ходит королем утром, вечером и днем. Гонит спирт для нужд больничных, добрый доктор Айболит, и хуярит его лично, если что-нибудь болит. Лечит маленьких зверюшек,

0: зайцев, ежиков и хрюшек и для верности труда им вдувает иногда. То козлу маслы расставит, в жопу градусник поставит, подрочит его фактуру, чтобы знать температуру, брызнет спермую струей, до свидания, больной. То свинью нахуй положит, ее дырку растревожит, разведет немного блядства и введет в нее лекарство. Вы, свинья, почти здорова, приходите завтра снова. То корове хвост поднимет, жопу трубочкой раздвинет, мазью смажет, поплюет, свою капсулу введет. Вы идете на поправку, не хотите ли добавку? Добрый доктор Айболит всех излечит, исцелит. И пришла к Айболиту лиса. Мне в очко залетела оса, и жужжит она там, и кусается. Может, высрать? Да не получается. Я и ставила клизму с соляркою, и дрочила еловую палкою, да пизды. Все жужжит и пиздец. Стала задница, как холодец. Помогите, доктор, помогите, эту падлу хуем уебите. Как тут горю не помочь? Айболит не спал всю ночь, до утра лечил зверюшек, телок, козликов, свинюшек. И теперь сознанием дела хуй впиздячил в лисье тело. Им зудеж определил и паскуду придавил. Ой, спасибо, добрый доктор Айболит. Так теперь спокойно в жопе, не жужжит и не зудит. И пришел к Айболиту Барбос. Мне бандиты заехали в нос. Я хотел попиздеть по науке, а мне в морду заехали, суки. И теперь в лепешку нос. Не грусти давай, Барбос, я тебе его поправлю, хуем косточки расправлю. Добрый доктор Айболит хуем по лбу постучит. Ёпс и этак, ёпс и так, выпрямляется шнабак. И такой стал нос у пса, будто хуя колбаса. Охуительнейший нос, улыбается Барбос. К Айболиту пришел как-то зайчик. Ой, на ножке я вывихнул пальчик. Он когтем по траве зацепляет и ебаться конкретно мешает. Ты мне косточку правильно вправь и мой пальчик на ножке поправь. Добрый доктор Айболит, он подумав, говорит: помогу тебе я, зайка, лапку мне свою давай-ка. Взял он ножку, взял топор, погонял немножко и, въебав его в упор, отхуярил ножку. Зайка с радости скакать песню распевает. Хорошо теперь ебать, коготь не мешает. Вот такая вот работа, обо всех больных забота. Добрый доктор Айболит всем зверятам говорит: приходи ко мне лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок, всем. В дверь вошел и улыбнулся. Дева дивная сидит, на него в упор глядит. Взгляд прямой, открытый, чистый. Как зовут тебя? Филистый. У Тамары бюллетень, я сегодня первый день. Так, прекрасно. Спиридон встал и сделал ей поклон. Спиридон Мартыныч Кторов. Я директор той конторы. Тоже первый день в работе. Ну, потом ко мне зайдете. Я введу вас в курс всех дел. Кторов снова поглядел, улыбнулся, поклонился и в пенаты удалился. Афилиста вся зарделась. Ей сейчас к нему хотелось, чтоб был точный дан приказ. Не потом чтоб, а сейчас. Здесь прерву я нить рассказа, потому что надо сразу о Филисте рассказать и ее вам описать. Высока, с приятным взглядом, с очень крупным круглым задом, с головой не без идей, с пятым номером грудей, с узкой талией, притом с пышным нежным алым ртом, волос цвета апельсина до сосков, довольно длинный, голос томный и певучий, взгляд предельно злоебучий. Здесь замечу непременно, что еблась она отменно. Знала сотню разных поз, обожала пантерос, сладко делала минет, все узнала в 10 лет. В те года соседней дачи помогал решать задачи ей один артиллерист. В ебле дядя был нечист. Доставал он хуй тихонько, гладить заставлял легонько, Сам сидел, решал задачи, объясняя, что где значит. Это было непонятно, но волнующе приятно. И упругий хуй в руке, и ладошка в молоке. Арифметика кончалась, платье с девочки снималось, и язык большой и гибкий залезал Филисте в пипку. Поначалу было больно, рот шептал «прошу, довольно», но потом привычно стало, целки в скорости не стало. И за место языка хуй ввела ее рука. А примерно через год научилась брать и в рот. Месяцы бежали скопом, набухали груди, жопа, над пиздой пушились дебри, набирался опыт в ебле. И к 16 годам переплюнула всех дам. Сутками могла ебаться, ерзать, ползать, извиваться, по-чапаевски и раком, стоя, лежа, в рот и в сраку, с четырьмя, с пятью, со взводом. Девочка была с заводом. И сейчас она сидела, мирно на часы глядела, а в пизде рождалась буря. Буря! Скоро грянет буря! Ведь Тамара ей сказала, Спиридон лихой вонзала. Сердце билось сладко-сладко и пищало где-то в матке. Руки гладили лобок. Ну, звони, скорее, звонок. И звонок приятной лаской позвонил, как будто в сказке. Захлебнулся, залился. Время же терять нельзя. Трель звонка слышна нигде. Что-то ёкнуло в пизде, и Филиста, воспылав, к двери бросилась стремглав. Ворвалась, закрыла шторы, повернула все запоры, жадно на диван взглянула, резко молнию рванула, и в мгновение была в том, в чем мама родила. Спиридон как бык вскочил и к Филисте подскочил, доставая бодро член, что кончался у колен. А затем он так же быстро на ковер свалил к Филисту, и чтоб знала, кто такой, ей в пизду залез рукой. Но Филиста промолчала. Ей понравилось начало. Улыбнулась как-то скупо и схватила ртом за лупу. Стала втягивать тот член, что кончался у колен. Вот исчезла пол конца, вот ушли и два яйца, и залупа где-то ей щекотала меж грудей. Спиридон кричал «Ах, сладко!» и сжимал рукою матку. Цвета белого стекла сперма на ковер стекла. А глаза ее горели. Хуй ломал чего-то в теле. Кисть руки пизда сжимала, так что чуть не поломала. Приутихли, раскатились, отдохнули, вновь сцепились. Вот Филиста встала раком, он свой хуй ей ставил в сраку, а пизду двумя руками молотить стал кулаками. Она за яйца хвать и желает оторвать. Снова отдых, снова вспышка. У него уже одышка, а она его ебет и кусает, и скребет, и визжит, и веселится, и пиздой на рот садится. Он вонзает ей язык, что могуч так и велик, и твердит «Подохну тут!» А часы 12 бьют. Кровь и сперма — все смешалось, а Филиста помешалась. Удалось в конце концов оторвать одно яйцо, а потом с улыбкой глупой отжевать кусок залупы. Он орет «Кончаюсь, детка!» А она ему минетку, чтобы заставить хуй стоять. И ебать, ебать, ебать! Утром труп его остывший осмотрел я, как прибывший из Москвы криминалист. Так закончил журналист свой рассказ, печальный очень, и добавил «Между прочим, с нами следователь был». Очень юн и очень мил. Побледнел он, покраснел, на девицу не глядел. Так, не глядя, к ней склонился, перед этим извинился и изо рта ее извлек хуя жеванный кусок. И изрек один вопрос. «Заебли его! За что-с?» И ответил Филиста. «Этот был артиллеристом, рядом с нами жил на даче и умел решать задачи». Время шло. Прошло лет 5. Мой попутчик меня опять как-то встретился под Сочи. Мы обрадовались очень нашей встрече и всю ночь пили все, отбросив прочь. А когда бледна, полна, над землей взошла луна, звезды на небе застыли, он спросил, «Вы не забыли мой рассказ, когда Филиста заебла артиллериста?» Вмиг с меня сошла усталость. Я спросил: а что с ней сталось? Значит, помните, гляжу. Что ж, хотите, расскажу. Затаив свое дыхание, я в момент обрел внимание, и сонливость спала сразу, в ожидании рассказа. И второй его рассказ я поведаю сейчас.
1: Видите, молодой человек, эти полки с книгами? Их все написал я. А когда мне было 16 лет, я познакомился с чудесной девочкой, и мы пошли на сеновал. Но у нас тогда ничего не получилось. Мы все время проваливались в сено. Так вот, если бы взять десяток этих книг и положить ей тогда под попку...
2: На днях звонит мобильный, и в трубке щебечет невинный женский голосок. «Рома, как дела?» Пытаюсь изо всех сил сообразить, кто это. «Ну, вы сами представляете, сколько баб может позвонить?» «Дела... да, в общем, ничего. А у тебя?»
3: «Тоже. Хотел с тобой встретиться. Может, пересечемся где-нибудь?»
2: «Давай».
1: «Интересно, кто же это?»
2: Минуту торможу, но голосок уже сам решил представиться. Оказывается, это моя бывшая танцовщица Срака. Та самая, что признавалась мне в любви и тут же ехала трахаться за деньги. А, впрочем, давно это было, а раз она звонит, то чего же не встретиться? Всегда любопытно пообщаться с человеком, которого не видел столько времени. Целых 6 лет. Правда, встреча все откладывалась. Срака не успевала поймать момент, когда я приезжаю в Питер. Или не спешила ловить. Разве ее разберешь? А может, я приеду к тебе в Москву? Я все равно собираюсь туда на денек. Как-то по телефону спросила она. Приезжай, я сейчас один, если ты на денек. Следующий звонок от нее раздался в 6 утра. Запиши номер поезда и вагон, перекрикивая стук колес, кричала Срака. Я через час в Москве. Запиши адрес, сама доберешься. Неужели я бы поперся ее встречать? С ума сошла. И, продиктовав ей адрес, снова уснул до следующего звонка. Уже в дверь. Открыл и оторопел. Куколка заявилась с огромным чемоданом.
4: «Ты же сказал, что всего не на денек».
2: «Да, ну или на два. Ну какая разница? Знаешь, тут Срака выдала что-то невиданное. Самое главное — мы снова вместе». «Мы?» В полном недоумении я задумался над этим «мы». То есть я плюс девица, которая 6 лет никак не давала о себе знать и совсем не интересовалась мною, да на которую и мне было насрать. Вообще-то она говорила, что едет в Москву по своим делам, а не ради меня. Мы снова вместе. Да. А она уже проскользнула в дверь, ловко втянув за собой тяжеленный баул, и тут же стала снимать с себя зимнее пальтишко, которое, бог мой, носила еще 7 лет назад. Неужели за годы блядства ничего не нажила? Скорее все профукала, будучи уверенной, что всегда найдет богатого лоха. Ну а мне, впрочем, в такую рань все равно не хотелось разбираться в подробностях чужой биографии, и я отправился досыпать. Нежданно свалившееся на мою голову сокровище приняло душ и тоже полезло под одеяло. Заметьте, не я это предложил, а бывшая танцовщица, между прочим, потяжелела. Ее роскошная жопа и в годы юности своей хозяйки, ведшая отдельное существование, нынче просто отвисла. На бедрах появились растяжки. Да, обратно на работу в танцовщице ее уже и не позовешь. Только если переспать по старой памяти. Проснулся я к обеду, которого, правда, так и не дождался, и отправился умываться. В ванной Срака уже по-хозяйски расставил свою дешевую косметику, и, видимо, оглядевшись вокруг и поняв, что женщиной в доме, заметьте, ни бедным не пахнет, она решила, что и тут ей может подвернуться шанс. Так зачем упускать? Правда, и от имеющихся у нее первоначальных планов она явно отказываться не собиралась. Пока я чистил зубы, ее мобильник звонил 2 раза. Она хватала его и выбегала в другую комнату пошептаться, параллельно накрашивая мордашку, словно собираясь сегодня посетить конкурс красоты для отставных. Наконец она закончила наряжаться и сказала, что пойдет погулять по городу. Ей очень хочется Третьяковку посмотреть. Понимая и разделяя ее глубокую любовь к искусству, я все-таки решил расставить точки над «и».
3: Слушай, если у тебя в Москве мужик, но ты стесняешься заявиться к нему сразу с чемоданом, ты так и скажи. Я все равно тебе разрешу переночевать пару дней или оставить здесь вещи.
4: Как ты можешь такое думать? Я же сказала, что просто давно хотела тебя увидеть, — воскликнула она. Неужели я могу так обманывать?
3: Ты еще и не так можешь. Пришлось мне напомнить ей об этом.
4: Рома, перестань. Я решила, что хочу быть только с тобой. Вспомни, какая у нас была любовь.
3: «Помню, как ты наставила мне рога. А, кстати, где тот наш общий друг, твой мужик?»
4: «Ах, ну, в общем, он давно в прошлом. Да и не было у меня с ним ничего. Он меня просто подвозил. А потом мы с ним просто жили 4 года. Я люблю тебя одного. Вот сейчас только схожу в Третьяковку и вернусь». Еще раз, глянув в зеркало и поправив перышки, птичка вылетела в подъезд, где ее мобильный снова нетерпеливо зазвенел.
3: Как вы уже, наверное, догадались, я в этот период жил один. Делать мне особенно было нечего, а этот внезапный визит обещал некоторое разнообразие в жизни. Лекарство от скуки. Интересно же посмотреть, как она на этот раз будет выкручиваться, когда ее поймают на двойной игре. Но если она вдруг не врет и правда пошла в Третьяковку, тем более ужасно интересно посмотреть на такое невиданное чудо. Раскаявшаяся грешница. Кажется, такая была в истории только одна – Мария Магдалина. Она была единственная, поэтому и прославилась. Народ просто обалдел. Ну кто в такое мог поверить? Срака не стала потрясать человечество. Так что чуда я не увидел. Нынче, знаете ли, чудеса редки. Девушка продержалась панькой ровно один день. На второй обнаружилось, что парень у нее в Москве все-таки есть. Правда, он просто старинный друг и не более.
4: Ага. «А ему ты про меня то же самое говоришь?» — поинтересовался я у Сраки, когда после секса валялся с ней в постели.
3: «Нет, Рома, я рассказал тебе, что ты мне дороже всех!» Она чмокнула меня и снова засобиралась, видимо, в Пушкинский музей. На третий день ее пребывания ко мне заехали старинные питерские друзья, и мы устроили пьянку. Махнув вискаря, Срака неожиданно раздухарилась. Слово за слово она пообещала им, что немедленно станцует стриптиз — если вы мне заплатите.
4: Как же это? Ты приехала к Роме, клянешься ему в любви и уже готова раздеться перед нами? Подкалывали они. Ведь у нормальных людей такое поведение ничего, кроме недоумения, не вызывает. Только за деньги. Дурное создание еще считало нужным это уточнить. Но вскоре, поняв, что компания просто издевается над ней, она устроила нам всем истерику. Оказалось, что это мы все плохие и совсем не так ее поняли. А она... она вообще, может, всегда любила только меня.
3: Правда, на следующий вечер она снова улизнула из дома и на этот раз гуляла до упора. Мне самому пришлось собрать в чемодан все ее вещи, чтобы сразу выдать ей их, как только она появится. В 7:30 утра, осторожно открыв дверь ключом, который я сам ей дал, получила от меня чемодан в руки».
4: Ну а на что она еще рассчитывала? Ситуация дошла до полного абсурда, до настоящего кретинизма. Жить у меня, крутить мозги и мне, и своему парню, который наверняка уверен, что мы с ней только друзья. Для убедительности она могла наплести, что я живу с бабой, а к друзьям все равно во сколько возвращаться. Ночью, утром. В общем-то, я сам дал этой ситуации дойти до предела, до маразма. Интересно же посмотреть, как себя будет вести охотница за 2 зайцами. Ведь должен же наступить момент, когда надо выбрать. Но ведь не разорвешься же.
3: А нет. Конечно, нормальный человек сразу бы ее выставил. Но я тогда уже работал над этим трактатом, увлекся, и мне было любопытно, что же будет, если дать такой вот волю. Так что не судите строго, это был просто творческий эксперимент. Поэкспериментировал.
4: Мои питерские друзья, наблюдавшие за этой удивительной картиной, поспорили со мной, что точно так же через 6 лет в моей квартире с чемоданчиком поношенных вещей, купленных еще мною, нарисуется киска. С парой золотых колечек, уцелевшей из той бездны, что пропала в ломбардах, театрально заломит руки и воскликнет, что любила только меня. Все остальное, ах, было только горькой ошибкой, что в переводе означает: не нашла другого лоха, а сама ничего не умею.
3: Кто-нибудь сердобольно сейчас скажет, а может, она и вправду раскаялась, обожглась, получила возможность сравнить самцов, оценить, прозрела, поняла, что была неправа, и, может, стоит ее вернуть назад. За одного битого двух небитых дают, но... Хотят, конечно, люди верить в чудеса, но в случае с бледями чудеса не происходят. Они не знают любви. А может, это тенденция? И девочки, не зная любви, могут только выгадывать, на красное или на черное или на красное. А может выпасть и зеро. Срака однажды уже ошиблась. Между мною и постоянным гостем клуба выбрала последнего. Он торговал подержанными машинами и был в шоколаде. До того, как не грянул кризис. Ее, наверное, ошарашил этот момент. А у меня все тогда было в относительном порядке. Как мне говорил один мой знакомый азербайджанец. «Ромочка, помни, люди всегда будут пить, курить и трахаться». Я бы добавил к этому и веселиться. А раз будут, значит, будет нужен такой человек, как я. Стриптизерка все это просчитать не в силах. Но она прикидывает другое. Разглядывая себя в зеркало, думает, я еще не стара. Даже напротив, молода и красива. Может, еще реально все вернуть? И она будет узнавать о тебе. Будет ловить момент, когда все у тебя плохо. В личной жизни, разумеется. Чтобы эффектно появиться в это время, утешить и привести в твою жизнь необыкновенную радость. Разумеется, если она услышит, что у тебя плохо с деньгами, она не появится никогда. Я не хочу говорить, что это свойственно только танцовщицам стриптиза. Эти сомнения, а на какую лошадь ставить, свойственны очень многим женщинам. Просто чем больше лошадок, тем труднее выбор, тем выше требования. Стриптизерка выбирает из 5000, а обычная баба только из 5. Но меня уже тошнит. И на работе каждый день одно и то же. Приходят мужики, напиваются, и то там, то сям звучит банальная фраза насчет продолжения банкета. «Девчонки, а может, вы с нами?» Могут и согласиться. Нередко после прекрасно проведенной ночи им предлагают встречаться и дальше, а то и жить вместе. Так нет же. Заходишь в гримерку, а там обсуждение. Этот лысый, второй толстый, третий хоть богатый, но жадный. Хорош гнать, вмешиваюсь я. Жадный, значит, все в семье будет оставаться. Не будет по клубам прожирать. Свободный мужик, забирай. Ой, Рома, да ладно. Последний день живем, что ли? Сообщают они и выглядывают в щелочку из-за кулис, кто же сегодня там в зале. А ну, как там принц забрел на огонек. Абсентику глотнуть. Они что, надеются, что появление принца будет ясно, как день? Принц был молод, но статью своею и мелодикой трепетной речи поразил всех собравшихся в зале гостей, как во тьме появление свечи. Сказка, ё-моё! А, впрочем, и сказок они не читали. В сказках настоящие принцы всегда скрываются за образом Шрека. А девочки все ждут и ждут, все ищут и ищут, и не могут разглядеть, и не могут поверить. Даже живя с принцем, косятся на других. И кажется им, ах, еще не все потеряно. Кто-то поманит, и она тут же сделает рывок. И в этом случае потеряет все. Ее выставят. Принц тоже не дурак. Он же видит, что лягушка снова собралась на болото женихов ловить. А с ним она просто место застолбила. Мурка задумчиво в небо глядит. Может быть, там колбаса пролетит. Мысль, что бывают еще чудеса, даже приятнее, чем колбаса. А че все о них да о них? Много еще есть чего вспомнить. Время в книге идет быстрее, чем в жизни, и с момента, описанного в первой главе, когда я подростком мечтал подсмотреть, что там скрывается у девчонок в трусах, прошло больше 20 лет. Целая жизнь. А выводы? А нафиг мне их делать? Пусть их делает жизнь. Она сама все расставляет по местам. И я тут не режиссер. Так, рядовой зритель. Даже не из первых рядов. Сижу, курю, смотрю, что происходит с людьми, которых когда-то знал. Вот 3 года назад нарисовалась Анна Сергеевна. Та самая красивая дылда. Врачиха, которая убегала от меня по шкафам и не давалась без боя. Рассказала жуткую историю своей жизни. Живет в северном городе. Была замужем, развелась. Остался ребенок. Она еще молода, какие-то 34, а мужика не найти, даже для секса. Как это, опешил я, вспоминая, как бились к ней в дверь ухажеры. Видная девочка была, образование хорошее. Кстати, и сейчас она ничего. Да так, ответила Анна Сергеевна, зарплата мизерная. А чтобы познакомиться с мужчиной, нужно пойти в ресторан. Это значит сесть за столик и чего-то заказать. Тут на колготки-то не хватает. А в клубах, конечно, заказывать не обязательно, но там за вход надо платить. Я был потрясен, потому что даже и не был знаком с такой стороной жизни провинциальной женщины. За что судьба задвинула ее в такую жопу? И почему так быстро промчался ее бабский век? Пару раз в год она позволяет себе оттянуться, приехать в Питер к подруге, вместе с ней пройтись по Невскому, поснимать мужиков. В больших городах, типа Питера и Москвы, хотя бы улицы есть, где знакомиться можно. А в маленьких? В маленьких на улицах не принято. Если только ты не школьница-студентка. Где-то год назад приезжал Артур. Живет по-прежнему с той же самой супругой в ее родном, тоже провинциальном городе. Работает разнорабочим на стройке. Мы с ним решили вспомнить молодость, сыграть и спеть на улице в переходе. Понять, не потеряли ли мы в мастерстве, соберем ли снова толпу и деньги. Говорят же, что вор-карманник должен раз в год обязательно выходить на улицу, подтверждать профессионализм. Так артисты должны проверить, а смогут ли они собрать публику прямо на улице. Там сложнее, чем на концерте, где зрители уже привязаны к креслам платой за билет. Вышли. Я оторопел. На нас налетели гоблины, подземные жители. Конченые наркоманы с вакуумом в глазах, сквозь которые видна задняя стенка черепной коробки. Я и не знал, что их так много. «Рома! Рома, привет! Расскажи анекдот!» Нам набросали мелочи, решили, что мы прикалываемся. Пока мы так работали, я увидел, что Артур остался на том же уровне, что и 10 лет назад. Он совсем творчески не вырос со времен студенчества. Так же, как и 10 лет назад, нажрался. Так же у него лопнула струна. Точно так же, как и раньше, не было запасной. Черт! Мы в свое время перестали работать вместе из-за его пьянства. Я злился на него и даже больше на его суженую. Возможно, другая баба сделала бы из него человека. Не давала бы ему пить или еще что-нибудь делала. Может, и подтолкнула бы его к каким-то действиям. В какой-нибудь момент взяла бы и заявила. «Достал ты меня своими песнями! 15 лет поешь одно и то же! Возьми, напиши еще что-нибудь!» Но это сидело, подтирало говно и восхищенно лепетало. «Сыграй еще! Мне так нравится, как ты поешь!» Ее жертвенная, всепрощающая любовь закончилась очень печально. Он 15 лет фигачит одно и то же. Поэтому обречен на нищее существование. Но все равно уверен, что он самый лучший. И что он — солнце. Разве такой судьбы он был достоин? Быть разнорабочим и получать 1500 рублей в месяц? Ну, хорошо, конечно, когда баба любит тебя таким, какой ты есть. Хорошо, когда верна тебе. Вот только одной такой верности недостаточно, чтобы самец мог состояться как мужчина. Для семейного очага, конечно, достаточно, а вот для жизни, если ты хочешь двигаться по ней вперед из песней, нет. Но это не вина бабы, что она такая. Она сама по себе все равно не может испортить жизнь самцу. Она может только помочь ему пройти его путь, но сама не может пройти эту дорогу вместо него. Это, знаете, как палка, которая валяется на дороге. Ты можешь проехать на машине так, что она пробьет колесо. Но та же самая палка, если идешь с ней по болоту, может спасти тебе жизнь. Есть мультик про ежика. Он нашел палку и понял, что она может быть и черпалкой, и копалкой, и в драке отбивалкой, и так далее. Потом он ее выбросил, а наблюдавший за ним заяц офигел. «Ты че? Это же такой ценный предмет! Да че там палка? Палка, она и есть палка! Все самое главное у нас в голове!» Философия сама по себе вещь бесполезная. Нужна еще соображалка, как ее использовать. Женщина может быть опорой. Моя жена была. И она пожертвовала собой, чтобы мне помочь. Именно поэтому я оставил ей все. И квартиры, и деньги. Она реально поставила на себе крест, хотя была самой лучшей актрисой на курсе. Бывают такие слабые палочки, что когда опираешься на нее в трудный момент, она ломается. А бывают еще шикарные трости из слоновой кости, которые являются просто сувениром. На такую нельзя опираться, ее можно держать в руке и всем показывать. Все будут говорить: «Ах, какая трость! Чудесно!» Чудесно, пока тебе не нужна будет опора. Но мозгом должен быть мужчина, а женщина... Женщина пусть будет черепом, мужчина мясом, а женщина приправой. Есть такое грузинское блюдо – бараньи котлеты на косточке. Их готовят в виноградном соусе. Он кисловато-сладковатый. Вкус мяса от него становится совершенно другой. И это очень интересное ощущение. Гурманское сравнение, но я именно этого жду от женщины, чтобы она придала моей жизни новый вкус. Вроде жизнь та же, та же самая, а все чуть-чуть иначе и вкуснее. А вот киска была как Анна на шее. Повисла, и ты отстаешь от жизни. Все идут вперед, а ты занят только ею. Тратишь на нее время, энергию, ведь она сама не может ничего делать, требует от других повышенного внимания. С такими бабами остаешься на том же уровне, а то и тормозишь. У кого-то потерянное время, у кого-то потерянные жизни. Я вот, например, ничего не знаю о том талантливом прыщавом мальчике из Казахстана, который женил на себе прекрасная бурятка. Знаю только, что он не стал известным артистом. Ну, раз он не на виду. У них уже в 20 лет было двое детей, а это большой камень на шее. Может, у него хватило сил пробиться, и он стал хотя бы состоятельным человеком? Хотя это мало кому удавалось из моих знакомых. Зато это получило то, что хотела. Мужа. Все-таки мне повезло. Мне повезло, что я сам сделал свой выбор. Никто не хотел меня захомутать в студенческие годы так, чтобы я сдал назад. Поэтому у меня вроде все получилось. Дом построил, сына родил, дерево посажу на днях. А в чем смысл жизни и где истина? Я, конечно, могу и об этом поговорить. Но роман-то мой о бабах. Может, истина все-таки в том, что мне до сих пор интересно посмотреть, что там у Наташки в трусах. Кажется, не только мне. Судя по обилию стриптиз-клубов, которые открывают мои ровесники, да я и сам тут приложился, это всем до сих пор интересно. Может, это вообще основной показатель того, что самец в нас еще жив. Именно так просто все и должно быть. И только мы что-то усложняем, как в анекдоте. «И вопрошал он у них: кто, говорите, вы есть я?» И ответствовали они: «Ты, эсхатологическая манифестация, данный нам контекст самой нашей сущности».
5: Тещий век Екатерины, в тот век парадов и балов, мелькали пышные картины екатерининских балов. И хоть интрижек и историй орлы плели густую сеть, из всех орлов орлов Григорий лишь мог значение иметь. Оставив о ритузах сказки, что будто хуй в них выпирал, я расскажу вам без прикраски, как Гришка милости сыскал. Увидев как-то на параде Орлова Гришку в первый раз, императрица сердцем бляди пришла в мучительный экстаз. Еще бы! Малый рослый, крупный, слепит в улыбке снег зубов и пламя взоров неотступно напоминает про любовь. Вот и причина, по которой, его увидев раз или два, Екатерина к мысли скорой с ним о сближении пришла. Изрядно с вечера напившись, с друзьями в шумном кабаке, храпел Григорий, развалившись, полураздетым в парике. Его толкает осторожно прибывший срочно вестовой: «Моншер, проснитесь неотложно, приказ прочтите деловой». «Какой приказ?» — вскочил Григорий. Пакет вскрывает сгоряча. По строчкам взгляд летает скорый, и вдруг завыл, приказ прочтя: «Пропал, пропал, теперь уж знаю, погибло все, о мой творец! Меня немедля вызывают к императрице во дворец. Вчера дебош я с мордобоем, насколько помнится, создал, и чуть не кончился разбоем наш разгоревшийся скандал. Теперь зовут меня к ответу, конец карьере, я погиб. Иван, закладывай карету, присыпь мне пудрую парик». И вот, друзья, что дальше было. Подъехав робко ко дворцу, ряд лестниц мраморных уныло проходит он. Лицом к лицу внезапно стражу встретил он и видит дуло. «Ваш пароль?» кувшин. Он был предупрежден. Его ведут, а в сердце боль. Зачем ведут меня, не знаю. И вызван на какой предмет. О, Боже, я изнемогаю. Какой же мне держать ответ? И вдруг портьера распахнулась. Стоит отряд ливрейных слуг. Стоит царица. Улыбнулась. Орлов, ну здравствуйте, мой друг. Гвардеец мигом на колени пред государыней упал. По высочайшему велению, царица, к вам я прискакал. Казнить или миловать велите, пред вами ваш слуга и раб. Она лакеем: уходите. Потом ему: да, я могла б тебя нещадно наказать, но я совсем не так злорадна. Мне хочется тебя ласкать, и ласка мне твоя отрадна. Дай руку, встань, иди за мной. И не изволь, мой друг, робеть. Не хочешь ли своей женой меня немедленно иметь? Он ощутил вдруг трепетание, огонь зардевшихся ланит, язык прилип к его гортани. Орлов невнятно говорит: ваше величество, не смею своим поверить я ушам. К престолу преданность имею, за вас и жизнь, и честь отдам. Она смеется, увлекает его с собою в будуар и быстро мантию меняет на легкий белый пеньюар. Царица, будучи кокеткой, прекрасно знала к ним подход и плавно, царственной походкой, Орлова за руку ведет. Не знал он случая такого, уж не с похмелья это сон. И вот с царицей у алькова стоит подавлен, потрясен. «Снимите шапку и лосины, не стойте право, как тюлень!» Орлов дрожит, как лист осины, и неподвижен, словно пень. Она, полна любовной муки и лихорадочно дыша, ему расстегивает брюки, в нем еле теплится душа. Хоть наш герой и полон страху, берет свое и юный пыл, она спустила с плеч рубаху, и вмиг на месте он застыл. Вид тела молодого, плечи, ее упругий пышный бюст, и между ног, как залп картечи, его сразил кудрявый куст. Исчезнул страх. Застежки, пряжки, он сам себя послушно рвет, и ослепительные ляжки голодным взором так и жрет. Звук поцелуев оглашает роскошный пышный будуар, Орлов оружие поднимает, в его груди уже пожар. Она его предупреждает и нежной ручкой хуй держа, раздвинув руки, направляет. Орлов надвинул, весь дрожа. У изголовья милой пары стоял амур мой в стороне, и напевал он страсти чары моей возлюбленной чете. Амур, амур, не мой свидетель неописуемых картин. Скажи, не ты ли сцены эти нам навеваешь? Ты один у всех времен, у всех народов, любви поэзии одна, и для красавцев и уродов она понятна и родна. И штукатур простой, и зодчий, и светский барин, и босяк перед амуром равен всяк, и среди дня, и среди ночи перед амуром нет различий, санов и рангов, все равны, ни этикетов, ни приличий, есть только юбки и штаны. Однако к делу. Продолжаю описывать событий ход. Зачем я, впрочем, называю событием краткий эпизод? Ой-ой, она под ним заныла. Поглубже, миленький, вот так. Целуй меня, ах, что за сила, преизумительный елдак. Ну что молчишь, скажи хоть слово. Но я не знаю, что сказать. Груби как хочешь, ну же, право.
6: Бледюга, ёб же твою мать.
5: Ах, Гриша, это слишком грубо. Скажи, что я твоя, ну, блядь. Ах, милый, как с тобой мне любо, как хорошо, а тебе как?
6: Еще бы едь, снимая пенки, я как орел вознесся ввысь. Ну, а теперь, для переменки, давай-ка раком становись.
5: В разврате служит хмель опорой, один философ говорил. Найдя вино в шкафу за шторой, Орлов бутылку мигом вскрыл. И, выпив залпом пол бутылки, Орлов неистов, пьян и груб, парик поправил на затылке и вновь вонзил в царицу зуб.
6: облапив царственную жопу, на плечи ноги положил, плюет теперь на всю Европу, такую милость заслужил. Подобно злому эфиопу, рыча как лев или ягуар, ебет ее он через жопу, да так, что с Кати валит пар. Теперь Орлов без просьбы Кати, как первобытнейший дикарь, весь лексикон ебеной мати пред нею выложил. «Ах, тварь! Подай! Подай, курвяга! Шлюха! Крути-ка жопой поживей! Смотри-ка, родинка, как муха, уселась на спине твоей! Ага! Вошла во вкус, блядища! Ебешься, как ебена мать! Ну и глубокое дырище никогда матки не достать!» Но он не знал, Катюше сладко. Орлов ей очень угодил, и длинный хуй, измяв всю матку, чуть не до сердца доходил. Ебет Орлов, ебет на диво, а жопу бряцают мудя, хуй режет лучше, чем секира, огнем, огнем горит пизда. «О, милый, глубже и больнее!» она шептала в попыхах. С минуты каждый пламенее, горя, как будто в облаках. «Что ты там делаешь? Скажи-ка!» Она любила смаковать, во время каждой новой ебли себя словами развлекать. «Что делаю? Ебу, понятно!» Орлов сердито пробурчал. «Ебешь, ебешь, скажи же внятно!» «Ебу!» — как бык он прорычал. «Ебу! Ебу! Какое слово! Как музыкально и красно! Ебанье страстное Орлова пьянит, как райское вино!» Но вот она заягозила под ним, как дикая коза, метнулась, вздрогнула, заныла, при этом пернув раза два. Орлов, хоть не был педерастом, но все ж при этом пердеже, задумал хуй, торчащий клином, засунуть в жопу госпоже. Хуй был с головкую тупою, напоминающей дюшес. Ну как со штукою такою он к ней бы в задницу залез? Там впору лишь пролезть мизинцу. Другая вышла бы игра, когда б немного вазелину. Ведь растяжима же дыра. Он вопрошает Катерину. «Хочу я в жопу тебе еть, но не войдет без вазелину». «Ах, вазелин, он, кстати, есть». Нашлась тут банка под подушкой, залупу смазала сама. «Ну, суй, дружок, да лишь макушку, иначе я сойду с ума». «Ах, Катя, ты трусливей зайца!» Вдруг крик всю спальню огласил. «Ой, умираю!» Он по яйца ей беспощадно засадил. Она рванулась с мелкой дрожью, хуй брызнул мутную струей. «Ах, плут, помазанницу божью всю перепачкал малафьей!» «Хочу сосать!» — она сказала. И вмиг легла на Гришу ниц. Платочком хуй перевязала для безопаски у яиц, чтоб не задвинул он ей в горло и связок там не повредил. Как давеча дыханье сперло, когда он в жопу засадил. Она раскрыла ротик милый, он был красив, изящен, мал. И хуй набухший, толсторылый, едва ей в губки пролезал. Она сосет, облившись потом. Орлов орет. «Сейчас конец!» Она: «Ну нет, хочу с проглотом. А ты не хочешь?» «Ах, хитрец! Противный, милый, сладкий, гадкий!» Под лоб глаза он закатил, и полный рот хуиной смятки императрицы напустил. И связок чуть не повредила, едва от страсти не сгорев, всю малафейку проглотила, платочком губы утерев. Орлов уж сыт, она нисколько. «Ты что ж, кончать?» «А нет, шалишь! Еще ебать меня изволь-ка, пока не удовлетворишь!» «Эге, однако дело скверно. Попал я, парень, в переплет. Не я ее, она, наверно, меня до смерти заебет!» Драча, и с помощью минета она бодрить его взялась. Орлов был молод. Штука эта через минуту поднялась. А за окном оркестр играет. Солдаты выстроились в ряд. И уж Потемкин принимает какой-то смотр или парад. мне нужно быть бы на параде, себя на миг хоть показать. Как трудно мне, царице бляди, и власть, и страсть в одно связать. И снова на спину ложится, и поднимает ноги ввысь, кряхтит и ерзает царица под ним, как раненая рысь. Скрипит кровать, трещит перина, а на плацу проходит рать. О, славься ты, Екатерина! О, славься ты, ебёна мать!
3: Послесловие и спасибо всем. И создал Бог женщину. Получилась зверушка хитрая, но забавная. Забыл, что в каждом приличном и практически автобиографическом романе надо сказать спасибо кому-нибудь из главных участников или всем им сразу. Но я все равно не знаю, кому здесь и сейчас можно его сказать. Я ведь даже имена изменил или убрал. Ну, потому что многие из них, прочитав роман, решат, что я издеваюсь и что они несчастные жертвы. И мало того, что я ляпнул лишнего, так еще и вывел их имя, фамилию в конце такого гнуснейшего опуса. Да еще спасибо сказал, гад. А они точно сочтут его гнусным, потому что кто же любит правду? И все-таки одной из них я могу сказать спасибо именно здесь и сейчас. А именно Елене Черданцевой. Именно настоящая, неизмененная. Журналисту, практически писателю и литературному редактору этого замечательного, на мой взгляд, творения. Его появлению на свет я во многом обязан именно ей. И представляю, как за это возненавидят ее многие из моих знакомых телок. Что должно отличать хорошего литературного редактора? Образование? Наверное, да. Но в случае со мной редактор должен отличаться редкостным чувством юмора и умением понимать то, что хочет сказать автор. А у женщин, как правило, нет ни чувств, ни юмора, ни даже понимания того, что им говорит умный мужчина. И только редкие особи умеют слушать, а Черданцева к ним относится. Более того, за время работы со мной она научилась схватывать на лету ход мысли любого самца и просчитывать их на два хода вперед. Так однажды, прихватив редакторшу с собой, я отправился в клуб не свой, а чужой, и там мне очень захотелось склеить одну из официанток. Я ведь сейчас мужчина холостой. Так вот, обменявшись с девочкой телефонами, я вернулся за столик, где поедала халявный ужин сия гениальная литераторша. Но, поинтересовалась она, завтра встречаемся, гордясь собой, сообщил я. Доживав кусок кошерной свинины, запив едомое стаканчиком дорогущего, но тоже бесплатного пойла, и еще раз бросив внимательный взгляд на мою официантку, она изрекла: «Значит, завтра ты сводишь ее в какой-нибудь японский ресторан, где есть шведский стол, подаришь ей цветы, переспишь пару раз, а потом скажешь, что к тебе возвращается бывшая любовница, и ты ни с кем, кроме нее, не будешь общаться». Так ты задумал? Попал в десятку. И японский конвейер, очень экономно, и цветы, бабы клюют на подарки, и дальнейшие отношения. Но угадать... А может, и хорошо, что эти особи, типа Черданцевой, слишком редкие. Работать с ними, конечно, приятно, спасибо им, и юмор они догоняют. Только ответьте мне, а что это будет за жизнь, если бабы будут просчитывать нас наперед? Этак ведь и проживешь до могилы!
0: Ну где же вы, девчонки? Давай потрахаемся.
7: Не могу, у меня месячные.
0: Ну тогда в попу.
7: Не могу, у меня геморрой.
0: Ну тогда в рот.
7: Не могу, у меня кариес.
0: Тогда в нос.
7: А это как?
0: А вот так!
7: Итак, я стал мужчиной. Стал мужчиной и теперь четко представлял, как и что делать в постели с бабой. Был, так сказать, горд за себя и всегда готов к бою. Но только бабы почему-то по-прежнему не давали. Они, наверное, вообще не особо дающие в этом возрасте. Их еще не тянет в постель к своим ровесникам, что последних, конечно, доводит просто до исступления. Но почему все так несправедливо? Я в те времена только слышал замечательные истории о женщинах, которые выбирают себе в партнеры молодых сексуальных мальчиков. Я был именно таким, но не видел этих женщин.
8: «О, где же ты, моя прекрасная блудница?» — хотела кричать мне. «Я тоже буду сильно и много тебя любить! Ау!» А в ответ тишина. Утешало одно. Ни я первый, ни я последний, кто прошел через это. И сколько бы нам ни говорили тогда, что нужно совсем чуть-чуть подождать, лет примерно до 20, и девчонок станет навалом, слушать этот бред больше не хотелось, потому что до 20 лет не доживают. Хотелось сейчас, сразу и немедленно, но как ни крути, дело с этим обстояло туго. Правда, в жизни всегда находится место чуду.
9: «Мы тут хотим где-нибудь с бабами посидеть», — как-то сообщил мне по телефону товарищ. «Нас двое, а их трое. Мы к тебе придем. Ладно? У тебя же никого дома нет».
8: «Вот он шанс!»
9: «Приходите!»
8: — сразу выпалил я, ожидая чего-то необыкновенного. Вскоре ко мне завалилась компания. Два парня, девчонки, и я уже стал прикидывать, которая моя, но и девчонок оказалось двое.
9: «Как?» Заметив разочарование на моем лице, приятель шепнул.
8: «Она заболела, понимаешь? Ну, не смогла прийти. Но не отменять же нам все».
9: «А мне отменять?» — набычился я. «Пьянки не будет».
8: «Да погоди», — сказал приятель. «На, возьми телефон тёлки. Позвони, скажи, что в автобусе с ней познакомился. Вообще-то это я с ней знакомился, но какая разница?» «Сейчас, конечно, понимаешь, что эта афера шита белыми нитками, но тогда вера в чудеса двигала нами. И я, будучи прирожденным артистом разговорного жанра, на тот момент уговорного, материал прямо на глазах».
9: «Алло, Марина?» «Да. А это Роман. Как дела?»
10: «Какой Роман?»
9: «Ха! Ничего себе! Сама дала мне телефон, а теперь не помнит. В 107-м автобусе.
8: Давай, давай, радость моя, приезжай в гости, мы тут веселимся».
9: «Да? Но я тебя не помню».
8: «Приедешь, вспомнишь, но мы ждем.
9: А куда ехать? Ты что, и адрес мой потеряла?
8: Ха! Ну ты даешь. Записывай». Я был настолько убедителен, насколько мне хотелось трахаться. То есть очень-очень-очень. Девочка поверила.
9: Мы уже выпивали, когда она появилась на пороге. На меня, разумеется, уставилась удивленными глазами. Я же, кажется, с другим знакомилась. Вот с этим.
8: «Ты что? Он же эстонец, из Нарвы. Вчера только приехал», — заверил я.
9: Приятель включил эстонца.
8: Что-что, а эстонский мы умели подделывать. Нарва, она же ведь недалеко от Питера, так что эстонцы здесь не вызывали удивления. А вот уважение — да. Чем мы, конечно, умело изображая их, пользовались. Когда двое что-то чрезвычайно убедительно доказывают, третий поневоле начинает верить. И девочка купилась. Иногда, правда, в течение нашей вечеринки в ее глазах мелькало сомнение, но мы его тут же рассеивали. В тот день мне повезло больше других. Бабы-то, естественно, им не дали. Так что, в конце концов, все разошлись, а моя тетка осталась.
9: «Я тебя довезу до дома», — пообещал я и полез к ней обниматься. «Вот сейчас, через минуточку, и пойдем». И буквально через пару минут мы пошли в спальню. Чуть после, лежа в кровати, она задумчиво глядела в потолок и говорила, что никак не может меня вспомнить.
8: «Слушай, давай как раз еще разочек и вспомним», — предлагал я, так как мне думалось о своем. Нужно было из нее выжать все по максимуму. Чудеса — это же такая редкость. А пустая болтовня в постели — просто непозволительная роскошь. Вот сейчас она все вспомнит, наденет трусы и уйдет. И мы начали по второму кругу. Примерно в середине круга третьего моя фея сказала, что все равно не помнит, чтобы давала мне телефон. «Давала, давала!» — еще раз, насколько мог правдиво, заверил я. Через минуту она сообщила, что кончила, а меня так и не вспомнила. А еще секунд через 29-30 заявила, что вообще уходит.
9: «Куда?» — изумился я.
8: «В ночь? Дебил, сейчас всего 5 часов».
9: «Правда?»
8: И
3: тут я вспомнил, что вот-вот вернется мать. Нужно было действовать быстро. Если хочешь, можешь идти. Я тебя провожу. В подобном обмане девочек не было подлости. Это была, так сказать, ложь во спасение. Вынужденная производственная необходимость. Поиск боевых подруг являлся слишком трудным делом для одного не слишком опытного самца. Поэтому мы сбивались

переимел. Конечно, ему не верили. Но всегда, знаете ли, оставалась маленькая надежда, что вдруг он все же не все наврал, а кое-что просто приукрасил. Ну, не перетрахал, а перецеловал. Ну, не перецеловал, а перещупал. Тогда все врали понемногу, чего-нибудь и как-нибудь. В несколько тысяч раз преувеличивать победы и слегка приукрашать ситуации считалось нормой. Как, собственно, и знакомиться в автобусах, ходить в гости, дрочить в туалете, обмениваться телефонами девчонок. Ну а как же не обмениваться? Не вышло у тебя с ней? Передай другому. Пускай его облажается. В 16 лет каждая неудача тяжела. И поэтому тогда каждый должен был четко понимать, что таких, как ты, миллионы. И понимать понимали. Но легче от этого не было. При этом я считал, что мне особенно тяжело. Ведь у меня маленький рост, и я очень умный. А эти твари любят красивых, высоких и кудрявых. Однозначно. Так что же мне остается? До сих пор не забуду, как однажды ко мне пришли ребята с девчонками. Две парочки разбрелись по комнатам, а я остался на кухне с какой-то буренкой. Чудо, которое взяли для ровного счета и на которое я надеялся, жирненький трогательный колобок, всхлипывало у меня на плече и рассказывало, как сильно нравится ему мой товарищ. Я пытался ее успокоить и, главное, убедить, что я тоже, знаешь, на что-то гожусь, но ничего не помогало. Она ушла, любви не понимая, и я остался один. Подсчитал убытки. Да, я забыл сказать, что у меня был, да и сейчас еще, к сожалению, есть младший брат. Когда ко мне приходили приятели с девчонками, братца приходилось выставлять из дома. Каждый час его гуляний стоил мне рубль. Рубли я давал ему железные, юбилейные, из своей коллекции. Позже, правда, все отнял. А вечером того отвратительного дня еще и пришедшая с работы мама не кстати поинтересовалась, почему у нас стоят в ряд лишние 5 пар тапочек. У нас были гости? Нет, нет, сходу пришлось сочинить какую-то нелепую ложь. Тапочки все упали с верхней полки, а я расставил. Убрать наверх просто забыл. Мама тактично сказала, что я могу приводить домой друзей и девочек, но чтобы папа не замечал. «Угу, приводить. А деньги откуда? Да не дают они, девчонки эти». Правда, и в те пуританские времена существовали такие места, где все способствовало возникновению интимности. Пионерские лагеря, например. Вот где сам Бог велел отрываться. В лагерях я отдыхал до упора, до самой крайней возрастной отметки — 16 лет. Мой отец, хоть и был директором клуба и имел высшее гуманитарное образование, обычно устраивался кочегаром в лагере на все лето, чтобы присматривать за мной и младшим братом. А матушке, практикующему стоматологу, приходилось служить там же сестрой-хозяйкой, чтобы держать нас с братом под железным колпаком. Но и здесь происходило немало интересного. Последний год своего пребывания в лагере я сдружился с 16-летней девицей, сестрой старшей пионервожатой, толстой девочкой с большими сиськами. Настоящая казачка, единственная моя ровесница на весь лагерь, всем своим видом и поведением подбивала меня на то, чтобы гулять по-взрослому. Мы частенько обнимались, и я часто хватал ее за грудь, что было очень волнующе. И даже развязывал ей тесемки на сарафане, что было очень романтично, так как она ходила без лифчика. Я даже пытался дать ей в руку колбаску, но хот-дог все равно не получался. Она не понимала моих желаний, а я не понимал ее упорства. Ей очень хотелось целоваться, а мне... Короче, я ее не догонял. Думаю, если бы мы начали целоваться, минут через 5... или 6, ее можно было бы трахнуть. Но тогда эта умная мысль не приходила в мою светлую голову. Однако некое подобие любви у нас все же развилось.

0: То, что это именно она, имеется в виду любовь, стало понятным, когда казачка не явилась на свидание. Я весь изнервничал, издергался, но оказалось, что мы просто-напросто перепутали лужайки и ждали друг друга полтора часа в разных местах. Оба сильно переживали и злились. Потом все выяснили и помирились. На радостях я снова попытался ее раздеть, но она, зараза, опять не дала, и очередной вечер в пионерском лагере перестал быть томным. А на утро она сообщила, что через час они с сестрой идут мыться в баню, после чего она снова пойдет со мной гулять. Ну, хоть что-то, решил я и полез на черепичную крышу парилки. Там, вывалившись как следует в пыли и найдя возможность проковырять дырочку, замер в засаде. Проторчав на ней пару-тройку часов, вот бабы за время следить не умеют, я притомился и начал разминать усталые члены. Тело, понимаете ли, затекло. И в этот самый момент они заявились. Я замер. Сейчас начнется. Вот они сели на скамейку. Вот они сняли платье. Вот они... На что-то, видимо, вызвало их подозрение. Видимо, от моих трудов с потолка посыпалась пыль. Они истерично позвали истопника. Тот вычислил меня на раз, два, три. Этот доморощенный альпинист полез на крышу и за ухо самым нахальным образом стянул меня вниз. Я понял, теперь меня с позором выгонят из лагеря, и эта история станет достоянием гласности. Но что самое ужасное, моя дорогая толстая девочка все узнает и, как следствие, точно не даст. Но истопник, добрый самаритянин, вероятно, из чувства солидарности так никому ничего и не сказал. Сейчас я, конечно, понимаю, что если бы за такую ерунду выгоняли из лагеря, то мальчиков там и вовсе бы не осталось. Это же просто мелкое хулиганство, ну, как, например, вымазать ночью спящих товарищей зубной пастой. Кто этого не делал, скажите? Кстати, именно так, держа в руках фонарик и пасту, я повстречался с очередным чудом. Она приехала с актерским отрядом. Эти девчонки занимались в разных театральных студиях и в лагере жили бесплатно. От них требовалось только показать какой-нибудь спектакль перед закрытием. А мы, артисты-любители, решили показать им спектакль пораньше. И ночью полезли к ним в палату с банальной пионерской целью измазать их зубной пастой. Продвигаясь с маленьким пластмассовым фонариком между железными кроватями, я заметил, что одна из них спит в прозрачных трусах, ну, или полупрозрачных, причем одеяло сбилось на сторону. Вот это удача! Подкравшись ближе и подсвечивая бесформенное тело фонариком, мы с приятелем пытались рассмотреть все как можно подробнее, искали нужные ракурсы, а девочка крутилась и вертелась, ну, словно специально демонстрируя все, чем богата. По-моему, эта юная нахалка даже и не спала. И, по-моему, ей самой нравилось происходящее. Правда, до определенного момента. Ибо когда я протянул руку, решив ее потрогать, она что-то невнятное буркнула и накрылась одеялом. Но точно не спала. Мазать мы ее не стали. Зачем себя обнаруживать? А наутро я случайно с ней познакомился. Девочку звали Настей. Мы подружились и продолжили общение после лагерной смены. Она частенько приглашала меня в гости, когда собирались друзья. Дом у нее было интересно. Ее отец, капитан дальнего плавания, привозил из-за границы разные эротические журналы, которые мы засматривали до дыр. Я был на пару лет старше их компании, им всем было по 14, а мне 16. И вспоминая это, я думаю, может, и не был я таким уж уродом, каким сам себе казался. Ну, пусть не супермен, но, в принципе, нормальный отрок. Мы продружились с ней целый год. Не знаю, может, на самом деле она уже и была готова к сексу, и даже его жаждала, но я на это не особо рассчитывал и поэтому присматривался только к своим ровесницам. Переспать с ними шансов больше. Так или иначе, я вскоре потерял к ней интерес, и мы практически перестали общаться. И вдруг, после длительного перерыва, Настя проклюнулась. Мне было уже 17, а ей, значит, 15. Я тебе должна сказать что-то важное. Она чувственно запыхтела в трубку.
1: Ну чё?
0: Я лишилась девственности.
2: Чего-чего?
0: Я не был готов к такому разговору с ней. Ну, трахнули меня.
1: А, да ты что?
0: Видимо, это событие для особей женского пола так же важно и значимо, как и для нас. Им тоже непременно нужно донести его до всей планеты, всем рассказать и со всеми обсудить. А может, и повторить его. Поэтому на всякий случай я спросил,
1: а у тебя кто-нибудь дома есть?
0: Нет.
1: Хорошо, давай я приеду, и мы все обсудим.
0: И я помчался. Дома Настя принялась долго и с подробностями рассказывать, как пришла к мальчику, как он ее повалил, но как у них ничего не получилось. А потом, когда она снова пришла, вот тогда у них все получилось. Я заинтересованно кивал, раздумывая, что пора бы потихоньку начать на нее залезать. Процесс пошел. Со стороны я, наверное, напоминал Винни-Пуха, неуклюже пытавшегося взгромоздиться на сову. Но тут, откуда ни возьмись, заявилась ее бабушка, которая, видите ли, выгуливала на улице их собаку. Обломавшись и поняв, что что-то надо делать, так как за тот час, что ее бабушка выгуливает пса, успеть девочку и уломать, и трахнуть сложно, я решил пригласить ее к себе. Точнее, к своим предкам, то есть к бабке с деткой. С некоторых пор я решил, что баб все-таки лучше водить к ним. Там было как-то вольготно, трехкомнатно, и точно известно, что раньше 5 вечера они не нагрянут. Приехали мы часов в 11 утра, и времени до вечера было навалом, но я все же форсировал ситуацию. Чего время-то зря терять? Коньячку? По-детски радостно, перейдя в наступление, сходу предложил я. Коньячок был дедовский, бутылочка стояла открытой. «Давай!» — не по-детски согласилась Настя. И мы выпили. Немного разобрала. Но надо было срочно выпить еще. Однако я понимал, что больше из этой бутылки пить нельзя. Заметят убыток, и сразу же начнутся вопросы. «А давай теперь мы вот этого выпьем. Этого, я даже не смог определенно сказать, что это стоит в бутылке с импортной этикеткой. Но точно алкоголь. И главное, бутылка тоже открыта. Давай!» — бодро поддержала она и вдруг заявила. «А что ты так мало наливаешь?» «Эх, была не была, но не убьет же меня дед из-за непонятно чего». И я бухнул ей 300 грамм, который она бодро, по-взрослому, не замедлила выпить. «А может, в постельку?» — ненавязчиво в манере поручика Ржевского предложил я.
1: «Пошли!»
0: Настя сломалась на короткой дистанции перехода из одной комнаты в другую. Она стала падать, и я впервые увидел, как человек, засыпая мертвецким сном, громко распевает при этом песни. Но мне казалось, что алкогольное опьянение вовсе не преграда для секса, а даже наоборот, помощь. И, простите, пришла девочка сама. Сама попросила налить побольше. Кстати, пила она тоже сама, без всякого насилия с моей стороны. В чем я-то виноват? Раз ни в чем, так чего ж теперь от главного-то отказываться? Настина показательное выступление, однако, длилось недолго. Вскоре девочка неожиданно начала долго и продолжительно блевать. Вначале она уделала ковер на диване. Тогда я стянул ее на пол и притащил какой-то тазик, в который она все равно не попадала, потому что не могла даже держать голову. А пока я старательно затирал покрытие на диване, она гробила ковер на полу. Но по сравнению с дальнейшим, отвратительная уборка могла показаться приятными хлопотами перед балом. Настя закатила глаза и начала в голос стонать. Мне стало страшно. Всерьез. До зноба. Мне 17, ей 15. Тюрьма. Что же мне делать? Делать-то мне что? Что же, твою мать, мне делать? В отчаянии метался я по комнате. Надо позвонить мамочке. Она все-таки врач. Пусть лучше на меня наорут, чем посадят. И я стал звонить мамаше на работу, чтобы сообщить, что сижу с девочкой, а она зачем-то напилась и почему-то умирает. А что делать-то? Ромочка, ты ее не трогал? Сразу же с волнением спросила она.
1: «Нет, нет», — уверил я.
0: «Точно?» — с признаками легкого недоверия в голосе переспросила любящая родительница.
1: «Точно, точно! А что ты вообще имеешь в виду?»
0: «Ничего. Ее надо под холодную воду». И я потащил моего маленького тюленя к воде. Никогда до сих пор я не мог даже подумать, как сложно нести человека, который почти без сознания. С меня сошло 7 потов. Так как Настя была девочкой мясистенькой и крупненькой, чтобы сдвинуть ее, нужны были мускулы Геракла. Как в фильмах про войну я тащил умирающего товарища через коридор, который собака, как назло, не кончался. Пару раз ее рука, вся, простите, в блевотных массах выскальзывала, и девочка падала, звонко ударяясь головой о стену. Не дай бог соседи услышат. Но, наконец, кое-как с трудностями коридор все-таки был пройден. Я закинул полуживое тело в ванну и врубил холодную воду. Эффект получился обратным. Настя принялась стонать еще громче, еще ужаснее, а в придачу еще и посинела, покрывшись страшными пупырышками. Призрак тюрьмы с новой силой замаячил передо мной. «Теперь точно посадят», — нервничал я. «Поймут ли родные, простят ли, будут ли носить передачи?» И я решил позвонить бабушке. У бабки были в роду пьющие люди и даже один настоящий алкоголик. Как никто другой, она наверняка знала, что делать в таких случаях. Ситуацию я сформировал предельно точно. «Бабка, приезжай. У тебя дома умирает человек. Ты приедешь и найдешь одинокий охладевший труп, так как меня к тому времени уже увезут в тюрягу». Она приехала через 2 часа, нахлестала Настю по щекам, дала выпить на шатыря и чаю, сделала холодный компресс и, убедившись, что та уже может ходить, хоть и шатаясь, вытолкала нас за дверь. И даже денег дала на такси. В машине Настюха снова предприняла попытку постонать, но, наученный горьким опытом, я хлестанул ее по щеке, чем снова привел в порядок. Вечером был семейный разбор полетов. Мама ахала и причитала. «А что же сказали ее родители?»
1: «Ну, не знаю. Я ее к двери прислонил, позвонил и убежал. Зачем слушать, что они скажут? Заранее понятно. Ничего интересного».
0: Бабушка отнеслась к происшедшему с цинизмом, сказав только, что так нажираться мальчику из приличной еврейской семьи неприлично, а также посоветовала с этой алкоголичкой больше не встречаться. История наших с Настей отношений на этом еще не закончилась, так как на следующий день она позвонила и сообщила: «Я поняла, я совсем не умею трахаться».
1: «Да ну! Своим умом дошла? Или подсказал кто?»
0: «Ага. Ты не мог бы меня поучить?»
1: «Ну, а только где и когда?» — уже более заинтересованно спросил я, справедливо опасаясь приводить ее к себе.
0: «Ну вот у меня бабушка гуляет с собакой каждый день с 4 до 5. Может, будешь приезжать?» И я приехал. Но все опять было как-то неправильно. Она кабенилась, а я, уже разочарованный и уставший, вежливо решил послать ее по факсу, то есть познакомиться со своим приятелем. Он ее также пару раз трахнул и забыл. Но, видимо, то, что она не заинтересовала никого из нас, не давало ей покоя. и в голове ее роились разнообразные варианты мелкой бабской мести. Как-то однажды она звонит и говорит: «Ром, привет, как дела? Может, приедешь? А то сижу одна, скучаю». Намек был ясен. Я поехал. Оделся, как на свидание, надел кожаный дедовский плащ, его шляпу. И вот весь такой красавец-раскрасавец, стою перед ее дверью и жму на кнопку. Но почему-то никто не открывает. Тупо жму снова. Звонок трезвонит, дверь остается запертой, зато сзади, на лестничной площадке, зачем-то появляются три неизвестных малолетних рыла. «Ну чё, приехал?» «А вы кто такие?»
3: «Сейчас, блядь, узнаешь! Сейчас, блядь, тебе, бля, будет плохо, нах!»
0: Я смотрю, что ребята меня младше, но здоровее, и понимаю, что самое главное — прорваться. Не показать, что боишься, иначе тебя зароют и убьют. Или наоборот, сначала убьют, а потом съедят. Малолетки, они же бьют до победного, пока не превратят живого интеллигентного человека в неаппетитный труп, ибо тупы, твердолобы и не думают о последствиях. А я думал, решил, троих сразу мне не убрать. Значит, надо хорошо дать в рыло хотя бы одному. Тогда избивать меня будут только двое. И, взяв за грудки самого мясистого, я впечатал его в дверь. Звук удара отозвался эхом по всему подъезду. Они явно растерялись, не ожидая такой прыти от коня в кожаном пальто, и быстро слиняли. Я постоял еще минуту, приходя в себя, и подумал, неужели не обошлось? Да, такого я не ожидал, и тем более от собственной персоны. У девочки хватило наглости еще и позвонить мне, сообщить, какой я все-таки герой. «А зачем ты, сволочь, это сделала? Объясни!»
1: Она что-то замямлила на тему того, что она была обижена тем, что я воспользовался ею, а потом перестал замечать. Но, по всей видимости, кто-то из этих малолеток ухлёстывал за ней и развел на жалость. Дескать, ну почему же она такая грустная? Почему она плачет? Кто ее обидел? Кто ее расстроил? Вот девочка и поплакалась. Как жестоко ее бросили. Как цинично воспользовались ее беспомощным положением. И так далее, и тому подобное. А в детстве модно вступаться за девок, бить кому-то морду. Наверное, в тюрьму немало людей попадает по той же самой нелепой причине. Я в своей жизни не видел ситуации, когда за женщину следует вступаться. По крайней мере, во времена моей юности и в той среде, где я рос, девочки не попадали в действительно обидные положения. Почти всегда оказывалась права народная мудрость, утверждавшая: «Сука не захочет, кобель не вскочит». Поэтому до сих пор опасаюсь дур с инфантильным образом мышления, которые умеют ведь, умеют убедить нынешнего мужика дать в рыло предыдущему. Мне кажется, на такое ведутся только малолетние идиоты с кучей комплексов или лицемеры, пускающие дамам пыль в глаза. И часто оба эти определения неразрывны. Но что делать? Даже я в том славном возрасте был недалек в каких-то простых и примитивных ситуациях. Так, например, умудрился проморгать одно чудо. Познакомились мы в детском санатории. По сути, он не очень-то отличался от пионерского лагеря. Но в лагерь меня тогда однозначно бы не пустили, мне уже стукнуло 18, а для санатория это был предельно допустимый возраст. Сказать по правде, там было неплохо. Я завел чудесный роман с одной юной феей. Ее звали Вика. Мимо спящих воспитателей пробирался я по ночам в комнату, где спала она и еще две девочки, и укладывался к ней в кровать. А она, ну, естественно, не давала. Говорила, что каждая девушка хочет выйти замуж, а если у нее уже кто-то был, эта мечта становится неосуществимой. Мысль предложить ей выйти за меня в мою голову тоже как-то не залетала. И если бы пришла, или если бы девушка поставила такое условие, грамотно развела, наверное, я бы все-таки женился. Но в санатории у нас так ничего и не вышло, несмотря на то, что я Вике явно нравился. И она даже в какой-то момент была готова это подтвердить. Однажды под вечер
0: По дороге на дискотеку мне встретилась ее соседка по комнате и загадочно сообщила, что Вика заболела и хотела бы меня увидеть. Я отправился навещать больную. Она лежала в комнате одна. Да и во всем здании тоже никого не было. Все, в том числе и воспитатели, ушли на дискотеку.
1: «Вика, ты чего? Болеешь, что ли?»
0: И тут я заметил, что на ней только трусы и лифчик. С другой стороны, ну что же здесь удивительного?
1: Болеет, вот и разделась.
2: «Угу»,
0: — томно ответила она. «Посиди со мной рядом». Сидеть мне чего-то не хотелось. Че сидеть с больной-то? Дискотека, между прочим, начинается. А если там какая девочка подвернется? Как такое пропустить, а? Конечно, я об этом не говорил вслух. Я об этом думал. И только об этом. А совсем не о том, что меня ждет, если останусь.
2: «Ну, посиди», — все просила Вика. «Или приляг. Мне же будет скучно одной».
0: Я присел. Потом прилег, раздумывая, что надо бы с ней немного пообниматься, да и бежать на дискотеку. И мы пообнимались. Она позволила многое. Но я, в свою очередь, помнил, что каждая девочка хочет выйти замуж. И не позволил себе лишнего. Как настоящий джентльмен, я пытался держать себя в руках. Кончил в штаны. В ужасе понял, что надо бежать переодеваться. Не те же теперь с мокрым пятном на дискотеку.
1: «Ну, ладно, Вика, пока», — прикрываясь руками, начал прощаться.
2: «Пока»,
0: — вероятно, проклиная мою тупость, ответила она. И я ушел, оставив ее болеть дальше. Осел! Или лучше... И шаг! Эта девочка, она же тоже могла стать моей судьбой, сложись все тогда по-другому. Только где же в том возрасте взять опыт? А что касается чувств, ими руководит только сексуальное желание. Оно подталкивает на поиски той, которая даст. Так что самцам вовсе не до эстетства. Впрочем, и бабы-то в этом возрасте еще не очень сильно отличаются одна от другой. Все только начинают жить, и лишь спустя время мы можем объективно оценить женщину. А пока лови все, что готово попасться. Так что параллельно моему роману с Викой я в том же санатории и в то же лето подцепил еще одну девчонку. Точнее, наш роман возник уже после того, как она уехала и оставила мне под подушкой письмо на 8 страницах, где писала, что я ее кумир, и что решиться сказать об этом лично она не смогла, и поэтому пишет об этом сейчас. Такое признание способно потрясти неокрепшее сознание любого 18-летнего Дауна. И я сразу же ответил. Она мне, я ей, она мне. Мы переписывались ежедневно. 5 раз в день я бегал проверять почту. И это было очень похоже на любовь. Чистую, прекрасную и, главное, платоническую. Платоническую, потому что девочка была из Красноярска. Какие же еще у нас могли быть отношения? Надо заметить, что все мои передряги и трудности, переписки и нечаянные проколы с алкоголем не оставались незамеченными моей семьей. Родители и бабушка с дедушкой принимали в них самое живое участие. Ведь тот факт, что мальчику пора жениться, был, прямо сказать, налицо. И однажды дедушка сообщил мне, что есть у него на примете одна замечательная еврейская девочка из очень богатой семьи. Папа человек очень известный, мама тоже, так что сходи, пожалуйста, туда.
1: Ну, почему бы не сходить?
0: Надев лучший костюм, финский, за 200 рублей, и все то же дедовское кожаное пальто с бобровым воротником и дедовские же ботинки со шляпой, я пошел на смотрины. Приняли меня торжественно, с накрытым столом, но, увы, девочка оказалась квадратной и глуповатой. При этом себя она считала безусловной звездой. Она недавно выиграла какую-то школьную олимпиаду по какому-то предмету, за что ее наградили поездкой в Израиль. А год был 87-й, и еще никто нигде не бывал, так что девочка среди своих подруг козыряла. На меня же в те годы впечатления производили совсем иные вещи.
1: Но как интеллигентный человек я не мог сразу уйти. Умничать тоже не собирался, но родители девочки завели вдруг разговор о Ницше. Я его поддержал, потом перевел тему на Достоевского, оттуда съехал на антисемитизм, потом еще сыграл на фортепиано и спел какую-то смешную песенку, и вдруг заметил эту женскую, якобы неуловимую уловку. Мама спрашивала взглядом у дочки: «Ну, как он тебе?» Одним движением бровей и жадно блеснувшими глазками на заплывшем личике дочка также моментально дала маме понять то, что надо.
2: И тут Винни-Пух вспомнил об одном неотложном деле.
1: «Ну, если у вас больше ничего не осталось...» Пришлось интеллигентно давать дёру.
2: «Я всегда боюсь этих ситуаций, когда видишь, что на тебя положили глаз. Для интриги лучше, если бы она вообще там была возможна, не знать, понравился ты или нет. Ну, что хочу сказать напоследок об этом возрасте. Если вы, дорогие читатели, подумали после этой главы, что я был озабоченным маньяком, то ошиблись. Помимо соблазнения девочек, я уже 2 года учился на филологическом факультете ЛГУ и даже писал потрясшую всех преподавателей курсовую на тему «Ненормативная лексика в творчестве русских поэтов и прозаиков Серебряного века». Русский фольклор был мне интересен. Я занимался им профессионально, и он кормит меня до сих пор, будучи широко используемым в шоу-программах моего клуба. Однако у меня не сложились отношения с одним из преподавателей, и он сделал все, чтобы меня отчислили. Я автоматически попал в список новобранцев и загремел в армию, в доблестные войска связи, где и получил в полной мере возможность изучать ненормативную лексику в творчестве солдат, ефрейторов, сержантов и офицеров советской армии конца 20 века. Про армию можно писать книги и стихи, но лучше писать про любовь. Любовь к женщине в армии носит характер, пожирающий душу солдат.
3: Иду я вечером по улице и вижу, сидит парень и обнимается с девушкой. На следующий день иду по той же самой улице и вижу того же самого парня, но девушка уже другая. А сегодня парень опять сидит на лавочке, но уже с третьей девушкой. Так выпьем же за постоянство мужчин и непостоянство женщин. Старинный кавказский тост.
1: «Жених!» — кричу я в микрофон, стоя на сцене дорогого ресторана. Меня и еще 2 моих приятелей наняли для того, чтобы провести свадьбу.
3: «Жених! У тебя ничего не пропало!
1: Невесту собираешься выкупать?» Невеста — совсем юная идиотка, которую мы же сами и похитили. Неплохой, кстати, приработок для артиста. Сидит у нас в гримерке, наивно и счастливо предвкушая, как сейчас все гости и суженый кинутся на ее поиски. Как бы не так, ее суженый поворачивается и цинично, ломая столетиями сложившуюся традицию, заявляет: «Пропала? Ну и хуй с ней!»
4: «Как это?
1: Гости, дорогие, ребята, надо выкупать невесту!» — завопил я, обращаясь к гостям. «Иначе может произойти самое страшное!»
3: «Га-га-га-га-га!»
1: — залились смехом друзья жениха. «А самое страшное уже произошло! Ха-ха-ха! Он женился! И выкупать ее мы не будем! Нафиг нам это надо!» В недоумении и растерянности неплохой приработок обламывается. Я захожу в гримерку. Невеста и мои коллеги смотрят на меня вопросительно.
4: «Как же это? А что же теперь будет?» — изумленно спрашивает она.
1: «Что будет, что будет. Ну, трахнем тебя по разу и отпустим», — заявляю я. Люди, давно знакомые со мной, знают, что так я всего лишь невинно шучу.
4: «Да?»
1: — глаза невесты на секунду вспыхнули. А потом она потупила взор и сказала: «Ну, ладно. Ну, только чтоб муж не знал». И сама сняла трусы. Немая сцена. Мы не знали, как прийти в себя. Перед нами стояло создание в белом. За стенкой гуляла ее свадьба, а она смотрела вопросительно на нас и ждала. Мы, конечно, циники, но для нас это было чудовищно. И, в принципе, понимая, что мы не можем ее разочаровать, решили не разочаровывать. А что? Неплохой приработок для артистов.
4: После чего невестушка надела трусики и спокойно отправилась догуливать. До сих пор не пойму, что все это значило. Некоторые мне говорят, что она обиделась на жениха и решила тут же, не сходя с места, отомстить. До сих пор не знаю. Тогда же был так шокирован, что мне было не до наблюдений за людьми и раздумий на эту тему. Мысли были только о том, как отсюда поскорее унести ноги. А эта свадьба, свадьба, свадьба, все пела и плясала. Только она одна и осталась для меня загадкой. А всего я провел в своей жизни 38 свадеб. И значит, такое же количество раз видел пары, решившие жить вместе. Почти всегда с первого взгляда становилось ясно, что один из супругов человек неплохой, а второй — конченая тварь. Даже случайные гости на свадьбе видят это. И звучит фраза примерно как в чеховской «Анне на шее». «И чего это, милая, такая хорошая, за такого-то раз такого идет?» Или наоборот, жених человек замечательный, и все думают, как его эта стерва урвала. Как складывается в дальнейшем их жизнь, я один раз видел, второй раз читал у Чехова. В двух этих случаях человек, бывший очень хорошим, скурвился. Анна на шее стала блядью и стервой. А можно ли вывести тут мораль, что с волками жить по-волчьи выть? Даже не знаю. Все-таки работал только у богатых людей. Ну или хотя бы один из супругов должен был быть богатым, как было у Чехова. Ведь бедные не заказывают звезд. Наверное, среда, подпорченная деньгами, имеет свои особенности. Но да и бог с ними. На тот момент, когда лично я обзавелся второй половиной, денег ни у нее, ни у меня не было. Нам не снились ни балы, ни свадьбы в дорогих ресторанах с нанятыми музыкантами и тамадой. Нас не держала вместе какая-либо веская причина, кроме любви. Ну, например, когда девочка беременеет, а парень вынужден жениться. Ничего подобного не было. Нас связывали только чувства. Мы оба все еще учились в институте, оба придумывали, как заработать. Я пахал как мог, выступал на пьянках, зажигал с песнями на улицах, несколько раз в неделю выступал в самом модном тогда андеграундном кабаре «Арт-клиника» и помимо этого делал все. Торговал газетами, подрабатывал грузчиком. И, кстати, одним из первых в этой стране, почувствовав ветер перемен, стал мотаться в Турцию за шмотками, которые мы с Леной продавали на рынке, несмотря на мороз или жару и насрав на престиж нашего гуманитарного образования. На каникулах мы вместе ездили куда-нибудь отдыхать. Всю Европу проехали автостопом, и нам было наплевать, по большому счету, на отсутствие комфорта и элементарных удобств. К тому же, я всегда был уверен, что когда-нибудь разбогатею. А сейчас это временно. Ну, просто такой жизненный этап. Казалось бы, идеальное сочетание для семьи. Молодые люди, оба не избалованы деньгами, оба равны, любят друг друга бескорыстно, а значит, и вправду любят. Но почему тогда я начал изменять? Наверное, потому, что мужчина полигамен. Такими нас создала природа. Тут хоть тресни. В свою защиту я могу сказать одно. Я не искал возможностей пойти налево. Я не бегал за бабами. Уж тем более в первые годы нашей совместной жизни. Возможности сами находили меня. Как говорят, не вор ищет случая, а случай ищет вора. Моя главная профессия — конферанс. Конферанс — это пьянки. Пьянки — это красивые, алчущие удовольствия бабы. Бабы — это невесты, готовые снять трусы и так далее и тому подобное. Если честно, находясь в горячке работы и думая только о том, как сделать так, чтобы людям понравилось и чтобы позвали еще, я даже не всегда успевал осознать, что изменяю любимой. Ну, например, как-то к нам в арт-клинику заявляется центральное немецкое телевидение. Зная, что народ здесь работает самый свободный и отвязный, они говорят, что хотят снять сюжет про «Ночь свободной любви в России». Обещают неплохо заплатить. Деньги — это хорошо. К тому же год на дворе 93-й, наша страна еще слыхом не слыхивала о таком виде любовных развлечений, то есть мы в этом деле будем первые. Для людей творческих самое приятное — возглавить колонну. И мы взялись. Пообещали людей собрать и на секс развести. Кирка Миллер, художник и хозяин этого клуба, сделал из папье-маше огромный фаллос и пошел с ним наперевес по улицам. Прохожим, как в микрофон, просил дать в него интервью. Те, кто не шарахались и весело реагировали, получали пригласительные на нашу вечеринку. На входе мы раздавали шампанское и водку. Едва собралось достаточно людей, вход в клуб закрыли. Мы, если честно, тогда не знали, как публику к разврату подтолкнуть. Конечно, был разбитной ведущий, то есть я, халявный алкоголь и веселый негритянский оркестр. Я видел со сцены, что люди зажимаются по углам, но пока до ночи свободной любви мы не дотягиваем. Проходит немного времени, я поворачиваюсь спиной к залу, чтобы дать очередные указания музыкантам, разворачиваюсь и вижу, что мы уже почти приближаемся к цели. Люди стали раздеваться. Но пока все еще робко. Им нужен последний толчок. И им стал я. Вытащил из зала девчонку, и прямо на сцене, на глазах изумленных немцев, мы с ней все и проделали. Публика, видя такое дело, наконец осмелела и пошла в разнос. Свершилось! Знаете, а стране-то, наверное, хотелось свободной любви. Нет, вот скажите, кто сейчас думает, что это была измена жене? Да это был подвиг, прорыв сквозь совковую культуру, попытка стать легендой, пусть ценой собственной репутации. В сломе моральных устоев тогда и была норма жизни. Мне вот даже до сих пор интересно, сколько немцы заработали на этом сюжете. Меня потом узнавали, когда приезжал в Мюнхен. Вы из России. Мы вас видели по телевизору. Да, многие из Германии приезжали в клуб посмотреть на меня. А я чё? Практически честный семейный гражданин, герой, никогда больше не повторивший такого подвига. А нафиг надо? Подвиг, он бывает один раз. И герой тоже должен быть один, потому что если героев много, это уже банда. И снова ходишь верный. Ходишь и ходишь. Верный и верный. Вот так однажды иду себе по клубу и иду. Программа закончилась, а за одним из столиков сидит такая грустная-прегрустная девочка. Все веселятся, она чуть не плачет. Мне ее даже жалко стало. Подсел к ней и говорю: может, водочки? Можно. Надо же, согласна. Заказал, выпили. Может, еще? Угу. Заказал еще, выпили. А может, пойдем куда-нибудь, ну, и того, вот этого, предложил ей. Что, так сразу? Ну почему сразу? Разве я похож на такого циника? Вначале прогулка. И мы пошли на прогулку. На другой этаж за ключами от чердака. На чердаке прогулка завершилась, правда, неудачно. Там было очень грязно. Рассыпаны опилки, и мы, повалявшись в них, все же таки решили пойти в гости к моему другу, который жил недалеко. Встретил он нас приветливо. Мне стыдно, конечно, перед женой, но такая уж блядская натура у самца. Видит он, что можно тёлку получить, ему пройти мимо трудно. Один раз себя можно пересилить, второй, а на третий, ну, не вмоготу. Особенно если свободных баб вокруг, как пчел на цветущем лугу. И во второй раз притащил я к тому же приятелю еще одну куколку из клуба. 18-летняя, гибкая, она танцевала, любуясь сама собою, и на лице ее читалось: «Ах, какая же я красавица!» «Ах, как же вы хорошо танцуете!» — подпел я ее внутреннему настроению, случайно проходя мимо. «Правда?» — купилась. «Ну, конечно! Знаете, вам нужно непременно найти хорошего педагога, или вы погубите свой талант!» — понес я колесицу. Все ж таки учился на режиссера и знал нужные термины, и научно объяснил ей, до чего она хорошо танцует. «У меня нет денег на учителя. Я вас познакомлю с одним. Он посмотрит и, если понравится, возьмет бесплатно. И сделает из вас звезду». Она меня слушала, раскрыв ротик и растопырив зубки. «Господи, как же все самки одинаковы по своей природе! Уж сколько раз твердили миру...» Да, я склеил ее точно так же, как и баб в институте. Она повелась на те же приемы, согласилась пойти к моему другу, которому по телефону, когда она не слышала, я вкратце объяснил суть. Он тут же все просек. Встретил он нас в трико, типа репетировал, и тут же включил учителя. «Ну-ка, девочка, станцуйте. Угу. А сейчас симпровизируйте. Ага. Я включу вам музыку. Представьте, что вы колосок». И она стала что-то изображать. «Так-так, очень хорошо. Разденьтесь». Она разделась по пояс. «Нет-нет-нет, полностью раздеваемся. Быстренько. Девушка, времени нет, мне надо репетировать». Наивная танцовщица, доставляя нам несказанное удовольствие, которым мы с трудом маскировали деловитостью, полностью разделась. Он прибавил оборотов. Что-то не то. Да, понял. Вам нужно намочить волосы. Вы не чувствуете своих волос. И она пошла в ванну. А мы, уже не удержавшись, заловили ее там. Она была ошарашена, но в итоге ей вроде понравилось. А на что она еще надеялась? О, женщины! То они все время думают, как развести мужика, то массово попадаются на самые примитивные приемы. Впору писать главу «Удочки для дурочки». Ну что в ней скажешь нового? Если мужчина не ленив, он сам быстро изучает предмет вожделения и легко им пользуется. Причем ему даже не надо быть великого ума. Надо всего лишь научиться нажимать на некоторые рычажочки. Помни, Ури, у каждого есть кнопка, и у баб они тоже есть. Случалось, например, так, что я приводил кого-нибудь себе домой и заводил в детскую. «О, у тебя есть ребенок?» — разочарованно спрашивала девица. «Да», — томно вздыхал я. «И жена есть?» «Уже нет. Она поехала с подругой на машине и разбилась». Смерть вызывала у них сочувствие к пострадавшим, ко мне и ребенку, и радость обладания холостяком. Они начинали говорить, как любят детей, и как хорошо, что малыш есть уже готовый, под себя не ходит. Вообще-то в доме были и женские вещи, и будь девицы повнимательнее, они бы поняли, что их разводят. Но они видели лишь то, что хотели видеть, а я в этом не виноват. Почему же они утром так удивлялись, когда я будил и говорил: «Собирайся, забирайся, жена сейчас придет».
5: «Какая жена?» — шалела спросонья, не понимали они. «Моя».
4: «Ты же говорил, что она померла».
5: «Померла? Ха, да ты что?
4: А, пьяный, наверное, был. Ты больше меня слушай. Я, когда напьюсь, вечно всякую херню несу. Правда, мне это быстро надоело. Я предпочитаю, чтобы все было по-честному. Но пускай она принимает и любит тебя таким, какой есть. А я пока с интересом понаблюдаю за тем, как выходят на эту охоту другие самцы. Их тривиальные приемы сексуальных игр лично мне видны с первого хода. Но бабам, представьте, нет. Я часто бываю потрясен до глубины души. Вот помню, отдыхал на Красном море, и там инструктором по дайвингу работал араб по имени Али. Всех баб он клеил на одну и ту же удочку. Каждый рассказывал, что у него на протяжении 8 лет была девушка, с которой они любили друг друга. Но он никак не мог накопить денег, чтобы заплатить колым. Они страдали, но не могли даже убежать из дома. Девушка считалась опозоренной, если парень не может заплатить. И вот однажды он почти накопил деньги и на радостях спешил к ней на машине, чтобы и ее скорее обрадовать. А она как раз выходила из автобуса, и он ее сбил. И она погибла. И он себе места не находит вот уже 5 лет, и у него еще никого не было. О, какая жуткая история! Практически каждая туристка, выслушав ее, считала своим долгом утешить Али на своей груди. Это происходило примерно 3-4 раза на дню в разных отелях. Одну он трахнул даже под водой, на глубине 15 метров. Она в тот день вообще первый раз надела на себя водолазный костюм. Ничего себе нырнула. Но, боже мой, чем же мог быть интересен этим состоятельным и образованным дамочкам бедный и полуграмотный араб? А поди ж ты! Причем многие тёлки приехали с мужиками. Здесь уже можно переходить от темы мужских измен к теме женских. Мы друг друга стоим. Говорю ответственно. В силу профессии мне пришлось не только самому оказываться в изменщиках, но и невольно становиться свидетелем большого количества супружеских измен. Пора бы уже спросить, а куда же смотрят их мужья? Иногда они, конечно, что-то подозревают. Только что им делать-то? Что, если он ее любит и не может без нее жить? Наверное, просто бьет ее. Когда я раньше читал в газетах, что муж избивает жену, уверенно полагал, что он какое-то жуткое чудовище, зверь, бьет женщину. Да как он может поднять руку на это слабое существо? Но сейчас я думаю, а что ему делать? Что ему делать, если попалась такая вот баба? Если он приходит домой и видит, что она лежит с любовником. Убить ее? Нет. Выгнать нереально, потому что без нее Ему жизни нет. Самое забавное, что нередко она и без него не может. Нам в институте объясняли, что не всегда, когда мужик бьет бабу, сторона, получившая увечья, потерпевшая. Наоборот, потерпевшим часто бывает мужчина, который бьет. Мне рассказал приятель, как гулял на одной свадьбе. Разумеется, все напились, стали друг к другу приставать. С ним рядом сидела девушка, которая под столом протянула холеную руку и положила ему на ширинку. «Давай?» Они пошли в какую-то комнату, где была свалена верхняя одежда, и там, прямо на шубах, все и произошло. Довольно он вернулся в зал. Душа хотела продолжения праздника и поделиться с кем-то радостью. Первый гражданин, к которому он подсел с предложением выпить, не отказался. Но мина у гражданина была очень кислой. «Ты чего такой грустный? Случилось чего?» — участливо спросил мой приятель. «Нет». «Ну, развлекись тогда! Давай выпьем! Смотри, какие девчонки! Он так сосет классно! Только что мне на шубах дала!» «Я знаю. Это моя жена». Хмель куда-то сразу испарился, веселье тоже куда-то исчезло. Жуткая ситуация. Ну а что делать? Оставлять такую дома? Тогда будет как в анекдоте, когда старенький дедушка приходит в кинотеатр с молодой женой. Едва свет выключается, как она начинает целоваться с каким-то парнем. Зрители шепчут деду. «Смотрите, смотрите, что они делают!» «Ой, да знаю я. Но такая история происходит каждый раз, когда мы идем в кино».
6: «Так что же вы ее не оставите дома?»
4: «Ох, дома еще хуже. Дома ее вообще ебут». Ко мне после выступления в клубе часто клеятся бабы, причем пришедшие с мужьями. «Роман Львович, с вами можно встретиться?» «Уйдите, — говорю, — к черту, пока нас не убили. Но оставьте телефон, мы вам позвоним». Прямо за спинами мужей. Что это, если не вероломство? Кстати, знаете, почему у всех национальность ребенка определяют по отцу, а у евреев по матери? Я об этом спрашивал у раввина. Он сказал, кто мать ребенка, всегда ясно. А вот кто отец — мудро. Вот вроде бы во всей этой катавасии, которая началась случайно, а продлилась много лет, я не стал еще чьим-то отцом. Но, по крайней мере, звонков после той армейской истории не было. Хотя практически все мои незамужние бабы говорили, что беременные от меня. Но эта их беременность каждый раз сама по себе благополучно рассасывалась, едва они понимали, что прибрать меня к рукам не удастся. А тетки, они всегда хотят прибрать нас к рукам. Когда ты встретился с ней во второй раз, в третий, в четвертый, она думает, что у вас все серьезно. И она сразу начинает строить воздушные замки и думать, как вы поженитесь, как детей назовете. Ты тоже думаешь, что у вас все серьезно, и планируешь с ней время от времени серьезно потрахаться. А если ваши отношения опасно затянулись, то надо серьезно придумать, как бы их закруглить. Когда-то я услышал выражение, показавшееся мне необычно любопытным. Если от вас ушла жена, точно запомните, как вам это удалось. От жены мне избавляться не приходилось. И я никогда не оставлю ее. Но вот с любовницами приходится заучивать. Что ее может оттолкнуть от тебя, когда тебе нужно будет, чтобы она из твоей жизни исчезла? Исчезла до того, как станет опасно твоей семье. Я наблюдал такое у друзей, когда любовница звонила жене и говорила, «Вася любит меня, а с вами, с женой, живет только по привычке». Мне таких звонков не хотелось. Я берег семью, хотя старался не обижать любовниц. Говорил честно, «Я на тебе никогда не женюсь. Дай просто займемся любовью». Женщина сразу не верит в то, что не женюсь. Она крутит, вертит, что-то выгадывает, пытается преподнести себя как королеву и богиню, пытается как можно дороже себя продать. Правда, соглашается заниматься любовью, но долго при этом рассказывая, какая она порядочная. И то, что такие, как она, сразу не отдаются. И к тому же у нее был всего один парень. Ну или два. И обычно ее изнасиловали, когда ей было 16 лет, на новогодней пьянке. Очнулась вся в крови. И только ты-то и сумел в ней разбудить женщину. И только с тобой секс доставляет ей удовольствие. И только поэтому ты должен на ней жениться. «Очень хорошо», — говоришь ты. «Но я же сразу сказал, что у меня семья. Давай просто любовью займемся». «Значит, не женишься?» — ведет она свою линию. и, переспросив последний раз, посылает тебя из своей постели к чертям собачьим. «Ау, дорогая!» — взываешь ты к ее логике, одеваясь. «Но ты же сказала, что секс со мной тебе так приятен! Может, того... Может, еще разочек?» А в ответ тишина. Поняв, что нет никаких перспектив, та, в которой ты разбудил женщину, исчезает из твоей жизни. Вот поэтому я, да и многие другие самцы, предпочитают ходить налево с замужними бабами. Они идеальны для семейного гражданина. Им не нужны подарки, ведь они не могут притащить их домой. Они не стремятся разрушить твой брак, и ты понимаешь, что она с тобой не ради денег или перспектив, а только ради удовольствия. О, добрая женщина, как я тебя люблю! Иногда, конечно, взбредет в голову мысль, что у нее ведь есть муж, и что мы, то есть я и она, наставляем несчастному рога, но тебя греет мысль, что, может, он все-таки умный человек. И если застукает вас, тебя и ее, то, скорее всего, если он умный человек, пристрелит именно ее. Как в анекдоте. «За что вы убили жену, подсудимый?» «Я застал ее с любовником, но вы застрелили ее, а не его. Лучше один раз замочить одну, блядь!»
7: В одной семье была слепая девочка, и у нее по поводу слепоты развился комплекс неполноценности. Она все время жаловалась родителям, что ей не докладывают в тарелке. Говорит, вот вы мне сколько дали, а сами себе, небось, навалили целую гору. Они пошли к психоаналитику, тот говорит, а вы ей целый таз пельменей наварите и поставьте, чтобы она поняла, что вы ее любите. Они наварили целый таз пельменей, поставили перед ней. Девочка ощупывает пельмени и говорит, блядь, представляю, сколько вы себе это навалили. Идут по лесу Марс и Сникерс. Навстречу им пикник. Говорит, ребята, вы куда идете? Она говорит, баунти ебать. Говорит, ой, блядь, не ебите, я ее выебал, какую-то кукуруку поймал. Мужик в застойные времена заходит в магазин с трясущимися руками, еле-еле отсчитывает деньги, в кассу дает и говорит, 3.62. Кассирша спрашивает, в какой отдел? Он говорит, блядь, в кондитерский. Сын подходит к отцу и говорит, папа, скажи, пожалуйста, что такое альтернатива? Он говорит, сынок, вот представь, тебе повезло, и у тебя появились небольшие деньги. Ты завел себе птицеферму, стал разводить куриц. Курицы несутся, приносят тебе доход. В один момент ты приходишь и видишь, что произошло наводнение, и все курицы утонули. Понял? Он говорит, нет, папа, а что такое альтернатива? Сынок, альтернатива – это утки. 19 век. Поезд Москва-Санкт-Петербург. Купе. На третьей полке дрыхнет денщик, на второй полке спит боевой генерал, грудь в медалях, напротив него поп, внизу попадья с дочкой. Сверзается с третьей полки денщик и говорит, ваше благородие, решите поссать. Он говорит, иди. Спускается вниз поп. И говорит, как же ему не стыдно. Вот вы, боевой генерал, грудь медалями украшена, а он при вас поссать. Я, святой человек, лысину учением нажил, а он при мне поссать. Жена моя, попадья, честная женщина, девушка из-за меня вышла, ни разу в жизни не изменяла, а он при ней поссать. Генерал говорит, успокойся, папаша, вернется, внушение сделаю. Возвращается денщик. Ваше благородие, решите доложить, поссал. Тот говорит, ах ты, ёп твою мать, пиздоглазое мудоебище. Я, блядь, кто? Хуй собачий или генерал боевой? Грудь медалями расхуячена, ты при мне поссать. Это тебе что? Залупа конская на солнце блестит? Или лысина отца святого за дела наши блядские мольщимся, ты прием поссать? Это тебе кто? Блядь подзаборная? Или жена отца святого целка из него вышедшая? Пизду сосед не дававшая, ты при ей поссать? Это тебе кто? Потаскуха малолетняя или целка непорочная, хуя во рту не державшая? А ты, блядь, при ей поссать. Ну-ка, бля, марш на третью полку и не ссать до самого Петербурга.

пошел старик к морю ловить рыбку. Закинул невод, видит, попалась одна золотая рыбка. Она говорит: что тебе надо, старче? Он говорит: да лично мне нихуя не надо. Бабка хочет стать асом Люфтваффе. Нихуя не сказала рыбка, только хвостиком махнула. Возвращается старик к старухе. Видит, сидит старуха, а перед ней разбитый мессершмитт. Пошел старик ловить рыбку, закинул невод, попалась одна золотая рыбка. Она говорит: что ты хочешь? Он говорит: лично мне ничего не надо. Пойду у бабки узнаю, чего ей хочется. Приходит, говорит: бабка, говорит, что ты, говорит, хочешь? Она говорит: послушай, старик, у нас вроде

0: девушку какую-то, выплывает на необитаемый остров, живет там полтора года, одичал, питается кокосовыми орехами, жрет сырую рыбу. И вдруг его осенила мысль, что, может быть, сплавать на какой-нибудь соседний остров, может, там кто есть. Он плывет, смотрит, там баба. Баба его увидела, обрадовалась и говорит: «Ёпта, я здесь два года живу, а ты где?» Он говорит: «А я вот на соседнем острове». «Ну, говорит, иди ко мне, у меня есть то, чего ты так долго ждал». Он говорит: «Чё, выход в интернет, что ли?» В соседстве с ним и в ту же пору другой помещик проживал. Но тот такого бабам ходу, как наш приятель, не давал. Звался сосед Владимир Ленский. Столичный был, не деревенский. Красавец в полном цвете лет, но тоже свой имел привет. Похуже баб, похуже водки. Не дай нам бог такой находки, какую сей лихой орел в блатной Москве себе обрел. Он, избежав разврата света, затянут был в разврат иной. Его душа была согрета наркотика струей шальной. Ширялся Вова понемногу, но парнем славным был, ей-богу, и на природу тихий лон явился очень кстати он, ведь наш Онегин в эту пору от ебли частой изнемог. Привычки с детства не имея, без дел подолгу пребывать, лежал один, задернув штору, и уж смотреть на баб не мог. Нашел другую он затею и начал крепко выпивать. Немного выпить худо нету, но наш герой был пьян до свету, из пистолета в туз лупил и, как верблюд в пустыне, пил. Онегин с Ленским стали други. В часы свирепой зимней вьюги подолгу у огня сидят, ликеры пьют, за жизнь пиздят. Но тут Онегин замечает, что Ленский лепит не в попад и уж давно съебаться рад, и пьет уже едва-едва, послушаем-ка их слова. «А что, Владимир, ты уходишь?» «О да, Евгений, мне пора». «Скажи, с кем время ты проводишь? Скажи, уже ли нашлась вдова?» «Да только-только». «Ну, шуравые, ну, народ! И как же звать чувиху эту?» «Как? Ольга? И что, не дает?» «Как не дает? Знать, ты, приятель, плохо просишь. Скажи, там есть еще одна?»
1: «Родная Ольгина сестра».
0: «Ты шутишь?»
1: «Нету. Ты будешь тулить ту, я эту.
0: Так что, мне можно собираться?» И вот друзья уж рядом мчатся. Но в этот день мои друзья не получили нихуя, за исключением угощения. И не испросив прощения, послушаем-ка их украдкой. «Ну что у Лариных?» «Напрасно поднял ты меня. Ебать там никого не стану. Тебе ж советую Татьяну».
1: «А что так?»
0: «Милый друг мой Вова, баб, понимаешь, ты хуёво. Когда-то, в прежние года, и я драл всех, была пизда. С годами гаснет жар в крови. Теперь ебу лишь по любви». Владимир сухо отвечал, а после во весь путь молчал. Домой приехал, принял дозу, ширнулся, сел и загрустил. Одной рукой стихи строчил, другой – хуй яростно дрочил. Меж тем двух ёбарей явление у Лариных произвело на баб такое впечатление, что у сестер пизду свело. Всю жизнь Иван-дурак думал, зачем ему эта гайка. Однажды взял, да и открутил ее. Тут у него жопа и отвалилась.
2: Мораль: не ищи на свою жопу приключений.
1: «Ты должен меня взять», — настойчиво конючил я. «Костя, я ведь могу пригодиться!» Константин Кравчук, он же Кака, чесал бороду, морщил нос, и о чем он думал, угадать было практически невозможно. А дело все в том, что на завтра он получил довольно сложный заказ на глубоководное погружение. В наш городок завалилась компания из трех французов, которым непременно нужен был рекорд — погрузиться на 100 метров. Костя они обратились как к лучшему инструктору. Он согласился, взяв с них приличный гонорар. Сделка и погружение должны были оставаться в строгом секрете. Однако, что было естественно, слухи о происходящем расползлись по всему городку. Я решил, что непременно должен видеть это. Подобный опыт в

0: всегда пригодится. «Да я бы не против тебя взять», — отмахивался Костя, «но сам не знаю, что ждет на глубине с такими клиентами. На подобные подвиги всегда идут дауны и недоучки, стараются поставить личные рекорды, не зная, как это опасно. Причем, чем ниже у них квалификация, тем чаще лезут. И отговорить их я не смог. Неопытным людям ведь ничего же не объяснишь, тем более франчам. Тот, кто хоть немного соображает, дорожит своей шкурой. А тут...» Он обреченно махнул рукой. «Мальчики приехали помериться хуями». «Ну тогда зачем идешь с ними?» — изумился я. «Так они все равно будут нырять, со мной или без. Но со мной у них больше шансов выжить». «М-да». Ситуация оказалась даже интереснее, чем я думал, так как пока не сталкивался с любителями глубоководных погружений. Оказалось, смелость и разум ходят разными путями. Более того, как утверждает народная водолазная мудрость, смелый дайвер не бывает долгожителем. И все-таки предприятие очень манило. Я тоже хотел подвига. Ну что это за инструктор, если туристы ниже его опускаются? В общем, я решительно пошел на крайние меры и предложил $100. Кравчук неожиданно изменил свою позицию и согласился меня взять, мотивируя тем, что если же боеды будут тонуть, одного спасет он, второго — я. «А третий?» — поинтересовался я, кажется, из чистого любопытства. Как и не ответил, но по лицу его было видно, что третий... Ну и фиг с ним. Иногда и одного-то не вытащить. А помирать, знаете ли, нам рановато. И вообще, надеюсь, ты помнишь международное правило спасения. Лучше один труп, чем два. Я согласно кивнул. В мои планы тоже не входило погибнуть завтра. К тому же и правило очень разумное. Например, если турист рухнул в водопад, а у тебя нет ни веревки, ни спасательного жилета и вообще ни черта, то и прыгать вслед за ним не имеет смысла. Вы утонете оба, если только вы не бэтмены. Но бэтмены, к сожалению, живут только в кино, о чем я прекрасно помнил благодаря близкому знакомству с морской стихией, не дававшей человеку забываться. Мне самому придется завтра серьезно контролировать себя. Скажем, тот же азотный наркоз. Этот восторг пустоты. Он начинается с 50 метров. Причем наступает всегда непонятно и внезапно. А многие люди даже не поняли, что пережили его. Как рассказывал один турист в баре. «Так здорово было! Я плыву, кругом кораллы, да еще такая прекрасная музыка!» «Какая еще музыка под водой?» — одернули его. «Какая?» Он задумался и даже опешил. «Ну, может, я сам себе намурлыкал». Меньше всего хотелось услышать на глубине в 100 метров музыку, трахнуть русалку, возомнить себя резвым ушастым дельфином и стать героем анекдота. «А ну, верните деньги за нашу! Она не вставила! Тогда что ты сюда голый из бани пришел?» Но я надеялся, что удержу ситуацию. Это неофит, который не в курсе того, что с ним может случиться, не поймет, что его мозги не в порядке. А я практически морской волк или даже танк. «А если что случится?» — размышлял я утром по дороге к клубу. «Будет ли меня мучить совесть? Будет ли являться мне в кошмарных снах тот дайвер, которого я сегодня не смогу спасти? Что, если он, обглоданный рыбами и увешанный водорослями, станет подниматься каждую ночь из черной ледяной бездны и бр? Но живут же как-то другие инструкторы и не сходят с ума, а? Хотя интересно, как они живут? Вспоминают ли случайно погибших? А поминать их надо? Я живо представил, как сажусь пить в компании и прошу налить еще одну лишнюю рюмку, на которую кладу бутерброд и объясняю всем, что это для Жоржика». «Для какого Жоржика? Мы кого-то ждем?» — изумляются друзья. «Нет, он не придет никогда. Его нет с нами с тех пор, как...» «Но что потом? За Жоржика, который ставил личный рекорд? За Йосика, надравшегося перед погружением? За старого гипертоника-дурака Ярика? И за голландских молодоженов Винсентика и Ван Гогика, удравших от инструктора и компании, чтобы под водой заняться противоестественным сексом и угодивших в старые рыбацкие сети? Мало ли как можно погибнуть в открытом море. Мне представился старый инструктор по дайвингу, сидящий за столом, уставленным наполненными и невыпитыми рюмками. Картина ужаснула. Я, как мог, старался отогнать черные кучерявые мысли от белой бритой головы, все равно назад пути уже нет. Ведь сам напросился к Кравчуку. Так как не прийти? Здесь не ленинградская школа, куда можно принести поддельную записку от родителей, заболел корью и аппендицитом. Мне вспомнился мультик про малыша и Карлсона, где малыш спрашивает своего друга: «Скажи, Карлсончик, а что, если ты устанешь лететь со мной?» «Малыш, тогда я просто сброшу тебя вниз. Одним мальчиком больше, одним меньше, никто и не заметит. Пустяки! Дело житейское!» Что ж, одним французом больше, одним меньше. Утопил француза, спас сотню лягушек. Неприятная трусоватая нация. Маленькие носатые наполеончики. Наверное, из-за комплекса неполноценности их так и тянет на подвиги. Вот черт. У клуба уже стояли трое ребят, с которыми возился Кака. Как назло, очень приятные и высокие. Видимо, и среди французов встречаются нормальные люди. «А почему вы не ныряете со своими?» «Здесь рядом французский клуб», — спросил я по-немецки сразу после того, как меня представили. «Мы уже были там. У них глубоководное погружение проводится на глубине 40 метров. И не больше», — пожаловался один по-английски. «Ну да, это стандарт», — ответил я, не помню на каком. «Дело в том, что на 40 мы уже неоднократно были, и теперь хотим погрузиться на 100», — гордо квакнул он. «А квалификация у вас какая?» «И погружений сколько?» «Около сотни, и у нас по 2 звезды КМАЗ». «Ну, тогда вы должны знать, что это опасно», — резонно заметил я. Он в ответ только широко улыбнулся. «Ага, понятно. Кто не рискует, тот не пьет вдову Клико. Ну что ж, вперед и с песнями!» Они уже закончили оформлять документы. Погружение было левое, без участия клубов и инструкторов. Ребята типа просто взяли на прокат баллоны. А мы, типа, просто ныряем рядом. Нам, типа, дешевле такой большой компании арендовать лодку. Последней маленькой формальностью стало взять так называемый смертный листик, где написано, что у французов есть такой-то сертификат и квалификация, и они знают, что делают, пускаясь в свободный дайв. Мы сразу погнали к самому глубокому месту. Встали, вывесили за борт 4 баллона для декомпрессии, на всякий случай, и еще раз обговорили все детали предстоящего летального погружения. По большому счету, нам нужно было упасть туда, зафиксировать достижение и сразу же подниматься на поверхность. На большее все равно не хватило бы воздуха. Мы попрыгали в воду, собрались на поверхности и пошли. Первые 30 метров пролетели без осложнений. Впрочем, с 30 метров, если случилось что-то непредвиденное, еще можно сдриснуть. То есть можно-то можно, если, конечно, ты нормальный парень, хорошо подготовлен, не паникуешь, успел выдохнуть воздух из легких и вообще по жизни везучий. Я чуть дрогнул, отметив про себя эту 30-метровую точку необратимости. Мои молчаливые спутники, возможно, тоже дрогнули, но не подали виду, квакнули, и мы продолжали упорно идти вниз. Если кто до сих пор не понял, глубоководный дайвинг отличается от обычного тем, что все проблемы надо решать на месте, то есть на глубине. Если у тебя сломалось оборудование, или ты испугался, что оно сейчас сломается, и решил не рисковать, тебе все равно придется взять себя в руки и, не торопясь, как того требуют правила безопасности, подниматься на поверхность. Ближе к 60 парни начали волноваться. К этому времени нас окружала кромешная темнота. И хотя мы держали фонари, с их помощью видели лишь друг друга. Все, что было вокруг, ускользало из круга света. Со всех сторон на нас наступала черная холодная смерть, называемая биологами «колыбелью жизни на Земле». Интересно, совались они в эту самую колыбель жизни? Мне так идти туда уже совсем не хотелось. Однако меня представили как хорошего инструктора, как же я мог убежать? Снова направив фонарь вниз, я увидел лишь свои наголасты. Входящая глубоко вниз пустота и темень рождали ассоциации только со школьным юмором. «Темно, как у негра где?» Или «темно, как в жопе у кого?» Уже не помню, как правильно. Грузовой пояс, который крепко охватывал меня, когда я только нырнул, сейчас ослаб и почти болтался на жопе у меня же. Не потому, что он расстегнулся. Просто мое тело сдавливают метры воды, что остаются сейчас над нашими головами. Черт, куда я полез? Питая надежду на понимание, осветил компанию. Все показали знаками «Окей». И мы продолжили погружение. На отметке 75 что-то случилось. Один из французов вдруг заметался и резко рванул к поверхности. Я увидел, что Кака поймал его за лапу и пытается успокоить. Быстрый подъем с такой глубины грозил бы французу большими проблемами. Может, и не смертью, но в любом случае фуагра ему уже жрать бы не пришлось. Все забрались вокруг, пытаясь понять, насколько ситуация сложна. Парня могла охватить паника, и неожиданно для себя он осознал, что творит какую-то полную хуйню. Я также был в этом уверен. А паника — самая страшная вещь, особенно под водой. Я уже слышал, что человек порой делает дурацкие вещи. Например, вытаскивает изо рта регулятор и выкидывает его, а потом ломит вниз на всех парах. А может, у него азотный наркоз, про который я говорил? Но и тогда его надо ловить всей компанией. Вдруг возомнит себя ихтиандром. Впрочем, ему, да и нам, кажется, повезло. Он знаками показал, что неважно себя чувствует и твердо намерен всплывать. Но зато пребывал в трезвом сознании. Отпустить его одного в таком состоянии было бы роковой ошибкой, и теперь нам надо либо разделиться, либо плыть всем вместе наверх. То есть Костя бы вытаскивал перепуганного туриста наверх, а я бы, как инструктор, продолжал спуск вниз с оставшимися. Меня подобная перспектива приводила в ужас. Но куда я мог сбежать? Назвался клизмой, полезай в жопу. Я с содроганием и какой-то надеждой глянул вниз. Там мне стало светлее и уютнее. Пасть отца океана готовилась нас сожрать. Подумал об этом, к счастью, как оказалось, не только я. Стоило поднять взгляд на компанию, как стало ясно, что приятели француза решили плыть наверх. «Ага, под предлогом санитарного сопровождения хотят сбежать», — подумал я злорадно и в то же время необычайно радостно. Им было страшно, как и мне. Мне даже казалось, что я слышу учащенное биение их сердец. Кроме того, пока мы решали, что делать с беглецом, нас уже притопило до 86 метров. «Черт, да давайте же наверх!» «А наверху...» Ну, конечно, едва сняв костюмы и уняв дрожь, все стали строить из себя героев. «Так жаль!» — сокрушались парни. «Оставалось-то чуть-чуть!» «У меня сильно закружилась голова!» — оправдывался виновник срыва. «Я потерял ориентацию!» «86 — это не 100, но все-таки в два раза больше ваших прежних достижений!» — констатировал Костя. «В следующий раз получится!» «Только уже не со мной!» — про себя добавил я. Вечер мы провели в баре с Кравчуком. Он не признавался, как чувствует себя. Я же знал, что должен снять стресс. Главная проблема, что я не был готов спасти человека, который, возможно, только на меня и надеялся. И в этом была какая-то подлость. «Забей», — мудро заметил Кравчук. «Ты сюда влип случайно, но зато здесь уже есть Юлик, который может утопить кого угодно в силу собственной трусости. Чем больше будет развиваться туризм, тем больше будет работать халтурщиков. Когда я начинал, людей, занимающихся дайвингом, были единицы. Меня учил человек, работавший в команде Кусто, а сейчас любой может стать инструктором. И заявить, что он профессионал, и получить с людей немалые деньги!» Я решил подколоть Кравчука, зная, что с французов было получено довольно богато. «Ну, сколько человек готов заплатить за свою жизнь, столько она и стоит». Он даже не обиделся. «Они могли нанять инструктора подешевле. Да любой бы здесь пошел за меньшую сумму, чем получил я». Но ребята оказались не лохи. Зачем им рисковать? А с людьми, которые свою жизнь ценят дешево, я и сам бы никуда не пошел. Это самоубийцы. Знаешь анекдот на эту тему? Я, как знаток анекдотов, заинтересовался. Ну? Идет группа туристов по горам. Видит пропасть. Через нее перекинут шаткий мостик. Им даже страшно представить, что по мостику можно пройти. Но тут они замечают грузина, который резво перебегает его с тяжелой вязанкой хвороста. «Подожди, как тебя зовут?»
1: «Гоги»,
0: — отвечает грузин. «Гоги, а ты мог бы перенести на ту сторону наши рюкзаки? По 20 копеек за штуку».
2: «Вай, конечно могу!»
0: И он переносит рюкзаки, при этом даже ни капли не вспотев. Тогда туристы спрашивают. «А ты мог бы и нас перенести на ту сторону?»
1: «Порублюсь человека!»
2: «Вай!» «Конечно могу!»
3: Еще кувшин рассолу просит. И вдруг письмо служанка вносит. Он распечатал, прочитал. Конец в штанах мгновенно встал. Недолго Женя себя мучил раздумьем тягостным, и вновь, так как покой ему наскучил, вином в нем заиграла кровь. Решил: сегодня к вечеру сию Татьяну отдеру. День пролетел как миг единый, и вот Онегин уж идет на место, в тот старинный парк, где уж его Татьяна ждет. Минуты две они молчали, и думал Женя: ну, держись. Он молвил ей: вы мне писали? И гаркнул вдруг: а ну, ложись! Орех могучий и суровый стыдливо ветви отводил, когда Онегин член багровый из плена брюк освободил. От ласк Онегина небрежных Татьяна как в бреду была, в шушане платьев белоснежных свою невинность пролила. Ну а невинность это, братцы, воистину и смех, и грех. Хоть если глубже разобраться, сперва разгрызть, чтоб съесть орех. Я грыз орехи сколько мог, теперь увольте, извините, я целок больше не ломок. Ну а пока здесь без идиллий Онегин Таню отдолбал, и мы давайте вместе с ними скорее поспешим на бал. О, бал давно уже в разгаре, и в зале жмутся пара к паре, и член мужчин уж напряжен на баб всех, кроме личных жен. Да и примерные супруги в отместку брачному кольцу, кружась с партнером в бальном круге, к чужому тянутся к концу. В соседней комнате, смотри-ка, на скатерти зеленой, тихо, и за портьерою в углу ебут кого-то на полу. Лакеи быстрые снуют, в бильярдной там уже блюют. Везде летят бутылок пробки. Татьяна, опосля поёбки, наверх тихонько поднялась, закрыла дверь и улеглась. В сортир бежит Евгений сходу. Имел он за собою моду усталость ебли душем снять, что нам не вредно перенять. Затем к столу бегом он мчится, и надо же беде случиться. Владимир с Ольгой за столом, а член, естественно, колом. Он подошел походкой чинной, целует руку ей легко. «Здорово, Вова, друг старинный! Жуан, пили бокал Клико!» Сперва Клико одну бутылку, потом зубровку не одну, и через час уже мотала друзей, как листья на ветру. А за бутылкою особой Онегин плюнул вверх икрой, назвал он Ленского разъебой, а Ольгу саною дырой. Владимир, поблевав немного, чего-то стал орать в пылу, но бровь свою насупив строго, спросил Онегин: «Поебал он?» Хозяину, что бегал рядом, сказал: «А ты иди посы!» Попал случайно в Ольгу взглядом и снять решил с нее трусы. Сбежались гости. Наш Кутила, чтобы толпа не подходила, карманный вынул пистолет. Толпы простыл мгновенно след. А он, могуче строен, смел, ее меж рюмок поимел. Потом побил зеркал немножко, прожег сигару и диван, на площадь выйдя крикнул: «Прошка, гони скорее домой, болван!» Метельный вихрь во тьме кружится, в усадьбе светится окно. Владимир Ленский не ложится, хоть спать пора уже давно. Он в голове полухмельной был занят мыслью одной, и под метельный ураган дуэльный чистил свой наган. «Онегин, сука, блять, зараза, разъеба, пидор и говно! Лишь солнце, будем драться сразу! Дуэль до смерти! Решено!» За лупой красное солнце встало. Во рту с похмелья стыд и срам. Онегин встал, протер ебало и выпил водки 200 грамм. Звонит. Слуга к нему вбегает, рубашку-галстук предлагает, на шею вяжет черный бант, дверь настежь. Входит секундант. Не стану приводить слова, не дав ему пизды едва. Сказал Онегин, что придет. У мельницы пусть, сука, ждет. Поляна белым снегом крыта. Да, все здесь будет шито-крыто. «Мой секундант», — сказал Евгений. «Вот он, мой друг, месье Шартрёз». И вот друзья без рассуждений становятся между берез. «Мириться? Нахуй эти штуки! Наганы взять прошу я в руки!» Онегин молча скинул плед и также поднял пистолет. Он на врага глядит сквозь мушку. Владимир тоже поднял пушку и не куда-нибудь, а в глаз наводит дуло пидорас. Минжа Евгения хватило, мелькнула мысль. Убьет мудила. Но погоди, дружок, дай срок, и первым свой нажал курок. Упал Владимир, взгляд уж мутный, как будто полон сладких грез, и после паузы минутной: «Пиздец!» — сказал месье Шартрёз. На этом я хочу закончить без заключения сей роман и не судите очень строго. Пока, друзья! Шерше ля фам! Катит колобок, путь не близок, не далек. Ни одной живой души в богом засранной глуши. Вдруг глядит навстречу заяц. Хуй топорщится, как палец. Колобок к нему: «Здорово!» И ебло скроил сурово. «Ты куда наметил глаз, косоглазый пидорас? Может, бля, тебе по роже надавать и весь рассказ?» «Я не пидор, это раз. А ебашу так, на раз. Ты за пидора ответишь в аккурат промежду глаз». Разговор не получался. Заяц явно нарывался. «Ну так вот, ебаный рок, говорящий колобок, ты базар-то, бля, фильтруй, а иначе видишь хуй. Коль не хочешь, чтобы он сраку распорол твою собака, говори по делу, бля, не нервируя меня». Колобок в расклады въехал. «Зря, видать», — смекнул, — «наехал». И, прикинув свой лимит, зайцу сходу говорит: «Помоги мне, гадом буду, век братила не забуду, дед решил меня сожрать, ни за что, ебёна мать». Говорит, что от съестного хуй в штанах подскочит снова. «Ну а мне-то что за радость? Я ему помедли малость, я найду кого-нибудь, чтоб колун тебе вздрачнуть. Так что, кореш, не в облом, вместе к старому пойдем». Заяц глазом покосился и мгновенно согласился.
0: «Как вы знакомитесь с женщинами?»
1: «Подхожу, спрашиваю: мадам, а можно вам впердолить?»
0: «Так ведь можно и по морде получить».
1: «Можно получить, а можно и впердолить».
0: Гранд-Палас, в котором я все это время обитал, был, как выяснилось, просто культовым местом для дайверов. Эта мини-гостиница существовала в основном за счет своей специфической тусовки, и люди со стороны, типа меня, в нее попадали редко. Большей частью новички приезжали по рекомендации завсегдатаев, и если приживались, то автоматически вливались в устаканившуюся команду. Фан-клуб Гранд-Паласа состоял в основном из немцев, швейцарцев и англичан. Французов здесь, как, впрочем, и во всей Европе, недолюбливали, а итальянцев сторонились из-за их национальной шумливости и излишней сверхкоммуникабельности. Я же был редкой рыбой, русским, которых здесь почти не водилось. Ко мне долго присматривались. Мало того, что и так русских практически нет, так еще и приехал с чемоданом, рыжей крашеной шевелюрой и не подавал никаких признаков того, что интересуется дайвингом, но однажды вдруг побрился и стал водить туристические группы. Народ удивился. Но в итоге решил меня принять в свои сплоченные ряды, тем более, что я все равно бы никуда не ушел, так как мне здесь очень нравилось и идти некуда. Свободных номеров хватало не всегда, и периодически народ дожидался комнаты, живя на крыше, как и я в первую ночь. А то и на общей кухне. Но никто при этом не роптал, потому как находился дома, в кругу семьи. Мы вели совместное хозяйство, занимаясь каждый своими делами. Правда, периодически вместе выпивая. И вот однажды в этом теплом стане появился еще один русский дайвер. До сих пор я видел только Юлия и думал, что приехавший — его копия. А потому и знакомиться не собирался. 2 дня мы никак не пересекались, каждый бегал по своим делам и ресторанам, а на третий меня потрясло. Потрясло, когда я увидел, что возле отеля стоит толпа местных, которых Али пытается отогнать. «Что случилось?» — поинтересовался я у него. «Все хотят увидеть того, кто пугает акул», — пояснил он и рассказал, что приехавший является легендой как среди аквалангистов, так и среди местных жителей. Однажды он целую неделю гонялся на судне за акулами, а увидев их, бросался в море. «Да врет он, поди», — отмахнулся я. «Как врет?» — обиделся Али. «Его возил на яхте мой родственник Мухаммед, а потом мой родственник Саид. Они и сами все видели, и матросы. Весь город знает. Все посмотреть пришли. Кажется, я ошибался насчет русского. Юлий бы к акулам не прыгнул. Да и зачем вообще к ним лезть? И вот, гонимый поиском ответа на загадку сфинкса, я направился прямиком на шум вечеринки, чтобы все досконально выяснить и познакомиться со странным гостем. «Штрафную!» — первое, что услышал я. «Из России, а надо поздороваться не пришел!» И наглый бородатый тип в очках налил мне стакан вискаря. «Хм, испытываешь? Думаешь, раз ты с акулами нырял, легенда? Ну и выпью!» Подумал я и залпом выпил за знакомство. Процесс знакомства после этого пошел как по маслу. Типа звали Константин Кравчук, странствующий рыцарь, как он отрекомендовался, и в будущем прозванный мною для краткости К.К. или просто Кака, плавает по всему миру, подрабатывая инструктором по дайвингу. «Но зачем ты к акулам прыгал?» — в сотый раз интересовался я. «А чего их бояться? Они мирные!» — отмахивался он. «Но и говорить-то с ними тоже не о чем!» — настаивал я. Кравчук темнил. Все пили. А потом, почему-то проникшись ко мне, он рассказал, что помимо собственного погружения, инструктор по дайвингу может зарабатывать самыми разными путями. Вариантов куча. Например, можно закинуть клиенту сказочку, как один турист нырял, его окружили акулы, но он смело вел себя, и они его не тронули. Зато не менее отважный инструктор тоже не растерялся и сфотографировал всю эту сцену. Снимки попали потом в National Geographic, турист прославился. Чувак, кому впаривают эту херню, конечно, загорается идеей. Ему бы такие кадры. Все бабы падали бы к его ногам штабелями. Правда, нырять с акулами его не заставишь. Более того, если он увидит такую дурищу рядом с собой, то от страха по воде пешком пойдет. А хочешь, я отдельно сниму их, а потом на фотошопе тебя вставлю в кадр, предлагает ему инструктор. Да, да, да, кричит лох. Но это очень опасно. Вот только, конечно, если вы можете заплатить $500. Осознавая опасность, турист обычно платит. Поэтому в прошлый свой приезд Кравчук и гонялся за акулами по всему побережью, пытаясь снять их при вечернем, дневном, утреннем и прочем освещении, полагая, что после продажу снимков организуют оптом. Лохов много, привезти что-нибудь экзотическое домой хотят все, а в журнал фальшивые фотки никто не отправит, понимая, что его расколят. Зато как будут поражены соседи и коллеги! Гениальность кравчуковской идеи провалилась только из одного маленького и крайне нелепого препятствия — трусости акул. Оказалось, что и эти твари смелы только в кино, а в жизни, как я уже писал, ни одна земная и морская живность не хочет столкновений с непонятным противником. Когда радостный дайвер прыгал к ним с фотокамерой, они бросались от безумца в рассыпную. Поскольку предложить долю им тоже нереально, Кравчук с горестью простился с гениальной идеей, а потому и рассказал ее мне. «Все равно не украду». Уходя под утро спать, я понимал, что наверняка у моего смелого соотечественника есть еще масса гениальных идей, как заработать, и наверняка он не просто так приехал в Халаиб. Но вытрясти что-либо еще с него так и не удалось. А возможно, пока и ни к чему мне все это. Тут без опыта недолго и пропасть. И потом, это как же нужно любить деньги, чтобы прыгнуть к акулам? Конечно, они и правда, скорее всего, удерут, но все же есть небольшая вероятность больших неприятностей. Рыбины могут быть чем-то напуганы, ранены, или они однажды кусали человека и знают, что он безопасен. И вообще, это могут быть какие-то неправильные акулы. И что тогда? Однако идея с подводной съемкой все же гениальна, если не брать акул в качестве моделей. Как мне раньше не пришло это в голову? Мое увлечение фотографией началось еще в детстве, когда родители подарили мне смену 8М на день рождения. Не могу сказать, что с того момента я никогда не расставался с камерой, но фотографировать научился, любил и всегда брал с собой аппарат во всякие поездки, кроме, правда, нынешней. Но, как выяснилось, в Халаибе есть место, где можно взять камеру на прокат, да еще и в боксе для подводной съемки. Я давно хотел поснимать то, что ежедневно встречалось мне во время погружений. Кроме того, делая фотографии своих клиентов, я бы мог без особых усилий увеличить личный материальный доход с нырка. Быстро просчитав экономику, я предложил эту услугу народу. Как и любое нововведение за дополнительные деньги, моя инициатива не была поддержана. Дайверы оказались, мягко говоря, прижимистые, но мою решимость освоить перспективный ресурс это не поколебало. «Ах вы так?» — решил я. «Тогда зайдем с другой стороны». На следующий же день в моих руках появился желтый подводный фотоаппарат. Он совершенно не мешал работать, кроме того, добавлял мне творческого азарта и привлекал дополнительное внимание окружающих. Они с удовольствием позировали мне на фоне рыб и кораллов. Проявка и распечатка снимков занимали около часа, и к ужину у меня в руках уже была стопка большей частью неплохих фотографий. Народ рассматривал их, узнавая себя и места, где недавно погружались. «Здорово! Смотри, смотри! А это вот я! О, а ты себя здесь видел?» Наперебой галдели они. «Эту я возьму, а эту я, а эту я». «По $10», — торжественно сообщил я. «Вы же вчера отказались скинуться и взять камеру на прокат для всех. Я взял ее сам, для себя, поэтому фотографии продаю. Логично? Могли заплатить рубль, а платите 10. Это называется «жадность рождает бедность». Дебют нового жанра удался». В дальнейшем я постоянно предлагал народу взять в аренду камеру, но предлагал как бы невзначай, чтобы человек отказался. Продавать снимки в розницу гораздо выгоднее. Это увеличило мой доход от погружений раза в 3. Как хорошо встретить за границей умного соотечественника. Впрочем, я использовал чужие идеи, но старался избегать попадания под чужое мировоззрение. Я всего лишь собирал бабки на обратную дорогу домой, в холодный город, туда, где снова стану артистом и займусь любимым делом, выезжая пару раз в год к теплому морю. А в нашем Гранд-Паласе, как в Ашраме, собирались люди, не мечтавшие ни о чем другом. Что такое $500, которые заработал Кака за фотосъемку с акулами, знаете? Это целый капитал. Здесь, в Нубии, имея такие деньги, можно полгода не работать и ни в чем себе не отказывать. Потому что зарплата местного населения $3 в месяц, то есть человек с сотней в кармане может чувствовать себя первым после Бога. Нубийцы, конечно, тоже хотели бы стать инструкторами по дайвингу, но, к сожалению, европейцы предпочитают рисковать жизнью только под присмотром соотечественников. Они не доверяют малообразованному местному населению. Их, естественно, можно понять – вы бы взяли к себе на работу водителем обезьяну. Так что для белых, работающих в Нубии, это был рай. Одна удачная дневная работа могла обеспечить вас на целый месяц. Так зачем тогда жить в своей стране, где каждый день нужно являться в душный офис, служить у козявки тупого начальника, когда есть страны, где ты сам себе начальник и король, где мало работая и много отдыхая, ты все равно в шоколаде, а на день своего рождения можешь пригласить целый город. Есть даже термин для этой жизни – «easy life». И немало европейцев живет именно так. Но, к счастью, не все. В один прекрасный день на пороге Гранд-Паласа появился довольно странного вида человек с огромным, но не дайверским рюкзаком. Его звали Норберт. Оказалось, что он один из наших. Его хороший друг Бруно рассказал ему об отличном варианте проведения отпуска. С собой Норберт привез список необходимых вещей, типа крема от солнца, шортов, шлепанцев, карту города с отмеченными злачными местами и аннотацией, которая гласила, что в Халаибе следует остановиться в Гранд-Паласе, найти там инструктора Эба, передать ему письмо, и он тебе все классно организует. Что Норберт, собственно, и сделал. Меня позвали из ближайшего кафе, где я ужинал, я подошел и, узнав, в чем дело, вскрыл конверт. «Дорогой Эб», — писал Бруно, «пожалуйста, не удивляйся, этот парень приехал с парашютом». «Не удивляйся?» И, «конечно, нет. Я был просто изумлен». «Это мой лучший друг», — продолжал Бруно. «Он не дайвер. Он занимается параглайдингом. Нырять он наотрез отказывается, а я боюсь летать. Мы всю жизнь отдыхали вместе, а теперь врозь. Вот я и сказал ему, что Халаиб — лучшее место для параглайдеристов, чтобы он приехал. А ты его научил бы нырять с аквалангом, потому что только русский может победить упрямого и бестолкового немца, каким и является мой лучший друг Норберт. Знаю, тебе будет очень нелегко. Прости меня, если сможешь. Удачи и до встречи». Прости. И что мне с ним делать? Нырять с парашютом нереально. Летать в акваланге рыбы засмеют. Но что-нибудь придумается. Парашют с собой? — как можно серьезнее спросил я. «Да вот», — ответил Норберт, показывая на рюкзак. Селись в гостиницу и готовься. Завтра утром полетим», — серьезно сказал я и пошел в бар продолжать, где и поделился своими проблемами с народом. Все-таки шутки шутками, а я даже не представлял себе, что будет, когда Норберт узнает страшную правду. Он пока даже не догадывался, как подставил его лучший друг. Если я скажу ему все напрямик, он наверняка расстроится и просто никуда нырять не пойдет. К тому же розыгрыш не получится, а испорченный отпуск мало кто прощает. Надо было что-то срочно придумать, но я сидел в баре с компанией, и, как известно, одна голова хорошо, а 10 лучше. План созрел к тому моменту, когда Норберт, заселившись в номер, присоединился к нам в кафе. «Знаешь, — сказал я ему, — завтра у нас, извини, ничего не получится, мы все едем на спасательную операцию». «А что случилось?» — взволнованно спросил он. «У нас тут приятель неудачно приводнился, только что сообщили. Сам-то вроде в порядке, а вот парашют утопил. И главное, талисман потерял. Сорвал с шеи, пока в воде отстегивался. Впарил я только что сочиненную легенду. А знаешь, что значит потерять талисман? Матя с ним всю жизнь летал. Так что едем нырять, искать будем». «Да, потерять талисман — это чертовски плохо», — поддержал меня Норберт. «У меня тоже есть одна вещь на удачу, и я без нее никуда. Многие считают, что это ерунда, а для меня это важно». «Это так и есть!» — крикнул я. «Мы все здесь относимся к этому очень серьезно, поэтому и решили устроить спасательную операцию, потому что мы понимаем, что на самом деле это значит. А он наш товарищ, и мы не бросаем друзей, когда им нужна наша помощь. А как иначе?» «Классно, что у вас такая команда. Вы счастливые и честные парни!» — вздохнул он. «Знаешь, сейчас редко где встретишь такое. Обычно каждый только за себя, и никого не волнуют чужие проблемы. Я, если честно, и параглайдингом-то увлекся, потому что народ там подбирается правильный. Мы заказали еще по пиву. Выпили за самых честных в мире парней». Я был очень доволен таким поворотом дела. «Ну просись, просись уже с нами!» — заклинал я его про себя. Скрестив пальцы под столом, я держал паузу. «Я бы с удовольствием пошел с вами!» — наконец произнес Норберт. «Только не знаю, чем смогу быть полезным. Я же никогда не погружался с аквалангом». «Ес!» — чуть не закричал я, но взял себя в руки. «Рано радоваться. Еще бы немного. Только бы не спугнуть». «Жаль. Лишние глаза как раз бы не помешали», — вздохнул я. «Площадь поиска большая. На воде-то ведь сложно точное место запомнить. Единственный наш ориентир — это координаты с самолета. Плюс-минус полкилометра. Даже если найдем парашют, это ничего не даст. Его течением наверняка далеко оттащило, так что придется прочесывать каждый метр. Хорошо еще, что он рядом с рифом плюхнулся. Глубина там 3-4 метра, не больше». «Хм...» — глаза Норберта заблестели. «3 метра? Это же ерунда. Я справлюсь. Найдется акваланг для меня?» «Конечно, найдется!» — обрадовался я. «Welcome to the club!» Под предлогом, что мне нужно все еще успеть подготовить для операции, я поспешил уйти из кафе, оставив там Норберта. Мне действительно теперь необходимо организовать все то, что я ему наплел. С ребятами, которые только сегодня днем закончили у меня курс и решили завтра просто поплавать, закрепить освоенное, проблем не было. Они точно не сдадут. Кроме того, никто из них не говорит ни по-немецки, ни по-английски. Осталось договориться с остальными, кто будет на корабле. Долго искать мне их не пришлось. Они пили пиво в кабачке на набережной. Я показал им письмо и со своими яркими комментариями пересказал сюжет, проведенный мною артиллерийской подготовки. Парни взвыли от восторга. «Перекуем парашютистов в водолазы!» И мы тут же весело под пиво разработали блестящий сценарий. «Только не колитесь до конца», — попросил я. «Финал я беру на себя, окей?» Утром наша группа парашютистов-натуралов загрузилась на водолазный бот, и мы направились к одному из рифов, к месту, называемому сегодня район неудачного приводнения Матиаса, строго согласно сценарию. О полетах никто не говорил, так как для успеха операции мы дали обед, о небе ни слова, пока не найдем талисман. Это была также продуманная предосторожность, чтобы Норберт ничего не заподозрил. Ведь никто из нас никогда даже не видел парашюта вблизи, а тем более на нем не летал. По дороге я тщательно проинструктировал его относительно предстоящих погружений, вкратце изложив основы и правила водолазного дела. Корабль встал у рифа на якорь, Матиас показал рукой приблизительное место своего падения, еще раз описал пропавший предмет, и мы собрались для мизансцены на корме под кодовым названием «Совещание». На нем решено было разделиться на пары и выделить каждой паре свой сектор поиска. Я, как опытный дайвер, взял в напарники новичка и получил самый мелкий ближайший к рифу сектор. Первое погружение прошло хорошо и, естественно, безрезультатно. Во время прочесывания дна в поисках талисмана наш парашютист успел немного освоиться под водой, а также заметить и оценить красоту подводного мира. Дайвинг просто привел его в восторг, хотя он тактично сдерживал свои эмоции, помня о невеселых обстоятельствах, приведших нас сюда и поставленной перед нами сложной задачи. На втором погружении Норберт уже держался уверенно и, даже отвлекаясь от поисков и забывая обо мне, заглядывался на рыб. «Мы опять ничего не нашли», — сообщил он, поднявшись на борт. «А как тебе дайвинг?» — спросил Матиас. «Классно. Там была мурена такая, и скат, и рыбы такие. Значит, понравилось? Еще бы! А как, кстати, талисман?» Я протянул Норберту небольшой кулончик. «Нашли! Вот здорово!» — обрадовался Норберт. «Кто? Где? Как? Дай посмотреть!» «А почему эта фигурка дайвера? Вы же парашютисты!» Все посмотрели на меня. Подготовить фигурку парашютиста я не успел. Точнее, ее просто негде было взять. В Хлоибе сроду не видели парашютистов. «Видишь ли, Норберт?» Подбирая слова, неспешно начал я. «Дело в том, что на самом деле мы как бы не совсем парашютисты». И я рассказал ему о нашем сговоре, показав письмо, подтолкнувшее нас к этому поступку. «Это вы меня так надули!» — захохотал Норберт, когда наконец понял, в чем дело. «А я же поверил!» «Ну вы даете! Меня в жизни так не дурачили! Спасибо, парни, я это никогда не забуду!» Вечером мы еще раз все вместе обменялись впечатлениями об отлично проведенной спасательной операции, хохоча на всю набережную и потребляя спиртные напитки, естественно, за счет Норберта, и через 4 дня он окончил курс и получил свой первый сертификат подводного пловца. Парашют был заброшен и одиноко лежал в углу его комнаты, порой вызывая у нас нетрезвое любопытство. Дайверы — народ активный. Уверен, если бы в городе имелись какие-нибудь летательные аппараты, кроме Боингов, стоящих в аэропорту, мы бы непременно использовали его по назначению. А так, однажды пьяный Кравчук, дожидаясь, пока Норберт соберется в кафе, незаметно от него отрезал ленточку от парашюта. На память. Только ленточка нас потрясла. На дискотеке в неоновом свете она ярко светилась. Тогда еще не были в широком применении подобные материалы, и мы, как вороны, стали потихоньку растаскивать стропы парашюта на сувениры. На дискотеках повязывали ими волосы и завязывали на руку. «Какие веселые ленточки!» — однажды одобрительно заметил Норберт. «Это для дайверов? А мне можно купить?» Народ напрягся, сходу придумав, что это дается только инструкторам. Он пока не дорос. «Жаль», — расстроился тот. «Но я вернусь сюда на зимний $1000 дайвингом и целый мешок неизвестных нубийских денег на концерте. Неизвестных, потому что они были новые, их напечатали, едва король снова пришел к власти. В России эти купюры не принимают. Говорят, ненадежные. Что, если монарх снова увлечется какой-нибудь тёлкой из демократической страны и изменит политический строй своей родины? Тогда деньги напечатают новые, а обменять старые можно будет только в Нубии. Так что, получается, за даром я отдал придворным свои шмотки. Поэтому Витек и получил с меня 20% от концертного гонорара. Не оклеивать же ими туалет. Но узнав, что потратить барыш можно только в Нубии, тут же вернулся туда. Хоть где-то быть богатым человеком. Говорят, купил там небольшой отель и чувствует себя хозяином жизни».
4: Жена рассказывает мужу, говорит: «Вчера приходил наш сосед Васька. Такой мне анекдот рассказал, я чуть с кровати не ёбнулась». Маленький мальчик из смешанной семьи, где мама еврейка, а папа русский, сидит в школе в глубоком раздумье. Его спрашивают: «О чем ты думаешь?» Он говорит: «Вот будет 23 февраля, нам будут подарки дарить. Вот я и думаю, сломать его или загнать кому-нибудь. Изя, откуда у тебя такие чудные часы? Это мне папа перед смертью продал. Стоит мужик на кладбище около могилы своей тещи и громко причитает. Пусть земля тебе будет пухом. Пусть земля тебе будет пухом. К ним подходит его друг и говорит, что ты делаешь? Блядь, ты же ее ненавидел всю жизнь. Говорит, я знаю, у нее на пух была аллергия. Похороны тещи, все подходят, гладят ее по руке и отходят. Зять подошел, наклонился головой к ней и долго-долго не отходит от гроба. Друзья говорят, что ты делаешь? Ты же ее никогда не любил. Он говорит, блядь, я вчера перепил. Так хуево, она такая холодная. Похороны тещи. Все идут с цветами, и только зять без ничего. Все подходят, кладут цветы в изголовье. Зять подходит, достает Сникерс, кладет. Друзья говорят, ты что, ёбнулся? Он говорит, я очень торопился, блин. Цветов в округе не было, я и Сникерс купил. Жена у изголовья умирающего мужа. И говорит, дорогой, ты умираешь? Я хотел бы тебе покаяться в грехах. Он говорит, может, не надо? Она говорит, нет, я хочу, чтобы ты все знал. Ты, наверное, не знал, но ко мне за все годы нашей жизни каждый день шастал наш сосед дядя Вася. Он говорит, да я знал. Хули ты знал? Ты, добрая душа, думал, что он ходит меня ебать. А он в твоем подвале твое винище хлестал. Мужика судят за самогоноварение. Он говорит, я, господа, не варил самогон. Ему говорит, как не варили, когда мы нашли у вас самогонный аппарат? Он говорит, ну не варил. Вот аппарат был, а варить не варил. Ему говорит, это не оправдание. Тогда он снимает штаны и говорит, давайте меня нахуй, судите за изнасилование. Ему говорит, ты же никого не изнасиловал. Он говорит, изнасиловать не изнасиловал, но аппарат-то есть. Мужик варит самогон, у него закончилась вода. Он хуяк к колодцу. Возвращается, смотрит, там сидят менты около самогонного аппарата. Говорит, ну чё, блядь, пришел? Хуякс, судебное разбирательство. Его, значит, спрашивают, ну, расскажите, как было дело. Он говорит, я возвращаюсь с работы. Смотрю, у меня из дверей дым валит. Я думал, пожар. Я бегом к колодцу за водой, прибегаю, смотрю, там сидят два мента, и у меня в квартире гонит самогон.

0: Сидят два наркомана, курят косяк. К ним подъезжает Бобик, загружают их в машину, везут в обезьянник. Они там два дня сидят. Потом еще сидят две недели в КПЗ, судебное разбирательство. Судья говорит, ну что, представляется последнее слово обвиняемым. Один наркоман поднимает глаза и говорит, опа, менты. Пивовар Иван Таранов любил пиво пит, водку жрат и баб ебат. На конгрессе пивоваров собираются все ведущие представители пивных компаний. Вечером после коллоквиума собираются в баре. Представитель пива Бекс заказывает Бекс. Представитель пива Лёвенброй заказывает Лёвенброй. Представитель Гиннесса заказывает попсиколку. Они на него смотрят с недоумением. Говорят, а чего ты заказал попсиколу? Он говорит, а я из солидарности. Вы пиво не пьете, я не буду. С пивного завода приходят друзья к жене своего друга и говорят, вы знаете, ваш муж утонул в чане с пивом. Она говорит, блядь, надеюсь, он недолго мучился. Не, он говорит, пару раз еще вылезал поссать.
1: Стоял домишко в два окна. Принадлежал тот дом мещанке Матрёне Марковне. Она тогда считалась сестрицей преклонных лет, а все девицей. Совершая брачные дела, столичной сводницей была. Иной купчихе, бабе сдобной, живущей с мужем-стариком, устроит Марковну удобно свидание с ёбарем тайком. Или по другой какой причине жену свою муж не ебет. Она тоскует по мужчине, и ей Матрёна хуй найдет. Иная, в праздности тоскуя, захочет для забавы хуя. Матрёна снова тут как тут. Глядишь, красотку уж ебут. Мужчины с ней сходили в сделку. Иной захочет, гастроном, свой хуй полакомить. И целку к нему ведет Матрёна в дом. И вот за этой всему свету известной сводней вечерком вдова отправила карету и ждет Матрёну за чайком. Вошедшая сводня поклонилась, на образа перекрестилась и так промолвила, садясь, купчихе нашей обратясь. «Зачем прислала? Говори. Или до меня нужда какая? Изволь, хоть душу заложу, а уж тебе я услужу. Коль хочешь, женишка устрою, или просто чешется манда, и в этот раз, как и всегда, могу помочь такому горю. Без ебли, милая, зачахнешь, и жизнь вся станет немила, но для тебя я припасла такого ебаря, что ахнешь». «Спасибо, Марковна, на слове. Хоть ёбарь твой и наготове, но мне навряд ли он придется, хотя и хорошо ебется. Мне нужен крепкий хуй, здоровый, не меньше десятивершковый. Не дам я каждому хую посуду пакостить свою». Матрёна табаку нюхнула, о чем-то тяжело вздохнула и, помолчав минуты две, на это молвила вдове. «Трудненько, милая, трудненько такую отыскать елду. Ты из десяти-то сбавь маленько, вершков на восемь-то найду. Есть у меня тут на примете один парнишка. Ей же ей не отыскать на белом свете такого хуя у людей. Сама я, грешница, узрела на медне хуй у паренька. Как увидала, обомлела. Как есть пожарная кишка. У жеребца и то короче. Ему бы им не баб ебать, а той елдой восьмивершковой по закоулкам крыс гонять. Сам парень видный и здоровый, тебе, красавица, подстать. И по фамилии благородный. Лука его, Мудищев звать. Но вот беда. Теперь Лукашка сидит без брюк и без сапог. Все пропил в кабаке бедняжка, как есть до самых допорток. Вдова восторженно внимала рассказу сводни о Луке и сладость ебли предвкушала в мечтах о длинном елдаке. Затем уж сваху провожая, она промолвила, вставая: «Матрена, сваха дорогая, будь для меня как мать родная. Луку Мудищева найди и поскорее приведи. Дам денег сколько не захочешь, уж ты, конечно, похлопочешь. Одень приличнее Луку и завтра будь с ним к вечерку». 4 радужных бумажки дала вдова и ко всему и попросила без оттяжки уж поутру сходить к нему.
2: «Как бы мне хотелось увидеть вашу грудь, но хотя бы одну, я вам 500 рублей дам».
3: «Хорошо».
2: «Ой, как красиво! А не могли бы вы, мне даже неловко просить, ну, хоть половину попы показать? Я вам 1000 рублей дам».
3: «Ну, ладно».
2: «Ух ты! Девушка, а если вы мне лобок покажете, я вам $400 дам».
3: «Давайте покажу».
2: «О, вот это да! Девушка, и предлагать так неловко. А сколько бы вы взяли за секс?»
3: Девушка, пожимая плечами: «Ну, как обычно, $20.
2: И так киска практически исчезла из моей жизни. Но я решил, что стоит еще раз намеренно вернуть читателя немного назад, в тот тяжелый для меня момент. И так она, наконец, исчезла. Но чего я тогда никак не мог ожидать, что вместе с нею из моей квартиры исчезнет еще внушительная часть моих вещей. А она не побрезговала забрать даже чайник, телефонный аппарат,

дарить своим новым любовникам. Я даже не сразу смог оценить в полном объеме, сколько именно дорогих штучек она забрала, потому что тупо ходил по дому, испытывая шок. Нет. Погодите, ну не может такого быть. Она же девочка из интеллигентной семьи. Но оказалось, что быть может все. Баба всегда стремится прийти к вам в дом с рюкзачком, а уйти с тележкой, груженной чемоданами. А еще бы хорошо все увезти это на своей машине, которую вы ей непременно подарите, потому что она вся такая прекрасная и молодая. Но раз уж не срослось, то хотя бы воспользоваться вашим личным шофером, что киска и сделала. Я знал, что он возьмется помогать. Сам попросил его об этом. Но я ведь и предположить не мог, что ему придется совершить целых 3 поездки между ее квартирой и моей, чтобы перевезти все шмотки. За один раз они просто не помещались в легковой машине. Когда он, наконец, закончил, уже в поту и пене таскать чемодан, то спросил, а деньги? И это не входит в мои обязанности. Деньги? Она удивилась, наверное, поняв, что пришли те времена, когда ей самой придется везде платить за себя. Но решила как можно сильнее отдалить их. Деньги Роман отдаст. До свидания. И дверь перед ним захлопнулась. Но буквально через 10 минут она ему снова набрала и испуганным голосом доложила, что случайно забрала мой ноутбук, который нужно срочно вернуть. На самом деле... Она сразу после переезда отзвонилась одному нашему общему товарищу и стала хвастаться, чем разжилась. Когда она дошла до компьютера, приятель с уверенностью в голосе сказал, «Он тебя убьет. Я бы тоже за компьютер тебя замочил. У него же там все. Документы, фотографии, книги, информация». И вот тогда она испугалась. По-настоящему. Когда позже я добивался от нее ответа на вопрос, но почему ты забрала то, что тебе не принадлежало, она, как создание полностью уверенной в своей правоте и даже удивляясь немного моей глупости, ответила, что я человек богатый и еще себе заработаю, а ей это все нужнее. Но это же мое! Никак не мог понять я такой логики. Ах, ну купи себе еще, разве это трудно? А почему я должен покупать, если это мое? Если у кого-то сейчас родилось ощущение, что я был жадной сволочью, и девочка хотела хоть что-то взять взамен за бесцельно проведенные со мной годы, он ошибается. Она ушла с кучей тряпок, купленных мною для нее за огромную кучу денег, и в бриллиантах, которые стоили как квартира. Я ведь уже сказал, что она появилась в моей жизни в очень славный момент – появление первых больших денег и возможности, не задумываясь, их тратить. Что же касается способов, которыми бабы разводят нас на траты и чуют, что вот-вот сейчас-сейчас он начнет раскошеливаться по-крупному, то они достойны отдельной главы. Расскажу на своем опыте. Когда мы только начинали встречаться, киска отказывалась от подарков. «Нет-нет, мне не нужно от тебя ничего. Я же просто тебя люблю. Просто так, бескорыстно. Кстати, это всегда очень приятно, если тетка вас просто любит». Но отсутствие у нее денег постоянно начинает рождать какие-то неудобства для тебя. Например, она живет в очень удаленном районе, ей далеко мотаться к тебе, и ты снимаешь ей квартиру в центре. У нее есть мобильник, но он постоянно глючит от старости, и ты не знаешь, как ее найти. Тебе это надоедает, да еще приближается какой-то праздник, и ты говоришь, «Давай я тебе куплю телефон в подарок на праздник». А любимая говорит, «Почему в подарок на праздник? Он мне уже давно нужен». «Давай ты купишь его сейчас, а в подарок что-нибудь другое». Несколько удивившись, однако логика тут есть, покупаешь телефон. Но купить дешевый рука не поднимается. Берешь дорогой. Ты же не бедный человек. Держи марку. Потом тебе нужно вывести ее в свет, а оказывается, что ей нечего надеть. У большинства девочек в этой стране в гардеробе нет вечернего платья. Но раз она идет с тобой к солидным людям, что делать? Надо его купить. А к платью нужны туфли, к туфлям — сумочка, а ко всему этому — пальто и очки для солнца. И ты покупаешь. Она же твое украшение. По ее виду тебя оценивают. Словом, выходит так, что ты ее одеваешь потому, что в этом есть необходимость. Делаешь это в какой-то степени для себя. Одеваешь и совсем не задумываешься о том, что раздевать ее может кто-то посторонний. И совсем не можешь уловить тот момент, когда оказываешься в положении барана, который за все платит. Девчушка очень быстро привыкает к хорошему.

0: За пару лет наших отношений киска пришла к тому, что считала за подарки только бриллианты. А одежда, еда, турпоездки бизнес-классом в дорогие экзотические страны – все это было как бы само собой разумеющимся. Это не подарки. Это часть жизни. Виновата ли она в этом? Наверное, нет. Скорее всего, я сам виноват. Сам ее разбаловал. Старался подтянуть ее под определенный уровень жизни. А дальше... Жизнь непредсказуема. Даже олигархи попадают в тюрьмы и теряют состояние. А у людей, зарабатывающих на жизнь своим трудом, она и вовсе нередко идет волнами. Спады бывают. По независимым от вас причинам. И вот накануне новогодней ночи, в которую впервые в жизни не работал, я сказал киске, что куплю ей подарок попозже. Она, привыкшая регулярно получать дорогущие подарки, сделала обиженную мордочку, ощетинила усы и спросила: «Как это? У меня нет больше денег, ты же знаешь». «Но ведь все-таки Новый год!» — дуется она. «Я же через неделю везу тебя в Индию отдыхать. На что мы там будем жить? На что мы там будем жрать? И чем ты недовольна? Когда и с кем ты еще туда попадешь? А вернемся, тоже надо на что-то жить». «Да, но ведь Новый год!» И она начинает размазывать по лицу слезы и сопли. «А ты, как дурак, ее утешаешь». Хотя послушал бы кто этот разговор. Девочка, которая год назад работала за $200 в месяц, почувствовала себя миллионершей. Дешевые подарки ее теперь оскорбляют. Она от них отказывается, говоря: «Раз так, ладно, тогда вообще ничего не надо». И ты думаешь: «Ну и хуй ты с ним!» И идешь, и покупаешь ей, как последний идиот, норковый жакет. Потом бегаешь по друзьям, берешь у них в долг. Но тебе не удается отдать этот долг, потому что девочке опять что-то нужно. На самом деле, ей нужно получить компенсацию за каждый прожитый с тобой день. Она все стремится свести именно к этому. Ей абсолютно плевать и на тебя, и на перспективы вашей совместной жизни. Это пылесос, всасывающий в себя все, что можно и что нельзя. И для нее каждый день как последний. «Откуси как можно больше, проглоти не прожевывая». Это ее девиз. И ты не столько даже жалеешь деньги, сколько устаешь. Ты не видишь, как строить жизнь с этим созданием. Ну, например, ты покупаешь квартиру, затеваешь в ней ремонт, выбираешь дорогую мебель, чтобы купить один раз и навсегда, находишь в магазине шкаф, понимаешь, что деньги на него практически есть, но не хватает какой-то $1000. А вечером с тобой рядом садится киска и начинает плакаться, что ей нужны, например, сапожки. «Ну, у тебя же есть сапожки, дорогая!» Чуть не со стоном произносишь ты.
1: «Да, но у меня только черные, белые, синие и красные. А в магазине теперь продаются и зеленые. Таких у меня нет!»
0: «А тебе очень срочно нужны зеленые? Давай вначале купим шкаф, а потом сапожки». Она начинает хлюпать носом и бешено крутить хвостом. Один вечер ты это терпишь. На второй вечер ты опять мечтаешь о хорошем шкафе и думаешь: «Дай-ка перезайму денег у приятеля, чтобы шкаф этот купить, а то никогда не куплю». Звонишь ему, и тут киска, услышав разговор, снова подсаживается и начинает хныкать на тему, как трудно живется без зеленых сапожек. «Но, дорогая, сапожки стоят $600. Такие деньги я всегда найду. Теперь у меня собралась сумма на шкаф. Это важнее. Его надо купить, пока я их не растратил». У нее уже истерика. «А ей 5 раз насрать, какая у тебя будет квартира, хотя она сама и будет здесь жить. Ей надо что-то, что она всегда легко и быстро в случае расставания сможет унести с собой. Шкаф не вынесешь». Я злюсь. И в итоге понимаю, что уже проще купить, чем объяснить, почему не сегодня. Да еще какие-то $600. Черт с ними! И ты идешь в магазин и видишь, что сапожки стоят в несколько раз дороже. А еще к ним обязательно нужно купить сумочку и шарфик, подходящий по цвету. Непременно сейчас же. В других местах такого нет и не будет. И ты стоишь в этом магазине. Раз пришел, надо платить. И понимаешь, что тебя развели. Раз киска давно их присмотрела, значит, и примеривала. И цену знала. И вообще, твой шкаф накрывается медным тазом. Плюнув на все это, а зачем себя травмировать, ты живешь дальше. Но проходит совсем немного времени, и у тебя опять набирается сумма, почти достаточная для покупки шкафа. Ты уже собираешься поехать в магазин оформлять покупку, как вечером садится киска. И все по новой. Карусель, карусель, карусель, карусель, карусель. Если бы киски вели себя так сразу, с первых дней знакомства, мужчине легко было бы ориентироваться, кто есть кто. Но они достаточно хитры. Ты не можешь воспринимать как проститутку девочку, которая живет с тобой, которая работает и чего-то зарабатывает. Ты какое-то время честно веришь, что просто до зарезу ей нужны зеленые сапожки. И только со временем начинаешь понимать, какая из баб сосала из тебя соки, а какая тебя действительно любила. Но помогала всегда только жена. Помню, читал, как один известный поэт просил руки у дамы. Она сказала: «Встаньте с колен, не протирайте наши брюки». Вот так же ведет себя жена. Она твой друг и партнер, работает на семью и на перспективу. А киски, даже если на них жениться, все равно будут требовать с тебя зеленые сапожки. Самое нелепое, когда предлагаешь киске расстаться, она выдает: «Ты купил жене квартиру, когда уходил от нее, а мне?» «Да тебе-то за что?»
1: «А я и за что?»
0: Интересный вопрос о распределении материальных ценностей. Стоит его осветить для всех остальных кисок. Мы начали жить с женой, когда были студентами. Денег тогда ни у кого не было и в помине. Не было квартиры, не было возможности сразу двоим делать артистическую карьеру. И поэтому карьерой занимался только я. А она, талантливая актриса, помогала подняться мне, при этом поставив крест на своей карьере. Мы вместе съели пуд говна, прошли огонь, воду и медные трубы. Вместе пришли ко времени, когда уже можно позволить себе все, что угодно. Когда появились деньги, я стал постоянно предлагать: «Ну, давай купим тебе новое платье». «Платьев мне пока хватает. Давай лучше подкопим и купим еще одну квартиру. Будем сдавать в старости. Деньги будут». Она не думает о том, как меня развести на бабки. У нее другая задача — сделать, чтобы в жизни не было провалов. Ведь жизнь состоит из полос, как зебра. Черная, белая, черная, а в конце жопа. Зебра кончилась, но с женой ты гораздо реже рискуешь оказаться в этом славном месте. Она видит черные полосы и старается их обойти. Она предпочтет исключить из своего гардероба зелено-красные сапожки, пусть будет все серым, зато стабильным. И во времена, когда я не мог найти работу, работала она. И не складывала все заработанные деньги в свой карман, как это делала киска. Поэтому я ей и купил квартиру, содержал ее и своего сына. А киски, они не могут этого понять. Но почему? Может, у них в голове все по-другому устроено? Ведь почему, понимает даже мой сын. То есть я совсем не хотел, чтобы он это понимал. Мы с женой скрывали от него, как живем. Он знал только, что папа работает в Москве, а на выходные возвращается домой. Месяцев через 8 сын стал догадываться, что что-то не так. А в один прекрасный день, когда он был у бабушки, та не доглядела, и он увидел сюжет по телевизору, где рассказывалось, что я живу в Москве с такой-то девушкой. Я изо всех сил тянул киску в телевизор, во все СМИ, да и вообще куда угодно. У ребенка была истерика. Немного придя в себя, он стал звонить маме. «А почему папа живет с этой девушкой?» — всхлипывала трубка. «Она ведь даже некрасивая». Ну что ему можно ответить? Жена позвонила мне и предложила все объяснить самому. Я позвонил и разъяснил ребенку, что все это вранье. Это же шоу-бизнес, сынок. Ты разве не знаешь, что там все сочиняют про себя разные небылицы? Мы тоже с мамой сочиняем. Ну что ты? Кажется, он не очень мне поверил, но через какое-то время успокоился и даже простил меня. А Ленке сказал: «Мама, не надо папу трогать. Пусть он поживет с этой тетенькой, а потом, когда у папы деньги закончатся, и она от него уйдет, он придет к нам, и мы его простим». И это 10-летний ребенок. Так что, думаю, логика жизни всем понятна. Прощаясь с киской, я отстегнул ей денег ровно столько, чтобы оплатить съемную квартиру за первый месяц. И то только для того, чтобы поскорее от нее избавиться. Именно поэтому я понимаю, почему она капризничала и цеплялась. Не в любви дело. Просто сложно уйти из хорошей квартиры в халупу, которую ты сможешь снять, рассчитывая только на себя. И одна уже не сможешь ужинать в ресторанах и одеваться в хороших магазинах. А это жутко, ко всему хорошему, как было уже сказано, быстро привыкаешь. Наученный этим горьким опытом, стараюсь подсказать коллегам-мужчинам. Не надо торопить процесс привыкания каждой новой своей бабы к хорошему. Напротив, надо сдерживать его как можно дольше. Хотя и трудно, но нужно. Ведь это, как ни банально звучит, единственный показатель искренности ее чувств. Как только ты начинаешь дарить подарки, тебя сразу же начинают терзать сомнения. А вот теперь, что ее интересует больше, ты или деньги? Но, кстати, бабы это знают и этим пользуются. Вначале говорят «мне не нужны подарки», и, не принимая их, доводят мужика до исступления. Часто фраза «мне не нужны подарки» обозначает, что ей нужно все. Чего там твои подарки, когда она редкое животное и хочет попасть в Красную книгу, в твой паспорт, и имеет право на половину всего твоего имущества? Знаете, было бы не жалко, если бы баба того стоила. Я, уходя, оставил жене все. За верность. Верность. Вот за что женщине дарят подарки. Ты уверен, что это твоя баба. Что она любого отошьет и не продаст. Она предана тебе, и за это ничего не жалко. А когда наоборот, когда понимаешь, что ты ее одевал как куклу ради того, чтобы на нее другие активнее заглядывались, хочется перегрызть ей глотку. В таких ситуациях все по-разному поступают. Мне нравится, как сделал один достойный человек, поймав постоянную любовницу с мужиком в постели. Он не стал душить ее, как Отелло, рискуя попасть в тюрьму. Он ей устроил перерасчет. Значит так, дорогая. Мы вместе 3 года. За это время я подарил тебе квартиру, сумма такая-то, машину, сумма такая-то, сводил 10 раз за границу, стоимость путевок такая-то, подарил драгоценностей на такую-то сумму, и того я потратил на тебя, $1000. Я дарил тебе это, полагая, что ты живешь только со мной и любишь только меня. Сейчас я вижу, что это не так. И раз ты гуляешь, значит, ты шлюха. Шлюхам нужно платить деньги. Мы встречались 2 раза в неделю. Трахаешься ты хорошо. Поэтому за секс считаю по максимуму $300. В неделю 600. В году 52 недели. За 3 года набежало 600 на 52 и на 3 года 93 600. Это твои деньги. Также можешь оставить себе украшения, это твои подарки. Остальное мне верни. С тебя еще столько-то тысяч долларов. Конечно, она не могла вернуть все. Да и не очень-то хотела. Поэтому понадобились бандиты. Они сумели отнять у красавицы все. Незадачливый любовник, правда, назад не получил ничего. Но он и не жалел об этом. Главное — свершить справедливый суд. Ведь когда платишь за ее любовь, а это подразумевает верность, так это одно. А когда баба не верна, у мужика полное ощущение, что он переплатил, потому как продажная любовь имеет небольшую стоимость. К сожалению, когда ты объясняешь деточке, что почем, она не хочет с тобой соглашаться. У нее свой взгляд на события и на твое место в ее жизни, и на твои вещи, которые надо справедливо поделить между вами. Что она и делает, когда тебя нет дома. И ты, вернувшись в голые сиквы шоу-бизнеса, водочку просто нужно поменьше пить. Где-то в глубине комнаты взвыл мобильный. Обычно я кладу его на тумбочку рядом с кроватью, но вчера было не до этого. День рождения. Святое дело. Пришлось встать и, с трудом разлепив глаза, добрести до кресла, где валялся смокинг, в кармане которого надрывался Верту. «Алло, алло, Ромочка, я тебя не разбудила!» В трубке щебетал голос Лаймы с нежным акцентом. «Я не смогу выступить на твоем юбилее 5-й. Я еще на Лазурном берегу. У меня рейс задерживают. Но я обязательно пролечу и спою. Только поставь меня, пожалуйста, 10-й». «Хорошо, хорошо», — сонно согласился я. «Ну какая разница, 5-й, 10-й?» Взгляд упал на отражение в зеркале. «Хорошо иметь личного тренера. Тело не по годам подтянутое, живота практически нет. Как посмотрю на себя в зеркало, так настроение сразу поднимается. Подошел к окну, раздвинул шторы. На соседних домах висят 2 6-метровых баннера. Один с моим портретом, другой с цветастой надписью праздничный концерт в Кремле, посвященный дню рождения Трахтенберга Романа Львовича. Среди почетных гостей Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, ведет концерт Максим Галкин. Специальные гости Мадонна и Элтон Джон. Сколько денег ушло, чтобы оплатить спецгостей? Роман Львович чуть ли не в долги влез. Ну да ладно. Зато об этом будут судачить. Стандартные местечковые юбилеи уже всем приелись. Стоило положить трубку, как телефон снова заскрежетал. «Алло, Роман, выгляни в окно! Там сюрприз!» Я высунулся с балкона. Под окном стоял под парами новенький Бентли сиреневого цвета, а на его перламутровой крыше красовался мой портрет. «Ребята, ну вы с ума сошли? Это же дорого! Да и где его ставить? Не во дворе же?» «Не волнуйся, гараж мы тебе тоже купили. Кстати, водители оплатили на 5 лет вперед. Он, между прочим, еще владеет кунг-фу и сможет быть телохранителем». «Ну, спасибо», — искренне поблагодарил я. В проходе появилась жена. «А как мне одеться на твой концерт? Белое платье и бриллиантовый набор? 8 колец, серьги, колье, заколку, браслеты, часы. Или зеленое платье и изумрудный набор? Или, может, голубой сарафан и сапфиры?» «Дорогая, одевай, что хочешь, только смотри, чтобы было не очень вызывающе». Она исчезла. Горничная принесла кофе, который я решил выпить в тишине, чтобы собраться с мыслями, и переключил звонки на секретаря. Тот заглянул в комнату уже через минуту. Звонит президент с поздравлениями. «Возьмете трубку?» Отвлекаться не хотелось. Кофе остынет. Но все же, такие звонки каждому, даже очень известному артисту, приятны. Возьму, пожалуй. Наконец, пора выезжать. Я заставил себя выйти на улицу, где уже собралась толпа поклонниц. Они кидали цветы, но букеты не долетали. Мешал милицейский кордон. Приветливо махнув всем рукой, я залез в лимузин, подаренный мне еще на прошлый день рождения, и взгляд мой упал на мини-бар. Махнуть или не надо? Нужно. И я налил себе 100 граммов Луи XIII. С хорошей выпивкой путь прошел быстрее. Красная ковровая дорожка, к которой меня подвезли, оказалась усыпана лепестками роз. «Деньги мои, транжирите!» — пожурил я секретаря, дежурившего у дорожки. «Это на деньги спонсоров!» — он чуть ли не обосрался от страха. «Да не сытые! Шучу!» Пройдя сквозь строй фотографов, операторов и различные желтые шушеры, очутился в спокойной обстановке гримерки. Концерт должен был начаться еще 5 минут назад, но начинать вовремя — это моветон. Вот сейчас спокойно выкурю сигару, почешу яйца и пойду. «Роман Львович!» — в проеме показался секретарь. «Зал аплодирует стоя уже 10 минут. Ждут-с!» С сожалением посмотрел на сигару. Не сложилось. Пора идти. Зал и вправду аплодировал. Это было слышно еще на подходе к сцене. А когда я вышел, от шума чуть не треснули стены. Рукоплескали 15 минут, никто не садился, и кое-как я успокоил зал. «Добрый вечер, дамы и господа!» — торжественно произнес я, и тут в микрофоне что-то засвистело и запищало. Тьфу ты, черт! Если сам лично не проверишь всю аппаратуру, обязательно что-нибудь случится. На техперсонал надеяться нельзя. Сколько я их гонял и шпынял, будучи еще малоизвестным артистом, но всех же не перевоспитаешь... В довершении начавшихся неприятностей замигали, пытаясь вырубиться, еще и прожекторы, освещавшие сцену. Опять, суки, администраторы сэкономили на оборудование. «Тихо!» — рявкнул я. «Буду говорить без микрофона!» В зале наступила гробовая тишина. «Ничего страшного. Все, как и должно быть. Глядя на звук режиссера, я понимаю, что не все то жопа, что пердит». И тут, под взрыв хохота, большой прожектор, выпустив сноп искр, медленно стал накреняться в мою сторону. К тому же он, видимо, потянул за собой какой-то провод, и лампы одна за другой начали вылетать из гнезд и падать, взрываясь прямо передо мной на сцену. Я зажмурил глаза. А когда их снова приоткрыл, мрак в зале стоял такой, что хоть глаз выколи. В тот момент, когда я понял, что вот теперь уже точно не знаю, что делать, кто-то из публики поднял вверх руку зажигалкой. Идею подхватили моментально. Тысячи рук, держащих зажигалки, взметнулись вверх. «Шоу должно продолжаться!» Я вздохнул. Набрал в легкие побольше воздуха и едва открыл рот, как женщина в первом ряду ахнула. Я поднял вверх глаза и увидел, что на меня с нарастающей скоростью летит огромный софит. Едва успеваю увернуться, публика в экстазе, и здесь, на бурных овациях, на сцену поднимается потертая стриптизерка лет 30-49, которая в годы своей юности работала в том самом клубе, где я начинал карьеру конферансье. «Ромочка, поздравляю тебя от имени всех бледей города Москвы и торжественно вручаю тебе целых 1,5 бутылки портвейна. Пока несла от магазина, не смогла удержаться и попробовала», — заявила она. «Пошла нахуй!» — леденее от ужаса сквозь зубы цежу я и с содроганием понимаю, что микрофон уже починили. Зал снова замер. «Нахуй, нахуй, нахуй!» — понеслось по всем просторам необъятного кремлевского зала. Охрана вскочила с мест и уже тащит за кулисы возмутительницу спокойствия. Из ее редикюльчика со сломанным замочком сыпется различного рода дрянь. Дешевые презервативы, конфеты-сосучки, тампоксы-затыкучки, беломор, помада и доисторический мобильник, звонящий почему-то так же, как и мой. Где-то в глубине комнаты взвыл мобильный. Обычно я кладу его на тумбочку рядом с кроватью. Но вчера было не до этого. День рождения. Святое дело. Пришлось встать и, с трудом разлепив глаза, добрести до кресла, где валялся смокинг, в кармане которого надрывался Верту. Интересно, если я с пьянками завяжу, подобная хрень будет мне сниться или нет? Алло, Роман Львович! В трубке неприятный и, что еще более непереносимо, незнакомый мужской голос с сильным провинциальным акцентом. «Я купил номер вашего телефона, и у меня есть для вас специальный проект. Дайте встретимся».
2: «Как купили?»
0: «Ну, как все, за $300. И кто, интересно, продает мой номер кретинам, звонящим в такую рань?» Но немедленно это выяснить сил не было. Тип взял меня тепленьким.
2: «Хорошо».
0: Сонно согласился я и дал адрес своего клуба, где можно поговорить. Взгляд упал на отражение в зеркале. Если не прекратить жрать по ночам на многочисленных халтурах, придется перешивать концертные костюмы. Настроение сразу упало. Подошел к окну, раздвинул шторы. Баннеров, конечно же, не было. То есть они, конечно, были, но вот я на них отсутствовал. Отправился на кухню, где хотел насыпать чашку растворимой кофе, но вспомнил, что он уже 2 недели как закончился. Жене по магазинам бегать некогда, она учится в институте, а просить домработницу неудобно. Ну, черт с ним, попью на работе. Все равно придется переться туда на встречу с разбудившим меня типом. Живу я в соседнем доме, и пройти нужно 50 метров, но по дороге все равно вляпался в лужу. Снег не убирали, и он таял на весеннем солнце. А на крыше таяли сосульки, причем одна из них пробила заднее стекло моего автомобиля. И это центр города. Реса Гаран попала! Ехидно подумал я. «Вы были на гастролях в Киеве?» — важно начал тип, разбудивший меня. «Я из Украины».
2: «Не был. А где проект?»
0: «Вот!» — он торжественно протянул мне диск.
2: «Что это?»
0: «Как что? Это мои записи. Я играю на синтезаторе и пою. У меня очень красивый тембр».
2: «Я вас поздравляю. А проект-то где?»
0: «У меня очень красивый тембр и хороший слух», — еще раз зачем-то сообщил он.
2: «Да и я тоже не глухой. А проект-то где?»
0: «А вот мои грамоты. Это я получил еще в 1-м классе, как лучший танцор. Это за 4-й. Но школа вас, видимо, не интересует. Хорошо. А вот это с конкурса «Алло, мы ищем таланты» 76-го года. А вот это диплом победителя конкурса художественной самодеятельности учащихся профессионально-технических училищ 1978 года. А вот грамота от работников общепита. А здесь видеонарезка моих выступлений в программе «Знак качества». Я всего 2 месяца в Москве и пока не устроился на работу, так что решил обратиться к вам.
2: Спасибо за доверие. А от меня-то вы чего хотите?
0: Ну, я же привез вам проект.
2: «Да где он?»
0: «Да вот же!» И он во второй раз протянул мне диск со своими записями. «Я сам пою, сам на синтезаторе играю и записывал все тоже сам».
2: «Да что вы! А вы хоть представляете, чем я занимаюсь? Какой у меня может быть проект с певцом?»
0: «Я не говорю о нашем проекте.
2: Я говорю о своем. Продайте меня и заработайте кучу денег. Интересно, если я с пьянками завяжу, подобная хрень будет мне продолжать сниться? Но происходящее не было кошмарным сном. Это была кошмарная явь. Блять, ну что за день? Ну почему меня сегодня разбудили ни свет, ни заря и суют мне под нос грамоты из Усть-Пиздюйска, где этот кабыздох работал в кабаке и где все синяки его знают? А еще, видите ли, его знают в соседнем Усть-Зажопинске, где этот козлетон бывал на гастролях. Он явился в Москву, упакованный грамотами 70 лохматого года, когда кто-то сказал про его тембр, и он до сих пор верит. Будь ему лет 20, это бы еще проканало. Мы все через подобное прошли, но ему-то глубоко за 40, и он же не сидит в своем Задрючинске, а приехал, сука, ко мне и рассказывает, какая он охуенная звезда. Обуреваемый раздражением и злостью, так и не сумев успокоиться, я вдруг понял, что надо, наверное, пойти домой. Но не улечься спать, а сесть за компьютер и написать книгу для мальчиков и девочек о том, что же такое шоу-бизнес. И почему все могут выступать на домашних концертах, совсем единицы на концерте в средненьком клубе и уж совсем практически никто на концерте в Кремле. Собственно, я и сам там пока не могу. И может тогда... Наблюдая за чужими ошибками...
3: На пороге смерть, но в то же время что-то непонятное. На черепе у нее какие-то бантики, саван весь в рюшечках-ромашечках, коса с фенечками. Мужик спрашивает: «Ты кто?» Она говорит: «Не видишь, что ли? Я смерть». Он говорит: «Блядь, какая нелепая смерть». Лесбиянка приходит в ГАИ получать номера и говорит: «Дайте мне, пожалуйста, розовенькие такие номера». Гаишник говорит: «Ты что, ёбнула, что ли? Где ты видела розовые номера?» Она говорит: «Как это где? Пидорасам же голубые даете?» Все плюхнулись за стол. Карлуша вынул водку и затрещал, как блин на сковородке. «Короче, если мюзикл пойдет, каждый из вас по Мерседесу обретет. По охуительной в 6 этажей квартире, с бильярдами, с подсветками в сортире, по самолету с серебристым фюзеляжем, по острову со слугами и пляжем». «Вот это да!» – прозовел Зинка. От радости у ней сползли резинки на трикотажных фиолетовых чулках. «Хочу ебаться на Канарских островах!» «Ебаться хорошо, но надо покумекать», — продолжил Маркс. «Как воздух человека, то бишь меня, над сценой приподнять до потолка».
4: «Чего мозги ебать? К вам надо привязать веревку».
3: Арнольд не ел полгода, вскрыл духовку, смычком порылся в газовой плите и, спиздив латку рыбьего филе, продолжил. «Представляете, софиты, вы на веревке, вжик! Взлохмачены, небриты, пропеллеры с фольги, а сцена — планетарий в картонных звездах. Заебись сценарий». Маркс отобрал закуску моментально. «Взлетать необходимо индивидуально, с использованием техники, иначе наш зритель скажет: „Разве это мачо, ваш Карлсон? Какой-то хрен болтается, убогий“. Зритель нынче залупается. Поскольку я пока что, так сказать, материально, с трудом, но все же на плаву, приобретем бензопилу. К ней присобачим лопасть вентилятора, и будет охуенно». Маркс оратором был превосходным. Разглагольствовать умел, электорат сидел и не пиздел.
4: «Мы не пойдем дорогами избитыми, мы разукрасим сцену плитами бетонными». Последний писк из Франции. Зинуля очарует залы танцами. Чарльстон, гопак, без трусиков вальсок. Сидит малыш, им будешь ты, собакин кошкин. Кок на голове, сам голый, блям-блям-блям на арфе. Катастрофа! Всех к хуям снесло потоком тающей воды. Но малышу все катаклизмы до пизды. Все действие под модную музыку. Мы заработаем до жопы бабок. В Коста-Рику хочу поехать поебаться, Марксик. Очень!» — запричитала Зинка, что есть мочи. Ебаться Зина хорошо, но преждевременно. Позднее поебемся, будь уверена. Теперь же мы загружены работой. Придумай срочно 5 движений жопой. Маркс снял очки, протер пижамой и приказал: Зинуля, панораму. У Зины не было проблемы с артистизмом. Все мужики активно анонизмом, включая Маркса, стали заниматься. Великим творчеством Зинули наслаждаться. Закончила движение подтанцовка. Прекрасно, супер, очень, очень ловко. Маркс отдышался и, убрав свой член в ширинку, добавил: молодчина, Зинка. Нам стадионы будут аплодировать, кипеть от страсти, мастурбировать. Я в воздухе зависну, заурчу мотором мощным, жопу покажу. Авангардизм. Все это прогрессивно, стильно и, главное, необычайно сексапильно. Все музыканты с восхищением смотрели на Карла Маркса. Стекла запотели в очках, пока продюсер речь толкал. Он видеть вовсе перестал. Решил побаловать гостей водчонкой вкусной, но сослепу разлил по рюмкам уксус. Все ёбнули, водичку и запили. А то, блядь, денег нет совсем, дожили. И что за водка? Вроде не говно. От уксуса изрядно развезло бродячих музыкантов. Мы поедем в Израиль с мюзиклом, к евреям и к неграм в Африку. Те любят шоу. Маркс слушал изречение. По новой достал бутылочку лимонной кислоты. Спросил: еще водчонки? Да пизды! От кислоты лимонной мужиков вообще заело. А Зинаида моментально пожелтела. Покрылась пятнами. Хорошая какая водчонка! Маркс: Зинуля, дорогая, 500 рублей пол-литра. Первый сорт. Да, кстати, киса, сделала аборт. А то смотри, нам предстоят поездки. Маркс вместо вилки подхватил стаместку и начал тыкать в стол, разыскивая снедь. Еще по рюмочке, чтобы не болеть? Нет, нет, спасибо. Нет, не надо, хватит, поплыл Арнольд. Тошнит, спасайте скатерть. Разъела скатерть кислотой. Зинуля, нам пора домой. Пришельцы поползли ботинки надевать. Карл Маркс на ощупь стал их провожать. Ты кто? Я Зина. До свидания, Зина. А вы кем будете, громадная детина? Собакин, Кошкин, Арфа. Доброй ночи. А Фидер Зейн, пиздуй домой, короче. Из коридора забери свою хуёвину. Почуял запах снова я диковинный. Кто надушился? Надушился я. Пока, Васёк. Не вижу нихуя. И ты, Арнольд, вали. Пора, бай-бай. Очухаешься, не переживай. Пока. Карл Маркс захлопнул дверь. Ништяк. И ёбнулся башкою об косяк. На небесах встречается бог и черт. Черт говорит: боже, ты посмотри, что у тебя на земле творится. Сплошной разврат. Тот говорит: да ладно, ты гонишь, ну это все путем. Черт говорит: смотри. Превращается в голую бабу, спускается на паперт прямо перед церковью, ложится на спину и раздвигает ноги. Мимо идет святой отец, смотрит, валяется голая баба. Он рясу задрал, вдул, поправил одежду и пошел в церковь. Баба превращается в черта, возвращается на небеса, приходит к Богу и говорит: ну что, блядь, видал? Бог превращается в святого отца и говорит: вот так мы вас, чертей, ебали и ебать будем. Все плюхнулись за стол. Карлуша вынул водку и затрещал, как блин на сковородке. Короче, если мюзикл пойдет, каждый из вас по Мерседесу обретет. По охуительной в 6 этажей квартире, с бильярдами, с подсветками в сортире, по самолету с серебристым фюзеляжем, по острову со слугами и пляжем. Вот это да! Прозовел Зинка. От радости у ней сползли резинки на трикотажных фиолетовых чулках. «Хочу ебаться на Канарских островах!» «Ебаться хорошо, но надо покумекать», — продолжил Маркс. «Как воздух человека, то бишь меня, над сценой приподнять до потолка?» «Чего мозги ебать? К вам надо привязать веревку!»
3: Арнольд не ел полгода, вскрыл духовку, смычком порылся в газовой плите и, спидив латку рыбьего филе, продолжил. Представляете, софиты, вы на веревке, вжик, взлохмачены, небриты, пропеллер из фольги, а сцена — планетарий в картонных звездах. Заебись сценарий. Маркс отобрал закуску моментально. Взлетать необходимо индивидуально, с использованием техники, иначе наш зритель скажет: «Разве это мачо, ваш Карлсон? Какой-то хрен болтается, убогий!» Зритель нынче залупается. Поскольку я пока что, так сказать, материально, с трудом, но все же на плаву, приобретем бензопилу. К ней присобачим лопасть вентилятора, и будет охуенно. Маркс оратором был превосходным. Разглагольствовать умел, электорат сидел и не пиздел. «Мы не пойдем дорогами избитыми, мы разукрасим сцену плитами бетонными!» Последний писк из Франции. Зинуля очарует залы танцами. Чарльстон, гопак, без трусиков вальсок. Сидит малыш, им будешь ты, собакин кошкин. Кок на голове, сам голый, блям-блям-блям на арфе. Катастрофа! Всех к хуям снесло потоком тающей воды, но малышу все катаклизмы до пизды. Все действие под модную музыку, мы заработаем до жопы бабок. В Коста-Рику хочу поехать поебаться, Марксик. Очень! Запричитала Зинка, что есть мочи. Ебаться, Зина, хорошо, но преждевременно. Позднее поебемся, будь уверена. Теперь же мы загружены работой. Придумай срочно 5 движений жопой. Маркс снял очки, протер пижамой и приказал: «Зинуля, панораму». У Зины не было проблемы с артистизмом. Все мужики активно анонизмом, включая Маркса, стали заниматься. Великим творчеством Зинули наслаждаться. Закончила движение подтанцовка. «Прекрасно! Супер! Очень, очень ловко!» Маркс отдышался и, убрав свой член в ширинку, добавил: «Молодчина, Зинка! Нам стадионы будут аплодировать, кипеть от страсти, мастурбировать! Я в воздухе зависну, заурчу мотором мощным, жопу покажу! Авангардизм! Все это прогрессивно, стильно и, главное, необычайно сексапильно!» Все музыканты с восхищением смотрели на Карла Маркса. Стекла запотели в очках, пока продюсер речь толкал. Он видеть вовсе перестал. Решил побаловать гостей водчонкой вкусной, но сослепу разлил по рюмкам уксус. Все ёбнули, водичку и запили. А то, блядь, денег нет совсем. Дожили. И что за водка? Вроде не говно. От уксуса изрядно развезло бродячих музыкантов. «Мы поедем в Израиль с мюзиклом, к евреям и к неграм в Африку. Те любят шоу!» Маркс слушал изречение. По новой достал бутылочку лимонной кислоты, спросил: «Еще ватчонки?» «Да пизды!» От кислоты лимонной мужиков вообще заело. А Зинаида моментально пожелтела. Покрылась пятнами. «Хорошая какая ватчонка!» Маркс: «Зинуля, дорогая, 500 рублей пол-литра, первый сорт. Да, кстати, киса, сделала аборт. А то смотри, нам предстоят поездки». Маркс вместо вилки подхватил стаместку и начал тыкать в стол, разыскивая снеть. «Еще по рюмочке, чтобы не болеть?» «Нет, нет, спасибо, нет, не надо, хватит», — поплыл Арнольд. «Тошнит, спасайте скатерть». Разъела скатерть кислотой. «Зинуля, нам пора домой». Пришельцы поползли ботинки надевать. Карл Маркс на ощупь стал их провожать. «Ты кто?» «Я Зина». «До свидания, Зина». «А вы кем будете, громадная детина?»
5: «Собакин кошкин, арфа. Доброй ночи».
3: «А Фидер Зейн, пиздуй домой, короче. Из коридора забери свою хуёвину». Почуял запах снова я диковинный. «Кто надушился?» «Надушился я! Пока, Васек! Не вижу нихуя, и ты, Арнольд, вали! Пора, бай-бай! Очухаешься, не переживай! Пока!» Карл Маркс захлопнул дверь. Ништяк! И ёбнулся башкою об косяк. чтобы влезала лучше. Тучка плешку обоссала дождевой водичкой, от говна охуевала птичка-невеличка. Воробью говно, что мед, потому-то и клюет. Вдруг пиздячит мимо конь, как заржет: «Стервоза, ты, пожалуйста, не тронь моего навоза! Люди, бля, моим говном почву удобряют, и на том говне потом стебли вырастают». Воробей от этих слов чуть не разрыдался. «Я уже давным-давно так не столовался. Жизнь голодную влачу, не везет мне что-то. Поневоле здесь торчу, очень жрать охота». Воробей говно клевал по весне пришедший. Долго он не доедал, жрал, как сумасшедший. Конь же тем и распалясь говорил: «Как видно, жрать говно, парашу, грязь, воробьям не стыдно. Я ж всю зиму в злой мороз ел отборнейший овес. Потому что не дурак, каждый конюх знает, я поставил себя так, все охуевают. А с тобою что сказать, впадлу рядом даже срать». Вдруг из двери заводской конного завода вышел парень молодой, выпивший немного. Ничего не говоря, взял узду ладонью и повел того коня в цех на скотобойню. Из такой земной красы будет много колбасы. Воробей склевал говно, перышки почистил, отряхнул свое ебло и в лесок упиздил. Если ты говна не жрешь, не пизди на пташек. Жизнь один сплошной пиздеж, даже сразу не поймешь, как кишки пойдут под нож на колбасный фаршик. Царь Никита жил когда-то. Праздно, весело, богато, не творил добра ни зла, и земля его цвела. Царь трудился понемногу, кушал, пил, молился Богу и от разных матерей прижил 40 дочерей. 40 девушек прелестных, 40 ангелов небесных, милых сердцем и душой. Что за ножка, боже мой, а головка, темный волос, чудо-глазки, чудо-голос, ум с ума свести бы мог. Словом, с головы до ног душу, сердце, все пленяло, одного не доставало. Так чего же одного? Ну так, безделки, ничего. Ничего или очень мало все равно не доставало. Как бы это изъяснить, чтоб совсем не рассердить богомольные важные дуры слишком чопорной цензуры? Как быть? Помоги мне, Бог, у царевин между ног. Нет, уж это слишком ясно и для скромности опасно. Так, иначе как-нибудь. Я люблю в Венере грудь, губки, ножки особливо, но любовное огниво, цель желания моего, что такое? Ничего, ничего или очень мало. И того-то не бывало у царевин молодых, шаловливых и живых. Их чудесное рождение привело в недоумение все придворные сердца. Грустно было для отца и для матерей печальных, а от бабок повивальных, как узнал о том народ, всякий тут разинул рот. Ахал, охал, дивовался, и иной хоть и смеялся, да тихонько, чтобы в путь до Нерчинска не махнуть. Царь созвал своих придворных, нянек, мамушек покорных, им держал такой приказ: «Если кто-нибудь из вас дочерей греху научит, или мыслить их приучит, или только намекнет, что у них недостает, или двусмысленное скажет, или кукиш им покажет, то шутить я не привык. Бабам вырежу язык, а мужчинам нечто хуже, что порой бывает туже». Царь был строг, но справедлив, а приказ красноречив. Всяк со страхом поклонился, остеречься всяк решился, ухо всяк держал востро и хранил свое добро. Жены бедные боялись, чтоб мужья не проболтались. Втайне думали мужья: «Провинись, жена моя!» Видно, сердцем были гневны. Подросли мои царевны, жаль их стало. Царь в совет изложил там свой предмет. Так и так, довольно ясно. Тихо, шепотом, негласно, осторожнее от слуг. Призадумались бояры, как лечить такой недуг. Вот один советник старый поклонился всем и вдруг в ясный лоб рукою брякнул, и царю он так вовакнул: «О, премудрый государь, не взыщи мою ты дерзость, если про плотскую мерзость расскажу, что было встарь. Мне была знакома сегодня, где она и чем сегодня, верно тем же, чем была. Баба ведьмою слыла, всем недугам пособляла, немочь членов исцеляла. Вот ее бы разыскать, весьма дело все поправит, и что надо, то и вставит». «Так за ней сейчас послать!» — восклицает царь Никита, брови сдвинувши сердито. «Тотчас ведьму отыскать! Если ж нас она обманет, чего надо не достанет, на бабах нас проведет или с умыслом солжет, будь не царь я, а бездельник, если в чистый понедельник сжечь колдунью не велю и тем небо умолю». Вот секретно, осторожно, по курьерской подорожной и во всей земли концы были посланы гонцы. Они скачут, всюду рыщут и царю колдунью ищут. Год проходит, и другой, нету вести никакой. Наконец один ретивый вдруг напал на след счастливый. Он заехал в темный лес, видно, вел его сам бес. Видит он: в лесу избушка, ведьма в ней живет, старушка. Как он был царев посол, то к ней прямо и вошел. Поклонился ведьме смело, изложил царево дело, как царевны рождены и чего все лишены. Ведьма мигом все смекнула, в дверь гонца она толкнула, так примолвив: «Уходи поскорей и без оглядки, не то бойся лихорадки. Через 3 дня приходи за посылкой и ответом. Только помни, чуть с рассветом». После ведьма заперлась, уголечком запаслась, 3 суток ворожила так, что беса приманила. Чтобы отправить во дворец, сам принес он ей ларец, полный грешными вещами, обожаемыми нами. Там их было всех сортов, всех размеров, всех цветов, все отборные, с кудрями. Ведьма все перебрала, 40 лучших оточла, их салфетку завернула и в ларец на ключ замкнула. С ним отправила гонца, дав на путь серебреца. Едет он. Заря зарделась, отдых сделать захотелось. Захотелось закусить, жажду водкой утолить. Он был малый, аккуратный, всем запасся в путь обратный. Вот коня он разнуздал и спокойно кушать стал. Конь пасется, он мечтает, как его царь вознесет, графом, князем назовет. Что же ларчик заключает? Что царю в нем ведьма шлет? В щелку смотрит — нет, не видно. Заперт прочно. Как обидно! Любопытство страх берет и всего его тревожит. Ухо он к замку приложит, ничего не чует слух. Нюхает — знакомый дух. Тьфу ты, пропасть! Что за чудо! Посмотреть ей-ей не худо. И не вытерпел гонец, но лишь отпер он ларец, птички порх и улетели, и кругом на сучьях сели и хвостами завертели. Наш гонец: давай их звать, сухарями их прельщать. Крошки сыпет — все напрасно, видно, кормится не тем. На сучках им петь прекрасно, а в ларце сидеть зачем? Вот тащится вдоль дороги, вся согнувшаяся дугой, бабы старой с клюкой. Наш гонец ей бухнул в ноги: «Пропаду я с головой! Помоги! Будь мать родная! Посмотри, беда какая! Не могу их изловить! Как же горю пособить!»
2: Вверх старуха посмотрела, плюнула и прошипела: «Поступил ты хоть и скверно, но не плачься, не тужи, ты им только покажи, сами все слетят, наверное».
3: «Ну, спасибо», — он сказал. И лишь только показал, птички вмиг к нему слетели и квартирой овладели. Чтоб беды не знать другой, он без дальних оговорок тотчас их под ключ все 40 и отправился домой. Как княжны их получили, прямо в клетке посадили. Царь на радости такой тотчас задал пир горой. 7 дней кряду пировали, целый месяц отдыхали. Царь совет весь наградил, да и ведьму не забыл. Инскунскамеры в подарок ей послал в спирту агарок, тот, который всех дивил. 2 ехидны, 2 скелета из того же кабинета, награжден был и гонец. Вот доктор по небу, как птица, плывет. А как он плывет, никого не ебет. Он руки, что крылья, расправил, парит. Лишь жопа, зараза, немного болит. И реки под ним проплывают, и горы под ним пробегают. Орлиху орел на вершине ебет особенным способом, жопой вперед. И доктор, подумав, залупу достал и прямо с небес им на плеши поссал. А дальше морская волна, теперь не страшна, ай, болит у она. А вот и акула плывет по волне, сейчас и она будет в чьем-то говне. И доктор штаны на лету прямо снял и прямо на спину акуле насрал. Вот так, нахуй, заебись развлечение, приходите к нам еще на лечение. Вот так добрый доктор по небу летел и вскоре обратно домой прилетел. Здравствуйте, мои дорогие, мои золотые больные! Как по вам я соскучился, бля, охуеть! Будем снова лечиться мы и болеть, принимать микстуры, делать процедуры, хуем гланды вырывать, жопы спермой набивать, чтобы все здоровы были, чтоб не мучились зря, и чтоб к доктору ходили на прием, а уходя говорили: «Ой, спасибо, добрый доктор, ай, болит! Не зудит теперь и жопа, и ебальник не болит! Потому что есть на свете очень славный человек, любят взрослые и дети его всюду и вовек, прославляют это имя, и оно в сердцах горит. Это доктор, добрый доктор, ай, болит!»
0: Толь печальный миг в карете, вихрем к дяде мчась, ртом жадно к горлышку приник наследник всех его сберкниг, племянник. Звать его Евгений. Он, не имея сбережений, в какой-то должности служил и милостями дяди жил. Онегина почтенный папа каким-то важным чином был, хоть осторожно в меру хапал и много тратить не любил. Но как-то раз один увлекся, всплыло, что было и что нет, как говорится, папа спекся и загудел на 10 лет. А будучи в годах преклонных, не вынеся волнений он их, в одну неделю захерел, пошел посрать и околел. Мамаша долго не страдала. Такой у женщины народ. «Я не стара еще», — сказала, «я жить хочу, ебись все в рот». И с тем дала от сына ходу. Уж он один живет 2 года. Любил он поебать. И в этом не знал ни меры, ни числа. Друзья к нему взывали: «Где там?» А член имел, как у осла. Бывало, на балу танцуя, в смущении должен был бежать. Его трико давление хуя не в силах было удержать. И ладно, если б все сходило без крика, драки и беды, а то ведь получал мудила за баб не раз уже пизды. Да только все без проку было. Лишь оклемается едва,
4: И ну пихать свой мотовило, будь то хоть девка, аль вдова. Мы все ебемся понемногу, и где-нибудь, и как-нибудь. Так что поебка и, слава богу, у нас не запросто блеснуть. Но поберечь не вредно семя. Член к нам одним концом прирос. Тем паче, что в любое время так на него повышен спрос. Но ша, я, кажется, зарвался. У вас прощения прошу и к дяде, что один остался, скорее явиться поспешу.
6: Жил один раз такой пацан типа заяц. Держал недвижимость, правильную реальную хату. Ну чё, блин, бунгало вообще. А рядом два лапти по карте, одна лиса кидала, крутилась.

0: Взад подгревает, лисица уже втихаря хату на себя зарисовала и сидит такая, типа, все пучком и с понтом здесь выросла.
1: Заяц такой в обиду и бакланит. Домой, бля, шо ли, пусти, коза!
0: А лисица лыбу отшарила, до макушки тянет. Ты че, лох ушастый, гонишь, а? Вообще нюх оторвала. Давай вали отсюда нафиг! И не возникай, пока в череп не схавал. Заяц лошара по горю двинулся и пошел в мусорник слезу давить.
2: Ой, и кинули меня ментики, братики, продинамили по полной программе, выручайте, спасайте, закона хочу.
1: Подорвался такой весь из себя оперволк, пошел закон исполнять, ксиву свое в окно тычет, маузером машет, хвост напружинил. А ну, лиса, освобождай помещение.
0: Альщица высунулась, пальцы веером и гонит. Слышь, мент! Ты не доводи до разборок. Башка, бля, что ли, у тебя бронированная? Я не фраер позорный, ксиву мне в нос пихать. Иди нафиг комаров пинай. Волк хвост к носу прикинул. Нафиг надо за такую зарплату беду себе цеплять. Отвял. А зайцу от корячку слепил. Тут, мол, чисто не наше ментовское дело. Тебя же не бьют. По закону все строго. Не нравится что-то? Давай, валяй, в суд подавай. Побежал заяц к судье-медведю. «Какой такой, кричит, закон есть, чтобы с хаты кидать, а? Нате вам, пожалуйста, 5 штук баксов для подмазки и давайте хлобуду мою взад по суду!»
1: Взял медведь бабки, пошел на лису наезжать согласно закону. «Нате вам, лиса, серьезную бумагу с реально набитой картиной. Суд решил вас выселить».
2: Альщица типа зевает. Говорит, слышь, ваше благородие, ты не волоси. Тебе чего дали за это решение? 5? Ну, на тебе 10, чтобы его не исполнять.
1: И 2 косаря на то, чтобы я тебя в жизни здесь больше никогда не видела.
0: Медведь баксы по портфелю распихал, а зайцу терпили докладывает.
1: Все, мол, ништяк, поздравляю. Дело свое вы выиграли. Остальное, в смысле, нифига не наша забота.
0: Побежал заяц вешаться. Хаты нет, бабки ушли. Куда ни кинь, везде облом. Расклад только лапы надуть. Но тут видит. Катит мимо такой правильный пацан-петушок, стриженный гребешок в спортивном прикиде.
1: Дванул косяка, как заяц, петельку мастырит и говорит, ты чего здесь, братан?
0: Да вот, говорит зайка. Ну, короче, доложил обстановку.
1: Пейте ему бодряка, не хнычь, братан. Я за тебя впрягусь. Перетрем сейчас с ней тему конкретно. А не врубается, так замочим нахер этот мороженый и без базару.
0: Забил лисе стрелку на разборке. Лиса является в малином смокинге. При мерсе, при всех делах. Ну, что, говорит, надо, а? Горе ищешь?
1: Слышь, сестрила, удивляется петушок, в 2 горла жрешь. Верни братку хату, пацаны обижаются.
0: Да ты под кем ходишь, козел, кричит лиса.
1: Да за меня сам лев подпишется. Да я, да мы.
0: Крутая ты, блин, аж башню сносит, ухмыляется петушок.
1: А вот... подписку от всего московского зоопарка видела? А с братками северного ледовитого хочешь побазарить?
0: Как услышала лиса про северных отморозков, тут ее на понос и пробило. Утухла конкретно, свернулась в тряпочку и без базару из хаты слиняла.
1: «Живи, братила!» — говорит зайцу классный пацан-петушок. «Весь чулан твой будет. Суетись, бабки делай, меня корми. А я буду твоя».
0: Пан лелеял шконку, внезапно наступила ломка. Он челюстями застучал, затрясся весь, залепетал. «Менты, спасите, помогите, хотя бы куб в меня введите!» Носиться стал туда-обратно, но заскрипела дверь замком, и в камеру вошел опрятный мужчина с каменным лицом.
3: «Я Розенбом Зураб, я скульптор. Ваяю памятники я. Царь Петр в кресле-катапульте, а также жопа вратаря – мои работы. Что ломает? Хотите, вылечу в момент. Я тоже иногда страдаю. И вдруг как гаркнет. Слышишь, мент, шприцы тащи сюда 3 дозы. Кондишн, телефон, сиди. Да, и еще, пожалуй, розы. Чего мы тут сидим в грязи?»
0: «Вот это да!» — сказал папаня, лишь только мент припер набор.
3: Розенбом ему. «Эй, Саня, ты все еще сержант? Позор! Во вторник в думе заседания замолвлю слово, что Саньку давно пора повысить звание. Давай-ка с нами, Саня, ну!»
0: Ширнулись. Папке полегчало. В башке опять заверещало. Приятно стало охуеть.
3: Тут Розенбом. «Хорош сидеть! Санек уснул, не разбудить, и потому пора валить.
4: А что ты, мать?

0: Маленький такой. Папан в ответ: да, блядь, с блохой в пустыне жаркой повстречался. Понятно. Видно, доебался до организма. Что ж, пора идти на кладбище. Куда? Папане белый стал, как снег. Не ссы, мужчина. Человек один крутой почил на Медне. Ловил бедняга рыбку бреднем на Красном море и споткнулся. Хуй знает как, но захлебнулся. Вот я и вылепил надгробие. Он метров 5 в рыбацкой робе и с бреднем. Розенбом вздохнул. Бил олигарх, но утонул. Король, не слышал про такого? Иван Абрамович Король. А, то, что в Мухосранск из Пскова возил когда-то алкоголь. Папаня как-то в туалете читал про короля в газете. Хочу я к монументу фишку добавить. Засадить под мышку огромный доллар. Что, кайфово? Огромный доллар? Очень клево. Папаня начал танцевать. Идемте, по пути читать я буду сказку вам. Хотите, Зураб? Я, в общем, не любитель различных сказок, но тоска. Послушаю. Санек, пока.
1: Муж вернулся?
2: Вернулся, но не нынешний, а первый.
1: Ну а что же ты так напугана?
2: Просто он 10 лет как умер.
1: Есть такой старый анекдот, а возможно, это и реальный случай, имевший место быть. На сцене театра идет спектакль «Гроза» по Островскому. Красивая молодая актриса, вдохновенно подняв вверх руки, читает монолог Катерины. Типа: «Но почему же люди не летают, как птицы? Так бы раскинула руки и полетела!» Делает шаг и, споткнувшись, с грохотом падает. «Ну, ёб твою мать! Какая бледюга пол засрала! Козлы! Всем бы вам яйца оторвать!» Вот в этот-то знаменательный момент зрители имели счастье видеть подлинную сущность этой актриски. Какое там раскинуло? Какое там летать хочу? Это все маска. Маскировочная сеть, в которой тетки заворачиваются, чтобы прикрыть отсутствие романтики своей подлой душонки. А подлинную свою сущность они открывают редко. Только обстоятельства или время способны сорвать с них покрывало. А под ним можно увидеть что угодно. Можно мелкую и развратную шлюшку, можно грабителя-рецидивиста, можно игривого бесенка, а можно, если повезет, уже созревшего демона. Самое неприятное, что до тех пор, пока это не случится, вы будете с ним жить, есть, пить, ложиться в одну постель, да еще и покупать ему подарки, которые оно ждет, жадно раскрыв клюв, как голодный птенец, и ни о чем не догадываться. Итак, от рассуждений пора перейти к делу, к тому, которое случилось со мной. Произошло это уже в Москве. Как я уже рассказывал, переехал туда вместе с любовницей, из-за которой расстался с женой. Мне по-прежнему казалось, что я любил эту киску, поэтому покупал ей подарки, пристраивал на высокооплачиваемую и перспективную, в смысле карьеры, работу, но только не планировал на киске жениться, о чем сразу и предупредил. Казалось, что ее все устраивает. Кормят, одевают, ее деньги — это ее деньги, мои — это наши, то есть все очень удобно. Я снимал квартиру в самом центре, и мне тоже казалось, что все зашибись. Вот только это зашибись было недолгим. Шел второй год жизни с киской, когда мои дела стали вдруг стремительно катиться в пропасть. Обычно жизнь состоит из полос, черных и белых, а у меня начиналась сплошная беспросветная черная. Деньги стали заканчиваться или кончили начинаться. За квартиру уходила основная часть дохода, на киску остальная. Она ведь познакомилась со мной в тот славный момент, когда я был уже на коне, то есть не совсем беден и не хотела знать, что времена бывают разные, как хорошие, так и отвратительные. И снижать уровень жизни, на который я сам на свою голову ее поднял, совсем не планировала. Поэтому каждый день закатывала мне истерики. Но, впрочем, и это все мелочи. Потому как в один момент плохо стало вообще все. Дошло до того, что впервые за 15 лет артистической деятельности я не получил работу в Новый год. А это было страшно. Главное, необъяснимо. Новогодняя ночь – почти всегда возможность заработать самый большой гонорар за весь год. И всегда есть выбор, кому пойти. Ведь те, кому не попал в прошлом году, ждут тебя на следующий. Ну как такое могло произойти, что все куда-то исчезли? В декабре публики в клуб приходило мало. А ведь раньше люди заказывали столики за месяц. На халтуру, то есть частной вечеринки, меня тоже перестали приглашать, что было еще хуже. Основные мои деньги только оттуда и берутся. Также стали обламываться мои постоянные источники доходов. В марте я ушел с радио, а в мае меня ушли с телевидения. Ну что за дьявольщина? Ну как могут все мои проекты рушиться почти одновременно? Такие роковые совпадения любого человека заставят задуматься. Кто виноват? Что делать? Такими набившими оскомину вопросами я мучительно задавался, сидя дома по вечерам, когда в клубе в очередной раз отменялась программа. И это все было неправильно. А когда в жизни что-то происходит не так, думать ты можешь только об этом. И я только об этом и думал. И, разумеется, обсуждал это со своей пассией. Ну а кому же еще компостировать мозги своими проблемами, как не бабе, с которой живешь, а? Однако, вместо утешений и дельных советов, которые в такой ситуации услышал бы от жены, киска только добивала раненую мышку. Чтобы не мучился, что ли? «Рома, а может быть, все кончилось?» Задумчиво произносила она, глядя в потолок. «Как кончилось?» Меня сжимало от ужаса. «Ну так, ну ты же не знаешь, как это бывает». «Что бывает?» «Ну, конец. Ну, когда все заканчивается. Ну, когда твой поезд ушел». То есть мне навязчиво намекали, что сдулся я. Выдохся, устарел и нафиг никому не нужен. Что я эстрадный мусор и место мне на свалке истории. «Спасибо тебе, родная». Ты умела превращать ситуацию из плохой в чудовищную. Однако глупо думать, что я безоговорочно верил в услышанное от нее и в то, что обстоятельства так стремительно выкинули меня из седла. Падения и забвения не бывают такими быстрыми. Да и конкурентов-то у меня нет. Но почему люди тогда не приходят в клуб? Почему не приглашают к себе? Тут что-то не так. И я метался и искал причины. Хотелось найти отмазку. Типа, я не виноват, дело не во мне, а в чем? Это нормальная человеческая реакция. Когда ты в жопе, трудно винить в этом только себя. Ты ищешь, на кого бы свалить вину за происходящее. Зато, если причина все-таки находится, сразу становится понятным, как и за что бороться. А пока воюешь с тенями. Ну и самое неприятное, пока ты так мечешься, над тобой нависает глобальный вопрос. На что жить? Чем платить за квартиру? Где взять средства содержать себя, любовницу и семью, которая осталась в Питере? Первое, что я сделал, пошел к своим соучредителям просить денег в долг. Ну почему бы им не дать товарищу за его будущие заслуги? Мы же партнеры. Но от них услышал, что они не подают, ибо сами не жрамши. «Да вы что?» — изумился я. «А как же мне жить?» «Ромочка, живи как хочешь». От такой формулировки я охренел. Что же это происходит в мире? Всегда меня было кому выручить. А неужели сейчас и здесь такая засада? Окружили меня, окружили. Обидели юродивого, отняли копеечку. Близкие приятели также вместо того, чтобы помочь, утешали тем, что сейчас у всех в делах затишье. Не только у меня. Но одно дело затишье, и совсем другое — звенящая, зловещая тишина. Ну нет, так просто я не дам себя сломить. По своему опыту давно знаю. Если в трудный момент начать экономить, снизить свою рабочую ставку, то обратно на прежний уровень не влезть. Это процесс необратимый. Если цена упала, то будет и дальше падать. Раз за разом, до тех пор, пока человек не окажется на помойке. Мы не раз наблюдали такое на телевидении и в жизни. В трудные моменты, наоборот, нужно поднимать ставку. И вообще, чтобы стать богаче, не нужно меньше тратить. Нужно больше зарабатывать. И тогда решил так. Хватит жить на съемной квартире. Может быть, все беды идут от этого. В Питере жил как принц, а здесь как нищий в чужом дому, где все раздражает, где неуютно, куда нельзя перевезти мои любимые вещи из дома. Их здесь просто негде расставить. И я решил совершить невозможное. В такой трудный момент, несмотря ни на что, купить квартиру. Причем рядом с клубом, чтобы удобнее было ходить на работу. Денег не было вообще, но когда есть цель, деньги находятся. К тому же я заметил, что все, что тратишь, всегда к тебе возвращается. Если возьмешь что-то в долг, то потом обязательно это что-то заработаешь. И я отправился по миру со списком возможных кредиторов. Список включал в себя 20 человек, у которых можно одолжить без напряга для них эту чудовищную сумму. Из этого длинного перечня дали только трое. Некую сумму под поручительство пятого дал четвертый. Несколько человек пообещали и не дали. К партнерам я даже не обращался, зная, что они, как они сказали, сами голодают. Но и в этой ситуации я нашел светлые стороны. Зато теперь стало ясно, кто друг, а кто нет. Купил. И ничего не произошло. Более того, я вдруг увидел, что вся моя жизненная философия, выведенная из многолетнего опыта, рассыпается. Ситуация, после которой я ожидал взлета, которая должна была улучшить мою жизнь, никак на ней не сказалась. Более того, становилось все хуже и хуже, все хуже и хуже, только теперь все усугублялось еще и долгами. Конечно, обо всем этом кошмаре, происходящем в моей жизни, знала жена. Мы регулярно созванивались и, несмотря ни на что, оставались друзьями. Или, как интеллигентные люди, пытались ими остаться. Но все же нас, как минимум, связывают ребенок и 15 лет совместной жизни. И вот как-то жена рассказывает мне умопомрачительную историю, услышанную в компании. Один известный всей нашей тусовке дяденька прикупил себе землю, состоящую на ней полуразрушенной деревообрабатывающей фабрикой. Фабрику он отремонтировал, оборудование привез туда из Швеции, установил. И вот по прошествии 2 лет серьезного труда и больших материальных вложений он пришел к тому, что все затраты наконец-то стали себя окупать. В этот самый торжественный момент к нему пришли какие-то темные личности и, глядя ему в глаза, сообщили, что земля, которую вы купили, не ваша. Вот видите, запись об этом в компьютере есть. Так что, пожалуйста, освободите площади.
2: Что? Естественно, завопил он. Да вы с ума сошли! Я ее честно купил! Я завод строил 2 года!
1: Слушать его, однако, никто не стал. А наезжать стали. Вскоре у него сгорела квартира, и это явно не было несчастным случаем. Машину разбили, и это было не ДТП. Ситуация все усугублялась и усугублялась, ведь у него семья, дети, кто их подставляет? И тут кто-то из знакомых посоветовал ему сходить в институт парапсихологии. Мол, есть там человек замечательный, говорят, помогает. Сеанс стоит 250 евро. Смешной, наверное, выход. Но, как я уже сказал, попадая в жопу, ты чувствуешь себя глистом и ищешь любой выход. Смешно или нет, уже не важно. Но не поможет парапсихолог, да и черт с ним, не такие огромные деньги. И он сходил. Бандиты куда-то через 2 дня исчезли. Записи в компьютерах, что эта земля принадлежит другому человеку, тоже. А еще ему вскоре дали какую-то невероятную премию за его жутко полезную деятельность. В общем, неожиданно поперло. Вот жена мне и присоветовала. Сходи ты к этому шарлатану. Ну, кто знает, может, правда на тебя порчу навели. И я пошел. Хотя звучит, конечно, и смешно. В институте меня запихали в какой-то прибор в виде черепахи. Что это за прибор? Деревянные перегородки, покрытые тканью, под которыми я обреченно отлеживался какое-то время, даже не вдаваясь в суть, что это за прибор. Какая там энергетическая чистка? Будь что будет. Правда, цвет лица при выходе из черепашки у меня изменился. Стал не таким серым, каким был все последние месяцы. А дяденька тем временем сделал снимок моего энергетического поля. Поле было сильно пробито с одного края. «Это порчу на вас навели», — сообщил дяденька и стал устанавливать приборчик, чтобы выяснить, кто же это сделал. «Какая порча! Господи! Бред какой-то!» — думал я. Тем не менее, продолжаю участвовать в его исследовании. А он положил на стол чистый лист, подвесил над ним крутящуюся рамочку и предложил называть имена всех моих знакомых, кто бы мог это сделать. Рамочка должна будет завертеться, когда прозвучит имя вредителя. Нехотя я назвал имя жены. Конечно, прости, Боже, но в первую очередь в такой ситуации думаешь на жену. Она должна была затаить обиду, но рамочка осталась неподвижной. Тогда назвал имя киски, и рамочка неожиданно быстро завертелась. У меня шевельнулись волосы на голове. Во-первых, очень уж неожиданный фокус, а во-вторых, я не понимаю, ей-то зачем на меня наводить порчу? Она со мной живет, и ее благосостояние напрямую зависит от моего. Нет, этого не может быть. И опять же, если подумать, сюда меня отправила Лена, значит, может допустить возможность того, что она в сговоре с этим парапсихологом, потому что хочет рассорить меня с моей кошечкой. Однако, тот уверил меня, что никакой Лены он знать не знает. Ну, а мне он поможет, будет работать над моей проблемой. Что ж, работайте. С этой мыслью я покинул институт. Через 3 дня, уже находясь в Москве, я случайно включил свой питерский мобильник. Давно им не пользовался. И сейчас он понадобился лишь для того, чтобы найти записанные в его памяти номера телефонов. Но он тут же зазвонил. «Рома, мы тебя везде ищем и ищем. У нас пьянка в субботу. Приезжай, хорошо заплатим». В трубке зазвучали голоса давнишних моих приятелей, у которых не раз работал. «Не могу». Я даже растерялся от неожиданности. «В субботу в своем клубе в Москве работаю. Мне надо клуб закрывать, значит, неустойку платить». «Фигня! No problem! Заплатим!» Ну, раз так, я поехал. Так много мне не платили ни разу в жизни. «Наверное, это просто совпадение», — подумал я. «Хотя приятно». А через неделю мне опять заказали вечеринку. Да и люди понемногу начали ходить в клуб. Воодушевленный таким успехом от магии, я повелся на предложение знакомого художника сходить к гадалке, у которой ошивается весь шоу-бизнес. Ошибается, рассказывал художник, только в датах. Да и то чуть-чуть. Был случай, когда одному мужику она сказала, чтобы он не выходил из дома в ближайших 2 дня. Не то беда случится. Тот не поверил, буквально через 2 дня его зарезал у магазина какой-то пьяный. И в это можно верить, можно не верить, но факт, как говорится, налицо. Короче, я поехал к этой тетке и завис у нее на 1,5 часа. Она гадала мне и на кофейной гуще, и на картах, иногда прерывала гадание и просто смотрела на меня. Меня предупреждали, что она и без карт чего-то там видит. Правда, я, как и все прожженные циники, с трудом в это верил, поэтому не давал ей фору, стараясь поменьше задавать вопросов. А она начала разговор не с будущего, которое нам неведомо и про которое можно 10 раз наврать, а с прошлого. «Дела у тебя пошли плохо в декабре, так? А второй раз очень скверно было в феврале». «Угу», — недоумевая поддакивал я. «И перед этим ты сильно поссорился с любовницей». «Не помню». «Может быть». «Было-было, не сомневайся. Да ты и полюбил ты ее совершенно случайно. Она не очень тебе нравилась вначале. А потом ты и сам не понял, как оказался с ней». «Да». «Да-да, угу, ага, угу, угу». Как попугай бубнил я, и гадалка постепенно перешла от прошлого к настоящему и окончательно меня огорошила. «Простите, Роман, мне неприятно вам это говорить, но девочка никогда вас не любила, и ее интерес к вам был только корыстным. Она 2 раза делала наговор. На вас наложена такая штука, которая называется блокировка. Вы вроде существуете, но вас не видят. Про вас забывают». «Да бросьте», — сказал я. «То, что все плохо, понятно. Но какой наговор? Может, тогда уж меня случайно кто-то сглазил? Завидуют люди в шоу-бизнесе друг другу?» «Нет. Такой сильный наговор можно сделать только специально. Делают это сильные черные маги. В Питере это стоит 3000 долларов, в Москве 5. От таких цен у меня подкашивались ноги. Для киски это очень большие деньги. Но неужели ей так не давало покоя то, что успехи у меня в делах были не в пример лучше, чем у нее? Казалось бы, такое поведение рубит сук, на котором сидишь. Это нелогично. Но я часто думаю, что у баб, именно у баб, женщины нечто другое, более оккультуренное создание, и нет никакой логики. Почему они так легко верят в магию? Потому что и магия нелогична. И прибегают бабы к ней, понимая, что мужчина не заглатывает наживку. Я ведь говорил киске, что на кошках не женится. А это значит, что все зыбко, что рано или поздно может прийти расставание, и она рискует остаться с носом. «Значит, — решила она, — надо и меня, и мою семью оставить ни с чем». Вот и работала над этим вопросом, не жалея собственных средств, которые у нее скапливались